снабжения, реформы медицинского обеспечения. Петр умел извлекать уроки даже из таких тяжелых поражений. Еще несколько слов о Карле, который был маниакально одержим идеей продолжения войны с Россией и выступил главным ее подстрекателем. Мало кто знает, что Карл требовал от султана передать всю турецкую армию под его командование. Турки тогда ему отказали. Потом, узнав об окружении русской армии у Прута, Карл, сломя голову, бросился к лагерю турок, проехав без остановки 120 верст, но опоздал. Мир уже был подписан, и российские войска ушли. Тогда он стал уговаривать визиря, Мехмед-пашу, дать ему хотя бы 1030 солдат, чтобы преследовать русских. Клялся, что к вечеру приведет Петра с веревкой на шее. Мехмед-паша был крайне раздражен. Карл отказал. Вообще стал еще более активно требовать его высылки с территории Турции. Но Карл сказал, что уехать не может. Теперь он уже сослался на то, что не может заплатить долги. Попросил у турецкого султана на этот раз еще 1000 кошельков золотых. Помните, первые 800 он потратил. Чтобы Карл наконец от него уехал, султан прислал ему не 1000, а 1200. Карл, не моргнув глазом, всю 1200 забрал. Куда дел, не знаю. И сказал, что ему нужна еще 1000, что он неправильно посчитал все свои задолженности. Но тут султан уже был выведен по себя таким хамством. Собрал диван Великой Порты, что-то вроде нашего Совета Безопасности, вместе с правительством. Заслушал мнение всех, что ему делать с Карлом XII. И поскольку все-таки страна верующая, то главный юрист, главный толкователь традиции мусульманского гостеприимства, великий муфти Турции, дал специальное заключение, что гостеприимство по Корану не предписывается по отношению к неверным, а тем более к столь неблагодарным неверным. В итоге в конце декабря 712 года, то есть уже прошло 3 года пребывания Карла на турецкой земле в Бендерах, Карлу был зачитан султанский указ немедленно покинуть территорию Османской империи. И тут, совершенно потерявший связь с реальностью, король заявил: «А я никуда не поеду и буду защищаться до последней капли крови». Шведам перестали выдавать деньги на содержание, надеясь, что уедут с голоду. Нет. Карл ответил в своем неповторимом стиле и приказал зарезать 25 подаренных султаном арабских скакунов. Что с ними сделали, не знаю, надеюсь, не съели. Но такой был жест крайне оскорбительный. При этом надо понимать, что к этому моменту в распоряжении короля осталось примерно 300 пехотинцев из 600, которые прибыли с ним изначально. Но все-таки там кто-то, видимо, уезжал, кто-то болел, кто-то умирал. В итоге эти 300 пехотинцев окружили лагерь окопами и баррикадами и в нем засели. Я так полагаю, что сама цифра 300 тоже имела какое-то мистическое значение, потому что Карлу уже грезились новые фермопилы, и что вот он, как царь Леонид, и с ним 300 спартанцев, и будет он сражаться с несметными полчищами турок. Для штурма лагеря, который называли Карлополис, прибыло 1015 отборных турецких янычар. Что делать? Если штурмовать по-серьезному, то, конечно, этот лагерь сметут в 5 секунд. Но при этом было довольно жесткое предписание Карла не трогать, но должен остаться живым. Большинство шведов, этих пехотинцев, конечно, при первой же попытке штурма, понимая бессмысленность происходящего, сразу же сдались. Однако, вместе с Карлом осталось человек 40 самых отвязанных, которые забаррикадировались в доме, где жил Карл, и стали из этого дома отстреливаться. Турки штурмовали дом. Это не так-то просто. С учетом того, что нельзя убивать Карла, даже нечаянно. Карл отчаянно махал шпагой, зарезал лично несколько янычар, стрелял с двух рук из пистолетов, в конце концов. Дом обложили соломой, сеном, дровами и подожгли. Шведы решили этот пожар затушить. У них там были бочки с какой-то жидкостью. Оказалось, что с вином или с чем-то еще покрепче. Запах стоял невероятный. Потушить пожар не удалось. И только тогда Карл выскочил из дома. Вместе с последними своими верными телохранителями он был окружен, схвачен и связан. Это сражение стоило Карлу сломанной ноги. Ему отрубили пару пальцев на руке, ну, видимо, в момент сабельного боя. И пишут, что еще отрубили кончик носа. Не знаю, что имели в виду хроникеры, отрубили или сильно поцарапали. Но, тем не менее, Карл остался невероятно счастлив таким своим геройским подвигом.
События этого дня в Турции называют с той поры звучным музыкальным словом «калабалык». Игра со львом, львом имеется в виду с Карлом, но уже слово давно стало нарицательным и в современном турецком языке означает что-то типа ссоры, беспорядка, неурядицы, какой-то фас, такое невероятно абсурдного происшествия. Эта история продолжалась еще довольно долго, ее подробности – тема для отдельного и весьма увлекательного рассказа. Карл по-прежнему отказывался уезжать, теперь, будучи тяжело раненым и поцарапанным носом, Карл сказал, что он страшно болен, он самый больной человек в мире, как говорил другой знаменитый швед Карлсон, и слег в постель. Сложно в это поверить, но Карл пролежал в постели больше года, изображая невероятно больного человека. Ему писали письма из Стокгольма, и его умолял парламент и правительство вернуться домой. В конце концов, ему прислала письмо его родная сестра, которой сенат, ввиду отсутствия полоумного короля, предложил стать регеншей Швеции. Карл ответил обещанием отправить в Стокгольм свой сапог, у которого сенаторы должны будут спрашивать на все произволение вместо себя. Тем временем шведские войска без Карла повсюду терпели поражение. Последний шведский полководец капитулировал где-то в Гольштинии. Вся Финляндия была уже занята. Петр писал, эта страна нам вовсе не нужна. Надо бы занять ее для того, чтобы при мире было что уступить шведам. Весьма разумный подход. И совершенно неожиданно, спустя более чем год, Карл внезапно выздоровел. Опять же, свершилось чудо, я выздоровел. Кто помнит эту гениальную фразу из гениального мультфильма? В сопровождении, по-моему, двух или трех шведов он вскочил на лошадь и поскакал в шведские владения в Германии, где немедленно же отдохнувший на турецких курортах король подписал указ о возобновлении войны с Россией. Ну и дальше все началось по кругу, о чем я рассказывал вам в предыдущей лекции. Возвращаемся к Петру. Петр извлек урок из неудачного прусского похода, но от движения на восток и на юг не отказался. Вообще у него была идея фикс, что надо понемногу стараться завоевать Среднюю Азию. Объясняли это тем, что вроде бы Петр хотел проложить сухопутный путь в Индию. Не знаю, как насчет Индии, но считалось, что в Средней Азии очень много золота. И Петр отправил полноценную экспедицию через буквально несколько лет, в 1716 году, в сторону Хивы. Командовал экспедицией капитан Преображенского полка, очень яркий человек, Бекович Черкасский. Это был потомок кабардинских князей, крещенных православия. Он много лет был рядом с государем, принимал участие в Первом Великом посольстве, обучился морскому делу. Ему был дан отряд в 5000 солдат, с задачей ни много ни мало покорить Хивинское ханство, покорить Бухару, а заодно прорыть канал, которым можно было соединить Каспий с Амударьей. Вот имея такую триединую невероятную задачу, со сравнительно небольшим отрядом князь выступил в Среднюю Азию. Около Хивы его встретила армия Хивинского хана. Европейская армия, подготовленная Петром, была армия из другого века по сравнению с армией восточного деспота. Армия хана была разгромлена, как писал в отчете Черкасский. Потеряли мы при этом казаков человек 10, но недооценили азиатское коварство. Хивинский хан якобы признал свое поражение, якобы покорился и заманил нашего командира на переговоры с небольшой охраной. Далее, естественно, Азия. В нарушение всех дипломатических норм отряд перебили, самого Бековича обезглавили. Его голову хан отправил в дар хану Бухары. Так что до вхождения этих земель в состав России оставалось еще полтора века. В 17 году Петру было не до организации карательной экспедиции, поэтому он решил отложить это на потом. Однако вскоре вернулся к идее освоения Каспия, и на этот раз базой для подготовки стала Астрахань. В 1722 году Петр начал приготовление к новому походу на юг, к персидскому походу. Были построены сотни лодок, десятки малотоннажных судов. Собрана на этот раз большая армия, более 22 тысяч солдат, при большом количестве орудий, включая Преображенские и Семеновские полки. Для командования флотом, Астраханской флотилией, как ее назовут,
были вызваны опытные моряки и командиры из Балтийского флота. Петр также заручился поддержкой союзников. Была и Коломыцкая конница, татары, казаки с Дона. В общем, это было уже серьезное мероприятие. Формально это был поход не против Персии. Это был поход против каких-то взбунтовавшихся разбойников и хулиганов, персидских вассалов, занимавших современную территорию Азербайджана и Дагестана. Петр направил воззвание на персидском и татарском языках, что идет не завоевывать Персию, нет, напротив, он идет помогать нашему верному приятелю и соседу, персидскому хану, против неких мятежников. В этом же воззвании говорилось, что мятежники и бунтовщики нападали на наших купцов, на русских людей, безвинно и немилосердно их порубили. Случаев такого бандитского нападения, конечно, было немало, надо сказать. Разграбили русских товаров на 4 миллиона рублей. Ну, сумма совершенно немыслимая, это примерный бюджет всей Российской империи. Но против местного населения и против, собственно, нашего друга персидского шаха Петр ничего не имеет. Он просто хочет наказать вот этих дебоширов. Кстати сказать, наше войско проявляло во время персидского похода прямо образцовую дисциплинированность и тем самым снискало искренние симпатии жителей Дагестана и Персии, которые не то что никакой партизанской войны против наших не объявили. В общем, вели себя весьма-весьма гостеприимно. Наверное, в этом была одна из причин молниеносного невероятного успеха персидского похода. Без боя фактически была занята крупнейшая стратегическая крепость Дербент. Хан Дербента, знать, духовенство встречали царя хлебом с солью. Петр принял ключи от города. При этом, кстати, в день покорения Дербента случилось большое землетрясение. Наш государь был несуеверный и сказал так. Говорят, это дурная примета. Какая дурная примета? Сама природа устраивает мне торжественный прием. Колеблет стены города перед моим могуществом. Наши войска вошли в Баку, город быстро капитулировал. В сентябре 23 года был заключен мирный договор между Россией и Персией, по которому Персия, конституционный порядок на ее мятежных территориях был с помощью Петра восстановлен, а коль восстановил, то он эти территории себе и забирал. И обширные владения, Дербент, Баку, все западное и южное побережье территории современного Ирана, Каспийского моря отходило Российской империи. Была невероятная, блестящая победа. Россия получила очень важные территории, фактически став за 2 года хозяином Каспия. Кстати, если возвращаться к теме похода на Индию, и если эта идея когда-то у Петра действительно была, то это был большой шаг на пути в Персидский залив. Только внезапная смерть нашего императора перечеркнула все блестящие перспективы России в этом регионе. Несколько слов о покорении Сибири. Ну, собственно, движение в Сибирь, go east, шло невероятными темпами еще со времен Ивана Грозного. Ермак, русское казачество, русские люди уверенно и с большой скоростью осваивали эту огромную, тяжелую, холодную, в перспективе такую богатую землю. Наш государь тоже в этом направлении думал. И вот в 713 году ему доставили некую записку русского агента. Этот агент работал в Лондоне, где говорилось о том, как англичане пытаются найти северный морской путь в обход через Ледовитый океан. И предлагался новаторский подход. Не повторять ошибки англичан, не пытаться проплыть в Индию северным путем. Карт же не было тогда, никто не понимал, где заканчивается Евразия. Не упираться в лед, а двигаться по сибирским рекам на юг, в сторону богатых земель, где, по слухам, много золота. Петр одобрил эту инициативу и дал указание подполковнику Ивану Пухальцу в Тобольске, тогдашняя главная опорная точка сибирского губернаторства, снарядить военную экспедицию и идти по ней вверх по Иртышу, открывая и закрепляя за собой новые земли. Экспедиция не очень большая, где-то около 3000 солдат и офицеров, двинулась на юг. На слиянии Оми и Иртыша Бухольц заложил Омскую крепость, нынешний город Омск. Все эти события, эта экспедиция, то, что было вокруг нее, и перипетии князя Гагарина, губернатора Сибири, и сложнейшие запутанные интриги азиатских правителей, Китая, европейских правителей вокруг Сибири, я вам рекомендую, непростой для чтения, но интересный многоплановый роман Алексея Иванова «Тобол».
Только не смотрите вместо чтения фильм «Таболт». Фильм сильно упрощает эту историю. Конечно, движением по рекам освоение Сибири не ограничилось. Более того, у нас народ же инициативный, много чего делает сам, без всякой указки. Еще в самом начале самостоятельного правления Петра, в 1697 году, в состав России вошла Камчатка, когда отряд якутского казака Атласова преодолел Корякский хребет и с севера зашел во внутренние земли полуострова. Таким образом, огромная территория Камчатки тоже вошла в состав России. Мы не понимали тогда масштабов тех земельных приращений. Камчатка, для понимания, это Франция. Ну, вместе с окрестностями, Камчатский край. Это 500 тысяч квадратных километров, практически территория континентальной Франции. Ну и в заключение буквально несколько слов про так называемое отделение Азии от Америки. В 1712 году в Карлсбаде, сейчас это Карловы Вары, Петр, находясь там на лечении, он любил, как знаем с вами, ездить на минеральные курорты, считал, что ему очень помогает минеральная вода, пил ее в огромных количествах, не 3 кружечки в день перед едой, как рекомендуется, а минимум пол ведра, а лучше ведро. Не знаю, больше было пользы либо вреда от такого количества поглощения на карловарской минералке. Но, тем не менее, находясь там на лечении, он встретился с немецким ученым Лейбницем. Тот поинтересовался, а где, собственно, заканчивается русская земля на Востоке? И есть ли сухопутная граница между Азией и Америкой? Сложно себе представить, но в мире этого не знали. Да и сам царь этого не знал. Он не знал тогда, что за много-много лет до этого, еще в середине 17 века, была экспедиция казака Семена Дежнева, которая доказала, что Азия и Америка разделены проливом. Однако отчеты об этой экспедиции затерялись где-то в Якутске. Петр I вопросом озадачился. Он вообще очень любил географию, любил географические карты. Мне кажется, что любовь Петра к картам была частью его педантичной натуры, склонности к систематизации всего и вся. Географическая карта – это систематизация земельных владений, наведение порядка в хозяйстве. Поэтому Петр часто рассылал специальные картографические экспедиции, уделял этому очень много времени и не жалел никаких денег ни на приобретение имеющихся подробных карт в Европе, ни на составление новых. Так вот, спустя несколько лет Петр напишет собственноручно подробнейшую инструкцию для экспедиции датчанина на русской службе Витуса Беринга, которой предписывалось выяснить, есть ли сухопутный переход между Евразией и Америкой. Не соединяются ли они где-то. Эта экспедиция начнется уже после смерти Петра. И она, собственно, даст окончательный ответ на этот вопрос. Беринг, обогнув Камчатку, пойдет дальше вдоль Чукотки, выйдет в Чукотское море и далее в Северный Ледовитый океан. Таким образом, земель, соединяющих Азию с Америкой, не будет обнаружено, так же, как не будет видно и американского берега в зоне прямой видимости. И вот этот пролив, которым пройдет в невероятно тяжелых условиях экспедиция Беринга, будет назван Беринговым проливом. Хотя, справедливости ради, наш казак Семен Дежнев побывал там намного раньше. Что еще можно сказать про азиатское направление геополитики Петра I? Китайские дела интересовали его тогда мало. Вообще мы с Китаем в основном занимались взаимовыгодной торговлей, и даже в Китае было открыто консульство, главным образом занимающееся торговлей в Пекине. Но интенсивных дипломатических отношений, как с Европой, с Китаем не существовало. В Европе Петр, собственно, впервые создал профессиональную дипломатическую службу. Были открыты посольства и в Швеции, в Париже, в Лондоне, в Пруссии, Саксонии, Дании. Даже в Мадриде, по тем временам, после войны за испанское наследство, уже много чего потерявшей европейской державе. Множество консульств было открыто на постоянной основе. То есть, по сути, внешняя политика в полноценном ее виде, имперская политика, она, собственно, и началась с Петра I. Но все-таки Петр, хотя и двигался активно в Азию, но еще не мыслил себя евразийской державой. Все-таки Россия представляла себя гигантской страной, развернутой полностью в Европу. В следующий раз мы поговорим с вами о втором посольстве Петра, втором великом посольстве, которое тоже продлится очень долго, сильно больше года.
о котором почему-то у нас знают значительно меньше, чем о первом посольстве, когда молодой Петр поехал в Голландию, в Англию и в Европу. Тоже очень интересная, очень поучительная история. И в заключение буквально несколько слов по просьбе наших зрителей и подписчиков. Самая популярная книга Петровской поры «Юности честное зерцало». Я говорил вам как-то, что эта книга с точки зрения европеизации россиян, по крайней мере нашего дворянства, сделала очень многое. Книга была хорошая, полезная, плохому не учила. И вот вы попросили меня, какие моменты в этой книге мне нравятся больше всего. Вы знаете, я несколько выбрал. Вообще, книга учила молодых дворян жизни в широком смысле этого слова. Каких придерживаться нравственных правил, как себя правильно вести. Рекомендовала обучаться полезным вещам, читать книги, изучать танцы, изучать иностранные языки, упражняться в ораторском искусстве, в красноречии, изучать конную езду. Ну и вообще определяла целый набор знаний и умений, которыми должен овладеть дворянин для того, чтобы считаться воспитанным, образованным человеком. Некоторые из рекомендаций я вам прочитаю, не без удовольствия. Они, кстати, не утратили своей актуальности. Что касается поведения за столом. Зубы ножом не чисти, но только зубочисткой. И одной рукой рот прикрой, когда зубы чистишь. Над едой не чавкай, как свинья. Головы не чеши. Не проглотя куска, не говори. Ибо так делают крестьяне. И вот мне еще очень нравится. И сия есть немалая гнусность, когда кто часто сморкает, яко в трубу трубит. И громко чихает, будто кричит. Помимо этого, книга содержала еще некоторые рекомендации общего характера. Что такое хорошо и что такое плохо для молодого человека и девушки той поры. В церкви юноша имеет очи свои и сердце весьма к Богу обратить и устремлять, а не на женский пол. Ибо дом Божий – дом молитвы, а не вертеп блудничий. Ну, то есть, идешь в церковь, не на девушек смотри, а думай о Боге. Был еще очень хороший совет для любого времени. Празден и без дела не бывай, ибо от того добра никакого ожидать не можно, кроме дряхлого тела и червоточины, которая с ленности тучно бывает. Ну и, наконец, еще один замечательный совет, который давался девушкам, злоупотреблявшим косметикой. На этом, пожалуй, поставим точку. А далее я вам зацитирую. «Един токмо тот цвет в девицах приятен, то есть краснение, которое от стыдливости происходит, то есть нечего щеки румянами намазывать». Только румянец от стыдливости девушкам идет к лицу. На этой веселой ноте давайте попрощаемся. В следующий раз поговорим о втором малоизвестном великом посольстве, главным образом известном по замечательнейшей истории нахождения Петра I в Париже. До следующей встречи.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

мы будем говорить про, хочется сказать, удивительных существ, действительно про удивительных существ. Мы будем говорить про тех беспозвоночных, которые могут выносить, ну, во всех смыслах слова, нечеловеческие условия. А кто-то из них может выдерживать чудовищные температуры и давление. Кто-то из них может долго существовать без воды. Кто-то способен восстанавливать свое тело из самого маленького кусочка. А кто-то способен жить в очень соленой воде. А вообще, когда мы говорим о возможном диапазоне условий, в которых могут обитать животные, на самом деле этот диапазон условий не такой колоссальный, как, например, для бактерий, безусловно. В целом все животные устроены, ну, на клеточном уровне более-менее схожи. И, соответственно, в основном пределы существования у всех, ну, пределы условий, в которых организм может нормально функционировать, клетки могут нормально функционировать, у всех более-менее схожи. Однако есть существа, которые научились немного обходить эти пределы. Ну, первое существо, про которое мы поговорим, это представитель типа круглые черви, Галлицефалобус мефисто. Я про него уже рассказывал, поэтому, я думаю, вы помните о нем, что это замечательный червь, буквально чуть меньше миллиметра длиной, маленькие, черненькие, такие круглые черви. Удивительно то, что обнаружены они были в Южной Африке на двух шахтах, Беатрикс и Дрифонтейн, на глубине более 3,5 километров. Почему обнаружение животного на глубине более 3,5 километров вызвало настоящую научную сенсацию? Потому что до этого никто не мог предположить, что животные, многоклеточные животные, ну, а, собственно, других животных и не бывает, а многоклеточные эукариотические организмы могут обитать так глубоко. То, что на глубине несколько километров, ну, 2-3, можно встретить различных бактерий, это людям было известно давно, но про бактерии вообще известно, что они совершенно адские, чудовищные условия могут переносить. Но у бактерий и совершенно по-другому устроен обмен веществ. Ну, по крайней мере, у тех, которые населяют такие места. А у животных обмен веществ более-менее одинаковый. И то, что на глубине более 3,5 километров в земной коре были найдены эти маленькие круглые червячки, действительно повергло всех в шок. Почему? Ну, во-первых, потому что там экстремально мало кислорода. Концентрация кислорода там, ну, примерно, живут они, безусловно, в воде, которая наполняет различные трещины и пустоты. Концентрация кислорода в этой воде на глубине 3,5 километра составляет всего, ну, примерно 1% от концентрации кислорода в морской воде в среднем. Но это-то ладно. Есть существа, и мы про таких еще будем говорить, которые среди животных, которые научились так или иначе обходиться очень маленькими количествами кислорода. Но помимо этого, там колоссальное давление. Правда, как мы с вами знаем, если, мы уже об этом говорили, когда говорили про глубоководных организмов, если твое тело заполнено жидкостью, то главное, чтобы давление внутри твоего тела совпадало с давлением вокруг. И тогда в целом все будет в порядке. Хотя, безусловно, определенных физиологических таких эволюционных зигзагов это требует. Самое же удивительное – это то, что на такой глубине постоянно поддерживается температура от 40 до 50 градусов Цельсия. Это значит, что вот эти вот червячки еще и живут в очень горячей, по меркам животных, разумеется, в воде. Вообще, наверное, по совокупности факторов, а также по тому, что есть там им, в общем, мягко говоря, небольшой выбор, чем можно подкрепиться. Питаться они вынуждены бактериями. Вот по совокупности факторов, наверное, сейчас Галлицефалобус мефисто
Ну, уверенно удерживает первенство животного, представителя царства животных, который обитает в самом нетипичном для животных месте. Правда, честно говоря, круглые черви, ну, они предрасположены к таким странным местам обитаний. И предрасположены вот почему. Несмотря на то, что большинство их представителей очень маленькие, тело их, я позволю себе напомнить, покрыто, вот нас интересует центральная здесь картинка, и вы видите, что это поперечный срез, и есть серая оболочка. И вот эта серая оболочка – это хитиновая кутикула. Хитин, позволю себе опять же напомнить, это вещество довольно распространенное в царстве животных, и некоторые организмы, ну, такие как, например, представители типа членистоногие или представители типа круглые черви, стали использовать его для построения защитной оболочки. В качестве защитной оболочки кутикулы хитин работает замечательно. И действительно, существа с хитиновой кутикулой, они фактически, ну, изолированы от внешней среды настолько, насколько хотят. Через хитиновую кутикулу, если она тонкая, может идти газообмен. Собственно, у круглых червей так и он и идет. Но при этом она очень хорошо защищает от неблагоприятных факторов внешней среды и позволяет значительно меньше ресурсов, энергии тратить на поддержание постоянства внутренней среды, на поддержание гомеостаза. И вот именно благодаря хитиновой кутикуле круглые черви позволяют себе удивительные вещи. Ну, обитать на глубине 3,5 километра, или буквально не так давно произошло тоже связанное с круглыми червями революционное открытие. У нас в Сибири из вечной мерзлоты были извлечены особи круглых червей двух разных видов, которые провели там около 42 тысяч лет. То, что покоящиеся стадии различных живых организмов, яйца покоящиеся, еще различные бывают покоящиеся стадии, могут очень долго сохраняться в неблагоприятных условиях, это было известно. Это не секрет. Но столкнуться с тем, чтобы организм после 42 тысяч лет заморозки ожил, с этим ученые столкнулись впервые. Поэтому и здесь круглые черви стали абсолютными рекордсменами. Ну и на момент разморозки понятно, что это были старейшие живые существа на планете Земля. Впрочем, оставим круглых червей и поговорим про плоских червей. Ну, представители типа плоские черви, существа довольно хрупкие. Ну, в том плане, что тело у них не покрыто никакой твердой кутикулой. Поэтому они довольно уязвимы для факторов внешней среды. Если мы говорим про там пресноводных ресничных червей, то даже изменение химического состава воды, причем не такое уже значительное, легко может привести их к гибели. Однако у них есть совершенно другого рода, ну, если так можно выразиться, суперспособность. Если говорить про представителей типа плоские черви, позволю себе напомнить, что это довольно примитивные существа, правда, имеющие уже хорошо развитые системы органов. Ну вот только пищеварительная система у них не сквозная, соединяется с внешней средой только через рот. Как происходила их эволюция, насколько первично их вот такое примитивное строение, это на самом деле вопрос дискуссионный. Но так или иначе, в любом случае, плоские черви находятся где-то в основании эволюционного древа животных, ну, сразу после таких совсем примитивных групп, как губки или, например, стрекающие с грибневиками. Если говорить про представителей типа плоские черви, то сейчас мы с вами рассмотрим только один класс – ресничные черви турбиллярии. Они свободно живущие, два другие класса – ленточные сосальщики. Они, напомню, исключительно паразитические создания.
и у них все иначе. А чем же знаменательны представители класса ресничные черви? Я сказал, что колебания условий внешней среды они переносят, честно говоря, ужасно плохо. Но зато они крайне устойчивы к механическим повреждениям. Несмотря на то, что у них есть развитые системы органов, развитая нервная система, пищеварительная система, если мы такого червя разрежем надвое, при условии, что каждая половина будет в благоприятном месте, они смогут регенерировать, то есть восстановить нехватающие части. Более того, если мы ресничного червя разрежем на 5 кусков, опять же, при попадании в благоприятные условия, каждый из них сможет регенерировать. И ну, для разных видов предел разный, но вообще из существ с развитыми системами органов, потому что понятно, что более примитивно организованные существа, ну, такие как губки или такие как, например, стрекающие медузы и полипы, они обладают ну, в среднем значительно более широкими способностями к регенерации, но у них и тело устроено проще. А вот, повторюсь, из существ с хорошо развитыми системами органов, ну, наверное, ресничные черви держат абсолютное первенство по способности восстанавливать свое тело из достаточно небольшого фрагмента. Причем у них есть еще одна очень увлекательная особенность. Если ресничного червя, ну вот здесь изображены пресноводные планарии. С ними, в принципе, можно столкнуться у нас в самых разных водоемах. Иногда в аквариуме они случайно появляются вместе с растениями и в массе размножаются. Если такого червя посадить на голодную диету и вообще не кормить, он начнет переваривать собственное тело. И в какой-то момент допереваривает его до размеров, какие он имел, когда только вылупился из яйца. Разумеется, если не кормить его дальше, он умрет. Однако, если начать его кормить, он начнет расти обратно. И, кстати, ну это вот вообще всегда воодушевляет, когда об этом вспоминаешь, восстанавливая свое тело заново, фактически заново развиваясь, ресничный червь значительно омолаживается. Таким образом, периодически сажая его на жесткие голодовки, можно довольно сильно продлить ему жизнь. Ну, сразу хочу предостеречь. Это не значит, что с человеком работает так же. С человеком точно работает не так же. Хотя бы потому, что мы все-таки, конечно, как я уже сказал, ресничные черви удивительны своими способностями к регенерации, потому что у них есть развитые системы органов, но, будем честны, мы устроены ощутимо сложнее. Поэтому понятно, что ремонтировать наш организм организму существенно тяжелее, поэтому с нами это напрямую так не работает. Хотя то, что такой механизм есть, ну, это повод, чтобы его изучать. И, возможно, в чем-то это поможет и нам как-то решить вопрос с нашим старением, по крайней мере, может быть, его немножко растянуть во времени. Вот такие вот удивительные существа – ресничные черви. Теперь двинемся дальше. Следующий, ну раз уж мы начали говорить про червей, давайте уж про червей и закончим. Следующий тип, который мы упомянем, кольчатые черви аннелида. Нас сейчас будет интересовать из всех классов кольчатых червей только один класс – полихета, многощетинковые. Ну, казалось бы, что в них такого может быть удивительного? Удивительно то, что мы, опять же, уже говорили с вами в прошлый раз, в один из прошлых разов, про черные курильщики. Это такие гидротермальные источники на дне океана на большой глубине, там 3-4 километра, 5 километров, из которых под давлением выходит вода ну, с температурой под там, 200-400 градусов.
находится она в состоянии, ну, скажем так, близком к жидкому, только потому, что все это происходит, выходит под колоссальным давлением. Мы обсуждали уже, что вокруг вот этих черных курильщиков находятся настоящие оазисы жизни, потому что там существуют экосистемы, продуцентами в которых, ну, то есть созданиями, которые синтезируют, создают органические вещества из неорганических, являются хемосинтезирующие бактерии. То есть бактерии, использующие энергию химических реакций для создания органики из неорганики. Упоминали мы вестиментифер, таких замечательных червей, которые имеют специальный орган внутри своего тела, в котором как раз развиваются эти бактерии, которыми они питаются. Но нас сейчас интересуют не они. Нас интересует вот такое тоже достаточно эффектное создание. Возможно, кто-то знает его, довольно часто тиражируется во всяких подборках самых выносливых существ. Ну, по-русски он называется помпейский червь. Это представитель класса многощетинковые черви. Интересен помпейский червь вот чем. Ну, судя по названию, да, мы помним, что случилось с городом Помпеи. Дело в том, что помпейские черви живут максимально близко к месту выхода вот этой вот перегретой воды из-под земли. Долгое время считалось, что они вообще могут выдерживать температуры до 60-65 градусов по Цельсию. Ну, как вы понимаете, для животных эта температура, мягко говоря, не очень подходящая, потому что белки начинают денатурировать, ну, в общем, фактически терять свою нормальную структуру, и обратно уже вернуться не могут. Ну, все мы знаем, насколько мы боимся, если температура тела нашего начинает подползать к отметке 41-42 градуса, потому что 43 градуса для нас – это уже обычно ситуация максимально близкая к самой неприятной. А если бы оказалось, что помпейские черви могут выдерживать температуру вокруг себя, а следовательно и иметь собственную, потому что это не очень большие создания, и они не могут поддерживать температуру своего тела, существенно отличную от температуры окружающей среды. То есть это значило бы, что температура их тела может быть 60 градусов. Гипотетически животное может такое, то есть нет, скажем так, можно предположить механизмы биохимические, которые позволили бы животному выносить, ну, температуру таких порядков. Однако с помпейскими червями была большая проблема. Как и других представителей глубоководной фауны, их очень тяжело изучать. Почему? Ну, потому что у них давление внутри такое же, как снаружи. И если его поднять на поверхность, он деформируется, умирает, и, в общем, все. Более того, было сразу понятно, что они, для них нормально жить вот в такой достаточно горячей воде, и когда температура падает, они тоже погибают. Поэтому в основном исследователи имели дело с мертвыми помпейскими червями. Но как раз в последние годы тоже удалось создать установку, которая позволила, поймав помпейского червя на глубине, поднять его наверх, сохраняя давление, температуру, и посмотреть за ним в лаборатории. Тут-то оказалось, что, ну, конечно, зверюга тянет на рекорд в том плане, что это явно одно из самых горячих животных. Ну, то есть его температура тела нормальная для него, она как раз, ну, чуть больше 40 градусов. То есть оказалось, что она где-то там 42-45 градусов. Это все равно очень много. Но никаких биохимических систем, которые позволяли бы ему переносить температуру около 60 градусов, найдено не было. Более того, было показано, что при повышении температуры до там 50-55 градусов они дохнут. Поэтому, видимо, это
действительно очень интересные создания, которые вот уж тут прямо во всех смыслах слова всю жизнь ходят по краю. То есть для них комфортной является температура среды чуть больше 40 градусов, ниже или выше для них это смерть. Соответственно, они постоянно обитают в той зоне. Ну, благо, черные курильщики, структуры, которые отличаются завидным постоянством объемов выбрасываемой воды и температур этой воды, поэтому не такая большая проблема. Но, тем не менее, это существа, которым приходится все время как-то лавировать так, чтобы оставаться вот в этой наиболее комфортной зоне. А теперь переходим к следующему типу. Это тип членистоногие. Членистоногие, как мы с вами прекрасно знаем, самый большой по числу видов тип живых существ вообще, не только животных, а в принципе это самая большая группа живых существ. Понятно, что при таком чудовищном количестве видов, которые там подбираются к 1,5 миллионам, среди членистоногих можно найти всяких существ, обитающих в самых разных условиях. А первая группа, про которую мы поговорим, это ракообразные. Кого же мы ищем здесь, а самое главное, с какими условиями может бороться существо, которого мы здесь ищем? Среди ракообразных есть очень такая интересная группа ракообразных, жеброногие ракообразные. Туда относятся, ну, там на самом деле с систематикой сейчас несколько пересмотрели с названиями, но мы не будем в это детально вдаваться. Я просто позволю себе напомнить, потому что я в соответствующей лекции рассказывал как раз, когда про ракообразных, там я чуть подробнее про это говорил. Так вот, среди ракообразных есть такие жеброногие ракообразные. Это щитни, ракушковые раки, которые конхострики, а не острокоты. И это жеброноги. Опять же, позволю себе напомнить, что для всех перечисленных существ характерен очень экстравагантный, я бы сказал, жизненный цикл. Они развиваются, ну вот здесь фотография жебронога. Такое немножко космическое существо, конечно. Особенно если его на темном фоне фотографировать. Это его нормальные цвета, если что. Так вот, щитни, жеброноги, ракушковые раки – это существа, для которых характерен следующий довольно неожиданный жизненный цикл. Они быстро развиваются из яиц во временных водоемах, обычно в лужах. Быстро вырастают, ну вот жеброноги могут быть вполне себе там до 2 сантиметров, некоторые даже больше. Правда, в основном они все все-таки поменьше. Быстро размножаются, быстро откладывают яйца и умирают вместе с высыханием водоема. Яйца, когда лужа полностью пересохла, разносятся ветром и, соответственно, если попадают в благоприятные условия, ну, то есть в такую же лужу, на следующий год снова начинают развиваться. Ну, такой неожиданный жизненный цикл для них – это просто единственный, видимо, эволюционный был вираж, с помощью которого они могли спастись от рыб в пресных водоемах, потому что в водоемах, где есть рыбы, этим существам делать обычно нечего, их тут же выедают. Ну, в общем, понятно, что раздербанить такого рачка не составит сложности. Плавают они при этом достаточно медленно. То есть поймать их тоже несложно. Большое разнообразие вот таких жеброногих ракообразных мы можем встретить в пустынных регионах. Ну, потому что, видимо, в процессе эволюции перешли они к обитанию в лужах с вот таким странным жизненным циклом, чтобы спастись от рыб. А затем оказалось, что это очень удобная стратегия, чтобы выживать в пустынных регионах. И есть довольно большое количество видов рачков рода Артемия. Ну, самый известный, я думаю, аквариумисты многие знают его, Артемия солина. Это жеброноги, которые отличаются способностью жить в очень соленых водоемах.
Ну, в водоемах с соленостью такой, что пить человеку из них, в общем, уже не придет в голову. Речь идет не о море, безусловно, речь идет именно о континентальных соленых водоемах, соленых озерах. Интересно, что в таких соленых озерах обычно, кроме них, из крупных многоклеточных, видимых глазом, жить особенно никто не может. А самое главное, рыбы там не могут жить. И вот в таких водоемах артемии чувствуют себя очень привольно. Я сталкивался в Китае и в Монголии, как раз в пустынных и полупустынных регионах, с небольшими озерами, цвет воды в которых был, ну, красновато-розоватый. Но красновато-розоватый был он не из-за микроскопических организмов, как часто тоже бывает, а из-за артемий, которые кишели просто, ну, в каких-то немыслимых количествах. Питаются они различными микроорганизмами, которые вполне себе тоже могут в такой воде выживать. Ну и, соответственно, там они могут размножаться круглый год и прекрасно себя чувствовать. Наверное, как раз артемия из животных, ну, удерживает рекорд по способности жить в соленой воде континентальных водоемах. Здесь важное уточнение. Дело в том, что соленость в океане и соленость в континентальных соленых озерах и даже в соленых реках, такие тоже есть, химически совершенно различны. Понятно, что в море, ну, где нормальная соленость там порядка 34 промилле, то есть 34 грамм соли на литр, водоемы с такой соленостью на континенте найти можно, можно даже более соленые, но их не очень много. Но если мы возьмем морское существо и поместим его в воду такой же солености из континентального водоема, оно там умрет. Потому что обитатели океана, они эволюционировали при таком уровне солености, и есть существа, которые могут переносить и большую соленость, ну, как, например, в Аральском море, где вполне себе выделились группы существ, которые и более соленую воду могут переносить. Но если мы говорим именно не о море, а о континентальных, то есть исходно пресных водоемах, которые уровень солености в которых существенно повышен, то химически это совершенно другая соленость. И вот в таких водоемах, да, рекордсменом является артемия. Существо, которое научилось жить там, где просто никакие другие существа с его уровнем организации себе жить позволить не могут. А теперь двинемся к следующему классу. Паукообразные. А кого же мы ищем среди паукообразных? Оказывается, среди паукообразных есть существа, ну, например, вот это Эофрис, прошу прощения, паук, которого по-русски очень часто называют гималайский паук. Паук, который может жить на ледниках. Рекорд высоты, на которой его находили, это 6700 метров. Насекомым на такой высоте делать нечего. Ну, просто потому, что там чудовищные ветра, а самое главное, есть практически нечего.

просто приносит туда ветром, потому что больше ни на что рассчитывать им особенно нельзя, паутину там не сплетешь. Но, тем не менее, да, похоже, что из животных именно пауки претендуют на то, чтобы быть рекордсменами по высоте, на которой они постоянно обитают. То есть не просто забредают, а могут вполне себе нормально себя там чувствовать. Теперь давайте перейдем к классу насекомые. Среди насекомых имеет смысл поговорить про двух существ. В первую очередь это жук, Назодерма диаболикум. Ну, казалось бы, жук и жук. Чего в нем удивительного? А удивительно вот что. У Назодерма диаболикум очень прочная хитиновая кутикула. Ну, позволю себе напомнить, членистоногие, как и круглые черви, имеют хитиновую кутикулу. И вот у Назодермы эта кутикула очень прочная. Настолько прочная, что если по нему проедет автомобиль, он его не раздавит. Ну, вообще, большинство жуков умеют летать, но довольно многие жуки в процессе эволюции от полета отказались. У них вот эта первая пара крыльев, жесткие надкрылья, они не скрывают под собой летательные крылья, а просто под ними ничего нет. Как у Назодермы. Вот здесь справа на картинке поперечный срез через его тело, как раз через брюшко. И видно, что первая пара крыльев, которая в процессе эволюции превратилась, как и у всех прочих жуков, в надкрылья, не скрывает под собой никаких летательных крыльев. Более того, обратите внимание, по центру, где надкрылье соединяется, идет такой шов, как молния. Это чтобы дополнительную придавать прочность. То есть поднимать эти надкрылья Назодермы не может никак. А самое главное, обратите внимание на слоистую структуру этой кутикулы. Как оказалось, кутикула Назодермы имеет такое необычное строение, что сейчас даже стало предметом интереса со стороны исследователей, которые разрабатывают различные новые материалы. Потому что, похоже, нам есть чему поучиться у Назодермы. Их кутикула настолько прочна не только потому, что она толстая, а потому что она еще расположена особыми слоями. И в целом, да, это хороший пример существа, у которого можно поучиться его суперспособности. Следующие создания, про которых мы поговорим, казалось бы, не должны обладать какими-то особыми склонностями. Это семейство хиронамиды, комары-звонцы. Напомню, взрослые, то есть имаго, особи у них очень похожи на представителей другого семейства, кровососущие комары, кулицида. Но у них, в отличие от кулицид, кровососущих комаров, антенны очень пушистые. Если вы увидите такого комара, опасаться его не стоит. Он не сможет вам причинить никакого вреда. Взрослые хиронамиды, они к тому же в основном еще и афаги, то есть не питаются во взрослом состоянии. Но нас интересует не взрослая стадия, нас интересует личинка. Да, напомню, опять же, именно хиронамид комаров-звонцов, а точнее их личинок, аквариумисты и рыболовы знают под названием мотыль. Вот это как раз они. И вот именно эти личинки нас и интересуют. Их можно встретить практически во всех водоемах. Иногда они даже умудряются поселяться в канализации, иногда даже попадают в систему водоснабжения, чем очень пугают людей. Ну, безусловно, когда у тебя из крана течет что-то, вода с чем-то червеобразным, можно напугаться. Они могут жить в довольно широком диапазоне условий. Среди них есть существа, которые предпочитают очень насыщенную воду, кислородом воду ручьев, а есть те, кто могут жить, ну, в состоянии достаточного кислородного дефицита на дне водохранилищ, в илу, например. Но также среди них есть существа, правда, они обитают не у нас, это обитатели Африки. Есть виды, которые могут переносить почти полное высыхание, которые могут, тело которых может быть обезвожено, то есть вот совсем высохнуть, провести так некоторое время, и, будучи помещенными в воду, они вполне

0: тебе, напитавшись водой, наполнившись, опять могут жить. А, судя по всему, среди животных это почти рекорд. Ну, безусловно, тут с ними могут соперничать тихоходки, про которых мы вскользь обязательно скажем. Но существа, которые тоже могут высыхать. Но там есть некоторые отличия. У тихоходок-то все-таки организм, скажем так, рассчитан на периодические высыхания и специально к этому готовится. А удивительно у хирономид, у некоторых их личинок, то, что они могут полностью высыхать, это то, что, казалось бы, вот перед нами личинка комара-звонца, мотыль. И вот он полностью высох. Выглядит как мертвый, просто высохший. А попав в воду, опять оживает. А, это очень нехарактерная способность для животных в принципе. Но некоторые, ярче всего она у одного вида как раз тропических комаров-звонцов, очень хорошо представлена. Ну, раз уж мы упомянули, грех не вспомнить про тихоходок. Правда, про них-то все обычно знают. Это отдельный тип, довольно близкий к членистоногим. На самом деле, существа, которые обитают в воде, обитают на суше, во влажной среде, где-нибудь в мхах, например. И это существа тоже с хитиновой кутикулой. И существа, которые могут переносить длительное обсыхание. Но если они попадают в условия, когда им надо высохнуть, они не просто высыхают, а они превращаются в такую бочонковидную структуру с довольно толстыми покровами, в которой переносят это. То есть у них есть специальные адаптации. Я почему так расхваливал способных высыхать личинок комаров-звонцов, повторюсь, их там, ну, совсем высыхать один вид только может у комаров-звонцов, потому что у них, казалось бы, никаких специальных адаптаций нет. У тихоходок они есть. Ну, особенно способны к такому те тихоходки, которые живут как раз где-нибудь во влажном мху, среда, которая может пересохнуть, а может, наоборот, переувлажниться. Поэтому для тихоходок это совершенно нормально. Переносить длительное высыхание. Более того, они могут еще переносить существенное промораживание, тоже довольно длительное. Они могут, они достаточно устойчивы к радиационному излучению. Но, правда, здесь стоит сказать следующее, что вообще для членистоногих и близких к ним существ, а тип тихоходки близок к членистоногим, характерно то, что очень часто встречается, что, в общем, их устойчивость к радиации существенно превосходит устойчивость к радиации позвоночных. Поэтому это как раз не что-то уникальное там. Вообще из членистоногих, если мне не изменяет память, рекорд принадлежит все-таки насекомым. Там есть наездники, которые какие-то совершенно запредельные дозы радиации могут вполне себе спокойно сносить. Про тихоходок часто говорят, что это существа, которые могут выносить условия открытого космоса. Могут некоторое время и именно что выносить. Жить они там не могут. Они вот в этой своей покоящейся стадии в таких условиях некоторое время могут провести. Поэтому говорить, например, о том, что существа, подобные тихоходкам, могли бы жить на настолько отличных от Земли планетах, как Марс, все-таки преувеличение. То есть это нормальные дети Земли, просто способные образовывать покоящуюся стадию, ну, как бы впадать в покоящееся состояние и очень хорошо к этому адаптированы. Другая группа существ – ларициферы. Ларициферы – это отдельный, очень интересный тип водных организмов, обитающих в основном между песчинок на дне. Это одни из самых маленьких многоклеточных существ. Ну, все-таки рекорд не у них, рекорд все-таки по миниатюрности уверенно удерживают коловратки, другая группа, организмов. Но, тем не менее, ларициферы очень маленькие. Размер взрослых ларицифер может быть даже чуть меньше, чем размер некоторых крупных инфузорий, но при этом они состоят из тысяч клеток, а не из одной клетки, как инфузория. А почему мы о них вспомнили? Дело в том, что для ларицифер показано, что они могут жить в почти бескислородной среде. Почему это интересно? Давайте обсудим. Я, опять же, совсем вкратце, не буду сейчас вдаваться ни в какие подробности, напомню вам строение клетки. Нашей животной эукариотической клетки, то есть клетки, генетический материал, который упакован в ядро. Внутри наших клеток есть особые структуры, митохондрии. Ну вот здесь они на переднем плане изображены. Митохондрии – это, ну, как написано в любом школьном учебнике, энергетические станции клетки. Собственно говоря, именно в митохондриях происходит процесс клеточного дыхания. Именно там, при участии кислорода, более сложные молекулы в цикле Крепса распадаются до более простых, и в реакциях окислительного фосфорилирования, не пугайтесь этих слов, мы не будем сейчас подробно про это говорить, создаются молекулы АТФ, аденозин-3-фосфат, это то, что называется энергетическая валюта клетки, которые потом можно использовать на осуществление самых разных процессов. То есть это, да, те органоиды, структуры в клетках, которые ответственны за, собственно говоря, клеточное дыхание. Важно, митохондрии исходно есть у всех животных. А что это значит? Это значит, что все животные исходно аэробные организмы. То есть организмы, которым требуется кислород для осуществления их обмена веществ. С митохондриями вообще много интересного. Опять же, я думаю, большинство про это знают, но позволю себе напомнить, что у нас в целом в живой природе все организмы делятся на эукариотов и прокариотов. У эукариотических организмов генетический материал упакован в ядро, в специальную структуру. У прокариотов он представлен кольцевой молекулой ДНК. И вот наши клетки, как и клетки прочих животных, свой генетический материал содержит в ядре. Ну, оно здесь желтым нарисовано. Но на самом деле генетический материал в наших клетках есть еще и в митохондриях. Там как раз кольцевая молекула ДНК. Если быть совсем кратким, то примерно 1,5 миллиарда лет назад наши еще одноклеточные предки поглотили бактерий, которые сначала стали просто сожителями у наших далеких предков, ну а затем утратили полностью самостоятельность и стали органоидами нашей клетки. Но при этом они являются полуавтономными органоидами, ну то есть у них есть свой генетический материал, они часть своих задач решают сами по синтезу белка и так далее, и так далее. То есть наши митохондрии, под словом «наши», я имею в виду животные, это потомки бактерий, которые с нашими одноклеточными предками 1,5 миллиарда лет назад примерно вступили в симбиоз, сожительство. Так вот, исходно у всех животных есть митохондрии. А, соответственно, все животные, а митохондриям для осуществления процессов синтеза АТФ, аденозин-3-фосфата, который потом использует клетка, нужен кислород. Соответственно, все животные исходно аэробы. Однако, как раз у ларицифер было обнаружено странное, что есть виды ларицифера, у которых митохондрии очень сильно видоизменены. Настолько, что они не похожи на нормальные митохондрии по многим параметрам. И им даже придумали специальное название – гидрогеносомы. Эти структуры эволюционировали из митохондрий, но они способны осуществлять необходимые процессы при минимальном количестве кислорода или совсем без участия кислорода. Вот за ларициферами ну, подозревали, что они, среди них могут быть животные анаэробы, но все-таки нет. Все-таки, видимо, ларициферы, все-таки, несмотря на свои очень сильно измененные митохондрии, все-таки им некоторое количество кислорода нужно даже тем видам, которые живут в местах, где его почти нет. А вот буквально недавно было совершено, похоже, что, ну, совсем революционное открытие. Есть такая интересная группа паразитов рыб, миксоспоридии. Мы про ее систематическое положение сейчас особенно говорить не будем, потому что там все довольно запутано. В теле рыбы эти существа формируют вот такие, ну, вы видите здесь, я бы сказал, ну, блямбочки такие, неестественные, белесые. Рыбе это не то, что причиняет какие-то существенные страдания, но иногда вызывает всякие там нелицеприятные, в общем, товарный вид рыбы портит. Поэтому миксоспоридии активно изучают, ну, именно в ключе разведения рыбы в рыбоводных хозяйствах, где она при высокой плотности, они при высокой плотности рыб могут, в общем, портить товар. Но самое важное вот что. Это паразиты, которые, они очень малоклеточные, то есть это, конечно, животные, но фактически они похожи просто на такую группу клеток, которые живут в тканях крупных других животных. Дело в том, что в тканях что наших, что рыб, не везде много кислорода. То есть клетки снабжаются кислородом, но в самой ткани между клетками кислорода может быть очень мало. И то, что для эндопаразитов, существ, которые обитают в других организмах, известно, что они способны жить при минимальных концентрациях кислорода, многие из них, это было известно давно. Но не так давно было совершено действительно революционное открытие. Один из видов миксоспоридий, ну, собственно, указанная здесь гинегуя, она, как оказалось, может жить вообще без кислорода. И не просто может жить вообще без кислорода, а никак не использует кислород в своем обмене веществ. Ее эволюционные производные митохондрии настолько изменились, что в своей вот этой кольцевой молекуле ДНК утратили те гены, которые ответственны за регуляцию проведения клеточного дыхания. То есть, если еще несколько лет назад на осторожный вопрос, есть ли среди животных анаэробные организмы, хотелось ответить, ну, чисто теоретически возможно, но, скорее всего, же нет. То оказалось, есть, что это вот такой довольно странный паразит рыб. Ну, на самом деле, про миксоспоридии мы еще будем говорить потом, потому что там много интересного не только по этому параметру, но и по другим. Ну что ж, мы с вами пробежались широкими мазками по тем беспозвоночным животным, которые могут переносить, ну, действительно неожиданные условия, которые могут жить при высокой температуре, при высокой солености, которые могут замирать в вечной мерзлоте на десятки тысяч лет, которые могут высыхать, которые могут переносить другие неблагоприятные условия, которые, в конце концов, в процессе эволюции научились обходиться полностью без кислорода. Действительно, все эти существа впечатляют, но самое главное, изучать таких существ не просто интересно, потому что ух ты, как здорово, ничего себе, как бывает, но и потому что обычно такие способности сопряжены с какими-то довольно серьезными генетическими и биохимическими перестройками, которые могут нам оказаться чем-то вполне себе практически полезны. Ну что ж, тогда с лекцией я заканчиваю и готов ответить на вопросы.
1: Есть вопрос? Значит ли это, что люри циферы, улари-циферы смогут выживать на других планетах?
0: Вот, как я уже сказал, очень часто, когда обсуждается, такие суперспособности живых существ, очень часто заходит разговор, что а могут ли они жить на других планетах? Нет, не могут. На планетах с условиями, отличных от земной, конечно, нет. Ни тихоходки, ни ларициферы, ни хирономиды, способные высыхать. Это существа, которые в земных условиях приспособились к обитанию в странных местах. Но все-таки условия им нужны земные. То, что ну, вот среди животных обнаружены ну, действительно существа, не использующие кислород, это, конечно, впечатляет. Но остальной набор условий, он им нужен такой же, как и на Земле. И более того, если мы говорим про вот не ларицифер, а миксоспоридий, про гинегую, она-то, конечно, может жить без кислорода и живет без кислорода. Только живет она при этом внутри существа, которое не может жить без кислорода, внутри лососевых рыб. Поэтому, скорее, нет.
1: Почему митохондрии так назвали?
0: Почему митохондрии так назвали? Вы знаете, я боюсь, я не смогу ответить на этот вопрос, потому что в моей оперативной памяти, этого, честно говоря, нету.
1: Можно погуглить по слову этимология.
0: Насколько помню, что хондрос это что-то типа крупинки, частички. Митос, если мне не изменяет память, это нить. Почему их назвали вот этими греческими корнями? Хороший вопрос. Да, митос – это нить, хондрос – песчинка, зернышко. Ну, не знаю, честно говоря. Так, еще какие-нибудь вопросы?
1: Да, появились вопросы. Есть ли беспозвоночные, живущие поблизости от вулканов?
0: Поблизости от вулканов обычно животные не живут, потому что, ну, то есть, смотря что мы имеем в виду вулканом. Вулкан, пока он не извергается, он тоже вулкан. Если мы говорим об активном вулкане, который извергается, то каких-то существ, которые бы специфически были приспособлены к обитанию в кратере вулкана, животных, их нету, просто потому что обычное извержение вулкана – это же не что-то постоянно происходящее. Почему сформировалась особая фауна существ вокруг черных курильщиков? Потому что черные курильщики – это горячие источники, которые ну, шпарят все время, постоянно. А вулканы – это все-таки сегодня он извергается, следующие 20 тысяч лет не извергается. Поэтому никакой специальной фауны ни вокруг подводных, ни вокруг наземных вулканов не сформировалось.
1: Червь, который молодеет после голодовки, насколько максимально удавалось продлить его жизнь? Есть ли у него старение или он как голый землекоп?
0: Ну, вообще, с наличием или отсутствием старения это всегда очень сложный вопрос. Мы знаем, что плоские черви все-таки они как бы у них есть ограниченный срок жизни. Вот у некоторых, ну, есть организмы, для которых подозревают, что, возможно, у них как бы предела предустановленного жизни нету генетически. Хотя это всегда достаточные такие спекуляции. Потому что пока мы не до конца разобрались с тем, как это происходит. Что касается плоских червей, срок их жизни обычно не очень большой. Ну, именно поэтому на них и довольно быстро стало понятно, что да, вот от этого, относительно этого небольшого срока можно в несколько раз продлить периодическими голодовками. Но все равно этот срок идет на, ну, в общем, на там, месяцы, на первые годы. Это не какие-то существа, которые могут существовать очень долго.
1: Кого из вышеперечисленных существ можно встретить в обычной дворовой городской луже, существующей не более суток?
0: Ну, вы прям очень четко обозначили. Знаете, если лужа существует не более суток, то животным в качестве постоянного места она не подходит. Если лужа существует хотя бы пару недель, то там можно встретить как раз различных жеброногих рачков, ну, таких как щитни, собственно, жеброноги, ракушковые раки. В принципе, на самом деле, в луже вот единственное, кого можно встретить в луже, которая совсем не постоянная, это тихоходки. Потому что тихоходки живут очень много где, и вот если в целом грунт в этой луже подходит для их обитания, ну, то есть там какие-нибудь все-таки мох, например, должен расти, который периодически затапливается, то тихоходок, да, можно там встретить вполне себе. И в черте города тихоходки прекрасно, в парках у нас, в общем, их можно находить на мху.
1: Я не совсем уверен в целесообразности примера жуков. Крепкие надкрылья. Насекомые ведь очень уязвимы к потере конечностей. Банально гемолимфа вытечет.
0: Ну, во-первых, насекомые не уязвимы к потере конечностей. Гемолимфа не вытечет. Если у насекомого оторвать конечность, во-первых, если это личинка, то она регенерирует, отрастет заново через несколько линик. Если это взрослая, то как бы просто она как бы... Конечности насекомых устроены так, что в процессе эволюции они как бы пришли к тому, что подразумевается, что они могут отваливаться. Поэтому гемолимфа у них не вытечет. Это если вы круглого червя проткнете, из него все содержимое вытечет. А из насекомого ничего не вытечет. Поэтому пример жука здесь, потому что он действительно может переносить очень высокое давление. И его кутикула действительно, даже среди насекомых, имеет совершенно уникальное строение. Поэтому он вполне себе целесообразен. Это действительно жук, который может переносить давление существенно больше, чем другие жуки. И более того, как я уже упомянул, даже может навести нас на интересные мысли, как делать суперпрочные материалы. Еще вопросы?
1: Сейчас развивается генная инженерия. Можно ли будет генами анаэробных организмов модифицировать другие организмы и даже человека для выживания без кислорода? Или это совсем фантастика?
0: Это очень хороший вопрос и достаточно сложный. Дело в том, что наши клетки без кислорода существовать не могут. Никак вообще. Нормально. Но есть, вот я упомянул ларицифер и упомянул миксоспоридий, и как раз среди миксоспоридий есть, в общем, существо, которое точно живет вообще без кислорода, он ей, им не нужен. На самом деле есть еще ряд оригинальных биохимических уловок, которые в процессе эволюции сформировались у самых разных групп беспозвоночных животных для того, чтобы, ну, приспособиться к обитанию с минимальной концентрацией кислорода. Но в любом случае это настолько серьезные перестройки, что это не то, что взять один ген и встроить его. Как я упомянул, вот у генегуи, у миксоспоридии, которая не нуждается в кислороде, у них просто утратилась значительная часть генов, которые, собственно говоря, отвечают за те процессы, которые происходят у нас в клетках. Поэтому это очень специфическая перестройка. И, безусловно, изучение таких существ, оно, изучение их биохимии, может натолкнуть на достаточно интересные вещи и, как минимум, расширить наше представление вообще о том, в каких условиях могут жить животные. И, возможно, В будущем, да, это пригодится в генетической модификации каких-то существ. Но зачем человека генетически модифицировать в этом направлении, не очень понятно. На самом деле, тут нужно, в общем, практически все пересобрать в человеке. Поэтому. Еще вопросы?
1: Наверное, для путешествия в космосе.
0: Тогда нужно вообще много, что будет в человеке изменить, чтобы он смог в космосе существовать.
1: А можете ли сказать подробнее про особые митохондрии миксоспоридии и других глубоководных животных? Гидрометасомы, кажется.
0: Гидрогеносомы. Гидрогеносомы.
1: Они еще, кажется, синтезируют АТФ без О2.
0: Да, я как раз про это рассказывал. На самом деле, в первую очередь, это касается не глубоководных животных, хотя и у них встречается, если это какая-нибудь зона океана, где на большой глубине мало кислорода. Они бывают у различных... Собственно, гидрогеносомы довольно... распространены у одноклеточных эукариотических организмов, генетический материал, который упакован в ядро, а у животных их нашли достоверно относительно недавно. И для животных это все-таки скорее экзотика. У миксоспоридий они есть, потому что они живут не на глубине, а потому что они живут в теле других организмов, генегуя, в теле лососевых рыб, где кислорода очень мало в теле. Поэтому обычно гидрогеносомы – это, как я вкратце упомянул, эволюционные производные митохондрии, которые утратили часть своего генетического материала и, соответственно, перестроилась таким, как бы изменилась в процессе эволюции таким образом, чтобы действительно осуществлять положенные ей процессы без участия кислорода. Но, повторюсь, у животных пока это как бы считается крайней экзотикой, наличие таких структур.
1: Вадим Валерьевич, мы ждем вас на экологию в 203-ю аудиторию.
0: Да, да, да. Это значит, что нам потихоньку надо заканчивать.
1: У нас есть вопрос еще, давайте ответим.
0: Да, конечно, конечно, конечно. Нет, ответим.
1: Вопрос про самых маленьких многоклеточных животных. Сколько у них вообще может быть клеток? Есть ли некий минимальный предел количества клеток у многоклеточного животного?
0: Минимальный. Вы задали потрясающе интересный вопрос, на который я честно могу сказать, сейчас развернуто отвечать не буду, потому что я планирую про это отдельно подробно рассказать, но вкратце скажу, на самом деле... Самыми малоклеточными существами, судя по всему, являются такие странные создания, как, одними из самых, ортоныктиды, я их тоже уже как-то упоминал, действительно не очень много клеток, мягко говоря, у коловраток, есть еще некоторые червеобразные организмы с червеобразной формой тела, у которых клеток очень мало. Если вкратце ответить, то, видимо, минимальный предел для... животного, это, возможно, несколько сотен клеток, а возможно, что этого предела и нету совсем. Просто начиная с какого-то количества клеток, это совсем перестает быть похоже на животное. Но тут есть очень интересные эволюционные вопросы и открытия последних лет, про которые мы просто отдельно поговорим. Как бы про многоклеточность мы вообще отдельно будем говорить.
1: Вопрос. Расскажите об основной версии первичного симбиоза клеток. Когда начали формироваться многоклеточные? Что думают ученые, как оно могло быть?
0: Если, опять же, про возникновение многоклеточности существует несколько точек зрения, причем открытие буквально прошлого года одно подтолкнуло нас на еще одной точке зрения. Я про это буду подробно рассказывать, когда буду говорить про многоклеточность. Там нужно много всего обсудить, и я про все это буду подробнейшим образом рассказывать с привлечением самых последних открытий.
1: сейчас. Могут ли прокариоты стать многоклеточными?
0: Тоже очень хороший вопрос. По-настоящему многоклеточными нет. Потому что там есть целый ряд ограничений просто в строении их клеток. Однако есть бактерии, ну, в первую очередь среди цианобактерий, это существа, которых раньше называли сине-зелеными водорослями, у которых встречаются, у некоторых видов которых встречаются колонии, настолько сложно организованные, что фактически как бы это как будто уже и... То есть это нельзя назвать многоклеточной структурой, но, тем не менее, среди бактерий встречаются представители, тело которых выглядит как колония из согласованно работающих клеток. Но клетки все при этом обычно одинаковые, то есть никакого разделения по функциям нету, и общего обмена веществ у них тоже нету. Так, еще какие-нибудь вопросы? И нам, правда, закругляться надо, да.
1: Ну, давайте еще 2-3 вопроса и прям
0: давайте, да.
1: А щитнями, понятно, на них никто не охотится, потому что слишком быстро они живут. А чего жаброногих из соленых озер никто не выест? Они же доступны круглый год.
0: Они доступны круглый год, только в соленых озерах рыб нету. Зато ими, например, питаются иногда фламинго. Фламинго как раз любят процеживать воду. Вот когда фламинго очень любит соленые озера, ровно потому что их клюв устроен таким образом, чтобы в том числе вот таких жаброногов оттуда выцеживать. Поэтому вполне их едят. Просто водные организмы их не едят, потому что некому.
1: Да, вопросов еще есть, небольшие вопросы. А как организовать жизнь в закрытой пробирке?
0: Ну, смотря какую. Если вы хотите, чтобы там была достаточно сложная экосистема, то самое главное, чтобы там были фотосинтезирующие организмы, которые будут производить кислород. Если у вас получится сделать благоприятные условия в закрытой пробирке для фотосинтетиков, то вполне себе даже в небольшом объеме воды сможет существовать, или просто в небольшом замкнутом объеме сможет существовать своя экосистема. Вот, правда, там есть некоторые сложности, но это уже... Тоже про это можно, на самом деле, просто отдельно поговорить. Если кого-то интересует вопрос, как организованы экосистемы, то мы с удовольствием про это поговорим.
1: А правда, что митохондрии были отдельными существами раньше?
0: Да, безусловно. Как я уже сказал, примерно 1,5 миллиарда лет назад, ну, понятно, плюс-минус, 1,5 миллиарда лет назад наши далекие предки поглотили бактерий, которые сначала стали нашими симбионтами, сожителями, наши предки одноклеточные еще были, а затем стали органоидами нашей клетки. Это интереснейший пример того, что для эволюции жизнь – это не абсолютная ценность. Предки митохондрий фактически, они сейчас не являются живыми существами. Ни одна часть клетки не жива по отдельности, жива только вместе клетка. Соответственно, митохондрии – это не живое. Получается, что митохондрии, предки митохондрий в процессе эволюции променяли жизнь на успех своей генетической информации. А генетическая информация у митохондрий крайне успешна, потому что есть, собственно, у всех эукариотических существ, а не в клетках. Еще вопрос.
1: Я смогу разводить тихоходок в домашних условиях?
0: Да, для этого не нужно ничего делать специального. Для этого достаточно завести аквариум с водой из пруда, чтобы там была какая-то растительность. Если туда попадут тихоходки, они прекрасно там будут разводиться сами, и вы в микроскоп сможете за ними наблюдать.
1: И последний вопрос. Угу. Учитывается ли закономерность Догеля? Олигомеризация гомологичных органов при выборе гипотезы о происхождении многоклеточности?
0: А вот про это мы поговорим, когда будем говорить про многоклеточность. Я на самом деле удивлен, что про многоклеточность возникновение столько вопросов. Это очень приятно, потому что это как раз одна из тем, которые у нас обязательно будут. Вот, так что я про это подробнее расскажу. Да, ну что ж, спасибо большое за внимание и за вопросы. Да, до свидания.

0: Давай ты, как будто я тебе рассказываю, а то я не могу этому мертвому аппарату поведать самое
1: это
0: дорогое.
1: Это не мертвый аппарат. Это же 6 тысяч подписчиков и 3 тысячи, которые тебя посмотрят.
0: Ты гад. Ну, 3 тысячи – это много. Всем привет! Это утренний отбор Дарвиновского музея. Сегодняшний жанр, правильнее было бы назвать, утренний разбор. Сегодня я попробую рассказать вам про одного из самых великих исследователей, про Руаля Амундсена. Я много читаю обо всяких исследователях и путешественниках, полярных, стараюсь читать разные точки зрения на их экспедиции. И, в общем-то, они все у меня разделяются на два лагеря. Одни хорошие, другие плохие. И вот, например, Нансен, он благородный и прекрасный, а Амундсен мне представлялся до последнего времени очень неприятным человеком, который часто непорядочно поступал с другими людьми, вел себя вероломно, но, в общем, отношение мое к нему было очень отрицательным. Ну, еще одна такая пара, например, Кук и Пири, которые спорили, кто первый дошел до Северного полюса и дошел ли кто-то из них вообще. Я, безусловно, на стороне Фредерика Кука, но это вообще отдельная история, это прям горячая такая. Горячая история, до сих пор люди еще не пришли к определенному выводу, кто же из них был первым. Но, знаете, чем дальше я читаю, узнаю, смотрю про Амундсена, тем меньше я его ненавижу. Может быть, это происходит от того, что к нему появилась другая пара, это Умберто Нобили. И вот по сравнению с Амундсеном, Умберто Нобили совсем в невыгодном свете предстает. Поэтому Амундсен уже как-то не такой уж отрицательный персонаж. Но если серьезно, то, безусловно, это великий человек. Прежде всего, это великий человек. И все, что я буду говорить дальше, пожалуйста, соотносите с этим моим утверждением. Друзья мои, цели экспедиций полярных, они никогда не бывают однородными. Научные цели – это обычно то, за что прячутся все остальные. Потому что на научные цели денег никто не дает, но они выглядят красиво в газетах. А денег обычно дают люди на рекорды, на разведку военную, геологическую, ну и на открытие и присвоение тому или иному государству новых земель и вод. Также и самая последняя экспедиция Руаля Амундсена, которая случилась в 1928 году, она вроде бы имела целью спасения экспедиции генерала Умберто Нобили, которая потерпела аварию на дирижабле и не вернулась с Северного полюса. Там было много всяких подводных течений, и вот некоторые из них я попробую проследить. Зачем Руаль Амундсен отправился в эту экспедицию, когда после своей успешной экспедиции на дирижабле 1926 года он всем объявил, что завершает свою карьеру вполне триумфально. Он первым открыл северо-западный проход, он первым достиг Южного полюса, и, наконец, он первым достиг Северного полюса по воздуху, но... На самом деле, да, первым. Но как бы за 4 дня до того, как взлетел их дирижабль, поднялся, якобы американец Берт достиг Северного полюса на аэроплане, но потом выяснилось, что нет. Однако Амундсен в любом случае первым пересек Северный Ледовитый океан. Это был первый трансполярный перелет с Европы в Америку северную. Но большего желать он не мог. Ему было уже 54 года, если не ошибаюсь, он погиб в 56. Здоровье его было очень даже подорвано, в чем он, правда, никому не признавался. Финансовые дела кое-как пришли в равновесие, и, ну, все, большего он уже не мог желать для себя. Он мог бы читать лекции, книги писать и все такое прочее. Но он зачем-то отправился на самолете, явно не подходящем для такой экспедиции, и предсказуемо погиб. Кстати, его так и не нашли, ни его, ни останков, никого из членов экипажа. Так вот, что же его привело-то к этой экспедиции? Дело в том, что Амундсен, будучи очень честолюбивым человеком, с самого начала своей карьеры подвергался большим гонениям. Гонениям несправедливым, и не всегда он был так избалован славой, как мы привыкли думать. Например, его первая экспедиция на небольшом совершенно судне Йоа с командой всего из 8 человек, включая самого Амундсена, успешно прошла северо-западным проходом, то есть от Гренландии до Аляски. Но после этого в 1907 году Амундсен имел, я даже не знаю, как это назвать, ну, смелость назовем так, доложить об этом в Лондоне, в Королевском географическом обществе. Если вы немножко знаете историю полярных открытий, то вам известно, что северо-западный проход был целью неисчислимых экспедиций, и самая знаменитая из них экспедиция Франклина, которую как раз снарядила Великобритания, отправилась туда в 1845 году и в 1847 бесследно исчезла, то есть уже никаких известий о них не было. Они исчезли, после этого огромное число экспедиций отправилось на их поиски, сначала на спасение, потом уже поиск хотя бы останков. В общем, это была целая такая полярная эпопея в Великобритании. Но северо-западный проход так и остался непройденным. И этот гештальт был не закрыт. И тут приходит Амундсен и рассказывает, как он на маленьком суденышке и всего лишь с семью товарищами прошел за 3 зимовки этот проход вполне себе без потерь. В отличие от Франклина, огромной экспедиции, которого претерпевала ужасные бедствия, и там случились каннибалистические эпизоды, которые англичане и вдова Франклина, пока жива была, яростно отрицали, потому что это был очень даже позорной историей. Но, тем не менее, даже последние исследования доказали, что да, каннибализм имел место, к сожалению. И тут вдруг Амундсен. Его представил сам Нансен, который был представителем молодого государства Норвегия в Великобритании. И вот Амундсен все это рассказывает, каково же было англичанам. Они сделали все, чтобы об этом подвиге Амундсена в Великобритании никто не узнал. Пресса ничего не писала, в общем, они это спустили на тормоза, замолчали и вовсе даже и не воздали ему тех почестей, на которые он рассчитывал и имел право. Для контраста расскажу вам, что в 1907 году, как я вам уже рассказывала в своем ролике про Александра Борисова, русского художника, состоялась выставка этого Александра нашего Борисова, которая имела потрясающий успех. Он был награжден орденом Бани, это один из самых почетных орденов Великобритании, и с триумфом отправился в свое дальнейшее турне. А Амундсен всего это был лишен. Следующая его грандиозная экспедиция к Южному полюсу начиналась как экспедиция к Северному полюсу, как известно. И вот пока Амундсен собирался и всерьез готовился к этой экспедиции, стало известно, что Фредерик Кук, он прислал телеграмму в 1909 году, что в 1908 в апреле он достиг Северного полюса. Это был провал. Амундсен сразу потерял всякий интерес к этой экспедиции. Но вот вопрос, почему он Куку сразу поверил? Я вам скажу, почему он ему поверил. Фредерик Кук был очень порядочным человеком. И Амундсен знал его близко, потому что они вдвоем были на судне Бельжика. Это бельгийская антарктическая экспедиция, которая тоже имела целью достичь Южного полюса, но как только судно подошло к берегам Антарктиды, оно вскоре вмерзло в лед. Экспедиция была подготовлена плохо, потому что бельгийцы, они не очень разбираются в полярных всяких условиях. Команда претерпевала ужасные лишения, у всех была цинга. Цинга была от того, что люди не могли есть сырое мясо и вообще вот этих местных животных, там пингвинов, например, просто не могли себе представить, как европейский, вот белый человек может этим питаться. Ну и поплатились они тем, что один человек скончался от цинги, все остальные были очень слабы. И только 2 человека сохраняли стойкость духа и прекрасное здоровье. Это Амундсен и Кук, потому что они оба имели опыт жизни в таких условиях, они охотились, кушали мясо свежее, взбадривали остальных членов экспедиции и кое-кого даже убедили попробовать мясо пингвинов и моржей. Вот, поэтому Амундсен прекрасно знал, что Фредерик Кук, он был там судовым врачом, это очень опытный и порядочный человек. Поэтому он нисколько не сомневался, что он мог в сопровождении двух эскимосов дойти до самого Северного полюса. Правда, потом похожую телеграмму отправил на материк Роберт Пири, который утверждал: «Не верьте Куку». Его эскимосы сказали, что никуда он не ходил. Эскимосы, конечно, знают, где находится Северный полюс, они в этом разбираются. «Не верьте ему, на самом деле до полюса дошел я только что, поэтому я герой, а Кук всех вас обманул». Но вот с этого начался этот ужасный скандал, о котором я уже упоминала. И в своих книгах автобиографических Амундсен пишет, что якобы именно известие Пири повергло его в ужас, когда он понял, что его экспедиция к Северному полюсу уже лишилась главного смысла. Но в глазах Нансена, который предоставил свой корабль «Фрам» Амундсену для этой экспедиции, никакого смысла она не утеряла. И он утешал Амундсена тем, что цель-то наша главная – исследовать движение полярных льдов. Это вообще был пунктик Нансена – выяснить, как же льды точно движутся с востока на запад. Это было вообще его открытие океанографическое, честно говоря, что льды движутся именно в этом направлении. Он сказал, что: «Дорогой друг мой Руаль Амундсен, мы же с тобой о чем договаривались, что ты специально вморозишь Фрам в лед в Берингом проливе и будешь двигаться, куда лед тебя несет. В это время вести различного рода научные наблюдения. И в этом главный смысл экспедиции. На это парламент дает деньги, король дает деньги, я даю корабль, ну и вот все такое прочее». Амундсен сказал: «Да, да, пожалуй, вы правы». Угу. Маршрут был придуман такой, что судно огибает Северную и Южную Америку, именуя мыс Горн, поднимается снова на север к Беринговому проливу. Остановка была только одна – на острове Мадейра. Было еще одно условие, которое выдвинул Нансен. Он попросил обязательно взять в команду своего давнего друга Ялмара Йоханссона. Кто это такой, я тоже вам рассказывала в своем предыдущем ролике. Это товарищ Нансена по пешему походу к Северному полюсу. В свое время Нансен тоже собирался его достичь, но он был человек благоразумный, и поэтому, когда понял, что они не успевают до наступления полярной ночи достичь Северного полюса, ну, они отказались от этой мысли, перезимовали и пошли себе обратно. Так вот, Ялмар Йоханссон был очень надежный товарищ, он был прекрасный лыжник, прекрасный каюр, и у него был только один недостаток – он не мог жить вне экспедиции. Как только он попадал в обычную жизнь, где у него была семья, дети, он начинал пить. Поэтому Нансен считал своим долгом постоянно пристраивать его в разные экспедиции. Так он просто из года в год ходил в три экспедиции на Шпицберген. При этом, кстати, он был не то чтобы просто лыжник, он еще и книжки писал. Он написал и о походе с Нансеном, и о своих экспедициях на Шпицберген. Все это издано. Очень интересно это все читать. Так вот, Нансен сосватал своего друга Йоханссона и Амундсену тоже. Кроме того, он рекомендовал ему одного русского специалиста, Александра Кучина. И это интереснейшая личность. Молодой и подающий большие надежды ученый. Он тоже увлекся океанографией и серьезно ей занимался. Вообще-то он окончил в Архангельске мореходку, мореходное училище, а потом уже в Бергене занялся океанографией в лаборатории самого известного на тот момент ученого, но не Нансена, я сейчас не помню его фамилию. Вот, но Нансен был с ним знаком и рекомендовал его как научного сотрудника экспедиции. И это Александр Кучин был единственным иностранцем. Против него голосовал парламент, потому что всем хотелось, чтобы это была чисто норвежская экспедиция, национальная. Но все-таки его взяли за то, что был он отличный специалист, пришлось его взять. К тому же он был прекрасно знал норвежский язык и даже составил русско-норвежский краткий словарь. Так вот, как только Фрам достиг Мадейры, Амундсен всем объявил, что они вовсе даже и не будут огибать мыс Горн, подниматься на север, потому что они отправляются на южный полюс, а не на северный. По словам Амундсена, все были счастливы и радостно согласились. На самом деле все, наверное, было не так гладко, но тем не менее спорить было бессмысленно. С борта никто не сошел, все отправились на юг. Там на Мадейре он оставил письмо для Скотта. Скотт был английский исследователь. Тут Амундсен опять вступает, переходит дорогу англичанам. Дело в том, что на Южный полюс собиралось несколько экспедиций из разных стран. Тут начиналась такая гонка за Южный полюс. И Японии, и Германии, и Соединенные Штаты. Всем почему-то хотелось отправиться в свои экспедиции, но практически это сделала только Великобритания. И вот Скотт, замечательный исследователь, ученый, который однажды уже был на берегах Антарктиды с Шеклтоном, решил довести дело до конца и все-таки открыть Южный полюс, воткнуть в него флаг Великобритании, царицы морей и все такое прочее, Великой империи. Скотт сначала ничего не знал о планах Амундсена, как и все остальные, а письмо это получил спустя месяц после того, как Фрам уже отправился с Мадейры в Антарктиду. Он очень занервничал, конечно, но соревнование так соревнование. Интересно, что обе экспедиции базировались недалеко друг от друга в Антарктиде. Буквально 60 миль между ними было расстояние. Когда они прибыли туда, сначала расположились на зимовку. Времена года там, ну, вы понимаете, наоборот, не так, как у нас. То есть с наступлением осени там уже вот увеличивается полярный день, и ближе к зиме можно

пишет в своей автобиографической книге, что он не такой уж рисковый парень. Он изучил все материалы касательно этого самого ледника и понял, что за 70 лет наблюдений никуда он не сдвинулся ни на сантиметр. Поэтому шансы были минимальные того, что вдруг ни с того ни с сего именно в этот момент ледник куда-то денется. Почему он выбрал это место? Во-первых, было намного ближе к полюсу. А во-вторых, на материке очень сильные ветры постоянно в Антарктиде, а на леднике нет. Поэтому экспедиция Скотта страдала всю зиму от ужасных штормов, в то время как экспедиция Амундсена чувствовала себя вполне комфортно. Чтобы не скучать, они не только вели научные исследования, как обычно это принято говорить, ну и действительно так оно и есть, но и ездили в гости. И вот к норвежцам приехали англичане посмотреть, как они устроились, какое оборудование их с собой, какая амуниция, с чем они собираются двигаться к Южному полюсу. Норвежцы, по словам Амундсена, все гостеприимно им рассказали, показали, предложили даже остаться у них на зимовку, ну так, в гостях, там, побыть подольше. И все было очень мило и дружественно. Вовсе они не были такими ненавидящими друг друга лагерями противников. Но, тем не менее, приближался срок, когда пора уже двигаться. Экспедиция Амундсена, так же как и экспедиция Скотта, делали промежуточные склады по дороге к полюсу, продовольственные, чтобы не тащить слишком большой груз с собой. Вообще про обе эти экспедиции написано и снято всяких роликов достаточно, вы можете посмотреть, все подробно узнать, но главное в чем различие? Экспедиция Амундсена, норвежская, пользовалась традиционными методами, заимствованными у коренных народов. Они знали, что самое надежное транспортное средство – это собаки. Англичане, ну, это были люди цивилизации, которые всюду сеяли добро, просвещение, поэтому они решили воспользоваться мотосанями и вместо собак взять пони, таких мохнатых, коротконогих, крепеньких пони, которые к холодам привыкли, но все-таки в Антарктиде они ни разу не бывали. Ну и этого, в общем-то, и решило исход дела. Амундсену, однако, не терпелось отправиться в путь. И поэтому уже в сентябре он решил, что пора. А Йоханссон говорил рано, потому что температуры были чудовищно низкие еще, и было сложно делать долгие переходы. Но Амундсен был главный, поэтому все отправились в путь. И вот, не дойдя еще даже до первой продовольственной своей базы, они поняли, что действительно рановато. Ну, страшная пурга, жуткий мороз, Амундсен дал команду поворачивать обратно. Повернули все обратно, у Амундсена была лучшая собачья упряжка, и он пустился вовсю в лагерь, который назывался Фрамхейм. И прибыл он во Фрамхейм первым, поставил чайничек, отогрелся, стал ждать остальных. А вот Йоханссон, он не стал торопиться домой, а посмотрел, не надо ли кому помочь. И нашелся человек, который отморозил себе ногу и наверняка погиб бы, если бы Йоханссон его не тащил вот буквально на себе. Таким образом, через 6 часов вернулись и они. И тогда Амундсен сказал, в чем дело, ребята, где вы были 6 часов? И Йоханссон не сдержался и высказал все, что думает о таком поведении руководителя экспедиции. И сказал, что Нансен так никогда бы не поступил. После этих слов Амундсен решил, видимо, твердо, что уж кто-кто, а Йоханссон Южного полюса не увидит никогда. И не взял его в итоговую группу товарищей, которым суждено было прославиться на весь мир. А отправил Йоханссона, того парня, которого он спас, и еще одного к ним примкнувшего, достигать магнитного полюса, южного магнитного полюса Земли, которого они не смогли достичь. Ну и вообще, кого интересовал этот магнитный полюс, то кроме ученых, никого не интересовал. Ну, бывают в экспедициях разные такие расхождения. В данной ситуации понятно, что Йоханссон был прав, а не Амундсен. Но в защиту Амундсена что я могу сказать? Представьте себе, что вы на его месте, что вы, значит, обманули короля, обманули Нансена, всех инвесторов, отправились не туда, куда обещали, и сейчас вы еще возьмете и замерзнете тут и умрете, не достигнув Южного полюса. Вообще, кем вы останетесь в истории? Амундсену нужно было сохранить свою жизнь прежде всего для того, чтобы
для того, чтобы достичь своей

0: цели, чтобы вернуться победителем, и победителям все прощают. Да, но это слабое оправдание, конечно, но тем не менее. Так вот, когда дело было сделано, знаете, что Кучин, наш Александр Кучин, он-то был первым русским, который ступил на землю Антарктиды. Он на нее ступил, однако дальше не продвинулся. И провел важнейшие океанографические исследования, которые потом передал норвежским ученым, они их долго обрабатывали. И именно вот этот результат экспедиции стал оправданием Амундсена во многом, что это не было спортивным соревнованием, в чем его упрекали, а все-таки эта экспедиция была наукоемкой, что она имела смысл не только здесь и сейчас, а что это была серьезная экспедиция. Что случилось дальше с Александром Кучиным, вы скажете? У него заканчивалась отсрочка от военной службы, поэтому он вместе с Фрамом ушел от Антарктиды на север и далее через Южную Америку вернулся на родину. А там ему предложил участвовать в экспедиции Русанов в 1912 году. Я вам рассказывала про три трагические экспедиции 12 года русские: Брусилова, Русанова, а третья Седова. Вот, все они закончились трагически, но и, к сожалению, Кучин согласился. И отправившись с Русановым в экспедицию, он, так же, как и все остальные ее участники, пропал без вести. И только в 2020 году на Таймыре нашли останки, которые по косвенным данным идентифицировали как останки Александра Кучина. Такова была его судьба. К сожалению, он умер молодым. После неудачной первой попытки достижения Южного полюса в сентябре Амундсен все-таки вынужден был согласиться с Йохансеном и подождать еще некоторое время. И вот, если я не ошибаюсь, в ноябре, экспедиция двинулась в путь. Это было 5 человек, собаки и минимальный груз. В чем был главный успех Амундсена? Это в том, что он очень четко все рассчитал, сколько килограммов каждая собака должна вести, в какой день буквально эту собаку можно будет и нужно будет пристрелить, чтобы ее мясо использовать для корма другим собакам и людям. И у каждой собаки дни были сочтены. И все это точно так же и совпало там с колебаниями в один день, не больше. Таким образом, до полюса они дошли не истощенные тяжелые ноши и вполне нормально питаясь при этом. Поставили палатку, норвежский флаг и написали письмо, немного шутливое, но впоследствии казавшееся уже оскорбительным в свете последующих событий, адресованное экспедиции Скотта. Пробыв там несколько дней, норвежская экспедиция двинулась в обратный путь. И целые невредимые вернулись во Фрамхейм. Месяц спустя к Южному полюсу подошла английская экспедиция в плачевном состоянии. Мотосани быстро сломались, пони не выдерживали таких условий, они погибали. Тех, которые еще оставались живых, пришлось пристрелить. И таким образом люди на себе тащили все сани с припасами. То есть уже до полюса они дошли чуть живые. Когда они там увидели палатку и норвежский флаг, это совершенно лишило их последних сил. А когда они еще прочитали это письмо, то они еще и очень оскорбились. А в письме было нечто такое: уважаемые джентльмены, поздравляем вас, вы достигли Южного полюса первыми после нас. Будьте любезны, тут прилагается письмо нашему королю Хакону VII, передайте его, пожалуйста, не вскрывая, когда вернетесь на материк. На обратном пути все абсолютно участники этой части экспедиции Скотта погибли. Они не дошли всего 17 километров до продовольственного склада, который спас бы их от смерти. Организовали поиски, всех их нашли, каждый из них вел дневники, поэтому тот факт, что норвежцы были первыми, подтвердился еще раз и в дневниках этой экспедиции английской. Ну и после этого Королевское географическое общество Великобритании выработало свою определенную совершенно позицию по отношению к Амундсену, которую они озвучили на торжественном приеме во всеуслышание. Глава географического общества поднял тост, сказал, что да, открыт Южный полюс, наконец-то, давайте же мы выпьем за главных героев этой экспедиции, за собак. Все заслуги приписали такому варварскому приему, как поедание собак. И Амундсена, в общем-то, обвинили в гибели Скотта. Хотя, на самом деле, он совершенно был в этом не виноват. Он честно с ним соревновался. Он даже ему продемонстрировал все свои способы, которые он приготовил для достижения Южного полюса. Он показал собак, он рассказал, как они будут идти. И, в общем, это только вопрос подготовки. Сейчас многие исследования пересматривают всю эту ситуацию, и уже определенно Скотта обвиняют в плохой подготовке. Дело в том, что уже Шеклтон пробовал использовать мотосани в Антарктиде за несколько лет до этой экспедиции, и было понятно, что они не годятся никуда. Но почему-то вот Скотт решил повторить этот эксперимент, и, к сожалению, окончившийся плачевно. А экспедиция Амундсена, после того, как цель была достигнута, погрузилась на Фрам, который за ними прибыл в условленное время, и отправилась на родину. В первом же порту Амундсен вышвырнул Йоханссона, уволил его с позором, предоставив ему добираться до Норвегии своим ходом, как получится. Нигде в своем отчете об экспедиции он не упоминает его, ни о каких подвигах его не пишет. И она, наоборот, дает Норвегии телеграмму, что Йоханссон устроил бунт, поэтому его возвращение не афишировать. Что и было сделано. По условиям контракта никто из участников этой экспедиции не имел права 3 года публиковать никакие свои там записи, дневники, впечатления и все такое. Поэтому никто не мог заступиться за Йоханссона. И в глазах общественности он стал вот таким неудачником, который еще и бунт устроил в Антарктиде. В общем, этого не выдержал Йоханссон, и в возрасте 45 лет, почти год спустя после возвращения, он застрелился. На совести это Амундсена или нет, не знаю. Мне кажется, что... я не буду ничего говорить дальше про это. Вся радость Амундсена, весь его триумф был отравлен вот этими обвинениями. Весь мир больше говорил о гибели Скотта. Все оплакивали эту экспедицию и гораздо меньше внимания уделяли Амундсену, который, тем не менее, достиг Южного полюса первым в мире. Он ведь совершил подвиг, это было очень тяжело. То, что он все четко рассчитал, все продумал, то, что он посмел рискнуть, украв корабль, что он убедил всех членов экспедиции в том, что это необходимо. Он принимал очень непопулярные решения, но, тем не менее, цель-то была достигнута. И Норвегия стала первой страной, которая водрузила там свой флаг. Но все это затушевывалось, и Амундсен не чувствовал триумфа. Он не чувствовал, что наконец достиг цели своей жизни. Он очень от этого страдал. И Скотт стал его черным человеком, который постоянно его преследовал. Любой его успех всегда напоминал ему смерть Скотта. Он говорил не раз, что готов пожертвовать славой, лишь бы Скотт был жив. Я не очень верю в это, но тем не менее. Короче говоря, все англичане почли необходимым ненавидеть Амундсена. И вообще, я думаю, это сказалось на отношении к Норвегии целиком. А Норвегия, не будем забывать, была очень молодой страной. Она в том смысле, что только в 1905 году она получила независимость от Швеции. Норвегии очень важны были взаимоотношения с Великобританией, дипломатические. А тут такой поступок Амундсена как-то пошатнул хорошие эти отношения. Был еще такой эпизод. Вдова этого самого Скотта была довольно известной дамой, художницей. И тут она стала такой национальной вдовой. А за ней ухаживал Фритьоф Нансен. И через несколько лет, когда уже и Нансен овдовел, он сделал предложение этой даме. А она ему отказала. Я думаю, потому что он был норвежец. Еще сколько-то лет она пробыла такой вот всеми уважаемой вдовой, а потом все-таки она вышла замуж, но за англичанина. А потом, когда Амундсен вернулся с Южного полюса, Нансен его подловил и сказал, что такой честный человек, как Амундсен, конечно, держит слово. И поэтому он, безусловно, теперь отправится туда, куда сначала и собирался, в Берингов пролив. Года на 3-4, как получится. И Амундсу ничего не оставалось, как таки, да, собраться и поехать. И он стал деньги собирать на эту экспедицию. Но его спасла Первая мировая война, которая заставила все это дело отложить до лучших времен. А во время Первой мировой войны Норвегия сохраняла нейтралитет. И многие норвежцы разбогатели на этом, потому что торговый флот они свой давали кому надо в аренду. Люди покупали акции этих всех мореходных, там всяких судовладельных компаний. И в том числе Амундсен нажил аж целый 1 000 000 крон и чувствовал себя, наконец, свободным от долгов, состоятельным мужчиной. Но вместо того, чтобы жить спокойно, вот, он опять стал собираться в экспедицию. И он тогда заказал лучшему мастеру корабль по своим эскизам. Не корабль, судно. Судно. Да, ну, похожее на Фрам, как обычно, то есть яйцевидный корпус, чтобы выталкивали льдины, все как полагается. Вот, кстати, там был, конечно, двигатель тоже, но в целом это было очень архаичное такое судно, смешное для тех уже времен. И мне нравится эпизод «Встречи эпох», когда, наконец, судно, которое назвали в честь королевы Норвегии, Мод. Вот когда эта Мод уже была готова к выходу, кстати, мачты выдернули из Фрама, всю вот эту вот начинку полезную, все приборы, все это содрали с Фрама, который уже списали, ну, уже после похода в Южные моря начал гнить и никуда не годился, и для Амундсена никакого интереса не представлял. Вот. Все это закрепили на Мод, набрали команду 10 человек и собрались уже выходить. Но чтобы выйти в Белое море, им нужно было найти момент, когда там не ходят немецкие подводные лодки уже. Уже подводные лодки. Это 18-й год. И у Амундсена был знакомый, высокопоставленный военный в Великобритании, который подсказал ему такой момент, когда все подводные лодки отправились за продовольственными, там, за всякими, за снабжением, в общем. И путь был свободен. И тогда вот этот деревянный кораблик проследовал в пролив, не помню, то ли Маточкиншар, то ли Югорский, где они прошли в Карское море. Но, в общем, это уже тогда выглядело немножко архаично, мне кажется. Очень медленно двигался Амундсен вдоль побережья нашей Родины, которая в то время была раздираема гражданской войной. Пришлось совершить целых 3 зимовки, прежде чем они добрались до Берингового пролива, откуда все должно было только начинаться. Во время 3-й зимовки, надо сказать, что вообще во время этого пути команда значительно поредела, потому что 2 человека уже с 1-й зимовки ушли, и Амундсен их отпустил, может быть, чтобы денег не платить, там экономить, не знаю почему, но в итоге 2 человека-то эти погибли. Они не дошли те 700 километров до берега обитаемого, и останки обоих нашли впоследствии, в 20-е уже годы. Со 2-й зимовки еще 4 человека попросились домой, Амундсен их отпустил. И осталось 4, всего 4. Но этого было достаточно для управления небольшим судном. Однако во время 3-й зимовки Амундсен познакомился с чукчами, стойбище которых было вот неподалеку. Они подружились, обменивались всякими товарами, продуктами и так далее. И Амундсен подумал, что хорошо бы набрать матросов из числа чукчей, чтобы самим поменьше физически трудиться, а больше заниматься научной работой. Что и было сделано. И вот и несколько человек дополнили экипаж. А один из этих чукчей попросился в отпуск на несколько дней, чтобы сходить в соседнее стойбище, проведать свою малолетнюю дочку. Жена у него умерла, а дочку воспитывали родственники. Амундсен его отпустил, и тот через несколько дней вернулся с этой девочкой, завернутой в тулуп. Девочка была совершенно голая, 5-летняя, очень худая и в ужасном состоянии, покрытая язвами, на голове колтуны. Но явно было, что она просто умерла бы там от голода, если бы он ее не принес. И Амундсен согласился оставить ее на судне. Ребенка привели в порядок, отмыли, откормили, и стала очень веселая, общительная девчонка. В Беринговом проливе Амундсен познакомился с австралийцем. Этот странный человек решил остаться жить в Беринговом проливе, женился на местной женщине, и у них было очень много детей. Среди них одна девочка 9 лет, которую Амундсен попросил взять с собой в подружки вот этой маленькой девочки 5-летней, ну, чтобы не было ей скучно. И в своей книжке, вот в этой, например, книжке, он пишет, зачем он это сделал. Ну, зачем ему в путешествии две маленькие девочки? В некоторых книгах он пишет, что он даже их удочерил. Дело в том, что, ну, казалось бы, уже это же 20-й год 20 века, но все-таки традиции быстро не меняются. И было принято из далеких путешествий привозить туземцев. Во-первых, их показывать, какие они есть. Во-вторых, их изучать. И вот эти колониальные замашки сохранялись очень долго. И этот поступок Амундсена как раз вот это самое и есть. Он взял их для того, чтобы их исследовать, их умственные способности, физические возможности. И впоследствии он отдал их в норвежскую школу. Он отвез их в Норвегию. Ну, наверное, это был пансион, где они проучились 2 года. Потом Амундсен приехал их забирать. Ему сказали, что они самые способные девочки в классе. И можете себе представить состояние этих детей, когда их после 2-летнего обучения в норвежской школе отвезли обратно туда, где взяли. Что с ними стало дальше, неизвестно. Но пока мы все еще в Беринговом проливе. Деньги кончились, и Амундсен отправился через Америку в Европу, чтобы в Норвегии попросить еще. Денег ему дали. Но в Норвегии он понял, что спустя 3 года про эту экспедицию все забыли. Вообще никому это уже не интересно. То есть научный интерес она все еще представляет, но Амундсена наука, честно говоря, интересовала не очень. Он понимает, что сейчас всех интересует воздухоплавание, дирижабли, аэропланы, гидропланы. И тут вдруг он на своем деревянном суденышке где-то во льдах только что начал свою экспедицию, по сути, потому что вот только сейчас-то и должна была мод быть вмороженной в лед. Но и то этого не случилось, потому что ее надо было ремонтировать. Она, в то время как Амундсен был в Норвегии, уже находилась в порту в Сиэтле, и там ее реставрировали. И что же задумал Амундсен? Он взял эти деньги, которые дал ему парламент, и потратил их на... Как это называется?
1: Аэроплан.
0: А, на аэроплан! Он потратил все эти деньги на аэроплан. И за ремонт мод он не расплатился, задолжал. Ну, сказал, подождите, ребята, потом. Ребята согласились. И вот он отправился на этот мод, на север, вместе с этим аэропланом на борту, чтобы, вообще-то между нами, испробовать возможности аэроплана на льду. По дороге он познакомился еще с владельцем какой-то торговой шхуны, договорился с ним, что на нее он перегрузит этот аэроплан, а тем временем как мод отправится к исходной точке своего плавания, к самому северному мысу Аляски. То есть команда была уже сама по себе экспедиционная, а Амундсен сам по себе. Он уже думал о другой экспедиции и начал, в принципе, ее подготовку. С тех пор он на мод уже не возвращался, а дрейф ее продолжался еще 3 года. То есть были люди, которые все 6 лет провели на судне мод. И среди них Отто Свердроп, бессменный руководитель, капитан, и один русский человек по имени Геннадий Алонкин, который был радистом и телеграфистом, а также и машинистом. И он верой и правдой служил все 6 лет Амундсену и этой экспедиции. Геннадий Алонкин заслуживает, конечно, отдельного рассказа. Мать его была норвежской, а отец поморым. То есть он был билингв с детства, он знал прекрасно норвежский язык, и его очень уважали даже такие матерые полярники, как, например, Отто Свердроп, да и Амундсен тоже. Он в 20 лет попал в эту экспедицию и прекрасно себя зарекомендовал. Поэтому впоследствии Амундсен еще раз взял его с собой в экспедицию, об этом я расскажу позже. И, значит, Амундсен приобрел... ну, как он называется, я забываю, Дим, ужас какой-то, аэро...
1: Аэроплан.
0: Я забываю слово «план». Амундсен приобрел аэроплан и отправился его тестировать, скажем так. Вместо шасси прикрутили лыжи. И вот, значит, пилот отправился в полет, сделал несколько кругов и попытался приземлиться. Но известно, что льды в Арктике торосистые, поэтому одна лыжа сразу же отлетела. К счастью, аэроплан не пострадал. Амундсен отправил пилота обратно в Сиэтл для того, чтобы заменить эту лыжу. Ну, в общем, пока он там таким образом развлекался, его поверенный в Сиэтле раздавал от его имени всяческие обещания. Дело в том, что заниматься финансовыми делами Амундсену было совершенно некогда. Он замысливал новую экспедицию. И поэтому некто по фамилии Хаммер, Хокон Хаммер, предложил ему взять на себя вот все эти неинтересные дела. И таким образом он нажил себе состояние и после этого исчез в неизвестном направлении. А Амундсен остался растратчиком и банкротом. В его жизни это был самый большой, наверное, скандал, ну точно самый большой скандал. Когда он вернулся в Норвегию, его подвергли такой ужасной критике во всех газетах, какой он и представить себе не мог. То есть вчера еще он был герой национальный, а сегодня он был уже пария. На него ополчились все кредиторы, и первым в очередь за долгами стал его родной брат, который все это время его поддерживал и занимался его финансовыми делами в Норвегии, у которого, в отличие от Амундсена, была семья, дети, и который не хотел остаться ни с чем. Особенно еще в свете того обстоятельства, что прежде чем на судне Мод отправиться в многолетнюю экспедицию, Амундсен оставил завещание, по которому все, что у него есть, и свой дом он завещал даме сердца, одной очень богатой и замужней английской леди. А брата не упомянул. И тот немножко обиделся, видимо. В общем, осаждаемый со всех сторон кредиторами, Амундсен уже распрощался со своей полярной карьерой, казалось бы. Кое-как замяли этот скандал и объявили конкурс на управление всем его имуществом. Все у него отобрали. К счастью, суд оставил ему один только маленький домик на побережье. И Амундсен, чтобы как-то денег заработать, отправился снова в США читать лекции и давать интервью. И вот после всего этого турне, вернувшись в гостиницу в Нью-Йорке, он сидел, чуть не плача, потому что денег заработал очень мало. И не знал, как ему и домой вернуться. И тут случилось чудо. Ему позвонил Линкольн Элсворт, американский миллионер, которому очень хотелось полететь на Северный полюс. И он предложил Амундсену спонсировать его экспедицию с тем условием, что он возьмет Элсворта с собой. Ну, и тут отчаяние улетучилось в один момент, и начался совершенно новый этап карьеры Руала Амундсена, великого полярного исследователя. И дальше произошли две экспедиции, одна за другой, которые прямо подводят нас, наконец-то, к истории Красной палатки. А знаете, вот еще... Нет, это я потом расскажу. Все. Сегодня вас разбудил крик пингвина. Смотрите продолжение. Пока. Все. Я еще хотела сказать про эту книжечку.
1: Что это?
0: А книжечка вообще, кстати, я ее купила за 100 рублей. Она 59-го года и 57-го. Печатается по книжке 37-го, а написал ее Амундсен в 27-м. Ее до меня никто не читал. Тут неразрезанные страницы есть. Но это та самая книжечка, которую Амундсен написал по совету Нансена. Там после скандала с Нобелем Амундсен очень переживал, что вот его никто не понимает, как было все на самом деле, ля-ля-ля, его обижают. И Нансен ему посоветовал написать книгу. Амундсен после каждой экспедиции книги писал, как все нормальные исследователи. А Нансен сказал, напишите отдельную книгу, обобщающую, где вы все объясните, как все было на самом деле, чтобы все недоразумения были разрешены. Вот, и Амундсен сел писать эту книгу, после которой разразился скандал еще хуже, потому что обиделись все. Англичане, норвежцы, ну, естественно, его брат, в общем, тут всем досталось. Ну, не говоря уже о Нобеле, что-то, ну, это совсем уже было просто. А эти, которые сняли фильм про Красную палатку, там, ну, там как бы все так, ну, гладко, да, чтобы особо никого, никакого людоедства там, конечно, нет. Нобель там нормальный такой парень, никакой не неврастенник. Но там есть одна фраза, которую дописал, там три человека писали сценарий, Нагибин, какой-то итальянец и еще один писатель английский, очень такой оскароносный весь сценарий, который писал. И он добавил фразу, что значит, что Амундсен, якобы явившийся Нобеле с того света, говорит ему, ну вот Нобель говорит, ну зачем, ну как же я мог в этот самолет первым влезть, ну как я мог? Тот говорит, ну ты же понимал, что там, ну типа, 2 часа лета и там горячая ванна. Ты же это понимал, ты же хотел. Вот из этой фразы все очень боялись показывать этот фильм Нобеле, потому что он был еще жив. И Нобель, когда узнал, что кино про него снимают, он стал просить почитать сценарий. И к нему отправили специально одного там русского нашего из съемочной группы, который сказал, мы не можем вам дать текст, это там контракт запрещает, но я вам все расскажу, как идет съемки. И этот, значит, в интервью этот человек говорит, что столько я не врал никогда в жизни. Он врал ему просто с утра до вечера. Приходил к нему домой и врал просто. Он говорит, мне так стыдно, это такой мой грех. Когда была премьера, мы вообще боялись смотреть на Нобеля. Но он сидел с каменным лицом. Вот, потом сказал, да, очень красивый фильм, да, хороший фильм. Нобеля такой прекрасный чувак все-таки. Ну просто великолепный. Но вот этот флаг, это мой любимый эпизод. Я прям, знаете, я прям вижу, ну, я видела таких итальянцев, но он, наверное, южный такой итальянец. Прям вот, я прям вижу, как это все происходит.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Луну только начали изучать. Большинство астрономов считает, что человеку пока нечего делать на Луне. И Луна все время отступает от Земли вдаль. А зачем людям летать на Луну? Советую застолбить какую-нибудь пещеру для будущего отеля лунных туристов.
2: Привет, это «Неземной подкаст». Здесь астроном Владимир Сурдин рассказывает о космосе компетентно и увлекательно. Сегодня мы поговорим о Луне, узнаем, почему волки, глядя на нее, воют, астронавтам там хочется петь, а также кто и когда полетит на Луну. Начнем с простого вопроса. Что было бы, если бы Луны не было?
1: Если бы не было Луны, было бы скучно. Я, как астроном, обожаю Луну на небе. И каждый раз, когда я ее вижу, я понимаю, небо ясное и можно работать. Но если говорить серьезно, Луна довольно большую роль играет даже в зарождении жизни на Земле. Мы помним, что жизнь родилась в океане. Ну, по крайней мере, это наиболее популярная гипотеза. И долго существовала только в океане. Ей, вообще-то говоря, было бы незачем выходить на сушу, если бы к этому не вынудили приливы. Когда Луна несколько миллиардов лет назад была ближе к Земле, а это было так, она вызывала гораздо более мощные приливы. Волны километровой высоты накатывались на континенты, потом уходили назад и выбрасывали на сушу растения и животных. Многие из них погибали, но некоторые приспосабливались к жизни на суше. Так родились динозавры и мы. Поэтому роль Луны, конечно, очень важна. Возможно, и без нее жизнь потихоньку выбралась бы на сушу, но не так активно и не к нашей эпохе, как это произошло. К тому же Луна очень важный источник света для тех, кто им пользуется. Мы, конечно, никогда не редко пользуемся лунным светом. Но, скажем, в странах Арабского Востока, где летом, да и зимой тоже в полдень страшная жара, люди предпочитают работать и путешествовать в ночное время. И в полнолуние для них Луна служит единственным источником света. Ну, по крайней мере, так было раньше. А я слышал, что и сегодня еще многие предпочитают работать при лунном свете, в отсутствии дневной жары на Востоке. Так что Луна и сегодня играет большую роль.
2: Может ли Луна упасть на Землю?
1: Ей мешает движение. Ведь никто же не может ее затормозить. Однако удалиться от Земли она может. Более того, она удаляется каждый год примерно на 4 сантиметра. И в этом ей помогает наша Земля. Дело в том, что когда Луна вызывает приливы на Земле, эта же приливная волна немножко подталкивает Луну в ее движении по орбите. И Луна все время отступает от Земли вдаль. Казалось бы, 3-4 сантиметра в год – это ничего особенного. Но умножьте это на миллионы или даже на миллиарды лет, и вы увидите, что в прошлом она была ближе, а в будущем будет от Земли дальше. И мы даже можем рассчитать, когда она удалится, скажем, вдвое, чем сегодня. А это очень плохо. Ведь сегодня Луна обеспечивает нам солнечные затмения, закрывая своим диском Солнце. Но когда она удалится, полных солнечных затмений уже не будет. Может быть, мы одно из последних поколений, которое может своими глазами наблюдать солнечные затмения. А наши далекие потомки уже не смогут этого сделать. Спасибо Луне.
2: Почему волки воют на Луну?
1: Я не видел ни одного достоверного исследования, чтобы Луна реально влияла на животных, то есть на их какие-то внутренние качества, на их поведение. Но Луна, как источник света, конечно, себя проявляет. Волки – ночные охотники, и им удобней ночью охотиться при лунном свете. В то же время их жертвы тоже лучше видят волка и могут избежать нападения, если Луна хорошо освещает ландшафт. Тут неизвестно, в чью пользу работает лунный свет. То же самое с рыбами. Например, когда лунный свет освещает поверхность водоема, рыба лучше видит мелких насекомых, осевших на воду, и поднимается к поверхности. Поэтому есть специальные лунные календари для рыболовов, которые говорят, в какой период, ну, в какой фазе Луны лучше рыбачить. Примерно то же самое с садоводами. Ведь посадить в грунт растения важно в тот момент, когда подземные воды немножечко поднимаются к поверхности, чтобы смочить корни молодых растений. А это тоже зависит от приливного влияния волны и от приливного влияния Луны. И вот это вот движение подземных вод, оно важно для огородников. Есть, например, огородные календари лунных фаз. Таким образом, немножко Луна влияет.
2: А лунатиками люди становятся из-за Луны?
1: Такое психическое заболевание, и оно, конечно, не имеет. Это ночехождение, когда человек неосознанно ночью просыпается, может что-то сделать. Я помню, даже у меня в детстве были такие 2-3 эпизода, когда я с закрытыми глазами ходил по комнате, говорят. Мне об этом рассказали, сам я этого не помню. Но, конечно, при Луне люди просто чаще видели ночеходящих, чем в безлунную ночь, когда было проявление такого же психического эффекта, но в темноте этих людей было не видно. Это уже давно доказано, что ночехождение и лунатизм никак не связаны с Луной.
2: Китайский космический зонд привез с Луны новые образцы грунта. Что нового мы сможем узнать о нашем спутнике?
1: Ну, очень важно, что китайские инженеры совершили этот технологический подвиг. Это, безусловно, подвиг для китайской космонавтики, первое возвращение с чужой планеты. И, надо сказать, это произошло очень красиво, ведь произошла стыковка на окололунной орбите. Стыковка автоматическая, то, чего ни советская, ни американская, ни европейская космонавтика до сих пор не делали. А когда-то, еще в середине 70-х, наши советские аппараты возвращались с Луны на Землю и привозили образцы лунного грунта, но они сразу стартовали с Луны и направлялись к Земле. Поэтому у них не было возможности большое количество грунта взять с собой. Они привозили примерно 100 грамм, полстакана лунного песка. А китайский зонд привез почти 2 килограмма, там кило 700 примерно граммов. Это большая порция, которую разделят между учеными, и разные исследования можно будет провести. Я просто поздравляю китайских инженеров, что первый же эксперимент такого рода закончился у них удачно, просто без единого срыва. Насколько это важно для ученых, пока судить рано. То место, из которого китайские ученые получат этот грунт, это океан Бурь, до сих пор не исследовалось. И, конечно, интересно исследовать грунт именно из новой области на Луне. Ведь Луну только начали изучать. Если бы, скажем, кто-то с Земли привез 3, 4, 5 порций грунта, взятых в разных точках, неужели о нашей планете можно что-нибудь серьезное было бы сказать? То же самое с Луной. Китайские ученые привезли грунт, советские аппараты 3 образца грунта и американские астронавты 6 порций. Вот всего из 9 мест на Луне мы получили образцы грунта. Этого очень мало, чтобы судить о строении Луны и об истории ее формирования. Будем ждать новых экспедиций.
2: Что можно разглядеть на Луне в простой телескоп?
1: Знаете, даже маленький телескоп, даже мощный бинокль, не нужен телескоп, даже хороший бинокль поможет вам насладиться видами Луны. Ну а телескоп — это просто сказка. Я вот уже больше 40 лет, когда представляется возможность, смотрю на Луну и не устаю, мне это не надоедает, потому что каждый день, а точнее каждую ночь, Луна освещена немножко по-особому. Солнечный свет выделяет какие-то детали на ней, тени длинные, тени короткие, и они подчеркивают рельеф Луны. И это каждый раз просто наслаждение – гулять по Луне с помощью телескопа. А для любителей астрономии это вообще первый шаг в науку. Вот каждый из нас, а профессионалы тоже ведь выросли из любителей, начинал с наблюдения Луны. Я сделал свой первый телескоп своими руками, из очковых стекол. Единственное, что он мне мог по-настоящему показать, была Луна. На большее телескоп был не способен. Но это был первый шаг. А потом появились у меня более крупные, потом я к профессиональным телескопам был допущен. И все равно, когда есть возможность, я смотрю на Луну, чтобы просто вдохновение получить.
2: через минуту мы отправимся в виртуальное путешествие на Луну и обсудим с астрономом Владимиром Сурдиным, когда люди снова высадятся на естественный спутник Земли и космонавты какой страны это будут. А пока небольшая ремарка. Мы стараемся делать качественный подкаст, но против соседа с дрелью мы, увы, бессильны.
1: Когда есть возможность, я смотрю на Луну, чтобы просто вдохновение получить от планеты, ближайшей к Земле. Да, сосед вернулся.
2: В наших ближайших планах запись интервью с Владимиром Георгиевичем в профессиональной студии. Если вы хотите помочь неземному подкасту выходить дальше, улучшая звук и картинку, поддержите наш проект. Сделать это можно на платформе Patreon, ссылку найдете в описании. Деньги пойдут на аренду студии и оборудование. А еще, пожалуйста, помогайте нам с распространением. Подписывайтесь на Неземной подкаст и рекомендуйте в соцсетях. А в комментариях вы можете задать любой вопрос. На самые интересные из них Владимир Сурдин ответит в специальном выпуске Неземного подкаста. А сейчас обещанное виртуальное космическое путешествие. Представьте, что вы оказались на Луне. Что вы будете чувствовать?
1: Ощущения человека на Луне уже давно описаны теми, кто на Луне побывал. Прежде всего, это большое неудобство скафандра. Скафандр очень неудобная одежда, тяжелая, неповоротливая. И, к сожалению, тем, кто захочет погулять по лунной поверхности, придется одевать скафандр. Либо остаться в луноходе и смотреть в иллюминатор на окружающий пейзаж. А это не так интересно. К счастью, на Луне невысокая сила тяжести. Она в 6 раз ниже, чем на Земле, и даже массивный скафандр не будет так уж сильно обременять вас. Скафандр для работы в пустоте, в вакууме, весит около 100 кг. Но на Луне он будет весить 16 кг. Тоже немало. Но это здоровый, спортивно сложенный человек может позволить себе гулять в таком 16-килограммовом скафандре. Однако прыжки придется совершать в условиях пониженной тяжести, это, наверное, приятно. Я помню, на некоторых эпизодах работы астронавтов на Луне они даже пели от восхищения, прыгали на 2-3 метра вперед и песенки шаловливые пели, потому что, наверное, это очень здорово вот так вот передвигаться по лунной поверхности в тяжелом скафандре. Придется дышать искусственным воздухом, никогда вы не тронете голой рукой породу лунную, по крайней мере, на Луне, не взяв ее внутрь космического аппарата. Это тоже неприятно. Но самая большая, мне кажется, неприятность – это лунная пыль. Мы давно уже убедились в том, что лунная пыль чрезвычайно опасна. Она проникает во все щели, она очень абразивна, потому что нет газов, и все эти мелкие пылинки, они раздирают любой материал, буквально как шкурка наждачная. И в этом смысле надо быть очень осторожным, надо все время следить за своим скафандром, чтобы он не протерся, особенно перчатки, которыми вы будете брать лунные камни. И, в общем, это большая проблема. Лунная пыль – это проблема, правда, не такая большая, как казалось тем, кто писал фантастические рассказы о Луне, кто помнит рассказ Артура Кларка «Лунная пыль». Там описано то, как астронавты погибли, почти, потом спасли, но они почти утонули в глубокой лунной пыли. Этого, к счастью, мы нигде не встретили, лунная пыль не такая глубокая, как предполагалось, и все-таки это небольшая неприятность. А что приятно? Длинные дни. Двухнедельный день и двухнедельная ночь. Можно спокойно отдохнуть, а отдохнув, можно и ночью выйти погулять. Знаете почему? Вам не понадобится фонарик. Наша Земля так хорошо освещает поверхность на видимой стороне Луны, что можно прекрасно гулять без фонаря. Ночное освещение обеспечивает наша планета. Но если вы соберетесь на обратную сторону Луны, а это тоже интересно, там Земля не видна, и там ночью чрезвычайно темно. Но я же советую побывать на обратной стороне. Знаете почему? Там есть пещеры, а в пещерах возможна жизнь. И это не последняя научная проблема, которая пока еще не решена в отношении Луны. Есть ли жизнь на Луне? Мы не знаем. Условия в лунных пещерах вполне подходящие для жизни земного типа. А вот есть ли она там, это еще предстоит выяснить. Но даже если окажется, что жизни на Луне нет, для наших путешественников лунная пещера – это наиболее безопасное место. Там вы не будете страдать от метеоритной бомбардировки, и от облучения космическими лучами, то есть от радиации космической. Советую застолбить какую-нибудь пещеру для будущего отеля лунных туристов.
2: Почему люди так много лет не летают на Луну?
1: А зачем людям летать на Луну, если эти экспедиции уже доказали такую возможность? Это были чисто спортивные экспедиции с риском для жизни. И они показали, что человек может летать на Луну. Хотя автоматы, может быть, более дешево и быстрее могли бы совершить то, что когда-то в начале 70-х совершили астронавты американские. Но сегодня идет разговор о том, как продолжать исследование Луны. Тратить большие деньги на полет человека или небольшие на запуск луноходов и автоматических станций. Большинство астрономов считает, что человеку пока нечего делать на Луне, что автоматы обходятся дешевле, без риска для жизни человека, добывают те же самые научные факты, что и человек, летавший на Луну. Но все-таки люди, конечно, вернутся на Луну. Присутствие человека возвышает ту страну, которая этого человека туда послала. До сих пор Америка гордится своими астронавтами, и, конечно, любая продвинутая страна, достигшая высокого технологического уровня, такого же, как в США, хочет также продемонстрировать свое превосходство. Сейчас это Китай. Советская космонавтика не смогла этого достичь. Российская пока в планах на будущие годы мечтает о том, чтобы послать человека на Луну. Но я думаю, что первым человеком в нашу эпоху, в 21 веке, на Луну вернется китайский космонавт, потому что это национальная программа большой, богатой страны, которая хочет доказать себе и всему миру, что она вполне пригодна для современного технического прогресса. Раньше мы косо смотрели на китайские автомобили, а вообще на производство китайской промышленности, но с началом их космической программы мы все более лояльно относимся к китайской технике. И полет китайского космонавта на Луну, конечно, докажет, что их техника способна конкурировать с любой на мировом уровне. Это очень важно для Китая. Это же важно и для России. Так что я надеюсь, что и российский космонавт через несколько лет коснется лунной поверхности.
2: Если строить базы на Луне, то где? В пещерах?
1: Я думаю, что начинать нужно строительство баз именно с лунных пещер. Иначе пришлось бы лунную базу покрывать толстым слоем лунного грунта, который защитит от космической радиации. Лучше этого не делать, а просто разбить лагерь внутри лунной пещеры, которую мы уже обнаружили с орбиты. Они довольно обширные, и там можно вполне устроить целую научную станцию. Собирайтесь в пещеры, и вы не пожалеете. На Луне это самое безопасное место.
2: Ну что же, спасибо, Владимир Георгиевич. Мы завершаем этот выпуск подкаста с мечтой о собственном лунном отеле и надеждой, что наши будут на Луне. Об этом же песня друга нашего подкаста, музыканта Николая Гринько. Не забывайте подписываться, пишите свои ощущения и задавайте вопросы в комментариях. И, если можете, поддержите нас на платформе Patreon. А сейчас Николай Гринько «Наши на Луне». Кстати, после титров будет еще сцена. Пока.
3: Еще чуть-чуть, и ты вырастешь, Маша. Зуб вырастет новый, куда он денется? И станет вкусной невкусная каша, хотя ее вкус нифига.

редко, воздуха больше с открытыми окнами. Ездить быстро, слушать музыку громко. Небо синее, море мокрое. Решение сразу, сцепление плавно. Рваное сердце ничем не замажешь. И, кстати, деньги в жизни не главное. Деньги не главное в жизни, Маша.

0: Насколько это важно для ученых? Я думаю, что начинать нужно строительство баз именно с лунных пещер. Иначе пришлось бы область, откуда китайские ученые получили. Зараза. То место в океане Бурь, откуда китайские ученые получат этот грунт. Неизвестно кто. Этого очень мало, чтобы судить о строении Луны и об ее истории. Ладно, надо завязывать. Это он сверло остужает. Сейчас опять будет сверлить.
1: Производство студии подкастов «Картавый продюсер».

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Электронный носитель текста имеет, вероятно, кое-какие недостатки по сравнению с традиционным бумажным носителем. Но у него есть одно существенное достоинство. Становится возможным гипертекст, то есть связи между различными частями, даже между различными повествованиями. И при этом одно подчеркнутое слово может раскрыться или свое объяснение, или в обсуждении каких-то связанных других проблем. Приставка «гипер» меняет саму ткань текста. Он больше не ограничен линейной структурой. И мы видим предмет нашего интереса не изолированно, а в разнообразных связях с другими вещами. Я хочу сказать, что с наукой то ли происходит, то ли скорее уже произошло нечто подобное. Многое из того, что раньше больше было похоже на линейную последовательность. Сначала выучим это, потом обсудим вот это, а потом еще и вот это. Стало больше напоминать гипертекст. Настоящее понимание предмета включает самые разные гиперссылки, линки, ведущие от него к темам иногда соседним, а иногда относительно далеким. Когда вы ищете, в самом широком смысле изучая устройство вещей и Вселенной, такие линки, конечно, могут увести в сторону, но могут подарить неожиданные и иногда абсолютно неоценимые существенные подсказки. И не будем забывать, что когда вы уже в чем-то разобрались, следствие из того, что вам удалось установить, также могут распространяться и в другие области и послужить подсказками кому-то другому. Труднее ли воспринимать гипертекст, чем обычный текст? Наверное, да, в том отношении, что когда мы не двигаемся по тексту линейно, можно заблудиться, сбиться с пути, уйти куда-то в сторону. Но зато насколько интереснее. Я подозреваю, что одна из причин, по которой столь многие из нас навлекают на себя упреки, что, мол, проводим слишком много времени в интернете, это именно наличие гипертекста. С разветвленными гиперссылками никогда не скучно. Связь вещей в науке, встроенные в науку своеобразные гиперссылки, это тоже одна из причин, по которой в науке никогда не бывает скучно. Добро пожаловать! Сегодня у меня в гостях кандидат исторических наук и доктор философских наук Надежда Гигамовна Багдасарьян. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: И доктор физико-математических наук Юрий Андреевич Пирогов. Здравствуйте! И большое спасибо, что вы нашли время прийти сюда. Спасибо. Какой-то фантастический то ли рассказ, то ли повесть, и, может быть, даже такой не один, строил сюжет вокруг того, что на какой-то планете у каких-то инопланетян было не два пола, а три. Ситуация, по-видимому, абсолютно нереалистичная, потому что с двумя не очень понятно, как разобраться. Наша программа начинает, наконец, пропаганду традиционных сексуальных отношений. Давайте начнем с того, что посмотрим сюжет.
2: Когда граждане Советского Союза обсуждали в конце 70-х прошлого века проект новой Конституции, формально все было обставлено великолепно. В частности, регулярно выходил бюллетень, на разворотах которого слева был напечатан текст проекта, справа – полужирным шрифтом, он же, но с учетом поправок. Страницы просто пестрили ими. Коренных вопросов, типа руководящей роли компартии или форм собственности, они, естественно, не затрагивали. Впрочем, и менее существенные положения мягко и по-своему элегантно обходились. Впрочем, что такое существенные поправки? В связи с этим запомнилось предложение олимпийской чемпионки по верховой езде красавицы Елены Петушковой. Она посчитала, что одну из статей «Женщины имеют равные права с мужчинами» следует заменить на «Мужчины и женщины имеют равные права». Мелочь? Ну, вдумайтесь. Из первоначального варианта следует, что есть мужчины. И права женщин прекрасного пола, как принято говорить.

0: приравниваются к мужским, к сильному полу. Согласитесь, как бы подачка некоторая, свысока дарованная. То ли дело, если в Конституции записать о равных правах. Это ли не подлинное равноправие? Поправка, естественно, прошла. Вопрос, кстати, весьма актуальный до сих пор. Многих сознательных граждан беспокоит судьба женщин Саудовской Аравии. Им законом запрещено садиться за руль. Конечно, в наши дни многое изменилось. Хотя не столь уж давно по историческим меркам. Не будем вспоминать считающиеся отсталыми некоторые государства Азии или Африки. Форпост демократии Соединенные Штаты Америки право голосовать и быть избранными предоставили женщинам менее 100 лет назад, в 1920 году. Если там форпост, то в Великобритании образец. Избирательные права в 1928 году получил прекрасный пол, далеко обогнав благословенную страну в центре Европы, Швейцарию. Женщины там голосуют с 1971 года. Считайте, чуть больше 4 десятилетий. Так что же удивляться? Не в столь уж давние времена муж мог бесконтрольно распоряжаться всей семейной собственностью, даже если 90% этой собственности составляло приданое жены. В тех же временных рамках многочисленные карикатуры в периодических изданиях, их сюжет – попытки женщин стать врачами или полицейскими. Удивительно. Есть одна сфера, где дискриминации никогда не существовало. Может, с легкой руки матери пятерых детей госпожи Берты Бенц, супруги Карла Бенца, одного из королей автомобилестроения. За руль она села одновременно с мужем и сразу же отправилась в первые дальние путешествия. 80 километров в позапрошлом веке – нешуточное расстояние. Водительские права одновременно с несколькими другими женщинами она получила сразу же, как их начали выдавать. Вот почему не исключено, что именно благодаря отсутствию дискриминации целый ряд привычных сейчас автоприспособлений придумали женщины. Первые механические дворники, резиновый валик с ручным приводом, запатентовала Мэри Андерсон, а с электроприводом Шарлотта Бриджвуд. Не исключено, что если бы не допустили женщин к автомобилю на равных правах, мужчины до сих пор ездили бы с грязными стеклами. Их аккуратность в кавычках не идет ни в какое сравнение с женской. Да и громыхали бы даже самые навороченные авто, и вряд ли джентльмены обращали на это внимание. Вот почему именно женщины спроектировали первый глушитель. И еще, ГИБДДшникам обычно не верят, не заслужили, но статистика, говорящая о том, что женщины аккуратнее за рулем, похожа на правду.
1: Ну, женщины, видимо, не только за рулем, женщины просто аккуратнее. Ну, да, в частности, наверное, за рулем. Знаете, я что хочу спросить? Я хочу сразу спросить про главное, а уж дальше как получится. Мужчины и женщины, или женщины и мужчины, чтобы никого не выделять порядком, должны в каком-то смысле иметь полностью одинаковые права. И каково у нас основание для такого желания?
2: Ну, я думаю, что, безусловно, женщины и мужчины должны иметь права одинаковые. Безусловно. Тем более, что вот в поведенческом смысле, в общежитии, как участники общественного процесса, они в конечном итоге приходят к одному и тому же результату.
1: Как это может быть при биологических различиях? И почему при наличии биологических различий, которые по определению здесь всегда есть, будут, и вещь, по-видимому, абсолютно прекрасная, почему при этом мы продолжаем настаивать на том, чтобы во всем остальном, в так называемых правах, как бы их не замечать, делать вид, что их нет? Или я неправильно ставлю вопрос?
3: Ну, знаете, ну, конечно, есть биологические различия, есть социальная сторона дела, которая очень существенна для понимания того, что такое мужчины и женщины, как они взаимодействуют между собой. И какие тут возникают проблемы? Вообще, я должна сказать, что, наверное, нет более такой сферы, где так много намешано стереотипов, как сфера взаимодействия мужчин и женщин. Но вот этот гендерный сюжет, когда мы произносим «биологический пол», мы делаем фокус на биологических различиях.
1: Чего на них фокус делать? Они есть. О них не нужно делать фокус, они просто
3: нет,
1: есть.
3: Нет, мне кажется, нужно делать фокус. А потому что там есть разгадка очень многого из того, что выходит потом в социальную сферу и в сферу взаимодействия мужчин и женщин.
1: То есть делает их неравными. Это... Я весь внимание. То есть делает их неравными, непохожими.
3: Да, они не похожи, и они не равны в каком-то смысле этого слова. Когда в сюжете речь идет о равенстве, то это же не равенство биологическое. Это равенство социальное, равенство в правах. Да? И не случайно там говорилось о том, что там, право голосования там, и прочее, прочее. То есть это вопрос о реализации женщины как человека, как личности. Я думаю, что все знают, да, что в некоторых языках человек и женщина, человек – это только мужчина, да, понятием человек обозначает только мужчина. Так вот, об этом говорится в сюжете. Вот эти права равны.
1: Равенство в правах, то есть декларированные на бумаге.
2: Да, конечно.
1: И фактическое неравенство в том, как все это реализуется.
2: Как получается.
1: О, отлично, как получается. Да, а как получается, какой тогда смысл декларировать, если все равно получается?
2: Декларировать все-таки это необходимо. Так, для того, чтобы изначально эти права мужчин и женщин воспринимались действительно как одинаковые.
1: Чтобы подорвать веру в декларацию. Заранее было известно, что мы декларируем то, что нереализуемо из-за биологических различий. Вместо этого, может быть, гораздо более честно было бы декларировать нечто, что приближено к биологии.
2: Нет, вы знаете, жизнь многообразна. Вот я работаю в университете, читаю такие лекции, работаю со студентами. К нам приходят и студенты, и студентки. Так?
1: Когда вы сказали, работаете со студентами, вы этим словом мужского рода охватили и студентов, и студенток.
2: Конечно.
1: Уже некоторые неравенства.
2: Ну, что значит неравенство? Естественно, половые различия.
1: Нет. Уже некая дискриминация. Слово мужского рода, смешанные по гендерной ситуации во многих языках, где требуется грамматика, например, в русском, передаются словом мужского рода.
3: Правильно.
2: Когда они приходят и начинают учиться, они абсолютно одинаково, так сказать, воспринимаются преподавателями на занятиях, во время экзаменов, при защите там, так сказать, своих там, дипломных работ, диссертаций и так далее, и так далее. Но жизнь, к сожалению, разводит их в определенный момент. Не всегда, но, как правило, разводит их. Почему? Вот у меня были такие очень способные девочки, так, которые блестяще закончили университет, отличницы. И что после этого? После этого и та, и другая родили по две такие девочки. И, к сожалению...
1: Но вы счастливы только вы. Они, я надеюсь, счастливы.
2: Да, я, конечно, счастлив, безусловно. И они счастливы.
1: Нет, они-то счастливы. У вас смешанные чувства, потому что вам бы хотелось, чтобы они продолжали работать дальше.
2: Да, конечно,
1: всегда
2: естественно.
1: Способного ученика хочется такого.
2: Да.
3: Вы знаете, я хотела бы тоже обратиться к своему опыту преподавательскому. Зная, что я приду на эту передачу из этой темы, я вчера, принимая зачет в одной из своих групп, обнаружила, что в группе 4 круглых отличника. Ну, это второй курс, это еще, может быть, не так много. Но уже достаточно, чтобы понимать, что 3 из этих отличников – девочки и 1 мальчик.
1: Угу.
3: Я спрашиваю мальчиков. Говорю, ребят, что такое? Я не понимаю. Есть стереотип, что мужчина умнее. Я вижу, какие дисциплины. Математика выше, чертательная геометрия. Это же ваше. Вы здесь должны быть впереди. Как так получилось, что отличницы девочки, думаете, что они мне ответили?
1: Мальчики.
3: Мальчики.
1: Да.
3: Естественно,
1: да.
3: Я у них спрашивала. Мальчики мне сказали, да вы знаете, мы вообще-то тоже можем. Но мы что-то ленимся. А вот девчонки, они, знаете, они вот такие точные. Вот сказали сделать, они сделали. Они выполняют все свои задания. Вот они просто прилежные.
1: Но вы-то начали со слов, что есть стереотип, что мужской ум типа круче.
3: Вот теперь я хочу сказать. Есть вообще масса исследований на сюжет. Мужчины и женщины. Две группы исследователей, которые относительно недавно провели исследование. Они пришли к такому выводу, что все-таки мужчины, конечно, более способны, к тому, чтобы заниматься точными дисциплинами, информатикой, механикой и так далее. У девушек лучше получается все, что связано с языками, с лингвистикой. Так устроен мозг, говорят они. Что касается способностей. 2%, значит, вот если взять 2% самых умных людей, то в этих 2% больше мужчин. Правда, оказалось другое. Если взять 2% из обследованных самых глупых людей, то там тоже большая часть мужчин. Конечно, социологи, они считают, что женщины себя не реализуют как раз по причине того, что они вынуждены заниматься чем-то другим, отвлекаться.
1: Слушайте, давайте сюжет и сразу продолжаем.
3: Давайте. Хорошо?
0: А теперь простой вопрос. Зачем природа разделила не только людей, но и абсолютное большинство живых существ на два пола? Обычно усмехаются, вспоминают классическое элементарно, не задумываясь, отвечают «для продолжения рода». Ответ верный, конечно, но не совсем корректный. Биологи подтвердят, для размножения есть и другие способы, вегетативный, к примеру, или почкование. И те же ученые наверняка скажут, что с точки зрения рациональности некоторые другие способы предпочтительнее. Ведь природа всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Не городит огород там, где его не надо городить. Иначе говоря, простой метод предпочитает сложному. Тогда зачем? Ведь не предполагать же, что, передав двуполый способ от низших существ к высшим, то есть нам, она позаботилась о стихотворцах, к примеру, предоставив в их распоряжение огромное поле для любовной лирики, весьма существенной части поэтического творчества. Но шутки в сторону. Перебрав множество версий, ученые пришли к любопытному заключению. Его разделяет большинство. Замышляя придать тому или иному виду новое свойство, природа вначале испытывает его на мужских особях и лишь хорошо себя зарекомендовавшая передает женским. Вот тена. Но прежде чем возражать, обратите внимание, как элегантно разрешается извечный и запутанный спор о превосходстве мужчин над женщинами. Или наоборот. Действительно, с одной стороны сильный пол, с другой прекрасный. Уход от точного определения, но необходимо ли оно? И без него, приняв за основу гипотезу о некой миссии испытателей и передаче всего лучшего прекрасным дамам, стороны расходятся с устраивающей всех ясностью. Да, мужские особи, наряду с негативными чертами, имеют некоторые преимущества перед женскими. Но, с другой стороны, совершенство – удел, сами понимаете кого, кто чаще всего лишь в чудное мгновение появляется. Впрочем, вернемся к науке. На жучках-паучках все положения и гипотезы более или менее сходятся. У пауков самцы в среднем по размеру меньше самок, и паучья популяция мельчает на глазах. Большинство млекопитающих крупнеет. Вспомните, какие у них самцы. Примеров в животном мире не счесть. Ну а люди? У нас мужчины крупнее женщин, и увеличивается в целом высота особей человеческой популяции. Набил оскомину пример с рыцарскими доспехами из коллекции Тауэра. Не налезли они на среднего англичанина, а простоволосился цвет рыцарства. Мы-то их, если не гигантами, то весьма высокорослыми богатырями представляли, а они... Пигментация кожи у мужчин, как правило, темнее, чем у женщин, и род человеческий все больше и больше белизну кожи теряет. Кстати, экстраполируя этот процесс, некоторые ученые пришли к выводу, что со временем все народы станут чернокожими. Через 3000 лет примерно. Ну и что, привыкнем, скорее всего. О волосяном покрове можно порассуждать. Усато-бородатое засилье природе пришлось не по вкусу. Женщинам в массовом порядке оно не передается, как себя не оправдавшее. Пока, правда, соблюдается чувство меры. Но ведь тенденция явно к тому, что лысенькими будем. Не исключено и безбровыми, не путать с модой на выщипывание бровей. Впрочем, картинки портретов инопланетян, нарисованные по рассказам так называемых очевидцев, восстановите в памяти. Ничего они вам не напоминают? Остановимся в перечислении доказательств экстравагантной гипотезы. Предоставим зрителям самим поупражняться. Поверьте, аргументы найдутся. И, быть может, один из решающих в поэтических строках Валерия Брюсова. «Ты женщина, и этим ты права. От века убрана короной звездной. Ты в наших безднах образ божества».
3: Знаете, ну, здесь говорили, ты женщина, ну, и этим ты права. Да, конечно, это прекрасные поэтические строки. Но все-таки зачем наука занимается мозгом? Зачем она исследует мужской мозг, женский мозг? Выясняется, конечно, масса всякого интересного, неожиданного. Ну, например, я не биолог, но я вычитала такую информацию, что, оказывается, вот эти связи между правым и левым полушарием у мужчин и женщин разные. На треть вот эти связи у мужчин более слабые, более рыхлые, чем у женщин.
1: А, более слабые, да?
3: Да, они более слабые. У мужчины либо работает правое полушарие, и тогда он мыслит логично и рационально. Либо у него работает, либо его охватывают эмоции, и тогда он действует.
1: То есть либо он весь из себя мачо, либо он полностью раскис.
3: Ну,
1: что-нибудь одно из двух.
3: Ну, как-то ну, так. Да. Во всяком случае, ему трудно это сочетать. А женщине не трудно. И когда женщина обладая вот такой способностью одновременно быть умной, рациональной и эмоциональной, а с этим обращается к мужчине, он абсолютно теряется.
1: Нет, вообще дезориентирован. Он не понимает, кто перед ним.
3: Совершенно верно. Потому что с одной...
1: И чего ты хочешь? Вот этого или вот этого?
3: Конечно. Потому что с одной стороны, когда она эмоционально говорит, ну, послушай, меня обижают. Он говорит, ну, конечно, я должен... Он ощущает, он понимает, что он должен ее защищать. И в нем возникает вот эта потребность в том, чтобы ее защитить. Но с другой стороны, когда она пытается ему рациональное зерно донести, сказать, ну вот меня поэтому, потому-то обижают и так далее, он уже не понимает, что делать. Нет, тут он должен защищаться сам.
1: Кончается тем, что он начинает сердиться на женщину за то, что он не понимает ее состояние.
3: Так вот я об этом, я именно об этом и говорю. Почему надо знать и понимать? Потому что тогда женщина, как более мудрая,
1: да, конечно,
3: способна,
1: да,
3: регулировать этот свой посыл.
0: Без творческой воли человека жизнь – это шум ветра.
2: При изучении структуры головного мозга, это приходится изучать, так сказать, специально, мы измеряем размер головного мозга. Ну и вот, скажем, в течение последних 15 лет у нас в Центре магнитной томографии и спектроскопии мы проводили такие, так сказать, исследования и измерения.
1: А он, ну, у всех немножко разный, да, конечно?
2: Да,
1: как и все на свете, как и все остальное.
2: Ну, конечно, конечно, да. Нет, морфологически, то есть структурно, они...
1: Нет, объем, вы говорите об объеме. Объем немножко
2: объемы,
1: разный.
2: Конечно, да? Разные. Значит, размер головного мозга мужчин, ну, примерно на 10%, в среднем, конечно.
1: Да?
2: В среднем больше, чем размер, линейный размер головного мозга женщин. Ну, по объему еще, значит,
1: да.
2: Вот больше. Вот, ну что интересно.
1: Это что-нибудь означает?
2: Это означает, на мой взгляд,
1: да,
2: только одно,
1: да,
2: что в среднем,
1: да,
2: размер мужчины, объем мужчины больше, чем объем женщин.
1: Потому что мозг должен иметь образ тела, отвечать, ну, конечно, за все, что происходит, да, в теле и так далее.
2: Естественно,
1: да.
2: Ну, у детей, например, такая вообще все органы маленькие, в том числе и головной мозг. Так вот, в чем все-таки, так сказать, различия? Одно дело – разница в объеме, но есть еще особенности, на которые следует обратить внимание. Скажем так, вот мы наблюдали, измеряли размер головного мозга и мужчин, и женщин, родившихся в разные годы, начиная от 1910-го, скажем, до 1990-го. Так? И оказалось, что в зависимости от года рождения средний размер головного мозга мужчин не изменяется. А у женщин изменяется по синусоидальному закону.
1: Хочется, конечно, спросить, статистически значимы ли эти изменения, то, что вы наблюдаете?
2: Ну, в общем, да, это у нас выборка была весьма вот удовлетворительная. по крайней мере, она соответствовала вот выборке, которая могла быть взята из всего населения. Но вы знаете, что вот этот такая, вот период изменения размеров головного мозга в зависимости от года рождения, он соответствовал периоду солнечной активности 10-12 лет. Оказывается, женский мозг, как и вообще организм женщины, видимо, существенно более чувствителен к внешнему воздействию. Вот, по крайней мере, такой факт имел место.
3: Вот существует Всемирный экономический форум, ну, я сейчас не помню, в каком-то году принял решение о том, что надо проводить измерения гендерного равенства или гендерного неравенства. И такие измерения проводятся ежегодно. 128 стран участвуют в этих измерениях. Что измеряют? Измеряют занятость, измеряют экономические и политические возможности включения женщин в социальную жизнь и измеряют образование, медицинское обслуживание и так далее, медицинские услуги. И вот по всем этим данным выявляют такой индекс гендерного равенства. Ну, Соединенные Штаты Америки на 31-м месте. Вот пару лет назад я эту цифру помню. На первых
1: Гвинея
3: местах...
1: Гвинея какая-нибудь?
3: Нет, на первых местах страны Северной Европы.
1: Да, потому что они рожают меньше всего детей. Мне всегда интересно, как в этом... в этих gender studies такого сорта, в гендерных исследованиях, исследованиях равенства и неравенства, как, какая поправка и скидка делается на то, что женщина на сколько-то времени или на сколько-то лет выключена из того, что сравнивается. Она занимается рождением детей. Как может быть равенство, если мужчины на это не способны, а женщины наоборот способны?
3: Во-первых, в странах Северной Европы, вы, вероятно, знаете, да, существуют равные права и возможности.
1: Например, на отпуск.
3: Оставаться? Нет, оставаться с маленькими детьми.
1: Если отпуск, да.
3: Женщина имеет более серьезную какую-то профессию, в которой трудно прерываться, и ее муж готов ей помогать, то так оно и происходит. Он получает все формальные возможности для того, чтобы оставаться дома. Вы говорили о науке, о том, что да, вот жаль, они ушли... Знаете, можно заниматься наукой, а можно жить наукой. Если это занятие наукой, то тогда, наверное, можно отказаться, как говорят. Вот внуки появляются, и женщина занимается с внуками, уходит из науки и так далее. Если вы живете в науке, ничего вас оттуда не вытащит. И внуки, и все остальное... Ну, женщины же проходили уже это со своими детьми. И все прекрасно.
1: Обсуждаем это после сюжета.
3: Хорошо.
0: Женщины поступают по велению сердца, а мужчины по кодексу чести, который сами же изобретают. Это Джек Лондон. Казалось бы, закрыта тема, но наука не всегда верит писателям, даже великим. Что ж, послушаем ученых. Несколько университетов Великобритании провели масштабные исследования. Цель – понять, как справляются одновременно со многими задачами представители разных полов. И оказалось, женщины превосходят мужчин, ибо когда высокий уровень когнитивного контроля требуется, они на высоте. Рассказывают у проводящих опыт, как пелена с глаз упала. Вывод-то предопределен. Достаточно эволюционные корни вспомнить. Мужчины уходили на охоту, всерьез и надолго. Жди, когда в родной пещере появится. А женщинам и за детьми следить, и по хозяйству, и пошить шкуру одежду, и поиском пищи озаботиться. Убитого мамонта когда-то еще мужья принесут. Да и принесут ли вообще? Отсюда и пошло, что женщины гораздо лучше справляются в сфере экономической деятельности. Быстрее доводят баланс до нужного уровня. Не сходится баланс, сделают все, чтобы до сути докопаться. Да и как, руководители среднего звена они намного лучше, ибо более чуткие по натуре. Могут объективнее оценить подчиненных, поддержать, поощрить за отдельные заслуги, способствовать развитию профессионализма, да и наказывают по справедливости. Как ни странно, меньше поддаются эмоциям. в отличие от мужчин, правильнее распределяют семейный бюджет, умеют экономить. У них всегда есть план на перспективу, заранее продумывается, где будут учиться дети, что нужно надеть, куда поехать отдыхать. И результаты других тестов удивительны. С мужской работой по дому женщины лучше справляются, ибо более аккуратны. Мужчинам, оказывается, не сравнится с ними в искусстве забивания гвоздей, к примеру. Женщины виртуозно вколачивают их в стену, причем любого размера, да еще и элегантно. Стены целыми остаются. Впрочем, на гвоздях сосредотачиваться не будем. А то потянет на перефраз культового когда-то стихотворения: «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей». Тем более, что есть другие парадоксы. Выстраиваем ряд последовательных понятий: наука, ученый, логика, мужская логика. То есть умеют мужчины логически мыслить. Что может с их логикой сравниться? Но среди авторов научных статей в возрасте до 30 лет превалируют женщины. Да еще как! 70% публикаций им принадлежат. И ведь понятно, в общем-то. Они терпеливы, будут проводить исследования до конца, не бросят на полпути. У них должно быть все идеально. Но в возрасте 50-60 лет они уходят из науки. Другое отвлекает. Внуки, к примеру. Вспомните поговорку: первый ребенок – это последняя кукла, а первый внук – это первый ребенок. Исключения, естественно, бывают. Но по-джентльменски женщины уступают свои законные места в науке джентльменам. И они стаей бросаются на освободившиеся места. В позднем возрасте, по статистике, 90% публикаций принадлежит им. Так что миф о том, что наука – прерогатива мужчин, можно считать разрушенным. Дотошность, скрупулезность, терпение – типичные женские качества, столь необходимые в науке. Эх, если бы они не уходили. Еще неизвестно, кто на самом деле науки бы двигал и кто бы мог их прославить. Но затерялись в безвестности подруги Ипатии, дочери Байрона, графини Лавлейс, Софьи Ковалевской, Марии Кюри-Складовской, Натальи Бехтеревой. Не исключено, одна из самых больших потерь человеческой цивилизации. И пусть не страдает мужская гордость, не обессудьте за вывод. Женщины весьма способны к занятиям наукой. Просто им некогда.
1: Что мешает мужчинам быть такими же прекрасными, как женщины? Внимательными, способными делать несколько дел одновременно, чуткими. Все, что здесь было перечислено. Что мешает мужчинам подняться до уровня женщин?
2: Ну, я думаю, что мужчины тоже бывают разные, так? И могут подняться до уровня женщины в аккуратности, в четкости исполнения и в прочих, так сказать, вот, женских достоинствах. Но вот я хотел все-таки, так сказать, об интеллекте тоже еще сказать несколько слов. Значит, обычно вот считается, что размер головного мозга, так вот он как-то коррелирует с интеллектуальными качествами. Но на самом деле вот у мужчин и у женщин головной мозг имеет разные размеры, а интеллект, на интеллект это практически не сказывается.
1: Ну, практически что значит?
2: Не сказывается. Размер нет, конечно. А вот давайте так посмотрим на... Ведь мы говорим о среднем размере головного мозга. Вот, например, у Эйнштейна... Размер головного мозга был далеко не самый крупный. Мне, например, представляется, что связи, которые быстро устанавливаются между нейронами головного мозга, оказываются и быстрее, и устойчивее при меньшем размере головного мозга. Может быть, с этим связано то, что, так сказать, вот женщины имеют и более быструю реакцию, запоминают значительно больше информации, владеют ею очень быстро. Быстро изымая, так сказать, из закоулков головного мозга.
1: Наличие женской и мужской логики – это миф или не миф?
2: Вот, может быть, это связано с меньшим размером головного мозга.
1: Во-первых, сначала есть ли явление. Дальше, если нет, то нечего обсуждать. Если есть, то можно обсуждать, с чем связано.
3: Нет, ну, конечно, мужчины и женщины мыслят, вообще видят мир по-разному.
1: Потому что гормоны разные? При одном и том же мозге он регулирует. Я говорю, так сказать, вслух. Первое, что мне приходит в голову, регулируется разными гормонами, да?
3: Не знаю, я не занимаюсь этим специально, но я понимаю, что для мужчин важно, что мужчины легче мыслят пространственно. Вот это действительно... Ну, возьмите вот такой совершенно элементарный пример, житейский, обыденный. Когда нужно куда-то поехать, да, найти там какое-то место. Мужчины ориентируются по карте. Они говорят, так, сейчас на карте все посмотрим. А женщины говорят, ой, слушай, надо вот завернуть вот за тот вот хорошенький домик. Вот я точно помню, вот за домик надо завернуть.
1: Ну, кстати, работает, это... как мы знаем, работает, бывает и то, и другое.
3: Ну, конечно,
1: и то, и другое. Способ, вполне способ адаптации к реальности, вполне способ существования.
3: Но мы говорим о доминантах. Ага. Да? То есть для мужчин легче сориентироваться. Потом еще, знаете, как женщины карту, да, смотрят, она должна быть непременной. Я это тоже делаю даже как? На своем навигаторе.
1: Как?
3: Ну, мне вот навигатор, он же там имеет север-юг, запад-восток, и поэтому я вот еду прямо, а навигатор мне линию дает, например, там налево, и я должна как-то сориентироваться. Я его с усилием некоторым, да, поворачиваю на этом своем экранчике, чтобы я видела, как мне дальше ехать прямо. Когда рядом со мной сидит мужчина, ему этого делать не надо, он прекрасно ориентируется так, как ему показывает навигатор. Мы едем прямо, а навигатор показывает там налево, но он прекрасно понимает, как правильно.
1: Вы используете часть женских, отмеченных здесь женских способностей заниматься несколькими делами одновременно для того, чтобы оторваться непосредственно от вождения и устанавливать навигатор.
3: А это совершенно точно. Что касается вождения, это тоже давно известная вещь, что женщины все-таки меньше делают аварий, чем мужчины. По
2: они
3: статистике.
1: Потому по что статистике. Регулируются другими гормонами.
3: А не потому, что блондинки отчасти, за рулем.
1: Да. Да, потому что.
2: Нет, конечно, это дело не в интеллекте, а именно вот в той осторожности, если хотите, настороженности, которая все время их сопровождает. Это, я уверен, что разница гендерная, вот гендерные отличия определяются в первую очередь жизненными обстоятельствами. Вот мужчина занимается такая действительно вот охотой на мамонтов, так, а женщина занимается в первую очередь заботой, занята заботой о своих...
1: Но женщина собирает ресурсы.
3: Ну, да.
1: В значительной степени женщина собирает, накапливает ресурсы.
2: Да. И так же и за рулем. Вот она поэтому и думает, ага, вот что это произойдет и так далее, и так далее.
0: Свет в небе и свет в душе – один свет. Разные только источники.
1: Тренд на гендерное равенство в основном последних десятилетий связан с тем, что наша жизнь в значительной степени стала более цивилизованной, она успокоилась. Мы, в общем, считается, что мы не подвержены опасности, выходя на улицу. Мы, ну и в общем, так оно и есть в сравнении с жизнью в существенно менее развитых странах. А верно ли, что только тогда в обществе начинается движение за равные женские права? А до этого даже вопроса такого не возникает, потому что лучше то состояние, где они имеют неравные права. И отсюда вопрос, следует ли приезжать в далекие страны и говорить им, что им, собственно, неплохо бы установить одинаковые права мужчин и женщин. Это сложный вопрос.
3: Это сложный вопрос. Простой. Во-первых, я думаю, что эти процессы, вряд ли их можно привнести так уж активно извне. Разумеется, мир открыт сегодня, и мы все смотрим на то, как живут люди в других странах. Но все-таки эти условия, они вызревают внутри каждой культуры и внутри каждого общества.
1: Да.
3: А вот вы говорили, вот вы спрашивали, а зачем тогда два пола, если можно вот как-то иначе?
1: Да.
3: Существует универсальный закон, он существует и в природе, и в обществе. Это закон необходимого разнообразия. И это известно, он универсальный закон. Чем система многообразнее, тем она устойчивее. И то, что касается разных моментов, разных каких-то свойств, качеств, мужского и женского интеллекта, мужской и женской биологии, да, мужских и женских ролей в социуме. Это все вещи, которые живут и работают по принципу дополнительности, но составляют целое. А вот по поводу еще IQ тоже, ну, интеллекта, да, ну, есть измерения известные, которыми пользуются в современном мире. Я, ну, не очень уверена, что они абсолютно адекватны, но все-таки других таких достаточно серьезных измерений пока еще не придумали, пользуются IQ. Есть такая очень с высоким IQ женщина в Соединенных Штатах Америки. Она ведет рубрику в одном из журналов. Эта рубрика называется «У Мэрилин». И эта рубрика научная. У нее IQ даже посчитать оказалось трудно, потому что, ну, там 200 – это максимум, но она дает больше. Угу. Вот в этой своей рубрике, ну, там люди задают вопросы, она на них отвечает. В основном это все вокруг науки, включая математику. Да? Все говорят, что женщины менее склонны к математике. Вот она недавно объяснила там некий математический парадокс. Я тут не специалист, но, значит, вот знаю, что это был какой-то парадокс, который не могли разрешить математики. Она объяснила, и вокруг этого началась вообще страшная такая яростная дискуссия среди специалистов-математиков. А она не математик никакой, она драматург. Она драматург, писательница, журналистка и так далее. То есть вот вам пример, да, того, что, в принципе, бывает в мире, да, бывают и такие.
1: У нас еще очень характерные примеры, всем известные, которые у многих на слуху, в следующем сюжете.
3: Да.
0: А что касается профессий, куда путь женщинам практически закрыт, к рангу послов, к примеру, не пускают на столь высокие международные посты прекрасный пол. Мелькнула в начале века на дипломатическом небосклоне яркая звезда по фамилии Калантай. В шведской королевской семье ее до сих пор с восхищением вспоминают, удивляют с талантом и умением блюсти интересы своей страны. Пример, если и не единственный, то явно нетипичный. Принижая способности женщин к дипломатии, мужское большинство сильно заблуждается. Кто в быту чаще сглаживает конфликты? Объяснять вряд ли стоит. Обиды возникают по вине сильного пола, как правило. Вот и кажется, что неудачи в межгосударственных отношениях, в управлении странами связаны с мужским кодексом, с тем, что лежит в основе и достоинств, и недостатков мужчин. Это, конечно, художественный вымысел. Из модной повести эпизод взят. Украинка, жена российского министра обороны, позвонила русской, жене его украинского коллеги. Они одним телефонным разговором решили конфликт. Больше похоже на правду бытовавшая в народе байка во время путча 91-го года. Поговаривали, не вытерпела жена одного из членов ГКЧП маршала Язова. «Куда ты, старый дурень, полез?» Путч рассыпался на третий день. Если из сказки все это, то, по крайней мере, явный намек в них есть. И повторяем. Дело не в том, что мало женщин пробивается во власть. В последние годы, наоборот, примеров встречается все больше. Беда в том, что покоряют правительственные высоты женщины с мужскими характерами. Хиллари Клинтон, к примеру. Напомним, что американцы, светочи демократии, дали женщинам право голосовать меньше 100 лет назад. И при этом утверждают, что их образцовой стране, ее политическим институтам 2,5 века. Так вот, в США в свое время любили рассказывать, был это анекдот, вряд ли важно. Президент Билл Клинтон едет в автомобиле со своей женой Хиллари. И она им говорит, по моим родным местам проезжаем. Видишь, вдалеке фермер пашет, между прочим, мой одноклассник. Школьный роман с ним случился. Далее диалог развивался так. Вышла б за него замуж и прожила всю жизнь на ферме. А так жена президента Соединенных Штатов, первая леди. Нет, дорогой. Тогда бы президентом Соединенных Штатов Америки был бы он. Мэнни убила ей шансы занять невиданный доселе пост в Белом доме. Как его зовут? Может, первый джентльмен? По аналогии с первой леди. Ибо у Хиллари, если она будет баллотироваться, есть шансы. И весьма неплохие. Но уж больно мужской характер у нее. Не привнесет она ни в Белый дом, ни в его международную политику, необходимую сейчас и Америке, и всему миру женственность. С большой буквы. Которая означает силу слабого и прекрасного пола. Посему рекомендации шутливые, к сожалению. Не проходить ли вновь избранным правителям стажировку, чтобы перенять у женщин мудрый, спокойный, уверенный стиль хозяйствования в семье, с тем, чтобы возвысить его до государственного масштаба? Вдруг тогда что-то изменится? К лучшему.
1: Помните эту замечательную книгу про гендерные различия, которая называлась «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», где обучали людей, которые сталкивались с этим первый раз, им объясняли доходчиво, что, как мы сейчас понимаем, гормональная регуляция настолько разная, что два пола воспринимают друг друга почти как инопланетяне. Мы об этом немного говорили. Тем не менее, мы каким-то образом находим общий язык, причем совершенно не обязательно и далеко не только на почве сексуального взаимодействия. А вообще мы способны построить общество, где мы можем взаимодействовать. Мне кажется, это успех. Но это успех все-таки относительно недавний. И...
3: Ну, знаете, вот что касается сексуального взаимодействия, это ведь это сфера, которую нельзя вообще отделить от взаимодействия интеллектуального. Ну, нельзя.
1: О, как нельзя. Здорово, да.
3: Потому что, понимаете, это же диалог. Если этот диалог получается на уровне интеллекта, он будет получаться и в интимной жизни.
1: Диалог
3: это
1: между,
3: умение,
1: между партнерами,
3: это
1: да?
3: Конечно.
1: Да.
3: Это способность услышать, настроиться, подстроиться, ну что еще? Но оно, это есть продолжение диалога интеллектуального, диалога эмоционального, диалога когнитивного.
2: Да, ну с этим действительно можно согласиться. Вы это правильно подметили. Ну, в общем, да, и, может быть, даже наиболее такие вот устойчивыми являются семьи с высоким уровнем взаимного понимания, одинакового уровня, ну или близкого уровня интеллекта.
3: Ну, конечно, что касается семьи, то мы же видим, что меняются роли мужчин и женщин, меняются, и меняется тип семейных отношений.
1: Меняется.
3: Конечно, меняется. Но это может быть отдельная тема вообще.
1: И тем не менее, очень коротко, да. Очень коротко ваш прогноз на то, как будут развиваться гендерные вопросы, связанные с гендерным равенством, ну, с теми изменениями, о которых вы говорите.
3: Вы с этого вы начали с того, что наконец мы организовали передачу о традиционных отношениях и традиционных ролях в социуме. Я думаю, что все-таки...
1: Ну, то есть будут становиться в каком-то смысле нетрадиционные.
3: Мой прогноз заключается в том, что семья будет диверсифицироваться. То есть разнообразие, вариации семейных отношений будут расти.
1: А за пределами семьи? В обществе два пола встроенные в общество, в социуме.
2: Жизнь становится комфортнее,
1: да, так? Да.
2: И гендерные различия в общественной жизни, во взаимодействиях полов будут нивелироваться. Различия будут нивелироваться.
1: Да?
3: Гендерные,
1: да.
3: Социальные. Но да. Я бы не согласилась с тем, что жизнь становится комфортнее. Где она комфортнее?
1: Мужчина и женщина наконец не согласились за сегодняшнюю, за нашу сегодняшнюю программу.
3: Мы очень деликатны по отношению друг к другу. Да. Я думаю, что тут, в общем, понятно, где мы были согласны, а где не согласны друг с другом. Но жизнь, в каком смысле она стала комфортнее? Что машины у нас лучше? Вы посмотрите, что такое жизнь в большом городе. Что такое жизнь в мегаполисе? Где уж тут комфорт, когда мы добираемся по 2 часа на том расстоянии, где вообще 15 минут достаточно было бы еще какое-то время назад.
1: Но это не буквально гендерная проблема.
3: Нет, она не гендерная, но вот эти сложности современной жизни, жизни в больших городах, жизни в парадигме успеха, успешности, да, это тоже отдельный разговор, и я не очень люблю этого слова «успешность». И успех в том смысле, в котором сейчас все чаще и чаще его используют, употребляют.
1: Там подчеркивают, что это мужчина и это женщина, когда говорят об успешности. Говорят, немножко по-разному рассказывают об успешном мужчине и успешной женщине.
3: Немножко по-разному, но в принципе это универсальная категория. Это универсальная. Вот,
2: весьма универсальная.
3: Категория лидерства, да, категория вот такого, такого завоевывания социального пространства и не только социального.
1: Это перенесение мужского роли на женщину?
3: Да.
1: Перенесение мужской роли на женщину, да?
3: Конечно.
1: И вам поэтому это не очень нравится?
3: Оно мне... Вы меня не ставьте перед таким жестким вопросом. Мне нравится или не нравится, я в данном случае выступаю как социолог, который пытается оценивать это. Что касается меня лично, нормально.
1: Да.
3: Мне нормально. Я, вот та среда, в которой я нахожусь, это среда, в которой, ну, я чувствую себя весьма естественно и органично. Ну, нравится, не нравится, но мы должны понимать, что вот есть некий объективный процесс. Мы просто должны быть способны предвидеть то, что с нами будет. А это означает, что мы должны увидеть весь контекст этих процессов. Хорошо, нехорошо. Разумеется, мы способны влиять на эти процессы. Мы можем на них влиять. Но здесь тоже возникает вопрос. Кто и с какой целью? И кому выгодно? Вот это все вещи, все вопросы, которые требуют вообще разговора уже совсем другой темы.
2: Ну, будущее – это все-таки такая, вот, это не машина времени. Вот, скорее мы прогнозируем, такая, вот, будущие поступки, действия, жизненные обстоятельства, анализируя и прошлое, и настоящее.
1: Спасибо. Будем следить за развитием событий. Дорогие мужчины и женщины, цените друг друга. Мы все прекрасны. Большое спасибо. Надежда Гигамовна Багдасарян и Юрий Андреевич Пирогов. Большое спасибо. До свидания.
3: Спасибо.
1: До свидания.
2: Спасибо вам.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Научная станция вызывает Землю. Как слышно? Прием.

0: Алексей Водовозов, военный врач, член Ассоциации медицинских журналистов, автор книги «Пациент разумный. Ловушки врачебной диагностики, о которых должен знать каждый». На форуме «Ученый против мифов 10» выступал с докладом «Что не так с остеопатией?». Кто-то что-то про нейроактивацию мышц слышал? Сходил к массажисту, он мне предлагает так называемые, с его слов многими, глубинные мышцы активировать. То есть завязано все на правильность выполнения движения, и мозг запоминает, как эти мышцы правильно работают, под его контролем. И потом всегда эти мышцы так будут работать правильно, если не произойдет какой-нибудь сбой, то есть травма. Ну и вспомнила, что в рамочке слово «остеопат» было. Оттого вообще веры нет в нейроактивацию мышц.
1: Ну, смотрите, во-первых, мышцы у нас действительно активируются нервным импульсом. И этот импульс действительно исходит из головного мозга. Но научить его пассивно, да, то есть как-то двигая, пытаясь двигать какие-то там глубинные, поверхностные, неважно какие мышцы, другим человеком, если другой человек это будет делать, мозг этого не запомнит. Потому что это неактивное движение. Вспомните сами. Ну вот, например, как можно научиться танцу? Тренер будет подходить к вам и изгибать как-то ногу, ставить как-то руку и двигать этими мышцами, чтобы вы запоминали эти движения? Вообще-то нет. Существуют определенные методики, и вы тренируете мышцы. То есть самое главное во всей работе мышц – это тренировка, причем активная. Да, если головной мозг постоянно посылает одни и те же импульсы, постоянно получает одну и ту же обратную связь, мы это запоминаем. То есть именно на этом эффекте построено любое обучение. Неважно, что это, танцы, фехтование, игра в теннис, вождение автомобиля и так далее. Эту вещь мы должны повторять неоднократно. Неоднократно. То есть если вы один раз сходили на массаж, вам что-то помяли и так далее, мозг этого не запомнит. Он запомнит удовольствие. Да, действительно, массаж приносит удовольствие. Именно поэтому вам потом захочется еще раз сходить, чтобы вам все это размяли, чтобы мышцы расслабились и прочее, прочее. Но никакой нейроактивации и уж тем более глубоко лежащих мышц при этом, конечно, не происходит, потому что глубинные мышцы вы можете активировать только определенными видами физической нагрузки. Об этом можно узнать либо у специалистов спортивной медицины, либо у адекватных тренеров и так далее. То есть это вполне доступно для всех. Но, еще раз повторюсь, это не медицинская методика. Да? То есть нейроактивация мышц происходит физиологически.
0: А кто сказал, что, например, массаж – это плохо? То есть если остеопат промассажировал спину и при этом снял некоторые виды болей – это плохо? Нужно идти к врачу, который расскажет о возрасте и о защемленных нервах, выпишет обезболивающее и отправит домой? То есть врач снимет боль, попутно посадив человеку печень, почки и будет ждать, пока организм человека сам справится с болезнью. Желаю Алексею никогда не болеть, а то попадет в руки тех, кого он так усиленно защищает.
1: Во-первых, массаж – это хорошо. И я это подчеркивал неоднократно. И не надо путать, да, между собой остеопатию и массаж. Хотя это очень тесно переплетено, по крайней мере, сейчас. То есть я понимаю, что это абсолютно разные направления медицины, и остеопаты есть разные. То есть я когда готовился к выступлению, специально общался с разными остеопатами, и среди них есть много людей, которые просто пошли под эту вывеску, потому что вывеска продается очень хорошо, как вы понимаете. Там есть люди с неврологическим образованием, то есть они прекрасно знают, как располагаются нервы, да, какие прекрасно знают, как располагаются нервы, да, какие могут быть.

0: в смысле сочленений, да, именно в смысле связок, мышц и всего остального, мы можем изменять процессы, которые протекают внутри него. Вот что имеется в виду в остеопатии. Массаж – это массаж. Это замечательная вещь, она действительно иногда помогает. Не при всех видах болей, вот в чем проблема. Некоторые виды боли действительно требуют медикаментозного вмешательства, это правда. И нет, нельзя прям так сильно посадить печень, да, по крайней мере, при помощи использования современных препаратов с доказанной эффективностью. Но зато можно этот процесс запустить, если вы вовремя не обратитесь к правильному специалисту. Да, я понимаю, если, например, боль была связана, ну, с перенапряжением. Либо, ну, то, что называется, сорвали спину, да, то есть взяли некий там неподходящий вес или поймали что-то падающее неправильно, или попытались поднять, опять же, нечто неправильно. Да, в данном случае массаж, неважно, кто его проводит, он может называться как угодно. Он может называться и массажистом, и мануальным терапевтом, и хиропрактиком, и кем, вот еще там целая куча названий может быть. Но если он будет выполнять лечебный медицинский массаж по всем правилам, вот по всем канонам именно этого лечебного массажа, то он окажет пособие медицинское, не остеопатическое. Вот что нужно понимать. Еще раз подчеркну, я не приравнивал массаж к остеопатии. Это принципиально разные вещи. Остеопатия – это отдельное течение в медицине, причем цельное течение. Оно не ограничивается только массажом. Да, массаж – это медицинская методика с доказанной эффективностью в некоторых случаях. Это правда. То, что внутри остеопатии массаж может использоваться, это тоже правда, потому что там далеко не все специалисты придерживаются вот этой остеопатической идеологии. И я приводил эти цифры во время выступления, что даже в Соединенных Штатах, на родине остеопатии, всего около 6%, то есть 6% остеопатов используют остеопатические методики. Все остальные 94% – это методики медицинские, нормальные, доказанные и так далее. Массаж – это, опять же, вещь, которая имеет свои противопоказания и показания. И входить он может как в медицинскую реабилитацию, так и в практику, например, врача, называющего себя остеопатом. Вот что важно понимать, да, что не каждый остеопат – он остеопат настоящий, скажем. И бывают люди, которые просто работают под этой вывеской, просто потому, что она хорошо сейчас, вот конкретно сейчас, это такой модный тренд, она хорошо продается, и там действительно крутятся совершенно другие деньги. Ну, можно сравнить, наверное, в 90-х, как было с мануальной терапией, а если чуть-чуть отмотать назад, где-то там 70-е, 60-е, как раз медицинский массаж примерно такой же популярностью пользовался. Просто это очередной виток. У нас история развивается по спирали. Вот мы сейчас точно такую же спираль наблюдаем.
1: А костоправы – это остеопатия? Как вообще к ним относиться?
0: Если говорить о костоправах с медицинской точки зрения, да, и вот с точки зрения всех этих альтернативных течений, то это скорее хиропрактика. Это тоже искусственное течение в медицине, у которого тоже есть свой автор, Палмер, и это тоже было создано в 19 веке, примерно в то же время, когда Стил создал остеопатию. То есть просто человек, вот ему подумалось, да, некое такое озарение вот у него в головном мозгу, а что, если у нас есть врожденный интеллект, который течет от головного мозга по спинному мозгу и потом растекается по всем органам и управляет ими? Ну, это, как вы понимаете, звучит только с нашей точки зрения, с современной точки зрения, да, со всеми нашими знаниями, умениями, навыками. Оно звучит бредово. А тогда, а почему нет? И для того, чтобы этот интеллект врожденный тек правильно, нужно исправлять все препятствия на его пути. Одно из важных препятствий с точки зрения костоправов, ну или хиропрактиков, это подвывих позвонков, так называемый. Так называемое, это важно, потому что действительно могут быть вывихи, подвывихи позвонков и так далее, но это чрезвычайно тяжелая ситуация. Человек, скорее всего, он не будет двигаться, вообще не будет двигаться, если у него на самом деле будет смещен позвонок. Это потребует либо нейрохирургического вмешательства, либо ортопедического, либо травматологического и так далее. То есть это придется исправлять именно при помощи всяких железок и прочего-прочего. Мы не сможем просто нажать на этот позвонок, да, чтобы он встал на место. Почему это опасно? Это попросту опасно, потому что если сместился позвонок, ну вдруг такое произошло на самом деле, это означает, что сместились и нервные корешки, которые идут через каналы от спинного мозга, и различные артерии и вены, которых там тоже очень много. И при любом

0: этом действии, мы можем либо их пережать, либо переломить, либо, не знаю, что-то еще с ними такое сделать, устроить некий блок. И самое противное в хиропрактике то, что такое иногда происходит. Потому что хиропрактики практикуют именно агрессивное вмешательство. Вот если вы видели когда-нибудь, когда человеку начинает там заламывать голову, да, вот так шею сворачивать направо-налево, или там ноги и руки вот так вот все с хрустом, то вот это хиропрактика. И, к сожалению, нередко такие вмешательства заканчиваются, ну, особенно если это вращают туда-сюда шею, то у человека иногда, описаны такие случаи, либо повреждается, либо даже разрываются артерии, которые идут в головной мозг. И это, к сожалению, заканчивается летальным исходом. Такие мастера, скажем так, заплечных дел, да, они попадают, естественно, под следствие, потом оказываются в тюрьме и прочее, прочее. Но людей от хиропрактики это никак не отворачивает. То есть они считают, что эти люди могут руками исправить некие дефекты, которые у этих людей якобы существуют. Якобы. Это важно, потому что все эти подвывихи и прочее, прочее, они не доказываются, например, рентгенологическими исследованиями, МРТ, КТ и прочее, прочее. Потому что существует определенная методика доказательства и клинической эффективности того или иного вмешательства, того или иного лекарства. По хиропрактике ничего такого доказывающего не существует.
1: Чтобы критиковать врачебную специальность, нужно было бы ее хотя бы получить, потом лет 5 отработать, потом отучиться на эксперта, а только потом рот открывать. Это во всех специальностях врачебных так. Чем остеопатия хуже? Словить хайпа все молодцы. Дальше-то что? Не представляю себе хирурга, который вышел и давай доказывать, что терапевты недоучки криворуки. Ему сразу рот заткнут, хотя бы соображений внутрицеховой солидарности.
0: Ну, во-первых, внутрицеховая солидарность, да, если такая и существует, она касается только внутри специальности, может быть, да, какая-то некая организация, потому что между собой врачебные специальности вполне себе могут враждовать, если что, если это необходимо, да, особенно если нужно решить, какую тактику выбрать в ведении данного пациента. И если он заходит, его патология заходит одновременно в сферы деятельности нескольких специальностей, бывают такие жаркие баталии, что никаким остеопатам и не снилось. Заодно хотелось бы спросить у товарища, который задавал вопрос, а где учат на эксперта? То есть что это такое? Это университет некий, это некая, еще там, не знаю, некоммерческая организация или прочее, прочее. Всю необходимую информацию по медицине, скажем так, да, по базовой медицине я получил за 6 лет учебы в военно-медицинской академии. Затем была интернатура, затем были несколько специализаций повышения квалификации и прочего-прочего. По большому счету, за свою врачебную деятельность я в основном только делал, что учился. И да, я в том числе проходил специализации по доказательной медицине, по клиническим исследованиям, просто потому, что в наше время этого еще не было. И нас этому не учили в 80-х, в Советском Союзе про доказательную медицину слыхом не слыхивали. Поэтому пришлось брать на известном достаточно ресурсе Курсера, курсы университета Джонса Хопкинса и других известных университетов, которые там доступны, и изучать. То есть изучать, как проводятся клинические исследования, как они оцениваются, какая методика анализа полученных исследований и так далее. Потому что, ну, действительно, это важно. Это важно. Потому что, ну, нет вот у нас, например, претензий к нейрохирургии. Могут быть претензии к некоторым методикам, которые есть там внутри. Нет претензий к педиатрии, но могут быть претензии к тем методикам, опять же, которые там используются внутри. Почему есть претензии к остеопатии? Потому что это не нейрохирургия, не педиатрия, не терапия. Это искусственно созданная специальность, которая была придумана одним человеком. И самое главное, что у нее нет истории. То есть мы не можем отмотать назад и дойти, например, до трудов Гиппократа и найти там что-то про хотя бы отдаленно похожее на остеопатию. Отдаленно похожее на токсикологию там есть. Отдаленно похожее на терапию там есть. Там есть даже санитария с гигиеной и все остальное. То есть все это идет из таких достаточно древних времен, с первых письменных источников, считайте. И мы историю любой медицинской специальности можем отследить. И у нее всегда есть предшественники, у нее всегда есть некое базовое физиологическое обоснование. То есть оно не выпадает из научной картины мира. Остеопатия из этой картины выпала сразу, как только ее придумали. Просто потому, что человек решил вдруг, что мы можем создавать некое воздействие внешнее и при помощи него влиять на наши внутренние органы. Такого нет. Еще одна важная вещь внутри остеопатии – так называемая биокоммуникация. Это совершенно, опять же, эзотерическая вещь. Почему? Потому что утверждается, что при помощи некоторых мышечных усилий, да, то есть мы можем там сгибать определенные мышцы, воздействовать на определенные связки и суставы, мы можем как бы задавать вопросы организму о его состоянии. Например, там, сгибая руку, мы можем спросить, как чувствует себя печень. И печень нам такая: да хорошо, я себя чувствую, все замечательно. Такого, естественно, быть не может, в принципе, да, с современной точки зрения. Ну, подумайте, мы сегодня живем в 21 веке. И мы будем говорить о том, что мы через руку можем общаться с печенью. Простите, но это бред абсолютный. Это точно так же, как мы говорим про гомеопатию, что мы можем передавать информацию о неком веществе, о некоторых молекулах, если этих молекул даже нет. Мы можем говорить о биоэнергетическом взаимодействии, которое не определяется никак. Вообще мы его не можем засечь, мы его не можем воспроизвести. Ни один гомеопат не отличит препарат в разведении, например, С30 от препарата в разведении С300. Просто потому, что не существует таких методик вообще в принципе, даже теоретически. Мы не можем их описать. Именно поэтому такие большие претензии к остеопатии, гомеопатии, хиропрактике, к прочим придуманным вещам. Придуманным, еще раз повторюсь. Потому что, ну, для многих может быть такое открытие, например, та же традиционная китайская медицина – это новодел. То есть это вещь, которая появилась в конце 50-х годов, когда товарищ Мао решил, что нужно некий создать бренд, который можно продвигать на Западе. И тогда появилась традиционная китайская медицина именно вот в этом наименовании, именно в том виде, который мы сегодня видели. Для того, чтобы сделать нечто привлекательное, да, нечто привлекательное, сделали, что просто по всем трактатам, которые остались, по всем письменным источникам, натаскали всяких интересных вещей, которые могли бы сработать для европейцев, для американцев и прочего-прочего, то есть именно завлечь их. И сегодня что мы имеем? Акупунктура в Соединенных Штатах – самый популярный вид вмешательства, да, альтернативного. И так далее, на него тратится гигантское количество денег и прочее-прочее. Иридодиагностика – то же самое. Один человек принимал препарат, да, от своей болезни и не знал, что следствием приема этого препарата, побочным эффектом, будет окрашивание, причем, что интересно, склеры, даже не радужки, не радужные оболочки. Он подошел к зеркалу, увидел себя некое отметина в глазу. Он не понял, что это склера, он подумал, что это отметина на радужной оболочке. Когда он прекратил принимать препарат, и да, после приема препарата ему полегчало, то есть болезнь прошла, он снова подошел к зеркалу и не увидел этой отметины, что логично, препарат он больше не принимал. И склера уже не окрашивалась. Но он подумал: смотрите, о как было, пока я болел, у меня появилась некая отметина на радужке. Я перестал болеть, эта отметина исчезла. И так появилась иридодиагностика. То есть это неоднократная ошибка, но тем не менее из нее сделали вот такое вот альтернативное течение. Именно поэтому к ней столько претензий, что это выдумка, которая выросла из ошибки. И в медицине, к сожалению, такого достаточно много. У нас существует масса препаратов с недоказанной эффективностью, которые примерно по тому же принципу и создавались. То есть люди смотрели в зеркало, видели там некие перспективы неплохие, в смысле денег и прочего-прочего, придумывали себе альтернативную вселенную, в которой этот препарат работал по только им известным методикам, принципам и прочему-прочему, и после этого выводили его на реальный рынок. И вот мы сегодня имеем с вами засилье так называемых фуфломицинов, которых, к сожалению, в нашей стране слишком много. И так далее. То есть именно поэтому существуют такие претензии к остеопатии и ко всем остальным альтернативным течениям, которые пытаются легализоваться внутри медицины. Медицина у нас есть одна, единственная, научная. По большому счету больше нет никаких других. Когда мы говорим, что существует некое, не знаю, новое немецкое, превентивное, альтернативное, холистическое и прочее-прочее, это, как говорят в маркетинге, это отстройка от конкурентов. Получается так. То есть это некое течение, которое противопоставляет себя медицине и пытается оттянуть оттуда людей просто потому, чтобы на этом быстренько заработать, а если у них возникнут реальные проблемы, их сбагрят обратно медикам, нормальную медицину. Все, что работает, оно остается в медицине. Оно собирается вот на протяжении всей истории, еще раз повторюсь, главная медицина – это преемственность. Мы со времен Гиппократа, да, или даже, ну не знаю, что у нас там первые были, шумерские таблички, там тоже были медицинские тексты. Считайте, что мы со времен шумерских табличек, мы вот это медицинское знание передаем из поколения в поколение, мы их проверяем, мы их перепроверяем, и то, что реально работает, остается в медицине. Да, оно может принимать другой вид. Да, нам сегодня не нужно идти там драть кору хинного дерева и заваривать его. У нас есть противомалярийные препараты. Но они родились из коры хинного дерева. То есть специально туда люди, которые в Южную Америку или там в Мезоамерику ездили, был такой орден иезуитов, и вот им можно сказать спасибо за то, что они привезли в том числе и хинное дерево. Они вообще отличались достаточно интересными такими особенностями. Они со всех уголков мира, от Мезоамерики до Японии, они везде были, везде присутствовали, они собирали в том числе лекарства. Те местные лекарства, которые действовали. И действительно, хинное дерево привезли они. Ну, не хинное, конечно, дерево, кору хинного дерева, и препарат получили из них хинин. Нам не нужно идти, например, собирать наперстянку. У нас есть препарат дигитоксин, например, дигоксин и прочее. Нам не нужно, опять же, собирать какие-то лекарственные растения и прочее, прочее. Мы сегодня знаем, какие там есть действующие вещества. Мы получаем из них уже промышленным путем лекарства, мы их используем. Но все, что не прошло проверку, оно в медицину не вошло. И оно лежит вот как бы по сторонам от медицины. И именно поэтому вот все, что не вошло в медицину, то есть все, что не работает, не имеет научного обоснования, было придумано или было ошибочно придумано, или еще что-то в этом роде, оно все осталось в этих вот альтернативных течениях, которые параллельны медицине. Да, они будут существовать, просто потому, что там объяснение красивее. Они, существует там такая красивая ритуальная составляющая, да, существует антураж. Пойдите в любую клинику китайской медицины, там вот прям все замечательно, все прекрасно. Вам целое представление покажут. И, естественно, вы себя будете ощущать как бы в центре внимания, вам от этого будет лестно, плюс вы заплатите очень неплохие деньги, и за эти деньги вы начнете искать некие изменения в себе, потому что ну, вы же не могли ошибиться, да? Вы не могли просто так пойти и отдать деньги ни за что. Наверное, все-таки какая-то польза от этого была.
1: Тейпирование очень эффективно не только в спорте, но и в ортопедии, травматологии и многом другом. То, что товарищ не знает, как этим пользоваться, это его проблема.
0: Кинезиотейпы – это действительно такая чрезвычайно модная вещь, которую все увидели на спортсменах на Олимпийских играх. Опять же, это стало модным трендом, это всплыло, скажем так, на самую поверхность, стало хайповым, стало, не знаю, модным, молодежным и так далее. Еще раз повторюсь, существует определенная методика доказательства клинической эффективности того или иного вмешательства. Да? И кинезиотейпы – это тоже, по сути, попытка медицинского вмешательства. Нужно, чтобы доказывали эффективность те люди, которые это практикуют. Это логично, и именно так работает наука. Мы не доказываем отсутствие, мы доказываем наличие. Естественно, что если некие люди утверждают, что у некой методики существует эффект, они должны это доказать. Просто потому, что любая методика, да, должна быть научно обоснованной, у нее должно быть экономическое обоснование и так далее, и так далее. То есть целый пул, скажем так, действий должен быть выполнен для того, чтобы методика стала признана медицинской, чтобы она появилась во всех необходимых руководствах и так далее. Если вы покажете мне действующее зарубежное клиническое руководство по ортопедии, в котором упоминаются кинезиотейпы именно как средство для коррекции каких-то нарушений, я обязательно извинюсь. Но я специально проверял. Ни в одном зарубежном ортопедическом руководстве не существует кинезиотейпов как класса. Либо есть упоминания с индексом D. Что такое D? Есть категории доказательности в медицине, то есть понятно, что А – это самая верхняя, это уровень метаанализов, это исследования исследований, которые собраны из рандомизированных клинических исследований, которые проводятся разными группами в разных странах и с примерно сходными результатами. Есть группа B, когда есть просто группы неких рандомизированных клинических исследований. Но в мета-анализе их собрать не получается, потому что их либо не очень много, либо там небольшие выборки и так далее. Есть уровень С, когда нет ни одного рандомизированного клинического исследования, есть либо когортное исследование, то есть когда берется некая масса людей, да, и она изучается. Без интервенции, то, что называется, без вмешательства. Мы не делим людей на две группы, на контрольную, да, и на экспериментальную. Одних целиком заматываем в кинезиотейпы, вторые ничего не делают. И потом сравниваем между ними, была ли какая-то между ними важная разница. Это С, да, то есть либо случай контроль, либо когортное исследование. И вот D – это единичное мнение экспертов, либо исследования, основанные на физиологических эффектах. Это означает низший уровень доказательности, ну, ниже просто даже придумать невозможно. А пока что по кинезиотейпам мне приходилось видеть D и в лучшем случае C из серии «Случай контроль». Описание клинических случаев и прочее, прочее. Как только по кинезиотейпам появятся нормальные исследования, которых, к дизайну которых не будет вопросов, которых не будет явных следов подтасовок, подрисовок, коррекции цифр в нужную сторону, использование не тех статистических методов, которые требуются, именно для того, чтобы получить хоть какой-то минимальный результат, натянуть вот эти вот знаменитые P меньше 0,05, которые уже как бы потом, может быть, для публикации использован. Пока не будет хотя бы А и Б, ну хотя бы Б, черт с ним с А, ладно. Хотя бы Б, хотя бы исследование уровня Б. О том, что кинезиотейпирование эффективно, мы не можем сказать. Да, оно существует. Да, оно существует. И люди могут говорить, что нам помогает. Как вы понимаете, это универсальный аргумент, который бьет вообще всю клиническую практику вообще без вариантов и безвозвратно. Да? То есть это такое универсальное, ну, можно сказать, джокер, который бьет любую карту в колоде. Вот мне помогает. Именно так сейчас, по крайней мере, с точки зрения научной медицины, работает кинезиотейп. Только так.
1: Понятно, всякие там варианты ребенка потрясти, массаж печени, штуки изначально сомнительные. Но есть же воздействие на мышечную ткань, фасции там эти, взаимосвязь с суставами и нервными окончаниями и так далее. Про это как бы ни слова не было, в то время как в спортивной тематике эта штука актуальная. Термин «мышечные поезда» вам в помощь.
0: Еще раз повторюсь, спортивная тематика – это отдельная, да, вещь, о которой я в своих выступлениях не говорю вообще, потому что я не специалист по спортивной медицине. Поэтому все, что касается высоких нагрузок, спорта высоких достижений, особенностей взаимодействия между собой мышц, фасций, связок, суставов именно в спортивной нагрузке, я не касаюсь. Поэтому выступления этого не было. Но остеопатия не про это. Тут важно понимать, что остеопатия не про это, не про взаимодействие мышц, суставов, связок, а про то, что воздействуя на мышцы, связки и суставы, мы можем исправлять, например, дефекты в печени. Вот важное. То есть мы можем влиять на некоторые внутренние органы, точнее на все, воздействуя на костно-мышечный аппарат. Вот. И наоборот. Если происходят какие-то изменения во внутренних органах, мы можем диагностировать это по той самой биообратной связи, да, от органов через мышцы. То есть мы берем мышцу, начинаем ее как-то трогать и понимаем, о, так у вас с печенью проблемы. И то же самое, если мы ее правильно как-то повернем, правильно на нее воздействуем, мы эти проблемы в печени сможем исправить. Вот. То есть там изначально другой посыл, принципиально другой посыл. Спортивная медицина к этому никакого отношения не имеет.
1: Да ерунду, сказал не разобравшись уважаемый лектор. Остеопаты не двигают органы, они двигают потоки нервных импульсов. Вы когда разделывали мясо, видели множество тоненьких пленочек? По ним, оказывается, передаются от органов к мозгу и обратно микроимпульсы. Сигналы, потоки, заряды, не знаю, как понятнее их назвать. Остеопаты – настоящие, а не шарлатаны. Улучшают прохождение, микроциркуляцию, движение этих импульсов. Импульсов, Карл, а не печени, глаз или мозга. Корректируют их потоки, что ведет к бесперебойной взаимосвязи штаба мозга с подразделениями и к правильному функционированию органов и их оздоровлению.
0: Как только автор вопроса покажет мне, как можно двигать нервный импульс извне, я с удовольствием извинюсь перед ним и перед остеопатами. Дело в том, что нервный импульс – это вещь, которой мы не можем управлять. Мы можем его сгенерить. Да, вот первая, скажем, наша мысль о том, что нужно двинуть рукой, да, это генерация некого импульса в некотором нейроне. Дальше все пойдет уже без нашего участия. На скорость продвижения импульса влияет, например, есть миелин на волокне или нет. Есть ли, предположим, там какая будет конкретная синаптическая связь, потому что бывают даже электрические синапсы, не только биохимические, да, электробиохимические, но и электрические и так далее. То есть есть очень много самых разных факторов, которые могут повлиять на скорость прохождения нервного импульса. Но мы никоим образом, тем более никаким внешним воздействием повлиять на скорость передачи нервного импульса не сможем. То есть да, мы, например, можем его прекратить. Точнее, подать следующий тормозящий импульс, подумав, да, опять же, использовав наш головной мозг, кору головного мозга, если мы начали некое движение, мы его можем прекратить. Вот это правда, да, это существует. Но это относится к осознанным движениям, да. И с какой скоростью пройдет тормозной импульс, это, извините, тоже не от нас зависит. Мы вот этот параметр регулировать никак не сможем. Поэтому, извините, претензия не принимается.

0: Всем добрый вечер, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительский центр Архэ. Мы продолжаем наши эфиры и путешествия с натуралистом Александром Хабургаевым.
1: Сегодня здравствуйте, ребят.
0: Продолжение темы акулы, людоеды и люди, акула-еды. Кто кого страшнее, кто кого съел или может съесть. Александр, прошу вас.
1: Ребята, привет. Друзья мои дорогие, ну, я перед вами, конечно, в неоплатном долгу, потому что мы с вами вот три лекции подряд все никак до акул не могли дойти. Вот хотели выяснить, почему они в свое время не съели Одиссея, да, в Средиземном море. И вот три лекции мы все до них никак не могли дойти, потому что отвлекались, все время что-то встречали по дороге интересное. Вот. Но у нас же с вами такой общий цикл зоогеография. Как вы помните, мы с севера на юг, вот так вот ближе-ближе к тропикам двигаемся. Уже сегодня у нас какая там 9-я или 10-я встреча, мы уже сейчас почти до тропиков дошли. Вот. И поэтому я решил сегодня как-то отдать долги, чтобы спать спокойно, чтобы меня не мучила совесть. И давайте мы сегодня, вот как кое-кто из вас просил, весь день акулам посвятим, потому что, правда, они этого достойны. Я очень хочу поблагодарить нашего зрителя постоянного, который мне посоветовал книжку «Императоры глубин» Уильяма МакКивера, да? Спасибо вам огромное. Я, к сожалению, ее целиком еще не простудировал. Вот пока просматриваю. Если бы я ее простудировал, я понимаю, что сегодняшняя встреча наша была бы еще интереснее, полнее было бы разной интересной информации. Но, вы знаете, мне, кстати, очень понравилось название «Императора глубин», вот именно «Императора». Почему? Потому что вот эта вот водная стихия для нас чуждая, то есть для нас она враждебная, не чуждая, да, она для нас враждебная стихия, океан, для большинства из нас. Для некоторых она родная, как для прибрежных народов. И, конечно, нас страшно пугает, особенно то, что там где-то вот в глубине, но... Почему императоры? Потому что акулы, крупные акулы – это вершина пищевой пирамиды. Помните, что такое, да, пищевая пирамида? Этих съели этих, а вот этих съели еще кто-то, а вот самая вершина пирамиды – это те, кого никто не ест. Да? Это вот акулы, это касатки, это тигры, например. Да? Это называется вершина пищевой пирамиды. Безусловно, крупные виды акул, таких как большая белая акула, тигровая акула – это вершина пищевой пирамиды, хотя, как мы уже знаем, касатки и дельфины на них нападают. Но они на них нападают уже по своим соображениям, до этого мы тоже дойдем. И почему же все-таки императоры? А что такое империя, ребят? Империя – это все-таки такое государственное образование, где порядок и законы. И вот вы будете потрясены, как были потрясены люди совсем недавно, ученые совсем недавно, которые перестали бояться и есть акул, и стали их изучать, и вдруг столкнулись с тем, что загадки там буквально на каждом шагу, загадки. И первое, что обнаружили ученые, это то, что у акул существует иерархия. Представляете? Вот для нас акула, я почему взял вот эту первую картинку? Вот так вот скажи акула, и сразу вот воображение рисует вот это вот ужас, который к нам приходит в кошмарных снах, особенно если вот насмотреться всяких блокбастеров. Покажите следующую вот, Александр, картиночку. Это вот привычное нам изображение акул, которое культивируется. Ну вот, слава богу, есть такая туристическая аттракция. Да? Больших белых акул, мы с вами говорили в прошлый раз, осталось очень мало. Очень мало. Ну, несколько десятков тысяч акул, которые живут по всему вот циркумсубтропический, по всем теплым водам земного шара. И, конечно, есть места, где наблюдается их скопление, особенно сезонное скопление. И вот туда сейчас стали наконец-таки приплывать такие вот суда, которые возят туристов, кто-то в клетках опускается, дайверы, которые их смотрят и наблюдают. Ну, люди просто сообразили, что это хорошие деньги, это очень хороший доход, да? А и акулы сообразили, здесь всегда дают что-то пожрать, здесь нас не ловят. Акулы, вот, кстати, еще одно потрясение было для ученых, когда они обнаружили, что акулы, несмотря на то, что, ребята, это хрящевые рыбы, это древнейшие существа на Земле. Они обитали на Земле, когда никаких еще динозавров там в проекте не было. Акулы уже были там 500 миллионов лет назад. Но здесь тоже очень такой скользкий момент. Дело в том, что, как мы знаем, чем хрящевые рыбы отличаются от костистых, да? Тем, что вот хрящевые рыбы – это акулы, это скаты, это осетровые, кстати. Вот у осетровых рыб, у них же нет костей. Есть такая визига, вкусные из нее пироги делают из визиги, да, такая вот жилка. Есть хрящи, которые как пластик, да, но этот же пластик, он не как кость, им постучишь по стеклу, и звук совсем другой, да. Вот, так вот, хрящи, к сожалению, палеонтологическая летопись нам не оставляет. Поэтому палеонтологи не располагают таким большим количеством отпечатков. Зубы, да. Вот зубы тех же вот мегалодонов, они сохраняются, и их продают. И есть даже магазины, где их можно купить. Тоже хороший такой бизнес. И есть даже такие места, где их ищут и копают. Там даже в топонимах это встречается. Там Акулья гора где-то в Америке, я слышал, где там копают, копают, находят эти здоровые зубы. У нас, по-моему, где-то на Дальнем Востоке есть. О чем это говорит? Это говорит о том, что когда-то это был океан, это был мировой океан, и там водились эти огромные гигантские акулы-мегалодоны, да? Ну, кстати, зуб мегалодона, это мы тоже в прошлый раз говорили, очень похож на зуб белой акулы, большой белой акулы, такой же треугольной с пилочкой, только в несколько раз больше, потому что сама акула была намного больше. Следующую давайте посмотрим картинку. Вот. Вот это вот акула-каракула. Ребята, а теперь посмотрите вот внимательным глазом натуралиста. Посмотрите, что вы видите. Ну, вы первым делом, конечно, изучаете ее глотку, да, это интересная штука. А смотрите на нос. Ничего не видите? Вот здесь вот, вот, да? Вот такие пупырышки, видите? Так, веснушки. Мы с вами их еще увидим. А вот теперь покажите следующую картиночку. Что это за веснушки такие? А вот теперь давайте начнем вот с чего, ребят. Большая белая акула. Вот это вот ее ареал. Это ее ареал. Представляете, какой ареал? Колоссальнейший. Причем эта акула, она совершает гигантские, чуть не сказал, перелеты, переплывы, да, так это назовем, в тысячи, тысячи, тысячи миль. Ну, грубо говоря, где-нибудь там, где огненная земля, там вот у нас тюлени. Щенятся. Про тюлени говорят, они щенятся, как собаки, да? Акулы поплыли туда. Акулы поплыли туда, отщенились тюлени, и тут где-то вот там наверху, уже около Северной Америки, пошел лосось. Они туда поплыли и уже рассчитали время, как туда приплыть, к лососю, и стали жрать лосося. Наелись лосося, а в это время что у нас? А в это время у нас где-то на другом конце – там на Дальнем Востоке тоже тюлени, тоже у них пошел приплод, да, и акулы поплыли туда. То есть они с одной кормушки в другую, из другой в третью. И сразу возникает такой вопрос: а как это у них происходит? Братцы, поплыли на Дальний Восток, там около острова Русский, тюлени уже молодые, вкусные, народились, так что ли? И как они включили навигатор, как и мы, поплыли, да? Нет, не так. Совсем не так. Как же они находят дорогу? По звездам, может быть? Может быть, высовывается такая акула, посмотрела на звезды, ветер пощупала, в какую сторону дует, и поплыла. Нет. Значит, у акул... Вот смотрите, ребят, чтобы вам проехать куда-то. Вот я вас приглашу к себе в гости на дачу в Тульскую область. А что вы сделаете? Если вдруг у вас нет навигатора. Вот представьте себе, навигатора нет с телефоном. Вам нужна карта, нужна компас. Нужен компас, правильно? Компас нужен для того, чтобы понимать, где север, где юг. А карта нужна, потому что там все ориентиры, там все дороги и так далее. А вот компас, положим, есть у некоторых животных, да? Они понимают, где север, где юг, где запад, где восток. Кстати, не только животные. Вот есть аборигены австралийские, я забыл, как этот называется, остров, Новая Зеландия, по-моему, или вот не помню, то ли в Австралии, то ли в Новой Зеландии. И там у этих местных народов, у них в языке нет таких слов, как направо-налево. Нет. А у них в языке есть такие слова, как на север, на восток, на запад, на юг, на юго-восток. Вот. И они так и говорят, а как туда идти? А вот пойдешь на юго-восток, там свернешь куда-то, потом пойдешь на север. А компасов у них при этом нет. И солнце тропическое, оно все время над тобой. Вот. Как они узнают? Мало того, чукчи, снежная равнина, жители пустынь, вот она, тоже как океан, только из песка. И они все время находят дорогу, они знают, куда идти. Когда их спрашиваешь, откуда ты знаешь, куда идти? Не знаю, ну вот знаю, и все. Так же и акула. Так в чем же здесь загадка, ребят? Ну, давайте тогда посмотрим следующую картиночку. Вот. Эта картинка, смотрите, ребята, это магнитное или геомагнитное поле Земли. Их оказывается три. Главное, аномальное, которое создается всякими намагниченными горными породами. Да, мы еще к нему вернемся. И внешнее, или переменное. Это связанное с солнечно-земными взаимодействиями. Да? Вот это вот магнитное поле Земли. И оно, ребята, имеет собственный рисунок. То есть по всей нашей Земле проходят вот эти вот такие вот геомагнитные узоры. Вот покажите следующую картинку, Александр. Вот. Вот этот опыт, который вам наверняка в школе показывали. Что мы сделали? Мы взяли, насыпали железных стружечек, а потом поставили магнит. И вот обратите внимание, вот эти стружки, они не просто так, они образовали определенный узор. Следующую картинку покажите, вы это увидите еще подробнее. Вот он, видите этот узор? Здесь уже магнит под бумажкой. Тоже такой старый фокус. Вот точно такие же разводы, точно такие же узоры создаются у нас на Земле. Они есть и на суше, они есть в море. И многие-многие животные способны это чувствовать, считывать это геомагнитное поле. Это называется магниторецепция. Так вот, возвращаясь к чукчам, возвращаясь к жителям пустынь, возвращаясь к аборигенам австралийским, которые вместо направо и налево говорят на север или на юго-восток, видимо, у этих людей есть такое вот рудиментарное чувство магнитного поля Земли. Ну вот мы, Homo sapiens, на уровне, видимо, кроманьонца как-то, а может быть, еще раньше там какого-нибудь Homo erectus, растеряли это чувство шестое за ненадобностью, а у животных, у многих животных оно осталось. И не только у акул, ребят, оно осталось у птиц, которые очень четко знают, куда надо лететь, в теплые края, потом возвращаться домой. И оно есть у рыб, оно есть даже у коров. У очень многих животных есть рецепторы, которые воспринимают электрические и магнитные поля. Вот эта тема мне особенно интересна, потому что я сейчас приступил вот к сценарию целого фильма на эту тему. На канале «Живая планета» у меня в этом году опять 10 фильмов пойдут. Мы еще не знаем, как этот цикл будет называться. Так условно, рабочее название «Чудеса и тайны». Вот как раз самый первый фильм, я сейчас сценарий делаю, он про магниторецепцию. И вот что удивительно, ребят. Дело в том, что все знают, что она есть, эта магниторецепция. Но ученые только руками разводят и не понимают, какой именно орган за это отвечает. Потому что магниторецепция есть у насекомых. А магниторецепция есть, скажем, у птиц. Но не может быть одинокого органа и у птицы, и у бабочки. Правда? Потому что у них физиология разная. Внутренние органы у них совершенно другие. Ну вот что касается акул, здесь к некоторой разгадке ученые уже подошли. И подошли достаточно давно, в 1678 году. Ребят, я не оговорился. Это кардинал Ришелье, это три мушкетера Дюма. Помните, да? 17 век. Ну, покажите следующую картиночку, Александр. Вот. Это называется ампулы Лоренциани. Как раз они были открыты натуралистом, его фамилия была Лоренциани, не помню уже, как его звали, ей-богу, не помню. Вот. Но в 1678 году он открыл их и описал. Это вот те самые веснушечки, которые были на носу акулы. Помните? Ну, мы сейчас дальше еще посмотрим, мы их увидим. Вот Лоренциани обратил внимание на пойманной акуле, что у нее как веснушки здесь, под носом. И обратил внимание, что у другой акулы тоже такие же, у другого вида акул тоже такие же веснушечки. Ну, другое дело, что он не очень хорошо понимал, для чего эти веснушечки нужны. Это потом уже, когда поняли, как они работают, их назвали ампулами и в честь Лоренциани, да? Но уже только в 20 веке ученым стало понятно, что именно вот эти ампулы Лоренциани, они и позволяют чувствовать магнитные, электрические, электромагнитные поля. Причем очень-очень чутко. Вот вы знаете, я много разговаривал с учеными, с разными, с биофизиками, биохимиками, да, и любой ученый вам скажет, что человечество никогда в жизни, даже вот сейчас какой у нас шестой, по-моему, технологический уклад, я все уже со счета сбился, даже если будет 26-й технологический уклад, даже если будет уже такая фантастика, самая фантастическая фантастика, все равно человечество никогда не сможет создать таких же чувствительных приборов, какие созданы живой природой. И вот ампула Лоренциани – это вот как раз из этой серии, то есть фантастическая совершенно чувствительность. Благодаря этим ампулам акула не только чувствует электромагнитные поля, которые запоминает, она же чувствует и как бы электричество, которое есть в любом живом организме. Да, вот в наших органах тоже есть, вот внутри нас есть электричество. Да? У нас каждый орган работает на определенной частоте. Есть даже, вот врачи это называют здоровая частота. Там здоровая частота сердечной мышцы, там столько-то, столько-то герц. Здоровая частота, там, я не знаю, мозга, там столько-то, столько-то герц. Если человек болеет, если болеет орган, то эта частота изменяется. И даже есть такой метод терапии, называется биорезонансная терапия. Ну, кто-то в это верит, кто-то в это не верит. Да, то есть включается определенная частота, которая как бы подтягивает, как, знаете, рояль настраивают или гитару. Вот точно так же настраивают больной орган на определенную частоту, но здоровый, он якобы тоже у нас таким образом начинает выздоравливать. Ну, кто-то верит, кто-то не верит. Официальная медицина, я уже не помню, как к этому относится. По-моему, кстати, ну, как, наверное, точно так же, как к остеопатам, как, впрочем, таким делам. Но, тем не менее, это описано, и описано, как это должно работать и как это работает. Так, давайте следующую картиночку посмотрим. Вот ампулы Лоренциани. Вот так они выглядят под микроскопом. Видите? А следующее покажите. Там какие-то вот емкости, такие вот сложные достаточно устройства. А вот это вот нос. Это акулий нос. И вот сюда выходят эти ампулы. Видите? Как сенсоры, которые очень-очень помогают. Но, кстати, не только ампулы помогают. Есть еще так называемая боковая линия. Она есть у всех рыб. И у акулы она тоже есть, и у нее тоже фантастическая чувствительность. То есть она чувствует колебания воды прямо, ну, такие, что ни один прибор их никогда в жизни не почувствует. И здесь возникает очень интересный момент. Ребят, вот я сейчас говорю, а вы закрываете глаза и представляете себе, да? Вот плывет акула, почувствовала это электромагнитное поле, поплыла дальше, а там опять Нет. Я так полагаю, что и акулы, и птицы, и другие животные, они их видят. То есть они не просто считывают эти электромагнитные поля, а я думаю, что мозг их переводит в какие-то понятные, доступные образы, так же, как вот мы тысячи раз с вами говорили, ребята, что чем мы видим? Мы видим мозгами. Мы смотрим глазами. Глаза – это вот, это объективы, да? А через объективы картинка идет туда, и мозг обрабатывает эту картинку. Точно так же, видимо, обстоит дело с магнитными полями. То есть та же самая акула белая, она запоминает их расположение, вот этих вот электромагнитных узоров. Она запоминает их последовательность. У нее есть компас. Кстати, ребят, древнейший компас еще там в средневековье у китайцев, знаете, как выглядел? Он назывался рыба, деревянная рыба. То есть это была такая рыбка из дерева, выточенная, и в ней была железная игла с намагниченным кончиком. И когда эту деревянную рыбку, как поплавок, кидали в миску с водой, то она за счет намагниченности иглы, она всегда показывала на юг. Вот точно так же многие животные прекрасно знают, где юг, где север, где запад и восток. Им совершенно не надо смотреть на солнце, закат сейчас или восток, смотреть на деревья, где там с какой стороны больше веток, с этой, значит, там юг, смотреть на лишайники на стволе и по другим приметам определять. Они это чувствуют, они это чувствуют, они это знают, и они, скорее всего, это видят каким-то своим внутренним зрением. Как именно? На этот вопрос мы с вами никогда не сможем ответить, потому что мы этого не знаем. Это мир для нас закрытый. Мы своими органами чувств не можем это никаким образом воспринимать и ощущать. Ну, теперь поехали дальше, ребята. А дальше что у нас? Вот. Это у нас акула-молот. Акула-молот. Почему я взял сейчас акула-молот? Акула-молот я взял потому, что первый вопрос, который всегда ребята задают, а зачем ей такая башка? Ну, зачем, действительно? Ну, начнем с того, что акула – это все-таки молот. Я первый раз, знаете, когда с акулой-молотом встретился, это я в детстве читал «Дети капитана Гранта», мне было тогда лет 7, наверное. И помните, с чего там начинается завязка-то? С того, что поймали на Дункане акулу-молот, затащили ее на берег, вскрыли ей живот и нашли там бутылку, а в бутылке записка капитана Гранта, который потерпел крушение, и дальше все отправляются его искать. В переводе был «рыбы-молот», «рыбы-молот», «рыбы-молот», старая была книжка, я полез в энциклопедию, еще куда-то, и узнал, что это, оказывается, акула такая. И меня очень заинтересовало, зачем ей такая голова этой акуле, как молоток. Ну, уже потом, когда мне было лет 10, у меня появилась вот такая чудесная, такой чудесный шеститомник. Он назывался «Жизнь животных». Видите, он там 71-го, по-моему, года, зачитанный до дыр. 71-й год, да. Потом появился другое издание, расширенное, дополненное. Кстати, многие статьи там писал Николай Николаевич Дроздов, замечательный, из которого мы добрые, хорошие, старые товарищи. Так вот, вернемся к акуле-молоту. Зачем ей такая голова? Ей такая голова нужна прежде всего для того, чтобы в ней хранить вот эти вот самые все свои органы магниторецепции. Вот покажите следующую картиночку. Вот это вот ареал обитания рыбы-молот. Кстати, их много. Их почти 10 видов. Сферниды – это семейство. В этом семействе, по-моему, даже два рода, вот сейчас не помню, но, в общем, около 10 видов. Есть гигантская акула-молот, самая большая, которая где-то до 6 метров вырастает в длину. Ну, 6 метров – это редчайшие такие экземпляры, якобы описанные где-то. Обычно, ну, 4 метра. А вот 6-метровая – это уже 700 килограммов. Это уже прилично. Вот. Но, кстати, белая акула при таких размерах уже под 2 тонны весит. Поэтому мы уже сделали вывод, что акула-молот, она немножко пограциознее, похудее, да? Так, обратите внимание, ребят, на реале что вы заметили? Да. То есть это не пелагическая рыба. Пелагия, что такое, помните, да? А это рыба, которая тяготеет к берегам. Ребята, а почему она тяготеет к берегам? Купальщики ее не интересуют на пляжах. Она имеет... Несколько нападений было там зафиксировано за всю историю человечества. Было, да, когда очень крупная акула молот на кого-то там. Она числится в списке вот этих там нескольких десятков видов потенциально опасных акул, но, знаете, их и дайверы с удовольствием рассматривают. Пока она... Вот редчайшие были случаи, когда акула молот нападала. Тогда что ее интересует? Ну, покажите следующую картинку нам, Александр. Ее, конечно, интересуют мели. Вот там, где мелко, это ее стихия. Вот видите, дайверы кормят, вот тоже такая есть аттракция. Вот у меня друг дайвер, он где-то, я уж не помню, плавал. Их туда, огромный денег это все стоило. Их водили туда, где большие рыбы молотые идут огромными стаями. И вот он рассказывал, что это захватывающее зрелище, когда ты смотришь наверх, а там прямо такая стая идет огромных акул. К этому мы тоже вернемся насчет стаи акул-молотов. Следующее покажите нам картиночку, Александр. Вот благодаря своему носу, к сожалению, акула-молот очень часто запутывается в сетях, в рыбачьих. Вот. К тому же акул-молотов еще и ловят. И ловят сетями, потому что считается, что акула-молот на свою беду обладает одним из самых вкусных плавников. Ну, разные приводятся цифры. Вот в этой книжке «Императоры глубин» приводится цифра, по-моему, 10 миллионов, что ли, акул люди съедают. Нет, 100 миллионов акул, 100 миллионов акул люди съедают ежегодно. Именно съедают. А я напомню, как съедают. Отрезают плавники, все остальное выбрасывают. И вот, к сожалению, у акулы молот считается одним из самых вкусных плавников. Отрезает плавники, выбрасывает рыб, и что происходит дальше, оно понятно. Дальше сплываются другие акулы и начинают поедать своих собратьев. Почему? А потому что мы с вами уже говорили, они императоры глубин, а в империях живут по законам. А закон акулий такой: если появилась больная или раненая особь, то ее жирают свои же соплеменники. Это нормально, это все функционально, ребят. Вот кто-то скажет, жестокая природа, да, злая. Нет, она не жестокая, она очень функциональная. Что значит жестокая, ребят? Жестокая – это мы так люди считаем. Почему мы так люди считаем? А потому что старина Иммануил Кант, великий ученый, в свое время сказал знаменитейшую свою фразу: «Две вещи потрясают мое сознание. Это звездное небо над моей головой и нравственный императив внутри меня». Что такое нравственный императив, дети мои? А это вот нельзя. Внутри человека существует вот такое вот генетическое нельзя. Оно уже прошито в нашем геноме. Вот оставил сосед на лавочке кошелек, а там полно денег, и вот хочется его взять. Ну, нужны мне... А нельзя, вот что-то мне говорит: Петрович, ты кошелек забыл, да? Хочется кого-то убить прямо, а вот нельзя. Нет, ну, конечно, кто-то и кошельки ворует, и убивает, но нравственный императив, вот это вот нельзя, он сидит в каждом нравственно здоровом человеке. Что имел в виду Кант. И все, что... Ну, есть 10 заповедей, да? Кстати, вот ради интереса поспрашивайте взрослых. Я вот спрашивал, ну, не убей, не укради, там все помнят, а 10 заповедей. Кто-то там поскребет затылки, вспомнит еще, а, что-то там, а, не сотвори себя кумира, да? Не лжесвидетельствуй, о, а все 10 вам никто не назовет. Но, тем не менее, как нравственный императив внутри, они работают. И мы их исполняем. И все, что вот как-то противоречит вот этому, мы с вами называем жестоким. Ну, там, я не знаю, два птенца у хищной птицы, у крупной, у орла. А потом один другого хиленького взял и выкинул из гнезда. Жестоко. Ну, на наш взгляд, жестоко. Да, Каин убил Авель. Но это функционально. Если посмотреть на это с позиции функциональности, да, рациональности, это рационально. А сильный птенец остался жить, его выкормят родители, на двух птенцов пойдет больше корма, они будут хилыми и не дадут крепкого потомства. Вот то же самое с акулами. Если появляется больная или раненая акула, ее съедают ее сородичи. Теперь следующую картиночку покажем. Мы с вами отвлеклись на философские проблемы. Вот так выглядит череп акулы-молота. Да? А видите, какие у нее небольшие зубки-то? Это не как у белой акулы. А почему они такие небольшие-то? Вот сейчас мы увидим. Ну-ка, следующую нам покажите картиночку, Александр. Вот. А вот эта вот привычная картина рысканья акулы молота. Видите? И вот почему она оказывается около берегов-то. Потому что ей нужны мелководья. Потому что ей нужны мелководья. Мелководья, где она охотится.

0: этой волны.
1: И металлоискатель его тут же ловит и говорит нам пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Я помню, в Греции как-то давно, лет 15 назад, разговаривался с молодым человеком. Он на рассвете, вот еще солнце только вставало, когда пляж пустой, он выходил с этим металлоискателем, тогда еще разрешалось. И вот он ходил, так разговорились, он, по-моему, то ли из Словении откуда-то, брат славянин. Я говорю, что, деньги, что ли, ищешь? Он сказал, нет, не только деньги, золотые цепочки очень часто теряют, серьги, кольца. Я говорю, ну и как? Ну, нормально, говорит, вот отпуск окупается. Вот, показал там лов за день, там действительно еврики всякие были, еще чего-то. Так вот, точно так же работает нос акулы молот. Потому что те, кто прячется в песке или за камушками, а они же ведь тоже электромагнитные волны излучают. И вот этот вот чуткий-чуткий нос акулы молота, где все утыкано ампулами Лоренциани, он чувствует эту добычу. И именно поэтому такие небольшие зубки-то. Потому что, ну что там, ну зачем ей такие зубы? Она же не на китов охотится. Она охотится на, в общем-то, не очень большую рыбу. Ну давайте следующую картинку посмотрим, что у нас следующее. Вот, а здесь уже зубки так зубки. Вот здесь давайте-ка мы с вами поговорим о зубах акул. Вот покажите нам следующую акулу. Вот она. Видите? Обратили внимание, какие зубы? В несколько рядов. Да? Ну, это понятно, почему в несколько рядов. Потому что у всех животных, особенно у хищников, зубы изнашиваются. А дантистов у них нет. Ну, вообще-то есть дантист, губан-чистильщик называется. Да? Ну, мы о нем поговорим потом. В следующий раз как-нибудь. Но он скорее профилактикой занимается. Это зубочистка. Да? А вот ставить, излечить от кариеса зуб в океане некому. И поэтому зубы ломаются, они уходят, они замещаются другими. Видите, несколько рядов зубов. Вот этот ряд у нас полетели зубы, состарились, поломались. Подошел новый ряд свеженьких зубов. А вот теперь давайте посмотрим дальше, ребят. А дальше будет самое интересное. Вот они, зубы. Зубы разных видов акул. Вот по зубу можно даже определить, какой вид акул. Видите, там и вот акула-молот та же самая, бычья акула, бал, акула, лимонная акула, мака и так далее, так далее, так далее. Вот большая белая, сразу видно треугольный зуб с пилочками по краям, да? А вот давайте следующую посмотрим картиночку. Вот, видите? А это что? А это, ребята, это чешуя. Дело в том, что у акул у них особая чешуя. Такая чешуя называется дентоидная. Дент, да, это дантист, тот же самый корень, да. А, ну, скажем так, зубастая чешуя. Или еще называют плакоидная чешуя. То есть она состоит из тех же самых, абсолютно тех же самых веществ, из чего состоят акули зубы. И чешуя у некоторых видов акул очень острая, очень грубая. Поэтому если провести рукой против шерсти акулу, то можно изрезать себе руку, изрезать ее очень здорово. Посмотрите следующую картиночку. И это как раз древние знали. Вот, выглядит это вот так. Видите? Чешуя акулы, ее зубы сделаны из одного материала. А теперь следующую картиночку покажите. Вот это вот щетка для васаби. Это японцы такие делают. На нее натянута акулья шкура. В старину акулью шкуру использовали вместо наждачной бумаги. И вот мы шкурку-то используем, да, наждачку. Там разных номеров, да, и крупную, и мелкую, есть нулевочка, есть микроночка. И вот точно так же разные шкуры акул плотники использовали для шлифовки там, больших акул такого-то вида для одних работ, мелких акул для других работ, и шкуру эту даже выделывали акулью. Вот здесь уже, смотрите, здесь уже самих чешуек нет, есть просто вот такие вот пупыры, такие жесткие-жесткие пупыры. А вот теперь следующую покажите нам картиночку. Вот.

то вот уже другой вид акулы, другая фактура кожи. Видите, такими тоже пупыристые. Вот из этой кожи, ребят, делали знаменитую шагреневую кожу. Ну, вот я, меня в свое время заинтересовало у Анре де Бальзак. Помните «Шагреневая кожа»? У него знаменитая его повесть. Как, не читали? Ребят, я вам советую прочитать. Это вообще фэнтези отдыхает. Это очень интересная штука. Там жил-был молодой человек, его звали Рафаэль, по-моему. Ну, вот, ну, как-то вот все у него было плохо, такой лузер, и девушка от него ушла, и вообще жить ему не хотелось. Хотел он с моста в речку уже в Сену броситься, и зашел в лавочку антиквара. И в лавке антиквара он увидел шагреневую кожу, и антиквар ему сказал, что это вот волшебная кожа, она исполняет желания, но после каждого исполненного желания она ужимается, ужимается и ужимается, и когда она совсем ужмется, то настанет конец твоему счастью и тебе тоже, и понятное дело, что в рай после этого ты не попадешь. Да? Так вот, тогда я был уверен, там, по-моему, это упоминалось у Бальзака, что это ослиная кожа. И я стал изучать вопрос и узнал, что шагреневая кожа бывала двух видов. Действительно, ослиная кожа, которая подвергалась особой обработке, становилась вот такая вот фактурная, пупыристая. И акулья кожа. Из акулы тоже делали шагреневую кожу, которая тоже очень ценилась. Прочитайте. Бальзак, прочитайте, правда, будет интересно. Следующее, покажите картиночку нам, Александр. Вот, видите, вот эта вот фактура шагреневой кожи, акулий шагреневой кожи, да? Что-то вам напоминает, да, и мне напоминает. Знаете, что напоминает? Напоминает всякие кошельки, которые иногда продаются, портмоне, дамские сумочки, да? Их делают не только из акул, покажите следующую картинку, но еще и из скатов. У скатов очень похожие. Вот это ремешок для часов из акулий кожи. А вот теперь следующую покажите картиночку. Вот. Это ботинки. Ботинки тоже из акулий кожи. Стоят бешеных денег. Ну, кому интересно, прогуглите. Вот видите, там даже с задним планом зубы акулы таких в рекламных целях. Вот. Стоят ужасно дорого. Но вот ради этого акул тоже убивают. Ради таких. Зато кто-то вот модник такой идет в таких ботинках, и душа у него поет, какие у меня крутые ботинки, ни у кого больше таких нет. Следующее покажите картиночку. Вот, а это уже шкура ската. Тоже выделана как шагрень. Ну, собственно говоря, чему удивляться, скаты, акулы – это очень близкие родственники, да, рыба-пила, акула, скат, рыб-пила фактически тоже скат. Вот, у них у всех плакоидная чешуя. Покажите следующую картиночку. Вот, ребят, а это кто? Из кого эти сапоги? А? Знатоки. Есть у нас знатоки рыб? Ну, ладно, подсказка, покажите нам следующую. Вот, узнали, да? Это из осетра. А следующую картинку покажите. Сейчас еще одна будет загадка. Вот какая сумочка, да? Из кого? Нет, это не карп. Это не карп, не сазан, крупная такая чешуя, да. Крепкая кожа, кстати, достаточно. Ну, покажите отгадку. Это тиляпия. Вот это из тиляпии такая сумочка. Ну и последний напоследок. Вот такая загадка, вы ее точно не отгадаете. Покажите нам, Александр. Опа, о, какое пальто. Это цельный кусок. Вот такой цельный кусок. Представляете, какая рыбина огромная. И чешуя такая крупная. И шкура такая прочная, что даже плащ кожаный из нее пошили. А? Какая-то очень большая рыба. Подсказку даю. Считается, по-моему, даже самая крупная пресноводная рыба. Нет, не сом. И не проходная рыба. А... Еще одну подсказку даю. В Латинской Америке водятся. В Амазонке, например. А? Ну, тогда отгадка. Покажите. Вот она, это арапаима. Ну, отвлеклись мы от акул. Будем к ним возвращаться. Покажите нам следующую картинку. А вот это что такое, ребята? Это какая-то болячка. А что это за болячка? Это опухоль. А что это за опухоль?
Это злокачественная опухоль, рак. Знаете, что такое рак, ребята? Ну и дай бог вам никогда в жизни этого не знать, на себе и на своих близких. Но рак – это злокачественная опухоль, это когда идет сбой в клетках, и вот эти злокачественные клетки, они начинают размножаться, размножаться, образуют вот такую вот опухоль. Почему я взял эту картинку? Дело в том, что долгое время бытовало такое мнение легендарное, что акулы не болеют раком. Я вам в прошлый раз рассказывал про Николая Мягкова, который написал вот эту книжку. Она называется «Мифы и реальность». Я вам уже говорил, что книжка 91-го года, по-моему, 90-го года, 92-го года. 92-го года книжка, рецензент у нее, живой академик, академик, даже не член-корреспондент Академии наук, и доктор биологических наук. То есть проверено, мин нету. То есть это не желтая пресса. И сам Мягков, он океанолог, ихтиолог, изучал акул, много лет ходил на научно-исследовательских судах. И, кстати, он много книжек написал, штук пять точно. Признанный, читал лекции в зарубежных всяких университетах. В прошлой лекции я вам про него рассказывал. Так вот, дело в том, что сам Мягков, он как раз и занимался, изучал этот вопрос и выяснял, почему же акулы так редко болеют раком. Что же у них за мощная такая иммунная система? Ну, дело в том, что раком они болеют действительно, но, по всей видимости, они болеют гораздо реже, чем многие наземные животные. Вот я сегодня заезжал к товарищу, тут рядом со мной живет, а у него две собаки, и онкология в одной, и у другой, и у лабрадора, и у алабая. Очень часто кошки, да, особенно вот если собака женского рода, не хочу говорить это грубое кинологическое слово, если ее ни разу не вязали, вовремя не стерилизовали, то рак молочных желез ей фактически обеспечен. А вот акулы болеют раком очень-очень-очень редко. И вот Мягков как раз пытался делать препараты с каким-то грузинским, по-моему, они ученым вместе это делали, потом поставили это на коммерческой основе, но клинические испытания это все безумно дорого, ну вот потом все кончилось плохо, это вся коммерция, его тогда и посадили на него, и сделали его крайним, и посадили его в тюрьму. Вот. Суп из акульих плавников безумно популярен во всем мире, не только потому, что он, говорят, безумно вкусный. Я не пробовал, сразу говорю, дети мои, не знаю, как-то у меня желания не было, не потому, что он безумно дорогой, но не было у меня почему-то желания такого. Хотя скат я ел, скат очень вкусный в тропиках. Но еще потому, что считалось, что суп из акульих плавников, он препятствует возникновению злокачественных опухолей. То есть он не только вкусный, но и полезный. Но ученые, которые занимались этим вопросом, они пришли к выводу, что все это очень-очень сильно преувеличено. Ну, что такое Big Pharma, вы знаете, ребята, если из чего-то можно извлечь большую прибыль, то ее извлекут. А вот хрящи, акули, которые идут на БАДы, биологически активные добавки вот, для укрепления наших костей, наших собственных хрящиков. Это действительно штука хорошая, точно так же, как и рыбий жир, вот эти вот все омеги, там, омеги плюс и так далее, и так далее. То есть, если вас родители подкармливают, можете спокойно совершенно это есть. Ну, акул жалко, но что поделаешь, людей тоже жалко. Нам же тоже надо помогать, да, с нашим здоровьем. Давайте следующую посмотрим картинку. Вот. Вот здесь мы видим эти пупыры, да, вот эти вот ампулы Лоренциани. Еще видим ноздри. Зачем нужны ноздри акуле? Вот я могу своими ноздрями дышать, если у меня насморка нету, да? Могу закрыть рот и дышать носом, точно так же, как и вы. Акула носом дышать не может. У нее дыхание очень сложное. Мы до этого еще дойдем, до акулевого дыхания, потому что там тоже есть свои некоторые заблуждения и предубеждения. Нос ей нужен для того же, для чего и нам. Она носом чувствует запахи. Вот, да.
Знал, что вы спросите. Одну каплю воды акула чувствует на расстоянии сотни миль. Если ты порезался о какой-нибудь коралл, акула за 10 миль учует эту каплю крови, моментально приплывет и тебя съест. Слышали, да? Я тоже это много раз слышал. На самом деле, британские ученые... Знаете, откуда этот мем британский ученый, ребят, нет? Дело в том, что современная наука, она вся построена на индексе цитирования. Да? Но вот какому-нибудь Менделеева не надо было цитировать, он и так был Менделеев, или Лобачевский, или Ньютон, сэр Исаак, он и так был Ньютон, чего его цитировать? Все знали про великого Ньютона. А поскольку у нас великих ученых стало мало, то ввели индекс цитирования. Если тебя цитируют, там показатель, то значит, ты хороший ученый, значит, уважух тебе и респект, значит, у тебя будет хорошая ставка и хорошая зарплата. А вот британские ученые, самый цитируемый такой фразеологизм, он добавляет индекса цитирования британским ученым. И в случае чего они могут сказать, да у нас самый лучший в мире наука. Какой индекс цитирования? Так вот, кто-то из британских ученых, сейчас уже не помню, они занимались этими исследованиями и доказали, что акулы способны действительно почувствовать каплю крови в соотношении 1 к миллиарду. Миллиард капель крови – и это такой не очень большой бассейн, в котором плавает. Вот загородный дом с бассейном, да, где-нибудь там во Флориде. Вот это вот как раз миллиард капель. Вот приблизительно в таком объеме акула это дело учует. Так что не надо преувеличивать. Но другое дело, что у акулы, как мы знаем, есть другие сенсоры, да? Помимо магниторецепции и боковой линии. У нее и слух, кстати, тоже есть. Ну, давайте дальше посмотрим. И зрение очень неплохое. Кстати, вот я забыл вам сказать, почему у акулы молот, такая башка странная, да? Потому что вот такая форма головы, она дает ей не только бинокулярное зрение, как у нас с вами. То есть вот представьте себе, белая акула видит вот этим глазом и вот этим глазом. Она фокус не может навести на что-то. А акула может. Это во-первых. Во-вторых, какая-нибудь белая акула или морская лисица или песчаная акула, она плывет, она не видит, что там наверху. Она голову задрать не может. И внизу она не может. Ей нужно повернуться и посмотреть, что там наверху, а потом повернуться и посмотреть, что там наверху. А акула молот видит. То есть у нее 360 градусов, у нее обзор получается вот с такой вот головой. И, кстати, одна, ребят, из причин, почему именно на серфингистов нападают чаще всего акулы. Ну, представьте себе, акула запеленговала своими рецепторами что-то там вкусную-вкусную. Обычно нападают где? Там, где есть морские млекопитающие. Какие-нибудь котики, тюлени или что-нибудь в этом роде, да? Вот. И, естественно, она туда приплывает не доски для серфинга есть, грызть, а приплывает за вкусненьким, за тепленьким. Вот. И тут она запеленговала чего-то. Вот там, да, ох ты, смотри-ка, вот там и электричество оттуда идет, там что-то живое, и вот. Но она плохо видит, она не может навести фокус, в отличие от акулы молот. Она видит только доску, на которой лег серфингист и гребет вот так вот. Поэтому она подплывает, хватает за руку, фу, и с мерзением выплевывает, да. Это пробный укус называется. Или иногда за доску. Очень часто вот у серфингистов, кстати, была, я помню, я читал интервью какой-то знаменитой австралийской женщины-серфингистки, она прям вообще величайшая, там какая-то совсем крутая, и ее спросили, акул не боитесь? И она отвечает, да, конечно, я их постоянно встречаю, акул, вот когда сверху-то мне все видно, но, как она сказала, дословная цитата, «хороший серфингист от акулы всегда уйдет». Ну, я, конечно, не сомневаюсь, что она величайшая серфингистка, иначе бы у нее не брали бы интервью. Но вот насчет от акулы всегда уйдет, если акула Макко, которая развивает скорость до 90 км в час, я надеюсь, что мы до нее сегодня еще дойдем. Братцы мои, давайте так договоримся. Вот мне просто влетело от ваших родителей за то, что я вас мурыжу по два с половиной часа. Поэтому давайте так, мы в 6 начинаем. И где-то вот 6:30, 6:40 мы будем заканчивать, что не успели на следующий раз, да, полтора часа.
Это вот как у студентов, 1:20 пора, а у нас будет немножко дольше, потому что у нас будут еще вопросы. Поэтому я надеюсь, сегодня мы до акулы мага дойдем. Так вот, вернемся к дыханию акул. Часто, особенно раньше, можно было читать в литературе, что у акул нет плавательного пузыря. Это действительно так. В отличие от высших рыб, они рыбы примитивны, у них плавательного пузыря нет. Но это дает им некоторые преимущества, потому что, во-первых, у них не костяной скелет, а хрящевой намного легче. И если акула остановится, то она не сможет дышать, она задохнется. Потому что ей нужно все время плыть, плыть, плыть для того, чтобы через жабры шла вода, и она таким образом дышит. Да? Через с водой поступает кислород, ну, все как у нас с вами, только через жабры, а не через легкие. Знаете, ну, в принципе, и так, и не так. То есть, с одной стороны, да, какая-то гипоксия у акулы начинается, кислородное голодание, если она не быстро плывет, а дальше возникает вопрос: ребята, а как же она тогда спит-то? А? В свое время советские ученые сделали величайшее открытие, вы, наверное, об этом слышали. Вот почему-то Нобелевской премии им за это не дали, а можно было бы дать. Они разгадали загадку сна дельфинов. Вот тоже все спрашивают, а когда дельфины спят? Они же все время плывут, плывут, плывут. И вот наши советские ученые, тогда еще был Советский Союз, они отгадали эту загадку, что у дельфинов спят разные полушария мозга. То есть вот этот полушарие спит, а вот это работает. А потом наоборот, вот это засыпает и работает вот это. У акул немножко все по-другому, но акулы действительно спят на ходу, они могут спать на ходу, это доказано. И было доказано, когда к ним всякие там датчики прикрепляли и так далее, и так далее, и заметили, что метаболизм у них тоже снижается, это обмен веществ, да, значит, организм переходит в такой режим сна. Но вот что удивительно, когда появились всякие подводные камеры, то появились совершенно потрясающие снимки лежащих на дне акул. Вот этот снимок сделан на полуострове Юкатан. Знаете, где такой, ребят, нет? Это вот Карибское море, вот там вот, это, недалеко от Кубы. Так вот, только он с материковой части. Так вот, Мексиканский залив, по-моему, и Карибское море, вот граница. Так вот, недалеко от полуострова Юкатан есть знаменитая акулья пещера, как она называется. Ее в свое время, я ее первый раз увидел, знаете, когда очень давно, лет, наверное, 35 назад, по телеку тогда показывали подводную Одиссею Кусто, еще в Советском Союзе. И одна из серий была, это совершенно фантастическое зрелище. То есть они ныряют, и на дне вот этой пещеры штабелями лежат акулы. И они лежат сонные, то есть можно их потрогать, они не реагируют. В 1970 году Кусто это снимал, эту пещеру акул, которая потом стала знаменитая. А вообще в 1968 году Карлос Гарсия Кастилья, такой был дайвер и фотограф, ее обнаружил. А ему, по-моему, кто-то из местных рыбаков про нее рассказал. И все стали соображать, что же там происходит. А это такой дом отдыха оказалось. Дело в том, что, во-первых, в этой подводной пещере было очень сильное течение. И акулы туда заплывали, вот так вот ложились, и у них там, как дом отдыха, они могли несколько суток лежать, через них идет вода, они спокойно дышат. Мало того, там был выход вод, которые идут с материка, вот, которые очень богаты кислородом. И то есть вот такое подводное хранилище акул. Представляете, подводный склад акул. Ну, потом такую же картину стали находить и в других местах. Но я помню первый раз, когда я увидел, у меня просто ошеломляющее произвело впечатление, какое-то такое, знаете, мистическое чувство. Но потом другие исследователи обнаружили, что далеко не все акулы спят.
Некоторые бодрствуют и даже на внешние раздражители реагируют. То есть вот тоже такая интересная история. Вот еще раз я, ребят, возвращаюсь к тому, что там, где акулы, там сплошные загадки, загадки, загадки на каждом углу. Помните, мы с вами говорили об акуле, акула-молот, да? Акула-молот. Ну, казалось бы, да, вот у нее есть такой металлоискатель, да, электроискатель. Вот она плавает, рыщет себе по песочку, ищет там скатов вкусных. А между прочим, это стайное животное. Зачем акуле молоту объединяться в стае? Зачем? Для охоты? Ну ладно, там какие-нибудь сельдевые акулы объединяются, да? Для того, чтобы загонять этот косяк, разбить его как-то там вот совместно, да, как волки. Но это зачем? Они объединяются, ребят. Никто не понимает. Вот, кстати, об этом еще Мягков писал в этом в 92-м году. И я потом после этого переспрашивал. Ребята, а вы знаете, что у них своя коммуникация есть у акул? Вот гидроакустики вам скажут, что рыбы болтуны страшные. А приборы, которые вот чуткие приборы, они слышат там такие свисты, щелчки какие-то, щебетания. Это вот рыбы болтают. Болтают, как птица в лесу весной. А акулы молчаны. Акулы молчаны, но при этом у них четкая есть какая-то своя коммуникация. Они могут обмениваться даже какой-то информацией. У них есть иерархия, ребят. Вот что самое удивительное. Ну, вот, например, замечено, вот есть такая шелковая акула, да? Шелковая акула всегда уступает черноперой акуле. Почему? Даже если черноперая акула меньше, чем шелковая, а шелковая больше. Непонятно. Ну вот один из исследователей, там британские ученые, я их имена не все запоминаю, к сожалению. Вот, он выдвинул такую теорию, она широко обсуждалась, что, может быть, это генетическая память. Просто чернокрылая акула, она старше, как вид, сформировалась намного старше, она питалась шелковыми акулами, и поэтому вот в какой-то на уровне генома где-то у шелковых акул вот это почтение к ним осталось. Странно. Некоторые это оспаривают, говорят, да нет, вряд ли. И рассказывают, что да нет, мы видели, как они молоть поедают этих старших товарищей, и угрызения совести их не мучают. Есть какая-то субординация внутри одного вида, внутривидовая иерархия. Что самое удивительное, не всегда самая крупная, самая сильная, самая здоровая акула, самая уважаемая. Вот представьте себе, что какая-то история, там, я не знаю, туша кита плавает вкусная, к которой все приплыли, и все стараются повкуснее кусочек оттуда оторвать. Каких-то акул пропускают без очереди, с почтением. То есть у них есть какая-то своя коммуникация, какая мы тоже еще не знаем, абсолютно. Ну, давайте следующую картинку посмотрим по поводу того, что акула утонет и задохнется. Вот, пожалуйста, видите, вот так они лежат на дне морском. Мало того, есть акулы, которые просто, у которых это вот совершенно такое повседневное поведение. Вот, покажите. Вот это вот вобергонги, их называют красиво, да, вобергонги. Вообще это ковровые акулы. На акулу не похоже. Видите, какая борода? Ну, это тоже сенсоры такие вот, чувствительные волосочки. На какую-то скорпионную рыбу похоже. Да нет, это вот ковровые акулы, их там несколько разных видов. И мало того, вот следующую покажите картинку. Они могут даже вот так вот зарываться в песок и лежать подолгу, поджидая рыбу, как какая-нибудь камбала или как удильщик, да? Тоже. Значит, они как-то приспособились. Значит, не совсем это так, что любая акула у вас, если остановится, то она тут же утонет и помрет. Хотя акулу можно, вот некоторые дайверы на небольших акулах это делают, поднимают, держа за нос, и она впадает в так называемую тоническую неподвижность. Ну, это как курица, которая голову под крыло, и она
гипноз такой раньше показывали всякие на ярмарках. Вот. Я вам рассказывал в прошлый раз про касаток, которые таким же образом нейтрализовали белую акулу, они ее зажали с разных сторон и ввели ее в тоническую неподвижность, когда она не могла, вот как под гипнозом. Вот она в такое вот в оцепенение впадает, в такое. С разными животными это по-разному происходит и по разным причинам. Вот есть такой механизм, тоже не до конца изученный, кстати. Вот. И съели у нее печень, у этой бедной акулы. Ну, следующее покажите картиночку. Вот. А вот это вот уже акула Макка. Акула Макка – это стремительная, это беспощадная, это одна из самых быстрых и самых умных акул. Она развивает скорость, ну, в некоторых источниках 70 км в час, в некоторых 60, в некоторых до 90. Она выпрыгивает из воды. Может такие там сальто-мортали выкручивать в воздухе, в этом, в прыжке. Ну, конечно, она хищник, она облигатный хищник. А, кстати, вот, ребят, я вам забыл сказать, знаете что? Мы когда с вами говорили про молотоголовых акул, про акул молотов, да? Ученые были очень удивлены, когда обнаружили, что молоть акул может питаться водорослями, помимо всего прочего, да? Вот все акулы облигатные хищники, ребят, помните, дети мои, что вы облигатный хищник, да? Или там облигатный, там, я не знаю, травоядный – это тот, который питается только живой добычей. Но при этом у акулы молода наблюдается живорождение. Многие акулы живородящие, и не только акулы молод, еще целый ряд других акул. И акулята у акулы молота, которые вынашиваются в утробе маминой, они способны пожирать друг друга, ребят. Вот что удивительно. А там бывает до 100 штук. Там от 5-6 до 100 иной раз. И вот если их там слишком много, они все мелкие, самые сильные, они поедают своих мелких собратьев и потом появляются на свет. Почему живорождение? Дело в том, что... Эх, я вот эту вот фотографию вам не вставил, это плохо. Очень интересно выглядит акулье яйцо или яйцо ската. То есть это такая вот плоская капсула, у которой здесь и здесь такие рожки. Рожки работают как якорь. Причем они довольно крупные. Они бывают вот такие, бывают побольше, ну, в зависимости от того, какого размера акула. Вот такое яйцо акулье, оно цепляется, оно заякорится и там где-то вызревает. Но эти яйца очень вкусные и полезные. Их страшно, их, кстати, называют моряки, их раньше называли кошельки русалок. Кстати, дети мои, помните, что такое яйцо? Нет, что такое клетка, вы знаете, да? Цито. Так вот, яйцо – это одна клетка, это живая клетка. Вот наш организм из клеток, да? И вот яйцо, даже страусиное яйцо, вот это вот, то есть биологически это одна клетка. Так же, как и вот это вот акулье яйцо, которое в кожистой капсуле. Вот, поэтому их с удовольствием поедают и морские животные, и люди, кстати, очень вкусные из них, говорят, блюда делают. Поэтому некоторые виды акул решили, что, наверное, лучше сохранить свое потомство в животике. Но иногда мама съедает свое потомство. Каннибализм такой тоже у акул наблюдается. Так вот, если мы с вами заговорили об акуле Мака, да? Акула Мака обитает, вот, по-моему, там дальше у нас будет, да? Нет, я не взял вам, да? Я вам не взял, к сожалению, я хотел вам ее ареал показать, но ареал я ее не взял, да? Значит, акула Мака. Вообще-то она кузина знаменитой большой белой акулы, потому что она тоже относится к сельдевым акулам. Тоже достаточно крупная, до 4 метров. При этом у нее 300-400 килограммов, может быть, вес. Это очень крупная зверюга. Акула Мака иногда атакует лодки рыбачьи. То есть она выпрыгивает и старается потопить лодку. Вот, говорят, описаны были такие вот
интересный случай. Но почему следующая картиночка у нас вот такая вот? Она, кстати, в прошлой лекции у нас с вами была. Сейчас покажите нам, Александр, следующую картинку. Ребят, что это за сюжет? Кто-нибудь читал? Нет? «Старик море», правильно. Кто написал «Старик море»? Написал Хемингуэй. Он за эту повесть получил Нобелевскую премию. Проснулся знаменитым. Сюжет там такой. «Старик море». Там жил-был дедушка, старик в рыбачьем поселке на Кубе. Жил он бедно, и вот не везло дедушке. Поэтому с ним никто особо-то не водился, только один мальчик к нему бегал, с которым он дружил. Дедушка мечтал поймать когда-нибудь большую рыбу, а вот не везло ему, и все. И только один мальчик, его даже так и звали, там, неудачник, я не помню, как по-испански ему такую кличку дали. И вот однажды ему все-таки повезло. Звали этого дедушку Сантьяго, Салао, по-моему, да, Салао у него было прозвище. Звали его Сантьяго, и вот однажды дедушка Сантьяго вышел в море, и ему повезло. Он поймал гигантского парусника. Помните, ребят, в прошлой лекции мы с вами говорили про парусников, про марлинов. Гигантского, такого никто никогда не видел, огромного, прямо царь-парусник. И дальше вот у них началась упорная борьба. И этот парусник, он рвался, у него, он изрезал себе все руки этой леской, он пытался его выводить, но все у него никак. А тут еще волны стало штормить, и вот этот, и дедушка стал с ним общаться. И у них уже пошла какая-то такая, знаете, вот общение, он стал к нему как к Богу, к морскому относиться, говорит, я все понимаю, но я должен тебя привести. Он стал просить у него прощения. Дальше вот, знаете, вот идет такое вот духовное перерождение этого дедушки. Потрясающе все это описано. Я советую почитать. Ну, кончилось тем, что он все-таки этого парусника прикрутил к борту лодки, пошел домой, и волны вроде слегка улеглись. А по дороге целая стая акул-мака, как раз вот акул-мака, напали. И вот чем это кончилось, покажите следующую картиночку. И привез дедушка в свою рабунную рыбачью деревню только один обглоданный хребет этой гигантской рыбины. Ну, я всем советую почитать, это не такая уж большая повесть, но Нобелевскую премию тогда еще... Тогда еще просто так не давали. Сейчас дают по каким-то политическим мотивам. Так вот, акула Макка, она еще отличается тем, что у нее самый большой мозг из всех акул. И ученые решили, что, видимо, она одна из самых сообразительных, одна из самых умных акул. Потому что с акулами все очень непросто. Когнитивная деятельность у них есть. То есть они могут соображать. Они могут оценивать ситуацию, они могут выбирать какое-то правильное решение. Ну и учитывая, что все-таки у хищников всегда мозги работают немножко лучше, потому что надо быть умнее и хитрее, чем их жертвы, я думаю, что вот это способствовало развитию таких вот, развитию интеллекта у суперхищника, у акулы Мака. Еще у акулы Мака есть такое приспособление, который называется флексибильные чешуйки. Ну, это вот уже гидродинамика, это все очень сложно. Я сам толком вообще не очень хорошо в этом вопросе разобрался, пытался. Ну, там вот с этими формулами и прочими делами понял я только одно, что они как бы минимизируют сопротивление воды и помогают как раз развивать такую чудовищную скорость. Значит, мака ловят. Ловят в огромном количестве. К сожалению, это такая промысловая, можно сказать, рыба. Ну, и кроме того, очень большой идет прилов мака, когда дрифтерными сетями вылавливают рыбу, особенно на тунцов. Вот когда идет тунец, когда ловят тунца, а тунец – это очень, ребят, дорогая рыба, какой-нибудь черный тунец, так это вообще дороже осетра. Вот. В США тунца просто обожают. И там это вообще отдельная история. Это такое браконьерство узаконенное в США. И вот в прилове
В этих сетях очень часто попадаются в том числе и акулы Мака, поэтому их численность тоже, в общем-то, сократилась, и сократилась весьма существенно на земном шаре. Ну, давайте следующую картинку посмотрим, что у нас дальше. У нас вот, это голубая акула. Голубая акула или синяя акула, ее по-разному называют, она, ну, ребята, она тоже считается, скажем так, она входит в список потенциально опасных акул. Отмечались время от времени какие-то нападения этих акул на людей, но вы знаете, что очень-очень редко. Очень редко и... Вот, ну, я видел очень много кадров, когда дайверы там их тоже подкармливают с этой самой свилочки всякими частями рыбы. Акулы это знают, собираются. Ее, кстати, очень легко опознать. Видите, у нее такой длинный-длинный нос. Она как сигара. Такая тоненькая, длинная, действительно голубого цвета. Ее еще называют макой. Семейство серых акул. Отряд кархаринообразных, то есть, в общем-то, она тоже в родстве с Кархарадон кархарисом, да, такая троюродная уже сестра знаменитой белой акулы, тоже живородящая, тоже от там 4-5 до 100 детенышей у нее появляется на свет. Беременность длится долго, почти год у нее, и самки у нее половозрелыми становятся достаточно быстро, 5-6 лет. Помните, мы с вами когда говорили о белой акуле, да? Мы с вами обращали внимание на то, что у этого вида вообще уникально. Самка половозрелая к 30 годам только становится, а мы их уничтожаем. Мы их уничтожаем страшно совершенно. Ну вот, тоже их ловят на плавники для супа, для супов. Но у них мясо не очень вкусное. Там ртуть, свинец, поэтому в основном идет печень на вот эти всякие омеги и на рыбную муку. Ну вот мне попадалась такая статистика, что в сетях ежегодно гибнет до 20 миллионов голубых акул в год. Ребят, представляете, 20 миллионов. Даром гибнут-то. Вот. В океанариумах они не живут. Им нужны просторы. Вот если ковровая акула донная, да, она живет, в общем-то, нормально, кошачья какая-нибудь акула живет, вот, то это не живет. Значит, вот самое громкое нападение было несколько лет назад, лет 7, наверное, назад, 6, да, 17-й год. Голубые акулы напали на мигрантов из Центральной Африки. Негры стремятся, как мы знаем, попасть, негритянское население стремится попасть в Европу. Тогда еще был жив Муаммар Каддафи. А самое страшное для них – это пересечь пустыню. Отдельная история. Когда они пересекали пустыню, они попадали в Ливию, а там в Ливии они попадали в специальные лагеря за колючую проволоку. И время от времени Каддафи их отпускал на воле, они через Средиземное море шли либо на Лампедузу, либо на остров Кос, это уже Греция. Шли они туда на самых страшных плавсредствах. То есть можете себе представить алчные вот эти вот негодяи, которые занимались перевозкой людей. Очень часто вот эти суда переворачивались, начинали тонуть, потому что забивалось туда народа гораздо больше, чем вообще можно было перевести на этих плавсредствах. И вот как раз в 17 году была громкая история, когда синие акулы напали на мигрантов, там тоже стал тонуть вот этот вот судно, которое их везло. И я сейчас не помню, сколько там человек погибло, но погибли, да. Так, следующее, что у нас будет? Я немножко уже запутался, что у нас следующее. Вот. Да. Это короткоперая серая акула. Серая короткоперая акула, она охотится на рыбу, на косяки рыб. И вот здесь как раз уже работает такая синхронность действий. Здесь акулы коммуницируют, объединяются во время охоты.
Они прекрасные пловцы, они могут выпрыгивать свечкой тоже из воды. Они формируют этот косяк в плотный ком, ну а затем этот плотный ком уже начинают дербанить с разных сторон. В англоязычных странах ее называют спайнер шарк, потому что она прыгает. Она очень здорово прыгает, и мало того, что она прыгает, она может оборачиваться вокруг собственной оси несколько раз, потом плюхаться в воду. Не очень крупная, где-то около 3 метров самая крупная акула, и тоже обитает около берегов в основном. Людей не едят. Людей эти акулы не едят по одной простой причине, потому что у них мелкие зубы, и у них зубы устроены таким образом, что они как крючки. Они фиксируют добычу, они смотрят назад, и они не могут оторвать кусок от крупной жертвы. Вот, кстати, еще одно заблуждение, ребят. Вот особенно в литературе там, 19 века, да, или там, начала 20-го, часто писали вот эти знатоки, да, писатели типа Жюль Верна, что акула, она должна перевернуться брюхом кверху, и только тогда якобы она сможет откусить тебе руку или ногу. И 80 тысяч километров под водой, или там 20 тысяч лье, как перевели, помните, у Жюль Верна, там гарпунер был Нед Ленд, который учил профессора. И вот когда акула перевернется брюхом кверху, вот тогда ее надо бить гарпуном. На самом деле это, конечно, не так. И акула из любого положения может укусить, может что-то откусить, может что-то выгрызть, если у нее к этому приспособлены зубы, как у тигровой акулы или как у большой белой акулы. Вот. Но у короткоперой серой акулы зубки маленькие, и она этого сделать никогда не сможет. Так, ну вот давайте еще одну посмотрим картиночку. А молот затесался, а мы уже про тебя все рассказали. Молоток, да? Ну, давайте тогда следующее посмотрим. Вот. А это акула морская лисица. Самая необычная акула. У нее очень запоминающаяся внешность, тоже очень распространенная акула, достаточно большая. То есть, если акула сама 2 метра, то и хвост у нее такой 2 метра. Вот. И хвост ей очень помогает при ее охоте. То есть, она им работает как цепом, она может глушить рыбу. И опять же, собираются, когда акулы вместе для такой охоты, то вот таким вот хвостом они могут согнать рыбу в плотный косяк. Ну, а если в плотном косяке это все сделали, то, конечно, удобнее кого-то там прихватить. Англичане называют ее рыба-молотилка, по-моему, да, вот не помню, как это звучит в оригинале. Теперь, ребят, я бы вот о чем с вами поговорил. Значит, есть еще вот такая вот интересная тема. Дело в том, что недавно я как раз какую-то статью читал, ребят, в какой-то там желтой прессе, и в этой статье было написано, что акулы в пресноводном озере Тикикака, ну, насчет Тикикаки я не знаю, я очень в этом сомневаюсь, потому что Тикикака – это все-таки высокогорное озеро, там, я сейчас не помню, по-моему, 2000 метров или что-то в этом роде, вот, но акулы действительно водятся в озерах и в реках. И это далеко не редкость. Прежде всего, вот этот вот горе-писака, шелкоперышко, как я Гоголь называл, да, имел в виду озеро Никарагуа. Вот озеро Никарагуа, оно рядом с морем. И там действительно есть устойчивая популяция бычьих акул. Порылые бычьи акулы, да? Как они туда попали? Вот сначала думали, что в результате каких-то тектонических процессов озеро Никарагуа поднялось немножко над водой, хотя оттуда выходят, выливаются какая-то речка, сейчас не помню, которая впадает все-таки в море, в океан. Но потом ученые обнаружили удивительную совершенно историю, что, оказывается, эти акулы, они гуляют из озера в море, из моря обратно в озеро. То есть они могут по этим порогам подниматься в озеро или спускаться в море.
И еще более удивительное потом обнаружилось, что вот эта популяция акул, которая живет в озере, кстати, там они нападали на людей, людей кушали. Я напомню вам, ребят, что вот эта вот бычья тупорылая акула, она стоит на первом месте по опасности. Вот. Ну, считается, самый кошмар и ужас – это белая акула. На самом деле это не так. А за ней тигровая – это вот пиар. Знаете, чем хомяк от крысы отличается, да? Пиаром. А вот точно так же и белая, большая белая акула – нет. На ее счету действительно есть человеческие жертвы. Все нормально. Кстати, в 1916 году в США была такая серия нападения. Представляете, 100 лет с лишним назад. 108 лет назад. Было целый ряд нападений за несколько дней белых акул со смертельным исходом. Сейчас не помню, сколько народу поели на людей. Причем одно из них было в мелкой речушке за 100 миль почти от океана. То есть почти 100 миль эта белая акула прошла по речке, там кого-то растерзала. Ну, вот, кстати, в этой книжке, вот четвертый том «Жизнь животных» 70-го года издания, там тоже про мальчика, которого акула, по-моему, 360, что ли, миль от моря в речке Миссисипи растерзала, это было еще дальше. Но этот случай был очень резонансным, после чего устроили буквально массовую облаву на акул. Было убито неимоверное какое-то количество. Все белые акулы, которые были в округе, были убиты. Вот. Но сейчас уже те ученые-специалисты, которые пытаются как-то по документам эту историю восстановить, они склонны полагать, что, скорее всего, это все-таки были разные акулы, а не одна какая-то акула-людоед. Но этот случай как раз послужил таким триггером для написания известной повести «Челюсти». Панаме, что ли, его звали, да, автора. В 1972 году вышла повесть, потом по ней был снят этот фильм знаменитый, который стал вообще там блокбастером всех времен и народов. Но, ребят, повесть-то саму я читал, помню, в иностранной литературе. Ее опубликовали в году 80-м, что ли, давно. И я эту повесть читал после фильма. И был немало удивлен, то, что фильм и повесть совершенно о разных вещах. Фильм – это просто такой ужастик, это акула, которая там всех ест направо-налево, а потом, значит, эту акулу там Броуди, помните, полицейский отважный, всех она поела, всех потопила, они вдвоем остались с ихтиологом, она схватила зачем-то баллон с азотом, или он там в него выстрелил, конечно, баллон разорвался, ее разнесло в клочья. Роман или повесть не об этом. Там о людях. Там акула, она просто вот как тень страха, которую кого-то одного сначала съела, потом другого съела. И дальше она начинает влиять на события, которые происходят в этом маленьком сонном курортном городишке, который единственное, чем живет, это туристами, это пляжами своими. И вот этот вот полицейский Броуди, начальник полиции этого маленького городишки, а потом там интрижка закрутилась у его жены, которая вот устала жить в этой глухой провинции, всю жизнь мечтала куда-то в крупный город переехать, а тут такой приезжает весь из себя красавец, умница, доктор, ихтиолог. Понимаете, кто-то там, потом мэр города, который Броуди заставляет скрывать эти случаи, потому что, ну вот понимаете, там акула, она проявляет сущность людей. Кто кем оказался, кто оказался подлецом, кто оказался трусом, кто все-таки оказался там достаточно благородным человеком, и смысл в этом, а не в ужасе. Ну, вот а в Голливуде сделали такой ужастик, и после этого акул стали бояться все. Вот тотальная акуломания, она началась после фильма «Челюсти», когда народ стал хвататься за голову, когда всем стали чудиться вот эти вот спинные плавники в волнах, и не разбираясь, дельфин там или акула, все начинали завывать от страха. Но, тем не менее, вернемся к акулам в пресной воде. Дело в том, что, ребят, у хрящевых рыб
Водно-солевой обмен очень отличается от костистых рыб. И он им позволяет очень легко адаптироваться и в соленой воде, и в морской воде. Поэтому они очень часто заходят и в низовье рек поднимаются туда, вверх по течению, и в эстуарии. Дети мои, почему не спрашиваете, что такое эстуарии? Все знают? Ребят, вот речка впадает в море или в океане. Как она впадает? Дельта. Правильно, дельта. Но дельта-то не у всех рек. Дельта есть у Нила, дельта есть у Волги. Да? Что такое дельта? Это вот как греческая буква дельта, да? Вот такой треугольник из разных ручейков и речек, да? Которые туда впадают. Вот это вот дельта. А есть другой вариант, это эстуарий. Это когда просто такой вот раструб глубокий, и там вода чуть-чуть соленая, чуть-чуть пресная, да? Вот в эстуариях очень часто собираются акулы, очень часто они поднимаются вверх, поднимаются по порогам. Вот абсолютно обычные акулы в таких речках, как Инд, Ганг, Меконг, Тигр и Ефрат. Они в свое время, в 19 веке, там даже были как ихтиофауны описаны, как такие едва ли не фоновые виды в Тигре и Ефрате. В Меконге тоже, да, они достаточно высоко проходят. Там какие-то серые акулы. Серые акулы – это их несколько разных видов. Вот я сейчас не помню, какие именно. Но, кстати, у меня был фильм в Меконге мы снимали про ирвадийского дельфина. И этот ирвадийский дельфин, он из моря прошел, из Южно-Китайского моря, да, если хотите, наберите Хабургаев в натуре, дельфин, вот этого достаточно, вы этот фильм увидите. Он из моря по порогам, по непреодолимым порогам прошел, слушайте, там больше 1000 миль получается. И вот уже в Камбодже, там галерейные леса, там Меконг разливается, и вот там очень устойчивая популяция этих ирвадийских дельфинов, которые, бог знает сколько там уже живут, сотен лет, а может быть и 1000 лет. И устойчивая популяция, они питаются придонными моллюсками, замечательно себя чувствовали бы, если бы их местные кхмеры бы не ловили в свое время, не промышляли бы. Но сейчас, слава богу, кхмеры сообразили, что это такая аттракция для туристов, и возят туда туриков, показывают им, ну, прекрасное зрелище, Меконг, солнце на закате, вот эти вот плавники дельфинов, замечательно. Но если дельфины прошли, почему не пройти акулам? В Таиланде они живут в озере Тейлсеп. Тоже давно живут, и люди прекрасно об этом знают. Папуа, Новая Гвинея, там они в реках и в озерах живут. Поэтому маленькие дети никогда на свете, помните, не ходите, дети, в Африку гулять. В Африке там акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы, да? Все правильно. И злые крокодилы, Ниликус, да, нильские крокодилы, это очень опасные. Вот гориллы, правда, на людей не нападают. А акулы в Африке есть, причем не только в прибрежных зонах, но и в самой Африке, в реках и в озерах. Вот был совершенно фантастический случай. Он, кстати, у Мягкова в книжке описан, и не только у Мягкова в книжке. В 1968 году он был описан в журнале «Рыбное хозяйство СССР». Есть такая речка Случ в Белоруссии. В ней, значит, местные жители поймали акулку 35 сантиметров, 136 граммов, и определили ее как сетчатая кошачья акула. Ну, ученые посмотрели, их теологи сказали, да, действительно, сетчатая акула. Потом сказали, что да, мы еще таких тут видели, там Васька поймал, Колька как-то вот на спиннинг зацепил. Ну, вот ее показали в журнале, напечатали фотографию. А потом стали ученые думать, ну, хорошо, да, но речка Случ, приток Припяти. Припять впадает в Дон. Дон, куда впадает? В Азовское море, да? А из Азовского моря можно в Черное выйти. Из Черного можно выйти в Средиземное. Из Средиземного можно выйти в Красное море или туда дальше, через Гибралтар, в океан. Ну, во-первых, до моря там 1000 километров. Во-вторых, там
какие-то гидроэлектростанции, плотины. Скорее всего, либо это был какой-то розыгрыш, хотя вот, ребят, опять же, розыгрыш. Ну где в советские времена можно было найти кошачью акулу, чтобы ее туда подбросить? Ее в Черном море нет. И даже в Средиземном нет этой сетчатой кошачьей акулы. Ну вот нашли. Я читал, что в 1972 году в Панаме была построена гидроэлектростанция. Да, возвели плотину, водохранилище. И вдруг лет через 8-9 в этом водохранилище обнаружили крупных каких-то рыбин. Оказалось, та же самая бычья акула. Акула, интересно, чудные дела твои, Господи, слава Богу, никого не съела. То есть

Это было давно, лет 20 назад. Вот я не нашел сейчас описание этого случая, но я очень четко помню, что этот сюжет был в новостях, по телевидению показывали, и вообще он такой в топе рубрика, знаете, то, что называется «Воскресный репортаж», да? Тоже не совсем понятно, откуда, как, куда и что. Вот, собственно говоря, можно было бы очень много рассказывать, это можно было бы целую нашу с вами встречу посвятить всяким легендам, всяким преданиям, обожествлению акул, да? Особенно это вот на Гавайских островах, Полинезийских островах, там это очень популярно. Вот вы, наверное, много читали или даже фильмы снимали про Аумакуа. Это вот семейная такая акула. На острове живут аборигены. У каждой семьи своя семейная такая акула. Ну, конечно, в нее вселилась душа кого-то из наших предков. И вот это вот такой хранитель, который подплывает. И трупы, вот если кто-то помер в семье, то его туда, значит, буксируют, чтобы этот Аумакуа его съел. Там же в Гавайях, вот я читал, что местные правители островов, особенно так у них такая вот молодецкая забава была, охота на тигровых акул, на крупных тигровых акул, потому что если вождь местный сделает себе из крупного зуба оберег, то вот ему такой почет, что все остальные вожди будут завидовать. И они даже этих акул какую-то им приманку подбрасывали. Даже коров, там свинок было не жалко или домашний скот, но эту приманку они делали притравленную с какими-то там травами, с ядом, так что эти акулы потом становились квелыми, их уже там копьями добивали до конца. Вот. Куча там легенд всяких, вот на каждом острове вам расскажут очередную легенду про то, как вот однажды у нас здесь стали пропадать девушки. Но каждый раз перед тем, как пропадали девушки, какой-то странный такой человек по берегу всегда ходил. Вот странный такой человек, на нашинских не похож. А потом девушки идут купаться, и пропадает какая-нибудь девушка. А однажды рыбаки все-таки эту акулу нашли, и они ее своими копьями закололи до смерти. Притащили на берег. Здоровая такая акула, людоед. А потом на берегу нашли истекающего кровью вот этого странного человека, оборотень, видите? Вот таких вот Нанаус, там, повелитель акул тоже. Я вам эти сказки пересказывать не буду. Это можно вот такой сборник издавать огромный. Но расскажу такую историю. В 1913 году американцы на Гавайях строили свою базу, знаменитый Перл-Харбор. И местные очень сопротивлялись. Местные жители, аборигены, они сказали, не надо этого делать. А что, а у нас здесь священные акулы живут, тут такие священные акулы, вот самые-самые, что ни на есть священные, не надо их тревожить. Ну, американцы посмеялись, сказали, ребят, ладно, мы потревожим, не бойтесь. Вот, а там надо было углублять залив, дамбу насыпать. И мы еще раз местные пришли, сказали, ребята, не надо это делать, плохо это кончится. Ну, не послушались строители, а потом вдруг прорвало эту всю дамбу, все у них рухнуло, вопреки инженерным расчетам, и деньги смыло, там какие-то миллионы или миллиарды долларов все схватились за голову, а местные говорили, мы вас предупреждали. Ну, и как, чем кончилось, вы помните, да? Перл-Харбор, бомбардировки японские, когда там погибло огромное количество людей, после чего, кстати, США вступили во Вторую мировую войну. Ну и очень много написано про заклинателей акул, которые, вот как заклинатели змей, в Индии это была такая каста своя. Говорят, что последний такой заклинатель, по-моему, в Персидском заливе, вот буквально там лет 30-40 назад, да, такие заклинатели, они вместе со всякими ныряльщиками, которые вот за жемчугом ныряли, вот они ныряли вместе с ними, не бесплатно, конечно, это промысел у них такой был, и вот договаривались с акулами, чтобы ныряльщиков не трогали. Ну, ребят, в заключение скажу только одно, что разные цифры приводят. Еще раз, есть четкий мониторинг несчастных случаев.

0: в том числе с летальным исходом. Давайте начнем вот с чего. Ежегодно миллиарды, не миллионы, миллиарды людей залезают в потенциально опасные воды Мирового океана, во всякие моря. Там, где водятся потенциально опасные акулы. Миллиарды человек. Наверное, сотни тысяч человек делают все для того, чтобы акулы их съели. Начинают к ним приставать, начинают их тыкать, селфиться с ними. И при всем при этом погибает в год несколько человек. Редко, когда больше 10. И при всем при этом люди уничтожают неимоверное количество акул. Просто это сотни миллионов акул в год. Их никто не считает. Это не только на акулье плавники. Это еще спортивная охота. В том же США, я там не был, в Соединенных Штатах Америки, но мне ребята рассказывали, можно видеть на набережной, вот эти лежат трупы акул, которых вылавливают. Это спортивное такое развлечение, да, ловля акул. Поэтому акулы очень нужны Мировому океану. Они играют колоссальнейшую роль вот во всей этой экосистеме. Если акул не будет, вот у Ефремова, я к Ефремову как писателю отношусь с огромным почтением. Да, это действительно, во-первых, он профессор, он великий ученый-палеонтолог, который целое направление в палеонтологии, в общем-то, создал. Да? У него очень интересные философские роман, это не просто фантастика, но в «Часе быка» вот такая утопический такой роман, где он описывает общество будущего, где люди будут гуманными. И он, в частности, пишет, что не будет акул в мировых океанах. Люди их уничтожат, и поэтому даже дети смогут купаться в тропиках, и ни одна акула их не съест. А вот здесь бы я с ним поспорил. Дело в том, что Ефремов был великий ученый, но он был палеонтолог. Он просто многого не знал. Если бы он жил сегодня, если бы он знал то, что мы знаем с вами, он бы никогда бы такую строчку не написал. А вообще Ефремова почитайте. Это хорошая литература. Ну что, ребята, наверное, на сегодня все. Мы сегодня почти все с вами успели. У нас с вами остался кусок, необъятый с античными богами и животными, которые при этих богах жили. Симбиозе. Давайте мы посвятим этому следующую встречу. Александр, спасибо вам огромное за то, что, как всегда, наш корабль между рифов провели. Если какие-то вопросы есть, давайте я отвечу. И уж в Москву поеду, а то я на даче. Да, давайте.
1: Да, вопросы есть. Штук 10.
0: Давайте.
1: Александр, 7 лет, спрашивает, у какой современной акулы самые большие зубы?
0: Сашенька, я же сказал, у большой белый кархароддон кархарис. Прогугли, набери. Вот она самая первая была, вот когда такие пасть такими вот зубами. Это вот самые большие зубы, Саш. Ты, наверное, не сразу подключился. Ты, наверное, этого не видел, да? А вообще самые большие зубы – это мегалодон, это вымершая акула. И есть люди, которые утверждают, что мегалодон до сих пор еще жив. И это совсем огромная акула. Я уж не помню, сколько он там, 20 метров, что ли, в длину. Это уже к Ярославу Попову. Он у нас палеонтолог, это вот к нему. Еще какой вопрос?
1: Какая часть мозга наиболее развита у акул?
0: Вот этого я не могу сказать, ребят, потому что, еще раз, я не ихтиолог. Я всем советую вот эту книжку Мягкова. Вот Мягков как раз об этом пишет, потому что если взять вот эту книжку Уильяма МакКивера, да, он больше такой журналист, дайвер, он тоже плавал, но он не... Я так понял, что у него нет базового биологического образования. А вот Мягков как раз, он на эту тему и диссертацию писал, и вот там как раз про мозги много чего написано, и все очень обстоятельно. Я просто, ребят, я не биолог, и тем более не ихтиолог. Я с вами говорю то о растениях, то о животных, то о птичках, то о насекомых, да? А вы мне задаете вопрос, как ихтиологу, который специализируется на акулах. Не знаю, ребят, честно говоря, не знаю. Так, дальше.
1: Я видел видео, где сравнивали зубы белой акулы и мегалодона. И там увеличили зуб белой акулы до размера зуба мегалодона. У них совершенно разная структура у зуба.
0: Возможно. Не исключено, что у них просто разная была пищевая специализация. Потому что есть такая теория, да, предположение, что мегалодон, он был падальщик. Ну, представьте себе, такая огромная туша, где же он таких огромных животных находил, которыми можно было насытиться? И есть предположение, что он специализировался на мертвых морских млекопитающих. А я еще вам напомню, ребят, что, во-первых, тогда киты были совсем другие, тогда были другие ископаемые виды кашалота, которые были гораздо больше современных кашалотов. Тогда были киты гигантские, огромные, и китов было очень-очень много, потому что тогда еще люди не выбились. Вот те киты, которые сейчас сохранились на планете, да, ребят, это даже не одна сотая. Это, наверное, одна тысячная того, вот тех китов, которые обитали на нашей планете, скажем, 2000 лет назад. Китов было столько, что, как кто-то писал, в каком-то заливе они собирались, по их спинам можно было перейти с одного берега на другой. Я вам всем советую замечательную книжку Фарли Моуэт. Это канадский журналист «Кит на заклание». Виктор Шефер, еще есть хорошая книжка «Год кашалота», по-моему, называется. Вот почитайте, там все это описано. Почитайте «Моби Дик», потому что «Моби Дик» был написан как раз в пик охоты на китов. То есть там вся технология, там вот как идет вот этот вот массовый промысел на китов, там все это очень хорошо описано. Да, дальше.
1: Сейчас, секундочку. Мегалодон, это комментарий. Мегалодон и белая акула относятся к разным семействам.
0: К разным, да.
1: Мегалодон – родственный вид песчаной акулы.
0: Да, спасибо большое за дополнение. Именно так.
1: Следующий вопрос. Как у нас обстоят дела с производством научно-популярных фильмов о дикой природе? Смотришь каналы о дикой природе, и там в основном только BBC, французское телевидение снимает научпоп.
0: Плохо у нас дело с научпопом. Ну вот я работаю на канале «Живая планета» 10 лет с момента его открытия, и каждый год 10 фильмов мы делаем научно-популярных. Вот в этом году, я уже сказал, у нас будет... В прошлом году у нас вообще было 2 проекта, 20 фильмов было. И в позапрошлом году 20 фильмов, в этом году 10. Снимать очень тяжело. По одной простой причине, потому что... Ну, я как-нибудь отдельную встречу сделаю. Там, если брать National Geographic или BBC, каждый такой фильм, у них прекрасные фильмы. Да, то есть операторская работа просто вот выше всяческих похвал. Но... Они больше все-таки видовые, и там они не перенасыщены информацией. А мы стараемся наше кино делать по-другому, чтобы мы не можем дать такую же картинку. Понимаете, я не могу поехать в Конго, да, и жить там год рядом с популяцией карликовых шимпанзе. Представляете, это какой бюджет, да? Вот. А это делается именно так у них. Вот там приезжает съемочная группа, причем огромная съемочная группа, и которая год, а то и больше живет там с учеными, которые строят там всякие вот эти вот наблюдательные вышки и так далее, так далее, так далее. К сожалению, у нас такой возможности нет. Ну, что можем, делаем. Ну, вот можете набрать мою фамилию Хабургаев в Ютьюбе. Там, я думаю, фильмов 100 моих точно есть. Ну, мои, я имею в виду, не мои собственные, у меня очень хорошая команда. Вот. Я просто член этой команды, как ведущий, как автор. Ну, у нас со мной постоянно работает Олег Шумаков, профессиональный биолог широчайшего профиля. Хотя он герпетолог, но он прекрасно разбирается и в ботанике, в зоологии. Вот. То есть у нас косяков практически не бывает в наших фильмах, потому что их все рецензируют специалисты. Вот. Ну, к сожалению, вот я даже не знаю, кто кроме... «Наука 2.0» этим еще канал занимается, но они не только биологией занимаются, они там занимаются астрономией и так далее, другими науками. Да, собственно говоря, все. Да, наверное, научпоп больше у нас никто не снимает. Да. А, Иван Игоревич Затевахин, вот, дядя Ваня-то, друг мой любимый, диалоги животных, по-моему, еще делает.
1: Александр, так, ну что еще? Александр, да? Знакомы ли вы с Дэвидом Аттенборо? Нигде ли с ним не пересекались?
0: Нет, с сэром Дэвидом Аттенборо я не пересекался, с ним знаком дядь Коль Дроздов. Вот. Я, кстати, раньше думал, что сэр Дэвид, я думал, что он из какой-то аристократической семьи. Вот. И вот, видите, занимается таким хорошим делом. Ну, потом выяснилось, что никакой он не аристократ, ему просто Ее Величество Королева Елизавета пожаловала рыцарский титул за его успехи в популяризации живой природы. А вообще, сэр Дэвид, у нас с ним немножко разные позиции, потому что он мальтузианец. Вот. Как и многие англосаксы, он считает, что людей слишком много на планете, и мы планете устроили слишком сильный антропогенный пресс, и количество людей на Земле надо сокращать всеми способами. Я так не считаю. Я считаю, что Земля вполне может прокормить такое количество. Просто надо как-то не дурью заниматься и войнами. И не надо устранять надо вот эту вот очень богатую прослойку, которая потребляет в 10 раз больше ресурсов, чем все остальные. Да? Если вы узнаете, сколько еды выбрасывает Соединенные Штаты Америки на помойку, да, или Евросоюз, там, по-моему, больше 40%. Это несъеденные продукты, у которых просто срок годности. А теперь возьмите Африку, которая голодает, да, и что будем говорить о том, что о перенаселении? Ну ладно, это уже отдельная история. Следующий вопрос.
1: Можно ли дрессировать акул, есть ли положительные примеры?
0: Вы знаете, пытались, насколько я знаю, да, я читал о том, что в некоторых океанариумах налаживали контакт, скажем, с акулами, и даже какие-то примитивные способы дрессировки были достаточно успешными. Ну, все то же самое, положительное подкрепление. Ну, отрицательного подкрепления здесь по уху ей не дашь, да? Или как собаке по заднице. Вот, поэтому только на положительном подкреплении, с лакомством, но вроде какие-то такие примитивные. Ну, ребят, знаете, можно и в аквариуме рыбок дрессировать. Вот мой друг Андрей Белов, у него там илистые прыгуны через обруч прыгали в аквариуме и, по-моему, буксировали какой-то плотик, да? Ну, все зависит от таланта дрессировщика. Я думаю, что, если серьезно, я думаю, что мы делаем только первые шаги. Ребят, если мы перестанем их уничтожать в таком количестве, акул, понимая, какую колоссальную роль вот их экологическая ниша играет в мировом океане, если мы попытаемся с ними подружиться, как вот, понимаете, по акулии логике, любая акула, увидев человека, должна от разрыва сердца помереть сразу. Ужас! Потому что это мы их уничтожаем, а не они нас. Ну, собственно говоря, наверное, я ответил.
1: Так. Такой вопрос. В чем секрет долголетия полярной акулы?
0: Ну, да, есть такое мнение, что полярно-британские ученые доказали, что они живут до 700 лет, по-моему, да? Ну, 300-400 лет точно, там, определили, подсчитали, 372 года и 6 месяцев, да? Ну, а если серьезно, полярные акулы – это исключение. Полярные акулы живут в холодной воде, в полярной зоне исключительно. И процессы метаболизма, обмена веществ у них простекают намного меньше. Если бы полярная акула жила бы в тропиках, я вас уверяю, 600 лет бы, или там сколько, 400, она бы не протянула. Вот. Ну, и потом мы с вами не знаем, сколько они живут. Ну, скорее всего, они там 100-200 лет живут, а это вот уже, ну, и люди некоторые 120 лет живут, да, это вот аномалия. Угу.
1: Три коротких вопроса осталось. А теплокровные, например, киты, дольше или так же, как и все живут в холодных водах?
0: Ну, понимаете, киты не живут в холодных водах, как полярные акулы. Киты туда заходят. То есть вот сезонные заходы туда наблюдаются, когда там собирается либо много рыбы, либо много там планктона беспозвоночных, то киты туда заходят. Но потом там, там льды сковывают все, и киты уходят в теплые края. Поэтому они там не могут жить постоянно. Естественно. Да. Угу.
1: Александр, видели ли вы в море близко акул? Если да, то каких?
0: Ну, я не дайвер. Ребят, в клетке не сидел и не щекотал за нос. Я видел только вот так издалека какие-то спины, да, там, где даже вид определить трудно, но так нет.
1: Последний вопрос от Мии, 11 лет. Спасибо большое за замечательную лекцию. У меня вопрос.
0: Мия, здравствуй, рад тебя видеть, слышать, ощущать, да.
1: У меня вопрос. Возможно ли дружба человека и акулы?
0: Мия, думаю, что да. Думаю, что да, но для этого нужно, чтобы появились какие-то люди. Вот знаешь, Мия, есть люди, которым Бог дал особенный дар общаться с животными. Это вот как Ясон Бодридзе, да, который жил с волками. Я могу таких примеров привести менее известных людей, которые... Это вот был совершенно потрясающий дрессировщик Тарик Габридзашвили, царство ему небесное. Это был человек, который делал фантастические трюки в кино, на Мосфильме с животными, с медведями, с теми же волками, с собаками. Вот есть люди, которым дано, которых животные признают, они чувствуют их харизму. Вот если найдется такой человек, который посвятит этому жизнь, который создаст свою школу, я думаю, что да. И если это будет происходить долго, если это будет происходить 100 лет, 200 лет, 300 лет, и потом уже... у акул на уровне нравственного императива по Канту появится уважение к человеку, я думаю, что тогда да. Это было бы здорово. К сожалению, Мия, даже ты до этого не доживешь. Хотя мне намного больше лет, и я гожусь тебе в дедушке. Я думаю, что если это случится, то очень не скоро, лет через 300. Так что как там, жаль, что пожить в эту пору прекрасную не доведется ни мне, ни тебе. Так, ну не хотелось бы на этой пессимистичной ноте заканчивать. Все вопросы, да, Александр?
1: Да, на сегодня все вопросы. Спасибо, Александр.
0: Ребят, спасибо всем, кто был с нами. До скорой встречи через 2 недели. Вы помните? Да? Всем всего хорошего. Пока.
1: До свидания.
0: Александр, спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Итак, подходя уже к временам менее от нас отдаленным, нужно несколько обобщить, да, ту информацию, которую мы получили до сих пор. Первое. Майяское общество, да, оно во многом сохраняет свою общинную структуру, и главное средство коммуникации общины со внешним миром – это, да, в первую очередь, священник. То есть авторитет церкви – фундаментальная черта стабильности. Второе. На Юкатане у нас в конце 18 века отменяется инкомьенда и начинается развитие аграрного капитализма. Постепенное, да, пока на рубеже 18-19 века, но устойчивое. В первую очередь на северо-западе. Да, то есть Мерида, Кампече и частично Вайдалит. Соответственно, дестабилизация на Юкатан приходит извне. Да, это 1808 год, это оккупация Наполеоном Испании и, соответственно, начало распада, да, дестабилизации, потом распада Испанской империи. Но надо сказать, да, что все-таки крупное майяское восстание, пример такого события у нас в истории есть. Восстание Хасинто-Канека 1761 года. Да, произошло оно на... ну, как сказать, в центре полуострова, да, но на юго-востоке населенной зоны. Да, человек объявляет себя мессией, объявляет, что пришло время поправить индейцам, что время испанцев подходит к концу, поэтому вот, значит, я, значит, тут этот посланник Божий, следуйте все за мной, и будет вам счастье. Часто пишут, что сыграло свою роль представление майя о том, что время циклично. То есть вот был цикл, в который правили испанцы, значит, должен прийти цикл, когда будут править индейцы. Естественно, все это сопровождалось, с одной стороны, христианской атрибутикой, с другой стороны, свидетельством испанцев, которые потом нашего Хасинто-Канека судили и жестоко казнили вот, за бунт против короля яйца и бога. Да, все это сопровождалось какими-то такими языческими, да, вещами, типа жертвоприношений демонстративных, там, демонстративных убийств испанцев, что вот я не боюсь убивать испанцев, поэтому как бы у меня тут все серьезно. Это, опять же, реакция на начало развития аграрного капитализма. Да? То есть это реакция... У нас на юго-востоке вот этого вот населенного треугольника, про который я говорил, Кампече, Мерида, Вайдалит, складываются общины индейцев, которые пытаются убежать из-под контроля церкви, убежать из-под контроля испанской администрации, убежать из-под контроля частных хозяйств. Соответственно, эта история достаточно хорошо запомнилась в первую очередь самим испанцам, да, потому что испанцы все-таки прекрасно понимали, где они живут, они прекрасно понимали, что индейцев там в несколько раз больше, чем их, и если что... придется им туго. С 1808 года начинается дестабилизация. Дестабилизация в первую очередь идет по линии налогообложения. Да, этично обкладывать индейцев религиозными налогами, неэтично. Должны ли они платить подушную подать, или они должны платить те же самые налоги, что испанцы. Да, как нам тогда снабжать, обеспечивать функционирование церкви без индейских налогов? Да, потому что если индейцев заставить платить десятину, да, как не индейцы платят, да, и не индейцы не платят вот эти вот обвенсионы с обязательные церковные налоги, они платят десятину, да, но у индейцев как бы монетарный доход очень низкий, да, индейцы, общинники живут натуральным хозяйством, и деньги они по существу зарабатывают для двух вещей, заплатить налоги и купить самогонки, да, то есть, ну, и какие-то другие мелкие предметы потребления, которые они не могут сделать сами, но в основном они все сами сделать могут. Да, поэтому в монетарную экономику они включены минимально. Вот, соответственно, с их уровнем монетарных доходов обкладывать их десятиной, ну, это смешно. Да? Там ни один священнику самому придется идти себе еду выращивать. Вот, не говоря уже о приобретении каких-то украшений, накоплении богатств и так далее. Плюс, опять же, Кадисская конституция 1812 года. Все, нет больше никаких индейцев. Нет республики индейцев, нет республики испанцев. Все они испанцы, все они равны. Да? Все они обладают определенными политическими правами и гражданскими. Ее, правда, в Мексике быстро отменяют, и на Юкатане она никогда всерьез не вводилась в действие, но да, впечатление это произвело, особенно на элиту, да, которая начинает искать новые пути взаимодействия с индейским населением. Соответственно, Мексика у нас получает независимость в 1821 году, ну, как завоевывает, наверное, будет так правильнее сказать, хотя независимость была оформлена в договоре между лидером инсургентов и последним правителем, администратором Новой Испании, да, он тогда уже не был вице-королем, назывался Хефе Политику, Хуана Дунаху, да, Кордовский договор 1821 года. Соответственно, Юкатан присоединяется к Мексике, которая после краткого эксперимента Первой империи в 1824 году становится Федерацией Штатов. Да, Юкатан на правах штата присоединяется к Мексике. Да, либеральное правительство юкатанское стремится развивать свою территорию на новых принципах, на принципах капитализма, да, включаться активнее в международную торговлю, тем более, что у Юкатана достаточно плотные традиции международной торговли, да, в то время как Центральная Мексика была в легальном смысле изолирована от внешних рынков, за исключением испанского, Юкатан обладал привилегиями, да, в этом плане. Он мог торговать с Кубой, он мог торговать с Соединенными Штатами после их возникновения. Да, то есть в силу его изолированности, да, еще нужно понимать, что Юкатан, несмотря на то, что на карте это полуостров, с точки зрения логистики до середины 20 века это остров. Да, всерьез туда что-то привезти можно только по морю. Да, это либо из мексиканских портов, там, Веракрус, Тампика, Коацакуалькос, да, Кампечи, или до северного порта Сесаль, да, и потом Прогресу. Это вот два порта, которые находятся в непосредственной близости от Мериды и являются... являлись основными воротами, да, северо-западного Юкатана. Соответственно, начинает развиваться аграрный капитализм. Хлопок, сахарный тростник, маис, то бишь кукуруза. Да, если мы говорим про Кампечи, опять же, интенсификация разработки древесины с красителями, да, и так далее. Все это приводит к тому, что индейская община начинает распадаться. Да, я уже говорил о том, что индейцы еще с 16 века начинали выходить из общины и начинать работать на испанцев. Да, непосредственно не в рамках вот этой вот трудовой повинности, тем более, что ее упразднили, да, а в рамках уже, да, свободного найма, ну, условно свободного. Эти люди получают название хорналерос или лунерос. Да, хорналеро – это значит, что он паденщик, да, он получает оплату за хорналь, то есть рабочий день. Да, лунеро – это значит, что он работает по понедельникам. То есть вот он арендует землю в каком-то частном поместье, и за то, что он на ней живет и обеспечивает себе пропитание, он один день в неделю, понедельник, да, лунес по-испански, должен работать на своего помещика. Это, вот, собственно, от этого лунеро. Да, или он может жить в общине, но при этом один день в неделю работать там на частной асьенде, просто чтобы заработать деньги, там, заплатить свои подати и, соответственно, купить себе то, что ему нужно. К началу 19 века у нас на северо-западе Юкатана большая часть индейцев уже живет вне общинных структур. Да, это уже индейцы, которые, так сказать, переносят свое постоянное место жительства на те или иные асьенды, да, то есть крупные, частные, капиталистические хозяйства, направленные на товарное производство каких-то сельскохозяйственных продуктов. Это может быть скотоводческая асьенда, она может быть маисовая, она, опять же, да, хлопок и так далее. В то время как на востоке, на юго-востоке у нас продолжает складываться вот это вот общество беглых. Да, общество беглых, которое бежит от давления аграрного капитализма, да, на те территории, которые в теории, да, слабо контролируют, точнее, не в теории, на практике слабо контролируются государством, плюс они там сидят на очень выгодном торговом пути контрабандном между британским Гондурасом, он же современный Белиз, и, соответственно, Вайедаридом, через который вся эта контрабанда потом растекалась по полуострову. Да, то есть ситуация складывается неприятная. Да? У нас с одной стороны есть центр развития аграрного капитализма, а с другой стороны у нас есть центр концентрации людей, которые этим недовольны. Да? И государство, да, в силу слабости своей сделать с этим ничего не может. Два ключевых вопроса, которые возникают, обостряются в этот период, это налоги и земля. Да, налоги то отменяются, то возвращаются, то сокращаются, то повышаются, да, то есть нет какой-то последовательной налоговой политики, которая была бы индейцам понятна. Да, вот им сказали платить какие-то налоги, они их там 200 лет платили, и было нормально. А тут теперь то они полноправные граждане, то не совсем полноправные и так далее. Вопрос земли заключается в стремлении либеральных правительств упразднить корпоративную собственность. То есть, когда мы говорим про упразднение корпоративной собственности в Мексике, речь идет не только о землях, например, церкви, да, монастырей, их секуляризации, но и об упразднении корпоративной собственности на землю индейских общин. Да, то есть индейская община, ее один из фундаментальных элементов заключается в том, что земля находится в собственности общины. Да, не конкретного индейца, да, конкретной семьи, а общины. Да, и вот в рамках этой общины она там по мере необходимости может переделяться и так далее. То есть обычно как это выглядело? Вот у нас есть поселение, да, там 10-5-10 километров вокруг там, колокольни церкви, это вот все территория этого поселения. Там они вот свое подсечное огневое земледелие ведут. Ну или уже не подсечное огневое, а там какое-нибудь более развитое. Да, скотоводством занимаются, сахар и тростник выращивают и так далее. Но, соответственно, фундаментально общинная собственность на землю была защитой от того, что какой-нибудь особенно хитрый испанец, да, условный испанец, он может быть метисом, мулатом и так далее, да, напоив индейца в местном питейном заведении, заставит его, не глядя, подписать какой-нибудь договор купли-продажи, да, что происходило довольно часто и, соответственно, да, либо так, либо насильственным образом. То есть земля попадала от индейцев к помещикам, грубо говоря, частным, совсем нечестным и недобровольным образом. Да, и община, и общинная собственность на землю была защитой, прошитой, так сказать, еще испанским законодательством вот в эту вот систему. Да. Напоминаю, у нас разделение есть Индейская республика, есть Испанская республика. Чтобы испанцы не слишком лезли в Индейскую республику, да, у Индейской есть свои механизмы самосохранения. В том числе вот такие вот легальные. Но это противоречит принципам либерального государства, в котором у нас все перед законом равны, да, все имеют равное право на владение частной собственностью, да, а корпоративная собственность, она мешает прогрессу, и в этой связи, соответственно, надо бы ее устранить. Все земли, которые не находятся в непосредственной обработке, то есть, да, опять же, напоминаю, у нас, по сути, да, такое полукочующее подсечно-огневое земледелие. То есть, земля находится в конкретной обработке, часто на протяжении там очень краткого периода времени. Все земли, которые не находятся вот в конкретный момент в обработке, объявляются государственными, и государство начинает их по своему разумению распределять. Этот момент, так называемая приватизация пустозалежных земель, она приходится на очень сложный момент начала 1840-х годов, когда в Мексике к власти приходит правительство централистов и начинает достаточно активно давить на элиты штата Юкатан, в том смысле, что да, вводить какие-то законы, особенно таможенные пошлины без согласования с местными, да, объявлять набор в федеральную армию, например, для того, чтобы повоевать с повстанцами в Техасе, да, который в 1836 году отделяется, и так далее. Это все приводит к первому масштабному бунту федералистов. Да, Юкатан, он штат и тогда, и сейчас штат с очень сильными идеями автономии. Да, то есть они согласны существовать с Мексикой при условии того, что в Мексике федеративное государственное устройство. Да, унитаризма они тогда не терпели категорически, сейчас тоже им любые попытки в централизацию тоже не особенно нравятся. Соответственно, в 1839 году на востоке, в городе Тисимин, это к северу от Вайадолида, начинается восстание, возглавленное там офицером 3-го резервного батальона Сантьяго Иманом. И в чем его отличительная черта, и причем с индейцы майя? Со своим там, своими сподвижниками очень быстро терпит поражение и убегает в лес. Собственно, как майя убегали в лес. Да, и к кому он там обращается за поддержкой? Обращается к индейцам майя. Да, к индейцам, которые были отстранены на протяжении всего периода испанского правления от военной службы, да, у которых из оружия они могли иметь там мачете и охотничью ружбайку, да, какую-нибудь простую, которые не имели никакого военного опыта, и которые не имели никакого представления о военной организации. Да, это вот только индейцы идальго могли как-то нести военную службу, получать соответствующие привилегии, да, ну и, соответственно, нести соответствующие воинские обязанности. Индейцам-общинникам это все было как бы недоступно, да и нельзя сказать, чтобы они к этому стремились. И вот Сантьяго Иман приходит к индейцам Востока и говорит им: вы поддерживаете меня, в обмен на это мы отменяем все налоги, которыми вы так недовольны, и раздаем вам землю. И это, или там, делаем неприкосновенной общинную земельную собственность. Индейцы за ним идут. Да, и вот конфликт 1839-1842 года, первая независимость Юкатана от Мексики, да, а для нее характерно именно вовлечение масс индейцев, да, в военный конфликт впервые. Да, впервые, по сути, с 16 века индейцы берут оружие в руки и идут куда-то воевать. Не в формате там пьяного бунта, как было у Хасинто Канека в Систейле, а именно как организованно. На тот момент в Мексике на Юкатане существует система военной организации, которая называлась там, ну, сначала гражданское ополчение, потом национальная гвардия. То есть, по сути, армия состояла из как бы, людей гражданских, которые службу несли очень эпизодически. Да, были вот батальоны резерва, так называемые, активные, офицером которого был сам Сантьяго Иман, были подразделения регулярной армии, но на Юкатане их практически не было. Вот. И, соответственно, индейцев учат, да, структуре этого гражданского ополчения, им раздают оружие, да, их увлекают в боевые действия. Параллельно продолжается вот это вот давление, да, новых структур либерального аграрного капитализма на традиционные индейские формы социального устройства, на традиционные индейские способы ведения хозяйства. К чему это приводит? Это приводит к тому, что в 1847 году начинается самый жуткий, кровавый, продолжительный этносоциальный конфликт в истории Латинской Америки. Война Касна-Юкатане, историей которой, собственно, непосредственно я занимаюсь. Да, с чего он начинается? Он начинается с того, что, значит, появляются слухи о том, что индейцы готовят заговор с целью убить всех белых. Рядом с Вайедолидом случайно ловят там одного из местных касиков, у которого там таинственно в шляпе находят записку, в которой там, значит, он со своим сообщником договаривается о времени начала восстания. Значит, касика этого заберут под стражу, быстренько расстреливают. А тогда как раз шли очень жесткие гражданские войны на Юкатане между партиями Мерида и Кампечи. Но, да, это непосредственно связано с историей майя, но, к сожалению, не в нашем формате. Я бы с удовольствием рассказал про войну каст, вот тогда да. В общем, Мерида и Кампечи, да, два основных городских центра, находятся в очень жестком противостоянии между собой. Фактически, начиная с 1840-42 года, да, полуостров находится в состоянии перманентной гражданской войны. Да, Мерида, Кампечи, Юкатан в целом против Мексики. Да, и Юкатан, который пытается делать вид, что американо-мексиканская война 1846-1848 годов это вообще не про него, и он тут ни при чем. Да, вторая юкатанская независимость, да, как раз пришлась на период американо-мексиканской войны. Да, то есть это все очень сильно раскачивает индейцев. Да, им дают кучу обещаний, обещания эти не выполняют, да, при этом их научили воевать. Отличный коктейль, смешает, но не взбалтывает. Ну вот в 47 году его расстрелом Мануэля Ая, собственно, этого касика, обвиненного в заговоре, этот коктейль взболтали. Да, товарищ Мануэля Ая, Сесилио Чи, приходит в деревню Тепич, режет там всех белых, ну и тех, кого бы он посчитал белыми, да, вместе со своими ребятами, и уходит в джунгли. В ответ из Вайедолида приходят правительственные войска и режут там всех индейцев. Да, Тепич сносят до основания и как бы посыпают землю солью. Ну а дальше этот маховик насилия раскручивается уже, как бы охватывает очень быстро весь полуостров. Да, там первые месяцы до конца 1847 года он тлеет вот как раз на юго, к югу от Вайедолида, да, Тепич, Тихосуко, да, такие традиционные центры вот этих вот, так сказать, беглых, да, бегущих от аграрного капитализма. А к февралю 1848 года внезапно оказывается, что индейцы там уже в 60 километрах от Мериды, и губернатор объявляет всеобщую мобилизацию в Национальную гвардию. Да, тоже отдельная история. Там и белых, и не белых, и индейцев, хотя индейцы формально были по закону отстранены от военной службы. как раз тема моих нынешних исследований, что их толкало в Национальную гвардию. Главное для нас что? Происходит очень жесткий раскол. Да, те индейцы, которые уже привыкли жить на асьендах, и, соответственно, произошел некоторый перенос лояльности от общины к асьенде, да, они остаются на стороне правительства, они очень активно за правительство воюют, да, и вот этих вот тех, кто там восстал в Тепиче, они называют не иначе, как варвары с востока и позор нашей расы. Соответственно, повстанцы, наоборот, говорят, что вот сейчас мы будем, сейчас мы, вы нам за все 300 лет угнетений и трудовых повинностей и налогов ответите, мы вас всех перережем, и кого не перережем, скинем в море. Да, и будем снова, будут снова майя править Юкатаном. Ну, на самом деле, не у всех там были такие представления, как минимум, потому что было не очень понятно, кто такие майя. К своим собратьям, которые, ну, по этносу, которые воевали на стороне правительства, они относились гораздо хуже, чем к белым, несмотря на то, что их было довольно много. Самая активная фаза этого конфликта длится 6 лет, с 1847 по 1853 год, потом он постепенно начинает затухать, и связано это с тем, что, с одной стороны, повстанцы выдохлись, да, то есть у них уже не было той массовой поддержки, которая была в начале, ну и то в первые годы, первые месяцы войны каст она была у них далеко не везде, да, преимущественно в их коренных, да, областях, как раз где концентрировались вот эти вот недовольные новыми порядками на Юкатане. А на самом, в самом штате Юкатан, во-первых, продолжаются конфликты между Меридой и Кампече, которые увенчались таки в 1861 году созданием, разделением полуострова на два штата. Да, нынешний штат Юкатан и штат Кампече. Да, потом вскоре начинается период Второй Мексиканской империи и французской интервенции, но там это уже фиксируется окончательно, да, разделение между этими двумя сущностями. Да, и 1850-е годы – это начало развития, в первую очередь, уже в штате Юкатан, да, под штатом Юкатан, я имею в виду уже более или менее его современную территорию, то есть не считая Кампечи. Начинается бурный рост отрасли товарного сельского хозяйства, которое направлено на выращивание и обработку эникена. Что такое эникен? Эникен – это сорт агавы, чей лист дает достаточно прочное волокно. То есть это аналог русской конопли или пеньки. И фактически из эникена у нас делаются канаты, такелаж и так далее практически на все западное полушарие. Да, эникен это юкатанский эндемик, да, эндемическое растение, и он обеспечивает волокном практически все западное полушарие. В первую очередь, конечно же, Соединенные Штаты, где как раз начинается, ну, где и так очень сильное кораблестроение еще там с колониальных времен, да, и оно только растет с учетом плюс еще промышленный подъем второй половины 19 века. Юкатеки изобретают специальную машину для того, чтобы, соответственно, вот этот вот лист раскалывать на волокна. Это все прорабатывает технологически, привлекается североамериканский капитал для финансирования всего этого дела. И, соответственно, США становятся главным рынком сбыта. А майя становятся главными рабочими руками. Более того, мы возвращаемся, по сути, к проблеме трудовой повинности, да, потому что именно эникеновая асьенда у нас становится таким классическим антипримером того, как индейцы пребывали чуть ли не в крепостном праве. Да, в чем проблема? Почему их пришлось закрепощать? Да, закрепощали их обычно через долги, да, то есть вот индеец приходит работать на асьенду, ему выдается аванс, а потом внезапно оказывается, что он этот аванс не может выплатить там на протяжении 10 лет своей работы, да, это так называемый долговой пеонаж. Да, и, соответственно, эти, долг может наследоваться его с наследниками, да, или другими родственниками, и таким образом, да, семья индейская закрепляется на асьенде. В чем была проблема? С начала войны каст Юкатан потерял почти половину своего населения. Да, жило на нем примерно 500 тысяч человек в 1847 году, 1845. Да, к 1860 осталось 250. Это не значит, что оставшиеся 250 умерли, ну или погибли в боевых действиях, точнее, да, там была очень жесткая эпидемия холеры в 1853 году, плюс постоянное присутствие желтой лихорадки, малярии и прочих интересных тропических заболеваний, которые население хорошенечко косили. Но в первую очередь, конечно, эмиграция. Да, очень много людей с Юкатана просто эмигрировало. Да, у нас не хватает рабочих рук, да, и, соответственно, для того, чтобы эти рабочие руки за собой сохранить, да, возникает вот эта вот система долгового закабаления. Да, индейцы работают на эникеновых асьендах, в этих поместьях, которые становятся все богаче, все больше, да, требуют все больше рабочих рук для обработки полей. И, соответственно, они таким образом решают проблему нехватки рабочей силы. Что в это время происходит у повстанцев? Повстанцы закрепляются на необжитой территории, которая соответствует современному штату Кентано-Роо. Да, вот, если взять полуостров Юкатан, у нас вот север треугольник – это штат Юкатан, соответственно, вот это вот юго-западная часть – это штат Кампечи, юго-восточная – штат Кентано-Роо. Вот на территории современного штата Кентано-Роо у нас образуется полития военно-теократическая, в которой возникает очень интересный синкретический культ – культ говорящего креста. А по легенде, в ноябре 1850 года один метис, значит, нашел на священном дереве майя Сейбе три вырезанных креста, которые с ним начали разговаривать, сказали они ему, что вот если, значит, индейцы будут слушаться сына Божьего и его голоса, то, значит, они победят белых, они будут неуязвимы там, к пулям, ну и, в общем, классика. Очень быстро это место, которое называлось Баламна, становится центром паломничества. Рядом там строится часовенка, потом постепенно часовенка превращается в храм, место называется Чан Санта-Крусом, да, маленький святой крест, причем, да, название майя испанское, Чан — это маленький по майя, на языке майя, ну и Санта-Крус, соответственно, понятно, испанский. Основной отличительной особенностью, да, этого культа становится то, что это продолжение традиции говорящих оракулов, да, то есть крест не просто он есть, он говорит, да, он является оракулом. Его, опять же, я упоминал, что существовали традиции наряжать кресты еще там с 16 века. Они его наряжают, и традиционно, да, до сих пор, да, говорящие кресты, они всегда одеты в женское платье уепиль. Они вещают сначала через чревовещателя, потом во время рейда правительственных войск в 1651 году, соответственно, чревовещателя убивают, они разрабатывают новую технологию, да, они там закапывают бочку в задней части церкви, сажают туда мальчика, и, значит, на ночной мессе, да, в присутствии исключительно лидеров повстанческого движения, он там, значит, вещает этот мальчик в бочке, голос разносится как будто бы отовсюду. В общем, да, описание современников, которые у нас сохранились, описывают все это как такое очень мистическое действо, очень ритуализированное, да, с максимальным произведением того самого вау-эффекта, который как раз-таки для индейцев в религии очень важен. Да, соответственно, и на основе вот этого вот культа говорящего креста возникает военно-теократическая структура, которая в основе своей содержит два элемента. Первое – это крестьянская община. Второе – это муниципальное подразделение Национальной гвардии, которое из, собственно, мужчин этой же общины и состоит. Подчиненные Чан Санта-Крусу общины, они постоянно предоставляли в рамках вот этого вот всяких и трудовых, и военных мобилизаций, они предоставляли какой-то постоянный контингент, да, силовой, постоянно предоставляли продовольствие в рамках такой трибутарной системы элементарной, да, и, соответственно, в случае там большой необходимости, как, например, в 1857 году, да, произошло нападение на один из приграничных городов с повстанческой зоной, да, они могут мобилизовать там какое-то, ну, на самом деле, не очень большое, там максимальный контингент — это 10 тысяч человек на, да, соответственно, нападение на какой-нибудь город. Но, однако, к этому моменту уже обе стороны теряют инициативу. Юкатан заинтересован в процветании, которое ему дает Аникен, и если индейцы максимум, что они могут сделать, это периодически там пограбить какое-нибудь приграничное поселение, как бы, ну и бог с ними, да, а индейцы просто потихоньку начинают вымирать, Да, холера, голод. Проблема в том, что юго-восток Юкатана – это не самая плодородная территория. Юкатан, в принципе, не слишком плодородная территория. Первые закупки маиса на Юкатане, да, маиса на Юкатане, да, там, где маис – это основная еда населения, начинаются еще до независимости. Еще в самом начале 19 века они начинают покупать маис сначала в Центральной Мексике, потом в Соединенных Штатах. И это, потом это становится постоянной практикой, а по мере распространения никеновых асьент на Юкатан в принципе перестает обеспечивать себя продовольствием. Да, зачем? Да, когда вы продаете задорого вот это вот замечательное волокно, а в обмен покупаете все, что хотите. Кормите индейцев, строите огромные дворцы, застраиваете половину Мериды огромными дворцами, да, роскошными в стиле Belle Époque, да, эклектики того периода. Да, приглашаете французских архитекторов и так далее. Ну вот. А Майя Кентано-Ро буквально было нечего кушать, да, поскольку их туда набежало в свое время слишком много. Да, кто-то от такой хорошей жизни начал просто возвращаться на территорию подконтрольную правительству, опять же, идти работать на асьенды. Да, кто-то там погиб в результате эпидемии голода, кто-то эмигрировал в Белиз. Да, таких тоже было очень много. И, соответственно, Белиз был их основной дорогой жизни. То есть, свое продовольствие, которое они выращивали, продукты там, лесного собирательства, мед, воск, дерево с красителями и так далее, они все это продавали в Белиз и, соответственно, в обмен на это покупали там преимущественно оружие. Вот. Ну и предметы роскоши для лидеров всего этого движения. Соответственно, история эта заканчивается в 1901 году, когда генерал Игнасио Браво берет окончательно Чан Санта-Крус, разрушает его и устанавливает там постоянный гарнизон федеральной армии. Этому способствовало то, что, ну, во-первых, на Юкатане было накоплено достаточно большое количество денег и ресурсов для того, чтобы, так сказать, окончательно решить майяский вопрос. Да, во-вторых, появляется политическая воля со стороны федерального правительства. Конец 19-го, начало 20 века, это эпоха, ну, кто-то называет его авторитарным, кто-то диктаторским, режима Порфирио Диаса, да, такая достаточно типичная диктатура прогресса для вот экономической полупериферии, да, если мир, в рамках межсистемного анализа, да, который, соответственно, решает, что пора всем вот этим вот индейским беспорядкам положить конец, давится восстание индейцев Яки в Соноре и, соответственно, давится восстание Майя на Юкатане. Очень большую роль в этом сыграло подписание договора Марискаля Сент-Джонса с Великобританией в 1892 году, согласно которому Мексика признавала границу с Белизом по реке Ондо, ну и в обмен на это англичане обязывались запретить всякие торговые сношения с повстанческой политией на юго-востоке Юкатана. Соответственно, история майя в 19 веке у нас делится на два типа. Те, кто слушает есть те, кто слушает говорящий крест, и есть те, кто возделывает аникен. Кто из них жил лучше, сказать сложно. Да? Юкатанские помещики постоянно приводили себя в пример всей остальной Мексики, да и не только Мексики, но и миру, потому что смотрите, какие у нас счастливые, загорелые, довольные, хорошо одетые, значит, работники. Они всем довольны, видите, никто не бунтует, все замечательно и прекрасно. Другие, как бы, говорят, что это все был ужасный полуфеодальный

работает тяжело и не очень приятно, да, ну, как бы, соляви. Да, это не дело в том, что испанцы какие-то особенно жестокие изверги, а да, майя такие несчастные, да, сервильные и скромные. Да, ну вот такова природа той социально-экономической ситуации, в которой они оказались. И, соответственно, политея повстанцев постепенно она начинает фрагментироваться, что, в принципе, характерно для майя. То есть, если в первые годы вот этот вот драйв крестового похода, да, за голосом говорящего креста он действительно смог объединить разрозненные повстанческие общины, которые уже к тому времени начали друг друга резать, да, то есть у нас к 1850 году все изначальные лидеры восстания практически погибают. И погибают они отнюдь не от рук правительственных войск, они погибают в внутренних распрях. Да, они убивают сами, они начинают убивать друг друга. Да, потому что особенностью вот этой вот сложившейся социальной системы еще при испанцах было то, что и предохранителем, опять же, для сохранения стабильности было то, что у майя не было вертикальной иерархии. Да, то есть вот она заканчивалась на уровне Индейской республики. Вот у нас есть Касик, он же губернатор республики, у нас там есть его помощники алькальды, есть регидоры, есть там служители порядка альгуасили и так далее. Но все, выше ее нету. То есть общины никак иерархически между собой не связаны. У них вся иерархия выше уже идет на испанцев, на испанских чиновников. Поэтому потребовалось изобретать вот этот вот религиозный культ для того, чтобы дать понятную модель идентичности разрозненным общинам, да, и наделить сакральным статусом лидера движения. Потому что если это просто как какой-то касик, то а почему ты? Да, мы тут все, в общем-то, касики, давай я тебя убью и сам стану главным. А потом как бы там третий придет и скажет, а почему бы мне не побыть главным? Да, и так они, собственно, все и погибли. Но, тем не менее, долго это не продолжалось, и уже там к 80-м годам 19 века культ начинает фрагментироваться, да, появляются, да, если у вас есть говорящий крест, почему в деревне, почему у нас не может быть говорящего креста в деревне, да, начинают, в общем, их штук 5 насчитывается уже к началу 20 века, да, поэтому эти политеи, они опять становятся фрагментированными и всего этого слабыми. Да, плюс иммиграция, плюс эпидемии, плюс как бы недостаток продуктов питания вот, приводит к тому, что да, Игнасио Браво доблестно захватывает и умиротворяет уже практически пустую территорию, на которой, по-моему, по переписи населения 1902 года было зарегистрировано что-то около 10 тысяч жителей. И до сих пор штат Кентано-Роу – это один из самых малонаселенных штатов Мексики. Вот примерно такая история народа майя в XIX веке.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97.2 FM.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, это передача данных, у микрофона Мария Баченина. И сегодня в эфире «Комсомольской правды» футуролог, идеолог трансгуманизма, генеральный директор компании «Криорус», компании, которая занимается криоконсервацией людей, животных, Данила Медведев. Здравствуйте, Данила.
3: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, я вот сегодня пыталась найти определение крионики, и вот какое мнение мне попалось, что это, первое, не наука, это некое направление в человеческом обществе, попытка замораживать умерших людей, чтобы в будущем когда-нибудь, возможно, их кто-нибудь разморозил и смог оживить. Вот применительно к сегодняшнему дню об этом нельзя говорить серьезно, как о научном направлении. Вы с этой точки зрения согласны или нет?
3: Я бы сказал, что отношение к крионике уже давно пора было поменять, потому что с точки зрения целей современные люди понимают, что продление жизни – это важно, понимают, что есть такая тенденция, и более того, есть такая задача. Соответственно, по сравнению с 60-ми годами прошлого века, когда крионика только появилась, сегодня людям уже нужно принимать какое-то серьезное, взвешенное жизненное решение, что они лично собираются делать в контексте своей собственной жизни, в контексте своей собственной смерти. И, соответственно, позиция по поводу крионики должна быть уже не такая, а может ли это там, в принципе когда-то существовать, а как бы, что вы лично собираетесь с этим сделать сейчас и какая у вас альтернатива?
2: В вашей лаборатории замораживают тела целиком и отдельно, или отдельно мозг человека. Скажите, пожалуйста, в чем смысл заморозки мозга как органа отдельно?
3: Смысл в том, что мы уже сейчас понимаем, что вполне возможно вырастить человеку искусственное тело или создать его искусственно, либо с помощью биотехнологий, либо с помощью технологий кибернетических, и, соответственно, самое важное – это личность, это сознание, которое у нас определяется работой мозга. То есть если мы сохраняем мозг, то мы сохраняем и память, а тело – это дело уже наживное.
2: В принципе, я с вами соглашусь вот с вашим ответом на первый вопрос, что крионикой на сегодняшний день никого не удивить. А скажите, пожалуйста, пробовали уже кого-нибудь или что-нибудь, ну, я имею в виду орган, конечно, или же животное, разморозить?
3: Органы сейчас размораживать пробовали. В некоторых случаях, как в случае с почкой в экспериментах на кроликах, например, удавалось обеспечить полное оживление и нормальное функционирование после заморозки. То есть, в принципе, мы понимаем, что даже для мозга и даже потенциально для целого организма восстановление возможно. Другое дело, что одна из идей крионики заключается в том, что мы оживлять человека будем не с помощью технологий, которые есть сейчас, а с помощью технологий, которые будут в будущем, то есть через 50 лет, может быть, позже. А к тому времени уже будут и технологии клеточного ремонта, возможно, основанные на наномедицине, и многое другое.
2: У меня сразу два вопроса. Первый. Вы сказали оживить почку кролика, и получилось все удачно. Но речь идет об органе целиком или о тканях почки, потому что это совершенно разные понимания. Я для слушателей дам объяснение, что орган целиком заморозить – это чудо чудесное, потому что при разморозке он, скорее всего, разрушится, но останутся островки живой ткани. А замораживать ткань – это гораздо проще. Это научились делать, и это делают в центрах репродуктивного здоровья, то есть в этом ничего удивительного нет. И, соответственно, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос, а потом я задам второй, если его не забуду.
3: В случае с почкой кролика результат был именно с целым органом, то есть этот орган был пересажен кролику обратно после того, как его прохранили какое-то время при температуре жидкого азота, и вторую почку у кролика убрали. И вот на той почке, которая пережила заморозку, кролик нормально жил, ну, до того момента, пока не пришла пора усыплять кролика и проводить его патологоанатомическое исследование, вот, и выяснять, собственно, как же он хорошо жил. Вот, и выяснилось, что жил он хорошо. Вот, и это было сделано в Америке в компании «Медицина 21 века» под руководством Грегори Фея, одного из ведущих криобиологов и сторонника крионики, который экспериментировал там как раз с технологиями заморозки органов. Вот. А вообще, если говорить о вот этом эксперименте, то это был, конечно, очень большой прорыв, потому что действительно удалось впервые показать, что для млекопитающего можно целый орган, ну, причем не крошечный какой-то, а достаточно сложно устроенный внутри и достаточно большой, можно обратимо вот так вот сохранить. То есть это была ну, такая демонстрация, которая, в принципе, прежде всего важна для ну, нашего предположения по поводу мозга. То есть можем ли мы рассчитывать на то же самое с мозгом. Вот. И хотя понятно, что там, те технологии, которые сегодня используются при заморозке, они не всегда достаточно надежные, не всегда достаточно качественные, и там очень много еще впереди предстоит улучшить, но принципиальное доказательство того, что это все, скорее всего, насколько это может сработать, оно было получено.
2: Нет, это действительно очень крутая новость. Я, кстати, ее не встречала, стыд мне и позор. А вот, и здорово, что вы сказали, что это было в Америке, потому что хотела поинтересоваться. Но вы сказали о том, что мы, если и будем пользоваться какими-то методами для разморозки, то эти методы будут открыты лет через 50 и далее. А ведутся ли работы по этим методам? Или это какое-то открытие по ходу дела? Ну, знаете, как вот мы здесь открыли, а здесь можем применять, то есть разные или коррелирующиеся области. Есть какие-то институты, научные лаборатории, которые конкретно работают в контексте крионики?
3: Мы знаем, что это важно, ну, наверное, с начала 20 века, когда появились первые серьезные эксперименты, были попытки пересадки, допустим, половых желез между человеком от животных к человеку. Были эксперименты такие, как то, что начинал Богданов у нас в стране, по переливанию крови. То есть были первые попытки научные каким-то образом продлить жизнь человека. Потом из этого выросла трансплантология современная, то есть то, чем занимались там Брюханенко, Демихов и так далее. Но как бы люди до сих пор почему-то относятся к этому как к какой-то фантастике, которая находится, которая будет там, когда-то реализовано в будущем и которые никак не относятся к ним сегодня. На самом же деле, когда мы говорим про продление жизни, в том числе про радикальное продление жизни, то это задача, которая давно уже не относится к фундаментальным научным исследованиям, она относится к конкретным практически, можно сказать, уже почти медицинским шагам. И вот здесь вот люди сами виноваты в том, что таких технологий нет в широком доступе. Потому что никто, ни руководители там, каких-то государственных организаций, ни там, частные какие-то предприниматели, миллиардеры или кто-нибудь еще, ни широкие массы не говорят, а вот дайте нам сейчас продление жизни, дайте нам бессмертие.
2: Расскажите, пожалуйста, для слушателей, которые не интересовались, возможно, не слышали, как проходит процесс заморозки?
3: После того, как человек умирает, нужно просто, может быть, даже не прекращая реанимационных мероприятий, если он, скажем, находится в больнице, если он находится в реанимационном отделении, нужно через кровеносную систему ввести защитные препараты, защитные вещества, которые позволяют стабилизировать клетки, стабилизировать, допустим, состояние нейронов, то есть клеток головного мозга, и также дополнительно через кровеносную систему ввести криопротектор, который защищает организм при охлаждении, при глубоком охлаждении. Параллельно с этим нужно начинать охлаждение, сначала опускать температуру от нормальной, от 36 градусов до 0 градусов, потом постепенно еще ниже. Это в чем-то напоминает гипотермию, которую делают, когда, скажем, проходит операция на открытом сердце, и человеческий организм охлаждают иногда до 25 градусов, иногда до 15, иногда даже почти до 0 градусов. Вот, это все, по сути, обычная такая реанимационная работа, обычная сосудистая хирургия, то есть то, что, в принципе, делают врачи. И вот то после того, как вот эта вот замена крови на защитные вещества будет произведена и температура уже будет опущена, после этого можно человека отключать от системы жизнеобеспечения, он уже в этот момент не живой, он находится на паузе. И это состояние, которое потенциально еще обратимо, то есть в экспериментах на собаках, на свиньях было показано, что из такого состояния человека можно вернуть обратно к жизни, но вот здесь вот мы должны уже двинуть его дальше, то есть делать более глубокое охлаждение, и в какой-то момент будет происходить, ну, по сути, заморозка, то есть там, вода будет постепенно превращаться уже в твердое состояние или в аморфное, если происходит так называемая витрификация, и человек, собственно, уже не на паузе, а ну, в каком-то состоянии, там, нажата кнопка «стоп».
2: Можно это назвать состояние? Прошу прощения. Охлаждать дальше. А анабиозом это состояние можно назвать или это разные вещи?
3: Да, это состояние как раз и называется анабиозом, то есть когда прекращаются биологические процессы, вот, можно назвать его там гипобиозом, а можно анабиозом, и это ну, состояние, в котором можно сколь угодно долго, поддерживая эту температуру, там, минус 130 градусов или минус 196 градусов, если хранение при температуре жидкого азота, можно хранить его сколь угодно долго, никаких повреждений, ни химических, ни биологических происходить не будет. То есть человеку, который при такой температуре, ему не страшен коронавирус, ему не страшны бактерии, ему не страшно химическое разложение, он в таком состоянии его в эту температуру, в общем, к этой температуре подвели, в таком состоянии он и будет храниться хоть 100, хоть 1000 лет.
2: Прервемся на несколько минут. Меня зовут Мария Баченина, вы слушаете передачу данных. А в эфире сегодня футуролог, идеолог крионики Данила Медведев.
4: А что самое вкусное, что самое любопытное, то, о чем, в общем-то, может, мало говорят?
5: Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончились, магия рассеялась.
6: Кислое, ничего страшного.
7: Вино из елок.
6: Сахарком разбодяжим, а будет портвейн.
8: Я наблюдаю и понимаю, к каким изменениям может привести расширение рамки.
9: Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда».
10: Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Мы снова в эфире. Здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. В эфире сегодня футуролог, идеолог трансгуманизма, гендиректор компании «Криорус», которая занимается криоконсервацией людей, животных, Данила Медведев. Вы знаете, я когда-то встречала информацию о том, что у вас, ну, наверное, лет 5 назад я об этом читала, могу заблуждаться, там плюс-минус год, я читала ваше интервью, что у вас было такое мнение, что 2-3% людей, которых врачи отправляют в морг, на самом деле еще живы. Могут быть вы вылечены и прожить еще несколько лет, потому что тело не сразу после того, как становится обездвиженным, перестает быть живым. У нас есть некий запас времени. Скажите, пожалуйста, вот вы сегодня не изменили свою точку зрения, и что вы имели тогда в виду? Мне не совсем было понятно.
3: Нет, не изменил, и имелось в виду то, что медицина, она, ну, скажем так, должна принимать решения о жизни и смерти в ситуации ограниченных ресурсов. Мы с этим столкнулись во время пандемии коронавируса, когда больницы просто буквально не справлялись с количеством больных, и врачам нужно было принимать решение, кому они отдадут аппарат искусственной вентиляции легких, кому они отдадут какие-то лекарства, кому они отдадут труд врачей, который тоже дефицитен, потому что врачи тоже не бесконечны. И та же самая ситуация на самом деле происходит и без пандемии. В обычной больнице, где лежат люди в реанимации, каждая койка в реанимации на вес золота. И иногда очень важно определиться с тем, куда мы этого пациента отправляем, в морг или обратно в обычную палату, потому что кто-то другой лежит в коридоре и тоже ждет вот эту вот койку, ждет технику соответствующую, ждет команду врачей. И, соответственно, врачам нужно постоянно принимать решения. Это называется триаж в медицине, вот, особенно в медицине катастроф это происходит, но и в обычной медицине тоже. Нужно принимать решение, кого мы будем пытаться спасать, а кого мы признаем уже безнадежным.
2: И врачи этому вас... обучают, что вот, ну, да, они понимают,
3: врачи
2: что
3: этому обучают.
2: Есть у них алгоритм.
3: Врачи да, обучают наверное? Принимать такие решения, и их главная задача – это помочь тем, кому они могут в наибольшей степени увеличить шансы на спасение. То есть если человек уже безнадежен, то тратить на него ресурсы некорректно и неправильно, если мы эти ресурсы можем передать другому человеку, у которого есть надежда. И поэтому врачи постоянно вынуждены принимать решения вот такие о том, кого они спасать перестанут. В разных культурах, в разных странах, естественно, это происходит по-разному. То есть российская медицина, она характеризуется тем, что спасают человека до последнего, пока есть такая возможность. Но все равно эта возможность в какой-то момент исчезает. И вот тут врачи говорят, как в анекдоте, доктор сказал в морг, значит в морг. Вот. И это действительно где-то там 2-3% людей, которых потенциально можно было бы спасти, причем спасти полностью, то есть их можно было бы вылечить, и они бы еще 5-10 лет прожили бы. Более того, существуют вмешательства, которые сейчас вообще не рассматриваются, которые потенциально могут быть там спасительными для десятков процентов. То есть всякие технологии, связанные с системами жизнеобеспечения, технологии, потенциально связанные с пересадкой головы, это то, что может помочь огромному количеству людей сегодня. Но мы просто этот вариант вообще не рассматриваем.
2: Слушайте, так в Италии же собирались этот эксперимент осуществить, пересадку головы. Я сейчас поняла, что я как-то это замяли, что ли. Чем он закончился? Вы не интересовались?
3: Мы, конечно же, интересовались. И более того, мы сами занимаемся сейчас работами на животных пока, на разных, по подсадке и пересадке головы. Значит, закончилось это тем, что коллеги вот этого доктора Канавера, коллеги в Китае, на самом деле, потому что он отправился туда, они провели много достаточно экспериментов на животных, где было показано, что да, это все потенциально может работать. Но тут нужно понимать, что на самом деле это не какие-то эксперименты из будущего, на самом деле похожие работы делал отец трансплантологии Владимир Демихов в 50-е годы прошлого века. Делал он это в Москве, в институте Склифосовского, в институте скорой помощи. Он работал на собаках и показывал, что можно подсаживать голову собаки к другому животному, и обе и голова, и тело со второй головой будут продолжать нормально существовать. То есть то, что это потенциально может работать, мы знаем уже 70 лет как. И, на мой взгляд, очень серьезная проблема в том, что люди реально не осознают, что проблему смерти на этой планете, вот проблему смерти человека, мы потенциально можем решить за 1-2 года. И всех, кто сейчас умирает, мы потенциально можем начать спасать. Здесь пересадка головы – это один из инструментов, второй инструмент – это крионика. Но в целом, вот в 2021 году, мы на самом деле не беспомощные перед смертью, но большинство людей все равно ведет себя так, как будто они заложники террористов. То есть вот стокгольмский синдром, который у нас начался давным-давно, он до сих пор продолжается.
2: Но задумывались ли вы над другими проблемами? Да, я даже не буду ставить знак вопроса в финале. Я уверена, что вы об этом размышляли и отвечали много раз на этот вопрос. А где нам всем жить? Сейчас уже есть проблема перенаселенности планеты, плюс еще, конечно же, это экологическая проблема. Чем больше людей, тем хуже экология. Ну, вы все это знаете без меня. Какие мысли на этот счет ваши? Трансгуманистической голове.
3: Мысль на этот счет очень простая. Нам в любом случае сейчас поставлена задача привести в порядок экологию, сделать экономику циркулярной, которая не предполагает мусор и которая предполагает полностью использование возобновляемых ресурсов. Это в любом случае нужно делать. Наша страна, как и многие другие, пообещала, что 50-му где-то году мы разберемся, перестанем сжигать углеводороды, перестанем выбрасывать мусор. И я считаю, что когда мы будем решать вот такую вот масштабную задачу, ну, давайте чуть-чуть еще побольше постараемся, давайте чуть-чуть с запасом это сделаем, и тогда у нас будет место на Земле не для 8 миллиардов человек, а, допустим, для 12 или для 15. И, соответственно, все эти люди, которые не умрут, им будет где жить, у них будет возможность нормально продолжать работать и там, развлекаться и развиваться, а дальше мы что-нибудь придумаем. Ну, если так вот уж будет необходимо, ну, перестанем размножаться в конце концов. Ничего такого страшного не случится. Если кто-то захочет обязательно размножаться, ну, значит, обращайтесь к Илону Маску, отправляйте ваших детей на Марс.
2: Вот, вот, вот докопались мы до того, что, чем вы готовы пожертвовать. А, я не хочу сейчас пускаться в философию, я не об этом с вами сегодня встретилась поговорить, потому что это другая большая программа. Скажите мне, пожалуйста, может быть, сейчас вас улыбнет этот вопрос, но в вашем деле существует проблема забытых, замороженных. Ну, знаете, вот есть банки спермы, банки яйцеклеток, там большая проблема у нас в России и в США, огромная проблема забытых эмбрионов, это правда. Вот у вас есть, допустим, объекты, ну, не знаю, родственники перестали платить за хранение, это не дешевое удовольствие, забывают, умирают, погибают, исчезают, ну, можно продолжать. Есть ли у вас такая проблема?
3: Ну, эта проблема, похожая, наверное, есть. Другое дело, что забытыми криопациентов считать мы не можем, потому что про каждого из них мы что-то знаем. То есть это не просто там, какой-то забытый где-то эмбрион или образец ткани. Это человек, это потенциально личность, которая была сохранена, ну, таким образом, каким практически это было возможно сделать. И, соответственно, каждый человек, чей мозг или тело сохранены в крионике, он представляет ценность. Причем представляет ценность не только для родственников, но и, на самом деле, для всех остальных, кто вот в этот вот непростой эксперимент лично включается. То есть даже если завтра, допустим, выяснится, что в России деньги на это закончатся, там, никто не сможет этим нормально заниматься, то те группы сторонников крионики, которые есть в Америке, в Европе, в других странах, они, скорее всего, это дело подхватят и возьмут на себя заботу о тех, кто был криосохранен. И это, на самом деле, такая не бизнесовая, не коммерческая история, это на самом деле очень такая большая гуманитарная история, что нам нужно как-то остановить вот те 200 тысяч смертей, которые происходят каждый день. Мы не можем помочь вот всем сразу, но мы можем это начать делать шаг за шагом вот постепенно с теми людьми, которые, по крайней мере, сами проявляют в этом заинтересованность. Все, кто хотят дальше умирать, ну, да, ребята, до вас дойдет очередь чуть позже. Вот. Но те, кто говорят, что они умирать не хотят и хотят, чтобы им помогли, окей, вы нашли, там, ну, скажем так, единомышленников и друзей в этом плане.
2: 4 года назад стоило 12 тысяч долларов, а целиком, если тело, 36 тысяч долларов. Осталось в долларах так же или все-таки цена подросла?
3: Ну, сейчас 36 тысяч долларов все тело, 15 тысяч долларов только мозг,
2: мозг
3: и голова.
2: Мозг подорожал, смотрите, на 3 тысячи.
3: Подорожал. Но да, на самом деле этого бояться не стоит, потому что тут прямая зависимость от количества таких криопациентов. Если их в какой-то момент будет достаточно много, то крионика будет существенно дешеветь, по крайней мере, та часть, которая связана с хранением.
2: Понятно. Спасибо вам большое. Очень познавательно. Пойду думать, как говорится, размышлять. Так сразу все это и невозможно постигнуть. Футуролог, идеолог трансгуманизма, генеральный директор компании «Криорус», которая занимается криоконсервацией людей, животных, отдельных органов, Данила Медведев сегодня был в передаче данных.
1: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Что вы представляете, когда слышите о золотом сечении? Возможно, эту иллюстрацию. Она заполонила глобальную сеть, ее накладывает на разные фотографии и шедевры живописи. А между тем, золотого сечения на ней нет. Язык не поворачивается сказать, что число пи – это окружность, и равно оно 3. Но такие же забавные факты всюду можно видеть о золотой пропорции. Давайте же разберемся, что к чему. Говорят, что золотое сечение часто встречается в природе, используется в живописи, кино, архитектуре. Так ли это? А соотношение длины и ширины банковских карточек тоже соответствует божественной пропорции? А как насчет применения золотой константы в фотографии? Может ли число фи помочь построить композицию? Вопросов еще много, но давайте постепенно перейдем к ответам. Сегодня многие из вас впервые увидят настоящую золотую спираль, и я объясню, как она строится. До этого предлагаю небольшую игру. Выберите прямоугольник, который вам нравится больше всего. Запомнили его? Теперь еще 4 фигуры. Выберите самую красивую среди них. В конце видео покажу результаты такого же опроса, и вы сможете сравнить свой выбор с предпочтениями других. Что значит золотая пропорция? Представьте себе отрезок. Пусть его длина равна 1, за общность не переживайте. И вот мы хотим его разрезать, но не пополам, а на 2 неравные части. Причем весь единичный отрезок должен относиться к большей из частей, так же как большая к меньшей. Как же это сделать? Какое деление отрезка смотрелось бы гармонично, не обладая при этом привычной симметрией? Давайте обозначим длину большего отрезка за x, тогда у меньшего останется 1 минус x. И теперь чуть-чуть терпения, в ход идет математика. Целый отрезок относится к большей части, так же, как большая относится к меньшей. Получаем квадратное уравнение. По известной формуле находим 2 корня. Только отрицательные нам ни к чему, длина отрезка положительна. Так что в числителе берем знак плюс. А теперь навострите уши. Х найден, но золотым сечением называется не он или какая-нибудь спираль, а отношение двух длин, двух чисел. Например, большей части к меньшей, что в нашем случае равно 1, деленной на х. Выполним деление явно. Смотрите, как красиво преобразовалась дробь. Понимаете, за счет чего? Домножение на сопряженное или вопросы в комментариях приветствуются. Сейчас же мы сделали самое трудное. Поняли, что золотое число или число фиде – это 1 плюс корень из 5 и все делить пополам. Получается, что вспомогательные линии на дисплее фотоаппарата? Нет, они не основаны на принципе золотого сечения. Важные объекты композиции рекомендуется размещать в отмеченных узлах. Часто этот метод упрощают до правила третей, но более точно длина отрезков относится как числа Фибоначчи. Вспомните эту последовательность, начинающуюся с 2. Каждое число, начиная с 3, равно сумме 2 предыдущих. Почему же такие разные объекты перемешиваются у неискушенных людей? 1 к 1 или 2 к 1 – это, конечно, не золотое сечение. Да и 3 к 2 или 5 к 3 тоже. Но правда в том, что при стремлении n к бесконечности выписанное отношение стремится к золотому сечению. Это известная связь последовательности Фибоначчи и божественной пропорции. Но все-таки на малых оборотах не стоит смешивать эти понятия. Прежде чем мы разберемся, почему на самой известной иллюстрации нет золотого сечения, напомню, что все анимации к этому видео сделаны с помощью Python. Но этот язык активно используется и для других целей. Серверная часть сайтов, бэкэнд мобильных приложений и так далее. Его простой синтаксис позволит быстро окунуться в новую сферу всем, кто хочет работать головой. А с полноценным освоением новой профессии вам поможет онлайн-школа Hexlet. Здесь весь обучающий контент создан практикующими IT-специалистами, а выпускники Hexlet уже 10 лет трудоустраиваются в топовые IT-компании. Вас ждет современная программа и уникальная платформа, где с первых же уроков вы познакомитесь с терминалом Linux и запустите свой первый код на исполнение. В удобное вам время разберетесь не только с теорией, но и решите более 300 упражнений, выполните проект от работодателей и поучаствуйте в open-source проектах, чтобы научиться работать с чужим кодом. А по итогу у вас будет несколько проектов в портфолио на GitHub. Вы разберетесь с сетевыми запросами, углубитесь в архитектуру приложений и их проектирование. Большое значение имеет практический результат, который ценен среди работодателей. Так что особое внимание уделяется веб-фреймворку Django, который позволяет быстро создавать безопасные и поддерживаемые сайты. На всем пути вам будут помогать наставники, практикующие разработчики. Они всегда ответят в чате и помогут довести проект до нужного качества. Hexlet заинтересован в трудоустройстве студентов. Вам помогут в оформлении резюме и портфолио, проведут тестовое собеседование с наставниками, а затем отправят в компании партнеры. А по итогу, если не трудоустроят, то вернут деньги. Отправляйте заявку и пройдите бесплатные материалы профессии с практикой в онлайн-редакторе кода. Ссылка в описании. Теперь же самое время разложить по полочкам популярную иллюстрацию спирали. Берем квадрат первого числа Фибоначчи, то есть единичный квадрат. Далее, например, справа строим второй квадрат последовательности Фибоначчи. Двойка — это сумма двух предыдущих единиц, так что сверху отлично вписывается новый квадрат. Тройка — это сумма двойки единицы. 2 плюс 3 равно 5, 3 плюс 5 равно 8 и так далее. Теперь в каждом квадрате строится четверть окружности, и все соединяется в одну гладкую кривую. Называется она, понятное дело, не золотым сечением или золотым числом. Это, внимание, спираль Фибоначчи. Этакое первое приближение интересующей нас спирали. Любопытный момент. Прямоугольник, две соседние стороны которого относятся как число фи, называется золотым. И если от него отсечь квадрат, то останется вновь золотой прямоугольник. Решите квадратное уравнение и убедитесь, что выписанные равенства верны. За счет такого свойства можно получить более точную аппроксимацию золотой спирали. Мы сразу начинаем с золотого прямоугольника, а далее строим квадраты известным образом. На финальной стадии, как и раньше, вписываем дуги окружностей. Это построение иногда приписывают Дюреру, который, будучи художником, занимался геометрическими изысканиями. Но, скорее всего, такое авторство ошибочно. А теперь настоящая золотая спираль, которая не совпадает с предыдущими приближениями, хотя на глаз разница невелика. Она изображается в полярной системе координат, и сейчас мы разберемся в ее устройстве. Вот главное соотношение, которое дает золотую спираль. При желании правую часть можно умножить на константу, что сделаю в угоду наглядности. Каждая точка плоскости задается углом тета, который имеется в показателе степени числа фи, а также радиусом, то есть расстоянием от точки до начала отсчета. Пробегая разные углы тета, получаем разные точки, но при этом меняется и радиус. В соответствии с формулой имеем вот такую кривую. Она-то и является настоящей золотой спиралью. Может показаться, что полученная траектория точки соответствует спирали Млечного Пути. Но это не совсем так. В действительности встречаются разные виды логарифмических спиралей, частным случаем которых являются золотые. Можно ли в связи с этим сказать, что в природе часто встречается золотое сечение? Пожалуй, нет. Во-первых, если у десятка объектов из миллионов в нашей природе встретился похожий паттерн, то частым такое событие точно не назовешь. Не стоит совершать ошибку выжившего. Во-вторых, исследования показывают, что известные спирали устроены чуть-чуть иначе. Основание там не золотое. Правда же в том, что если некоторый процесс носит экспоненциальный характер, то могут проявиться логарифмические спирали. Иногда они очень близки к золотым. Другая история с числами Фибоначчи. Филотаксис – известное явление в ботанике. Можно ручаться, что да, числа Фибоначчи встречаются в природе. Пример с подсолнухом мы уже подробно обсуждали. А часто ли золотое сечение используется в искусстве, архитектуре? Мы, математики, любим говорить, что да, конечно, золотое сечение, оно всюду. Но в действительности, скорее, нет. Осознанно его применял Леонардо да Винчи, его держал в уме Ле Корбюзье. Но если наложить спираль Фибоначчи на полотно, выбирая произвольно масштаб и положение, то, простите, на любой картине уж хотя бы одна дуга хорошо впишется. Это слабый аргумент. На мой взгляд, здесь стоит исходить из явных комментариев автора или количества точных совпадений. Например, можно найти исследовательские работы Сергея Эйзенштейна, посвященные золотому сечению. В них подтверждается то, что в броненосце Потемкине монтаж осознанно был сделан в стремлении к золотой пропорции. Существуют работы, в которых приводятся античные заметки, связанные со строительством храмов. По ним не возникает ощущения божественной пропорции. Если рассматривать тысячи храмов, то где-нибудь какие-нибудь элементы фасада будут близки к золотому отношению, но ровно как и к любому другому наперед выбранному. У меня есть друзья, которые в будущем раскроют тему золотого сечения в контексте искусства, расскажут про числа Фибоначчи в музыке. Ссылку оставлю в описании. А что там насчет кредитных карт и божественной пропорции? Часто приводятся размеры 86 мм на 54, и непосредственные измерения подтверждают это. Но частные упомянутых длин чуть меньше 1,593. Это явно не число Фиде, хотя и близкое к нему. Как же определить, случайность это или нет? Находим стандарты по изготовлению банковских карт и видим, что значения прописаны очень точно, причем по ним отношение еще дальше от золотого. На мой взгляд, если дизайнер действительно хотел соблюсти золотую пропорцию, то взял бы 87 в числителе или же 53 в знаменателе, и тогда сомнений не было бы. А так, знаете ли, из тысяч прямоугольников уж какой-нибудь точно будет близок к золотому. В этом нет ничего удивительного. Кесарево кесарю, а Божие Богу. Фух, так много заблуждений, что многие истинные и красивые факты не поместились в это видео. Но если оно вам понравилось и вы покажете это делом, то обещаю выпустить вторую часть, в которой разберем по-настоящему удивительные факты о золотом сечении. В заключение, как и обещал, прикрепляю результаты опросов. В первом из них золотой прямоугольник был под номером 2, и его выбрало 53%, что косвенно подтверждает золотую гармонию. Для справедливости был еще один опросник без золотого прямоугольника, но с квадратом. Однако в этот раз распределение голосов оказалось более равномерным. Окончательный вывод остается за вами. Детали по опроснику уточняйте в комментариях. Должен признаться, что в некоторых поднятых вопросах я и сам раньше заблуждался. Может, даже в этом ролике знающие люди найдут промах и поправят. Но вся эта история лишний раз подтверждает важность одной простой фразы. Мыслите критически, занимайтесь математикой, счастливо!

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Дмитрий Вибе, астроном, доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, профессор Российской академии наук.
1: Пока Дмитрий у нас занимает трибуну, мы сейчас проведем короткий опрос. Попрошу вывести на экран слайд с опросом. Друзья, пожалуйста, поднимите руки, кто считает, что инопланетяне сейчас посещают Землю. Спасибо. Спасибо. А кто считает, что когда-то прилетали инопланетяне к нам? Угу. А кто считает, что не прилетали, но где-то есть? Так, а кто считает, что мы одиноки во Вселенной? Угу. Спасибо, такие тоже есть. И те, кто нас смотрит онлайн, по ссылочке в чате, зайдите и тоже проголосуйте, пожалуйста. Дмитрий, так возвращаясь к моему вопросу. Вот кому могут вообще уфологи помешать? Кому может помешать вера в инопланетян?
2: Здесь, наверное, два ответа. Первый ответ состоит в том, что вера в инопланетян — это такая концентрированная и рафинированная версия всего того, о чем мы сегодня говорим, это вера, которая не основана вообще ни на чем. Чем это может быть вредно? К сожалению, мифы об инопланетянах очень часто имеют негативную окраску. И мне неоднократно приходилось сталкиваться с людьми, на которых это очень сильно воздействовало, которых это вселяло в депрессию. И ну вот особенно в 2012 году я иногда ловил себя на том, что я скорее психотерапевт, чем астроном, потому что я не просто рассказываю, я успокаиваю. Нет, ничего не будет, никто не прилетит, все будет хорошо, Земля не кончится. На самом деле это выглядит довольно страшно, когда ты видишь перед собой очевидно образованного умного человека, который, в общем, совершенно серьезно полагает, там, что через месяц или два Вселенная или Земля прекратят существование. Вот. Ну, давайте начнем разговор. Итак, с чего я хочу начать? Я хочу начать с того, что неопознанные летающие объекты, безусловно, существуют, потому что НЛО — это не более чем неопознанный летающий объект, то есть некий объект в небе, природу которого мы на данный момент не можем установить. Отказывая таким объектам в существовании, мы абсолютизируем наше знание. То есть вот я, например, просто обязан признать существование НЛО, потому что если я говорю, НЛО не существует, значит, я берусь опознать любой объект, который я увижу в небе. НЛО существуют, я их видел, я слышал рассказы от людей, которые были мне рассказаны в обстоятельствах, которые как минимум гарантируют искренность того человека, который это рассказывал, то есть он реально что-то видел, это не какая-то демонстрация, не какое-то шоу. Но при этом происходит такое некое замещение у нас, что неопознанный летающий объект воспринимается в качестве синонима космического корабля пришельцев, и это проявляется, например, вот в этой цитате из Википедии. Неопознанные НЛО. Это статья «Уфология» в Википедии. То есть они дважды неопознанные. Или вот еще такая замечательная оговорка была в одном из интервью с гречко-космонавтом. Неопознанные летающие тарелки. Без номера на борту. Безобразие. Так вот. На самом деле неопознанные летающие объекты, наряду с неопознанными плавающими, стоящими, лежащими объектами, люди видели во все времена, существует масса описаний каких-то огней в небе, но именно уже в наше время, последние несколько десятилетий, в основном после Второй мировой войны, произошел синтез, произошло слияние наблюдений неопознанных летающих объектов с представлением о том, что это каким-то образом связано с внеземными цивилизациями. Вообще это время было расцвета научной фантастики в 60-е и 70-е годы, где тоже эксплуатировалась идея контакта с внеземным разумом, но вот научная фантастика и уфология, они как бы два взгляда на одну и ту же проблему. Представляют, научная фантастика, скорее всего, в основном была стимулирована научно-технической революцией. И если почитать фантастические рассказы, то, в общем, они основаны на том, что массовый контакт либо уже состоялся, либо вот-вот состоится. Причем он будет иметь во многих случаях позитивный контекст. Да, какое-то великое кольцо цивилизации, какое-то великое братство, даже в том варианте не всегда мирном, который, например, люди в черном иногда нам предлагают. При этом фантастика научная, то есть имеет место попытка остаться в рамках физики или, по крайней мере, за эти рамки особо сильно не выходить. И поскольку это фантастика, фикшн, художественная литература, все понимают, что это вымысел и это... Ну, просто какая-то попытка осмыслить наше новое космическое настоящее. С другой стороны, уфология имеет, как я уже сказал, во многих случаях некую негативную окраску. С одной стороны, она основана на уверенности в том, что индивидуальный контакт уже состоялся, они уже здесь, но при этом практически всегда этот контакт имеет какой-то негативный контекст. Похищение, ломающаяся земная техника, люди в черном, не из кино, а из каких-то таинственных организаций, которые устраняют тех, кто слишком много знает, нацистские лагеря в Антарктике, совершенно четкий, многократно декларируемый выход за пределы нашей современной физики, да, НЛО летают там как-то не так, как положено по нашей физике, но это же инопланетяне, они уже таких высот достигли. И при этом претензия на то, что это происходит на самом деле, и на то, что мы можем заниматься научным исследованием тех объектов, которые широко называются НЛО или УФО в английской транскрипции. При этом за десятилетия своего существования на самом деле уфология, несмотря на претензии на свою серьезность и на свою научность, наукой так и не стала. И Александр рассказывал здесь о том, как разные люди мимикрируют под науку, уфологи не парятся даже на этот счет, то есть они не пытаются проникнуть со своими работами в научные журналы, они не организуют свои собственные журналы. Вот, например, я астрофизик, для меня одним из основных источников информации является Astrophysical Journal, астрофизический журнал, в котором существует определенная процедура представление исследований, в котором существует определенная процедура публикации, которая, в частности, подразумевает прохождение экспертизы для каждой публикации. Как уже говорил Александр, и здесь удается найти какие-то лазейки. Эта процедура не всегда срабатывает идеально, но в уфологии ее нет вообще. То есть уфологи не занимаются экспертизой результатов друг друга, потому что результатов особых нет. И если вы попытаетесь почитать книги, посмотреть, что об этом пишут в интернете, вы увидите, что в основном это вырезки из газет, это какие-то мутные фотографии, с которыми с точки зрения науки просто ничего нельзя сделать. То есть уфология не наука, потому что к ней невозможно подъехать на научных методах. Уфология за это время стала как раз мифологией, точнее частью городской мифологии, наряду с лохнесским чудовищем, йети, ну и другими примерами, которым нет числа. Можно сказать, что очень сложно заниматься исследованиями объектов, которые появляются неожиданно, ведут себя странным образом, но в науке у нас есть в астрономии пример подобных явлений, которые, тем не менее, удается совершенно строго научно исследовать. Один из таких примеров — это гамма-всплески. Неожиданно в разных участках неба возникающие импульсы гамма-излучения, жесткого электромагнитного излучения, которые были обнаружены военными, не астрономами, они были обнаружены военными при помощи специализированных спутников, которые занимались поиском следов наземных ядерных взрывов. Признаков этих оказалось настолько много, что ни с какими ядерными взрывами они не должны были, не могли быть связаны. И в 1967 году был обнаружен первый гамма-всплеск, а в 1972 году появилась первая научная публикация. Через 5 лет стало ясно, что речь идет о каком-то естественном явлении, о каком-то астрономическом явлении. Появилась первая научная статья. К этому времени было известно всего 16 гамма-всплесков. Несопоставимо с количеством наблюдений НЛО, но вот за 5 лет удалось выдвинуть это уже на уровень рецензируемого научного журнала. После этого, конечно, народ бросился генерировать гипотезы. Гипотезы были самые разнообразные, начиная от того, что это вспышки в земной атмосфере и заканчивая тем, что это вспышки на периферии наблюдаемой Вселенной. Только через 30 лет были впервые получены ключи к реальной природе этих явлений. 30 лет упорного труда, 30 лет упорных наблюдений, сбора информации. За это время были опубликованы тысячи статей о гамма-всплесках, и в конце концов эта работа дала результат. Теперь мы думаем, что в общих чертах мы представляем, почему эти явления происходят. В уфологии этого не случилось. Несколько десятилетий, огромное количество наблюдений – по-прежнему не за что подержаться, по-прежнему не на что как следует посмотреть. И как результат я берусь утверждать, что никаких серьезных уфологических исследований просто не существует, поскольку нет базы и нет исследований, не может существовать экспертов в области уфологии. Нельзя быть экспертом по газетным вырезкам. Вы, конечно, можете спросить, что тогда я тут делаю, да? Если экспертов нет, значит, и я не эксперт. Но я астроном. А астроном — это у нас кто? Главный по тарелочкам. Часто говорят, летчики видят, да, космонавты видят. Космонавты и летчики видят неопознанные летающие объекты. Они обладают большим опытом в том, чтобы сказать, чем этот объект не является. Сказать, чем он является, они также не могут. И еще одна причина, по которой уфология не стало за это время наукой, состоит в том, что на самом деле ответ уже получен. Внеземные цивилизации существуют, они прилетают на Землю, уфология занимается поисками вопроса для этого ответа. I want to believe. Я хочу верить. Это лозунг всех секретных материалов и всех уфологий и прочего. Такой несколько курьезный пример из совсем недавнего времени. Летит человек в самолете и из иллюминатора своего самолета фотографирует инверсионный след другого самолета. Вон он там такой маленький вверху, обведен кружочком.

Листы точку не ставят. А что думаете вы, читатели? И дальше совершеннейшая фантастика. Может быть, это все-таки НЛО, маскирующееся под инверсионный след? Но это можно договориться до чего угодно. Например, до того, что спикеры этого форума — это замаскированные рептилоиды. А почему нет? При этом у нас, опять же, есть пример реально случившегося явления в небе в Челябинске, февраль 2013 года. В небе действительно произошло что-то необычное. И мы имеем сотни видеозаписей этого явления с разных ракурсов, что, кстати, позволяет его научным образом исследовать, потому что, когда у вас один и тот же летающий объект сфотографирован с разных ракурсов, вы можете определить его траекторию. И с челябинским болидом это было сделано. Правда, тут тоже не обошлось без НЛО. Тут вот такие блики были на снимке во время яркой вспышки. Ну и у нас средства массовой информации радостно сообщали, что прилетели инопланетяне и уничтожили челябинский болид, тем самым спасли нас от неминуемой гибели. Конечно, да, и были другие признаки, были снимки из космоса входа болида в атмосферу, был отклик в свойствах ионосферы. Огромное количество информации, явление было громкое, явление было весьма заметное. Но на самом деле сейчас есть огромное количество камер видеонаблюдения. Есть болидные сети, которые занимаются отслеживанием движущихся объектов в небе. Одна такая камера стоит у нас на обсерватории. Почему они ничего загадочного не видят? Ну вот. Болид пролетел, видите, такая замечательная вспышка. Камера предназначена для того, чтобы фотографировать, делать видео падающих звезд. Вот такая падающая звезда пролетает. Но иногда бывает и что-то другое. Когда вдруг появляется движущийся объект в поле зрения камеры, и вообще происходит что-то страшное с этим объектом. Ну что, бывает, когда пролетает самолет, а стекло камеры, на стекле камеры роса выпала. Вот это все, что можно теперь при современном обилии наблюдательных средств предъявить миру. Что делать на этом фоне уфологам? Приходится заблуждением эволюционировать, им приходится приспосабливаться к новой реальности. И эта реальность состоит в том, что вот то, что было раньше, то, что было в 70-е годы, вот эти фотографии тарелок, отпечатки лап пришельцев, сейчас продвинуть такое будет уже сложно. И сейчас происходит определенный сдвиг парадигмы, когда для доказательства наличия неизвестных науке летающих объектов доказательства не нужны вообще никакие. Появилось огромное количество фотоаппаратов, видеокамер, которые встроены, не встроены разве что только в утюги. Делать фотосъемку, делать видеосъемку получили возможность люди, которые даже близко не представляют себе, как работает фото- и видеокамера. Для тех, у кого нет видеокамеры, в интернете в большом количестве выложены космические снимки. А что такое космический снимок? Космический снимок — это снимок, технологию получения которого не всегда представляют даже ученые. Но если я не представляю себе технологию получения снимка, я и отношусь к нему соответственно. У по-настоящему просветленных в области уфологии людей мозг работает по-другому. Появились новые приемники излучения, мы получили доступ к новым спектральным диапазонам, там тоже все незнакомо, там тоже все непривычно. И происходит это все на фоне общего снижения, общего уровня, естественно, научных знаний и критического восприятия действительности. Вот два этих темных снимка я взял с сайта, который посвящен аномальной зоне в Пермской области. Вот такие вот летающие светящиеся шары. А посередине большой кадр — это моя собственная съемка. Я попытался запечатлеть этап ремонта в квартире, и тоже посреди комнаты вот такая вот штука летает. Представляете, какой кошмар. Не в лесу под Пермью, а в моей собственной квартире летают пылинки, которые освещаются вспышкой. И таких примеров много. Люди пугаются паргелия, люди пугаются отражения солнца, люди пугаются бликов в камерах, которые могут возникать и на снимках солнца, и на снимках луны, люди пугаются других оптических явлений. И работает это все полностью без критического мышления. Увидел на небе что-то неизвестное и пошел писать в интернет. Они уже здесь. В значительной степени это все, конечно, расцвело в 2012 году. Вот такой замечательный пример.

0: Ноги у него на самом деле в 1983 году находятся, когда полетел в космос инфракрасный астрономический спутник, который был незамысловато назван инфракрасным астрономическим спутником. Infrared Astronomical Satellite, вот он здесь показан. Это был первый взгляд человечества на инфракрасное небо, потому что инфракрасный диапазон мы практически с Земли не видим из-за атмосферы. И вот новые горизонты, новые снимки. Один из результатов работы этого спутника — это каталог точечных источников. Ну вот мы не знаем, что это. Вот яркая точка светится в инфракрасном диапазоне. Что это может быть? Ну, в то время, в 83-м году, это могло быть что угодно. И вот в интервью один из руководителей проекта, Гарри Нойгебауэр, сказал про одну из таких точек в созвездии Ориона. Ну, я не знаю, что это. Может быть, это планета Солнечной? Да, это может быть планета неизвестной Солнечной системы. И вот в статье Washington Post написано самое занятное объяснение одного из таких точечных источников, не самое правдивое, не самое простое, самое занятное. Объяснение состоит в том, что это неизвестная планета Солнечной системы, ну и это стало основанием для того, чтобы уже ближе к 2012 году говорить, так летит планета. НАСА-то ее еще в 1983 году признала. Сейчас осталось только посмотреть на небо и эту планету увидеть. Так что удумали ученые, чтобы этого не произошло? Они на снимках, к сожалению, тут ученые скрыли гораздо больше, чем в интернете. У меня тут хорошо видно. Здесь присутствует черный прямоугольник. Вот в центральной части снимка, видите, звезд вообще нет. А, вот тут хорошо видно. Это созвездие Ориона. Замечательная программа Google Sky. Google не только делает карты Земли, Google делает карты и звездного неба. Вот такая замечательная есть программка в интернете, где можно посмотреть на небо. И вот люди идут в созвездие Ориона, хотят увидеть, где эта планета летит, и видят там вот этот черный прямоугольник. Ученые скрывают в данном случае совершенно беспардонным образом. Да? Ну, вот когда мы хотим что-то в квартире скрыть, мы что делаем? Мы берем фанерный щит, красим его черной краской и закрываем, чтобы никто, не дай бог, чего не подумал. Здесь, к сожалению, очень много было публикаций в интернете о том, что, ну вот смотрите, ну теперь-то уж точно понятно, что летит. Если бы не летело, что бы они закрывали-то? Но дело в том, что эту программу люди воспринимали и, наверное, воспринимают как чуть ли не изображение неба в реальном времени. Нет. Это результат обработки снимков, сшивки снимков, которые были получены в 50-е годы, задолго до того, как НАСА чего-то там признало. И эти снимки, исходные снимки, доступны в интернете. Их может любой человек скачать и обнаружить, что на самом деле все там хорошо. Есть вот эта звездочка яркая посередине, HD 39647, если я не путаю числа. Седьмая звездная величина, в принципе, в небольшой телескоп ее можно увидеть, можно выйти во двор, убедиться, что ничего с ней не происходит. Но понятно, что для настоящего уфолога это занятие совершенно недостойное, тем более, что в этих программах типа Google Sky выявляются существенно более страшные вещи. А именно к Земле летят гигантские космические корабли инопланетян. Вот такой вот мрак. Но вот они тут маленькие, их плохо видно, вот такое увеличенное изображение. Их много, и они летят со всех сторон. Вот я на него смотрю, и я вижу, что эта штука всегда рядом с яркой звездой. Это блик. Я не рискую точно сказать, что это, но подозреваю, что здесь каким-то образом вот этот вот паучок задействован, держатель для фотопластинок, то есть он каким-то образом отобразился на этих снимках. Мысль о космических кораблях инопланетян мне в голову не приходит, но ну такая красота, ну понятно, что это корабль-матка, очень любят это слово, mothership. Еще один поставщик снимков инопланетных космических кораблей и планет — это снимки с космических аппаратов, фотографирующих окрестности Солнца. Это тоже новая область. Относительно недавно у нас появилась возможность смотреть на то, что происходит рядом с Солнцем. И, конечно, там тоже можно увидеть очень много всего интересного. Космические аппараты стерео А и Б, вот красная точка и синяя, ahead and behind, они смотрят, ну, а Б, к сожалению, уже вышел из строя, а космический аппарат А все еще смотрит со стороны на Солнце. То есть мы на Солнце смотрим от себя и еще сбоку. Это нам дает о Солнце существенно большую информацию. Вот это снимок майский, в сторону от Солнца сделанный, окрестности нашей центральной звезды. В общем, ничего интересного нету. Вот там кусочек солнечной короны прорывается сбоку, и видны отдельные звездочки. 17 ноября 2016 года что-то пошло не так. И на этом снимке вместо вот этой вот пустоты появилась вот такая вот страхолюдина. Я на нее смотрю, я вижу, что это Солнце. Непривычный вид Солнца. Вид Солнца в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне. Вот он, это снимок с того же самого космического аппарата, только уже самого Солнца. Ну, неинтересно как-то, скукота, да? Ну, просто взяли два изображения, наложились друг на друга. Это скучно, это неинтересно, поэтому люди начинают писать, что вот планета, мы-то ее в Орионе ждали, а она из-за Солнца. Паразитка такая вылетает и никаких сомнений ни у кого не вызывает. Ну, еще два знаменитых артефакта аппаратов стерео. Один из этих артефактов – это пылинка. Вот такая черная точечка видна. Люди, которые этим космическим аппаратом занимаются, они даже написали специальный текст в интернете, что люди у нас, вот, ну, пыль. Или вот еще вот этот полумесяц, да, ворсинка какая-то застряла в объективе. Но понятно, что колдуны-ученые никого не обманули этим текстом, и вот эта пылинка – это НЛО, взлетающая с поверхности Солнца. А вот эта вот ворсинка – это, опять же, планета. Правда, она освещенной стороной почему-то повернута от Солнца, но инопланетяне, они там такого напридумывали. Еще одна разновидность артефактов связана с особенностями приемников излучения, современных приемников. Раньше использовались фотопластинки, в которых светочувствительными элементами были зерна фотоэмульсии, которые хаотически разбросаны были в эмульсии. И поэтому, если попадалась яркая звезда на снимке, то от нее свет расползался во все стороны примерно равномерно, получалась вот такая крупная светлая блямба, симметричная. Сейчас в основном используются так называемые ПЗС-матрицы, а в ПЗС-матрицах прием детектора излучения, пиксели, они выстроены в линейке. И матрица состоит из нескольких линеек. И когда у вас попадается яркий источник излучения, он засвечивает не только пиксель, на который он попал, но признаки этого излучения начинают расползаться в стороны по линейке. В первую очередь в разные стороны по линейке, а потом, если уже источник совсем яркий, только после этого начинается расползание в поперечном направлении. Иногда эти усы, называется этот эффект блюминг, они могут тянуться от звезды в обе стороны или от любого яркого источника на довольно значительное расстояние. Ну и вот космическая обсерватория SOHO, которая также наблюдает окрестности Солнца, зафиксировала вот приближение космического корабля пришельцев, выполненного в форме бога Ра. То есть они не только сейчас к нам прилетели, они и раньше к нам прилетали, и вот сейчас корабль-матка опять к нам приближается. Вот. Ну и множество других источников. Вот эта планета Меркурий отбрасывает такие усы. Еще одна разновидность артефактов на этих аппаратах – это космические лучи. Вот там на верхнем снимке виден, как ударила частица космических лучей, еще в разные стороны треки полетели. Это уже у нас начинается экспансия. То есть с корабля-матки начинают в разные стороны лететь аппараты. Тоже люди, управляющие аппаратом SOHO, пытались с этим как-то бороться. Ну, в общем, понятно, что это не в коня корм. Потому что скучно. Чего не хватишься, ничего нет. Как не послушаешь ученого, никто не прилетал, на связь с нами никто не выходит. Было несколько примеров, там сигнал ВАО, перитоны, вот на Ротане у нас поймали какой-то сигнал, и все равно всегда это оказывается какая-то нудятина. Несколько лет назад прозвучала звезда Табби, так называемая, у которой необъяснимые падения блеска происходят и регулярно, и довольно сильно, и тоже там народ писал в интернете, это сфера Дайсона, это постройки инопланетян вокруг звезды. Но на самом деле природа этой звезды до сих пор не ясна, но в научных кругах инопланетная гипотеза совершенно не рассматривается. Потому что на самом деле, если мы попытаемся на эту проблему посмотреть с научной точки зрения, ситуация оказывается довольно-таки тусклой. Вот что вообще мы должны иметь в нашей Вселенной, чтобы инопланетяне, вот вопрос был, да, чтобы они хотя бы существовали. Ну пусть они пока не долетели еще до нас, ну в принципе-то они есть или нет. Что для этого нужно? Нужен какой-то долговременный источник энергии. С этим, слава богу, в нашей Вселенной проблем никаких нет. Звезды, похожие на Солнце, многочисленные. Химическая основа, органика, тоже присутствует в нашей Вселенной в изобилии. Мы в межзвездном пространстве наблюдаем очень сложные органические молекулы. И мы сейчас начинаем понимать, что вообще-то сложная органика на Землю могла попадать уже в готовом виде. Нам не обязательно придумывать, как на Земле происходил этот процесс. И остается разобраться только с двумя очень простыми вещами. Это с наличием растворителя, жидкой водой, и с возможностью наличия поверхности, на которой бы где-то во Вселенной инопланетяне могли бы возникнуть. Сейчас у нас есть возможность, благодаря современным методам исследования планет в других планетных системах, во многих случаях определять их плотность. То есть возможность определить массу планеты, есть возможность определить ее радиус. Масса и радиус — это плотность. Плотность — одно число, но это число очень серьезное, и мы это видим по Солнечной системе. У нас есть планеты земной группы Меркурий, Венера, Земля, Марс, у которых плотность от 3 с чем-то граммов на сантиметр в кубе, и у этих планет, несомненно, есть поверхности. И есть планеты-гиганты с плотностями порядка 1-2 граммов на кубический сантиметр. Это планеты, у которых поверхности нет. То есть мы можем искать по вот этой величине плотности планеты, по крайней мере, с поверхностью. Что с жидкой водой? Жидкая вода — это фактор, который характеризуется при помощи так называемой зоны обитаемости. То есть это некий интервал расстояний от звезды, внутри которого на поверхности планеты может существовать жидкая вода. Там не слишком жарко, там не слишком холодно. Ну вот пример показан на этой картинке. В Солнечной системе, как это ни удивительно, в зону обитаемости попадает Земля и немножечко еще Марс. На Марсе, мы знаем, жидкая вода была в прошлом. Потом произошел какой-то катаклизм, который Марс оставил без воды. Ну и вот в последнее время так прозвучала сильная система Троппист-1 у карликовой звезды, у которой в зону обитаемости попадает аж 3 планеты. И это планеты земного типа, то есть это планеты с поверхностями, где может существовать жидкая вода, казалось бы. А нет. На самом деле, и это тоже часть современной уже такой более научной мифологии, что вот если вы нашли планету с поверхностью, и она попадает в зону обитаемости, как нам так чудовищно повезло, что у ближайшей к нам звезды есть такая планета, у Проксимы, то уже все хорошо, и можно как-то на эту планету смотреть. Но на самом деле, когда мы начинаем об этом задумываться, выясняется, что существует огромное количество факторов, которые могут эту планету сделать необитаемой. И их, возможно, гораздо больше, чем количество факторов, которые бы ее могли сделать обитаемой. На звездах могут происходить сильные вспышки, которые стерилизуют планету. У небольших планет, типа планет в системе Троппист-1, возможно, синхронизация их орбитального и суточного вращения, как у Луны. И в этом случае планета всегда повернута к своей звезде одной и той же стороной. Что там с климатом? Вопрос сложный. Какие химические составы атмосферы возможны, какой возможен химический состав коры. Все это очень и очень нам пока непонятно. Ну и вот в завершение я скажу о такой хитрости, к которой прибегают журналисты. Они могут сообщать иногда: открыта планета, похожая на Землю. И у нас сразу в голове зеленые холмы, какие-то овечки бегают. На самом деле масса и радиус, как у Земли. Или как у Венеры. И можно сказать, не планета, похожая на Землю, открыта, а открыта планета, похожая на Венеру. Это будет то же самое, но уже далеко не так радостно. Поэтому нет у нас, к сожалению, пока никаких убедительных свидетельств того, что к нам кто-то прилетал или летает сейчас. Нет никаких убедительных свидетельств. Сообщения есть, свидетельств нет о том, что существуют хотя бы какие-то формы жизни за пределами Земли. Условия для появления жизни, возможно, во Вселенной встречаются часто, но насколько это относится к условиям для появления разумной жизни, мы сказать ничего не знаем. Но пока, если мы не прибегаем к мыслям о какой-то другой физике, ситуация выглядит довольно-таки тусклой. И все, что можно сказать в завершение, в утешение, это то, что отсутствие доказательств не есть доказательство отсутствия. Вот. Ну и какие-то рекомендации по литературе. Спасибо.
1: Спасибо. Я сейчас надеюсь, мы увидим результаты онлайн-голосования на экране. Выведите нам, пожалуйста. Во, смотрите.
0: А интересно, динамика какая до лекции?
1: Не вот посещали сколько... нас. Нет, это просто разная аудитория. Это те, кто нас смотрит онлайн. Сейчас у нас будет часть диалоговая с вашими вопросами. Но сначала важное объявление. Я знаю, что скоро перерыв, но выступление еще не окончено. Поэтому если кто-то сейчас поспешит в буфет...
2: Помните, пингвинопитек следит за вами.
1: И этот буфет потом будет долго являться вам в ночных кошмарах. А сейчас...
0: Или очень недолго.
1: Сейчас вопрос от нашего эксперта. Олег Угольников, астроном, кандидат физмат наук. Дайте микрофон Олегу, пожалуйста. Шустренько. Олег, вот, пожалуйста.
3: Ну, собственно, какой вопрос астроном может задать астроному? Естественно, вопрос по психологии. И вы, и я часто сталкивались с ситуацией, может быть, не адресованной лично к вам, но где-то рядом с вами вам приходилось вмешаться, что кто-то кому-то, вот про детей тут говорили, либо показывает некую фотографию, ну, очевидный фотошоп какой-нибудь, либо даже не показывает, но говорит, что вот он видел, но фотоаппарат забыл, или его друг видел, у него есть фотографии, я завтра пришлю. И, собственно, все без сомнений и так далее. И что самое главное, у вас нет большого количества времени, чтобы как-то на это отвечать. Можете ли вы дать такой универсальный и самый короткий рецепт? Ну, в общем-то, это антивирус, потому что мы прошлую лекцию послушали, это тоже вирус. Вот самый простой антивирус, который вы можете использовать, я могу использовать. Ваш совет, что делать в такой ситуации?
0: Спасибо. Сначала про Photoshop. Я... по молодости лет, два раза участвовал в ток-шоу с уфологами. И вот оба раза показывались какие-то снимки и какие-то видеозаписи. Ну, мы ржали вместе с уфологами над этими записями, потому что вот это сейчас уже не работает. Вот показать фотографию из фотошопа, ну, не работает. Вот знаете, в интернете есть замечательный ролик, называется он «Уфо ова Санта Кларита», где летает над земным пейзажем нарочито нарисованная летающая тарелка. И человек смотрит и говорит: «Господи, ну какая ее, ну как они нарисовали летающую тарелку?» Фишка этого ролика состоит в том, что там нарисовано все. И пейзаж тоже. И он выглядит очень реалистично. То есть вот это сейчас уже не работает, как мне кажется, или, может быть, как я надеюсь. А вот относительно того, что говорить, на самом деле мой опыт говорит о том, что люди, как правило, когда им объясняешь, что неопознанный летающий объект — это что-то такое, природу чего мы не знаем, вот в этот момент у людей появляется какой-то озарение. «А, точно!» То есть, когда они спрашивают, вы видели НЛО? Они спрашивают, вы видели ли космический корабль инопланетян? А я им говорю, я видел НЛО, но я просто не знаю, что это. Вот, ну, не знаю, есть вещи, которых я не знаю, есть вещи, которых вы не знаете. И после этого наступает какое-то умиротворение.
1: Вопрос, присланный делегатом. Что вы можете сказать о стабильности органических соединений, обнаруженных в космическом пространстве? Ставит ли космическая радиация некий предел сложности органических молекул, формирующихся в межзвездной среде?
0: Да, очень хороший вопрос. На самом деле, вот когда в 30-е годы начали обнаруживать молекулы, двухатомные молекулы в космосе, это был некий шок, потому что казалось, ну как радиация, какие молекулы, какая может быть химия при наличии жесткого ультрафиолетового излучения, при наличии каких-то частиц высоких энергий. Но на самом деле теперь мы знаем, что в межзвездном пространстве условия очень разные. И существуют плотные облака межзвездного газа, куда радиация не проникает. И вот в этих местах органические молекулы с дорогой душой синтезируются и способны выживать достаточно долгое время, достаточно долгое для того, чтобы они потом могли попадать в планетные системы.
1: Спасибо. Так, сейчас у нас есть время для пары вопросов. Я предлагаю опять начать с балкона. балкон, ваши вопросы, а готовится левая сторона. Вот, да, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Даниил, у меня тоже немножко скорее по психологии вопрос. Вы говорили, что к вам часто приходили всякие любители инопланетян и спрашивали вас совет, а вы говорили, что никто не прилетит и все такое. Так вот, какой был самый интересный опыт вот с такими вот людьми у вас?
0: Да, спасибо. Самый интересный опыт и загадочный был после 21 декабря 2012 года, когда вопросы, во-первых, не прекратились, а во-вторых, я в этих вопросах явно читал разочарование. То есть вот пока приходили люди до 21 декабря 2012 года, и они как-то беспокоились, и я их успокаивал, это было понятно и объяснимо. Когда после 21-го приходили и говорили, ну как же так? Вот это меня ошарашило довольно сильно.
1: Спасибо. Так, пожалуйста, вопрос слева.
5: Здравствуйте еще раз. Вот у меня вопрос насчет планет, которые рассматривают как кандидаты для обитаемости жизнью. Вот есть такой параметр у тел в астрономии, как температура у чистого равновесия. Это температура, которая установилась бы на объекте, если бы у него там не было газовой оболочки, если бы просто на него звезда светила, и он излучал. Mm-hmm. Так вот, почему я так редко вижу во всяких сборках эту характеристику при оценке перспективности изучения планеты? Потому что с помощью этой температуры можно было бы отсечь такие планеты, как Венера, потому что если бы у Венеры не было ее атмосферы, но она была бы на той же орбите, что и сейчас, на нее бы тоже была температура, неподходящая для жидкой воды, ее можно было бы отсечь. Вот. А температуру у других экзопланет, которые в других звездных системах, можно определить, вот это вот у чистого равновесия, если мы знаем ее плотности, и радиус орбиты, а радиус орбиты можно узнать по периоду обращения, который выясняется при, собственно, определении, вот этому, когда она заслоняет Солнце несколько раз. Почему это так редко приводится?
0: Дело в том, что нас интересует не температура, нас интересует жидкая вода. Для того, чтобы существовала жидкая вода, газовая оболочка совершенно необходима. И температура определяется не только расстоянием до звезды, но и параметрами газовой оболочки. Венера на поверхности имеет температуру больше, чем Меркурий. Если говорить о планете в зоне обитаемости, о твердом теле в зоне обитаемости, Луна. Вот там лучистое равновесие. И с водой там, с жидкой водой, большие проблемы.
1: Спасибо. Давайте короткий вопрос из первого ряда и короткий ответ на него. Прошу.
6: Здравствуйте. Коль мы все здесь на съезде по психологии, такой вопрос. Пошел я по грибы. Увидел летающую тарелку без бортового номера. Фотографии вы, естественно, не поверите. Что вам принести как ученым, чтобы вы сказали, да, вот теперь я верю, вот открутил болтик от тарелки?
0: Вопрос психологический, ответ будет философский. Открытие любой существующей или существовавшей формы жизни во Вселенной за пределами Земли. Это величайшее открытие будет в истории человечества. Ни до, ни после никаких открытий подобного уровня не будет. Потому что если мы найдем на Марсе дохлую бактерию, это будет означать, что жизни во Вселенной полно. Я поверю в летающую тарелку, когда она приземлится у меня перед носом. И то я поверю в это не сразу. Вот. Я в свое время колонку написал на эту тему в компьютере. Вот я заключение из нее приведу. Мне про это не надо писать вообще ничего. Сразу в спортлото.
1: Спасибо. Вам предстоит выбрать самый лучший вопрос. Значит, вопросов было три. Самый интересный опыт при общении с людьми об НЛО. Про характеристики обитаемости планеты и какие доказательства для НЛО будут объективными и достоверными?
0: Первый
1: вопрос, значит, уходит книжка Нила Тайсона «Смерть в черной дыре» на балкон. Значит, вам пингвинопитек на динозавре и другие наши призы А на экране сейчас должен появиться скетч Юлии Родиной. Вот так она представляет себе ваше выступление.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. В последнее время что-то часто мне приходится начинать нашу передачу с фразы, что наука не стоит на месте. Так она действительно не стоит на месте. И вот относительно недавно ученые нашли предполагаемого предка и плацентарных, и сумчатых животных, исследовали его и выдвинули довольно смелую гипотезу о том, что сумчатые животные, оказывается, это не какие-то там примитивные существа, как мы учили даже в школе, а некая чуть ли не более продвинутая в плане размножения, я подчеркну это слово, линия млекопитающих. Вот об этих открытиях и насколько их следует воспринимать всерьез или, наоборот, не всерьез, я хотел поговорить с Евгением Александровичем Кобликом, кандидатом биологических наук, сотрудником зоомузея МГУ. Добрый день, Евгений Александрович.
3: Добрый день, Иван Игоревич.
2: Поговорим об этом.
3: Поговорим. Ну, значит, сразу могу сказать, что это действительно исследование было проведено на мультитуберкулятах. Это такие зверьки вымершие, жили они в меловом периоде, то есть еще в мезозойскую эру, то есть были ровесниками динозавров, можно сказать, да? И они были одинаково далеки как от плацентарных, так и от сумчатых. То есть это была другая ветка, отделившиеся еще раньше.
2: А они были ближе к однопроходным, то есть к утконосам и эхидным?
3: Нет, наверное, не ближе. Вот есть так называемый терьевый ствол, то есть звери как таковые, которые разделились вот на сумчатых и плацентарных. А вот эти мультитуберкуляты или многобугорчатые, они тоже терии, но отделились раньше. Вот этой развилки сумчатые плацентарные.
2: Ага, то есть их жизненная форма, да, условно, мы сейчас о жизненных формах поговорим, да?
3: Да,
2: то есть
3: да.
2: Внешний облик, когда, ну, вот разные группы животных, они чисто внешне очень похожи друг на друга, да? Вот есть рыбы, а есть, скажем, миноги, которые совсем не рыбы, но похожи на рыб. Вот схожая жизненная форма, примерно.
3: Значит, более того, вот эти мультитуберкуляты многобугорчатые, это фактически аналоги грызунов. То есть они очень походили на грызунов, точно так же передвигались, питались, и вот их сейчас реконструируют, этих многобугорчатых. Вот, ну, грызун грызуном.
2: Крыса крысой.
3: Да, крыса крысой. Ну, или там и белки были свои, и там, можно сказать, свои бобры там какие-нибудь и прочее-прочее.
2: Так они вымерли всего 30 миллионов лет назад, да, если
3: да,
2: учесть, что
3: да.
2: Они появились там еще при ранних динозаврах примерно,
3: Милу,
2: да?
3: Ну, да, они появились. Это очень успешная была группа. Вот ее потом заместили грызуны, вот этих мультитуберкулят.
2: Ага, а почему, да, вот сразу возникает вопрос, в чем же они проиграли-то?
3: Да вот непонятно, зачастую ученые вот не могут ответить на целый ряд вопросов, да и вот это-то исследование, вот я бы не стал так однозначно его трактовать, что предки плацентарных и сумчатых были скорее плацентарными.
2: Да, вот мы же забыли об этом сказать, что самое главное в этом исследовании было то, что было высказано предположение, что эти самые древние мультитуберкуляты имели плаценту, да?
3: Да.
2: Но, в принципе, само, так сказать, появление у кого бы то ни было плаценты, оно не должно удивлять, да?
3: Совершенно верно. Плацента есть, например, у акул, у многих.
2: Да.
3: Ну, на самом деле, такое смелое предположение, что мультитуберкуляты были плацентарными, оно вот из чего исходит. Это очень такие косвенные признаки. Во-первых, у них не найдены были сумчатые кости. Но на самом деле у половины сумчатых тоже сумчатых костей нету.
2: А что такое сумчатые кости?
3: А это такие небольшие косточки, вот они в районе таза располагаются, и, в общем-то, на самом деле они такие не особо функциональные даже у сумчатых. А у плацентарных они в основном замещаются хрящиками, хрящами. Ну, собственно, они есть у некоторых и рептилий в хрящевом виде. Так что сумчатые кости еще ни о чем не говорят. То, что их нет у вот этих многобугорчатых, это еще ни о чем не говорит. Второй момент. Исследование, кстати, вот это было произведено в очень хорошо мне знакомом университете штата Вашингтон и музее Бурка. Я там неоднократно бывал. Там вот какая штука. Они исследовали срезы бедренных костей нескольких видов сумчатых и нескольких видов плацентарных. И по строению этих срезов мультитуберкуляты оказались идентичны плацентарным и далеко от сумчатых. Там вот какая штука. У сумчатых, как мы знаем, очень короткий внутриутробный период, да?
2: Да.
3: Из-за того, что нет нормальной плаценты.
2: Плод как бы отторгается, да?
3: Плод отторгается антителами матери, да, и пока вот не изобрели плацентарную нормальную плаценту, которая вот препятствует этим атакам иммунным организма матери на организм зародыша, да, приходилось рожать очень быстро детенышей, недоношенными.
2: То есть, по сути, это выкидыш, да?
3: Да, вот. Да. 8-42 дня вот у них беременность проистекает. Больше 42 дней никакие сумчатые не выносят детенышей. То есть дальше вот надо быстрее рожать, пока антитела матери этого зародыша не растворили, грубо говоря. Да?
2: Да.
3: Но при таком коротком сроке беременности необходимо долгое молочное выкармливание,
2: ага,
3: чтобы организм детеныша получал необходимое от матери, ну, все, да, воду, питательные вещества и так далее, и так далее. И получается короткая беременность и длинный срок молочного выкармливания. Это у сумчатых. У плацентарных в этом плане немножко получше, как мы знаем, да, там, молочное выкармливание, ну, бывает иногда там у грызунов вот такого размера, как те же мультитуберкуляты, ну, примерно сколько? Несколько недель, ну, там, максимум там месяц.
2: Слонов брать не будем. Будем сравнивать сопоставимых по размеру животных.
3: Слонов брать не будем, конечно. Это другой размерный класс. И вот какая штука получилась у этих мультитуберкулят, сумчатых и плацентарных. Значит, когда смотрят срезы вот этих костей, там есть такие грубые структуры кости, и это свидетельствует о очень быстром росте. И этот очень быстрый рост связывается именно с периодом внутриутробного развития. Вот. И есть структуры такие пластинчатые, более медленного роста. Вот эти пластинчатые структуры кости, они связываются уже с периодом более медленного роста во время молочного выкармливания.
2: Угу.
3: Соответственно, у сумчатых очень маленький вот этот грубоструктурный компонент в костях и очень много пластинчатой ткани, которая свидетельствует о долгом выкармливании молочном. А у плацентарных очень много вот этой костной ткани с грубой структурой, которая свидетельствует о быстром росте зародыша во время внутриутробного периода. И гораздо меньше вот пластинчатой костной ткани, которая говорит о молочном выкармливании. И вот у мультитуберкулят, у этих, структура костей оказалась как у плацентарных. То есть длительный, видимо, период внутриутробный и маленький период молочного выкармливания. Вот и все.
2: Получается, что если мы говорим, что сумчатые и плацентарные там сколько-то там 120 миллионов лет назад или 125,
3: угу,
2: были данные, что и 170,
3: ну, да,
2: произошли от мультитуберкулят, получается, что плацентарность более древний признак, потому что у папы, вернее, у мамы мультитуберкулята была плацента, а значит, сумчатые каким-то образом потеряли. Но тут есть много, да, нюансов.
3: Конечно, да, конечно, тут много нюансов. Во-первых, мы не можем говорить, что и сумчатые, и плацентарные произошли от мультитуберкулят. Все три группы произошли от какого-то там общего предка, да?
2: Просто мультитуберкуляты пораньше.
3: Да, просто мультитуберкуляты пораньше. И неизвестно, кем был этот общий предок. И вообще, вот исходя из того, что плацента возникала неоднократно, в том числе как такой ответ на иммунную реакцию организма матери, да?
2: Ну да.
3: То, в общем-то, странно, что сумчатые вдруг по какой-то непонятной прихоти решили, что так выгоднее, что надо побыстрее рожать, исключить нормальную плаценту и вот рожать, скажем так, не до конца сформированное потомство. То есть они себе вот таким образом просто сделали ограничитель.
2: Ну, в принципе, да, ведь есть мелкие грызуны разные, которые очень быстро воспроизводятся, да?
3: Ну, если ты хочешь рожать побыстрее, ну, это можно сделать из плаценты.
2: Если она работает.
3: Да, совершенно верно, совершенно верно. То есть зачем ухудшать систему внутриутробного развития зародыша только для того, чтобы вот рожать побыстрее? Это как-то не очень понятно.
2: Ну да.
3: А во-вторых, если мы даже посмотрим на сумчатых, ведь многие сумчатые, они тоже идут уже по пути создания нормальной плаценты. Ну, вообще, сумчатые оказались гораздо более разнообразны, чем мы когда-то считали. Раньше считал, ну, один отряд вот сумчатых. А сейчас их 7 отрядов. 3 в Южной Америке и 4 в Австралии. Причем это только современные. Я не говорю уже там про древних всех, тела космилусов и прочих.
2: Серьезно? А современные-то какие? Ну, опоссумы, да?
3: А современных их просто всех считали одним чохом опоссумом.
2: Да. А оказалось?
3: А выяснилось, что они гораздо более разнообразны, и там разнообразие отрядного уровня. Вот различия отрядного уровня среди вот этих опоссумов якобы. Причем один из отрядов оказался ближе к австралийским отрядам.
2: Ну, и, вероятно, является его предком, наверное, предком всех австралийских.
3: Ну, по крайней мере, да, как вот, близок к предковой форме.
2: Предковой
3: вот. Форме. В Австралии, где сучьи, конечно, более разнообразные и многочисленные, там вот четыре отряда, это вот двурисовые, к которым относятся практически все растительноядные формы современные, да?
2: Кенгуру, вамбаты?
3: Ну, да, вамбаты, коала, там всякие поссумы, вот эти все кускусы и так далее, и так далее. Угу. Потом есть сумчатые кроты, это очень специализированная группа землероев. Есть хищные сумчатые, ну вот начиная с сумчатого волка, там сумчатый дьявол, вот этот тасманийский, сумчатые куницы, там сумчатые мыши и прочее, прочее. Мыши там хищные такие.
2: Кстати, крайне агрессивные существа, вот эти сумчатые мыши, даже не агрессивные, я бы сказал, а очень кровожадные, они очень такие охотничьи.
3: Да, причем очень короткоживущие.
2: Короткоживущие.
3: Да. Вот. И вот такой отдельный отряд вот этих бандикутов, или иногда называют сумчатыми барсуками, хотя, конечно, на барсуков они не очень похожи. И вот эти бандикуты, они практически с нуля, ну не с нуля, все-таки у сумчатых была такая некая, скажем так, ее называют желточная плацента, довольно примитивная. А вот бандикуты создали настоящую хориалантоистую плаценту, аналогичную плаценте плацентарных, будучи сумчатым.
2: А ведь еще были, которые больше, наверное, расходятся, чем в ранге отрядов, то есть, наверное, может быть, даже на уровне группы, южноамериканские спарсодонты, да?
3: Да, спарсодонты – это внешняя группа по отношению ко всем ныне существующим сумчатым, то есть, скажем так, вот эта группа метатерия вот этих сумчатых, она была когда-то очень разнообразна. Там хищники были свои, да. Вот эти похожие на гиен существа, похожие на волков существа.
2: Боргиениды, да? Вот
3: да, эти. Боргиениды. Потом вершиной вот такого развития стало подобие саблезубой кошки, вот тела Космилус. Так что там много чего было.
2: Да, действительно. И получается, что это просто такая достаточно разнообразная жизненная форма, и судя по тому, что много очень их было, то есть внешне они похожи, но разные, вот, что это отдельная какая-то вот такая вот линия развития, да, получается?
3: Конечно, и они далеко не всегда ведь проигрывали плацентарным, судя по всему. Ну, скажем так, в Австралии, так, например, собственно, когда туда проникли плацентарные, они ничего крупнее крысы там и не создали. Ну, там же динго пришел с человеком.
2: Ну да.
3: Вот, а так как сумчатые не пустили в размерные классы другие.
2: Да, это уже фактор человека. Видимо, вот эта сумчатость, она более соответствует таким суровым засушливым условиям конкретно австралийского континента.
3: Возможно, да. Другое дело, что непонятно, возникло ли это в Австралии. Скорее всего, нет, потому что сумчатые проделали длительный путь. Насколько мы знаем, сейчас вот точно установленное сумчатое было открыто из меловых отложений Китая. И дальше же был долгий путь, ну, может быть, минуя только Африку, а вот в Северную Америку, потом в Южную Америку, потом в Антарктиду и только потом в Австралию.
2: Но новые-то данные как раз сдвинули этот период вот в Австралию, наоборот, что, в общем, это...
3: Ну, вот, не знаю, я пока вот пользуюсь старыми проверенными данными, может быть, что-то сейчас двинулось в этом плане. Тогда не очень понятно, как они попали в Китай, древние сумчатые.
2: Ну, если они еще до разделения Гондваны, то так и попали.
3: Китай был далеко от Гондвана.
2: Далеко, ну вот через то, что сейчас Африка, через Лавразию как-то, вот они вот так, наоборот они шли.
3: Может быть, да.
2: Но для этого надо еще что-то найти. Это пока что молекулярные биологи нас с толку сбивают.
3: Конечно, да.
2: Вот, не основываясь на, так сказать, ископаемых остатках, а только на расчете молекулярных часов. В общем, что-то мы узнаем. Но я вот про другое хотел сказать, что если вот этот вот путь сумчатого развития, да, в определенных условиях оказался даже более эффективным, чем плацента, да, то в отношении мозгов ты этого никак не скажешь. У сумчатых полушарий это тоненькой комиссурой связаны. Да, хищники типа сумчатого льва и сумчатого волка имели там развитую префронтальную кору, они там, видимо, общались как друг с другом, сложное социальное поведение, видимо, комиссура у них была потолще, да, но в сравнении с динго-то, скажем, конкуренции они не выдержали.
3: Да, да, это правда. И, кстати говоря, вот многие биологи говорят, что все-таки вот для усиленного роста мозга необходимо более длинное внутриутробное развитие, чего сумчатые оказались лишены.
2: То есть мы можем говорить, что сумчатые проигрывают плацентарным в основном в интеллекте, да?
3: Да, да, совершенно верно.
2: А там, где он не нужен?
3: Да, там они могут вполне как-то конкурировать. То есть получается, что сам по себе вот этот способ выращивания потомства сумка вполне нормален. И, например, мы знаем аналоги из птичьего мира – это воробьиные птицы. Они тоже вот удешевляют свое потомство за счет того, что у них очень маленький срок в яйце находится зародыш, вылупляется практически еще не птенец, а такой полуфабрикат, фактически тоже зародыш, а дальше идет просто усиленное вскармливание. И воробьиные птицы завоевали весь мир.
2: Кто о чем? Орнитолог о своем.
3: Да, конечно, используя стратегию, в принципе, вот похожую на стратегию сумчатых. А у сумчатых вот не получилось с мозгами, видимо.
2: Но все-таки вернемся к истокам, да? Если все-таки на чем-то они же основывали свои выводы, вот эта группа ученых, они могли упустить еще одну, так сказать, важную вещь или нет, или они ее не упустили? Ведь и сумчатые, и плацентарные, не обязательно мама у них была одна.
3: Ну да.
2: Да, это могли быть две сестры или даже две троюродные сестры, то есть и в разное время. Да, они могли происходить из разных как бы веток. Почему я делаю такое предположение? Но мы же, опять-таки, мы можем вернуться к акулам.
3: Да, конечно.
2: У них же все варианты. Я правильно рассуждаю?
3: Да, да, конечно, конечно. Ну, вообще, на самом деле, вариантов строения плаценты очень много. Это вот и каждая группа, вот переходя, ну, к такой функциональной плацентарности, она выстраивает эту плаценту, там, 8 слоев у этой плаценты. Там, ну, нам хорошо известно, вот, 3 слоя, это амнион, хорион и аллантоис, да, ну, у всех по-разному. Вот желточная плацента есть у многих рыб, не только у акул. В общем, вряд ли сумчатые просто пошли на ухудшение своей плаценты для того, чтобы осуществить вот эту жизненную стратегию. Да, скорее все-таки должно усложнение быть некое. И я думаю, что, скорее всего, мультитуберкуляты, ну, либо сами приобрели плаценту самостоятельно.
2: Независимо.
3: Независимо, да. Либо, ну, может быть, действительно у них предок какой-то был. Ну, хотя предок у них обязательно должен был быть тогда, ну, с более примитивной плацентой, скорее такой, как у сумчатых, у современных.
2: Или у однопроходных, у которых нет плаценты.
3: Ну, у них нет плаценты совсем. Там все, там яйца рождения, так называемое, да, кладка яиц.
2: Да, ну, вполне возможно же можно выстроить ряд яйца рождения, яйца живорождения. Мы все возьмем близких нам акул.
3: Да, да, конечно.
2: У которых есть и то, и другое, и третье.
3: Кстати, вот у однопроходных тоже есть сумчатые кости, между прочим, и у утконоса, и у ехидны. Так что сумчатые кости появились раньше, чем сумка как таковая. Вот,
2: у кого бы то ни было, и сумка, и плацента.
3: Да, у кого бы то ни было, да.
2: Ну, еще у меня такое соображение, я не знаю, как его вот трактовать, в какую сторону во всех этих наших рассуждениях. Ну, в общем-то, известно, что плацента появилась у плацентарных благодаря некоему вирусу, да?
3: Тут я вот не очень силен именно в этой теме вирусного происхождения плацента, но я знаю, что есть такая точка зрения, есть такая гипотеза, что вирус повлиял.
2: Повлиял таким образом, чтобы как бы блокировать иммунный ответ, который вызывает выкидыш.
3: Да, совершенно верно, да.
2: Иммунный ответ организма матери, то есть вирус, собственно говоря, так и работает, да, как мы знаем в организме, да, он для того, чтобы проникнуть, он блокирует иммунный ответ.
3: Да,
2: и вот
3: да.
2: Этот самый вирус, его остаток, как-то его победили предки млекопитающих, но вот его остатки вызвали такие преобразования, такую мутацию, которая закрепилась.
3: Да, да, да, и именно вот в этот эмбриональный слой, хорион, который называется, вот туда встраивались вот эти видоизмененные вирусы. Вот есть такая, да, гипотеза, я уж не знаю, может быть, даже уже теория.
2: Ну, в общем, в последнее время, насколько я понимаю, она считается общепризнанной. Ну, вот у меня такие сведения. Хотя, как мы знаем, в нашем деле нельзя на 100% быть уверенным, в чем бы то ни было, потому что постоянно идут исследования, особенно сейчас вот эти молекулярно-биологические, потому что все время совершенствуются методики, все больше и больше разных там подходов проверяют, перепроверяют.
3: Ну да.
2: Вот. Ну, на сегодняшний день такая штука. Но мне вот в этой связи любопытно все-таки, а у кого же это произошло-то? У вот этого вот мамы с папой плацента, да, или у непосредственного предка плацентарных, и вот они вот стали такими плацентарными современных, да, вот эта вирусная штука.
3: Даже не знаю, не знаю, тут, возможно, какие-нибудь вот физиологи на эту тему могут что-то такое более определенное сказать, генетики, ну вот я, честно говоря, не готов, я вот только знаю, что плацентарность возникала неоднократно у разных групп, и скорее все развитие групп шло по пути, наоборот, развития плаценты, а не отказа от полноценной плаценты.
2: Да, ну что может быть совершеннее плаценты, вот на самом деле интересно.
3: Да, да. Да.
2: Но с другой стороны, вот меня во всей этой истории такой факт удивляет, что, то есть не удивляет, а заставляет обратить на себя внимание лишний раз. Это то, что и самые примитивные по способу рождения существа, и, скажем, менее примитивные, и совсем продвинутые, все они существуют бок о бок просто в разных обстоятельствах. Да? Ведь те же самые однопроходные – это самая-самая древняя, которая только может быть, жизненная форма млекопитающих. Да?
3: Да-да, некоторые даже говорят, а вообще млекопитающие ли они, или вот это просто такие потомки синапсид, да, вот этих зверозубых ящеров, которые самостоятельно обросли шерстью, самостоятельно приобрели молочные железы, да, но не научились рожать живых детенышей.
2: Понятно, да, то есть это совсем дальняя ветка млекопитающих.
3: Да.
2: И
3: да,
2: все они имеют право на существование, да?
3: Конечно. И, в общем, существует.
2: И существует. И там, где не надо особых мозгов, сумчатые даже где-то могут вытеснять млекопитающих, да?
3: Вполне, да.
2: Ну, вот пример с кенгуру мне очень нравится, да, которые просто потеснили овец в жесткую конкуренцию в Австралии, да, завезенных овец, несмотря на отстрелы, несмотря на то, что с ними борются фермеры,
3: да,
2: они
3: да, да,
2: демонстрируют да, удивительную живучесть в этой ситуации.
3: Да, более того, кенгуру много куда завозили, и они сейчас прекрасно образовали дикие популяции в Англии, например, устойчивые, да, там еще где-то.
2: Ну, с другой стороны, там нет прессы хищников в этих популяциях,
3: да, да,
2: там, где они живут, вернее, в тех местообитаниях, в которых вот эти процветают популяция кенгуру, там нет прессы хищников. Если бы там были волки, мы бы еще посмотрели, наверное, как рыжие кенгуру.
3: Ну, насчет прессы хищников, одичавшие собаки, например, вполне.
2: Да, я согласен. Хорошо, значит, какие мы выводы можем из всей этой истории сделать, Евгений Александрович?
3: Напрашивается вывод такой, что наличие костей как у плацентарных, которое было найдено у мыши туберкулят, вовсе пока не переворачивает с ног на голову там, или с головы на ноги все наши представления об эволюции млекопитающих. Да? Но это вот такой штрих, о котором можно задуматься. Да? И не знаю, удастся ли нам когда-нибудь открыть и исследовать как следует общего предка мультитуберкулят и сумчатых с плацентарными, но это было бы очень интересно, вот такое животное исследовать, посмотреть. И, скорее всего, я думаю, что оно окажется ближе к сумчатым все-таки.
2: Да, по своему строению.
3: Да.
2: Хорошо, спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Мы с Евгением Александровичем Кобликом попытались провести такой вот на ваших глазах анализ, который обычно проводят ученые, когда им предлагают какую-то свежую гипотезу. Потому что чем наука отличается, ее первый отличительный признак, что любая гипотеза, которую предлагается, она должна быть со всех сторон проверена, попытаться ее нужно опровергнуть, что мы пытались сделать, и, на мой взгляд, вполне успешно. И, соответственно, вот в таких вот дискуссиях в конце концов рождается истина, потому что они толкают ученых к следующим исследованиям, к новым этапам исследований. Вот так вот мы сегодня поговорили с Евгением Александровичем Кобликом, кандидатом биологических наук, сотрудником Зоологического музея МГУ. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России. До свидания.
1: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Самое главное – узнать свои собственные желания. А когда это уже известно, то остается только выполнить свое намерение. Джеймс Фенимор Купер из книги «Последний из магикан».
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм Майкла Манна «Последний из магикан». И у нас в гостях историк и писатель Клим Жуков. Привет, Клим.
2: Привет, Кристина. Отлично выглядишь.
1: Спасибо.
0: В 1992 году на экраны вышел кинофильм американского режиссера Майкла Манна «Последний из магикан». Сценарий фильма основан на одноименном произведении классика приключенческой литературы Джеймса Фенимора Купера, но при этом имеет множество принципиальных отличий от романа. Для своей киноверсии режиссер Майкл Манн использовал переработанный сценарий фильма «Последний из магикан» 1936 года. Краткий сюжет фильма таков. Небольшой отряд англичан, сопровождающий дочерей полковника Монро Форт Уильям Генри, подвергается нападению индейцев. Дочерей Монро и одного выжившего спасает индеец «Соколиный глаз». Они добираются до Уильяма Генри и проникают в осажденный французами форт. Выясняется, что некий индеец Магуа оказался предателем. Полковник Монро вынужденно сдает форт французам. Но после сдачи форта главных героев преследует племя индейцев-гуронов, которые воюют на стороне французов. Оказавшись в ловушке, Соколиный глаз решает сдаться, надеясь, что гуроны оставят в живых сестер. Гуроны везут пленников в свою деревню, где решают отпустить майора Дункана Хейварда, спутника сестер. Но с сестрами Корой и Алисой дела обстоят плачевно. Алису они решают отдать Магуа, а Кору принести в жертву путем сожжения. Хейвард убеждает гуронов, чтобы те сожгли его, а не Кору. Магуа уводит сестер с собой в лес, но его преследует Соколиный глаз, его приемный отец Чингачгук и брат Ункас. Они убивают Магуа, но вместе с ним также умирают Алиса и Ункас. После этого Чингачгук заявляет, что он теперь является последним из магикан. В 1993 году фильм получил «Оскар» в номинации «Лучший звук».
1: То, что касаемо самого названия романа Купера «Последний из магикан», поскольку сам роман, он описывает реальные исторические события, это Семилетняя война, борьба Франции с Англией за колонии в Северной Америке, но я не понимаю, почему Фенимор Купер назвал этот роман «Последним из магикан», поскольку это племя все-таки до сих пор живет в Америке, и какая-то из них часть, но небольшая, она сохранилась.
2: Для красоты. Ну, а как еще это назвать? Для красоты, что последний из магикан. Если бы он бы сказал 427 из магикан, было бы как-то не очень. А последний звучит.
1: Я понимаю, что это оправдано, наверное, тем, что в начале 17 века это племя насчитывало около 35 тысяч индейцев, а ко второй половине 17 века их уже осталось, по-моему, 1000.
2: Ну, словом, жизнь потрепала. Есть такая книжка, она, правда, дурацкая, она в основном, называется «Ружья, микробы и сталь» Джареда Даймонда, такого орнитолога, который почему-то писал на исторические темы.
1: Все, кстати, они говорят, когда ты начинаешь изучать историю индейцев.
2: Да.
1: Абсолютно все. Мне кажется, это уже какая-то классика.

0: Ну, какая там классика? Она вообще ни о чем, эта книжка, на самом деле. За исключением того, что констатируют совершенно очевидные вещи насчет того, что индейцы просто не знали, их организмы не знали, тех болезней, которые притащили с собой белые. И они от оспы, например, вымирали как от пулемета. Потому что у них не было иммунитета. У нас-то оспа давным-давно уже. Мы тоже, в общем, можем от оспы помереть, ну, точнее, могли от оспы помереть, ничего там хорошего нету, особенно от разных хитрых модификаций, там, типа, черной оспы и прочее, прочее. Но для индейцев любая оспа – это околосмертельное заболевание.
1: Но они все-таки сами умирали или им помогали умереть? Потому что
0: А
1: я слышала про
0: это
1: оспенное одеяло и так далее.
0: естественно, потому что когда узнали, что индейцы от наших болезней дохнут, им стали помогать. Ну, в том случае, если это было надо. А надо было часто. Во-первых, во-вторых, индейцы совершенно не были готовы к появлению разных подарков белых людей, помимо болезней, как то огнестрельное оружие и лошади. Лошадей-то в Америке не было. Их сожрали в полном смысле слова. Индейцы, точнее, предки индейцев, которые пришли в Америку где-то в районе 18-16 тысяч лет до нашей эры, они просто назад, в смысле, скорее, так правильно сказать. Они лошадей увидели, а лошади там были в Америке, и они их сожрали, потому что это хорошее мясо. То есть лошадей истребили полностью индейцы. А потом им снова подарили лошадей белые. И вот, когда у тебя есть ружье и лошадь, ты начинаешь охотиться гораздо эффективнее, чем пешком и с луком. А так как примитивные люди, дикари, они же просто не понимают меры в охоте совершенно, они находятся в балансе с окружающей средой только исходя из того, что у них очень несовершенны технические средства уничтожения. Они просто не могут много уничтожить. Но как только у вас вместо луков появляется ружье, и вместо того, чтобы бегать на своих двоих, вы оказываетесь на лошади, вы начинаете выбивать кормовую базу собственную очень быстро. И это тоже в том числе было то, что индейцы, как исторический феномен, плохо пережили. Ну и старания белых по их физическому истреблению, по стравливанию друг с другом, по завоевыванию, по загонянию земель, в общем, как положено нарождающемуся и вообще капитализму. Капитализм расчищал себе поляну кровью и десятками тысяч трупов.
1: Ну, смотри, ты говоришь, что они не знали о том, что эти болезни довольно-таки опасны, но это не первые белые люди, которые попали на территорию Северной Америки. До этого был, например, Колумб.
0: Так он попал немножко не туда. Колумб не плавал в окрестности какого-нибудь форта Уильям Генри. Колумб плавал в Центральную Америку все-таки, и его друзья.
1: Ну, то есть ты хочешь сказать, что индейцы в Центральной Америке знали о том, что они могут подцепить заразу от белых людей, а...
0: Видишь ли, никто не знал, что такое зараза. Белые люди еще не знали, что такое зараза по-настоящему, потому что до появления Луи Пастера, как ученого, который открыл явление вообще бактерий, микробов и прочее, еще очень много, очень-очень много десятилетий, очень много. То есть, если мы не знали, то и они тем более не знали, потому что для индейца, как для дикаря, это все-таки были дикари, для него болезнь – это то, что на него насылает колдун. Они никак не могли связать 2 и 2, что это они от белых цепляют. Просто потому, что они не знали, что такое бактерии. Это колдовство. Может быть, злые духи, кстати, отдельно еще может быть тоже вариантик такой, что тебя, может, злой дух заразил. То есть без помощи колдуна сам. Ты его обидел как-то, непонятно как. А вот он тебе раз, и такой подарочек.
1: Ну, смотри, мы еще в фильме видим, как одни индейцы встают на сторону французов,
0: Да.
1: другие индейцы встают на сторону англичан.
0: Да.
1: Зачем они это делали? Поскольку они же прекрасно
0: Нет,
1: понимали.
0: не прекрасно. Понимали, вообще не понимали. Совсем. Потому что самое главное, они не знали, что они все индейцы. Они знали, что они махоки. У нас их называют магавками. Они, значит, эти гуроны, эти сиу, эти пауни, эти черноногие, ну, там, куда-нибудь дальше, команчи и прочие иракезы. То есть принадлежность к роду была очень важна. Важна была принадлежность к племени. Но то, что ты этот краснокожий, вот такой вот, это было категорически, это категорически пренебрежимый факт был. Вот совсем пренебрежимый. А вот у тебя есть, например, враги, такие же индейцы, с которыми вы живете бок о бок несколько тысяч лет. И вы, например, племя гуронов, будучи мохавками, не очень любите мохоками. И вот вам англичане говорят, а давайте, давайте, слушайте, натурально наморщим всех этих паразитов гуронских. А ты говоришь, слушай, а давай, большой белый брат, молодец, поможет, их вон как много, и все, идете вместе морщить проклятых гуронов. А французы в это время сообщают гуронам, точно зная, что они мохоков не любят, давайте, говорит, этих наморщим. И гуроны тоже самое, говорит, большой белый брат дело говорит, пойдем морщить гуронов, мохавков, и идут. Разделяя властву, есть такая очень давняя античная максима. Divide et impera. Вот чем прекрасненько и занимались белые люди.
1: Ну смотри, ты там действительно существовало большое количество разных племен, даже ты их сейчас перечислил. Откуда, живя на одной территории, грубо говоря, бок о бок, у них разные языки, разные культуры, разный образ жизни?
0: Ну потому что они живут не совсем на одинаковой территории, отнюдь. Это во-первых, во-вторых, они расселяются. Вот у вас выходцы, когда-то, скажем так, выходцы из подрайона Алтая, монголоидные, переправились через Берингию из Старого Света в Новый Свет и открыли Америку первый раз. И заселили ее целиком. Это наши алтайские пареньки из-под Барнаула, все, если что. Пареньки и девчонки. Так вот, они расселившись, это понятно было не в один день, туда тысячу лет, может, шли люди. То есть это все была одна волна, условно говоря, непрекращающаяся. Но люди, которые вышли первые, уносили другой язык, чем те, которые вышли последними. Они уже очень различались. А когда они начали жить в разных территориях, в разных условиях, общаясь замкнуты внутри себя, у них, конечно, появились сначала диалекты, потом все более расходящиеся диалекты, которые просто потом превратились в разные языки. И ты не забудь, что это изначально были охотники и собиратели, причем кочевые и полукочевые, которые вообще не общаются на постоянной основе с кем-то посторонним. Только внутри себя общаются. Откуда и происходит феномен разных языков. Если они не общаются на постоянной основе долго, то у них языки будут очень сильно меняться, просто исключительно сильно. Угадай, какое самое насыщенное языками место в мире сейчас? Чтобы на одной территории было максимальное количество разных языков. Это Папуа-Новая Гвинея, остров, вот такусенький.
1: В жизни бы не догадалась.
0: Там 2000 языков. 2000 из 6000, которые есть на планете Земля. Вот треть находится на вот таком островке. Потому что там живут рода и племена, которые ненавидят друг друга. Многолетняя, многостолетняя война между ними происходила. Там кровные мести, отрезанные бошки, сожранные родственники, все как положено. У нормальных, природосообразных, примитивных обществ, которые живут стародедовскими обычаями, исключительно экологично. И до сих пор там, хотя, конечно, теперь уж такого нет, там, может быть, где-нибудь в горах какие-нибудь людоеды совсем дикие, которые там есть, по-настоящему есть. Вот, может, там что-то такое еще происходит. Сейчас там все-таки более-менее есть какое-то правительство. Бегать с палками друг за другом уже нельзя, там вертолет прилетит с пулеметом и вас всех арестует. Ну, короче говоря, нельзя. Но вот есть деревня, и через реку, ну там 500 метров, вторая деревня, и они говорят не просто на разных языках, то есть в диалектах, например, не похожих, это вообще разные языки, они не понимают друг друга. Это значит, что за эти 500 метров они лет 500 не переходили, потому что там делать нечего. То же самое было у индейцев. Это же тоже дикари, точно такие же. Когда мы говорим, нет, это не дикари, это неправильно говорить, но назовите их не так, назовите их не дикари. Люди пасторальной культуры. Это не поменяет ровным счетом ничего. Это примитивное родоплеменное общество, где вполне естественно, из-за того, что они жили охотой, им нужны просто гигантские угодья охотничьи для того, чтобы обеспечить себя едой. А раз они гигантские, значит, к кому-то ходить в гости, а значит, обмениваться культурами, языками, строгой необходимости нет. А значит, будут много разных замкнутых групп, у которых будет много разных языков. Хотя, конечно, у индейцев мы выделяем большие языковые группы, вот каких-нибудь гуронов, например, там, иракезов и так далее.
1: Ты сейчас сказал, что им нет необходимости с кем-либо общаться, они общаются внутри своего племени.
0: Да.
1: Для меня это феномен, когда Картье в 16 веке приехал осваивать Северную Америку, у них начали у французов первые колонии там, и поселения создаваться, да? Каким образом они смогли найти тогда общий язык с индейцами?
0: А почему нет? У них же есть язык, правильно, так его выучить можно.
1: Нет,
0: а индейцы отлично выучивают французский, например.
1: Ну смотри, например, ты живешь у себя на территории, тут тебе приезжают какие-то странные люди на твою территорию. Тебе не кажется, что ты бы враждебно к ним как-то относился?
0: А они же на твои охотничьи угодья не посягают. Более того, они хреново охотятся по сравнению с индейцами. Эти же смотрят, что это ложки, ну натурально, фраера. По лесу ходить не умеют, окрестностей не знают, повадок зверей не знают, стрелять не умеют. Ну что они тут находят? Ну не, ну это же, ну... Ну их ни один воин за угрозу даже не воспримет, потому что это натуральные ложки.
1: Но...
0: Они же ничего не умеют. И эти ничего не умеют, начинают с тобой торговать, то есть давать тебе всякие полезные и приятные вещи. Зачем относиться к ним враждебно? Не, бывали эксцессы, конечно, самые разные. Но в среднем индейцы белых за угрозу просто не восприняли.
1: Хорошо, ты их называешь дикарями, но тебе не кажется, что в более позднее время и в наши времена тоже и в литературе, и в искусстве индейцев как-то очень романтизируют? Они все-таки действительно были дикарями, которые резали скальп,
0: видишь ли, тут нужно понимать, что в слове «дикарь» или в слове «варвар», например, я не вижу никакой негативной коннотации. Мы все когда-то были дикарями и варварами, а когда-то мы были обезьянами. Вот. И что? Вот что в этом такого? Просто это уровень развития конкретного социума. Этот социум находится в родоплеменном состоянии. В состоянии, скажем так, раннего неолита. Когда вот у них вот там раннего, среднего неолита, вот у них все, рода уже соединяются в племена, племена уже начинают формировать племенные союзы, но государства еще нет. То есть цивилизации в полном смысле слова еще нет, и может быть не будет еще лет 500, а может 1000, бог его знает. То есть они еще не сформировали, это доцивилизованное общество, а значит и доцивилизованные способы мышления. Есть еще одна книжка, на этот раз она очень хорошая, Люсьена Леви-Брюля «Первобытный менталитет» или «Первобытное сознание» в разных переводах по-разному. Вот там образ мышления дикаря, вот того самого благородного, описан максимально подробно на огромном этнографическом материале.
1: А можешь немножко рассказать?
0: Ну, дологическое мышление, религиозно-магическое сознание, как оно есть во все поля. То есть они не знают логики, например, вообще. Они могут вообще, например, даже не пытаться думать о времени. То есть они феномен времени уже знают, потому что есть дикари, и даже прямо сейчас есть дикари на планете Земля, которые не понимают, что такое время. Им невозможно это объяснить. Ну, просто потому, что им это не надо. Они учетом времени не занимаются. Индейцы, конечно, знают, ну, североамериканские индейцы, естественно, знают, что такое время. Но оно им не сильно нужно, потому что для них время — это круг. У нас время — это отрезок от точки А в точку Б. А у них это постоянно замкнутый цикличный круг. Вот такой вот. Все повторяется постоянно. Животные весной пришли, осенью ушли, вы за ними откочевали. И так вечно повторяется. Так было при прапрапрапрапрапрадедах, так будет при прапрапрапраправнуках. Небо, холмы, лес, олени ходят туда-сюда, туда-сюда. Все, собственно говоря. Болезнь шаман наслал. Упала сосна, сломала тебе ногу, например, или ты наступил в ямку, сломала себе ногу, ну так поищи причины. Первое, я плохо завязал мокасин. Второе, перед тем, как я вышел из деревни, мимо пробежала хромая корова. Это значит, что в следующий раз я из деревни не выйду, если мимо пробежит хромая корова. Потому что тут двух мнений-то быть не может, это корова виновата. Одно к другому. Мокасин, корова, сломанная нога. Ну, финиш.
1: А еще то, что касается романтизации индейцев, у нас в фильме магикане показаны как такие благородные люди, которые там спасают, защищают, они очень честные. И магавки, которые подлые, не держат своего слова, бегают постоянно во всех, стреляют. Мне, например, такое разделение не понравилось. Я не думаю, что магикане, например, были на самом деле такие прекрасные, замечательные люди, а магавки настолько жестокие и безумные дикари. Что ты об этом
0: Это
1: скажешь?
0: Потому что магикане воевали за англичан, а Филимон наш Купер, он немножко тоже англичанин, поэтому, конечно, про них написал хорошо, а про тех плохо, вот все.
1: Но они же в целом по образу жизни
0: одинаковые были,
1: одинаковые.
0: Ну почти.
1: Вообще, эта ситуация, которую мы видим в фильме, противостояние между Францией и Англией, это все относится, происходит в 1757 году, по-моему, это история о Семилетней войне.
0: Да, это Североамериканский фронт Семилетней войны 1757-1764 годов. Но, надо сказать, что в Америке война продлилась несколько дольше. То есть, если она в Европе закончилась, то в Америке еще некоторое время война-то продолжалась, потому что там французов выбивали из Канады окончательно англичане. Ну и вообще, для нас, людей, которые привыкли, что Америка англоговорящая, официальный язык у них английский, в США, в Канаде и английский, и французский, но тем не менее, в основном, вот до Рио-Гранде, вся Америка англоговорящая с гарантией. Но если мы посмотрим на карту Америки до Семилетней войны, то мы с удивлением обнаружим, что помимо всей Канады, ну, почти всей Канады, разумеется, до самого Нового Орлеана, до Мексиканского залива, это все были французские владения. Луизиана была французская, например, вот это вот все вот. Весь центр Америки, с севера до юга, был французский. Там был такие же желтенькие кусочки Флориды и Мексики испанские, ну и Калифорнии, разумеется, это были испанские владения. Ну и вот 13 колоний английских на северо-востоке, на северо-восточном побережье. Собственно, англичан там было очень мало.
1: И это называлось Новая Франция,
0: да? Да, Новая Франция, разумеется. У них были огромные исполинские владения во Франции. Ой, во Франции. Во Франции у них тоже были исполинские владения, разумеется. В Америке, в Новой Франции. И вот одной из основных задач англичан в Семилетней войне было выбить французов из колоний. Им, в общем, по большому счету, было наплевать, что там происходит на континенте. Потому что самое главное, англичане строили колониальную империю, значит, колонии должны были быть их. А Америка — это была невероятно выгодная колония. Невероятно выгодная колония. Поэтому французу там было быть не должно.
1: Чем она была выгодна? Потому что я знаю, что когда были стычки англичанам, даже в фильме мы видим то, что господи, Джордж Монро не посылает подкрепление.
0: Генерал Джордж Уэбб не посылает подкрепление.
1: Я так понимаю, что Англии были важнее колонии, которые занимались именно выращиванием тростникового сахара, а на Северную Америку они немножко клали...
0: Ну, вот на север Северной Америки. Ну, видишь ли, тут моментик один есть. Потому что, конечно, чем южнее, тем лучше. Потому что тростник, там же хлопок, там лучше всего на юге, конечно же. Но... На севере есть очень удобные торговые пути речные. Во-первых, а во-вторых, там есть пушнина, которая очень дорого стоит. Просто невероятно дорого. Поэтому, конечно, конечно же, в первую очередь пытались выбить французов с юга, но на север были направлены не меньше усилия. И заметьте, Семилетняя война в Америке закончилась тем, что там не осталось ни одной французской колонии. Выбили их полностью оттуда. То есть из Канады их выперли, из Америки их выперли, ну, из современной территории США выперли.
1: Ну, то, что касаемо торговых путей, но 5 месяцев, я так понимаю, эти торговые пути не могли никак функционировать, поскольку они были подо льдами.
0: По льду ходят на санках. Это удобно. Ну, санный ход, удобно.
1: Торговали тоже на санках?
0: Ну, почему нет? Нарты, замечательное изобретение человечества. Река замерзает, и по ней можно ехать. Более того, так еще удобнее, потому что там не утонешь.
1: Ну, смотри, в фильме мы все равно видим такие идеальные условия для жизни. Они там полуголые бегают по лесу. Я понимаю, что это показан летний сезон.
0: Да видишь ли, смотри, но там зимой показывают там... не просто летний сезон. Там показывают окрестности современных Великих озер, Монреаля и вот этого всего. То есть юг Канады или север Северной Америки. Если посмотрим на глобус, то обратим внимание, что это широта Киева. В Киеве не очень холодно. При этом там еще более не холодно, потому что там Гольфстрим. Они прямо около раздачи Гольфстрима находятся. Там просто тупо тепло. Там у них зимой, если 0 градусов, то это очень холодно. Дальше на север Канады, в сторону Аляски, вот туда там бывают зимой ежечки. Конечно, никаких сомнений. А вот там, где живет основное канадское население, казалось бы, там север, такие сосны, там теплее, чем на Украине. Теплее. Это нам как-то сложно понять, но они там ходили голые, потому что там было, мягко говоря, не холодно. И сейчас тоже.
1: Насколько точно вообще переданы в фильме события этой Семилетней войны?
0: Ну, конечно, там все слегка упростили и... сделали штрих-пунктиром, потому что им нужно было показать всякие любовные перипетии, как там и один, значит, запал на тетеньку, и другой Дэниел Дэй-Льюис тоже запал на тетеньку. Кстати, Дэниел Дэй-Льюис, вот я с 92-го года слежу за карьерой этого актера, великолепный просто актер, на мой взгляд, и вообще они собрали состав очень сильный. Там этот индейец, который Магуа играл, хитрую лису, ну, самый плохой, который такие рожи крючил, ух. Классная, на самом деле, оказался классная находка для кинематографа, потому что настоящий индеец, который все-все знает, как надо, по индейским этим самым обычаям, говорит по-индейски, фактура. Что-то он в районе 40 первую роль сыграл вообще в кино. То есть до этого он этим не занимался, я вообще не знал, что он будет актером. А актер оказался исключительно фактурный и даровитый, мне он очень нравится. Он, конечно, не такая величина драматургии, как Дэниел Дэй-Льюис, но тем не менее. Но отвлекаясь от актеров к основной теме, всего, конечно, не показать. Даже приблизительно всего не показать. Да это, видимо, не очень нужно. Там же коротенькая история показана, в основном связанная с обороной форта Уильям Генри. Он там до сих пор стоит, сохранился. Его отреставрировали, восстановили, можно посмотреть фотографии. Как раз его в 1757 году обороняли, как раз тогда, когда англичане сдались, им была обещана эвакуация из форта с оружием, причем под французским конвоем, и тогда же произошла резня, когда напали союзные гуроны на пленных англичан и устроили резню. Это как раз именно это все вдохновило Фенимора Купера на написание книжки, которую назвали «Последний магикан».
1: А гуроны вообще никак не подчинялись французам? Они вроде
0: нет,
1: как...
0: они же понимали, что дело в том, что, видишь ли, они не очень понимали, зачем это все.
1: Не понимали?
0: Конечно. То есть это же, опять же, индейцы.
1: Ну нет, подожди, они стали все равно на сторону французов, да. А потом не послушались их и начали резать англичан.
0: Да, потому что они туда приехали за подвигами. Для индейца война катастрофически отличается от войны для белого человека. Потому что индеец воевал ради так называемого ку. Это очень сложное понятие, которое на европейский язык почти невозможно перевести одним словом. Что такое ку? Ку – это доблесть, достижение, подвиги, престиж, повышение морали. Ну, короче говоря, что-то вот такое превосходное. Молодой индеец обязан был совершать подвиги, чтобы все видели, что он храбрый, не боится ничего, и он удачлив. Поэтому воевать начинали примерно с 15-16 лет. И где-то лет до 25-27 это был воин. Как только воин набирал достаточное количество этого самого ку, которое продвигало его в глазах соплеменников, вот тогда он сразу сделался уважаемым человеком и вообще переставал воевать, ну, по крайней мере, постоянно, ему это становилось не нужно. У него там стада, лошади, женщины, все хорошо. А молодежь воевала. Так вот, что такое ку? Скальпы нужно, добыча нужна. А какая добыча, если я сейчас они возьмут, все и уйдут? Никакой. То есть зря воевали, получается. Где наша ку? Негде его брать, а это значит, абсолютно зря ходили. Более того, там, судя по всему, еще было полное понимание того, что французы их обманули, они же их на подвиги вели. А вместо этого они с июня по август просидели под какими-то стенами. И, собственно, все. Какие подвиги? Я даже не отличить, даже примерно не отличиться. Значит, там железные палки белого брата делали бах, делали, а мы ничего не делали. И вот говорят, что они все уйдут. И нельзя их резать. А почему, собственно, их нельзя резать? Такой вот вопрос. Тут же в кино подверстали нам некую историю кровной мести. Потому что, оказывается, семью этого Магуа убили, его жена подумала, что он тоже мертв, ушла к другому. И все из-за английского полковника Монро, из-за серого волоса. Поэтому нужно всех убить, кровная месть.
1: Жену тогда тоже надо было зарубить.
0: Нет, это не считается. Почему? Она же после, она же честная женщина совершенно. Ей сказали, что, же... что муж мертв, она имеет право, полное право выйти замуж за другого. Она отходила какой-то траур, я уж не помню какой. Угу. Он не объявился, все.
1: А, только белые люди виноваты в этом.
0: Конечно. Так вот, и это как раз момент войны у индейцев тоже очень важный, потому что войны индейцев с индейцами, за редчайшим исключением, были чудовищно малокровны. То есть там потеря, даже не в сражении, а в войне, 30-40 человек, это считались огромные потери, просто огромные. Там племя в траур уходило. Потому что убить противника было не главное. Главное было совершить подвиг. А именно, например, вот у вас есть военное предприятие. Вот спят вражеские индейцы. Ты ловко забираешься к ним на стойбище, и вместо того, чтобы их перерезать, например, воруешь лошадей так, что они даже и не проснулись. Вот это подвиг!
1: Это очень смешно.
0: Сразу такие все, о! У тебя сразу мораль плюс 80, немедленно. Во-первых, с прибытком, ну лошадей-то украл, правильно? Во-вторых, например, опять же, это не обязательно, но как пример можно было, например, достойного противника, который в самом деле великий воин, подкараулить его в лесу и его палочкой по плечу хлопнуть сзади. Ну, понимаешь, что если бы это был топор и по черепу, ты бы его убил. И он понимает то же самое. Это тоже подвиг. То есть не обязательно кого-то убивать. Это была настоящая вот такая ролевая игра в войну, а не война в полном смысле слова. Что, между прочим, очень характерно для воинов примитивных обществ. По этому поводу тоже написано изрядное количество книг на просто гигантском этнографическом материале. Что даже сражение, когда вот прям много воинов и много, выходит в поле, чтобы помериться силами, очень редко превращается именно в сражение. Скорее всего, они полдня будут прыгать друг перед другом, выкрикивать унизительные оскорбления всякие. Потом кто-нибудь кинет копье или выстрелит из лука. И они все начнут там стрелять из лука и кидать копья. Опять же, с такой дистанции, чтобы можно было увернуться. Очень возможно, вот не обязательно, что какой-нибудь богатырь выбежит там прямо перед всеми, начнет потрясать дубинкой, там копьем, неважно, что у него там будет. И уж совсем их обижать, уворачиваясь от бросаемых в него копий, тогда может выбежать другой богатырь, они схватятся. Вот это может кончиться смертью. Тоже не обязательно. Может просто кровь пустят друг другу. Вот это да. Один-два убитых. Вот это сражение.
1: Ну смотри, ты говоришь...
0: То есть они самое главное. Показали противнику, что они его не боятся, и молодцы! Вот это да, но если кровная месть, вот ради кровной мести можно все племя врага под нож пустить. То есть вообще всех.
1: Ну смотри, если кровная месть, изначально Магу в начале фильма говорит, я перережу, получается, Джорджа Монро,
0: да.
1: Всех его детей, он это увидит, он узнает то, что его племя да. Все прекратится.
0: Да.
1: Потом каким-то образом они их берут в плен и не убивают, а ведут, значит, к своему старейшине.
0: А потому что их же уже взяли в плен, что убивать-то прямо сейчас? Нужно торжественно...
1: Перед всеми?
0: Конечно, чтобы соплеменники увидели, что хитрая лисица поклялся мстить и клятву выдержал. Это же не просто убил, а сразу повысил свой престиж чудовищно. Опять же, их не просто убили, а в жертву принесли. То есть ты еще и духов дополнительно умилостивишь. То есть у тебя два зайца вместо одного, даже три.
1: Ну а вот эта вот ситуация тогда, когда они привели двух девушек и парня забыла, как зовут. Их троих привели, да. Значит, племя. И он говорит, давайте не убивайте девушку, убейте вместо нее меня. И вам это будет более престижно, грубо говоря. Чем это более престижно?
0: Он же воин.
1: Если у них кровная месть, им нужно зарубить дочерей этого Джорджа Монро.
0: Это не им нужно, это Магуа нужно.
1: Магуа, да.
0: Вот. А тут же есть мирный вождь. То есть вождь мирного времени, великий мудрец, который сообщает, что все рассудил. Эту убить, эту в жены магу, чтобы его семя не иссякло. Все, хау, я сказал, как умно рассудил. Ну и тогда молодой человек говорит, вы должны убить меня вместо нее, потому что я воин и большой человек у белых, меня убить гораздо более престижно. Я такой, сделаем, как сказал белый воин, хау. Все, его отвели сжигать на костре.
1: А ты еще говорил про копию стрел у индейцев, а мы в фильме видим в большом количестве у них оружия.
0: Это потому что...
1: Подожди, с учетом того, что они настолько неуправляемы, неужели было небезопасно им выдавать холодное оружие?
0: Огнестрельное.
1: Огнестрельное, хорошо. И порох, они же могли какой-нибудь бунт учудить и так далее.
0: Видишь ли. Никто
1: и им... вообще, как они научились пользоваться этим
0: Никто
1: оружием?
0: Никто им его не выдавал никогда. Они его покупали. Они его покупали. Причем, если мы будем говорить про уже не 18, а 19 век, индейские племена зачастую были вооружены лучше регулярных войск. Ну, стрелковым личным оружием. Потому что регулярным войскам оружие выдают. Оно казенное. То есть не твое. А у индейца ружье его, поэтому он будет покупать самое лучшее ружье, которое в принципе можно. Ну, потому что, во-первых, от этого многое зависит, потому что оно тебе и жизнь может спасти, и добычу на охоте обеспечить. А во-вторых, оно должно быть не хуже, чем у соседа. Потому что если у соседа будет лучше ружье, чем у тебя, это прям проблема. Поэтому индейцы там били пушнину, добывали золото, там какую-нибудь там кость этого моржа, выменивали за огромные деньги эти ружья, они были очень хорошо вооружены. Научиться несложно. Они же с белыми-то общались, им показали. Сыпать сюда, запихивать сюда, смотреть туда, нажимать сюда, все оно работает. Это же тебе не компьютер, правильно? Это довольно примитивное устройство. А учитывая, что индейцы покупали оружие очень хорошее, ну, по крайней мере, старались, и огнестрельным оружием они научились пользоваться быстро, научились пользоваться хорошо. Да, там сначала, конечно, было такое дело, что, опять же, это же дикари. Они были уверены, что убивает магия, которая в ружье. А значит, можно вообще не целиться. Ну, кстати говоря, это еще описано в 19 веке, натурально. Не только у индейцев, это и у дикарей на Тихом
1: океане. В смысле, серьезно, не обязательно целиться?
0: Конечно, а зачем целиться? Это ж магия убивает, ты проклял свою цель. Вы видели, как белые проклинают уверенно? Только нажал на курок, а у него уже мозги по стенкам. Вот это, я понимаю, проклятие. А значит, там самое главное не пуля, главное проклятие, которое вылетает из ружья вместе с грохотом и дымом. Это сильная магия очень. Значит, можно вообще, вот ты там, а я вот туда выстрелю. Ну хорошо, сегодня тебя дух не убьет, а завтра и убьет.
1: Смотри, ты рассказал про актера, который классно сыграл Магуа.
0: Да, такие рожи он строит, ух вообще. Как он там в конце этого Элис довел до самоубийства. Там, это, сначала молодого человека прирезал, а потом ей-то.
1: Угу.
0: И харя такая, и она только, пропадай все. И давай прыгнула со скалы.
1: Слушай, но еще я не могу не заметить актера Рассела Минса, который сыграл Чингачгука, да. Потому что это тоже очень интересный персонаж. Конечно. Он выступал за... всю свою жизнь выступал за права индейцев. Потом он, по-моему, оккупировал тюрьму. Потом он, значит, возглавил свою республику индейскую независимую.
0: Да.
1: Вот, и потом он, когда снимался в фильме, рассказывал, что киноделы, режиссеры настолько невежественны в понимании культуры индейцев и их образа жизни.
0: Да.
1: А расскажи об этом поподробнее. В чем невежество состоит?
0: Видишь ли, я не специалист в индейской культуре. Я знаю, поскольку у меня масса друзей-индианистов, которые занимаются индейцами. Некоторые из них даже уехали в Америку учить индейцев их культуре. Потому что наш ленинградский индианист лучше любого кроу знает культуру кроу. Да, это не шутка. Это совершенно серьезно. Наш друг, сидящий медведь, уехал в США довольно давно. Там у них практически на уровне вождя. Потому что он лучше индейцев разбирается в их индейской культуре. Но в среднем, конечно, мы ничего не понимаем. Тем более киношники. Чего, господи боже мой, в чем они понимают? Камера, мотор, там это стоп, снято. Потом что-то пошушукались, и вот вам фильм.
1: Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым.
2: Несколько фактов о фильме. К съемкам было привлечено порядка 900 индейских статистов со всех концов страны. Актеры, исполняющие роли магикан, разговаривали на языке манси, наиболее близком магиканскому из существующих индейских языков. Вместо языка гуронов использовался магаукский язык, а также язык чероки. Скверные условия проживания статистов при натурных съемках в лесу вызвали забастовку среди участников съемочной группы. В ней приняли участие не только статисты, но и исполнители главных ролей – Дэниел Дэй-Льюис и Рассел Минс. Рассел Минс, несмотря на явную симпатию к режиссеру, отмечал случаи расистского обращения с индейцами со стороны съемочной группы и откровенного невежества кинематографистов в вопросах истории, культуры и обычаев индейцев. Эрик Швейк, исполнитель роли Ункаса, в своем интервью выразил мнение, что фильм проиграл от того, что внимание было сосредоточено преимущественно на белых звездах фильма – Стоу и Дэй-Льюисе, в ущерб индейской составляющей сюжета.
1: А ты еще читал, что там в массовке снималось около 900 реальных индейцев,
0: да.
1: И они подняли бунт во время съемок, потому что у них были какие-то очень плохие условия для существования на площадке. И они, и Рассел Минс вместе с ними подняли восстание там какое-то.
0: Да, опасные люди. Ну, там, конечно, проблема, потому что часть племен, которые упоминаются в фильме, вообще теперь не существует. Там какие-то последние представители вообще в 60-е годы вымерли. Ну, так подобрали языки более-менее похожие. Ну, опять же, смотрите, это не нужно воспринимать это как кинодокумент. Потому что для нашего человека уже, знаешь, это не азербайджанец снимается в роли индейца, как в советских фильмах. Там, когда про нашего-то, про какого-нибудь там Чингачгука. «Моя свирепость! Не вынесет этого!» Говорят индейцы там, вот. Или не Гойко Митич. Это и то хорошо, если Гойко Митич в роли индейца. А это настоящие индейцы. Нам это уже круто, вы понимаете, что это прям настоящие индейцы. Которые говорят на каком-то индейском языке. Все, уже мы за это все прощаем и сразу понимаем, это кинодокумент. Вот прям. Нет, конечно. Там накосипорено так и наверчено там такого. Любой вам индианист, он потыкает пальцем, скажет, этого не было, этого не было, этого не было, этого не было. Это из другого племени вообще, это говорит на неправильном языке. Я просто настолько не глубоко в этом. Поэтому специально на это указывать не буду, в силу того, что это не моя тематика совсем. Я в ней так, постольку-поскольку разбираюсь. Вот. Но при этом, конечно, нельзя отнять и того, что общее представление в кино мы получаем, что вот это индейцы, они очень не похожи на белых. Это не раскрашенные белые в перьях везде, которые, в общем, точно такие же, только как-то говорят странно. Нет, это вообще с другой планеты существа. Вот как, например, показывают тоже очень странно, если не понимать, о чем речь, очень странно выглядящие атаки этих индейцев на строй белых. Вот в самом начале, когда идет отряд вместе с этими девчонками, на которых из засады нападает как раз Магуа. Вот стоят люди с ружьями в три шеренги, и на них вдруг откуда-то бежит с воем один индей с дубинкой. Ладно, тебя хлопнут, это же просто неэффективно. Зачем это? Нет, как раз вот так оно правильно, потому что индеец должен был показывать, что он смерти вообще никак не боится. Он вообще про нее не думает, потому что если ты уверен, что тебя защищают духи, тебя убить невозможно. А ты должен быть в этом уверен, а тебя все уважать будут. И вот было в порядке вещей броситься прямо сразу в гущу солдат одному, там, с двумя дубинками, и начать там раздавать. Иногда это получалось вполне себе, вдруг, просто потому что на такого сумасшедшего смотрят, думают, а что он делает? Это же не по-настоящему быть не может. Вот. И там очень правильно как раз-то показано, вот эта вот правильная атака, как она должна быть. То есть индейцы против белых, которые просто с других планет, они не понимают одни других совсем.
1: А я думала, что это больше на фантастику похоже, а думала, это режиссерская задумка такая.
0: Это правильная режиссерская, как раз. Это правильная режиссерская задумка, потому что индеец вот такой и должен быть. В среднем, конечно.
1: Но для меня все равно остается странным, самое главное, как эти две девицы попали в лес. Там идет война, они прекрасно знают.
0: Им же надо было ехать-то вместе.
1: Ну как они вообще там оказались?
0: Ну как, они же отрядом едут. Им вместе нужно было ехать.
1: Зачем они вообще туда поехали? Им каких-то острых ощущений захотелось.
0: Не, ну там же сказано довольно точно. Им же нужно было попасть из точки А в точку Б. С воинским отрядом это, ну, как они думали, безопасно. Они же тем более не знали, что этот Магуа их специально ведет в засаду. Они были уверены, что это дружбан. А оказалось, нет, не дружбан. Ну, в общем-то, все логично, по-моему.
1: А, смотри, сам фильм в целом затрагивает темы истребления индейцев.
0: Да.
1: И многие, кто-то признает, а кто-то нет, геноцид индейцев и сравнивает их с геноцидом, который устроили нацисты, и считают то, что этот геноцид был еще похлеще, и по количеству истребленных индейцев непонятно, эта дата варьируется, потому что неизвестно, сколько их было по количеству до прибытия белых. А как ты считаешь, можно ли назвать это геноцидом?
0: Конечно, можно. Это не можно назвать, это просто есть геноцид.
1: Я знаю, что, по-моему, даже Гитлер восхищался.
0: Конечно, конечно. У Гитлера Фенимор Купер был один из любимых писателей. Правда, самый любимый писатель был не он, не Фенимор Купер. Но то же самое. История покорения бескрайних пространств, наполненных дикарями, это то, что восхищало Гитлера, и поход на восток, это был, в общем-то, поход за новыми землями в Америку, где нужно всех вырезать. Как это сделали нормальные люди, то есть англичане. Англичане — это как раз идеал для Гитлера был. А англичане устроили, не только, конечно, англичане, французы точно так же отличились, чуть меньше испанцы. Это был настоящий геноцид. Сравните, испано-португальская Южная Америка, а также Мезоамерика, и западноевропейская Северная Америка. В Южной Америке индейцев во! Более того, они там так смедисировались с белыми, что местами не поймешь, где это уже, собственно, индейцы, или это белые, или кто это вообще. А в Северной Америке некоторые племена просто исчезли на 100%, и там не осталось, внимания ни одного человека. Вот как если бы Гитлер бы уничтожил не много евреев, а всех евреев в Европе. Вот тогда был бы сопоставимый геноцид. Конечно, англичане устроили резню гораздо страшнее, чем устроил Гитлер. Ну просто потому, что Гитлера с 33 по 45 за 12 лет это укоротили. А англичан в Америке никто не укоротил, и поэтому они прекрасненько индейцев превратили в этнографическую редкость, которые теперь живут в резервациях в качестве, ну, экзотики некоторой. Ну, конечно, не всех они уничтожили, разумеется, но уничтожили большинство.
1: Они же, по-моему, женщин стерилизовали, да?
0: Они что там только не делали. То есть, я повторюсь, самыми разными, изощреннейшими способами, только бы достигнуть цели, не должно остаться индейцев. Ну, что самое примитивное, это было уже сколько раз описано, ну, окружение, селение и поголовное истребление всех женщин, детей, стариков, мужчин, всех вообще. Ну, а что они тут? Они не нужны. индейцы не должны существовать в принципе, потому что дикари, это не такие, как мы, а работать они не могут, это самое главное. То есть их невозможно поработить, индейцев. А раз они бесполезны, так их уничтожать надо. Вот негры могут работать, а индейцы не могут. Почему-то так оказалось, что индейцы в неволе не размножаются вообще. Пытались же индейцев пристроить на работу, на рабскую, и пристраивали. Но индейец там за год, два, за пять умирал просто. Он не мог в неволе жить.
1: Ну смотри, тот же самый Рассел Минс, который выступал за права индейцев, мне кажется, вообще в целом мало таких известных людей, политических деятелей, которые даже в наше время, да, выступают за права индейцев. Например, за права темнокожих уже давно начали выступать, а за индейцев нет. Они до сих пор живут в резервациях, у них очень низкий уровень жизни, у них медицина на таком же уровне, как в самых неразвитых странах.
0: Это где как, прямо скажем. Это в разных местах по-разному. Это, видишь ли, неудобненько. Потому что у нас есть.
1: Ну, только мне кажется, неудобненько было и за права темнокожих выступать.
0: А видишь ли, темнокожих много. И темнокожих никто не уничтожал. Темнокожих порабощали, но геноцида негров не было. А вот самая лучшая страна в мире усилиями англичан, французов и немцев, ну, кто не знает, штат Техас, например, был населен в огромной части своей именно немцами. Они уничтожили индейцев, они просто зачистили континент. Такого в истории человечества не было, так чтобы целый континент был целиком зачищен. Неудобненько. Об этом даже вспоминать-то неудобненько, потому что, а чем, собственно, они лучше Гитлера? Ну, в смысле, результатов деятельности. Ответ – ничем. Это точно такие же твари, которым вообще не место на земле. Ну, просто было давно, теперь наказать-то некого, правильно?
1: Которые говорят о свободной стране.
0: Да, но ощущать ты себя потомками подонков рода человеческого как-то, ну, не совсем удобно. В конце концов, мы же себе бабушек и дедушек не сильно выбираем, а тут оказывается, что они какие-то такие не очень. Поэтому об этом так прямо говорить неудобненько. Поэтому индейцы, вроде как вот они есть какие-то индейцы.
1: И поэтому многие геноцид, да, не хотят признавать?
0: Конечно, какой геноцид? При чем тут геноцид? Да не было, они сами.
1: Они сами на нас,
0: да,
1: напали.
0: Волки, кто сожрал овцу? Она первая полезла, сообщают волки.
1: Смотри, кроме фильма 92-го года, еще был фильм в 36-м и в 60-м.
0: Первый был, по-моему, в 36-м году.
1: Да, потом в 64-м.
0: Ой, их там много, я сейчас не помню.
1: Нет, по-моему, три. Последний из «Магикан» я видел.
0: Ой, нет, последнего из «Магикана» больше было, ты че? Даже в Советском Союзе один сняли, последний из «Магикян». Как раз там с армянами и азербайджанцами в главных ролях индейцев. Последних из «Магиканов» больше сняли. Больше, точно не три. Но это не важно.
1: Я, в общем, знаю только три. А откуда такая бешеная популярность этой темы, как ты думаешь?
0: А загадка для меня. Ну, понятно, кроме того, что очень популярен жанр вестерна, когда-то это было прям...
1: Вестерн, я понимаю, но там бывают разные тематики, а тут именно Фенимора Купера постоянно экранизируют.
0: А потому что когда-то был очень популярен Фенимор Купер. И для меня тоже загадка, кстати. Я еще в школе его терпеть не мог, Фенимора Купера. Но никому об этом не говорил. Потому что почему-то это считалось крутой, серьезной, большой литературой. И если ты сказанешь, что Фенимор Купер тебе не нравится, но тебе скажут, ну ты, наверное, дурачок. Я поэтому молчал. Я терпеть не мог Филимона Купера и Вальтера Скотта, потому что они оба чудовищно занудные. Просто чудовищно, там ничего не происходит. Какие-то разговоры разговаривают бесконечные. Ох, какая-то нудятина была. Я говорю, помалкивал. Так вот, почему он нравится, этот последний из «Магикан», я не знаю. Но при этом, конечно, вот для кино, для киносценария огромная фактура. То есть ты возьми так общую канву, тут отрежь, тут пределы, расширь, убыстрь, ускорь, и получится очень хорошая кинематографичная смотрибельная история, как получилось у Майкла Мана. Он могёт. Там ж, ну все хорошо в кино, просто все хорошо. А музыка какая-то, ох, вообще. Вот, до сих пор она вот в голове звучит уже. Вот сколько лет уже, сколько? 20 лет уже, 30 лет уже в башке звучит эта музыка, оказывается, у меня с 92-го года. Я вроде не сильный меломан, но прям запало в душу, как вот идеально зашло. Актеры, физиономию всех, антураж. Штурм форта Уильям Генри, как сделан классно. Сам форт правильный, ну более-менее. У него даже система бастионов правильная, у этого форта показана. Он был четырехбастионный форт. Он уже, естественно, был выстроен по системе маршала Вабана. Это было мощное укрепление, древо земляное. То есть там были забутованные лесом, забутованные землей и камнем стены, обшитые, правда, не камнем, а деревом. Вот они не успели построить именно нормальную крепость. Он все-таки строился как форт, быстро, на живую нитку. Но толщина стен 30 футов, то есть 9 метров. Поэтому, когда показывают кино, это, кстати, моментик, когда французы из пушки простреливают стену, говорят, вы что, больные? 9 метров земли! Вы из какой пушки ее прострелите? Ответ, ни из какой, вообще.
1: 9 метров толщиной?
0: Да. Но какой смысл, значит, даже земляная? Да, конечно, плотно утрамбованная земля с камнями, обшитая деревом. Весь смысл именно этой системы укрепления в том, что обшивка ядра не остановит, но ядро никогда не пробьет такую массу земли. Она просто завязнет. 4 бастиона, 4 куртины, ров с гласисами, то есть с откосами. Это хорошая вабановская крепость. Единственное, что они куртины не прикрывали равелинами, ну, куртина, стена, обращенная к врагу. А равелин — это треугольное такое строение, вынесенное вперед куртина, которая прикрывает куртину от пушечного огня. И не было стадель, вообще небольшой, там 500-700 человек могло размещаться в самом форте. Но сильное очень укрепление было. С одной стороны на озеро опиралось, с другой стороны было окружено мокрым рвом, что важно. В который еще и кольи были натыканы специально, чтобы его невозможно было так просто на каких-то вязанках хвороста переплыть. И вот там показано, прям штурм отлично показан, как закладывается... Опять же, это по системе маршала Вабана, который придумал не только как строить крепости хорошо, но и как их правильно брать. Потому что идти просто так на бастионную крепость невозможно. У нее нет мертвых зон, она простреливается вся. В этом смысл равелинно-бастионной крепости. То есть ты не спрячешься под стеной от огня. Это в старой средневековой крепости были мертвые зоны. Их можно было вычислить, добраться до туда и прятаться от вражеского огня под стенами непосредственно. И там что-нибудь, какие-нибудь военные действия разворачивать. Под бастионной крепостью можно оставить целую армию. Убьют всех, не сомневайтесь. Просто потому, что вы к ней не подойдете. То есть, если вы будете к ней лезть, вас всех перебьют. Поэтому маршал Вабан формализовал атаку. Закладывается траншея параллельно крепости, так называемая параллель. В ней устанавливаются орудия, которые прикрывают дальнейшую осаду, а не штурм. Они просто перекрывают зону проведения земляных работ. А каких? От крепости ведется опрош, то есть косая траншея, которая ведется вот не вот так вот к крепости. Понятно, что если она будет вот так вот висеть с крепости в анфас, в нее будут из пушек стрелять и всех траншей убьют. Поэтому ведется она наискосок. Таким образом, строители, которые копают траншею, прикрыты от огня из крепости самой траншеей. Их невозможно убить. При этом обязательно, в обязательном порядке. Куда девается земля из траншеи? Ее набивают в корзины, собственно, во флеши так называемые. То есть корзина, набитая землей. И ты, может быть, заметила, когда они копают, когда французы копают под Уильям Генри какую-то траншею зачем-то, это как раз именно есть опрош. И, что очень круто, у них корзины выставляются вперед траншеи. Вот они идут, набивают корзины, и перед траншеей такая прям гора корзин набитых. Это специально, чтобы рабочие могли спокойно ходить по этому опрошу. Потом, когда траншея достигает определенной длины, закладывают ее по диагонали еще раз. И вот такими диагональными траншеями приближаются к крепости. Так, чтобы можно было подвести войска непосредственно к самой крепости. На определенной дистанции закладывается вторая параллель. Была первая параллель, мы помним. Теперь вторая параллель, которая подведена к крепости уже гораздо ближе. И вот там есть несколько опрошей, одна там 3, 4, 5, в зависимости от размеров крепости. Но обычно 3 опроша закладывали. И 2 параллели. Первая параллель, вторая параллель. На второй параллели ставят брешь-батареи и мортирные батареи. Брешь-батарея должна пробивать стену. Практически, ну там сколько? 200 ярдов. Вот помнишь, там

0: штурма безопасно, ну более-менее безопасно. И вот брешь батареи, громят стены, войска накапливаются в третьей параллели, и когда обваливается обшивка и можно зайти по стене, вот тогда под прикрытием мортирно-гаубичного огня войска заходят в саму крепость. И вот это все показано очень хорошо в фильме, просто отлично, особенно я вот даже не ожидал, что они правильно опрош будут вести с выставлением корзин перед собой, не сбоку только, а еще и перед собой, чтобы потом можно было в бок закопаться на вторую опрош, на поворот опроша, скажем так. Вот очень хорошо, пушки стреляют, и у них откат есть, я же привык в кино, пушка стреляет и просто вот стрельнула такая бум и стоит. А то они прям подпрыгивают, откатываются, хорошо. Хуже, конечно, гораздо, чем в фильме.
1: Я еще в этот момент подумала, тяжело тому, кто стоял бы возле этой пушки, когда она так откатывается.
0: А так нужно стоять сбоку. За пушкой стоять запрещено по технике безопасности. У нас, я помню, на одной нашей исторической реконструкции девочку-фотографа так пушка переехала, потому что она хотела снять, как вырывается из отравочного отверстия вспышка отравочного пороха, она встала сзади пушки, никто ее не успел заметить даже, как она туда запрыгнула. Пушка выстрелила, поехала назад, и ее переехала.
1: А ее не предупредили, да, то, что
0: она... Ну, она же девочка, ей же все равно, подумаешь, пушка ездит, и что теперь? Она же не такая...
1: И насмерть ее задали?
0: Конечно, нет, ее вообще ничего не было, только несколько синяков. Ну, ее все равно повалило на землю, через нее вот так вот колесами она перекатилась, было неприятненько. Угу. Со стороны я, честно говоря, смотрел, думал, что все. Наши-то пушки не настоящие все-таки, это же макет пушки, а не пушка. Хотя выглядит ужасно. И стреляет, естественно, холостыми, не может стрелять ядрами. А там настоящая пушка, которая ядром стреляет. И вот она, конечно, а вот она-то переедет насмерть, если что, эта пушка. Ну или, по крайней мере, ноги переломает. Поэтому сделано очень круто. Очень круто. Вот только снимаю шляпу. Моменты исторически точно выдержаны очень многие. Классно. Конечно, там странно показали. Французов было очень сильно больше, чем союзных индейцев. Там 6500 французов был корпус под фортом Уильям Генри. И 1800 индейцев всего. То есть французов было всегда гораздо больше. Мы вообще-то не понимаем, белого человека всегда было гораздо больше, чем индейца. Потому что это охотники, их не может быть много. Мы уже об этом говорили в самом начале. Им нужны просто исполинские земли, чтобы прокормиться. Вот индеец, это очень точно показано в кино, он как такой вот благородный воин-одиночка, он неизмеримо круче в среднем любого европейца. Потому что, опять же, это люди из разных эпох, из разных планет. Европеец — это оседлый горожанин чаще всего. Ну, или в лучшем случае крестьянин. Индеец — это охотник. Крестьянин, из которых набирали солдат, например, ну да, он может в силу того, что он просто так живет, это в его обычаи. Он может в день легко пройти 25 километров, даже по нехорошей дороге, и причем с грузом. Для крестьянина это нормально. Если горожанина выпустить сейчас на 25 километров по бездорожью, он умрет. Так, просто без подготовки. Вот сейчас попади, пройди 25 километров. Сейчас у нас весь Инстаграм забит различными людьми, которые говорят: «Я сегодня прошел 25 километров, я спортсмен». Там, короче, встаешь 100 километров за неделю пройти. Крестьянин каждый день проходит 25 километров, ну каждый день для него это не то, что не подвиг, это рутина. А индеец может, как охотник, пробежать 40 километров за день и после этого вступить в бой.
1: Пробежать 40 километров за час.
0: Не за час, конечно, за час не получится. Я шучу. Я тоже шучу. Вот, но, и опять же, для него это ничего такого. Ну что такое, пробежать 40 километров, подумаешь. Он и завтра пробежит 40 километров, и послезавтра пробежит 40 километров. А от оседлого жителя такого потребовать невозможно. Нам не надо столько перемещаться. Поэтому индеец в лесу, в своей стихии, ну, скажем так, 10 индейцев замочат всегда 10 белых, как бы они ни были вооружены. Они их просто выследят, устроят засаду и победят. Всегда. В рукопашной с ними тоже делать нечего, потому что, опять же, индеец учится этому не потому, что у него это какое-то там искусство фехтования, он так живет просто. А тут 99% это солдаты, которые умеют только это штыком длинным коли и все. То есть если они вне строя, они бесполезны вообще против индейцев. То есть индейцев вроде мало, но попробуй их забодай. То есть каждый из них, как воин, он гораздо ценнее, чем отдельный взятый солдат. Гораздо ценнее. Но солдат

0: всегда победит воинов. Потому что солдат это механизм. Солдата готовить 3 месяца. А индейца такого прекрасного растить нужно лет 15-16, да, как минимум. То есть одного индейца грохнули, это все, его уже ничем не заменишь. А солдата грохнули, господи, хе-хе, у нас есть еще.
1: Я тебя поняла. Ну, слушай, ну, мне кажется, даже не стоит никому посоветовать к просмотру этот фильм, потому что все его видели, все его любят.
0: Может, не все.
1: Мы, но Кристина, те, кто не видел...
0: всегда забываем, что у нас подрастает новое поколение, которое родилось... В каком там 92-м? Те, которые родились в 92-м, уже 30 лет. А есть люди, которые уже совершеннолетние, ты представляешь, которые родились
1: 2000-х.
0: После 2000 года. Вот, и они, я уверен, родились так, как они родились, через 18 лет после выхода фильма. Ты чувствуешь, какой кошмар? Через 18 лет после выхода фильма, который мы смотрели... в ранней юности, они теперь только совершеннолетние стали. И они не видели этот фильм. А он настолько круче всего, что снимают сейчас, вот насколько индеец, как воин, круче солдата отдельно взятого. Вот так и этот фильм круче вот всего этого помойного шлака, который у нас сейчас выходит на голубые экраны. Разных там этих Мстителей, там вселенная Марвел, Фигарвел и прочее, прочее. Просто посмотрите, какие... вот какое было настоящее кино. Вот оно, это яркий пример «Последний из Магикан». Это музыка, это прекрасные виды, отличные актеры, великолепная история. Очень хорошо.
1: Спасибо тебе большое, Клим, за разбор.
0: Тебе спасибо. Обращайтесь. Нужно, про индейцев будет еще что-нибудь разобрать.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Продолжаем цикл лекций «Великие астрономические открытия». Сегодня о том, как были открыты и когда впервые серебристые облака, нам расскажет Алексей Александрович Угольников, нас постоянно наш лектор, член ученого совета Московского планетария, кандидат физмат-наук, старший научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук.
1: Прошу. Добрый день, дорогие друзья. Мы сегодня с вами будем говорить о серебристых облаках, объекте очень ярком, очень красивом, который было очень-очень легко открыть. То есть, наверное, даже в 19 веке, когда, собственно, их впервые увидели, трудно было себе представить открытие, которое бы ученый совершил, просто взглянув на небо, не используя ни телескоп, ни какую-то даже аппаратуру, которая была. То есть, просто используя свои глаза. Более того, в качестве одного из открывателей, ну, по крайней мере, человека, на которого теперь все время ссылаются, как на открывателя серебристых облаков, хотя он не был первым, он вообще не был ни астрономом, ни физиком, он был художником. Просто он был очень внимательным человеком, как, собственно, и положено быть художнику. Но за таким простым открытием последовала масса действительно неожиданных вещей, неожиданных связей этого объекта с многими вещами, как в космосе, так и на Земле. И какие-то из этих вещей не совсем даже понятны до сих пор. Поэтому тут лекция будет и про открытие серебристых облаков, и про открытие того, что с ними было связано. И закончу я, конечно, я не мог пропустить мимо этого, самыми последними результатами, которые удалось получить самому. Объект этот летний, наблюдаем мы их в июне и июле, и поэтому осень для нас, ну для меня, самое сложное время, мы все обрабатываем. И вот то, что вы увидите в конце лекции, конечно, это будет уже более такая научная вещь, но это вот результаты совсем свеженькие, они получены только-только что. Но это будет ближе к концу, а мы начнем с самого начала. Начало этой лекции будет, ну, наверное, трагическим. Август 1883 года, Индонезия, остров Кракатау. Произошло очень сильное взрывное извержение вулкана. Ну, наверное, про Кракатау вы слышали. Извержение действительно мощное. Примерно 30 тысяч человеческих жизней оно унесло. Разрушило большую часть острова. Вот если мы... Сейчас я вот зажгу лампочку. Вот смотрите. Серый фон – это остров до извержения, а рыжая часть – это остров после извержения. То есть большая часть острова, на котором стоял вулкан, ушла под воду. Ну, оценки тут самые разные. Что-то я считал, что около 70 мегатонн в тротиловом эквиваленте, собственно, общая мощность взрыва. Хотя это, как оказывается, не было даже самое сильное извержение в 19 веке. Оно было на втором месте, то есть в 1816 году произошло еще более мощное. Вот такой 19 век был падки на серьезные вулканические события. Но произошло, какое-то время прошло, и вдруг, совсем не там, где был вулкан, а в совершенно других местах на Земле, начали происходить странные события. Уже осенью 1883 года в Европе, очень-очень далеко от вулкана, обратили внимание на необычный розовый цвет зари. Ну, кто-то его называл розовая заря, пурпурная заря. Сумеречное небо было очень ярким и приобрело такой интенсивно красно-пурпурный оттенок. Сейчас мы знаем, что такое наблюдается все время после мощных вулканических извержений. Ну, в частности, в 2019 году в России мы тоже наблюдали пурпурные зори. И тогда наблюдатели смогли связать одно с другим. Ну вот, собственно, одна из статей, как раз самый нынче знаменитый научный журнал Nature, он тогда был очень молодым, ему буквально несколько лет с момента образования, была опубликована статья Кларка, называлась она «Замечательные закаты». Ну вот сейчас я думаю, что в журнале Nature вы не найдете статьи с таким названием, тогда это могло бы быть. И где, во-первых, было описано большое количество таких событий, а во-вторых, их связали с вулканом. Ну, при чем тут вулкан? Объяснение достаточно простое. После извержения вулкана в атмосферу попала некая субстанция, состав которой тогда еще никто не знал. Сейчас мы знаем, что это капли серной кислоты, ни много ни мало, которые образуются при сернистых выбросах из вулкана. И эта субстанция каким-то образом оказалась на достаточно большой высоте. Настолько большой, что когда Солнце уже у нас погружено под горизонт, ну, зенитное расстояние Солнца 93, это значит, Солнце опустилось на 3 градуса под горизонт, это уже достаточно такие, ну, сумерки, уже темнеет, Но стратосферный аэрозоль, как мы теперь его называем, продукты вулканического выброса, за счет своей большой высоты оставались еще освещенными. И так как более низкие слои атмосферы уже были в тени, у нас темнеет, мы это хорошо видим. А так как Солнце на просвет сквозь атмосферу окрашивается в красный цвет, собственно, этот аэрозоль и приобретал такой пурпурный оттенок. И уже, собственно, из геометрических соображений можно было понять, ну, примерно на какой высоте этот самый стратосферный аэрозоль находится. Около 20 километров. И это тогда удивило, потому что все облака, о которых тогда люди знали, это что-то там 5, 10, ну, 15 километров – это уже предел. А тут мы явно сталкиваемся не с газом, это твердые или жидкие частицы, как мы теперь знаем, жидкие, которые располагаются намного выше. Почему для этого целый вулкан потребовался? Ну, это, собственно, достаточно большая наука, в которую я здесь вдаваться не буду, потому что мы сегодня с вами не про эту субстанцию говорим. Вода в жидком состоянии на такой высоте находиться не может. Для этого нужны очень низкие температуры. Там, конечно, холодно, но не настолько. А вот когда попадает соединение серы, оно образует капли серной кислоты, и они могут находиться в жидком состоянии. Это я показываю как пример того, что извержение вулкана может приводить к появлению чего-то в высоких слоях атмосферы, в которых, как до этого считалось, может находиться только какая-то газовая субстанция. А тут, смотрите, не газовая. 20 километров. Много это или мало? Ну, казалось бы, много. Но что произошло буквально в следующем году? Сразу несколько наблюдателей обнаружили уже не пурпурные зори, а вот такие беловато-голубые, или как их назвали в русском языке, серебристые облака, только уже когда Солнце располагалось не в 3 градусах под горизонтом, а в 6-7. Это очень большая разница, потому что это не 20 километров, а намного больше. Летом 1885 года одновременно в разных сторонах Европы светлыми летними ночами на закате, ну фактически уже в полночь, на фоне зари обнаружили вот такое красивое свечение. Причем эти облака обладали такой тонкой волновой структурой, такие кружевные узоры, которых, ну, почти не бывает у облаков обычных, которые мы с вами привыкли. Прошу прощения. И тут тоже, насколько это справедливо или несправедливо, но в качестве человека, который первым описал эти облака, фигурирует обычно Роберт Чарльз Лесли, английский художник, я о нем немножко говорил. Это, ну, малоизвестен, более известен его отец, фотографию которого я смог найти. То есть это была целая династия художников. И один из них, вот просто находясь в Англии, обнаружил 6 июля 1885 года вот такое событие. И к чести его, хотя он был художник, не математик, не физик, он в своей статье, которая, кстати, тоже попала в журнал Nature, сейчас попробуйте попадите в журнал Nature, даже если вы достаточно мощный ученый, это сложно. Он дал хорошее объяснение. Эти облака, ну я не буду читать полностью, может быть вы успели уже заметить, они настолько ярко светили достаточно в глубокие сумерки, что можно сделать вывод, что они очень высоко, раз в такую темную стадию, они освещены Солнцем. То есть он правильно интерпретировал, что мы впервые столкнулись с чем-то очень-очень высоким в атмосфере. Это уже никакие не 20. Собственно, вы можете взять листочек бумажки, начертить, решить простую задачу по геометрии, но я не буду заставлять вас это делать, потому что, естественно, это сделали быстро. Выяснилось, что высота гораздо больше. Хотя Лесли, честно поставив дату своих наблюдений, 6 июля 1885 года, совсем не был первым. В июне 1885 года с интервалом, ну вот буквально в 4 дня, вот где-то известна дата, где-то неизвестно, но известно, что это июнь, эти облака наблюдали в самых разных странах, в том числе и у нас в России. И первооткрывателем серебристых облаков в России считается знаменитый астроном, на самом деле много работ из самых разных областей астрономии, Витольд Карлович Цераский, приват-доцент Московского университета, он эти необычные облака обнаружил 12 июня, в будущий день России, ну, тогда об этом еще никто не знал, 1885 года. Ну, на самом деле, про связь с российским флагом она тоже есть, но об этом несколько позже. Ну, и все эти открытия из разных стран, они все плюс-минус несколько дней. В тот момент еще, естественно, никакого интернета не было, скоростной связи не было, и обменяться друг с другом информацией за эти 4 дня возможности не было. То есть это были независимые открытия, и понятно, раз сразу столько людей обратили внимание, значит, это было действительно что-то необычное. Действительно, облака были яркими, они светились настолько ярко на сумеречном небе, как обычные облака в такой период суток уже делать не могут.
2: И очевидно, раз облака были освещены Солнцем в тот или иной период сумерек, и мы знаем, где находится Солнце, на какой глубине под горизонтом, то, решив простую геометрическую задачу, мы уже можем примерно оценить высоту этих облаков. И вот такой способ, мы его называем фотометрической высотой, он дал результат порядка 80 километров. То есть облака действительно располагались очень высоко, существенно выше, чем все известные на тот момент какие-то другие облака в атмосфере Земли. Ну, если фотометрическая высота на тот момент не была достаточно точна, то триангуляционную высоту можно было уже определить существенно лучшей точностью. Ну, идея эксперимента перед вами. Два наблюдателя расходятся на достаточно большое расстояние друг от друга и пытаются фиксировать один и тот же элемент серебристых облаков. Это может быть сложно, но элемент можно найти какой-то яркий. К тому же в тот момент уже появились первые фотографии. Конечно, фотографии были не такого качества, как сейчас. Тем не менее, усреднение большого количества данных наблюдений позволило в конце уже 19 века от ТЕСа определить среднюю триангуляционную высоту серебристых облаков, которая оказалась равна 82 километрам. То есть действительно очень и очень высоко. Итак, люди столкнулись с парадоксальным, и парадоксов было, я бы сказал, сразу два, которые нужно было каким-то образом объяснить. Первый парадокс состоял в том, что все-таки что произошло в 1885 году. Почему в этот момент появилось новое природное явление, не наблюдавшееся до, собственно, этого года? Версий было сразу несколько. Сейчас они перед вами будут появляться. Я потом скажу, какая из них сейчас считается наиболее правильной, наиболее близкой к истине, но я думаю, по ходу вы сами сможете в этом догадаться. Итак, первое – это извержение вулкана Кракатау и появление большого количества пыли в атмосфере после, собственно, этого события. Конечно, извержение очень мощное, и такие извержения выбрасывают большое количество пыли и в стратосферу, но все-таки не в мезосферу. Сейчас высота выброса пыли после извержения такой мощности оценивается в 40-50 километров. И все-таки вулкан Кракатау, хоть и был очень мощным, но не был единственным в своей истории. Как я уже говорил в начале лекции, он даже в своем 19 веке по мощности занимает второе место. Вторая версия была связана не с вулканической пылью, а с увеличением концентрации водяного пара. Ведь водяной пар, как я сейчас скажу дальше, это один из главных кандидатов, собственно, строительные материалы для серебристых облаков. Водяной пар после вулкана действительно в достаточно большом количестве поступает в верхние слои атмосферы, и там может приводить к такому явлению. Третья версия, она больше такая человеческая. Что коль скоро после вулкана появилось событие под названием «Пурпурные зори», я о нем в начале лекции сказал, оно привлекло внимание людей, и люди просто стали больше смотреть на небо и стали замечать на нем то, что, может быть, пропускали раньше. Хотя, конечно, предположить, что такое красивое событие, как серебристые облака, пропускали, мне достаточно трудно. И иная причина, которая вообще не связана с вулканом. Что важно, вулкан, любой, даже сильный, дает эффект в земной атмосфере на несколько лет. Вулкан Кракатау не был излучением. А серебристые облака, собственно, как появились, и с той или иной частотой продолжали наблюдаться и дальше. То есть, просто само объяснение, связанное с вулканом, по крайней мере, не будет достаточным для того, чтобы рассказать о всем том, что произошло уже дальше и по ходу 20 века. Второй парадокс, с которой ситуация оказалось, с одной стороны, проще, а с другой стороны, нет. Это, собственно говоря, что это такое? Что мы увидели? Из чего состоят частицы этих самых серебристых облаков, которые вдруг так резко стали привлекать себе внимание? И тут ситуация очень интересная. Первая же, самая очевидная гипотеза оказалась правильной. Эту гипотезу высказал уже в начале 20 века знаменитый австрийский геофизик Альфред Вегенер. Он предположил самое естественное, что серебристые облака состоят просто из частиц водяного льда. И как потом показало время, это предположение оказалось правильным. Но доказать это удастся только через 90 лет и только уже в 21 веке. То есть вот смотрите, пример, в общем-то практически, пример наш современный, с 20 века, естественная гипотеза долго не могла подтвердиться. Водяную природу, точнее ледяную природу серебристых облаков окончательно подтвердил эксперимент Халлоя на борту спутника УАРС. Ну, он расшифровывается и переводится на русский язык как спутник-исследователь верхней атмосферы. Ну, тоже можно обратить внимание, насколько серьезно ученые относились к этому вопросу. Видите, целый спутник фактически занимался изучением вот того слоя, в котором появились серебристые облака. И серебристые облака были одной из его целей в исследовании. Так вот, составив инфракрасный спектр поглощения частиц серебристых облаков, это сложная задача, потому что они достаточно прозрачные, и свет поглощают очень мало. Ученые выяснили, что он совпадает со спектром поглощения водяного льда. Вот график перед вами. Собственно, красные точки – это то, что измерил спутник, а белая кривая – это то, что было известно для ледяных частиц. И таким образом, только в 2001 году, в общем, очевидная гипотеза о ледяной структуре серебристых облаков была окончательно подтверждена. Казалось бы, все естественно. Водяной лед образуется в верхних слоях атмосферы. Но вспомним о том, что давление в этих слоях в сотни тысяч раз меньше, чем давление здесь, в зале, у поверхности Земли. И для того, чтобы лед образовался, температуры, скажем, в 0 градусов, будет совершенно недостаточно. Ну вот здесь тоже достаточно такой сложный график. И красная линия показывает сплошная. До какой температуры нужно охладить воздух на той или иной высоте, чтобы в нем, ну при том количестве воды, водяного пара, который там есть, мог образоваться лед. И мы видим, что на высоте 80 километров для этого требуются температуры 140-145 кельвинов, то есть минус 130 градусов по Цельсию. Это очень низкие температуры. У нас на поверхности Земли такие вообще нигде не фиксируются. И тем не менее, как выяснилось уже в середине 20 века, такие температуры, причем летом, в июне, смотрим пунктирную линию, могут достигаться. Температура падает до 140 градусов. Это самое холодное место атмосферы, самое холодное место всей Земли. Но вы, наверное, удивитесь, это происходит летом. Вы видите, зимой в этих слоях атмосферы почти на 100 градусов теплее. Вот сейчас там тепло. За счет чего вдруг в этих областях, где круглосуточно светит солнце, солнечного излучения хоть отбавляй, вдруг возникает такой холод? Ответ на этот вопрос был получен во второй половине 20 века, и связан он с циркуляцией воздуха в атмосфере. Наш воздух никогда нигде не стоит на месте. Он двигается горизонтально, вертикально, и у него есть преимущественное направление движения. Так вот, летом в мезосфере на высотах от 50 до 90 километров воздух движется снизу вверх. Это часть его общей глобальной циркуляции. Движется вверх он достаточно быстро, и при этом, собственно, по законам физики, он должен расширяться и охлаждаться. Но, собственно, почему это происходит? Если у нас воздух расширяется, он совершает работу, и если он при этом не успевает обменяться энергией с окружающим воздухом, он должен охладиться. Ну, собственно, вот характерный пример для воздушного шарика. Вы, допустим, взяли воздушный шарик, наполнили его теплым воздухом, и он попал в восходящие потоки и набрал высоту. Давление там меньше, соответственно, воздух внутри шарика начнет его расширять, совершать работу, и если ему никто энергию с ней не подаст, значит, он будет охлаждаться, и шарик станет холодным. Ну вот для того, чтобы вы мне поверили, я приведу аналогию, ну уже точно с известным вам физическим явлением, правда, противоположной направленности. Ну, все мы любим кататься на велосипеде, ну, по крайней мере, катались в детстве. И кто из вас помоложе, а может быть и не только кто помоложе, вспомнит обычную историю. Вас друзья зовут кататься на велосипеде, они уже все собрались, они вас ждут, вы хватаете свой велосипед, спешите к ним, но обнаруживаете, что у него спущены колеса. Я думаю, с такой неприятной ситуацией вы все хоть раз в жизни сталкивались. Времени у вас мало, вы хватаете насос, быстро накачиваете колесо, ура, оно накачано, вы откручиваете трубочку насоса и видите, что она горячая. Это процесс противоположный. Вы интенсивно сжимаете воздух, загоняя его, собственно, в колесо, и при этом воздух греется. А вот в мезосфере, в серебристых облаках, ситуация противоположна, потому что воздух интенсивно расширяется. И сейчас, когда мы знаем, какая температура, на какой высоте у нас наблюдается в атмосфере, причем на любых широтах, летом и зимой, мы видим, что в летнем полушарии, то есть сейчас это южное полушарие, а через полгода это будет у нас, на высоте 80 километров вокруг полюса температуры самые низкие. Вот мы видим, что они доходят до 130 кельвинов. Это действительно самое холодное место всей Земли. И то, что оно такое холодное, мы и наблюдаем, как появление в нем ледяных частиц. Только при такой низкой температуре они могут возникнуть. Так появляются серебристые облака. Но даже в таком холоде для них появиться будет не так просто. Ведь вспомним, что давление очень маленькое, плотность воздуха очень маленькая, и плотность водяного пара тем более очень маленькая. Молекулам воды трудно встретиться друг с другом, чтобы образовать вот эту самую льдинку, даже если очень и очень холодно. Им нужно помочь. Кто приходит на помощь? А приходят на помощь метеоры. Космические тела, остатки небольших метеороидов, иногда даже маленьких астероидов, которые влетают в нашу атмосферу, сгорают на высоте как раз 90-100 километров и рассыпаются, оставляя после себя мельчайшие частички так называемого метеорного дыма. Их размеры всего несколько нанометров. И вот на эти частички начинает намерзать вода, если, конечно, температура достаточно низкая. И постепенно льдинка становится больше, и опускается вниз, и как раз в нижней части того слоя, где она еще может существовать, это как раз высота 80 километров, она достигает максимальных размеров и, собственно, и создает визуальный эффект серебристых облаков. Когда льдинка опускается еще ниже, температура там больше, она просто быстро испаряется. Но есть еще один механизм, который помогает льду замерзнуть, это ионы. Ионы тоже присутствуют в верхней атмосфере, в том числе под влиянием коротковолнового излучения Солнца, которое на этих высотах уже туда прекрасно доходит. То есть, посмотрите, если у вас кто-то спросит, а где встречается космос с Землей, вот вам прекрасный ответ. Космические тела, метеорные тела, сгорающие в атмосфере, ионы, которые появляются под действием солнечного излучения, встречаются с земным водяным паром, и от этой романтической встречи получается такое красивое событие, как серебристые облака в виде самых высоких ледяных частиц в нашей атмосфере. И их тем больше, чем ближе мы находимся к полюсу. Над северным полюсом температура самая низкая. И теперь становится понятно, что, собственно, случилось в конце 19 века. Говорить о том, что этих облаков до 1885 года вообще не было, неправильно. Они, конечно, были, но они занимали более узкое пространство вокруг полюса. Вот сейчас, когда эти облака наблюдаются, в том числе и с борта искусственных спутников Земли, вот обратите внимание, еще один космический аппарат. Обратите внимание на его название – «Аэрономия льда в мезосфере». Это целый спутник, дорогущий, который вообще был предназначен исключительно для наблюдения серебристых облаков. Но, к сожалению, в 2023 году его век закончился, он перестал работать. Но вот за это время он дал много данных. И вот перед вами комбинационная фотография вот этого мезосферного льда вокруг полюса. Вот у нас северный полюс, но вас эта дырка не должна смущать, просто совсем вблизи полюса измерений не проводилось, поэтому там данных нет. Но вот эти огромный такой тор из льда, а мы с вами находимся, вот, может быть, видите, вот здесь Петербург, здесь Москва. То есть до нас с вами доходят только самые-самые хвостики того огромного количества льда, который присутствует вокруг, собственно, Северного полюса, появляется там каждое лето, а сейчас, соответственно, это появляется вокруг Южного полюса, где лето там. И, собственно, что произошло в конце 19 века? Эта область стала чуть-чуть шире. Дело в том, что летом мы не можем наблюдать серебристые облака из высоких широт. Там полярный день. Там светит солнце, и эти облака, они очень тоненькие. На фоне дневного неба, на фоне яркого сумеречного неба вы их не увидите. Нужно, чтобы стемнело. А там не темнеет. И вот за счет каких-то причин эта область стала шире, она достигла тех мест, где все-таки летом ночью как-то хоть темнеет, а еще в этом месте живет много людей. На северном, совсем северных широтах плотность населения маленькая, погода редко бывает хорошей, а тут облака дотянулись, собственно говоря, до зрителей, до тех, кто мог их увидеть. Вот это случилось в конце 19 века, и, собственно, это привело к тому, что облака стали видимыми. Конечно, они существовали и раньше, но существовали просто более компактно. Но возникает вопрос, а почему это происходит? Века менялись, после 19 века пришел век 20, и выяснилось, что серебристые облака наблюдаются все чаще и чаще. Но вот тут график показан, насколько часто они наблюдались по ходу 20 века. Вот стратосферный аэрозоль, с которого я начал свою лекцию, пурпурные зори. Вот эти пики, они прямо четко отслеживали те извержения вулкана, которые происходили. То есть вот вулкан произошел, пурпурные зори появились. Серебристые облака с вулканами, ну, визуально никак не связаны. Конечно, визуальные наблюдения, это критерий такой очень ненадежный. Вот, например, мы видим провалы с 1940 до 1945 год. Ну, понятно, что это не облака пропали, а просто их не наблюдали. Потому что, ну, не до этого было. Поэтому критерий не очень такой, не очень ему можно верить. И было непонятно, а все-таки что у нас дальше будет в 21 веке? Дальше будет расти частота, или нам это все кажется, просто мы стали внимательнее смотреть. Конечно, нужно было переходить от таких умозрительных измерений к чему-то уже более такому конкретно количественному. Но долгое время, тем более с поверхности Земли, возможности сделать это не было. И оценить уже такой действительно серьезный параметр, как количество льда в атмосфере, можно было с середины 20 века, когда к делу подключились искусственные спутники Земли. Ну вот, одна из самых таких значимых серий, это несколько спутников американских. Плюс был в том, что хотя каждый из них работал недолго, ну вот мы видим, что там максимум лет по 10 они работали, на них устанавливалась одинаковая аппаратура SBOV, связанная с рассеянием солнечного света в ультрафиолетовых лучах. Делалось это в основном для контроля за атмосферным озоном, естественно. Озоновые проблемы уже начались вскоре после того, как эти спутники стали работать. Но выяснилось, что эту аппаратуру можно использовать для прямой оценки общего количества льда в мезосфере. И оказалось, что действительно это количество растет. Тут, конечно, есть некие разрывы, потому что разные спутники, но видно, что вот на каждой широте льда в верхних слоях атмосферы становится все больше и больше. Серебристых облаков становится все больше и больше. И мы это наблюдаем сейчас, и это началось с конца 19 века. Возникает вопрос, ну, что делать и кто виноват? Или кто виноват и что делать? Ну, тут сразу интуиция. Если в атмосфере с конца 19-го, в начало 20 века начинается какой-то быстрый процесс, ну, надо смотреть на себя самих. Не связано ли это с антропогенным фактором, не связано ли это с выбросами, в том числе парниковых газов, и нужно начинать с этого. Ну, вы меня сразу спросите, при чем тут парниковые газы? Парниковые газы у нас дают глобальное потепление, я даже сейчас об этом немножко скажу. А тут мы наблюдаем похолодание. Уж как тут парниковые газы могут быть в чем-то виноваты? Представьте себе, дело именно в них. Но, коль скоро тема сложная, давайте мы немножечко поговорим о парниковом эффекте, тем более, что как-то вот обычно среди людей тоже к нему разные отношения и разное понимание встречается. Ну, давайте мы с вами вспомним. Мы живем на планете Земля и получаем, ну, практически всю нашу тепловую энергию от звезды по имени Солнце, как пел Виктор Цой. И Солнце у нас имеет температуру 6000 градусов, и поэтому в основном все свое излучение, оно присылает к нам вот в видимой области спектра, ну и в ближних инфракрасных лучах. Вот длина волны где-то до 2 микрон. Земля – планета, которая тоже имеет температуру, и поэтому она тоже обязана по законам физики светить. И Земля светит. Но так как Земля гораздо холоднее Солнца, она светит в далекой инфракрасной области. Вот там длины волн 10-20 микрон. И для того, чтобы мы с вами жили в комфорте, чтобы у нас климат не менялся, сколько энергии пришло, столько энергии должно уходить. Тогда температура у нас будет более-менее стабильна. А теперь давайте представим, что в атмосфере появляется субстанция, которая на какой-то один процесс влияет, а на другой процесс нет. То есть для каких-то одних лучей она прозрачна, а для других лучей непрозрачна. Вот именно так и ведут себя парниковые газы. Вот пример углекислый газ. Мощная полоса поглощения на длине волны 15 микрон. Как раз Земля в этой длине волны прекрасно светит. Солнце в этой длине волны светит очень мало. То есть солнечным лучам углекислый газ идти на поверхность Земли никак не мешает. А вот обратному излучению Земли этот углекислый газ препятствует. В итоге мы начинаем получать энергии больше, чем отдаем. И для того, чтобы эти процессы выровнять, нам нужно нагреваться. То есть только Земля должна стать теплее, должна излучать больше, и тогда с учетом углекислого газа процесс выравнивается. Опять же, это объяснение сложное. Давайте я вам дам простое объяснение. С чем это можно сравнить? С одеялом. Когда вы ложитесь спать, вы укрываетесь. Зачем вы укрываетесь? Чтобы вам было теплее. Одеяло является источником энергии? Нет. Ну, если, конечно, нет электроодеяла, которое там в розетку включается, советую никогда им не пользоваться. Так почему же одеяло вас греет? Одеяло задерживает ваше тепло, которое вы отправляете, собственно, в окружающее пространство. И вам становится теплее. Очень интересный момент. Давайте задумаемся. Но если это одеяло задерживает ваше тепло и греет вас, значит, в комнату тепла уходит меньше, правильно? Ведь одеяло его не пускает. Получается, что углекислый газ греет Землю и должен остужать более высокие слои атмосферы. Именно таким образом он и играет роль этого одеяла. И действительно, выясняется, что на высоте 10 километров и больше парниковые газы работают на температуру со знаком минус. Парниковый эффект на больших высотах имеет отрицательный знак и приводит к уменьшению температуры. И этот эффект, возможно, мы наблюдаем, когда видим серебристые облака. Ну, там накладываются еще и более сложные вещи, связанные с колебаниями молекул СО2, с высвечиванием дополнительной энергии в инфракрасной области спектра. Я сейчас в это подробно вдаваться не буду. Скажу лишь, что давно уже всем известный факт, что содержание углекислого газа в атмосфере существенно возрастает в последние века. Ну вот прямое измерение СО2 началось на обсерватории Мауна-Лоа, это самый длинный ряд, с 60-х годов 20 века. Мы видим, что уже даже за это время у нас целая треть к содержанию СО2 добавилась. Но ученые смогли восстановить и исторический ход СО2 за счет анализа пузырьков воздуха в антарктических льдах. И выяснилось, что да, еще раньше углекислого газа было совсем мало. Итак, содержание СО2 быстро растет. Вопрос, как это влияет на температуры в верхних слоях? И действительно, сейчас мы знаем, что скорость изменения температуры, градиент температуры, смотрите, выше 10 километров, всюду отрицательный. Причем он значительно превосходит по скорости то глобальное потепление, которое мы наблюдаем сейчас на поверхности Земли. Ну, чтобы не бросаться цифрами, скажу. Глобальное потепление сейчас 0,02 градуса в год. И это считается много. То есть, наверное, вы слышали, что если скорость потепления достигнет 0,05 градуса в год, ну, впоре будет говорить о катастрофе, о тепловой. Скорость похолодания в высоких слоях атмосферы достигает 0,2 градуса в год на некоторых высотах. То есть в 10 раз быстрее, чем глобальное потепление поверхности Земли. Все процессы там идут очень и очень быстро. И на самом деле следствий у этого процесса может быть очень много. Ну, например, атмосфера, когда она охлаждается, она опускается вниз. Просто потому, что холодный воздух прижимается к поверхности Земли. В результате все строение атмосферы становится другой. И, например, когда вы сводите с орбит тяжелые спутники, и вам нужно высчитать, куда они упадут, чтобы они упали в океан, а не, скажем, на город, этот процесс нужно учитывать. То, что атмосфера сейчас не такая, какой она была, скажем, там 50 или 100 лет назад. Более того, Озоновые проблемы тоже сказались на похолодании верхних слоев атмосферы. Ну, про озон я рассказывать не буду, о нем надо делать отдельную лекцию. Там очень интересная, драматическая вещь, там и с конфликтом бизнеса и науки, там можно много чего говорить. Но мы знаем, что озон поглощает солнечный ультрафиолет на высоте 30 километров. А раз он его поглощает, энергия должна куда-то деваться, правильно? Эта энергия идет на нагрев этой более низкой области атмосферы. И раз озона становилось меньше, значит, эта область тоже холоднее, значит, вся атмосфера, которая находится выше, тоже садится вниз. В итоге мы просто видим, что атмосфера, как единое целое, ну, постепенно прижимается к Земле. И этот термин, вот атмосфер-шринкинг по-английски, он сейчас вовсю наблюдается, он вовсю заметен, и наблюдение серебристых облаков получается очень полезно для того, чтобы отслеживать, как углекислый газ у нас влияет на этот процесс и как, насколько больше его становится в высоких слоях атмосферы. Но давайте вспомним о том, что углекислый газ не единственный парниковый газ. Более того, по вкладу в парниковый эффект он на втором месте. И парниковые скептики, которые говорят, что человек тут ни в чем не виноват, это природа сама все выдумывает, они очень любят говорить о том, что углекислый газ вообще не главный. Они правы. Самый большой парниковый эффект остается другим газом, водяным паром. Мы о нем с вами говорили. Но, собственно, почему углекислый газ все равно важен? Давайте я еще одно такое отвлечение в область парникового эффекта сделаю. Вот мы видим, сколько инфракрасной энергии задерживает СО2 и насколько больше его задерживает водяной пар. У него инфракрасные полосы гораздо больше. Ну вот представим такой эксперимент. Мы добавили немножко углекислого газа в атмосферу. Немножечко. Но парниковый эффект есть, значит, Земля немножечко нагрелась. А раз она немножечко нагрелась, значит, океаны немножечко испарились. Океаны немножечко испарились, в атмосферу попал главный парниковый газ. Он еще нагрел атмосферу, океаны еще испарились. Началось то, что ученые называют положительной обратной связью, а нормальные люди называют цепной реакцией. Поэтому атмосфера оказывается очень чувствительной к любым парниковым газам, в том числе и к СО2. Но сейчас даже речь не об этом. А речь о том, что водяного пара в нашей атмосфере тоже становится больше, и я думаю, для вас это совершенно не секрет. И то, что погода стала менее предсказуемой, то, что у нас резкие погодные явления происходят, то, что ясных дней стало меньше. Вот сейчас ноябрь, я вот прекрасно помню, когда я поступил на первый курс кружков планетария и ходил сюда заниматься и параллельно проводил астрономические наблюдения, я умудрялся в ноябре проследить за циклом смены фаз Луны. То есть я Луну видел почти каждый день. Вот я не знаю, как я бы делал это сейчас. Мы видим, что действительно климатические изменения касаются не только температуры, но и облачности. Атмосфера становится более влажной. И это не мои выдумки. Есть измерения содержания водяного пара в атмосфере, насколько его стало больше за последние десятилетия. Мы видим, вот от поверхности Земли до 80 километров всюду водяного пара количество увеличивается, то есть темп его изменения положительный. И это связано даже не столько с прямым выбросом водяного пара, как я говорил, молекуле H2O добраться самой без чьей-то помощи до высоты 80 километров очень сложно. А это связано с третьим парниковым газом, которого тоже становится больше, потому что человек его интенсивно использует и интенсивно добывает. Это газ метан. Ну, собственно, это основа природного газа. Газ метан легкий, он, попадая в верхние слои атмосферы, начинает вступать в химические реакции, освобождает водород, который на высоте 80 км замечательно вновь превращается в воду. Таким образом, парниковый эффект и увлажнение способствуют тому, что у нас еще и воды в атмосфере становится в верхней больше. А вспомним, что вода – это строительный материал для образования серебристых облаков. И что вулкан Кракатау именно таким образом, скорее всего, и помог появиться самым первым облакам, которые мы, собственно говоря, и увидели. Уже сейчас, в 21 веке, стало понятно, что охлаждение атмосферы за счет выброса углекислого газа на самом деле не приводит к тому, что облаков становится больше и что они становятся ярче. Выбросы СО2 должны приводить к тому, вот тут перевод на русский язык, что серебристые облака должны постепенно начать опускаться вниз. То есть, если мы хотим следить за углекислым газом, наблюдая серебристые облака, нам нужно мерить их высоту. А вот яркие, красивые облака появляются в результате того, что у нас больше становится водяного пара. И за этим процессом, получается, тоже можно следить, наблюдая серебристые облака. То есть два таких процесса, они, конечно, с чем-то связаны, но они в плане наблюдения серебристых облаков играют разную роль. Углекислый газ обеспечивает, собственно говоря, достижение пороговой температуры, то есть он включает серебристые облака. А вот водяной пар делает их, прошу прощения, более яркими. То есть здесь у нас включение, здесь у нас тумблер громкости. Что могут сделать ученые? Какие параметры серебристых облаков можно измерять? В этом случае нужно измерять высоту, как она меняется, а в этом случае нужно измерять размер частиц, то есть насколько крупные или мелкие частицы входят в состав облаков. Но я думаю, вы сейчас подумали такую вещь: ну тут мы вам еще верим, наверное, это вы померить можете. Но это вы уж замахнулись слишком. Как вы можете на высоте 80 километров эти самые нанометры померить? Можем, причем можем даже гораздо проще, чем вы думаете. Но обо всем по порядку. Естественно, обе задачи крайне важны, ученые это быстро поняли, и измерение высоты, измерение состава, измерение размеров частиц начались еще с середины 20 века, когда вот вся эта аппаратура, геофизические ракеты, искусственные спутники Земли, лидары появились в распоряжении ученых. Ну, собственно, что такое лидар? Это аналог радара, но только для видимого света. То есть вместо РА, радио, у нас получается ЛИ, лайт. У нас есть лазер, очень мощный, но дающий очень-очень короткие импульсы. Импульсы длиной несколько фемтосекунд. Фемтосекунды – это 10 в минус 15 секунды. Этот импульс отправляется в сторону облаков, он оттуда отражается, и по времени фиксации обратного сигнала мы можем измерить высоту, например. На самом деле не только высоту. Причем высота измеряется с точностью, ну, фантастической, в десятки метров. Можно измерить и размер частиц тоже. Если у нас этот лидар не один, а несколько, и состоит он из лучей разного цвета. По соотношению яркости отраженных сигналов в разной длине волны, то есть, проще говоря, по цвету отраженного сигнала, мы можем восстанавливать и размер частиц тоже. Эти наблюдения проводятся, но, я думаю, вы прекрасно понимаете, что все эти методы, они очень дорогие. Ну, про геофизическую ракету говорить не буду, про искусственный спутник Земли тоже, я думаю, говорить не приходится, все прекрасно понимают, что эта аппаратура сложная. Лидаров, которые добивали бы до высот 80 километров, в нашей стране, насколько мне сейчас известно, вообще нет. Они есть в Европе, стоят тоже очень-очень больших денег, и результаты, конечно, получаются, но результаты локальные, то есть вот только в той точке, где вы этот самый лидар поставите. Но цель и моей работы, и цель этого доклада, в частности, показать, что взяв вот этот вот фотоаппаратик, который стоит, ну, наверное, в 10-20 тысяч раз меньше, чем лидар, мы можем измерить и высоту, и представьте себе размер частиц серебристых облаков. А если у нас этих фотоаппаратиков будет несколько, и если мы об этих фотоаппаратиках будем знать, ну, например, спектральные кривые их детекторов, красный, зеленый, синий, ну, собственно говоря, все цифровые камеры, в том числе и те, которые у вас в телефонах, они состоят именно из этого. У них есть три цветных детектора, из которых складывается цветная картинка. Так вот, если мы все это будем знать, то мы можем проводить систематические измерения серебристых облаков и получать результаты по точности, ну, в общем, не особо-то уступающие лидарам. Ну, конечно, точность в 30 метров по высоте – это что-то такое совсем, но... Ну, в несколько раз большая погрешность будет, но это можно делать. Ну, естественно, я в такую совсем суровую науку вас мучить ей не буду, но я просто расскажу примерно, как мы можем это делать. Мы можем измерить высоту серебристых облаков, даже если у нас есть всего одна камера. Если мы об этой камере все хорошо знаем. Связано это с тем, что мы можем померить, как меняется цвет облаков в тот момент, когда они погружаются в тень Земли. Известно, что у облаков появляется с заходом Солнца, с наступлением сумерек, такая вот верхняя граница. Это не значит, что их тут нет. Просто здесь уже на них не попадает свет Солнца. Солнце у нас находится где-то здесь. Вот здесь они облака освещают, оно, а здесь уже нет. И вот вблизи этой границы облака начинают менять цвет. визуально. Ну, здесь на этой фотографии это видно не очень хорошо, хотя, наверное, видно, что вот самые-самые слабые облака, они уже такие красноватые. Но я могу показать вам другое фото, где вот прямо четко видна красненькая граница, такая красная верхняя кайма у фронта ярких серебристых облаков. А иногда ниже этой красной границы видна такая достаточно четкая голубая полоса, а за ней уже мы видим яркие белые серебристые облака. То есть, если у нас облака яркие, мы можем даже глазом, а уж точно с помощью цветного фотоаппарата, увидеть, как они окрашиваются в цвета российского флага. Но, правда, цвета перевернуты. То есть, у нас красный свет оказывается сверху, синий второй, белый ниже. Давайте мы с вами объясним, почему облака окрашиваются в такой цвет. Естественно, сами облака, какими были, такие и остаются. Меняются их условия освещения Солнцем. Пока облако находится под воздействием прямых солнечных лучей, то есть ничто ему не мешает, оно остается таким беловато-серебристым. Потом Солнце, вот допустим, оно у нас опускается за горизонт, его лучи проходят сквозь озоновый слой Земли. Ну, про озон мы немножечко с вами говорили, о нем можно говорить много. Вы хорошо знаете, что он поглощает солнечный ультрафиолет, но вы, наверное, не знаете, что он чуть-чуть поглощает желто-зеленые, красные лучи Солнца. Ну, совсем немножко. То есть, если Солнце в зените, вы загораете, озон поглощает где-то 3%. То есть, в общем, немного. Но когда эти лучи проходят вот так по касательной сквозь озоновый слой, поглощение становится заметным. Синие лучи озоном не поглощаются. В итоге облака окрашиваются в синеватый цвет. И когда уже Солнце совсем опустилось вниз, проходит сквозь плотные слои атмосферы, ну, тут вы все прекрасно знаете. Солнце на закате красное, остальные лучи рассеиваются, и совсем уже перед входом в тень Земли облака у нас окрашиваются в красный цвет. Но мы, если мы знаем, как сейчас содержится озон в атмосфере, как он распределен, как у нас меняется плотность атмосферы с высотой, мы это прекрасно знаем, то, измерив эти цветовые измерения, мы можем измерить высоту серебристого облака. Причем в отдельных случаях удается достичь точности в 100 метров, как ни странно. Ну, просто составляется модельная кривая, как этот цвет должен меняться. Потом мы это сравниваем с наблюдениями. Конечно, нужно учитывать не только озон, а многие другие вещи, которые в атмосфере есть. Ну и вот, пожалуйста, пример. Ну, это, правда, пример один из лучших. Высота у нас для одного конкретного случая в 2021 году вот 82 километра примерно. То есть, казалось бы, то же самое, что посчитал много лет назад ЕСА, когда проводил свою триангуляцию. Еще лучше мы можем измерить высоту, если у нас камер уже две. А еще лучше не две, а пять. А еще лучше 10. Обычная триангуляционная методика. Мы разбегаемся на расстояние, сравнимое с высотой облаков. Ну, тут я написал примерно 100 километров. И фиксируем одно и то же изображение. Дальше мы его проектируем на некий слой априорной высоты, то есть мы предполагаем, что высота облаков столько-то. И если мы эту высоту угадываем, то у нас изображения точности совмещаются. Если же они у нас расползлись, значит, мы делаем вывод, что высоту мы не угадали, и мы соответствующим образом ее корректируем. Вот пример такой работы. Она у нас проводилась последние 5 лет. Одни из самых ярких и красивых облаков, которые мы наблюдали за эти 5 лет, это вечер 3 июля 2023 года. Тогда у нас

покрасил в разные цвета. Может показаться, что картинка у нас прямо вот идеально совместилась. На самом деле она совместилась не идеально. Мы берем маленький фрагментик, видим, как синий, зеленый, красное изображение сместилось относительно белого. Ну, действительно, смещение маленькое, поэтому здесь оно показано в большом масштабе. И нашу априорную высоту исправляем и получаем высоту даже не всех облаков, а высоту конкретного фрагмента. В данном случае 83,1 километра. Обратите внимание на точность. 160 метров погрешность. То есть, ну, несколько хуже, чем у лидаров, но хуже раза в 3-4, а аппаратура, напоминаю, дешевле в десятки тысяч раз. И главное, что таких камер можно установить достаточно много, а лидаров, повторюсь, к сожалению, в нашей стране пока нет. Поэтому подобные измерения, конечно, нужны, и их нужно проводить достаточно долго и тщательно. Ну, я показываю просто пример карт высот облаков, которые мы получили, ну, в разные ночи, начиная с 2020 года и вот до 2024 года. Высота у нас меняется от 79 до 84 километров. И если мы построим общую статистику, как у нас облака распределены по высотам, то, казалось бы, мы ничего необычного не видим, они все помещаются высота от 79 до 84 километров. Но самые яркие облака, они у нас порождены самыми крупными частицами, вспоминаем, а крупные частицы расположены всегда внизу, мы видим, что самые яркие облака попадают на высоты порядка 80 километров. Напомню, что для ярких облаков, а тогда только яркие облака и могли измеряться, ЕСЭ в 1896 году получил 82 километра. То есть, возможно, мы видим, как средняя высота облаков опустилась вниз на 2 километра. Именно эту величину и предсказывают модели, связанные с ростом содержания СО2. То есть, при том росте СО2, который есть, должен быть спуск на 2 километра. Возможно, вот уже сейчас, всего лишь за 5 лет наблюдений, мы его уже увидели. Хотя, конечно, нужно продолжать наблюдать дальше и уже уточнять наши данные. Но все это используется не только для высоты. Ну, вот тут такой тоже интересный график. Так как у нас есть два способа измерить высоту, собственно, по российскому флагу, то есть по тому, как облака меняют цвет, и по триангуляции, и мы это прилагаем к одним и тем же измерениям, вполне естественно сравнить их друг с другом. Мы видим, что действительно, хотя есть у нас некий разброс, точки у нас притягиваются к диагонали этого квадрата, то есть высоту мы измеряем нормально. И у нас есть сразу два способа, причем независимых способа, эту высоту измерять. Но высотой все не ограничивается. Представьте себе, мы можем померить и размер частиц тоже. При том, что мы никаких ракет не отправляем, частицы руками не трогаем, а просто фотографируем их. Дело в том, что если у нас есть две камеры, если они калиброванные, если мы знаем их чувствительность, то смотрите, мы одно и то же облачко смотрим при разных углах рассеяния. То есть здесь у нас солнышко осветилось, и лучи пошли назад, а здесь у нас лучи прошли, ну, почти вперед. То есть они преломились на меньший угол. Но мы знаем, как частицы того или иного размера рассеивают свет в разные стороны. Мы знаем, как меняется интенсивность, мы знаем, как меняется цвет. И если мы померим эту частицу с двух сторон, образно говоря, то мы сможем определить и размер частиц тоже. Конечно, этот эксперимент значительно более сложный, потому что требование к качеству камер предъявляется большее. Желательно, чтобы камеры были вообще одинаковые. Но вот тоже у нас есть всего лишь одна ночь, 3 на 4 июля 2023 года. Оба наблюдателя здесь, ну, соответственно, один на сцене, один в зале. Когда нам удалось это сделать, вот здесь мы даже видим, вот такая одна и та же структура видна на фотографиях, но видна немножко с разных сторон. И удается построить карту уже распределения частиц. То есть, видите, здесь вот у нас в центре частицы крупные, 120 нанометров размером. Здесь они мелкие, 40 нанометров. То есть, все это делается. Все это делается элементарно с помощью, ну, в общем, цифровых фотокамер, которые сейчас есть у всех. Ну, может быть, такие не у всех, но они, в общем, даже не дороже, чем любой мобильный телефон. Ну и в заключение я могу лишь сказать, когда у нас эти облака видны, когда мы сможем на них посмотреть. Вот здесь приведен график с одной работы 2009 года. Десятилетняя статистика наблюдений со спутника показывает, на каких широтах, в какой сезон, с какой вероятностью вы увидите облако, ну, прямо над собой.
Понятно, что на полюсе летом вероятность огромная.

0: Ну, один, то есть облака там присутствуют практически все время. Но, как я уже говорил, там мы их не можем увидеть с Земли, потому что это белая ночь. Вот если мы сейчас наложим на эту картинку такую небольшую ширмочку, то есть что у нас забирает белая ночь и полярный день, мы видим, что оно забирает практически все. И вот только те хвостики, которые дотягиваются до наших широт, вот их мы и можем наблюдать. Собственно, они и дотянулись в конце XIX века, в первый раз мы, собственно, поэтому их и увидели. Но получается, что вот эти широты 55-60 градусов, то есть широты Москвы, широты Петербурга, это как раз главные широты, с которых облака можно смотреть. Севернее светло, южнее, ну, бывают, ну, уж совсем редко. Поэтому именно на нас с вами, на тех, кто здесь живет и работает, и возлагается ответственность регулярно за ними следить. Поэтому именно в наших широтах и возникают такие сети по слежению за серебристыми облаками, в том числе и та, которую вот сейчас мы создали, и с ее помощью получили первые результаты. В заключение я хочу сказать, что, конечно, сеть измерения облаков – это плод работы многих людей. Я очень рад, что многие мои друзья отозвались, и камеры ставили, и возились совсем с этим делом. Я им хочу выразить большую благодарность. Сейчас мы уже работаем над научной публикацией. Результаты действительно очень-очень приятные, которые показывают на то, что действительно этой деятельностью нужно заниматься. Нужно заниматься и профессионалом, нужно заниматься и любителем, поэтому если у вас есть какой-то интерес к следующему лету, мы тоже можем обсудить эту работу. Я хочу поблагодарить вас за внимание и ответить на любые ваши вопросы по поводу серебристых облаков и не только их. Ну, как вы поняли по диаграмме, время их наблюдения – июнь и июль. Так что уже очень скоро. Да, если есть вопросы, спрашивайте. Да.
1: Давайте мы вот так сделаем с вопросами, так как у нас микрофон у лектора.
0: Буду давать.
1: Микрофон,
0: а, или так, да.
1: Давайте. Спасибо большое за лекцию. Если исходить из того, что из-за парникового эффекта атмосфера ухоживается, грубо говоря, то через какое примерно время мы перестанем наблюдать эти облака, потому что они, вот этот водяной пар, опустится на ту высоту, которая не будет осветлять?
0: Смотрите, из-за этого процесса мы облака не... Да, повторю вопрос. Если атмосфера оседает вниз в результате воздействия парниковых газов, то через какое время это может привести к исчезновению серебристых облаков как наблюдаемого эффекта? Это вопрос. Ответ такой. Ну, во-первых, атмосфера у нас оседает только выше 10 километров. Ниже, наоборот, она, получается, расширяется, потому что у нас есть глобальное потепление. Во-вторых, как было сказано в лекции, это приводит просто к тому, что облака наблюдаются на меньших высотах. То есть то, что было век назад 82, сейчас 80. То есть вроде эффект-то небольшой. Но он как раз проявляет то, что у нас углекислого газа становится все больше и больше. Значит, скажем, еще через век будет 77-78. То есть облака будут просто постепенно садиться вниз. Другое дело, что если будет больше водяного пара, тогда они станут ярче.
1: Но на какой-то высоте они уже не будут освещаться
0: солнцем? Они будут освещаться солнцем просто в более ранний период сумерек. Чуть-чуть пораньше вечером, соответственно, чуть-чуть попозже утром. Но так как фон неба тоже определяется, собственно, плотностью атмосферы, как она меняется высотой, контрастность наблюдения облаков не должна стать хуже. Ну, сейчас вопрос, что будет дальше, если это продлится несколько веков? Но, на самом деле, модели так далеко не считают. Конечно, в какой-то момент у вас полосы СО2 станут насыщенными, то есть тепловой эффект, они вот дойдут до какого-то предела и больше давать не будут. Когда это будет, непонятно. Но, честно говоря, я очень не желаю Земле дойти до такого состояния, потому что боюсь, что наблюдателей в этом случае на поверхности Земли просто не будет. Да, ваш вопрос. Астрономам-любителям, значит, две главных составляющих. Первое, главное, это эстетическое удовольствие, потому что фотографии очень красивые. Второе, это уже нам. Если эстетическое удовольствие сделано хорошим фотоаппаратом, Если это эстетическое удовольствие правильно откалибровано и правильно выслано, то да-да, эстетическое удовольствие может, как сейчас с некоторыми из любителей произошло, превратиться в соавторство в научной статье. Но не произошло, произойдет скоро, я очень надеюсь. Так что, но главное, гонясь за вторым, не забывайте про первое. Это я вам советую как профессионал. Повторю вопрос. Наблюдаются ли серебристые облака на Венере и Марсе? На Марсе точно да. Есть научная работа по действительно облакам в верхней атмосфере, но там чуть-чуть ниже, по-моему, там 75 километров. Тоже при очень низких температурах и давлениях, и тоже они состоят из водяного льда, ну, с примесью СО2. Более того, я прекрасно знаком со своими коллегами из Института космических исследований, которые с этими облаками связаны. С Венерой ситуация посложнее, там я точный ответ вам не дам, но вполне возможно, там тоже может быть. Да, ваш вопрос.
2: А что говорят модели про другие периоды Земли? Ну, там, в время динозавров гораздо теплее.
0: Да, повторю вопрос. Что говорят модели про историческое содержание, исторические тепловые свойства Земли? Ну, тут, чтобы не растягивать лекцию на 2 часа, у меня материал про парниковый эффект есть. Были ли периоды на Земле, когда было теплее, чем сейчас? Да, были. Ответ – да, были. Были ли периоды на Земле, когда температура менялась с такой скоростью, как она менялась сейчас? Нет, не было. Были ли периоды на Земле, когда температура менялась хотя бы в 1/10 от той скорости, как она меняется сейчас? Нет, не было. То есть скорость изменения температуры со временем сейчас бьет все рекорды. И при такой скорости уже за каких-то несколько веков она может побить и рекорд динозавров. То есть опасна не сама температура, какая сейчас, а то, как быстро она растет. И как атмосфера, ну, не успевает к этому приспособиться. То есть все исторические глобальные потепления и похолодания имели характерные периоды в сотни тысяч, миллионы лет. Сейчас мы наблюдаем что-то за века. Да. Да, вопрос, какие чувства испытывают ученые? Ну, вопрос, ответ будет немножечко похож на то, что вот я сказал Антону. Сначала эстетическое удовольствие, потому что очень красиво. Потом опасение, правильно ли ты все запустил, правильно ли у тебя все сработало. Потом утром проверка, правильно ты все переписал. И четвертый этап, осенью, ужас, как это все обрабатывать. Вот как-то так, в 4 этапа. Да, ваш вопрос. Вопрос, какова скорость движения, можем ли мы видеть их перемещение? Я сначала хочу вам сказать огромное спасибо за этот вопрос. Я об этом не сказал. Дело в том, что скорости ветра в мезосфере огромные. Типичная скорость, она, как правило, при наблюдении серебристых облаков, они двигаются на юг-запад, это 50-60 метров в секунду. Поэтому при том же триангуляционном эксперименте, когда вы сводите фотографии из разных точек, ошибка часов, скажем, в 5 секунд может вообще стоить всего эксперимента. То есть уже за 5 секунд они успевают так переместиться, что если вы начнете потом все это дело сводить, вы получите солидную ошибку в высоте. Глазом, ну, не то, что прямо глазом видно, что они летят, но, скажем, сделав фотографии с интервалом в минуту, вы заметите смещение. Да. Вопрос, были ли наблюдения серебристых облаков до 1885 года? Есть статья, мой коллега Петр Далин из автора, которая специально была посвящена поиску упоминаний в литературе, в художественной, в научной, астрономических каких-то явлений, которые можно было бы интерпретировать как серебристые облака. Ну, самая яркая фраза Пушкина, что Луна тонет в серебристых облаках, это, конечно, красиво звучит, ее там, конечно, цитируют, но там есть указание предполагать, что все-таки Пушкин не совсем их увидел. То есть достоверных данных нет. То есть точно сказать, что вот это были они, не удается. Да-да, вот есть целая статья, я думаю, что просто надо, ну, ее еще раз посмотреть. Но вывод из этой статьи я помню, что ответ отрицательный. Да.
1: Есть надежда, что наши ученые
0: Вопрос, есть ли надежда? Ну, тут надо политических деятелей предполагать, потому что это требует отказа от углеродного топлива. Доносят. Даже такая красота, это всего, оказывается, в итоге все равно предупреждением нам с вами. То есть, конечно, если бы глобального потепления не было, мы бы всего этого не видели. Ну да, я бы, наверное, остался без работы, но, наверное, все равно стало бы лучше. Ну да, да, процесс идет быстро.
2: Население раз это в 10.
0: То есть пока просто любые альтернативы очень дорогие. Там водород, солнце. Хотя не стоит забывать, что когда солнце в зените, целый киловатт на каждый квадратный метр падает. И мы его почти не используем.
1: Вы рассказали про вот этот интересный метод, который вы открыли, которым вы пользуетесь. Сейчас общественность так широко вовлечена, так сказать, помогает ученым, нужно ли вам какие-нибудь добровольцы, которые будут за этим следить?
0: Ну, вопрос, нужно ли подключать к наблюдениям большее число людей? Понятно, что нужно. Во-первых, тот случай, когда отнаблюдали 4, сколько не отнаблюдали? Потому что была погода плохая, потому что тут что-то не заработало. Сейчас нормально вот такая более-менее плотная сеть, вот она возникла вокруг Москвы. То есть с Петербургом вовсю работаем, но результатов почти нет. То есть, конечно, нужно большее количество людей, и многие районы просто не охвачены. А если учесть, что Москва и Петербург, ну, скажем так, по погоде не самые лучшие места летом, что если сместиться чуть на восток, то все становится гораздо лучше. Конечно, нужно. И вот туда надо идти, и в Сибирь надо идти, потому что там тоже есть интересующиеся люди. Конечно, нужно. Ну, вы наблюдали, а надо было фотографировать и собирать, да. Ну, вот сейчас, но на самом деле, вот только-только все это у нас сформировано. Ну, смотрите, если речь идет насчет качественных фотоаппаратов, если речь идет об измерениях высоты, которые не связаны с измерением непосредственно количества света, а только с формой, то есть требования только к разрешению. Ну и качество фокусировки. Да. Если же речь идет о размере частиц, то это фотометрия. То есть это калибровка, это прозрачность атмосферы, это большая головная боль, но это тоже надо делать. Одинаковые часы это в любом случае. Нет, ну реально атомные нет, но реальной точности в 2-3 секунды нормально. Главное, чтобы не больше были ошибки. Да, да, да. То есть синхронизации по интернету, как правило, достаточно. Все-таки они двигаются 50 метров в секунду, а не 500. Понимаете, ну, успеваем. Так, есть еще вопросы? Есть, да. Почему у них волновая структура? Тоже очень хороший вопрос. Большое спасибо. Просто не все материалы помещались сейчас. Дело в том, что если вы посмотрите, скажем, типичное распределение температуры с высотой, то вы увидите, что в среднем температура, ну, скажем, над Москвой на высоте 80 километров все-таки недостаточно для того, чтобы лед образовался. То есть в среднем облаков нет. Но если у вас произошло какое-то событие, например, гроза мощная. После гроз, кстати, часто серебристые облака наблюдаются. То вверх идет распространение акустик гравитационных волн. Наверное, слышали об этом? Эта волна, у нее, вот так же, как волна на море, когда глубина становится меньше, волна становится больше. Так и тут, когда плотность атмосферы меньше, волны там раскачиваются. В результате эта волна приводит к тому, что температура там колеблется, ну, может быть, на плюс-минус 50 градусов. Соответственно, в этой волне у вас возникают места холода и места тепла. В местах холода образуется лед, и вы видите лед, облака в виде волн. Но, собственно, в низких облаках такое тоже бывает. Но в серебристых это вот просто особенно здорово заметно. Причем бывает видно, что вот частицы двигаются в одну сторону, а волна через них двигается в другую сторону. Все это на фотографиях прекрасно видно.
3: слышал, как ты краем уха очень давно, что с какой-то кометой еще якобы
0: связанная. Да. Вопрос. Есть ли кометная гипотеза возникновения облаков? Я отвечу из двух частей. Очень яркие серебристые облака, как мы теперь понимаем, наблюдались в конце июня, в начале июля 1908 года. Не только после падения Тунгуски, но и перед ней. Причем наблюдались они не там, где, собственно, метеорит упал, а, скажем, в Англии, во Франции. Много указаний, что небо было аномально светлым, что, скажем, в Англии можно было ночью на улице читать газету. И это может быть связано с Тунгусским метеоритом, а точнее с хвостом кометы, собственно, который являлся Тунгусским метеоритом, осколок кометы Энки. То есть хвост падает в атмосферу, хвост состоит из этих самых мелких частиц, на них начинает намерзать льдинки. А так как падение произошло 30 июня, прямо в максимум активности серебристых облаков, то могло быть все очень здорово. Почему до Тунгусского метеорита тоже видели? Потому что часть хвоста падала до самого метеорита. То есть есть указания о аномально ярких ночах уже 29 июня 1908 года. Причем далеко-далеко от Тунгуски, когда еще и метеорит не упал, и упадет он не туда, а ночи уже были аномально светлые. Это первая часть моего ответа. Вторая, я вот здесь проскочил. Вот когда мы смотрим на вероятность появления серебристых облаков в том или ином месте, вот мы видим, в августе есть некое такое локальное увеличение. Правда, оно не видно из наших широт, потому что в наших широтах уже недостаточно холодно в начале августа, у нас сезон заканчивается. А вот на полярном круге видно, причем оно попадает по времени на начало десятых чисел августа. Мы видели два явления ярких, 12 и 15 августа. И до сих пор нет четкого ответа, связано ли это с метеорным потоком Персеиды, который как раз активен 12 августа, или нет. Но, по идее, метеорные потоки должны давать эффект, ну, собственно, осколки комет, потому что атмосфера наполняется этими самыми ядрами конденсации. Но там тоже есть некая проблема, что если у вас этих ядер вдруг окажется очень много, они все свяжут водяной пар, который там есть полностью, свяжут в маленькие частицы. Частиц будет много, но они будут маленькие. В этом случае яркость облаков будет меньше. И тогда получается, что метеорная пыль, она может как бы в плюс сыграть, может и в минус сыграть. Дело в том, что у маленьких частиц есть хитрое свойство. Вот я не знаю, если есть кто-то, кто связан со школьной астрономией, с Олимпиадой, может быть, знаете, классическая задача. Мы взяли Луну, разбили ее топором на 100 маленьких кусочков и повесили все в небо. Будет ли эти 100 маленьких лун ярче, чем одна большая, или нет? Ну, наверное, все знаете, что 100 лун будет ярче. Так вот, если вы подобную операцию проведете с частицей серебристых облаков, то она станет гораздо слабее. Хотя самих частиц будет очень много. Поэтому, если у вас в результате, например, очень низких температур или большого количества пыли возникает много мелких частиц, то облака могут стать слабее. Поэтому однозначного ответа нет. Вот я так старался при лекции сложные моменты обходить, но вы меня все равно вопросами ловите, да? В какое время появляются серебристые облака? Ну, это, конечно, зависит от того, где вы находитесь, но в Москве вечерние облака – это с 10 до 11, утренние – с 2 до 3. Утренние наблюдаются чаще, чем вечерние. То есть у меня в статистике просто видно, что в 3 примерно раза утренние. И это тоже известно почему. Потому что в течение ночи мезосфера тоже стынет. Значит, если вопрос о других местах, тогда придется так говорить. Оптимальное время их наблюдения – это период, когда Солнце находится в 6-7 градусах под горизонтом. А вот когда это в вашем пункте, надо уже смотреть соответствующими программами. То есть, если город задать и время задать, то я время могу выдать, там, соответственно, посчитав. В этом плане, скажем, широта 57-58, вот скажем, Ярославль, то есть чуть севернее Москвы, там плюс в том, что в июне вообще солнце не уходит настолько глубоко, чтобы облака ушли в тень. И они там видны уже, они уже не делятся на вечерние и утренние, они там видны всю ночь. В Москве все-таки не совсем так, есть перерывчик. Да, ваш вопрос.
2: Вот вы говорили про спутники, которые сейчас, если потребность в этих исследованиях сохраняется, раз тогда была веская причина их выключать, и способ такой простой, почему просто государство не должно для себя затраты вот по такой сети?
0: Ну да, я так вкратце повторю ваш вопрос. Чем объясняется то, что, собственно, такое внимание и запас спутников именно под измерение серебристых облаков, и почему нельзя полностью перейти на анализ обычными камерами? Но дело в том, что у вас никакой наземный эксперимент, не будь то лидар, не будь то камера, не обеспечит такой охват. То есть, видите, спутниковые данные, они одновременно фактически собирают информацию со всех районов Земли. Они могут быстро восстановить распределение всего того, о чем говорю, по широтам, по долготам. И к тому же у спутников, конечно, больше возможностей в плане того, что они наблюдают не только в оптической области спектра, а в ультрафиолетовой. Для таких маленьких частиц вот, использование ультрафиолета – это на самом деле принципиальнейшая вещь. К тому же плюс в том, что у вас есть озоновый слой, который вырубает всю Землю. То есть Земли никакого освещения нет. И поэтому вы можете наблюдать за теми же серебристыми облаками, даже, например, когда в этот момент там день, и когда там сбоку у вас светит Солнце. Вы все равно можете собирать данные. Ну а почему такое внимание? Вы видите, на скольких серьезных проблемах там климат, экология, все это завязано. И то, что даже такую элементарную вещь, как водяной состав этих частиц, удалось доказать только со спутника и только в 21 веке, ну, говорит, наверное, о многом. То, что было всем понятно весь 20 век, доказать удалось только так. Да, сейчас получается, сейчас интересна очень такая ситуация. Спутников, которые занимаются непосредственно мезосферными облаками, сейчас нет. Спутники, которые сейчас изучают, измеряют температуру и химсостав верхней атмосферы, их вообще было два основных. Оба НАСАвские, к одному из них у нас даже доступ до сих пор есть, к другому уже нет. Но, как мне говорят специалисты, оба уже практически выработали свой ресурс. То есть может так сложиться ситуация, что скоро их не будет. И пока планов по запуску чего-то нового ни там, ни у России, я об этом не слышал. То есть вообще-то это вопрос, с которым надо будет разбираться. Тем двум спутникам тоже уже под 20 лет, ну вот обычно вот они столько и работают. Так, еще вопросы есть? Они выше. То есть сам спутник, летающий, скажем, на высоте 200-300 километров, он быстро вылетел. Реально влияние ракет, это сильно преувеличено. Но у вас метеорная пыль, собственно, которая образует в том числе и ядра конденсации для облаков, выпадает на Землю в количестве десятков тонн ежедневно. Пока мы спутники столько не падают. Тем не менее, как-то живем. Да. Так, ну, вроде как вопросов больше нет, да? Ну, я большое вам спасибо, хочу благодарить вас за такой интерес. Ну, а если у кого-то будет желание присоединиться на будущий год к наблюдениям, всегда буду рад.
4: Еще раз хочу поблагодарить. Лекция очень интересная, и мы уже не раз слушаем Олега Станиславовича с этой темой, и каждый раз, каждая новая лекция дополняется новой информацией, новыми данными. И это очень радует, потому что, несмотря на все проблемы, о которых мы тоже тут поговорили, это направление развивается, видно, да, как это происходит. И вообще, Олег, вот тебе повезло, что ты, можно сказать, стоишь у истоков. Да, будешь классиком в какой-то момент, и уже есть, я думаю. Поэтому поздравляю с этим. Тебе повезло, что 140 лет назад это произошло. А вообще, друзья, хочу еще принести... Нет. Вот тогда, просто наслаждались и не смогли объяснить толком и правильно, да? А вот сейчас только и начинаются вот эти самые исследования. Но прежде всего еще раз хочу принести извинения за сбои в работе нашего оборудования. Ну, такое бывает. Ну, наладилось потом все. И вообще немножко повернуть. Да, вот Олег сказал, что прежде всего наслаждайтесь красотой. Вот что приводит наслаждение, к чему приводит? К развитию науки. Вот первые люди, которые наслаждались красотой звездного неба, это первые астрономы, наверное. И что привело это к чему? К тому, что появилась такая замечательная наука. Появились серебристые облака, их наблюдали художники. От вот простого созерцания и наблюдения к развитию нового направления в науке это тоже привело. То есть я хочу, может быть, не очень так внятно, но где-то философский такой акцент придать этому, и лирический. Вот красота, она всегда к чему-то приводит, она всегда дает какой-то импульс, она всегда стимул к чему-то, и, как правило, к прекрасному. Поэтому спасибо за такое вот еще такое вот... к этому отношение, что наблюдаете, наслаждаетесь, и это даст результат. А что касается программы, действительно, она ваша программа по развитию точек наблюдения. Я думаю, что мы тоже присоединимся, уже есть, да, вот, уже мы тоже вошли, и надеюсь, что это тоже даст какие-то дополнительные еще импульсы к дальнейшему развитию. И вот всего этого я вам и желаю. Надеюсь, что наша аудитория присоединится. Аплодисментами поддержим.
5: Если горизонт открытый, городская засветка, больших проблем в
4: данном случае не создает. Совершенно верно. Я...
5: скажем, от полярных сияний. То есть их можно наблюдать из города, можно иметь из
4: города. Да-да. Особенно если... А поздно вечером, поздно-поздно. Да, поздно-поздно. Ну и вообще с высоких этажей в Москве, вот я сама лично наблюдаю, мои коллеги, мы частенько это делаем. Ну, мы наслаждаемся. Надеюсь, что подключимся уже к наблюдениям, и это даст результаты. Благодарю всех наших замечательных зрителей, нашу аудиторию, наших слушателей за верность, за увлеченность, за погруженность. Вы нам даете стимул для того, чтобы идти дальше. Ловлю на слове Олега Станиславовича на будущий сезон. Я надеюсь, мы запланируем что-нибудь про озоновые слои. Я думаю, что эта тема действительно интересная. Так что впереди нас ждут очень интересные лекции, встречи. Приходите, мы всегда вам рады. И всего вам хорошего. До свидания.

0: Неизвестная планета.
1: Где герои периодически находят убежище? Где при этом порой они сталкиваются со смертельной опасностью? Куда они в конце концов идут? Где хранится золото гномов и вот этот вожделенный Аркинстон? В пещере. Там, где проводит большую часть своего свободного времени наш гость Юрий Аркадьевич Долотов. Здравствуйте, Юрий Аркадьевич.
2: Добрый день.
1: В пещерах. Это спелеолог и спелеостолог. Слышали когда-нибудь, что такое спелеостолог? Вот сейчас услышите. Но прежде всего скажем, Юрий Аркадьевич, что вы вообще-то геолог, то есть ваше увлечение не так далеко упало от вашей профессии, но все-таки это не одно и то же. Давайте сначала разберемся, что такое спелеолог, более-менее люди знают, человек, который изучает пещеры, что такое спелеостолог?
2: Спелеостолог – это, спелеостология, точнее, это раздел спелеологии, можно, наверное, так сказать пока еще.
1: Который... А потом отделиться, видимо,
2: да? Ну, мы надеемся, что мы как-то отделиться в отдельную науку, но пока все-таки скорее это дисциплина в рамках спелеологии. Это дисциплина, которая изучает искусственные подземелья.
1: Угу. То есть, например, что это может быть?
2: Ну, вот в Подмосковье здесь самая такая типичная форма искусственных подземелья – это каменоломня. Угу. Вот куда, ну, достаточно известные места, куда ходит много народу просто так отдохнуть и
1: потусоваться.
2: Потусоваться, да. Вот, и, ну, самая известная такая каменоломня, которая у всех практически на слуху, это Сьяны, но есть очень много других каменоломенных, несколько десятков находится в Московской области, сейчас известно. Угу. Вот, просто не
1: осталось. Так, каменоломни – это первое. А, кстати, ну, слушайте, пока мы так по верхам, а потом уже будем…
2: Да,
1: глубоко в пещере. Да, значит, каменоломни. Потом, наверное, это какие-то, ну что может быть, жилые помещения старинных древних людей могут быть?
2: Ну, в наших местах древние люди не жили, хотя, надо сказать, хоббиты вы пропустили, что он жил в норке тоже.
1: Он жил в норке, что тоже, кстати говоря, спелеостология, я думаю, и хоббитовскими норками тоже когда-нибудь займется. Так.
2: Вот, люди в пещерах жили, ну, точнее, они не то чтобы жили, но охотно туда, там находились в первобытное время. В принципе, человек – это животное, которое любит пещеры. Все животные делятся на три вида. Троглодиты, которые живут в пещерах, троглофилы, которые любят, так сказать, находиться в пещерах, например, ну, не обязательно только там. Человек относится к троглофилам.
1: Подождите, а кто такой троглодит? Троглодит, который ест много.
2: Извините, троглобионт. Троглодит – это человек, который живет в пещерах, это оговорился.
1: Так.
2: Вот. И в основном это третья группа, самая большая, это существа, которые попадают в пещеру чисто случайно. Вот там скакал заяц и провалился в пещеру, вот, значит, там где и погиб.
1: Вот. Так.
2: Это, да, вот, но люди, они хорошо себя чувствуют в пещерах вообще-то, хотя не только в пещерах живут.
1: Вы уверены? Не все, мне кажется.
2: Нет, безусловно, не все. Люди очень разнообразные создания, как, в принципе, и любой вид. Вот. И, конечно, у многих людей подземная среда вызывает неприятные ощущения.
1: Конечно,
2: да. А вот у многих очень такие приятные ощущения, и эти люди стремятся...
1: И становятся таким,
2: да, как... и становятся такие,
1: хорошо,
2: какими,
1: давайте
2: как
1: сначала начинаем. Вы все-таки начали, видимо, не как Там надо «о» соединить, говорит, спелеостолог, спелеостолог.
2: Нет, это ошибка. Надо спелеостология.
1: Спелеостолог. А почему, кстати, что это за название такое? Спелео – это пещера, а спелеостолог…
2: А вот никто не знает. Это как бы, хотя термин достаточно новый, но таинственный. Никто не знает, откуда он взялся.
1: Ну, таинственный, как и то, что он обозначает, собственно говоря.
2: Да, то, что он обозначает, по большому счету. Ну, понятно, что спелео – это пещера, вот.
1: Да.
2: Логия – это тоже понятно, логос – учение, да, значит, от греческого слова. Вот. А что такое суффикс «ст», который между ними вкратце,
1: да.
2: Неизвестно. Вот даже неизвестно, откуда это слово взялось. То есть разные версии, в общем-то, одни говорят, что это где-то у грузины придумали в 70-е годы, другие говорят, что это из
1: Крыма. То есть это такое молодое дело-то на самом деле.
2: Да, слово небольшое. В принципе, вот насколько удалось докопаться… Оно впервые так прозвучало где-то в 81-м году в письме известного, можно сказать, спелеостолога, ныне здравствующего, слава богу, Слукина, к уже покойному спелеостологу Прокофьеву в Москве. Вот, и он там буквально пишет, что вот возникло новое слово, значит, которое очень хорошо отражает то, что мы занимаемся, спелеостология. Вот я
1: Слукина спрашиваю. А само занятие, сейчас, извините, перебью, само занятие же древнее, чем само слово, наверное, да?
2: Ну, это отдельная история. Хорошо, сейчас я так, доскажу, да, потом да, отвечу на этот вопрос.
1: Вы спрашиваете?
2: Да, спрашивал я Слукина, откуда его взяли. Я не помню, типа, вот надо бумаги поднять, но так до сих пор бумаги поднимает, не выяснил, откуда он сам это слово взял. Вот, и есть в Питере такой очень тоже хороший, известный, активный человек Павел Мирошниченко. Вот, он написал книгу «Легенда об ЛСП».
1: И, в общем-то, что такое ЛСП?
2: ЛСП – это была такая организация у них, Ленинградская спелеостологическая партия. Вот, ну, у них там была период активности, это конец 80-х, начало 90-х годов, пик, вот, хотя, в принципе, люди все они до сих пор живы и существуют. Вот, и он в этой книге настолько красиво все это изложил, что, ну, сделал очень много для того, чтобы все это вот всей
1: все
2: душой
1: узнали, да, да,
2: к этому слову прикипели.
1: Слушайте, а вот я вспоминаю тех, кто проводил египетские раскопки, да, вот этих вот ученых, которые там обнаружили Тутанхамон и так далее, их можно назвать спелеостологами? Или это другое?
2: Это немножко другое, это близкое дело, но это спелеоархеология. Угу. В определенной степени она пересекается со спелеостологией, но это все-таки немножко другое.
1: Ну, хорошо, значит, мы обозначили сейчас, о чем мы будем говорить, теперь давайте с самого начала. Все-таки вы, наверное, увлеклись изначально спелеологией, что тоже очень интересно, и, насколько я знаю, тоже долгое время этим занимались.
2: Да, я начал именно как спелеолог, и хотя надо сказать, что первая пещера, в которую я попал, была все-таки искусственная. Это был пещерный монастырь в Тульской области возле села Гремячево. Вот, просто я начал заниматься спелеологией буду еще, когда жил в Тульской области.
1: Давно?
2: В таком юном, ну да, в юном возрасте, это были 70-е годы. Вот, и, естественно, там больших естественных пещер не было. Вот, и чтобы просто показать вот новичкам, что такое подземля, и научить их каким-то приемам, в общем, пришлось использовать местные…
1: То, что есть.
2: Да. Вот, те же самые Гремячинские пещерные монастыри и Гурьевские каменоломни, Бяковские каменоломни, как они более известны.
1: То есть, вот. Первая ваша, ну, да. так получилось, спелеостологическая, да, и, так сказать, экспедиция.
2: Да, попала в искусственную подземлю,
1: а уже… И, кстати говоря, это тот самый тип вот этих искусственных пещер, о которых мы еще не сказали, это, так сказать, пещеры культа, да,
2: да.
1: для отправления…
2: На самом деле, всяких искусственных подземелий очень много разновидностей, то есть, их можно там несколько десятков, наверное, выделить совершенно разных разновидностей, которые, ну, как бы можно свести в основном, наверное… Вот к четырем группам. Ну, хотя не знаю, что мы, по-моему, все никак к этим естественным пещерам все-таки не доберемся.
1: Ну ладно, как идет, так идет. Давайте уже про эти четыре группы.
2: Вот. Это, во-первых, горные выработки. Это там, где люди добывали какие-то полезные ископаемые, и при этом у них получались вот в качестве, так сказать, побочного продукта какие-то полости. Это могут быть рудники, каменоломни, шахты.
1: Сразу тогда поясняйте, вот самое старое из таких каменоломен, которые вы видели, в которые были, что это такое? То есть это идет речь о, там, скажем, 19 веке, или это идет речь еще там о бог знает каких веках?
2: Самая древняя вообще выработка, которая известна, она имеет возраст более 40 тысяч лет.
1: Угу. Немножко не 19 век, так,
2: немножко да. не 19 век. Это находится в Африке, в Свазиленде. Там добывали, ну, это даже еще не люди, это были какие-то вот типа родезийцы, такая была разновидность неандертальцев. Они добывали там пигмент охру для раскраски тела. Еще вырыли такую очень большую пещеру достаточно, то есть там где-то порядка…
1: А чем они ее рыли?
2: Какими-то каменными, вот, в общем-то, инструментами. Угу. Вот, ну, примерно такого же возраста выработки есть и в Европе, например, вот тоже там где-то под 40 лет, тысяч лет есть выработка в Венгрии, Волчья пещера так называемая, ну, там они просто добывали уже для, ну, типа кремния, там такой сланец у них слоистый есть, кремистый. Вот, для добычи инструментов.
1: Вообще-то, глубокие и широкие эти пещеры? То есть…
2: Ну, пещеры, надо сказать, все-таки не очень большие, хотя вот эта львиная пещера, судя по описанию, такая очень такая немаленькая, то есть там такой достаточно большой зал был выработан, впечатляющий, побольше этой комнаты.
1: Что касается нашей страны, то какие у нас самые древние пещеры? Ну, интереснее, которые, конечно, те, в которых вы были.
2: Ну, у нас тоже вообще бывают достаточно древние выработки. Вот, очень интересные есть рудники древние на Урале и в горном поясе Южной Сибири. Вот, к сожалению, очень плохо сохранились, потому что потом по ним прошлись выработки уже русской индустриальной эпохи, потом все это было срыто современными рудниками, но кое-какие выработки, вот маленькие, еще можно найти, вот это где-то примерно 4-2 тысячелетия до нашей эры. Вот, я довелось таких
1: были
2: побывать,
1: там.
2: Да, были.
1: Что там помимо каменных, да, как это, ну, можно сказать, стен, скал, что-то там, вот, можно почувствовать, что действительно древние места, тут были там наши пра-пра-пра-пра-пра?
2: Ну, это, наверное, скорее душевно-чувствительности зависит, потому что, конечно, так неподготовленный, наверное, в это сразу так не вникнет,
1: ничего
2: если
1: не, увидит,
2: не объяснит.
1: Да?
2: Да. Безусловно, чем больше знаешь, тем больше деталей ты замечаешь в окружающем, и тем больше выводов из наблюдения можешь сделать. Поэтому, конечно, безусловно, нужна какая-то подготовка, чтобы понять все это в полной мере. Хотя вот, честно, датировкой подземелья очень большая проблема, действительно, там очень мало следов. Археологических находок там практически нет, ну, по разным причинам.
1: Вот, разворовали, во-первых.
2: Ну да, во-первых, разворовали. Во-вторых, в общем-то, люди, они раньше были намного более экономные, чем мы. То есть они там просто так ничего не оставляли. То есть это можно было какие-то вот случайные утери, или уже если вещь совсем там вышла из строя, не могли бросить. То есть, например, вот очень интересная была находка лет 15 назад, нашли горшок 16 века в одной из подмосковных каменоломен. Причем это был очень такой дорогой, ценный горшок. Мы археологам его предъявляли, они сказали, что это 16 век, и изготовлено вот в московской гончарной слободе. То есть это такой был весьма по тем временам дорогой и престижный предмет. То есть это эти крестьяне, которые разрабатывали камень, достаточно хорошо, видимо, зарабатывали, что могли себе такое позволить. Вот, и он был такой с росписью.
1: Что такой. Он, интересно, туда принес в этом горшке?
2: Ну, я так думаю, что, скорее всего, он был уже либо треснут, ну, как-то вышел уже из состояния такой престижности, и они, видимо, какую-то еду туда носили, в нем, ну, где окончательно добили его, в конце концов, этот горшок.
1: Так, хорошо, значит, ну, с самыми древними разобрались. Теперь все, говорим про спелеологию, про спелеологию, если успеем потом. Значит, вот расскажите про самые уже не древние, а про самые интересные, глубокие такие пещеры искусственные, и где действительно удалось что-то обнаружить, там, может быть, помимо горшка 16 века. Вот какие-то исторически значимые находки все-таки можно там сделать?
2: Да, вообще, как бы, спелеология – это по-другому можно назвать историю горного дела. Ну, это другое, как бы, пересечение, помимо там геологии или спелеологии, вот еще есть такая дисциплина, как история горного дела. Вот горное дело – это вообще в широком смысле это освоение человеком подземного пространства.
1: А что там изучать, собственно? Ну, осваивали?
2: История. То есть история – это в какой-то степени память общества. То есть как человек без памяти, он недееспособен, так на самом деле, если отличить историю, то люди не будут понимать, в общем, куда они движутся, откуда идут, что они вообще себе представляют, не смогут обосновать какие-то свои там, в общем-то, цели и идеи. Вот, ну, часто говорят, что вот, история бесполезна, наука, какая там разница знать, кто там был в 18 веке.
1: Нет, ну, слушай, когда речь идет о горном деле, я не очень вижу действительно смысл изучать историю. Вот жду, что вы мне все-таки поясните.
2: Ну, давайте вот так вот на самом таком примитивном уровне, сказать, от вот этих каменоломен остались достаточно обширные выработки. Вот, которые там занимают, ну, целые гектары. Вот, грунт нарушен. То есть там существуют полости, которые могут обрушиться в любой момент. Вот, и сейчас, ну, как бы вот, поскольку никто толком не знает, где эти территории застроены уже.
1: Да вы что?
2: Да.
1: Вот, это как-то страшновато вот. Становится. Да, но, а сначала же идут какие-то геодезические, наверное, работы перед стройками, чтобы это...
2: Нет.
1: Или никакие работы
2: нет,
1: не...
2: Нет, сейчас вот в комплексе исследований, да, безусловно, существуют строгие нормы по исследованиям перед строительством. Сейчас они очень, это самое, последние там, лет 15 очень сильно ужесточились после скандалов там, с разрушениями зданий. Вот. Но именно как спелеостологическую опасность туда не включили. Вот, да и не очень понятно, как ее изучать. Во-первых, повсюду, везде это не будешь делать, потому что все-таки они не повсеместно распространены в выработке, а только в локальных местах. А сказать, что вот здесь надо
1: провести?
2: Провести здесь, да, нельзя провести, это уже, так сказать, как должно быть это исследование. Ну, это ладно, это уже мы куда-то такие достаточно
1: кушари полезли. Насколько сложно обнаружить пещеру? Вот вы, я на вашем сайте видела, что этих пещер уже найдено, действительно, какое-то великое множество.
2: Да.
1: Вы наверняка тоже были первооткрывателем пещер.
2: Да? Приходилось,
1: вот да. Как вы их, почему вы пришли именно сюда и начали копать именно здесь, как это происходит?
2: Ну, во-первых, все-таки по документам примерно известно, где велась работа, хотя, безусловно, есть такие места, которые в документах никак не сохранилось
1: упоминание. А какие документы вы изучаете, кстати говоря?
2: Старые геологические, допустим, отчеты.
1: В архивах берете?
2: Ну, обычно где-то в библиотеках. Угу. Все-таки архивы это сложно, это надо иметь определенное тоже. Вот как-то вот пока мы до архивов еще не доросли, откровенно говоря, хотя это дело архиважное, вот и рано или поздно мы туда придем. Вот, но так как-то больше из книг, из старых каких-то летописей опубликованных, ну, в общем, находится так или иначе упоминание, что там, где ломали камень. Вот. Во-вторых, геология подсказывает, там, где есть камень, там надо, соответственно, искать. Вот. Безусловно, чтобы начать разработку, должны быть определенные условия по рельефу, должен быть крутой склон какой-то, вот, достаточно, или место, где нет сверху наносов, чтобы
1: что можно такое было наносы докопаться. Сверху?
2: Ну, имеется в виду, что, вот, допустим, мы имеем известняк вот здесь под землей. Сверху он перекрыт различными рыхлыми породами, глиной, песком. Вот. И чтобы просто, вот как сейчас принято, пригнать экскаватор, там срыть все это дело и начать ломать карьером, вот, у наших предков не было такой возможности, это слишком трудоемко, поэтому им приходилось либо искать такие места, где сверху вот этого наноса было минимум, вот, где можно было
1: чтобы копать. Легче просто пробраться.
2: Да, чтобы просто добраться до камня, либо искать склон, с которого можно было уже копать подземную каменоломню. Соответственно, такие места тоже, они весьма характерные. Вот, и мы туда приходим и смотрим, есть ли там следы выработок. То есть, вот эти добыча камня, она создавала очень такой характерный техногенный рельеф. И по этим рвам, провалам можно примерно представить, где эта выработка начиналась и что она из себя представляла.
1: Я так понимаю, что не специалисту все-таки сложно. Вот сейчас народ выйдет у себя, да, с дачи и пойдет там в соседний лесок, пригорку и начнет думать, так, а тут вот есть что-то интересное или нет? Так, конечно, невооруженным знаниями, глазом сложно определить.
2: Да? Ну, это все-таки косвенные признаки. Иногда даже самому вот смотришь и не очень понятно, что это было. То ли это все-таки какая-то была просто канава или следы от выработок или что-то такое, поверхностное такое мини-карьер.
1: Но даже если вам улыбается удача, и вы в результате обнаруживаете, что это действительно какая-то пещера искусственная, совершенно неизвестно, что там, да, и что там было, и какого она была предназначения, ведь порой, ну, иногда понятно, что это именно каменоломня, а иногда могут быть какие-то сюрпризы, да?
2: Да, иногда очень даже такие сюрпризы, например, ну, мы сейчас, ну, немножко, может, забегая вперед, мы не только в России работаем, но сейчас очень активно мы продвигаемся на международную арену, мы ведем большие, так сказать, исследования, любительские, все-таки любительские, поскольку у нас любители, в Турции, в Греции. Вот, и буквально где-то несколько месяцев назад мы нашли выработку, с которой просто все поругались.
1: Так, вот. Вы со своими иностранными коллегами, да?
2: Нет, между собой.
1: А, даже между собой,
2: вот, так. То есть, это было дело в Каппадокии, ну, место достаточно известное.
1: Еще раз, Турция, да?
2: Да, Турция, там есть историческая область Каппадокия, которая просто как сыр дырочками, изрыта пещерами. Там очень мягкие такие туфовые породы, которые очень способствуют выработке в них полостей. И там они очень разнообразны, их очень много. И единственное, что там очень мало, это каменоломен, поскольку там именно, точнее, подземный каменоломен. Там просто подходи и копай в любом месте. И чтобы вот надо было вырыть подземную каменоломню, должны какие-то очень редкие стечения обстоятельств возникнуть. Их там известно буквально штуки, ну, в общем, по пальцам одной руки можно пересчитать, то, что вот доказано или хотя бы полудоказано. Вот. И мы нашли такую выработку, которая идет примерно 2 на 2 метра квадратное сечение, вот, и оно уходит, а там ветвица. Вот, и я посмотрел, сказал: ребята, это каменоломня, скорее всего, потому что вот, ну, вот не видно никаких целей ее другого применения.
1: А просто в том месте найти каменоломню, это, наверное, очень почётная удача.
2: Да, это как бы не то, что удачи, их просто очень мало. Вот, и на меня там все взъелись. Да как ты вообще совсем уже с ума сошел, везде каменоломни видишь, то есть вокруг вот здесь церковь, вот тут могила. Какая тут каменоломня может быть рядом с церковью посреди могил? Вот, и они начали думать, вот как бы, ну, вот такая у нас дискуссия тянется до сих пор на самом деле, не погасла. Вот. И с одной стороны, конечно, безусловно, версия каменоломни, она, ну, не все объясняет, то есть есть ответы, на которых невозможно ответить. Куда, допустим, камень не дели из этой каменоломни? И должны где-то вот здесь они рядом его что-то построить, иначе не имело смысла прямо здесь рыть. Но вроде как бы следов никакого такого капитального строительства рядом нету. Вот. Почему они стали рыть под землю? Ну, это примерно еще там понятно все-таки. Там нет просто места для карьера на самом деле. Вот, ну и так далее. Вот. Но с другой стороны, и они не могут объяснить, а зачем рыть это, если это там не добывать камень? Ну, точнее, камень там добывали, это, безусловно, вопроса нет. Там как раз в Турции, вот в Каппадокии, там это дело шло часто параллельно. То есть они рыли какую-нибудь там церковь, вырывали, еще другое сооружение, и попутно они вытаскивали камень, использовали его для строительства.
1: Ну, вот знаете, Юрий Аркадьевич, сейчас народ нас слушает и думает: господи, боже мой, вообще в чем смысл? Зачем искать каменоломни? Это же надо быть абсолютным фанатиком. Зачем вам искать каменоломни? Объясните, пожалуйста.
2: Вы знаете, вот была такая ходячая фраза еще в советские времена, что наука – это удовлетворение личного любопытства за государственный счет. Вот, но сейчас государство как-то, в общем-то, счет любопытства не склонно удовлетворять, поэтому приходится летать за свой счет. Безусловно, все это упирается в личный интерес. Ну, просто вот люди...
1: Нет, смотрите, извините, я вас перебью. Я понимаю, интересно найти подземную церковь, подземное жилище там, кого бы то ни было. Ну, в общем, вот что-то такое, что связано с таким обиходом, бытом, да, людей, которые жили до нас. Но искать каменоломни, где люди просто работали и ничего там не оставили, вынесли оттуда весь камень и в лучшем случае оставили там какой-нибудь треснутый горшок, в чем смысл?
2: Вы знаете, а по большому счету для истории не имеет значения, человек там работал или жил. Он все равно там находился, он вел там свою деятельность. Вот очень интересная тема, например, реставрация технологического процесса. То есть мы пытались это дело делать, и мы поняли, что мы не имеем ни малейшего представления, как они ломали камень. Вот, вроде бы есть инструменты, находим инструменты. Клевала, это такие типа вот полукера.
1: Находите там инструменты,
2: да,
1: прямо?
2: Да, находили мы инструменты. Клинья очень много найдено на самом деле.

0: версия достаточно глупая, с моей точки зрения, что это грузило для сетей. Такие были. Вот, или что-то
1: для сетей, в которых вытаскивались камни.
0: Да? Нет, не для сетей, которые рыбу ловили, просто грузило. То есть она должна. Вот, привязывала к сети, это ерунда, и бросалась в воду, вот, чтобы сеть расправлялась. Вот.
1: Что она делала в каменоломне тогда?
0: Изготовлялась там.
1: А, там же прямо на месте, да?
0: Нет, что-то? Они изготовляли и продавали. Вот, но таких грузил, вот эта штука, она нигде больше, кроме каменоломни, находок нету. Вот были бы тоже предположения, что какие-то архитектурные детали, которые там, ну, типа вот наборные балясины для каких-то там колонн или колоночек.
1: Вот. Да, но действительно, загадок много, и если это связано с какими-то технологиями, с технологическим процессом, то это значит просто, что мы не все знаем, да, про то, как все это происходило.
0: Мы где-то тоже лет 10 назад пытались такой эксперимент провести, добыть блоки, вот как по нашим представлениям мы это делали, эти древние. Вот,
1: и получилось? Там,
0: да, два блока откололи, то есть кое-что стало понятнее.
1: Ну что ж, хорошо, мы продолжим наш разговор сразу после новостей. Я напоминаю, у нас в гостях сегодня спелеостолог и спелеолог Юрий Аркадьевич Долотов. Сейчас новости. 14:33 в Москве, и мы продолжаем. У нас в гостях Юрий Аркадьевич Долотов, спелеолог, спелеостолог. Теперь мы знаем, в чем разница. И вы знаете, Юрий Аркадьевич, вот сейчас на какую дорожку хочется свернуть, такую опасную. Дело в том, что когда хочешь что-то узнать про деятельность спелеологов и спелеостологов, то очень много сайтов нам рассказывают о такой мистической стороне этой деятельности. Вот то там монстр из другого мира обнаружен, с спелеологами в каком-то хрустальном гробу непонятного, то, значит, еще что-то. Да и вы сами вот сейчас рассказывали о том, что когда в Турции работали, то там нашли свою пещеру между храмом и кладбищем. Да, я уж не говорю про всякие разные легенды и про сказки, которые мы все читали в детстве, «Черная курица» там, да, или «Подземные жители», те же самые «Хоббиты». Все-таки люди всегда с подземельем связывают нечто такое таинственное. Ну, понятно, почему, потому что царство Аида, оно же именно там находится. Вот, первый вопрос. Не пугало ли вас это, когда вы начали заниматься? Может быть, это вас испугало как раз в процессе того, как вы этим занимаетесь? Как вы к этому относитесь?
0: Ну, я вообще человек рациональный, и, конечно, такие вот байки для меня это достаточно далеки. Но, с другой стороны, если опять-таки с точки зрения рациональности подходить, действительно, подземная среда, она очень своеобразная и, естественно, воздействует на человека. Прежде всего, там очень стабильные условия и отсутствие раздражителей. То есть, там нет света, там нет звуков. То есть человек начинает…
1: Слишком спокойно, по-моему.
0: Да, это… слишком спокойно. Так. Там постоянная температура.
1: Какая, кстати говоря?
0: По-разному. Ну, вот здесь, в Подмосковье, у нас где-то примерно 5-7 градусов под землей обычная температура. Вот там южнее, конечно, более теплые пещеры, а на севере все холодные. Вот. Но, тем не менее, просто у человека, который находится под землей, особенно если он такой неопытный человек, непривычный к этому делу, у него возникает сенсорное голодание, сенсорная депривация. Вот. И мозг начинает восполнять вот дефицит информации реальной, приходящей извне,
1: вот всякими
0: галлюцинациями.
1: Видение, так.
0: Да. Ага. То есть, в общем-то, самая такая типичная галлюцинация, которая вот у всех возникает, которые возникают, когда выключаешь свет, находишься в полной темноте, у тебя возникает иллюзия, что ты видишь стены.
1: Угу.
0: Вот потолок, ты когда смотришь наверх перед собой, ты вот тебе кажется, что ты видишь стену, так сказать, или видишь потолок. Вот в таком каком-то очень таком слабом освещении. Хотя, естественно, это вот чистая галлюцинация.
1: Но это еще цветочки, как говорится, да?
0: Да, а у людей, у которых вообще психика нестойкая, они там и хрустальный гроб увидят, так сказать, и там монстра, который там корову сажал. Опять-таки, человек, он тянется в своем деле к таинственному, ко всему. Вот. И когда человек какой-то говорит о таинственном, ну, не находясь там, скажем так, вот там крестьянин живет, он знает, что там пещера. Вот, естественно, у него, когда начинает рассказывать, там не расскажешь, не соврёшь, как говорил народная мудрость, значит, он и тоже расскажет, что там и корова пропала, значит, там и отсюда монстр вылез, эту корову
1: сажал. В общем,
0: сожрал.
1: Не верите.
0: Нет, не то, что я не верю, я как бы просто знаю причины, откуда все это возникает, и поэтому, конечно, никакие таинственные, загадочные

0: научные, уж сверхъестественные вещи я не верю.
1: Понятно. Что касается теперь просто красоты пещер, потому что хотя вы говорите, что там действительно сенсорный голод и порой ничего не видно, но иногда этот сенсорный голод более чем удается утолить, когда ты видишь нечто очень красивое. Ну, конечно, это, скорее всего, про естественные пещеры мы сейчас будем говорить, потому что, ну, тоже часто можно встретить сообщение о том, что обнаружена очень красивая пещера с какими-то там колоннами, нижним этажом, верхним этажом, с подземными озерами и так далее, да?
0: Да, действительно, как-то больше это связывает в обыденном представлении с естественными пещерами и даже более того, с именно вторичными образованиями, сталактитами, сталагмитами, которые, да, вот, да, признаны, считают, что это красота.
1: Хотя, как говорит, говорил Ломоносов, капь нижняя, капь верхняя.
0: Вот,
1: так вот он называл. Да.
0: Именно так он высказывался. Но сам по себе камень очень красивый. Вот, например, на севере у нас, в Архангельской области, есть пещеры, ну и на Урале тоже, которые заложены в гипсах. А гипс очень красивый сам по себе камень. Он очень разнообразный, зачастую имеет цвет, такие очень нежные оттенки. Потом он, поскольку мягкий, то вода вырезает в нем очень такие причудливые формы. Действительно, вот иногда так просто скульптура смотришь и любуешься. Хотя никаких там вторичных образований нет. Это просто вот вода вырезала из камня. Вот. И другие, собственно говоря, красоты можно найти в, ну, просто как, вот, как пейзаж. То есть сама форма пещеры может быть очень красивой. Ледяные образования очень зачастую красивые. Это я просто, ну, немножко так вот, так, для разрозы, баечку.
1: Да, давайте.
0: Вот, то же самое, на Пиниге есть пещера имени Терещенко.
1: Это где?
0: Это в Архангельской области, река Пинига, где вот эти красивые гипсовые пещеры. Значит, она вообще славно, это такой лабиринт, вот, и при входовой части он заполнен водой, и вода замерзает, туда залезаешь и идешь, ползешь, ну, как бы там идешь, ползешь на четвереньках, передвигаешься по этому льду, и там чуть ли не рыбы в мороженом в этом льду, какие-то деревья торчат внизу, там какие-то водоросли, все это замерзшее, красиво, вот, поэтому хотел туда попасть. Вот, ну и потом идешь, там ползешь, вылезаешь в такой лабиринт, где температура около нуля уже. Вот, и очень странная такая луковицеобразная форма сечения у этих ходов. Сверху по этой трещине, значит, падает вода. Вот, и внизу там чуть холоднее, и там начинают расти такие ледяные сталагмиты, такие наледи, вот, один к одному. «Яйца чужих» в одном фильме. Такие вот полупрозрачные, округлые, там, значит, сам мерцает. И вот, значит, эти яйца стоят, значит, сам, так, и вот это что-то шуршит там, значит, вот, начинаешь, вот тут мистические чувства тебя просто начинают там проникать во все отверстия, да.
1: Да, но я так понимаю, что вас это все равно не берет, вы ползете дальше, да?
0: Не знаю, вот моя напарница, которая туда долез, она очень быстро захотела оттуда, сказала, говорит, ну и нафиг, пошли обратно.
1: А вы?
0: Ну, у нас, к сожалению, было очень мало времени, поэтому так или иначе надо было возвращаться назад. Вот.
1: Ага. А вообще самое долгое время, которое вы были под землей?
0: Это тоже отдельная, как бы, тема, вот, так как называют энтузиасты, спелеонавтика. Это длительное пребывание под землей. Это именно, опять-таки, связано с изучением внутреннего мира человека, особенно биологических циклов. Дело в том, что вот условия сенсорного голодания, человек потеряется ориентировка во времени.
1: Во времени, конечно.
0: Вот,
1: да.
0: И начинают выясняться очень интересные вещи, что человек, в общем-то, на самом деле живет не по тем циклам, которые вокруг него. То есть, есть суточный цикл, вот, 24 часа сутки на Земле, а человек, он на самом деле живет, вот, если ему не мешать, по 24,5 часа цикл. То есть это время.
1: А как вы? Это вы сами на личном опыте определили?
0: Нет, это не я, конечно, делал, так сказать. Ну, это сделано огромное количество исследований на эту тему. Вот. Ну, что так интересно, некоторые горячие головы делают, что это совпадает со временем суток, циклом суток на Марсе. 24,5 часа.
1: Вот, но уж из-за этого какие-то
0: да, какие-то выводы можно сделать еще. Да. Вот, но на самом деле это цикл очень трудно выявляется, потому что человек начинает жить вообще по 48-часовому циклу, по 72, то есть он спит там 24 часа, а потом 48 часов может работать. То есть это очень сильно растягивается. И, ну, это как бы отдельная тема. Да. И есть люди, которые этим делом занимаются, и самое длительное пребывание, которое под землей, именно как научное исследование, это это Милутин Велкович, 70-е годы, он прожил в пещере 1.5 года в одиночестве.
1: И как потом? Смог ли он вернуться к нормальной жизни?
0: Да, вернулся куда, так сказать.
1: Здравому ли?
0: Смог. Нет? Да, нет, вполне. Хотя он какие-то очень интересные такие воспоминания, значит, оставил о своем. У него, говорит, все время было ощущение, что у него скелет находится за спиной.
1: Ага.
0: Да, ну, у него такое представление.
1: Так,
0: да,
1: понятно. Вот. Но что касается вас, все-таки, мне кажется, вы...
0: Да. Да. Я такими вещами не занимался. Да. Самое длительное время, которое я находился в спине, это неделя, 7 дней.
1: Слушайте, любому из нас хватило не то, что скелет бы за спиной после этого, чтобы мерещился, ну, я не знаю вообще. Ну, и как впечатление? Что вы... Во-первых, это была пещера полностью темная? И какая это была, расскажите?
0: Это было как раз, я упоминал уже, Бяковская каменоломня в Тульской области, вот, ну...
1: Да они еще... были или с товарищами?
0: Нет, ну, не один, конечно. Это была такая одна из поездок с целью ее изучения. Угу. Мы делали там-то посъемку, план этой пещеры. То есть, там было много людей, конечно, и вот...
1: Это искусственная пещера была, да?
0: Да, это искусственная пещера, это каменоломня. Угу. Кстати, самая большая каменоломня такая вот в Подмосковье. Историческая она, в общем, где-то там больше 30 километров длиной.
1: Угу. А запутаться там можно?
0: Легко.
1: Легко.
0: Достаточно легко. Ну, есть каменоломни, в которых достаточно сложно заблудиться, есть каменоломни, в которых заблудиться очень просто.
1: И что делать тогда?
0: О, сидеть и ждать, пока тебя спасут, это наиболее лучшая стратегия.
1: Это с ума можно зайти, по-моему, да?
0: Ну, опять-таки...
1: Слушайте, там же не работают никакие средства связи, конечно, да, с внешним миром.
0: Вот поэтому самое важное, когда ты идешь под землей, чтобы люди знали, кто-то знал, где ты находишься. Угу. Хотя бы вот с точностью до каменоломни. Вот. Обязательно надо, если кому-то придет в голову куда-то пойти, то обязательно надо оставить человека, который знает, где ты находишься, и который поднимет тревогу, если ты не вернешься.
1: Ну и в отсутствии всяких мобильных средств связи, нити ариадны, мне кажется, это самое верное средство, кстати говоря, может быть, в буквальном смысле.
0: Есть такой, точнее, был очень хороший спелеолог Холидей, американец, и он, значит, в одной своей книге написал такую фразу, что если человек может унести столько бечевки, чтобы вот протянуть эту нить ариадны, то пещера не настолько большая, чтобы в ней можно было заблудиться.
1: Понятно, не такая уж она и интересная. Хорошо.
0: Нет, не такая уж сложная.
1: Сложная. Мы сейчас прервемся еще на краткие новости, а потом продолжим. Друзья, можете нам звонить 232-1559, код Москвы 495, и задавать Юрию Аркадьевичу свои вопросы. Да, вот сейчас у нас начинается, да, последняя часть нашей программы. Юрий Долотов у нас в гостях, напомню, говорим о спелеологии или спелестологии. Юрий Аркадьевич вот сейчас мне успел рассказать о том, какие ощущения, когда выходишь, особенно после таких длительных пребываний, да, в пещере. Я тоже про это хотел спросить, потому что, мне кажется, после длительного вот этого сенсорного голодания, ну, все должно казаться просто каким-то вот как в рай попал, да, вот все это совершенно по-другому, чем на... И жизнь, к жизни вообще по-другому относишься, ценить ее начинаешь, да?
0: Ну, действительно, ну, пока, когда еще был таким начинающим молодым подземником, это очень было заметно, сейчас как-то уже это не обращаешь внимания, может быть, уже не настолько впечатлительный, как в молодости. Вот, ну да, когда выходишь после длительного погребания под землей, то несколько минут цвета тебя окружающие кажутся очень какие-то такими неестественно яркими, бьющими по глазам, запахи очень такие густые тебя окружают. То есть то, что ты совершенно даже не замечаешь, а просто как пахнет там земля или просто воздух.
1: А под землей нет запахов?
0: Запахи есть, конечно.
1: Ну, запах сырости такой, наверное, да?
0: Нет, в общем, на самом деле запах там от того, что гниет. Вот если там ты бросишь какой-нибудь там, ну, объедок, грубо говоря, или просто ну, что-то такое принесешь, то оно начинает достаточно быстро гнить, и возникает такой специфический запах, бытовуха так называемая, вот, который чувствуется очень так.
1: В общем, не из приятного, да. Так.
0: Ну, такая, ничего хорошего, конечно.
1: Так.
0: Хотя помогает ориентироваться иногда.
1: А, вот еще одна подсказка, да, куда двигаться?
0: Да, одна из подсказок.
1: Так.
0: Что касается движения, то в основном там, конечно, надо полагаться на память. То надо просто запоминать дорогу, когда идешь. Это очень сложно, потому что там совершенно ориентиры непривычные, не похожи на то, что на поверхности. А вообще подземный мир, он совершенно не похож на мир поверхностный, так как, допустим, мир подводный, куда они сплавают, он тоже там не похож на наш мир, там свои законы, там нет тяготения в нашем понимании. Ну, ладно, это отдельная тема. Вот и подземный мир точно такой же, и там надо просто привыкнуть в нем находиться, надо уметь там ориентироваться, уметь передвигаться, это все требует некоторого опыта, безусловно. Поэтому очень важно такое, в какой-то степени не начинать одному туда ходить, а искать тех людей, которые этим делом уже занимаются, чтобы у них перенять опыт. Это избавит как минимум вас, а как максимум и окружающих людей,
1: да,
0: спасателей от того, чтобы вас, так сказать, там выручать.
1: Но бывало, что вы терялись один?
0: Я нет.
1: Не терялся? Потому что вас, видимо, хорошо научили, как выбираться из таких ситуаций, да?
0: Ну, возможно, возможно, немножко повезло. Нет, безусловно, любой человек заблуждается рано или поздно.
1: Во всех смыслах слова, да.
0: Да, и мне тоже как бы тоже приходилось, вот так сказать, немножко так терять ориентировку, но другое дело, что опять-таки с опытом достаточно быстро его восстанавливаешь, то есть не возникает той ситуации, когда там за тобой кто-то должен приходить.
1: А вот вы сказали, в любом пространстве свои законы, в подземельях, да, в пещерах, какие законы? Вообще, что там можно делать, что нельзя? И даже не только из соображений техники безопасности.
0: Есть, конечно, какие-то суеверия, вот, что типа там нехорошо от свечки прикуривать, например, вот есть такая вот… не имеющие таких каких-то рациональных объяснений, но по большей части, безусловно, правила поведения под землей, они завязаны так или иначе на какие-то, может быть, там уже забытые или устаревшие, значит, правила, которые просто помогают там выжить. Ну, как я уже говорил, что самое главное, что не теряться вот от общества, что кто-то должен знать, где тебе надо искать, если ты не вернешься. Вот, и такие, в общем-то, весьма неприятные были истории, когда вот, мягко говоря, не очень умные люди уходили под землю, вот, не оставив о себе сведений, потом просто никто не знал, где их искать. Он под землю пошел, или там пошел, утопился, вот, и потом, когда через полгода находили их там трупы, в общем-то, это было никому нехорошо.
1: Ну, вот для новичков как раз, что посоветуете вообще, с чего начать? Потому что знать надо очень много, начиная от инструментов, которые ты берешь с собой, и заканчивая тем, действительно, как ориентироваться в пещере, как ее найти элементарно?
0: Ну, в общем-то, надо просто искать людей, которые этим делом уже занимаются, или так или иначе. Ну, вот у нас, если брать Подмосковье, то у нас такой стандартный путь, что услышал про сьяны, пошел туда, вот, либо сам туда пришел, значит, там кому-то примкнул, тебя поводили, понравилось, значит, сам решил продолжать, стал ходить сам, там влился в коллектив, в тусовку. Ну, вот потом тебе это дело надоело, ты либо оттуда ушел, либо ты решил, что надо чем-то заняться более серьезным. Да, люди выходят из сьян и начинают ходить в другие пещеры, вот, пытаться заняться какими-то исследованиями. Вот это очень такое типичное у всех таких людей, которые это увлекло, период, когда они начинают ездить в разные места и смотреть, а что там, а что там. То есть они набирают как бы личный вот опыт.
1: А вот, кстати, просмотреть, что там, что там. Ведь там, кроме как собственным фонариком, да, видимо, осветить или каким-то большим фонарем, ничего нельзя, других источников освещения нету. И вот когда показывают в фильмах разные красивые пещеры, тут такой голубоватый свет, там розоватый, это скорее художественная такая переработка, да?
0: Ну да, безусловно, это некая такая художественная условность, иначе там, ну, будет там темные экраны, там в лучшем случае
1: фонарик. Да, конечно. Да, фонарик. Так чем тогда отличаются пещеры, в которые вы спускаетесь? Ну, тут осветил фонариком, ну, тут такой камень, тут такой, тут он красный, там он белый, да, или что-то еще? Ну, потому что…
0: Вот тут, да, как бы в двух словах достаточно сложно ответить, потому что каждая эта пещера, она достаточно своеобразная. Вот. Безусловно, да, когда очень яркое освещение, и ты видишь весь объем целиком, это совершенно другое ощущение, что когда ты его постепенно ходишь там, по частям.
1: А чем вы ее освещаете, чтобы все было видно?
0: Ну, есть просто очень яркие источники света. То есть, например, ну, сейчас это уже, как считается, отмирающий вид. Вот карбидные горелки раньше были очень популярные, вот когда специально такие были реакторы, значит, самые вот, где карбид перерабатывался селеном, и по трубочке поступал горелку, которая укреплялась на каске, и эта горелка давала очень яркое пламя, которое позволяло высвечивать большие объемы. Ну, это пришли, в конце концов, пришли к выводу, что это очень экологически такое неблагоприятное дело. Вот, в общем-то, и пламя, и копоть, и карбид, вот эта отработка от него очень, так сказать, неприятная вещь для достаточно хрупкой вот именно среды пещеры, потому что там на самом деле же тоже есть какая-то своя жизнь, там есть какие-то насекомые, которые живут в пещере.
1: Там есть, в конце концов, летучие мыши, я знаю, что летучие мыши вообще символ
0: спелеолога. Да, летучие мыши, которые там все испытывают подземники, и очень такие теплые чувства, и действительно реально полезно.
1: В кавычках или правда?
0: Нет, действительно, безусловно.
1: Потому что это единственное млекопитающее, которое помимо человека там, да, видимо, находится?
0: Нет, ну почему, там, допустим…
1: Кого еще встречали?
0: Часто встречаешь лис, например.
1: Лисы?
0: Да, лисы. Это
1: в пещерах?
0: Ну, я имею в виду наша местность. Угу. Ну, пожалуй, так сказать, это второе, наверное, по встречаемости. Барсуки часто заходят. Вот, просто обыкновенные там мыши сухопутные, которые, значит, там, где много людей, крысы заводятся. Вот, как ни странно, очень достаточно большой потенциал у коров свидетелогически.
1: У коров?
0: Да, у коров.
1: А, что они туда, что они там делают? Травы нет?
0: Вот, но они там как бы укрываются от жары и…
1: Ну, в общем, жить можно, я так
0: жить
1: понимаю.
0: Можно, да. Да.
1: Понятно. Что, вот если вернуться к легендам, которые будоражат умы, ведь многие пишут и постоянно говорят, что если есть два монастыря, обязательно есть подземный ход. Более того, из Москвы чуть ли не до Киева есть подземные тоже пещеры. Встречали подтверждение вообще вот этому делу?
0: О, у нас есть тоже такая, значит, наша подруга, которая этим профессионально изучает. Юлия Полева, она живет вот в культуролог, живет в Волгограде. Вот, и у нее я статью такую, так сказать, она писала, откуда берутся вот эти такие бродячие слухи. То есть это вот актуализация очень древних культурных штампов. Вот, это очень глубоко впечатанные, даже не то, что даже не в культуру, не в культуру, а даже в психику человека, архетипы, вот, можно сказать так. Вот, и эти древние архетипы, они проявляются в разговорах именно как стандартные ситуации. То есть, есть стандартные легенды, если так, то есть, что вот ушли дети, и там, значит, пропали, потом их искали, вход завалили, значит, чтобы следующие дети там не пропали. Вот, что если там есть пещера, то она всегда была раньше больше. Вот, что, да, что если там есть пруд, то всегда это проходит
1: по дому. Не, ну а правда, ведь есть эти коридоры, так скажем, нет?
0: Как правило, это с реальностью никакого отношения не имеет. Вот, вот эти длинные подземные ходы, они никакого смысла не имели, поэтому их никто на самом деле и не строил.
1: Между ну как же не имели? Укрываться от врага, если напал, то можно по подземному ходу бежать куда-то.
0: Да, но это не надо было для этого строить там километровые ходы, это, как правило, там имело длину, ну, максимум в несколько сот метров, такие вылазы, как это называлось, да, это, безусловно…
1: Все. То есть, как убежище это действительно существовало?
0: Вот в России как бы то убежища не были развиты подземные, вот в Европе там это очень много такого дела, вот, а в России как-то народ, он предпочитал в лес бежать в случае сложной ситуации, вот, и в лучшем случае прокладывали какие-то подземные ходы, чтобы добраться до леса, вот, ну, это несколько более поздние времена, в XIX веке была такая секта бегунов, это религиозное такое течение, значит, протестное, которые старались никаким образом не контактировать с
1: внешним миром,
0: да, с государством особенно. Вот, и у них там были целые деревни, и вот приходили люди, там где-то скрывались у них, так сказать, потом где-то за ними приходили какие-то преследователи, они там убегали в следующее место, вот, и они специально делали такую сеть ходов под свои деревни, из дома в дом, там, из домов.
1: Вы их находили?
0: Нет, это мы, к сожалению, я такого, к сожалению, не видел, но это вот для Поволжья особенно характерно, да.
1: Юрий Аркадьевич, к сожалению, на вот еще одном интересном, да, аспекте, но мы должны заканчивать. Я благодарю вас за то, что пришли, и желаю вам успехов в вашем интересном увлечении. Юрий Аркадьевич Долотов был у нас в гостях. Друзья, главный вывод, который я сделала, прежде чем соваться туда, слушайте, позвоните Юрию Аркадьевичу, напишите ему, и он вам скажет, как это сделать, чтобы потом вернуться. Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Мы живем на дне воздушного океана. Это печально, особенно для астрономов, которые вынуждены наблюдать космос сквозь эту толстую земную атмосферу. Для всех остальных это довольно приятное событие. Что должен знать каждый астроном об атмосфере Земли? Ну, во-первых, какова ее прозрачность? Во-вторых, какие сумеречные явления могут помешать наблюдениям? А в-третьих, как атмосфера светится сама? А она таки светится. В-четвертых, как она преломляет свет, то есть меняет направление световых лучей. Ну и в-пятых, насколько она турбулентна, то есть насколько она размывает четкие изображения, которые можно было бы наблюдать из космоса при отсутствии атмосферы. Посмотрим на Землю. Обычно 30%, а то и 40% поверхности Земли закрыта облаками. Конечно, астрономы ищут те места на Земле, где облачность бывает реже всего, но так или иначе, в любом месте Земли время от времени появляются облака, которые мешают оптическим наблюдениям. Вот этот портрет Земли в оптическом диапазоне. И тут облака действительно небольшая помеха. Но ведь астрономы хотели бы наблюдать и в других диапазонах излучения, в инфракрасном, который особенно информативен для нас. А в инфракрасном диапазоне, вот картинка перед вами, атмосфера Земли становится еще менее прозрачной. Это ближний инфракрасный диапазон. Пары воды тут уже вмешиваются в изображение, которое мы получаем из космоса, глядя на Землю, а значит, из поверхности Земли, когда смотрим в космос. На этой фотографии еще видны очертания материков. Значит, в некоторых областях атмосфера прозрачна. Но вот длинноволновый инфракрасный диапазон, так называемый дальний инфракрасный диапазон. В нем атмосфера Земли непрозрачна совершенно. Для геофизиков это благо. Они могут наблюдать с борта спутника за тем, как движется атмосфера, какие завихрения в ней происходят, поверхность их не интересует. Но для астронома это полный коллапс. Сквозь такую атмосферу в дальнем инфракрасном диапазоне с поверхности Земли ничего не видно. Строение земной атмосферы довольно замысловато. Источником тепла для нас служат солнечные лучи, но большинство слоев земной атмосферы прозрачны для них, поэтому свет Солнца проходит до поверхности, нагревает твердую поверхность Земли, и теплый воздух начинает подниматься. Примерно до высоты в 20 километров теплый воздух, поднимаясь, понемногу остывает, и на этой высоте, а мы обычно летаем на этой высоте 10, 12, 14 иногда километров, куда самолеты гражданской авиации поднимаются, мы знаем, что температура там очень низкая, минус 50, минус 60 градусов. Но затем температура с высотой начинает расти. А это значит, что где-то в атмосфере есть слой газа, который перехватывает часть солнечных лучей и служит источником тепла. Такой слой есть. И это слой, обогащенный озоном, молекулой О3. Она интенсивно поглощает ультрафиолет солнечный и нагревает тот слой атмосферы, в котором этих молекул много. Стратопауза делит нам два прозрачных слоя – стратосферу и мезосферу. Еще выше постепенно падает температура, поскольку нет источников нагрева, а на высотах более 100 километров там уже можно вообще не говорить об атмосфере как таковой. Там отдельные атомы и молекулы газа летают, и чем выше, тем больше их температура, и самые горячие, самые быстро движущиеся из них вообще покидают атмосферу Земли. Так что вот это деление на тропосферу, стратосферу, мезосферу и термосферу так или иначе связано с источниками тепла в атмосфере Земли. Это поверхность, либо слой, обогащенный молекулами озона. На какие высоты можно отправить телескоп. Ну, с поверхности Земли мы совсем на дне океана воздушного находимся. До высоты примерно в 15 километров поднимаются самолеты, до высоты в 40 километров могут баллоны подняться. Еще выше можно ненадолго запустить на борту геофизической ракеты какую-то аппаратуру. Это вертикально взлетающие ракеты, которые через несколько минут падают обратно на Землю. Ну, а совсем высоко в космос летают спутники. Однако есть промежуточные слои атмосферы, где самолет и баллон не могут удержаться в воздухе, слишком разреженная атмосфера, а спутник долго не может лететь, потому что она все-таки слишком плотная, он тормозится и падает. Довольно широкий слой атмосферы, там от 100 до 200 километров, и наименее исследованный, надо сказать. А именно там сгорают метеоры, именно там происходят полярные сияния. И, в общем, этот слой еще предстоит до конца исследовать. Посмотрите. Снимок сделан с борта американского космического корабля «Шаттл». И, по сути, он летит в воздушном пространстве. Он летит там, где вот у него за спиной полярные сияния происходят, то есть светится земная атмосфера под действием солнечных космических частиц. Так что космонавты на низких орбитах, там, где они реально работают, находятся в самых разреженных слоях земной атмосферы. Но, к счастью, в оптическом диапазоне воздух прозрачен. Какое замечательное изображение мы имеем, глядя на поверхность Луны в телескоп с небольшим увеличением. Или глядя на звездное небо, из достаточно приспособленной для этого области, ну, высокогорная пустыня, в данном случае пустыня Аризона. Тут воздух настолько прозрачен, что даже глаз человека видит более 10 тысяч звезд на всем небосводе, а телескоп видит их невероятное количество. Но облака, все же облака нам мешают. Они закрывают и солнце, не позволяют его постоянно изучать с Земли, закрывают и ночные светила. К тому же, очень сильно мешает астрономам рассеянный в атмосфере искусственный свет ночного освещения наших городов. Это ночная карта всей земной поверхности. И наиболее населенные области – это Европа, Северная Америка, Япония, сегодня еще Китай и Индия, как видите, полностью покрыты источниками ночного света, и там астрономам делать нечего. Ну, Европа – это вообще залитое светом пространство, и мегаполисы, такие как Лондон, Париж, Москва, Санкт-Петербург или Дельта Нила, в которой очень много людей живет, они абсолютно противопоказаны для ночных астрономических наблюдений. Так выглядит небо над крупным европейским городом. Это Париж. Мы не видим на нем ни одной звезды, а только яркая луна и пара ярких планет. Все остальное пространство небесное залито рассеянным светом уличных фонарей, и для астрономов здесь нет ничего интересного для работы. Если уйти в горы, ситуация улучшается. Это одна из лучших горных обсерваторий Европы, обсерватория Пик-дю-Миди на южной границе Франции с Испанией. И еще недавно здесь были идеальные условия для ночных наблюдений. Но обратите внимание на свет, который поднимается из долин. Лыжные курорты становятся все более активными, ночное освещение на них, в этих местах все более ярким. И даже в таких, казалось бы, удаленных от цивилизации местах астрономы испытывают трудности в связи с ярким ночным освещением. Тем не менее, горные обсерватории по-прежнему имеют свои преимущества. Вот перед нами график прозрачности атмосферы. Ну, в ультрафиолетовой, коротковолновой области атмосфера непрозрачна где угодно. Озон поглощает любые ультрафиолетовые лучи. Но если мы приближаемся по длине волны к оптическому диапазону, 500, 600, 700 нанометров, это как раз тот диапазон, который глазом виден, то здесь ясно видна разница между равнинными обсерваториями и такими горными, как, например, на вершинах Тянь-Шаня. Все-таки в несколько раз ниже количество света, застрявшего в атмосфере, и намного больше света, дошедшего до телескопа. Так что в горах, конечно, наблюдать более удобно, и астрономы поэтому стремятся на горные вершины. К сожалению, в инфракрасном диапазоне почти независимо от высоты, наблюдать невозможно. Мощные полосы поглощения молекул воды и углекислого газа лишают нас возможности вообще что-либо увидеть в инфракрасном диапазоне. Для того, чтобы это сделать, нужно подниматься в верхние слои стратосферы, а еще лучше в космическое пространство. Особенно велико поглощение света в том случае, когда светило видно не в зените, а вблизи горизонта. Тогда его лучам приходится преодолевать очень большую толщу атмосферы. Сравните эти две фотографии Солнца. В зените и вблизи горизонта. Когда Солнце у горизонта, мы без опаски можем смотреть на него глазом, оно не ослепляет нас, именно потому, что большая часть его лучей поглощается в плотных слоях атмосферы. Но не только поглощается, но и изменяет свое направление. Так называемая рефракция, то есть искажение в движении света, связано с тем, что ему приходится проходить сквозь слои разной плотности. Ну, подобно тому, как луч, падающий на линзу или на призму стеклянную, проходит через границу двух оптических сред и меняет свое направление. Точно так же постепенно меняет направление и луч, идущий из космоса в плотные слои атмосферы. Астроному кажется, что он видит светило в одном направлении, а на самом деле луч света пришел из другого. Конечно, разница не так велика, но у горизонта она достигает 35 угловых минут, а это чуть больше диаметра диска Солнца. Поэтому, когда нам кажется, что Солнце коснулось своим нижним краем горизонта, на самом деле оно уже под горизонтом, и только благодаря тому, что его лучи искривляются, проходя через атмосферу, изображение Солнца всплывает над горизонтом и немножко продлевает длительность наших суток. Яркие звезды видны невооруженным глазом, слабые доступны только телескопу. Перед нами знакомая конфигурация ковша в Большой Медведице, но всех звезд, которые фон составляют, глаз человека не видит, а замечает только телескоп. Разная яркость звезд каким-то образом должна быть отражена математически. И астрономы давно уже ввели шкалу звездных величин. Сначала, ну, в давние времена, еще 2000 лет назад, разбили все видимые глазом звезды на 5 ступенек, 5 типов, 5 звездных величин. От самых ярких, первой звездной величины, до самых еле заметных глазом, 6 звездной величины. Вообще говоря, такие шкалы, они характерны для всех приемников информации, которыми владеет человек, для всех наших рецепторов, и для слуховых, и для тактильных, и для зрительных, вот, например, шкала звездных величин. Это так называемые логарифмические шкалы. Они отражают тот факт, что при изменении мощности раздражителя в какое-то количество раз мы это воспринимаем как ступенька на определенное число, меняющее наши ощущения. Это вот особенности нашей физиологии. Поэтому такой закон, названный именами Вебера и Фехнера, он приводит к тому, что большинство шкал и землетрясений, и звуковой интенсивности, и вот шкала звездных величин имеют логарифмический характер. Астрономы тоже используют логарифмическую шкалу. Разница в потоках света от двух звезд, отличающихся на одну звездную величину, составляет примерно 2,5, точнее 2,512 и так далее, там еще хвостики есть математические. И таким образом мы можем на одной шкале, сравнительно небольшой по численному значению, уложить самые разносторонние объекты. От яркого Солнца, имеющего минус 27 звездную величину почти, до еле видимых самые мощные телескопы звезд, имеющих плюс 28, иногда 30 звездную величину. Вот этот диапазон 60 звездных величин, он покрывает нам все возможные астрономические источники света. Но ведь это воспринимаемое нами излучение. Нам бы хотелось знать истинную мощность излучения космического объекта. Для этого введены абсолютные звездные величины, то есть какова бы была видимая величина объекта, если бы он находился от нас на стандартном расстоянии 10 парсек или 30 с небольшим световых лет? Вот перед вами формулы, которые позволяют просто рассчитать абсолютную звездную величину, то есть истинную яркость объекта, исходя из видимой его звездной величины, маленькая буква m, и расстояние до него в парсеках.

У него не было ни красок, ни карандашей. Не было у него и шанса. Мечта несбыточная, но ведь мечты должны сбываться. Судьба явилась в лице знаменитого российского скульптора. Он почувствовал в нем не просто талант. Он понял, что перед ним художник, который обладает врожденным чувством цвета.

Здравствуйте. Мы продолжаем цикл лекций «Перекрестки судьбы», и в этот раз мы поговорим про удивительного художника Филиппа Малявина. Его работа «Вихрь», которую мы сейчас можем видеть в коллекции Третьяковской галереи, появилась в первые годы 20 века. Илья Ефимович Репин, знаменитый художник и очень строгий критик, говорил о том, что Малявина можно считать одним из первых живописцев. Он говорил о том, что «Вихрь» восхитил его и сравнивал себя с военной скаковой лошадью, который буквально загорцевал перед этой оргией красок. Этот кроваво-красный вихрь, который захватывает зрителя и уносит далеко из этого мира, он поражал, он разил наповал. И только присмотревшись, ты видишь, что перед тобой не какой-то пожар, не кровавые всполохи, а просто танцующие русские бабы. Репин говорил, что в этой своей работе Малявин почувствовал все те настроения 1905-1906 годов, которые были тогда, бушевали тогда в нашей стране. Вообще, в начале 20 века Малявин считался весьма заметным, значимым художником, прекрасным колористом, равным которого надо было поискать еще. Его работа «Вихрь», она с тех пор считается классикой русской живописи. Но, как это нередко бывает, ни самой работы, ни художника Филиппа Малявина могло не быть. И не должно было бы быть, если бы жизнь шла своим чередом. Родился он в крошечной деревушке, в маленькой, в бедной семье, в очень бедной даже по деревенским меркам. Опять же про него говорят, что с детства он обожал рисовать. Ну, понятное дело, у него не было ни красок, ни карандашей. Не было у него и шанса, что когда-нибудь какой-нибудь градоправитель обратит на него внимание или кто-нибудь из проезжающих высокопоставленных особ. Так бы он и был, наверное, землепашцем, ну или еще кем-нибудь. Но в дело вмешался случай. Когда ему уже было 16 лет, в его родную деревню заехал паломник. По-разному сейчас вспоминают. Кто-то говорит, что он просто шел пешком и совершал паломничество. Кто-то пишет о том, что он заехал проведать кого-то из родных. Но в любом случае он собирался на Афон. Узнав об этом, Филипп Малявин невероятно захотел отправиться вместе с ним, потому что он подумал, что, может быть, там, на Афоне, его научат мастерству иконописи. Мечта несбыточная. Но ведь мечты должны сбываться. Деньги ему собрали всем миром. Отец хоть и не хотел отпускать, но отпустил. И вот 16-летний мальчишка оказывается на Афоне. Знающие люди вспоминали, что в то время афонская школа, она находилась в упадке. И мальчик-самоучка, он пришелся как нельзя более ко двору. И вот проходит совсем немного времени, и юный Филя Малявин уже поновляет старые иконы. Уже пишет что-то свое. Говорят о том, что жилось ему там не просто деревенскому мальчишке оказаться в монастыре, ну, испытание не из простых, наверное. Вполне возможно, что если бы в дело не вмешался случай, был бы еще один послушник в Афонском монастыре. Был бы еще один иконописец, имени которого сегодня никто бы, наверное, и не знал. Но судьба вмешалась в этот раз. Судьба явилась в лице знаменитого российского скульптора Владимира Беклемишева. Он возвращался из Италии в Петербург и по дороге решил заехать на Афон. А вот о дальнейшем мы можем узнать из воспоминаний самого скульптора, который рассказывает о том, что обратил внимание на невероятно талантливого молодого человека. Он почувствовал в нем не просто талант. Он понял, что перед ним художник, который обладает врожденным чувством цвета. Он предложил мальчику отправиться с ним в Петербург, обещал устроить его судьбу. Но то ли страшно стало Филиппу, то ли не хотел он ничего в своей жизни менять, но он стал отговариваться, то, дескать, и настоятель его не отпустит.
и вообще как-то боязно Беклемишев отправился на прием к настоятелю, долго с ним разговаривал, и в итоге тот благословил Филиппа Малявина на то, чтобы тот отправился в Петербург. Беклемишев не просто позвал мальчика, он помог получить ему образование, и вот совсем скоро появился в России потрясающий художник. Его ранние работы «Баба, прикрывающаяся свиткой» и «Крестьянская девушка с чулком», они поражали буйством краски. Они удивили Третьякова, и тот купил их. А оказаться в собрании Третьякова – это не просто удача для молодого художника. Фактически это признание его мастерства, его уровня. Мог ли об этом мечтать бедный деревенский мальчик? Малявин стал популярен. Многие знаменитые люди заказывали ему портреты. У него не было недостатка в заказчиках, он много выставлялся. Шутка ли, сам Илья Репин хвалил его работы, а известно, что немногие такой чести удостаивались. Правда, уже во второй половине 10-х годов отдельные критики говорили о том, что он стал слишком слащав, слишком солонен. Но так или иначе, должное его таланту воздавали. Когда в нашей стране случилась революция, Филипп Малявин поначалу принял ее, принял радостно, с открытым сердцем. Да и для новой власти такой художник был как нельзя более удобен. Ну, происхождение-то самое, что ни на есть правильное. Чай не из дворян или не из купчин каких-нибудь. Крестьянский ребенок, добившийся всего сам. Довольно быстро Малявин разочаровался в новой власти, в новой жизни. Он очень вовремя это успел сделать. Он уехал из Советской России еще до тех пор, как упал железный занавес. Он уехал в начале 20-х. Уехал в Париж. Париж – мекка художественной жизни, город, в который стекались таланты и бездари со всего мира в надежде урвать свой кусочек славы. Казалось, творчество, казалось, живописная энергия разлита в воздухе этого города. Но для Филиппа Малявина воздух свободного и легкого Парижа оказался губителен. Его краски словно бы потускнели, словно бы погасли. Он еще писал своих танцующих, смеющихся, невероятно ярких крестьянских девушек. Он тосковал по родине, и вот на его картинах скачут по снежным полям бесконечные тройки с бубенцами, с молодыми парнями, смеющимися, играющими на музыкальных инструментах, с девушками в цветастых платках. Но та легкость, тот ураган красок, тот вихрь, который был способен закружить любого зрителя, все это куда-то исчезло. Многие, знавшие его, в том числе и знаменитый наш певец Федор Шаляпин, вспоминали, что талант Малявина как будто бы иссяк. Однако его наследие достаточно велико. Его работы можно встретить в крупнейших российских собраниях. И всякий раз, проходя по залам Третьяковской галереи и видя вот этих вот кроваво-красных танцующих женщин, ты вспоминаешь слова Репина и чувствуешь, что вслед за великим художником и суровым критиком ты начинаешь горцевать, как та самая полковая лошадь. Удивительным образом складывается судьба, казалось бы, деревенский мальчишка, у которого нет будущего, и которого словно бы какие-то высшие силы приводят сначала в монастырь, а потом и в Петербург, которые превращают мальчика без будущего в знаменитого художника. В следующий раз я расскажу вам о том, как посещение художественной выставки и встреча с полотном знаменитого импрессиониста способна не просто изменить жизнь человека, но и перевернуть мир изобразительного искусства. Эту и многие другие истории вы сможете послушать и посмотреть на YouTube-канале «Лекторий Достоевский».

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Добрый день, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» и не только. Читает их, рассказывает Ярослав Александрович Попов. Прошу вас, Ярослав.
1: Спасибо. Ну что ж, дорогие зрители, я очень рад всех вас поприветствовать. И сегодня, между прочим, по вашей заявке, по вашим заказам, у нас будет лекция под названием «От рака скорпиона до паука с хвостом». Про рака скорпионов мне прямо отдельно писали пожелания. Мол, дайте рака скорпионов, побольше рака скорпионов. Про паукообразных тоже какие-то заявки были, но я решил, что вот можно про хелицеровых в целом так рассказать. По крайней мере, вводную в общих чертах лекцию, чтобы люди представляли себе, что это такое, особенно ребята, самые наши юные зрители. А если вдруг сейчас тема замечательно зайдет, в принципе, опять же, при вашем большом желании, можно будет потом в отдельной части углубиться, например, сделать там огромную лекцию исключительно по раку скорпиона. Между прочим, я напоминаю, что у нас идут, можно сказать, заявки. Да, во-первых, вы можете писать в комментариях какие-то темы, которые вам нравятся. А во-вторых, у нас в ВКонтакте, ВКонтакте в группе культурно-просветительского центра Архе, выходят голосовалочки такие замечательные, где 5 разных тем, все, как обычно, острые, радостные,

самые хелицервы. Ну, я уверен, что многие об этом слышали, но я уверен, что также многие и не слышали. Давайте разбираться. Начнем с того, что есть у нас такая группа, как членистоногие. Ну уж, с этими все знакомы. Каждый наверняка там комариков хлопал, тараканчиков гонял, ну и каких-нибудь раков креветок кушал. Так что с членистоногими мы знакомы лично, так сказать, на собственном опыте. По школьной программе многие помнят, что членистоногие делятся на три группы. Все просто и хорошо. Ракообразные, раки, крабы, креветки и вся прочая ерунда. Ну и туда же всякую эту планктонную дичь, типа каких-нибудь циклопов и дафний. Хорошо. Значит, следующая группа – это то, что называется в школе паукообразные. Но на самом деле паукообразные – это только часть небольшой группы, а вообще-то говоря, они как раз хелицервые. К хелицервам относятся паукообразные, к ним же относятся скорпионы, ну и где-то там еще клещи сбоку припеку. Кроме того, есть группа, которая называется насекомые. Ну, иногда еще и многоножек тоже вспоминают, что они где-то там тоже вроде не совсем насекомые, где-то там рядышком. Иногда их даже вместе объединяют многоножек с насекомыми. Ну, вот так примерно вырисовывается картина всего многообразия членистоногих в школе. Как вы понимаете, конечно же, школьная программа не показывает всего истинного многообразия. И уж тем более, конечно же, в школьную программу не включены всякие ископаемые таксоны. А у нас ископаемых-то полно. Вот те же ракоскорпионы, которых многие любят. Те же трилобиты, про которых, между прочим, я тоже предлагал отдельную лекцию. Пока что народ не захотел, но, может быть, передумайте. Так вот, давайте же попробуем вот все это многообразие, включая там еще и трилобитов и всех прочих, как-то раскидать. Глобально членистоногих можно разделить на две группы: арахноморфы, ну то есть паукоморфы, выражаясь так вот более по-русски, паука, не знаю, образные что ли, паукой видные, короче говоря, пауки и не пауки. И вторая группа — мандибуляты, то есть те, у кого есть мандибулы. Это передняя пара конечностей головы, которая изменилась, ну, такие вот клешни, которыми очень удобно что-нибудь жевать. Мандибуляты – это как раз многоножки, вот, и панкрустации. Я вот уже понял, что у меня тут стрелочка не туда уехала. Панкрустации – это, конечно же, ракообразные не только, то есть вот здесь стрелочка должна быть, да. И от ракообразных произошли насекомые. Это, кстати, очень интересно. Но сейчас буквально есть переходные звенья. Есть такие древнечелюстные насекомые, и видно, что они прям очень похожи на рачков. Больше того, вот в тот момент, когда у нас формировались первые насекомые в девонском периоде, там иногда сложно понять, кто перед вами, еще рачок или уже насекомое. То есть это вот все довольно однозначно уже вырисовалась картинка. Ну и вторая ветка — арахноморфы. К ним неожиданным образом относятся все трилобитообразные и, собственно, хелицервы. То есть, оказывается, трилобиты и хелицервы достаточно близкие родственники. И вы в этом буквально через секунду сможете убедиться. Ну и сегодня мы с вами больше вот эту веточку мандибулят ни многоножек, ни ракообразных, ни насекомых трогать не будем. А вот арахноморфам достанется чуть побольше. Особенно, конечно же, хелицервам. И вот перед вами то самое, что я только что пообещал. Можно сказать, переходное звено между трилобитами и хелицервами. Ну, а если быть точнее, то конкретно мечехвостами. Вот такое странное существо, агласпис, известный из кембрийского периода США. И в его облике, ну, натурально сочетаются признаки вот этих двух живых существ. То есть, с одной стороны, можно его посмотреть как трилобита. Потому что у него тело поделено на три части. Голова, туловище, хвост. Правда, хвост очень странный. Это не типичный пигидий трилобита. Это скорее такой остренький тельсон мечехвоста. Но что же делать? Голова тоже, ну, не совсем поделена на три части. У трилобитов тут бывают такие классные щечные швы. Глазки у них дальше располагаются. Ну, в общем, не совсем голова, как у трилобита. Но зато туловище вообще прям трилобитистое совершенно. На три части делится. С другой стороны, это немножко похоже на мечехвоста. Вы скажете, ну чем же это мечехвост? Вообще не похоже ни разу. А вы представьте, что мы вот этот вот головной щиток, вот этот карапакс, берем, удлиняем.

0: Соединяем и натягиваем на оставшуюся часть туловища. Ну что, уже больше похоже на мечехвост, правда? Ну, действительно, если вот эту часть удлинить, просто накрыть всю остальную часть тела, сзади будет торчать только шип, сверху будет натурально получается, что полутрилобит. Ага. Ну, сейчас я на связи, да? Угу. Да, странно. Ладно. Так, интернет меняется, проблемы остаются. Ну да ладно. Итак, значит, получается, что перед нами такое, можно сказать, классическое переходное звено. Полутрилобит, полумечехвост. Вообще, теоретически его скорее относят именно к мечехвостам, но есть повод задуматься. Давайте посмотрим, какое же положение у мечехвостов. Действительно, если мы посмотрим на одну из схемок, эта схема довольно-таки новая, ну, относительно, конечно, то есть там это схема 2007 года, понятное дело, что с тех пор еще 20 схем нарисовали, но она более-менее соответствует действительности. Мы видим, что действительно мечехвосты, они стоят как бы особняком, и они вроде как самые древние среди всех хелицервых. Дальше отделилась от общего ствола веточка эврептерид. Кстати, что-то переходное такое, полумечехвост, полуэврептерида, это, наверное, группа хасматаспиды. Я вам одного из них поближе покажу, вы в этом тоже сможете убедиться. И есть, собственно говоря, скорпионы, вот такие вот странные ребята по имени апилионы. Вы их, кстати, хорошо знаете. Это пауки-синокосцы, например. Ну и, собственно, клещи где-то здесь тоже потерялись. И дальше паучки. Вот такие вот странные, значит, группы входят в состав хелицеровых. Как вы видите, мечехвосты из них самые древние. И при этом ну, одни из самых, так сказать, хорошо сохранившихся с древних времен. Не зря их называют живыми ископаемыми. Я думаю, что они достойны того, чтобы мы на них обратили более пристальное внимание. Итак, мечехвосты. Начнем знакомство с современными мечехвостами, а потом посмотрим, что известно про них из ископаемой летописи. В принципе, мечехвосты по всем параметрам соответствуют термину «живые ископаемые». Они натурально очень древние, из очень древних времен, то есть практически 450 миллионов лет, не меняются. Потом увидите древнего мечехвоста, сможете в этом убедиться. Ну, конечно, многие могут там кричать сразу, ну как же они меняются, эволюция же идет. Наши мечехвосты это не то, что было 450 миллионов лет назад. Я даже с вами соглашусь. Ну, да, конечно, какое-то изменение идет. Но оно гораздо меньше, чем в других группах. Согласитесь, если мы возьмем какое-нибудь там бесчелюстное, типа цефалясписа, которое плавало в Ордовике, и сравним его с нами, ну, как бы разница будет слегка побольше, чем между древним мечехвостом и современным. Так что перемены тут были незначительные. С другой стороны, как правило, живыми ископаемыми называют все-таки не супердоминирующие группы живых организмов, а те, которые сейчас уже находятся, скажем так, на закате своего существования. Их уже стало поменьше, площадь распространения тоже поменьше, разнообразие поменьше, и мечехвосты в этом плане абсолютно соответствуют всем требованиям. Ну, сами посудите, всего осталось 4 вида мечехвоста, да и численность их тоже, к сожалению, неукоснимо сокращается. Что можно сказать про мечехвостов? Ну, во-первых, вообще среди хелицеровых, современных, это, пожалуй, самые крупные ребята. Все-таки до 60 сантиметров они дорастают, и это прям ну, такой предел. Древние, конечно, хелицеровые были побольше. Сейчас мы убедимся, когда посмотрим на рак скорпионов, но сейчас это прям рекорд. Они очень интересно устроены. У них, соответственно, есть то, что называется голова-грудь, и есть то, что называется брюшко. В то же время еще есть хвост или тельсон. По сути, это как бы часть брюшка, но очень специфическая, поэтому ее обычно выделяют отдельно. Объединение головы и груди – это вообще нормальная история для хелицеровых, так что тут удивляться нечему. Сверху на головогруди вот видно сам вот этот карапакс, сам панцирь, видно глазки. Глазок, между прочим, ни много ни мало, аж 9 штук, так что они и те еще глазастики. При этом сложных глаз всего 2, а вот простых глазков предостаточно. Целых 7, если кто посчитать не смог. Если мы посмотрим снизу, увидим гораздо больше всего интересного. Увидим, что у них есть хелицеры, Собственно, благодаря таким передним, можно сказать, клешнеподобным конечностям, вся группа и получила свое название хелицеровые. Мы обязательно у всех увидим хелицеры, и у скорпионов, и у рака скорпионов, у всех, иначе бы они не были хелицеровыми. Дальше вторая конечность, тоже очень характерная для всех хелицеровых, педипальпы. Правда, у большинства из других групп животных они скорее похожи на какие-то просто ножки или даже какие-то чувствительные такие огромные такие гантелечки. Здесь же это тоже что-то типа клешни. Дальше идут ходильные ножки. На туловище ножек, которыми, так сказать, можно было бы шевелить, не видать. Но на самом деле ножки здесь есть. Вообще, это нормальная история, что у членистоногих на каждом сегменте сидят ножки. Только здесь ножки превратились в жабры, получились жаберные ножки. А опять же, если вы впервые, так сказать, знакомитесь с членистоногими, вам может показаться, что это просто сенсация, они дышат ногами, они не могли носить носки, какая катастрофа. Но на самом деле, если вы чуть-чуть больше знакомы, вы понимаете, что в принципе есть жаброногие, рачки, например. Есть трилобиты, у которых сверху были жаберные ножки, а снизу ходильные. Те же, пожалуйста, аномалокарисы так дышали. То есть, в принципе, дышать ногами – это нормальная история для членистоногих, особенно для достаточно примитивных. Ну и вот, пожалуйста, суперпримитивный мечехвост – тому доказательство. Мечехвостов достаточно много можно иногда встретить, потому что они вылезают в огромном количестве во время размножения. И тогда, конечно, вот прям все, весь пляж может быть засыпан мечехвостами. Но в остальное же время они ползают по мелководью и собирают всякие ништяки с дна морского. В основном предпочитают всяких мелких ракообразных и прочих. Причем было отмечено, что больше им нравятся те, что помягче. Всем неплох мечехвост, и защищен он достаточно так солидно. Благодаря этому, возможно, он так долго живет. Но есть у него и некоторые недостаточки. А именно вот этот самый здоровенный панцирь, который очень ограничивает его движение. В воде это нормально, но вот когда они вылезают на сушу, здесь вот их волной так может легонечко, пока они пытаются выползти, перевернуть, чпок. И мечехвост окажется абсолютно беспомощен. Перевернуться назад, но, скорее всего, уже не сможет. Будет так болтыхаться, пока полностью не высохнет. В связи с этим в Америке была такая интересная акция. Проходила она, по-моему, даже несколько лет. Акция «Переверни его», когда предлагалось всем волонтерам выбегать после размножения мечехвостов и быстрее переворачивать кучу мечехвостов. Собственно, задача очень простая, но очень полезная. Животинки были рады. Но помимо того, что мы помогаем мечехвостам, мы их еще и доим. В самом что ни на есть, в прямом смысле этого слова. Собираем у них их голубую кровь. Опять же, для кого-то может быть сюрпризом, что у мечехвостов голубая кровь. Но вообще для членистоногих это прямо-таки тоже не сенсация. У большинства она прозрачная, а у некоторых прямо-таки голубая. Вот мечехвосты тому доказательство. Однако тут интересует не столько цвет крови, сколько ее особые свойства. Оказалось, что эта кровь убивает большую часть бактерий. И, собственно говоря, ее извлекают для того, чтобы обрабатывать лекарства, и чтобы они хранились практически вечно. Поэтому используется активно кровь мечехвоста в фармацевтике. Наверное, так правильно сказать. Вам может показаться, что это совершенно бесчеловечно, дикое вообще уничтожение всех мечехвостов, но вообще по технологии всю кровь из мечехвостов не выдаивают. Из них собирают некоторое количество крови и потом их отпускают. Как-то я ребятам показывал эту картинку, и ребята сказали, ага, ну конечно, всю кровь не выдаивают, вот такой вот бутылище собрать из вот такусенького мечехвостика. Ну нет, ребят, не волнуйтесь, бутылищу из одного мечехвоста не собирают, их периодически все-таки меняют, и мечехвосты остаются живы. Но я, конечно, не думаю, что мечехвосты в восторге от этого, но, по крайней мере, это более гуманно, чем реально бы их всех убивать. Однако ж не сказать, чтобы мы их прямо-таки никогда не убивали. В некоторых странах их едят, извините, особенно, разумеется, в Азии. Там каких только блюд не готовят, в том числе блюда из мечехвостов. Это прямо-таки очередной деликатес. Это, кстати, достаточно рискованное блюдо, потому что А как раз там вот на территории Азии встречается несколько видов мечехвостов. И есть из них можно только один. А другой, напротив, является крайне ядовитым. И если так вот посмотреть сводку новостей, то периодически попадаются новости о том, что кто-нибудь там был госпитализирован после того, как он решил у своего дома поймать парочку мечехвостов, приготовить изысканное блюдо, а потом, соответственно, оказалось, что это не тот вид. Все траванулись, и в итоге это привело к смертельным случаям. Так что не надо есть мечехвостов, отравиться можно. Да и мечехвостам от этого нехорошо. Ну, я думаю, что на этом мы можем уже закончить знакомство с современными мечехвостами и перейти к мечехвостам древним. Итак, если мы отправимся в Кембрий, то мы увидим вот этих странных существ, которые еще на мечехвоста не очень-то и похожи. Но зато если мы пойдем в Ордовик хотя бы, где-то 445 миллионов лет назад, мы уже увидим животных, которые максимально похожи на современных мечехвостов. То есть натурально за 445 миллионов лет они практически не изменились. Перед вами Luna taspis. Кстати, Luna – это, собственно, Луна, то есть в форме Луны. Мечехвост – очень красивое название. Но, правда, у этого название тоже красивое. Не могу сказать, что этот мечехвост чем-то уникален, просто это я, свой обычный мечехвост. Но вот имя у него действительно шикарное. Перед вами мечехвост Вейдерлимуль. Да, мечехвост темной стороны силы. Ну, я думаю, вы догадались, в честь кого его назвали. Ну, а тем временем нам пора переходить к, так сказать, главному блюду нашего сегодняшнего стола. И я не про мечехвоста, обжаренного и с салатиком, а про рака скорпионов. Ведь рака скорпионы – это, пожалуй, одни из самых интересных древних животных хелицеровых, тем более полностью вымершие. Но прежде чем мы к ним перейдем, я вас хочу познакомить вот с этой странной группой, которые являются не ракоскорпионами, но близкими к ним существами и, возможно, даже немножечко более близкими к мечехвостам. То есть, возможно, это своего рода переходные звенья. И гоплитаспис, вот, собственно говоря, демонстрирует нам некоторые переходные черты. Он в целом уже похож на рака скорпиона, но выглядит чуть-чуть более просто. И немножко иначе у него устроено туловище. Но что будет дальше? Дальше будут уже настоящие рака скорпионы. Рака скорпионы. С Ордовика по первому просуществовали на протяжении палеозоя. Это ни много ни мало, где-то 250 миллионов лет. Так, не так? Нет, поменьше получается где-то. Наверное, 200 миллионов лет. Так. Но все равно плохо. И самое интересное в ракоскорпионах то, что название у них совершеннейше неправильно. Потому что на самом деле ракоскорпионы не раки и не скорпионы. Ну, не раки они очевидным образом, потому что они вообще не ракообразные. А не скорпионы они тоже очевидным образом, потому что это другая группа живых существ. Больше того, исходно была мысль, что некоторые ракоскорпионы вылезли на сушу и дали начало скорпионам, но, скорее всего, мысль эта неправильная. Или, как минимум, не совсем правильная. Кто лежит между ракоскорпионами и настоящими скорпионами, мы чуть-чуть попозже с вами посмотрим и поговорим. А пока что посмотрим на самих ракоскорпионов и обратите внимание на их греческое название, ну точнее латинское название, построенное из древнегреческих слов. Эвриптериды. И это название гораздо лучше, потому что оно отсылает к конкретной части ракоскорпионов, которые у них есть. Эврипторы. Это вот такая плавательная конечность, она так называется, эвриптера. То есть эвриптериды – это животные с эвриптерой. Ну, вот это я понимаю, это нормально. Как вы видите, эвриптериды были очень разными. Некоторые обладали кучей каких-то шипов. Это прям нехилый такой намек на то, что они собирали какую-то добычу этими шипами. Видимо, хватали кого-то, кто не хотел, чтобы его схватили. Есть те, у кого конкретные клешни, но с ними уже тоже вопросов нет. А есть вот такие странные ребята, которых, ну, наверное, обычный человек, далекий от палеонтологии, вообще бы ни разу бы за ракоскорпионов не посчитал. Однако вот таких на самом деле очень много, их огромное количество, И они гораздо более мирные, чем те ракоскорпионы, к которым мы привыкли. Но обо всем по порядку. Итак, с чего начиналась история ракоскорпионов? Нам точно неизвестно, конечно же, самое первое животное, которое стало ракоскорпионом, как и, собственно, любое первое животное, потому что палеонтологическая летопись, увы, не полна. Самое первое животное нам, скорее всего, никогда и не попадется. Но нам известен такой достаточно древний парень по имени Пентекоптер. Ему 467 миллионов лет. Ну и мне кажется, что он вполне достоин того, чтобы называться, ну, если не первым, то одним из самых первых ракоскорпионов. Или как минимум первым известным ракоскорпионом. Что же мы видим в строении ракоскорпионов? В целом, примерно то же, что и у большинства хелицеровых. Голова-грудь. И брюшко. Брюшко заканчивается тельсоном. Причем тельсон может быть остренький такой, а может быть в виде лопасти. Тут тоже есть вариант. Есть у него, разумеется, хелицеры. Куда же без них? Маленькие такие. Есть у него ходильные ножки. Есть у него ножка для стабилизации во время плавания. Потому что плавали они все-таки довольно... на самом деле не очень хорошо, но когда они плавали, они изгибались всем телом, им нужно было все-таки туда-сюда не болтаться. Поэтому им помогали вот эти ножки длинненькие и плавательные ноги или эврептеры. Ну и, конечно же, у них имеется огромное количество всяких других центральных элементов. На некоторые из них мы сейчас обратим внимание чуть-чуть попристальнее. Сверху же у них есть глаза, причем как у мечехвоста есть простые глазки, есть сложные глазки. Ну и на этом, наверное, все. Даже по этой картинке видно, что они действительно были устроены довольно по-разному. У них там выделяют две большие группы, стеланурины, эврептеины. Сейчас мы посмотрим, как это идет подразделение. Вот. Но прежде чем разбираться в деталях их строения и в деталях их образа жизни, давайте все-таки попристальнее посмотрим на рака скорпиона снизу. Вот, это более такая детальная картинка. Здесь, опять же, хорошо видно вот эти вот хелицеры. Там их было практически не разглядеть. Вот они здесь есть. Иногда, как на предыдущей картинке мы видели, они бывают прям очень большие, их можно использовать, чтобы захватывать добычу. Иногда они супер маленькие, их можно использовать только, чтобы разрывать добычу, ну, то есть, типа, как челюсти. Дальше идут вот эти самые ходильные ноги, ноги для стабилизации, плавательные. Посерединке пластиночка, и за ней идет вот такой вот генитальный отросток. Но можно догадаться, что здесь как раз у них были, собственно говоря, половые железы в этом месте. Ну и, пожалуй, самое интересное и самое непонятное, это вот эта вот штука, у которой нету не то что русского термина, а даже нету английского термина. Называют ее вот по-немецки «батфлюссе» или «батфлюссен». Уж простите, немецкий не изучаю, могу очень сильно неправильно это прочитать. Ну, по моим представлениям, это звучит так. Это на самом деле тоже часть измененных ножек. То есть когда-то здесь были ножки у их предков. Но сейчас они очень сильно изменились, самих ножек не осталось. Остался только передний сегмент, который разросся в огромную пластинку. И он уже особо не шевелится. Но эта пластинка играет огромную роль. Ведь под ней находятся их органы дыхания. И органы дыхания у них дико необычные. Называются они жаберные тракты. Чем-то они похожи на жабры, то есть это, в принципе, такая система из видоизмененных, опять же, ножек, очень такая пористая при этом стала эта система. Но уникальность ее в том, что она способна улавливать кислород как из воды, так и с суши, из воздуха. Что-то подобное есть у равноногих рачков, у изопод. И нам известно, что равноногие рачки действительно могут жить как в воде, так и на суше постоянно. Мокрицы, помните? Там копнешь какую-нибудь картошку, и куча таких маленьких вылезает странных существ, похожих на трилобиты. Это равноногие рачки, которые живут на суше и дышат вот этими своими вроде как жабрами, но только очень сильно измененными. Ну и у рака скорпиона была такая же штука. И это позволило даже некоторым ученым говорить о том, что, возможно, рака скорпионы вообще были наземными существами. Первыми наземными животными. Но, скорее всего, это не совсем так. Однако то, что они вылезали на сушу, это да. Это уже доказанный факт. Видимо, они начинали свое путешествие все-таки с морей, потом перебрались в реки, по крайней мере, некоторые из них, и потом некоторые стали из этих рек выходить и отправляться уже в путешествие. Ну, примерно как наши современные крабы путешествуют по суше. То есть, приходишь где-нибудь там, смотришь, на пальме сидит краб. Вот он что-то не знает, что у него жабры, ему там положено в воде сидеть, а он вот лазает. Вот примерно та же самая история была, видимо, и с ракоскорпионами, которые гуляли везде и, на самом деле, иногда ученых очень сильно смущали. Итак, какие принципиально бывают ракоскорпионы? Ну, если посмотреть на их внешний вид, становится очевидно, что некоторые из них достаточно крупные все-таки хищники. В этом плане всякие книжки, там, научно-популярные фильмы не врут, когда говорят, что ракоскорпионы – это там, одни из первых хищников. Они такие большие, страшные. Ну, действительно, у них много есть приспособлений хищнических, вроде клешней, вроде достаточно крупных глаз. А у них было бинокулярное зрение, то есть они видели в объеме картинку. У некоторых очень хорошее зрение. Как проверить зрение рака скорпиона, я буквально через минуту расскажу. И они точно были хищниками. Однако есть и варианты вот такие, которые, скорее всего, просто процеживали ил, ну и, может быть, были падальщиками, поедали какие-нибудь трупы. Ну и таких очень-очень было много, особенно на большой глубине. Однако, как показывает, например, Акутерам, ракоскорпионы еще сложнее, чем нам могло показаться на первый взгляд. Да, то, что я до сих пор рассказывал, было не очень тривиально. Там обычно пишут гораздо проще. Но Акутерам, он не вписывается и видит, и при этом хватает все так, что видит, и при этом хватает все так, что оно у него тут же из клешней вырывается. Долго думали, что это за животное, как вообще такое могло питаться, и решили, что это либо поедатель растений, это вообще, конечно, для ракоскорпионов неожиданно, либо это ну, такой прям конкретный падальщик, то есть ну, не то чтобы там илоед, именно разъедающий какую-то мертвечинку. Ну, второй вариант более вероятен, на мой взгляд. Кстати, к сожалению, чем именно питались ракоскорпионы, нам догадываться приходится только по их внешнему виду. Никаких окаменевших там желудков, кишечников, ничего такого, к сожалению, не находили. Есть парочка так называемых копролитов, то есть окаменевших фекалий ракоскорпионов, вроде бы. И там есть кусочки ракоскорпиона и кусочки трилобитов. И даже какие-то чешуйки от рыб. То есть получается, что тот, кто их оставил, был суперхищник. Но, к сожалению, как бы эти копролиты, они не то чтобы лежат в породе, подписанные там, с этикеточкой, с инструкцией, там, с историей их возникновения. Поэтому у нас нет абсолютно точной уверенности, что их оставил именно ракоскорпион. Но вроде бы, если действительно это ракоскорпионовые копролиты, то да, были некоторые ракоскорпионы суперхищники. Итак, как проверить зрение рака скорпионом? Я уже об этом несколько раз говорил, пора уже разобраться. На самом деле, проверять зрение взялись ученые один-единственный раз в 2015 году, ну и, собственно говоря, сделали это довольно успешно. Для этого им надо было просто посмотреть на глаза рака скорпионов, посчитать у них количество линзочек, и, соответственно, чем больше линзочек, чем острее зрение, ну, а также их диаметр еще учитывался. И плюс еще смотрели, как эти линзочки расположены. Вот. Было у него зрение там бинокулярное, не бинокулярное. Ну, и, значит, угол между линзочками. Ну, и вот здесь вот угол нанесен, здесь количество линзочек. Соответственно, чем больше линзочек, тем круче. И оказывается, что минимум линзочек, вот такой вот совершенно ненормальный угол какой-то разбросанный, был у Акутерама. Как я и сказал, этот товарищ был не очень хорошим таким охотником. А другие ракоскорпионы выглядят получше. Но вот, правда, например, джекилоптер, мы с ним скоро познакомимся, это очень большой ракоскорпион, оказывается тоже не самым идеальным охотником, но все-таки возможно, что и охотником. Ну, а прям самое суперзрение оказывается у, собственно, ракоскорпиона по имени Эврипторус. Очень, кстати, распространенный по всему миру. Так что, возможно, он был действительно очень успешным охотником. Мы замечали, что на хвостах у наших... Да, тут не мечехвостов, конечно, тут ракоскорпионов. Мы замечали, что у нас на хвостах наших ракоскорпионов есть либо пластиночка, либо такой шип. Если это пластиночка, то она могла, в принципе, вполне использоваться для плавания спокойного, а также она могла использоваться и для атаки, когда ракоскорпион подползал к добыче, взмахивал хвостом и делал как бы резкий рывок. Если же у него шип, то очевидным образом он использовался для атаки. Есть версия, что он был ядовитым, то есть прям как у скорпиона, но доказательств этому, объективно говоря, никаких. А есть еще версия, что он просто протыкал его буквально как гладиусом какого-то древнего легионера. И что интересно, ракоскорпион, судя по его строению, изгибаться как настоящий скорпион не мог. Он изгибался лучше гораздо вбок. Поэтому атака у него была тоже сбоку. Вот как показано на этом рисунке. Я уже так вскользь упоминал, что рака скорпионов делят на две большие группы – эврептерины и стеланурины. Эврептерины – это рака скорпионов, у которых есть эврипторы, стеланурины – те, у которых эвриптор нет. Это, собственно, самое главное отличие. Кроме того, как правило, у стеланурин имеется шип, а у эврептерин – пластиночка. Ну и вот типичные представители. Да? Мегалограптус – такой вот определенный хищник, с плавающими конечностями, с огромным количеством правильно ориентированных шипов, которыми он мог захватывать множество разных, самую разную добычу. Ну и с другой стороны, стеланурины – это в основном как раз такие илоеды, и, кстати, очень небольшие, обратите внимание. Когда мы представляем рака скорпиона, часто у нас перед глазами предстает что-то такое двухметровое. А на самом деле подавляющее большинство рака скорпионов более 30 сантиметров и меньше. Иногда прям но очень сильно меньше. Что касается систематики рака скорпионов, здесь все плохо. Ну, точнее говоря, с точки зрения палеонтолога тут все хорошо, тут много чего уже известно, но, конечно же, так вот в научно-популярной лекции рассказать по-простому, на какие группы делятся рака скорпионы, пожалуй, что не получится. Поэтому я предлагаю вам посмотреть на эту схему. Если кто-то заинтересуется, в принципе, все эти названия легко ищутся в интернете, и там есть замечательные статьи по каждой группе рака скорпионов, и там можно почитать, какой формы у них были конечности, какого они там, как у них видоизменялись их эврипторы, и прочие характеристики, там, как у них там менялся форма Дельсона. Вот. Так что, если кто-то интересуется, обязательно посмотрите. Ну, а я в конце хотел, ну, в конце истории про рака скорпионов. Подумайте, что это уже совсем окончание. Так вот, в конце истории про рака скорпионов я хотел еще показать вам, собственно, самых больших. Наверняка вы этого ждали. А мы уже видели Акутерама, и, в принципе, он неплох. Все-таки, как-никак, 2,5 метра. Мы вспоминали уже Птеригота, по крайней мере, мимо него несколько раз проходили, может, я его еще не называл, но он у нас уже появлялся на иллюстрациях. Это такой достаточно распространенный силурийский девонский рак скорпион, тоже очень крупный, ну, вот очень хорошенький такой. Ну и самый большой – это джекилоптер, рак скорпион, который достигал длины примерно 3 метров. Ну, это абсолютно, конечно, рекорд. Ну и вот он. Можно посмотреть на его очень, кстати, достойную окаменелость. Например, в палеонтологическом музее в Москве лежит рак скорпион там всего 60 сантиметров, а тут, вон, смотрите, практически максимальный размер, практически целая окаменелость, значит, красота, да и только. Ну и, соответственно, как он выглядел, какие у него замечательные были хелицерки, все можно посмотреть. Я уже упоминал, что ракоскорпионы были совсем не против вылезти на сушу и куда-нибудь отправиться в путешествие. Ну и вот доказательство моих слов. То есть это я не придумал. В Шотландии находили вот такие замечательные следовые дорожки прямо посреди отложений наземных, таких четко датированных. И это ножки ракоскорпионов. То есть тут ракоскорпиошки ползали туда-сюда, лазали по суше и оставили многочисленные следы ножек. Вполне возможно, между прочим, что именно рака скорпионы – это первые наземные животные. Ну, по крайней мере, относительно наземные, скажем так, те, кто вылезал на землю. Конечно, истинно наземными они так и не стали, потому что органы дыхания они не меняли. Ну и самая, пожалуй, такая интересная история, связанная с такими наземными ракоскорпионами, это история мегарахны. Мегарахная достаточно известная животина. О ней говорится во многих книгах. Она даже успела поучаствовать в популярном довольно документальном фильме «Прогулки с монстрами». И, собственно, мегарахна переводится как «большой паук». И действительно считалось, что это прям паук размером с тазик. Вот. И прям феноменально, что раньше были гигантские многоножки, огромные стрекозы, да еще и огромные пауки, которые наверняка там могли целую ящерицу сожрать, может быть, нашего предка какого-то. Однако оказалось, что гигантские пауки не существовали. Пока что ничего больше паука-птицееда в истории Земли найдено не было. А мегарахна оказалась попросту ракоскорпионом, который вылез на сушу. Первое изображение, конечно же, было похоже на паука, даже очень. Но позже было найдено еще одна мегарахна, только с хвостиком. И оказалось, что это просто передняя часть рака-скорпиончика в очень непонятных наземных отложениях. И сейчас знают, что это где-то 54-сантиметровый рака-скорпион. И, в общем-то, вполне себе стандартного вида. Такая обычная совершенно стеломуринка. Ну, а нам, друзья мои, пора уже отправиться к другим группам живых существ, которые стали активно осваивать сушу. И уже прям стали конкретно наземными. А среди телецервов таких хватает. Для этого мы с вами переносимся в силурийский период. Это примерно, сколько получается, 430-440 миллионов лет назад. В это время появляются первые истинно наземные животные. И это были членистоногие. Это было обусловлено целым рядом признаков. Вообще на суше важно сохранить влагу. На суше сухо. Это очевидно. Поэтому любому существу, которое отправляется на сушу, нужно что-то вроде скафандра, в котором он будет сохранять свою влагу. И оказалось, что у наших членистоногих есть прекрасный скафандр в виде кутикулы. И, соответственно, они уже как бы заранее были готовы вылезать на сушу, и рак скорпиона нам только что доказали. С другой стороны, когда вылезаешь на сушу, чувствуешь тяжесть совсем иначе. Среда гораздо более, гораздо менее плотная. Соответственно, живые существа гораздо больше плющатся к земле. Гораздо лучше ощущают свой вес. Однако, как раз членистоногие оказываются очень хорошо приспособлены к наземной среде. Потому что их мускулатура устроена таким образом, что они способны поднимать не только свой вес, но даже нечто гораздо большее. Вспомните хотя бы муравьев, которые таскают вещи в 10 раз тяжелее, чем они сами. Так что неудивительно, что именно членистоногие отправились на сушу. И первым наземным членистоногим, который известен на данный момент, является ракоскорпион. Долгое время считали, что это многоножка, но там много чего оказалось не так. Во-первых, многоножки, те, которые силурийские, они без органов дыхания, поэтому не доказано, что они наземные. А те, которые с органом дыхания, оказались не силурийскими, а дивонскими. Так что многоножки как бы отдали свою парму первенства скорпионам. А скорпионы, напротив, мало того, что с каждым разом находились все более и более древние, и доползли аж до начала силура, так еще и вот как раз в самом начале силура был найден париоскорпиовенатор, который сохранился настолько идеально хорошо, что у него видна часть его кровеносной системы и его легочные мешки. То есть никаких сомнений, что он дышал воздухом, нет. Абсолютно никаких. Так что на данный момент в США париоскорпиовенатор. Это вот самое первое, самое древнее животное, которое вылезло на сушу. Есть, конечно же, и другие известные скорпионы. Один из самых известных – это, пожалуй, бронтоскорпио. Кстати, между прочим, тоже силурийский, тоже очень древний на самом деле. Но известен он в первую очередь своим размером. То есть это чудовище размером с таксу. Ну, действительно, скорпион так скорпион. Но есть с ним некоторая проблемка, а именно проблема в том, что от него-то осталось на самом деле только клешня и больше ничего. Причем не хелицерка, вот они хелицеры, а именно клешня, то есть измененная передняя конечность. Вот можно сравнить ее с современным скорпионом и понять, что он был большой. Но на этом, к сожалению, все. Есть еще много интересных скорпионов, на самом деле огромное количество, но я просто, как я уже сказал, к сожалению, в одну лекцию прям все-все-все сразу не поместишь. Например, можно назвать Гондвана Скорпио. Это первый скорпион, который был обнаружен на южных континентах, на Гондване. Вот. Конечно, есть более поздние скорпионы, некоторые из них в янтаре застревали. Например, из янтаря в Мьянме известные скорпионы. Ну, давайте перейдем уже и к паукам. Это была... наверное, вторая группа, которая вылезла на сушу. И уже начиная со среднего силура известны так называемые тригонотормиды. Это пауки, но очень специфические. И вот, кстати, они так вот своим внешним видом как будто бы действительно похожи на рака скорпионов. Так что неудивительно, что пауков и рака скорпионов могли перепутать. У современных пауков все сегменты слились вместе, и у них там толком не разберешь вообще где чего. Здесь же совершенно четко видна голова, грудь и брюшко. Ну, 8 ног есть, на том спасибо. Главный признак паука присутствует. А вот чего у него отсутствует, так это паутинные бородавки. Этот бедолага еще паутину делать не умел. Но, с другой стороны, и мух-то особо мимо еще не летала, вообще насекомых не было. Поэтому ему было вроде как еще и незачем. Настоящие паучки появляются чуть-чуть попозже, уже в позднем каменноугольном периоде. То есть в те самые времена, когда уже появились прям самые настоящие насекомые. И, скорее всего, именно на насекомых они и были заточены. Вот перед вами Артерликоза. Возраст ее порядка 310 миллионов лет. И это самый древний паук, который на данный момент известен. Уже прям настоящий паук. Собственно, чего тут удалось разобрать. Ну, в общем-то, довольно много. Ну, а, пожалуй, самые удивительные пауки, которые выиграли бы конкурс вот таких вот необычайных древних окаменелостей, это пауки урараниды. Удивительны они наличием хвоста. Очень странный такой длинный придаток, который, возможно, как-то участвовал в размножении, возможно, это был орган какой-то сенсорный, то есть они этим органом что-то как-то чувствовали, какие-то колебания, как-то охотились с помощью него. Нам это, к сожалению, неизвестно. Но известно, что они действительно были очень необычные. Появляются они еще в девонском периоде, то есть раньше, чем настоящие пауки, позже, чем тригонотормиды, но раньше, чем настоящие. Примерно, может быть, там 400 миллионов лет назад. Но, к сожалению, от самых первых уранеид известно мало, а вот зато вот от более поздних пермского периода известно уже прям такие красивые отпечатки. Этот, кстати, между прочим, родом с Приуралья. У нас в пермских отложениях есть прекрасные отпечатки вот таких хвостатых пауков. Вообще у нас на самом деле энтомологические коллекции, коллекции насекомых, многоножек, пауков, скорпионов, одни из самых богатых в мире, между прочим. Так что есть чем гордиться. Палеоэнтомологический. Еще один удивительный паук был не так давно, в 2018 году, обнаружен в янтаре из Мьянмы. Янтарь из Мьянмы вообще просто снабдил ученых невероятным количеством новых открытий. Это просто такой бесконечный ларец, в котором можно, наверное, копаться и откапывать все новые и новые артефакты. Но единственное, что сейчас в связи с некоторыми политическими проблемами и полной изоляцией Мьянмы, увы, решили изолировать янтарь и, собственно говоря, запретили, дабы не финансировать Мьянму, покупать у них янтарь, и новые находки, скорее всего, нам оттуда не предвидятся. Но не будем о политике, поговорим о том, что уже успели изучить. Успели изучить в этом янтаре вот такого замечательного паука по имени Химерарахне. Он, конечно же, весьма оригинален. И первое, что бросается в глаза, это вот этот длинный хвост. То есть опять тот же самый придаток, что и урараниид. И понятное дело, что тут же ученые решили, что они нашли урараниид, которые вот жили 99 миллионов лет назад. А это уже эпоха динозавров, это уже конец мезозоя, меловой период. А ураранииды известны только из палеозоя. То есть получается, что это животное продлило их историю больше, чем на 100 миллионов лет. Ну, если вот такой неожиданный вылез, товарищ, может быть, у нас и где-нибудь в лесах такие еще прячутся. Так подумали вначале. Но когда к ним пригляделись получше, когда провели уже детальный филогенетический анализ, анализ родства, выяснили, что все-таки этот товарищ на уронит не похож. У него есть настоящие паутинные бородавки. Он во многом напоминает современных пауков. Чем-то напоминает, кстати, вот таких существ, как современные телефоны. У них, кстати, тоже такой придатчик есть. Но и в конечном итоге была составлена вот такая схемка. То есть получается, что у нас есть вот эти вот все телефоны, но это на самом деле вообще отдельная история, отдельная песня, они давно довольно отделились. Есть, они вот близкие родственники, кстати, тригонат орбит, вот этих самых первых паучков. То есть они наиболее древние вообще из таких паукообразных. Есть урраниды, которые все-таки вымерли в конце пермского периода, даже еще не доходя до конца. И есть вот эта химера Рахна, которая на самом деле максимально близка к современным паукам-птицеедам. Просто хвостом. Ну а чего? Птицеедам нельзя хвост носить. Такого вроде никто не запрещал. И остались у нас только клещи. Я говорил, что у клещей вообще особое на самом деле положение. И обещал рассказать, от кого же наконец произошли скорпионы. Так вот, когда провели самые разные филогенетические анализы, в том числе генетические, выяснили, что неожиданным образом скорпионы ближе не к скорпионы близки к паукам, это очевидно, да. Но они очень далеки от, допустим, мечехвостов тех же. И для того, чтобы появились скорпионы, нужно было какое-то переходное звено. И возможно, что этим переходным звеном были как раз клещи, пауки-синокосцы или кто-то в этом духе. То есть существа, которые уже вылезли на сушу, но еще не обзавелись настоящими легкими. Таким образом, получается, что между ракоскорпионами и между настоящими скорпионами неожиданным образом поселился клещ. Конечно, клещ сам по себе, он точно не может быть предком современных скорпионов, потому что он безумно специализировался, он стал очень маленьким, он стал паразитом во всем, как говорится, все его признаки переделаны под то, чтобы быть идеальным паразитом. И он уже тоже очень сильно не похож на своих далеких предков. Но именно современные клещи и пауки-синокосцы имели какого-то общего предка, от которого произошли также и скорпионы, и пауки. Как-то так. Что же касается самих клещей. Самые первые клещи известны из девонского периода, из очень такого известного местонахождения в Шотландии, сланцев Райни. Там много находят и растений, и всяких насекомых, кого там только нету. Ну, в том числе и клещи. Пожалуйста, вот такой вот маленький клещ, кстати, очень уже похожий на современных. Какой он прошел эволюционный путь, уже, к сожалению, по нему не поймешь. Тут возникает такой интересный вопрос. Вот если вы неплохо так представляете эволюцию, значит, девонский период – это буквально это вот следующий период после силурийского. Да? То есть животный мир только вылез на сушу. В начале девона у нас еще не вылезают на сушу наши дорогие позвоночные животные. Они это сделают попозже. То есть позвоночных нету. На суше нету как бы никого, кто мог бы заинтересовать клещей. Тогда на кого же они охотились вообще? То есть на суше только пауки, многоножки, ну, скорпионы. Ну, может быть, еще рак, скорпионы ползают, иногда выползают. И на ком же паразитировать клещам? На нас не получится, на мышах не получится, на динозаврах даже не получится. Так они и паразитировали на том, ком бы кто был. Они паразитировали на членистоногих. И вот тому хорошее доказательство. Это, правда, более поздняя история, но зато прям такая говорящая-приговорящая. Это клещ из каменноугольного периода, когда уже появились насекомые. И это клещ, который сидел, соответственно, на насекомом. Вот, и, видимо, собирался его съесть. Вот, и в итоге насекомое шлепнулось в воду, вот его так моментально засыпало вместе с клещом. И вот клещ-путешественник и насекомое, соответственно, были похоронены вместе. То есть, скорее всего, клещи изначально паразитировали на членистоногих. Возможно, на пауках, на своих родственниках, возможно, на скорпионах, возможно, на многоножках. Потом переключились на насекомых. А потом, когда уже позвоночные вылезли на сушу, вот тут тоже клещи развернулись по полной. Конечно, до нас и коров было еще далеко, но были, например, зато динозавры. И мы сейчас плавно перемещаемся к динозаврам, заканчиваем любоваться шикарной сохранностью каменноугольного клеща и отправляемся к клещам динозавров. Опять янтарь из Мьянмы, бирманский янтарь, перо динозавра, и на нем сидит клещ. Лучшее доказательство того, что клещи кусали динозавров. А почему это перо динозавра, а не птицы? Потому что оно почти что симметричное. У птиц оно было бы асимметричное, немножечко более узкое с одной стороны, более широкое с другой. У динозавров симметричное. Вот. То есть получается, что клещи ели динозавров. Кто бы мог такое ожидать? Вот еще один клещ, тоже известный из янтаря Мьянмы. Вот. Но а чем он хорош? Ну, в первую очередь, своим названием. Мне очень нравится. Деймекротон Дракули, что можно перевести как «страшно клещ графа Дракулы». Ну, действительно, достойное название. Тут и страх, и клещ, и Дракула. Вот мне кажется, что это тоже такой вот просто идеальный набор для Хэллоуина. Так что, если вы в следующем году решите кем-нибудь нарядиться на Хэллоуин, я советую нарядиться страшным клещом Дракулы. Вот такой костюм получится. А мы продолжаем наше путешествие. И, конечно же, ну, понятное дело, раз клещи появились, их уже будет полным-полно. В янтаре они попадаются довольно часто. Вот вам клещ из балтийского янтаря. У нас такие тоже встречаются. Ну и вот клещ, допустим, из доминиканского янтаря. Янтарь Доминиканской республики, что на острове Куба. На острове Гаити, конечно. Очень-очень молодой. То есть возраст этого янтаря точно не датируется, но где-то между 30 и 15 миллионами лет. Ну, скорее всего, где-то миллионов 20. Гораздо моложе даже, чем наш янтарь балтийский. Нашему аж 44 миллиона лет. То есть, ну, это вообще практически современный клещ. Почему же я тогда решил вам его показать? Ну, казалось бы, может, он не так уж и интересен. Сам по себе, возможно, он представляет большой интерес для энтомологов, но, наверное, не для широкого круга зрителей. Но вот отдельные его детали, его история действительно завораживает. Видите, тут такие замечательные ямочки. Это следы от когтей. Причем никаких бы то ни было когтей, а когтей приматов, которые жили на этом самом острове Гаити. То есть, получается, 20 миллионов лет назад приматы занимались грумингом, тем же, чем занимаются и сейчас. То есть, одна обезьянка перебирала у другой обезьянки шерстку и выискивала паразитов. Наконец, нашла клеща, подцепила его так вот ноготочками и закинула куда-то назад. А клещ бедный и несчастный, который вот сидел, никого не трогал, пил спокойно кровь, неожиданно оказался вот таким вот путешественником космическим, ну и потом ему еще и вдвойне не повезло, он еще и влип в смолу. И там, собственно, был захоронен. Но на этом заключение этого клеща не заканчивается, его история не заканчивается. Внутри можно разглядеть капельки крови. Капельки крови как раз приматов. Собственно, по форме эритроцитов, которые там сохранились, удалось установить, что это кровь действительно приматов. А между ними обнаружили некоторых паразитов, тоже микропаразитов. Короче говоря, бактерий, которыми были заражены приматы. То есть этот клещ действительно с очень даже богатой историей. Ну что ж, как я и сказал, сегодня получилась такая довольно обзорная лекция по всем хелицеровам. Именно с ними мы знакомились. Ну а удачный набор данных я вам выдал или нет, это уже судить вам. Но, впрочем, прежде чем меня судить и комментировать, я предлагаю вам задать вопросы, тем более, что у вас есть такая возможность. Покуда я здесь с вами в прямом эфире. Прошу.
1: Да, мы вынуждены предупредить, что сегодня вопросы и сам эфир, он идет только до 17:30.
0: Угу. Да-да-да. По
1: причинам от нас независящим. Угу. И первый вопрос. Где можно посмотреть хорошую статью с рисунками про аномалокарисов?
0: хорошую статью с рисунками. Но тут вопрос, когда речь идет о хороших статьях, сразу возникает вопрос, о каких именно статьях идет речь. То есть это научно-популярная статья какая-нибудь, да? Или же это научная статья прям с очередным, там, не знаю, открытием или еще чем-то. Ну, честно говоря, прямо сразу сходу я не вспоминаю какую-то конкретную статью. То есть мне попадались хорошие статьи, но я их прям не то чтобы там запоминал наизусть их названия, авторов и так далее. Я лишь могу сказать, что попробуйте поискать статьи на сайте elementa.ru. Там очень много таких именно научно-популярных статей, но в то же время уже более научных, чем во многих местах, проверенных, с хорошими такими картинками как раз. И про новолокарисов они как-то писали, можете там ознакомиться. Уверен, что эта информация будет для вас полезна. И, кстати, пользуясь случаем, могу похвастаться, что буквально там парочку дней назад вышла моя статья на elementa.ru, посвященная, правда, не аномалокарисам, а канадонтам. Можете ознакомиться, мне будет приятно.
1: Как так вышло, что все современные пауки ядовиты?
0: Ну, как так вышло? Эволюция так вышла. Они к этому долго стремились. Такой они выбрали стиль охоты. Есть животные, которые рассчитывают, там, не знаю, на силу, скорость. Они вот решили рассчитывать на яд. Вот, помимо всего прочего, как вы помните прекрасно, у них еще и пищеварение очень специфическое, внешнее, по сути. То есть они как бы обрабатывают добычу. Они же не просто ее травят, они же ее еще начинают переваривать заранее, чтобы потом буквально высасывать. Потому что у них нету особо челюстей, которые можно было бы что-то съесть. Они могут только проколоть и высосать сок. Поэтому им пришлось приобрести вот такой яд, ферменты, которыми они пользуются теперь. Но это их эволюционная стратегия. То есть так получилось, потому что изначально какой-то древний паук стал вырабатывать яд и оказался максимально успешен. И потом они уже просто совершенствовались в этом направлении. Ну, собственно, по той же причине скорпионы ядовитые. Но это все равно, там, не знаю, почему, как так получилось, что мы такие умные. Ну, вот так получилось, так эволюция, такой вот мы выбрали эволюционный тренд.
1: Мечехвост на стадии личинки похож на трилобита. В каком они родстве?
0: Ну, об этом я, по-моему, сегодня достаточно много говорю, мне так кажется. Они в самом прямом родстве. То есть, да, это не случайность на сей раз. Бывает, что личинка выглядит как что-то древнее, и это скорее случайность. Но не в этом случае. Да, вот, например, вот с миногами там все оказалось не так однозначно. Вот раньше думали, что личинка миноги пескоройка, она похожа на ланцетника, значит, ланцетник – предок миноги. Но сейчас, когда изучили древних миног, оказалось, что у древних миног личинка – это практически наша современная минога, оказалось, что все там гораздо запутанней. А здесь, я думаю, скорее всего, да, они просто проходят вот такую вот общую, как бы, стадию общего предка. То есть, может быть, это даже не совсем трилобит, а какой-то общий предок и мечехвостый трилобита, но и у них был. А может быть, прям действительно предком мечехвоста был именно трилобит. Есть даже переходное звено, я его сегодня показывал. Если вдруг пропустили, посмотрите начало презентации. То есть действительно мечехвосты и трилобиты очень близкие родственники. И, скорее всего, мечехвосты от трилобитов и произошли. Или, как минимум, они имели общего предка.
1: Следующий вопрос. Я живу в Крыму. Откопал на огороде кости какого-то ихтиозавра. Или типа того.
0: Везет.
1: Я специально ничего не раскапывал, а накрыл брезентом и присыпал. Куда мне обращаться? Уже полгода прошло с находки, я писал в пару музеев, но мне никто не ответил.
0: Ну, собственно, моя первая мысль – это обратиться в музей, да, но эта мысль уже была реализована. Но это странно, честно говоря. Вот, к сожалению, есть действительно такая некоторая инерция в музеях. Я, понимаете, я, к сожалению, не видел вашу находку, но можете, в принципе, мне написать там письмо, я на него тоже там посмотрю, можно меня, например, ВКонтакте найти и мне там попробовать написать, я, правда, к сожалению, не всегда имею время и возможность ответить. Не обещаю, что я оперативно отвечу. Но раз уже он 2 года лежит, то я думаю, что все-таки он моего ответа дождется. То есть, может быть, просто находка не такая уж уникальная, и тогда вы можете смело, как говорится, ее раскапывать и забирать себе. А может быть, она уникальная, и просто музеи не обладают достаточным финансированием или достаточным желанием. Тогда надо искать дальше, обращаться в другие музеи. Можете попробовать, например, раз уж ближайшие музеи краеведческие не среагировали, обратиться, как говорится, повыше, а именно обратиться в палеонтологический музей в Москве. Там уж сидят наиболее, пожалуй, что такие серьезные палеонтологи нашей страны, ну или, по крайней мере, это одно из мест, где они сидят, и там они мест, где они сидят, и там они действительно смогут понять цену.

0: жизни в деталях, я могу еще разочек вас сослать на лекции Сергея Никитина или же на его книги, потому что там это все гораздо-гораздо подробнее. Михаила Никитина. Потому что там у него гораздо все подробнее расписано, рассказано. Ну, и я думаю, что я не смогу просто моих познаний рассказать это так же, как он. Что же я могу сказать, так сказать, вот со своей колокольни, из тех сведений, которые у меня есть, из того, что я сам читал? Потому что, понятное дело, я никогда исследованиями такого рода не занимался, я просто тоже читал разную литературу, более популярную. Но в любом случае, знаком только по литературе. Вообще, жизнь сформировалась не то, чтобы прям совсем на суше, то есть не то, что там на камне взяла и возникла жизнь. Предполагают, что колыбель жизни – это так называемые грязевые котлы, то есть, по сути, грязевые вулканы. И понятное дело, что там, в принципе, имеется жидкость. Но она специфическая, очень специфического состава, и, собственно, предполагают, что жизнь возникла в таких грязевых котлах, которые имеют такой же состав жидкости, как состав нашей цитоплазмы, или, по крайней мере, максимально по микроэлементам к ней приближенный. А именно в таких условиях могут возникнуть первые первые полинуклеотиды, такие как РНК. В дальнейшем, видимо, они каким-то образом одели оболочку. Честно говоря, вот прям детали этого процесса я не знаю. Я прям не уверен, что кто-то это знает. Этот, по-моему, процесс как раз сейчас самый непонятный. И получилась протоклетка. И вот после того, как они уже, как говорится, стали ограничены, отделились от окружающей среды, они теоретически смогли перебраться в другой водоем. Они уже смогли как-то контролировать собственную среду, они уже смогли взаимодействовать с окружающим миром и уже смогли отправиться в путешествие. Ну и дальше они попали в океан. Как они могли попасть в океан? Ну, это вопрос на самом деле довольно простой. Как раз это вопрос геологам. Я, в общем-то, по профессии это геолог по образованию в первую очередь. Поэтому я хорошо себе представляю. Дело в том, что у нас, если мы перенесемся в архей, окажется, что среда совсем не такая, как сейчас. И совсем не такие были берега морей. Растительности не было, поэтому у нас была очень большая площадь, покрытая такой, как называют, не сушей, не морем. То есть такой какой-то средой, в которой была достаточно высокая влажность, но в то же время не было прям такой чистой воды, и кроме того, эти вот берега постоянно очень сильно гуляли. Не стоит забывать, что у нас к тому же времени еще и Луна была гораздо ближе к Земле, а если Луна ближе к Земле, то значит гораздо больше были приливы. И велика вероятность, что до этих самых грязевых котлов частенько доходили воды океана и потом уходили. Ну и, собственно говоря, поначалу, как только это происходило, как только их накрывало водой, все наши там эти протоорганизмики прятались поглубже, чтобы не смешаться и не уйти вот в этот океан. А потом, когда они уже обзавелись оболочкой и смогли сами свою среду поддерживать, они спокойненько просто мигрировали во время прилива и отправились в большое путешествие, в великое плавание.
1: Следующий вопрос. Если голубая гемолимфа не удивительна для членистоногих, то у кого она еще встречается? Или вы имели в виду, в принципе, окрас гемолимфы, который может быть непривычен для некоторых людей?
0: Ну, я имел в виду именно второе, да, именно окрас гемолимфы, который непривычен для некоторых людей. Но если говорить конкретно о вот такой голубоватой крови, ну, она встречается у некоторых ракообразных. Ну, собственно говоря, у речного рака она тоже имеет слегка голубоватый оттенок. Не настолько синяя прям, но тоже голубоватая. Вот как. Один пример.
1: Были ли ядовитые раковские скорпионы?
0: Это тоже фраза прозвучала в лекции. Может быть, как-то вы не обратили внимания. В принципе, могли быть, но нет тому доказательств. Возможно, что стеомурины, как раз у тех, у которых был такой вот длинный тельсон, иглообразный, они имели какую-то ядовитую железу и, соответственно, впрыскивали яд. Но никаких бороздочек, которые бы на это явно указывали, пока что найдено не было.
1: Зачем у рара и нидам хвосты?
0: Об этом я тоже говорил, ну, в том смысле, что мы точно

0: знаем. Этот вопрос еще не до конца изучен. Но возможно, что это нужно для осязания. Это самое вероятное пока. Самое вероятное гипотеза.
1: Я вот думаю, что у пауков нет даже теоретической возможности выэволюционировать крылья. Просто не из чего. Или я не прав?
0: Вообще, вопрос о происхождении крыльев, он долго стоял прям большим таким неприступным особняком. Вот. Просто особняком. А, вот таким прямо замком графа Дракулы. Так вот, непонятно было, откуда взялись крылья, как эволюционировали насекомые, но недавно, относительно пару лет назад, было сделано гениальнейшее совершенно исследование, которое показало, откуда вообще крылья растут, из каких частей они сформировались. Оказалось, что полными... Сейчас, гомологи, аналоги. Полными гомологами наших крыльев являются... верхние сегменты лапок, даже я бы сказал, предлапки такие у ракообразных. Нам известно, что ракообразные непосредственные предки насекомых. И вот когда изучили бокоплавов, одной из разновидностей ракообразных, у них удалось, вот, исключая в том числе эмбриональное развитие, и, по-моему, там даже генетические какие-то исследования проводились, я вот это точно не помню, могу ошибаться. Вот, и выяснилось, что как раз... эти основания лапок у насекомых очень сильно изменились и преобразовались в крылья. Причем у насекомых 6 крыльев, соответственно, 6 лапок видоизменилось, немножечко разрослось и превратилось в крылья. И есть среди каменноугольных насекомых прямо насекомые с 6 крыльями. Но потом, видимо, оказалось, что 6 крыльев – это излишество, и 2 крыла были редуцированы полностью. То есть, как появились крылья, мы знаем. Они, в принципе, так же, как и все у членистоногих, тоже сформировались в конечном итоге из лапок. Ну, точнее, не из лапок, а из одного из сегментов лапок, из основания лапок. Что касается пауков, ну, в принципе, у них как бы такое же сегментированное тело. Правда, у них нету именно вот этих вот предлапок, я не помню, к сожалению, их точное название научное, как у ракообразных. Но я думаю, что если бы прям приспичило, они бы могли бы из какой-то другой структуры тоже что-то подобное развить. Но им попросту это было ни к чему, они пошли своим путем. Возвращаемся к тому, что они делают паутину, что они используют яд, и что они ловят тех, кто летает. Ну, они с тех пор, как насекомые появились, окончательно определились, что им надо от этой жизни. И, собственно говоря, насекомых у нас полно. А вот поэтому паукам всегда есть что поесть. И пауки не хотят меняться уже, начиная с каменноугольного периода. Им хорошо.
1: Можно в конце быстро кладистическую классификацию подытожить? Я опять запутался в их взаимоотношениях. Мечехвосты, пауки, клещи, скорпионы.
0: Так, значит, смотрите. Есть у нас группа членистоногие. Членистоногие делятся на две группы. Это у нас мандибуляты, те, у кого есть мандибулы, которыми они жуют. И, соответственно, ну, арахноморфы, скажем так. Мандибуляты – это всевозможные ракообразные, многоножки, насекомые, но их мы сейчас трогать не будем. Значит, берем ветку арахноморфов. Арахноморфы у нас, в свою очередь, делятся на трилобитообразных и хелицеровых. Тех, у кого есть хелицеры, ну и трилобитов, и их родственников. При этом, скорее всего, либо у них был общий предок, либо именно от трилобитообразных произошли хелицеровые. Хелицеровые – у нас дальше, в свою очередь, разделяются на мечехвостов, это самая древняя ветвь, и, возможно, базовая ветвь для формирования следующей. А следующей ветвью стали ракообразные. Ракоскорпионы. Ракоскорпионы, в свою очередь, дали начало какой-то следующей группе, или же, как минимум, у них был общий предок со следующей группой таких вот переходных животных, которые уже вылезли на сушу, но при этом еще не обзавелись легкими. Сейчас к таким относятся клещи и пауки-синокосцы. Но определенно вот это не то самое существо, которое первым вылезло на сушу, как выглядело то самое, которое вылезло первым на сушу, мы не знаем. от кого-то, вот от этого общего предка клещей и синокосцев, происходят одновременно и те, у кого уже есть легкие. Это скорпионы и пауки. А те, у кого есть легкие, дали начало, соответственно, уже скорпионам и паукообразным, ну и, скорее всего, их пути разошлись сразу же. Тут сложно сказать, кто от кого произошел, скорпион от пауков или пауки от скорпионов. Скорее всего, у них просто был общий предок. Ну, я не уверен, что стало намного легче, но, по крайней мере, я повторил, честно.
1: А сейчас у клещей и синокоссов есть легкие?
0: Так же, как и раньше, у них их нет. Вот, у них что-то типа трахей. Скорее, они в этом плане похожи на насекомых, хотя это конвергентная эволюция.
1: Ракоскорпионы были живородящие или откладывали яйца?
0: Интересный вопрос, на который, в общем-то, однозначного ответа нет. Но если мы посмотрим на большинство современных херицеровых, все-таки в основном они откладывают яйца. Поэтому, ну, допустим, посмотрим на мечехвостов, посмотрим, не знаю, на каких-нибудь пауков. Ну, где-то там между ними находятся ракоскорпионы. Ну, можно предположить, что они тоже, скорее всего, откладывали яйца. Яиц самих мы не находили, могу сразу сказать. Вот если у трилобитов находили, у ракоскорпионов пока нет. Есть маленькие ракоскорпиончики, прям такие личиночки. В принципе, их антогенетические изменения известны. То есть, как они с возрастом менялись. Но непонятно, все-таки из яйца они или нет. Но, скорее всего, из яйца. Это самый вероятный сценарий.
1: А разве жвало у пауков – это не измененные хелицеры?
0: Жвало у пауков – это измененные хелицеры. Да, если я ничего не путаю, это так. Ну, как бы они же хелицеровые, что вас смущает. Но изменились. Педипальпы у них тоже есть, только они очень сильно измененные. Они как раз таки стали как игрушки, они щупают все. Это у них типа усиков такие.
1: Поразил рассказ о найденном клеще в янтаре и дальнейшем обнаружении в нем крови и бактерий. А какие еще есть удивительные способы изучения древнейших? И не опасны ли древние бактерии?
0: Ну, насчет способа изучения древнейших, я вот этот вопрос, к сожалению, не совсем понял. Способов сейчас много, есть много разных технологий. Вот сейчас особенно компьютерную томографию любят. Как это называется-то еще? Там есть круче такая штука, как компьютерный томограф, только... МРТ? Синхротонный, по-моему, это томограф, так вот называется, который прям вот совсем, совсем большую детализацию дает. Вот, например, с помощью него недавно удалось изучить сердце рыбы из девонского периода. Вообще такая прям крутая штука. А, ну, как бы, в принципе, если брать конкретно этот случай, здесь помог микроскоп. Как бы просто посмотрели повнимательней, подетальней. Есть просто еще, опять же, такая методика, которая не обращается ни к каким супертехнологиям, а называется трассология, то есть изучение следов. В принципе, это можно применить и по отношению к, там, к каким-нибудь царапинкам на костях, ну или можно там к дыркам в клещах применить. Просто посмотреть, как, какие современные предметы и при каком воздействии могут привести к таким следам. И делать соответствующие выводы. И чем больше, соответственно, мы всяких следов изучаем, тем лучше этот метод работает. Ну, это что касается разных методов. А что касается исследования древних бактерий или вирусов, ну, бактерий, ну, разве что там из вечной мерзлоты может какая-то опасность их изучать, потому что в вечной мерзлоте там многие могут оттаять и ожить. Вот червяки это доказали, бактерии тем более могут ожить. А с вирусами похуже, вирусы еще более живучие существа. Но есть тут один факт, который нас немножечко все-таки должен успокоить. Дело в том, что когда мы забираемся в очень древние породы и там пытаемся найти что-то очень древнее, и оно потом, может быть, даже и оживет, оно, скорее всего, либо будет такое же, как сейчас, и будет себя вести абсолютно так же, либо оно будет действительно другим, но в таком случае оно уже будет рассчитано не на нас. Например, если мы найдем какой-нибудь вирус, который заражал мамонтов, этот вирус окажется абсолютно сейчас бессмысленным, потому что мамонтов сейчас нет, и заражать ему нечего. Все-таки, как правило, такие штуки довольно-таки видоспецифичны.
1: Почему вымерли трилобиты и ракоскорпионы?
0: Они вымерли, потому что перм-триасовое вымирание. Вот. Великое вымирание, которое привело к вымиранию кучи групп живых существ, и трилобиты и рак скорпионы здесь не стали никоим образом исключением. На самом деле, и у трилобитов и рак скорпионов в этом плане очень похожая история. Они, в принципе, чувствовали себя очень-очень хорошо до великих массовых вымираний. В первый раз трилобитам досталось еще в Ордовике, но тогда рак скорпионы его как-то легко перенесли, тогда их, видимо, еще не так было много. Второй раз и тем и другим досталось во время второго великого вымирания в Девоне. И вот тут уже и той, и другой группе стало очень нехорошо, то есть их прям численность конкретно сократилась. И, по сути, что трилобиты, что ракоскорпионы после Девона, там в каменноугольном, в пермском периоде уже влачили такое жалкое существование. То есть было разнообразие, вот этих вот кучи групп уже не было. Они были крайне малозаметные. Ну, например, ракоскорпионы там все были достаточно мелкие, там, по-моему, не больше 10 сантиметров. Ну, а трилобиты вообще печалька. То есть трилобит какого-нибудь пермского периода, это, как правило, штуковина длиной там, сантиметра 2-3. То есть это вообще что-то совершенно невразумительное. Ну и понятное дело, что их многообразие уже было незначительно. Они уже, в принципе, в основном все перешли к такому унылому илоедению. И когда еще одно массовое вымирание пришло, оно там было, судя по всему, прям очень такое хорошее, имело комплексное воздействие, там и температура вверх поползла, и кислотность океанов повысилась, и уровень моря упал, и, соответственно, куча там этих мелководий исчезла. Ну и такого давления вообще мало кто выдержал, выдержали только те группы, которые были достаточно разнообразные, и, допустим, там вот, те, которые не жили на мелководье, не так были связаны с грунтом. Вот они выжили. А эти ребята, все, они просто не смогли, не справились. А удивительно, что рак, эти мечехвосты справились, спасибо на том. Вообще, сейчас, на самом деле, очень интересные исследования проводятся вот, и по перм-триасовому, и по мелполиогенному вымиранию, когда они не просто уже интересуются причинами, это уже всем надоело, а вот пытаются как раз-таки выявить, на какие группы оказывано было воздействие, и почему именно эти группы вымирали. Вот в прошлом году вышла парочка таких статей, они очень, кстати, такие интересные. Могу рекомендовать их к ознакомлению.
1: И последние два вопроса.
0: Да, да, хорошо.
1: И одно замечание. В фильме «Прогулки с морскими чудовищами» ракоскорпионы поранили Найджела Марвина. Насколько это правдоподобно? Были ли клешни настолько острыми?
0: Ну, во-первых, клешни были действительно достаточно острые. Во-вторых, если вы не заметили, например, того же мегалограптуса, еще из него куча иголочек таких особо показательных торчало. Я уверен, что если в такую штуку можно было засунуть пальчик, то он бы сделал бы тот еще куть, и там как бы мало бы не показалось. К тому же некоторые еще и хвостом могли добавить, если у них хвост был острый. Так что я думаю, что в этом нет никакой фантастики. Да, нормальная история.
1: А как кровь у хелицеровых поменялась с голубой на вот то что-то такое желто-грязное, что у них сейчас?
0: Ну, на этот вопрос я, пожалуй, не рискну ответить, потому что, к сожалению, биохимию древних животных мы не знаем. Возможно, что каким-то образом, как-то там, не знаю, генетики на эту тему работы делали, но я их просто-напросто не встречал. Если вдруг кто-то знает, напишите в комментариях, я думаю, многим интересно. Ну, давайте уже замечание.
1: Да, замечание. Вы просто сказали, что по признаку отсутствия либо наличия хелицер, они отделены от ракообразных, но у раков, крабов и пауков есть жвала.
0: Да, но у них они... Скажем так, они имеют немножко другое происхождение исходно. Понятное дело, что жвало, что значит у нас хелицеры, они в процессе эволюции меняются. Но мы можем как бы проследить, что действительно полную гомологию вот жвал паука со жвалами других хелицерами других хелицеровых. У других животных, у ракообразных такого нет. То есть это немножечко разные все-таки части конкретно. Разный у них был эволюционный путь, это разные ножки, скажем так, преобразовались.
1: Ярослав, большое спасибо за занятие, эфир, за ответы на вопросы. Спасибо слушателям, что смотрели.
0: Пожалуйста.
1: За ваши вопросы, за донаты. Мы набрали нужную сумму.
0: Ура. Значит, продолжаем. Тогда не забывайте голосовать, не забывайте голосовать. Будет очень интересно, какую тему вы выберете следующей. Предыдущие две темы уже были избраны вами. Надеюсь, что и следующую тему вы выберете очень интересную. И не только для меня, но и для всех. Ну, а я тогда рекомендую вам и дальше продолжать оставаться на стороне науки, не терять к ней интерес. И, конечно же, всем желаю отличного настроения. Всем пока. Всем хорошего понедельника.
1: До свидания, до следующей недели.

Добрый день, дорогие любители русской истории. Мы продолжаем наш цикл рассказов о Петре Первом. И сегодня поговорим о эпизоде очень важном, но малоизвестном. Это так называемое Второе Великое Посольство. Дело в том, что Петр, большой любитель заграничных путешествий, был за границей с длительными вояжами дважды. Все знают, учили в школе про его первый знаменитый тур по Восточной и Северной Европе, когда он прожил несколько месяцев в Германии, в Голландии, потом посещал Англию, на обратном пути Австрию. Мы об этом подробно рассказывали. Но гораздо важнее на самом деле, с точки зрения дипломатических результатов, было Второе Великое Посольство, которое тоже было очень долгим, ну просто беспрецедентно долгим по любым меркам межгосвизитов высокого уровня. Тоже 1,5 года Петр находился за границей. Это был 1716-1717 год. Если в первый раз поехал за границу молодой Петр, юный царь, второстепенной периферийной державы, все вокруг новое, незнакомое, про Россию в Европе практически никто ничего не знает, Петр с точки зрения европейцев экстравагантно выглядит, экстравагантно себя ведет и привлекает к себе всеобщее любопытство, это скорее экзотика, нежели интерес, поскольку роль России в мировой политике того момента, она исчезающе мала. То второй раз, уже несколько лет спустя, после Полтавы, после целого ряда триумфальных побед в Северной войне, в Европу едет царь мощной державы, зрелый мужчина, Петру на этот момент около 45 лет, человек абсолютно сложившийся, уверенный в себе, и ставящий в ходе этой поездки перед собой целый ряд очень практичных и конкретных целей. Не просто полюбопытствовать, узнать, как работают заводы, фабрики, новые отрасли, посмотреть, как живет за границей, позаимствовать опыт и поднанять побольше толковых мастеров, ученых, архитекторов, военных офицеров, инженеров. Это и в первый раз так было. Но помимо этого решить нужно было ряд больших задач. Во-первых, Северная война подходит к концу. Надо Швецию уже дожимать. И надо сделать так, чтобы все территориальные приобретения России, в первую очередь побережье Балтийского моря, Европа признала. Это была задача номер один. Петр хотел поставить точку, чтобы Швеция не нашла себе союзников для продолжения войны в будущем в попытках отторгнуть у России Балтику, современную Ленинградскую область, целый ряд других территорий, которые Россия к тому моменту занимала. Нужно было заранее договориться о международном признании победы России в Северной войне и получении новых больших территорий в Европе. Это очень важно. Кстати, это дипломатически правильный ход. Вторая задача. Нужно было поискать новых союзников. Россия, по сути, продолжала войну против Швеции в одиночку. И Петр склонялся к тому, что надо обратно вовлечь в войну против Швеции Данию, ряд немецких государств. И он еще очень сильно рассчитывал на или союзничество, или доброжелательный посреднический нейтралитет Англии. Плюсом стояла задача как-то разорвать очень тесно сложившиеся десятилетиями шведско-французские отношения. Франция при Людовике XIV, при короле Солнца, на протяжении всей Северной войны поддерживала Швецию в первую очередь финансово, ну и оказывала всякого рода военную поддержку, кроме прямых боевых действий. Хотя впрямую Франция тоже на других фронтах шведам помогала. Была еще одна личная задача, семейная. Об этом договорились уже заранее, естественно. Но надо было присмотреть за тем, как пройдет политически важная встреча племянницы Петра Екатерины, дочери Ивана, его брата, с герцогом Мекленбургским, владетелем северо-западно-германских земель рядом с Данией. Объясню потом, почему это было важно для Петра. Ну и, наконец, была еще одна личная задача. Петр хотел в Европе подлечиться. К этому возрасту, уже на пятом десятке, Петр все чаще и чаще болел. Мы знаем, что у него была проблема с мочеполовой системой, воспаление хроническое, плюс проблемы с желудком. Петру помогали минеральные воды, и все врачи активно рекомендовали лечение на минеральных водах, а лучшие источники минеральных вод тогда были в Германии и еще на севере, северо-востоке Франции. Вот такой комплекс задач. Начало январь 1716 года. Русская делегация организована, но не такая большая, как в первый раз, покидает столицу.
Петр на этот раз едет под собственным именем, не инкогнито. Поскольку он едет не учиться, он едет работать, договариваться, вершить большие дела. Первая остановка – город Гданьск, который тогда не польский и совсем не Гданьск, а немецкий город Данциг. Там должна состояться свадьба его племянницы Екатерины Иоанновны с Карлом Леопольдом Мекленбургским. Это владетельный герцог одного из северных германских княжеств. Кто такая Катя? Как ее родная сестра Аня, будущая, страшная, как мы представляем себе, Анна Иоанновна. Катя девушка молодая, образованная, ее с детства обучали иностранным языкам, немецкому, французскому, доброжелательная. По тем временам, честно говоря, красота никакого значения не имела, а замужество ее договаривали.

торговый путь, хорошие стоянки. Далее, это буквально на полпути к Франции и к самой Западной Европе, если двигаться из Балтики. Более того, в результате этой свадьбы все это герцогство Мекленбургское переходило под протекторат России. То есть в портах размещались русские гарнизоны, в крепостях русские воинские части, и Россия брала герцогство под свою защиту. От этого, как мы знаем с вами, несложно догадаться, полшага, и было бы то же самое, что и с Курляндией, поэтапное вхождение в состав Российской империи. У нас было бы неплохое владение на севере Германии. Петр все это рассчитал, ему эта идея очень понравилась, бракосочетание состоялось. Кстати сказать, что значит правильные переговорщики. Согласно брачному договору, да, Россия брала герцогство под защиту, размещала там свои военные базы, а герцог обеспечивал своей супруге не переходить в лютеранскую веру, то есть свобода православного вероисповедания, строительство православных церквей предполагалось на севере Германии, а также выплачивать супруге по 6 тысяч ефимков шкатульных денег. Девушки, запомните, не деньги на булавки, а деньги, которые кладутся в шкатулку. 6 тысяч ефимков в год – это приличные деньги. Главный фрегат Петровского флота той поры «Полтава» стоил вместе с пушками и со снасткой 30 тысяч ефимков. Соответственно, это 1/5 часть большого корабля. Вполне достаточно, чтобы жить весьма безбедно. Поженив племянницу удачно, Петр вздохнул и отправился после свадьбы на минеральные воды, на лечение, как раз в один из немецких курортов. Там он пролечился несколько недель, потом Копенгаген, потом долгая коллизия с несостоявшимся союзом между англичанами, датчанами и русскими против Швеции и с несостоявшимся морско-пехотным десантом в Скании и захватом Стокгольма. Начну с попытки России договориться с англичанами о чем-то хорошем. С попытки русских как-то установить с англичанами не только традиционно взаимовыгодные торговые, но и военные и политические отношения. Англия была заинтересована в торговле с Россией, как мы знаем, поскольку получала от нее важные кораблестроительные материалы. Англия – владычица морей, лес, пенька, парусная ткань и так далее. Без этого бы всего не было эффективного английского флота. Но держалась в стороне. И вот на каком-то этапе шведы начинают открытую торговую войну, захватывая в Балтике все суда, идущие в Россию, в том числе суда английские. Достаточно сказать, что только весной 15 года шведы захватили около 30 английских судов, которые шли торговать с Россией. На почве финансовых сложностей англосаксы занервничали, и это привело к естественному сближению русских и английских интересов. Карл XII, не понимая, видимо, того, что с англичанами можно договариваться о чем угодно, но нельзя ущемлять их финансовые интересы, подписал так называемый Каперский устав, который открыто узаконил шведское пиратство, как в лучшие времена викингов, морской разбой на Балтике. Все суда, направляющиеся в Россию и из России, могли захватываться каперами, шведскими пиратами, с дележом добычи между ними и казной шведской. Таким образом, Англия вступает в конфликт с Швецией, она начинает требовать компенсации огромных убытков и решает, что пора как-то этого Карла урезонить, может быть, стоит нам поддержать русских. Вот тут и начинается сосредоточение союзных флотов британского, датского и огромного русского флота, который прибыл вместе с Петром в районе Копенгагена. Начинаются переговоры по поводу высадки совместного десанта в Швеции. Там от Дании до Швеции, посмотрите на карте, рукой подать. Но вся вот эта история весны 1716 года – это большое темное пятно. Я об этом вскользь вам уже рассказывал. Три союзника – англичане, датчане и русские – все друг другу не доверяли. Петр считал, что нас хотят использовать, и считал не без оснований. Потому что главная ударная сила этого десанта была, естественно, русская армия, что нас высадят в Швеции и бросят там сражаться одних. Англичане очень боялись, что в результате этого десанта, если он пройдет успешно, русские усилятся настолько, что просто превратятся в европейскую сверхдержаву, будет диктовать свои условия. Поэтому они вроде бы как нам помогали, но не очень. Копенгаген лавировал и тоже боялся, что русских тут так много кораблей, так много морской пехоты, что между делом они захватят не только Стокгольм, но еще и Данию. В общем, союз этот расстроился.

И в конце концов, сильно обидевшись и без десанта, наш флот направился обратно в сторону Кронштадта. Начнем с самого начала, после неудачи весной 716 года, союзнической высадки в Скании. Петр отправляется в Голландию. Ну и, собственно, на этом первая часть Великого посольства, начавшегося в январе 16 года, перетекает во вторую. Петр отправляется после этого в Амстердам. Здесь я должен сделать небольшое отступление. Если 20 лет назад молодой Петр очарован Голландией, считает это, ну, прямо счастьем, лучшим местом на земле, самое культурное, архитектура приятная, ровная, каналы, люди воспитанные, одежда удобная, денег у голландцев много, они очень богаты, все образованные, все курят, девушки веселые, культура, то проходит 20 лет, и Петру уже как-то Голландия не очень, как-то маловато она, хотя та Голландия, это не нынешняя Голландия, это голландская империя на нескольких континентах, но не для Петра. Для Петра это все-таки что-то такое уже мелкобуржуазное. Ему хочется масштаба, величия. Да, он по-прежнему в Голландии посещает мастерские, фабрики, нанимает мастеров, ведет политические переговоры. С возрастом Петр все больше и больше интересовался историей, что мне особенно приятно. Например, в Голландии он побывал у одного местного коллекционера, у которого была большая редкость, сохранившаяся римский саркофаг. Этот саркофаг у голландца находился где-то в подвале. Поскольку он был такой огромный, мраморный, тяжелый, он его там прятал. В подвале темно. И голландский коллекционер потом с трепетом в своих воспоминаниях описывал, как великий государь московский, во всех смыслах великий, пригнувшись, залез в этот подвал, потребовал себе как можно больше свечей, сам в руки взял огромный канделябр и, встав на колени, долго рассматривал каждый мраморный барельеф на этом саркофаге, заглядывал и снаружи, и внутри. Зело любопытен был наш государь Петр Алексеевич. Но в целом звезда Голландии закатывалась. Петру нужен союзник помощней. И, конечно, главная держава на континенте той поры – это Франция, достигшая пика своего геополитического могущества при Людовике XIV, которая поддерживала все время Швецию, стояла у нее за спиной. Петр хочет договориться с Францией о стратегическом союзе и признании в будущем результатов Северной войны. Сначала он ведет переговоры с французским послом в Амстердаме. Французский посол петляет, юлит, ответственности на себя не берет, бумаги подписывать не хочет. В конце концов, Петр человек нетерпеливый. Раз-два поговорил, ему вот надоело, он говорит, ну ладно, подписывай своему королю, я сейчас сам к нему приеду и на месте в Париже обо всем договорюсь. Сказано, сделано. Из Парижа еще не успели толком ответить, согласны ли они Петра принять. А Петр уже пересек границу и въехал на территорию Франции со всей своей делегацией. С Голландией через север Франции. Здесь я должен сказать, что Людовик XIV умирает буквально за год-два до этого визита. И на смену ему приходит наследник, новому наследнику на момент смерти короля Солнца, 5 лет. Это его правнук, Людовик XV. Естественно, правит не 5-летний мальчик, правит регент, герцог Орлеанский. И, конечно, политика потихоньку меняется. Французским властям, элите уже очевидно, что вот эта союзническая верность престарелого Людовика XIV союзу с Швецией не во французских интересах. Карл XII берега потерял. Надо договариваться с Россией. И смерть Людовика XIV, естественно, создает удобный момент для Петра, для того, чтобы с французами передоговориться. Кстати сказать, Людовик XIV относился к Москве с большим высокомерием. С ним-то разговаривать было бессмысленно о чем-то. Они поддерживали всех врагов России на тот момент. И шведов на севере, и турок, к слову сказать, на юге. Скончался он в 1715 году после 72 лет правления. Это абсолютный рекорд Европы всех времен. Сейчас к этому рекорду приближается английская королева Елизавета II. Не так давно, в феврале этого года, Елизавета отпраздновала платиновый юбилей, 70 лет на троне.
Людовик XIV был 72. Почему я сказал европейский рекорд? Потому что в мире есть, я думаю, сложно досягаемый рекорд, который удерживает на данный момент король Свазиленда. Большая редкость по нынешним временам. Абсолютная монархия в Африке. Там был король, который проправил 82 года. Он не так, чтобы очень долго жил, он просто монархом стал, будучи, по-моему, чуть ли не годовалым младенцем. У него за всю его жизнь было официально 70 жен, официально признанных 120 детей. Я подозреваю, были некоторые проблемы династические с борьбой за трон. Тем не менее, Свазиленд, абсолютная монархия, живет, как-то развивается. Сейчас, правда, это не Свазиленд, они переименовались в духе времени. Если Свазиленд – это Land of Swazi, это земля племени Свази на английском, на языке колонизаторов, то сейчас эта страна называется точно так же, земля Свази, но уже на местном наречии, запамятовал как точно. После смерти Людовика XIV на трон официально восходит его правнук, Людовик XV. Почему правнук? Потому что за несколько лет до этого сын Людовика XIV, единственный официально признанный сын, умирает от оспы. Мы с вами на предыдущем курсе лекции о 18 веке говорили о Екатерине II, как она первой среди монархов мира сделала себе сверхрискованную вариоляцию, прививку натуральной оспы себе, сыну, Крише Орлову, естественно. Наследник французского престола, сын Людовика XIV, умирает от оспы. После этого родители Людовика XV в не старом совсем возрасте, и отец, и мать, умирают от кори, тоже смертельная болезнь по тем временам. Наследником становится старший сын, это внук Людовика XIV, который тоже вскоре умирает от кори. Такая трагедия в семье французских монархов. Богатые тоже плачут. В итоге остается последний, над ним все дышат, молятся, последний легитимный, законный мальчик в череде бурбонов во Франции, Людовик XV. Кстати сказать, этот мальчик выжил только потому, что у него оказалась очень продвинутая няня. Он тоже заболел корью, но выжил, няня не позволила его лечить теми варварскими методами, которыми лечили его старшего брата. Поэтому ребенок как-то, иммунитет был посильнее, как-то он справился с корью. Людовик XV проживет очень-очень долгую жизнь, много десятилетий будет на троне. Прославится он приписываемый ему и его многолетней любовнице мадам де Помпадур, фаворитке, фразой «после нас хоть потоп». И в итоге он тоже, правда, уже в весьма зрелом возрасте, умрет от оспы. Не было спасения. Кстати, это было в тот момент, когда Екатерина как раз от оспы уже прививалась. Людовик XV будет одним из кандидатов в женихи дочери Петра и Елизаветы. Но у них там не сложится. Много разных историй, почему не сложится. В итоге Людовик XV женится на дочке бывшего короля Польши. Итак, дипломатические цели визита были следующие. Петр I желал видеть Францию союзником в войне с Швецией и гарантом территориальных приобретений России в Балтике. Брачная дипломатия, столь удачно сложившаяся у Петра на севере Германии с его племянницей, была способом закрепить союз между Версалем и Санкт-Петербургом. Петру очень хотелось договориться, ну и что мальчишке на этот момент лет 6-7, очень хотелось договориться о браке со своей дочкой Лизой. Забегая вперед, сразу скажу, что не договорились. Тогда вообще век был галантный, много было фавориток у всех, фаворитов. Но Людовик XV, конечно, превзошел всех европейских монархов в этой части. Маркиз де Помпадур была у него просто самой влиятельной из фавориток. А число их было не счесть. При Версале он держал официально целый гарем. Девочек в этом гареме выращивали буквально с подросткового возраста для короля. Там же они и находились до тех поры, пока королю не надоедали, он не выдавал их замуж за кого-то из придворных. Почему с подросткового возраста? Потому что монарх очень боялся венерических заболеваний. И предпочитал, чтобы все вот эти потенциальные его любовницы с самого начала были изолированы от всякого рода общения со стороной. Никаких даже вариантов у них заразиться не было. Ну, что еще расскажу, ему не повезло, он все равно умрет от оспы, и оспой он тоже заразится своей молодой любовницей. Так что вряд ли это был бы счастливый брак, честно говоря.
Петр давно готовился к визиту во Францию. То есть это на самом деле не было таким уж экспромтом. Он интересовался французской политикой. Русские агенты в Париже закупали французские книги, гравюры, инструменты. Занимались вербовкой французских ремесленников, архитекторов, художников. Накануне, в 1715 году, Петр получил из Франции целый контейнер книг по архитектуре, военному делу, кораблестроению, многие из которых сам просматривал, оставляя пометки на полях. Таким образом, перед поездкой во Францию Петр был глубоко погружен в тему и французской политики, и французской внутренней жизни. В Кале и Дюнкерке на севере Франции Петр традиционно интересуется укреплениями, кораблями, заводами, сооружениями, арсеналом, обустройством эллингов для кораблей и также традиционно совершенно равнодушен к внешней протокольной части своего визита. Это, кстати, представляло полный диссонанс с неписанными правилами приличия. Франция на тот момент – это мировая столица придворного этикета. Она диктует моду, как должно жить и как должно вести себя государь. Французское дворянство осознавало себя особой кастой, вообще особой расой, неизмеримо выше простолюдинов. И на полном серьезе считалось, что знать французское происходит от франков, от германцев. А крестьяне, они происходят от галлов, поэтому они просто разных национальностей. Единая французская нация была тогда только в умах французских просветителей, которых тогда еще толком и не было. Петр при этом демонстративно пренебрегает общением с благородным сословием, зато много и тесно общается с мастеровыми и ремесленниками. По меркам французского сословного этикета ведет себя просто неприлично. 5 мая царь осматривал где-то в Нормандии суконную фабрику, где поговорил со всеми, от хозяина фабрики до суконщиков. Но потом он наотрез отказался встречаться с местным епископом и местной дворянской знатью, сказав, что на это у него нет времени. Петру было бессмысленно говорить о протокольных мероприятиях. Если он не желал на них присутствовать, он в последнюю секунду менял программу визита без всякого согласования с принимающей стороной. Общался он только с теми людьми, с которыми ему интересно. Кстати, уже в Северной Франции Петра неожиданно поразило нищета сельского населения. Петр много путешествовал по России, как мы понимаем с вами, представлял уровень жизни наших крестьян. Но теперь подумайте, как жило французское крестьянство той поры, если Петр сам оставил достаточно резкие замечания о нищете как в деревнях Франции, так и в предместьях больших городов, особенно Париж. Передвигался Петр по Франции на такой странной комбинированной повозке. У нее были нижняя часть от кареты, дроги, но карета, она вся закрыта, там маленькие окошки. Петр страшно любопытен, ему интересно, он все время крутил головой по сторонам, хотел посмотреть, что где вокруг находится. Поэтому верхняя часть у него, кузов, был полуоткрыта от одноколки. Так ему было удобнее общаться, осматривать окрестности, все видеть, все запоминать. Кстати, из курьезов можно упомянуть, что Петр взял к себе на службу какого-то француза, который был даже выше его ростом. 2 метра 17 сантиметров. Он шутливо писал своей жене Екатерине. Переписка с Екатериной, она всегда в таком ироничном ключе. «Посылаю тебе, Катя, Карлу», то есть карлика, «Карлу француженина». Когда этот Карл, француженин, приехал в Россию, его даже женили на какой-то особо высокой чухонке, и Петр надеялся вывести такую породу широкоплечих, мощных, особых людей. Ну, ничего не получилось там, что-то не заладилось. Умер француженин. Детей у них не было. Говорят, из его тела сделали чучело для кунсткамеры. Я, честно говоря, не видел. Кому интересно, посмотрите. Париж. Впечатление от Парижа у Петра было невосторженное. Петр любил порядок, ровные улицы, регулярную застройку. Мы это все видим сегодня в Петербурге. В Париже это узкие улочки, грязь, наследие средневековья, по которым бегали еще королевские мушкетеры и гвардейцы кардинала по всем этим улицам могильщиков и так далее. Ведь тот центр Парижа, который мы знаем с вами сегодня, вся эта красота, она появилась только в конце 19 века после масштабной перестройки города бароном Османом. Барона обвинили тогда в том, что он изуродовал Париж, но только тогда Париж и приобрел свой современный с архитектурной точки зрения прекрасный вид. Париж при Петре был городом грязным, вонючим, и нашему государю приписываются следующие слова. Кавычки открываются. «Париж воняет и от смрада скоро вымрет».
Французы хотели поселить его в Лувре со всем почетом, в королевском дворце. Оборудовали ему огромные покои. Накрыли две зачем-то сразу столовых комнаты с огромными столами на 60 персон каждый. В нашей делегации было существенно меньше. Видимо, предполагалось, что Петр будет постоянно устраивать какие-то званные попойки. Петр осмотрел свои спальные покои, эти гигантские столовые, походил, для приличия отведал немного уже накрытых королевских кушаний, после чего попросил себе пива и хлеба с репой. И сказал, что, знаете, тут как-то неловко мне, и переселился в гостиницу. Гостиница находилась неподалеку. Петр чувствовал себя там хозяином, потому что он снял для своей делегации весь этот небольшой отель. Но на самом деле он поступил очень тонко, потому что Петр предполагал быть в Париже долго. Он там пробудет полтора месяца. И одно дело, когда ты все время на глазах у кого-то, на чужой территории, и, соответственно, все, кто будет с Петром встречаться, будут приходить во дворец к королю Франции. А так Петр вызывал всех французских вельмож к себе. И как мы увидим вскоре, и регент, герцог Орлеанский, тоже не будет принимать Петра в Лувре, а прибудет к Петру в отель. Петр очень точно понимал свой вес в европейской политике, правильно расставлял акценты и делал так, что даже протокольные мероприятия проходили теперь по сценарию Петра. Кстати сказать, в отеле ему тоже не очень понравилось, в том смысле, что он не любил больших комнат и высоких потолков, ему дали самую красивую спальню. Петр затащил туда свою знаменитую походную постель, это был полушкаф, полугардероб, и в этом шкафу и ночевал. Тогда это считалось очень модным, поскольку спать в закрытом помещении полусидя считалось полезным для позвоночника. Не представляю, как Петр засыпал, но вопрос привычки. Получалось в шкафу и полезно для здоровья, и психологически комфортно. Петр любил низкие потолки. Повседневная жизнь царя была объектом пристального внимания парижан. Они с нескрываемым любопытством следили за каждым шагом русского медведя. Об этом писали газеты, множились слухи, домыслы. Ходили разговоры о каких-то грандиозных попойках, о толпах девушек с пониженной социальной ответственностью, о феерических дебошах в этой гостинице. Но, откровенно скажем, если в первое великое посольство по молодости Петр немного и дебоширил со своими друзьями, то никаких доказательств, никаких свидетельств какого-либо буйного поведения Петра в Париже нет вообще. Напротив, Петр рано ложился спать, рано вставал, много работал, бесконечно посещал разные мероприятия, легко питался. Его еда, это прямо видно по записям, что ему подавали на стол, сыр, лук, хлеб, простая пища. Очень простое одеяние Петра. Нельзя сказать, что он любил грубую одежду. Нет, по-своему Петр был модником. Если мы посмотрим на гардероб Петра, который хранится сейчас главным образом в Эрмитаже, то вся его одежда и камзолы, кафтаны, офицерские мундиры, они сделаны очень качественно. Это максимально тонкое по тем временам качественное сукно, шерсть. Там, где необходимы какие-то, конечно, кружева, галстуки, если это галстуки, то из тонкой полотняной материи, либо из тонкой шелковой материи. Но Петр не придавал этому особого внимания. Если можем сказать, что его одежда была приличной для буржуа или для старшего офицера, то для царя, для государя громадной империи она была невероятно аскетична. В Париже все отмечали, что он ходил в темном плаще, в каком-то сером камзоле из шерсти, правда, с бриллиантовыми пуговицами, так чтобы никто не подумал, что у него нет денег. Парик носить он не любил, он был без пудры, темный. И короткий, все-таки мода была на парике, но не вот ниже локтя, а коротенький, до плеч. Одевал он его только в ветреную погоду, в холодную на улице, видимо, использовал в качестве бейсболки. А когда заходил в помещение, либо на улице было жарко, он этот парик просто засовывал к себе в карман. Соответственно, никаких шелковых галстуков на шее, никакого благородного, пышного, напудренного парика, никаких манжет и кружев. Всему этому при французском дворе придавалось огромное значение. А Петр выглядел, по словам кардинала Франции Дюбуа, я зацитирую, «царь, одетый как простой буржуа». В те времена буржуазия была лишена какого бы то ни было скромного обаяния. Это была крайне уничижительная оценка. Как буржуа, это, как по-нашему сказать, как лавочник одет. «Царь,
везде сопровождаемый одним лишь лицом своей свиты, начал осматривать город и посещал все места, достойные внимания. Он жаждал все видеть, все знать, при этом высказывал самые здравые суждения. Царь всегда держит при себе карандаш, бумагу. Он набрасывает на бумагу чертеж всего, что кажется ему заслуживающим внимания. Перечислить места и учреждения, предприятия, которые посетил Петр, не хватит времени всей нашей лекции. Он был везде. В ботаническом саду, в обсерватории, где провел несколько часов у телескопов, купил себе за 2000 рублей большие деньги. Механическую модель движущейся небесной сферы, представляющей собой объяснение системы Коперника. Он посещал несколько раз королевскую типографию, все слесарные, плотницкие и королевские мастерские, кабинеты механики, библиотеки, Королевскую академию живописи и скульптуры, фабрику зеркал в Сан-Антуанском предместье, мастерские столяров и литейщиков. Не романтично, но полезно. Несколько раз бывал в легендарной Сорбонне. Есть история о том, что он даже побывал на могиле кардинала Ришелье и, обняв его статую, сказал: «Я бы отдал половину моего государства такому человеку, как ты, дабы научил ты меня управлять другой половиной». Исторический анекдот. Петр был не из тех людей, которые отдадут кому-то хоть одну деревню от своего государства ни за какие коврижки. А вот научиться всему хорошему – это Петр умел. В Лувре Петр побывал на какой-то выставке искусств, но больше всего он пришел в восторг в зале, где были представлены маленькие модели военных крепостей, фортификаций, сделанных знаменитым, самым прославленным европейским инженером Вабаном. И на примере этих маленьких крепостей он тоже ползал, смотрел, какие там хитрости, как лучше сделать крепость, как лучше строить, как лучше защищать, как лучше штурмовать. В мануфактуре гобеленов Петр побывал дважды. Долго наблюдал за работой мастеров, беседовал с ними. Загорелся идеей создать такие же гобеленовые мастерские в Петербурге. Кстати, и создал. Там же, наняв в Париже примерно 60 мастеров разных профессий и увезя их с собой. Затем он посетил Дом инвалидов. Дом инвалидов в Париже – это не музей, как сегодня. Это богадельня для содержания ветеранов войн. Там царь, опять же зацитирую воспоминания, в солдатской столовой отведал похлебки, вина, выпил за здоровье французских солдат, похлопал их по плечам, называя камарадами. Ему весьма понравились солдатская церковь, аптека и госпиталь. Там, кстати, находился и госпиталь для выздоравливающих солдат. Царь подошел к одному из раненых, пощупал у него пульс и по пульсу предсказал солдату выздоровление. Как мы с вами помним, в медицине Петр разбирался. Видимо, не только в европейской, но и в восточной, если ставил диагноз по пульсу. Далее. С дамами французскими Петр практически не общался. Аристократки приезжали к нему регулярно познакомиться, представиться. Но вел он себя с ними как-то безразлично, что ли. Не отсыпал им положенных комплиментов, не беседовал с ними подолгу ни о чем. Петр был очень практичен, он не хотел тратить время на то, что ему неинтересно. При этом, с точки зрения этикета, проявлял удивительную бестактность. С точки зрения Петра, какая бестактность? Он куда-то заторопился, прервал встречу с какой-то очередной французской графиней, выскочил на улицу перед своей гостиницей, увидел первый приличный экипаж, прыгнул туда и распорядился ехать по плану, дальше по графику, на интересующую его французскую фабрику. Когда приехали, выяснилось, что это был экипаж этой графини. Она была вынуждена добираться домой пешком. Петра пригласили на парадный смотр специально в его честь французской гвардии. В параде участвовали французские и швейцарские гвардейцы, тяжелая, легкая кавалерия. Но все эти шествия, зеваки, клубы пыли, сильная жара Петру не понравилось, испортило впечатление от зрелища. Как писали, он почти не смотрел на войска и покинул парад, не дождавшись даже основного прохода войск. Затащили Петра и в оперу. Как мы с вами помним, Петр любил разные представления, где он участвовал. Смотреть представление со стороны Петру было неинтересно. В газетах, конечно, потом написали, что царь был поражен масштабом и величественностью французской оперы, французского спектакля. Опера тогда – это не только пение, но и танцы. То есть, это такой микс-жанр. Но на самом деле Петр просидел там минут 20, после чего попросил пива, охладился, после чего сказал, что хочет выйти в буфет.
еще немного выпить пару стаканчиков, потому что жарко, и, не дожидаясь конца представления, покинул высокий храм искусства. Как-то его французская опера не впечатлила. Встреча с юным королем Людовиком XV состоялась на третий день после приезда Петра в Париж, там же у Петра в гостинице. Она произвела на всех современников сильное впечатление. Петр, к удивлению французской знати, в нарушение всех норм этикета, подошел к 7-летнему монарху самого могущественного государства Европы, взял его на руки, подбросил

а возрасту которому 7 лет. После Петр с визитом вежливости посетил монастырь к юго-западу от Парижа, где доживала вдова Людовика XIV, маркиза де Ментелнон. Вдова сначала была воспитательницей детей короля, потом стала его фавориткой, а потом его женой. Чувствовала себя она нехорошо, была уже в глубокой старости. И когда Петр вежливо поинтересовался, как самочувствие, может, она чем-то больна особо, какие болезни ее мучают, то вдова остроумно ответила ему, что больна она единой болезнью – старостью. «Да, мадам, этой болезнью заболевают все, кто не умер в молодости», – не менее остроумно по-светски парировал Петр I. Вот еще одно свидетельство француза маркиза де Лувиля о пребывании Петра и в его характере. Этот монарх обладает, несомненно, большими качествами, нежели недостатками. Его внешние приемы кажутся не особенно галантны, поэтому он не пользуется особым расположением у женщин. Он явно плохо знал Петра. Когда Петр хотел, он пользовался расположением у женщин. Но познания его весьма обширны. И у нас во Франции нет человека, который был бы так сведущ, как он, в вопросах, касающихся армии, флота и инженерного дела. Он относится с уважением к своим врагам и очень почтительно отзывается о короле шведском и о покойном короле французском. Он ненавидит роскошь и ни минуты не остается без дела. Ранее Петр, как мы помним, вообще не особо интересовался искусством, но здесь уже много раз побывал в разных художественных галереях и выставках. И вот в Люксембургском дворце он внимательно осмотрел картинную галерею, и более всего ему понравилась серия картин Рубенса, посвященных всемирной истории, на разные исторические, библейские и прочие сюжеты. Ну что, вспомним, в детстве рассматривал Петр комиксы с историческими картинками, кунштюками, пронес через всю свою жизнь любовь к истории. С регентом Франции царь встречался неоднократно, принимал дипломатов, вел активные переговоры. Все это закончится подписанием важнейшего документа, первого в истории русско-французского союзного договора, к которому потом присоединится и крупнейшее германское государство – Пруссия. Это и стало главным важным дипломатическим итогом всего европейского турне. Россия и Франция объявили себя союзниками. Франция, заранее, не зная даже условий будущего русско-шведского мирного договора, акцептовала его принятие, то есть согласилась со всеми территориальными приобретениями России, а также на будущее отказалась от заключения союза с Швецией. При этом царь во время своего визита, в отличие от первого раза, ни на секунду не выпускал из рук нити управления страной. Письма, отправленные из Парижа, свидетельствуют о том, что он руководил в деталях и военными действиями, и заботился о развитии внешней и внутренней торговли, занимался благоустройством Петербурга, давал указания о заведении разных фабрик. Много времени у него занимало контроль за выслеживанием царевича Алексея, об этом мы поговорим с вами попозже. Тогда же, кстати, с Россией и Францией были официально установлены дипломатические постоянные отношения на уровне послов. Все свое пребывание в Париже Петр не изменял своим привычкам, рано вставал, обычно в 4 утра, рано ложился спать, не позже 9-10, ел привычную пищу, по субботам ходил в баню, которую специально построили для него, но не было в Париже бань, на берегу Сены. В документах посольства указывается, что банщику заплачено за сено, которое брали в баню, для парилки и на постилку полов, и за мыло заплачено 2 ливра и 12 копеек. Такая была смешанная система оплаты. Зрелище русских, которые выбегали после парной, прыгали прямо в реку, вызывало большой интерес у парижан и парижанок. В Фонтенбло Петру устроили традиционную королевскую охоту на оленей. Охота не понравилась Петру, он вообще не любил охотиться, считал это пустой тратой времени. Когда в день рождения 30 мая Петру устроили большой праздник, деревья, фонтаны были иллюминированы, небо освещалось фейерверками, музыканты играли на духовых инструментах. Петру очень понравилось, и по возвращении домой он издаст указ об организации ассамблей и введет в придворный быт праздничные общие собрания. Кстати, сам Петр не был бы Петром, если бы на всем этом шумном празднике больше всего ему не понравилась водоподъемная машина. Половину своего дня рождения он изучал систему колес и насосов, которые служили для подъема воды на высоту довольно значительную, там более 150 метров,

чтобы питать фонтаны Версаля. Всю эту систему будет поручено изучить, скопировать, усовершенствовать, и результатом станет наш блестящий Петергоф, который для каждого, кто бывал в Петергофе и в Версале, конечно, каждый скажет, что Версалю до нашего Петергофа, честно скажу, как до Луны во всех отношениях, в том числе в отношении водоподъемных машин. Кстати сказать, когда дошли слухи об этом шумном празднике и дне рождения Петра в Версале, все-таки Екатерина нашла повод его упрекнуть в гулянках и написала ему шутливое письмо, говоря о том, что там, наверное, ты с девушками французскими развлекаешься, на что Петр оправдывался ей письменно. «Какие девушки? Я не таковски, стал я стар, да и по старости моей вести себя так вообще неприлично». Так писал 45-летний Петр. Скромный в быту, Петр в Париже потратил немало денег на покупку предметов роскоши, но в основном все они предназначались для жены. В расходных книгах зафиксирована покупка 2 колясок с 2 пружинами, удобно было ездить по нашему бездорожью, различные мебели для дома, тканей, женских платьев и даже цветочных горшков. Так что был Петр не чужд домовитости. Ну и последний штрих. Петр посетил Академию наук и произвел огромное впечатление на членов Французской Королевской Академии своим искренним интересом к самым разным наукам, особенно к точным, инженерным, к математике и к своим познаниям. Уже после отъезда, прибыв в Петербург, Петр получит письмо, официальное извещение из Парижской Академии наук о том, что он избран ее почетным членом. Причем в письме отдельно было подчеркнуто, я переведу это на современный язык, что избираем мы вас почетным членом не в силу вашего титула, а исключительно из преклонения перед тем вниманием, искренним интересом к развитию науки. Так деликатно, но, видимо, искренне написали французские академики. Петр в ответном письме предложил установить постоянные отношения между русскими учеными. Вскоре он издаст указ об организации Российской академии наук и французскими учеными, дабы они постоянно обменивались разными научными новинками, открытиями, вели переписку. А в качестве жеста доброй воли, что мог Петр подарить французским ученым? Помним с вами, что Петр любил более всего карты. Он подарил им единственную новейшую карту, самую последнюю Каспийского моря. Петр посылал специально картографов, геодезистов везде по России обмерять свою необъятную империю. И вот эта карта Каспийского моря произвела на французских академиков неизгладимое впечатление, потому что до сей поры во Франции были уверены, что Каспийское море зело многократ меньше и вообще совсем другое и по форме, и по размеру, и по окружающим ее местам. Так что Петр французов немного просветил. На обратном пути из Парижа, решив все свои дипломатические задачи, Петр поедет на северо-восток Франции, это современная территория Бельгии, в городок Спа, опять немножко побыть на минеральных водах. Спа и сегодня общее слово для обозначения разного рода клиник, где лечат минеральной водой и с использованием воды. В этом городке Петр проведет еще около месяца. Видимо, все-таки чувствовал он себя не очень хорошо. Подведем итоги. Если из первого посольства, которое тоже длилось около 1,5 лет, Петр привезет массу надерганных и свежих впечатлений о Европе, привезет с собой много мастеров, много знаний, много планов, много прожектов, много идей различных реформ и привезет самое главное – концепцию, идею прорыва к Балтийскому морю и войны со Швецией, то из второй поездки, помимо всего вышеперечисленного, Петр привезет не идею войны, а идею мира. Он привезет идею твердого послевоенного мироустройства, систему военных союзов с разными европейскими крупнейшими государствами и убежденность, что России надо заканчивать Северную войну, заканчивать ее на тех выгодных основаниях, которые у нее есть сегодня, и дальше надо строить страну внутри, наводить в ней порядок. Кстати сказать, именно тогда из второго посольства Петр привезет еще один важный культурный момент. Он привезет впервые в Россию моду на все французское. Побывав в Париже, во Франции, увидев собственными глазами величие Версаля,
не голландскую, а настоящую европейскую имперскую архитектуру. Он привезет с собой французские идеи, как надо бы себя вести в обществе, как надо бы строить большие дворцы, какие направления развивать в архитектуре, живописи. И все это станет приоритетом в нашем обществе. Так что можно сказать, что вектор культурного развития, моду на Францию, Петр задаст лет на 100-150 наперед. Голландия быстро закончится в России, а потом начнется эпоха франкофильства. В этом отношении Петр тоже станет новатором. В следующий раз мы поговорим с вами об одном деле, которым Петр занимался по ходу, как говорится, на полях переговоров с европейскими монархами. Это дело царевича Алексея. И вообще поговорим о сложной судьбе наследника старшего сына Петра, об этой огромной трагедии для Петра, для нашей страны, для семьи. Почему это получилось, как и к чему это привело. До следующей встречи. Спасибо вам за интерес к русской истории.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Кассиопея Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы тоже будем продолжать. У нас предыдущая тема была такая из двух встреч. И вот это тоже. Сегодня мы продолжаем тему, которую начали в прошлый раз. Мы будем говорить про самых опасных беспозвоночных. Ну, как мы уже поняли по прошлому разговору, опасность от беспозвоночных может исходить с совершенно разных и порой неожиданных сторон. Но те беспозвоночные животные, которых мы рассматривали в прошлый раз, среди них, конечно, мы обнаружили опасных, обнаружили смертельно опасных, обнаружили очень ядовитых, ну, таких как некоторые медузы или внезапно некоторые головоногие моллюски. Обнаружили, ну, скорее вспомнили, таких неприятных паразитических существ, как некоторые группы таких организмов из таких типов, как, например, тип круглые черви или тип плоские черви. Но мы, безусловно, не подобрались к тем, кто является рекордсменом по числу убитых и по числу травмированных людей. Про рекордсменов мы поговорим сегодня. Ну, собственно, как я думаю, вы уже догадались, сегодня мы будем говорить про опасности, исходящие от представителей типа артропода, членистоногие. Почему именно от них исходит, ну, от мира беспозвоночных, наибольшая опасность для нас? Ответ очень простой. Это организмы, которые делят с нами сушу, и, как и мы, на этой суше ведут очень активный образ жизни. Активно куда-нибудь ползут, бегут, летят, часто делят с нами одни и те же жилища. При контакте с ними порой бывает очень и очень неприятно. Но давайте обо всем по порядку. Позволю себе напомнить, что вообще членистоногие – это тип животных, для которого характерен ряд, ну, черт. Первое. Их тело покрыто твердой, сбрасываемой хитиновой кутикулой, оболочкой, которую они сбрасывают во время линьки для того, чтобы успевать расти. Ну вот здесь на этой фотографии изображена последняя линька личинки стрекозы, при которой из нее вылезает взрослая стрекоза с еще не расправленными крыльями, правда. У членистоногих есть гемолимфа. Гемолимфой называют их кровь. Ну, гемолимфа, здесь слово, а не кровь, используется, потому что у них не замкнутая кровеносная система, как, я думаю, многие из вас помнят. Если кто-то не помнит, ничего страшного. Ну, суть в том, что если у нас кровь гоняется по системе сосудов, она у них периодически попадает просто в пространство между органами. У некоторых членистоногих она довольно экстравагантного, такого голубоватого цвета, но в детали здесь вдаваться не будем. Однако вот этот термин, слово вот это, мы обязательно сейчас введем. Гемолимфа – это жидкость, заполняющая тело членистоногих. Также тело членистоногих разделено на сегменты. Позволю себе напомнить, что тело древних членистоногих было разделено на более-менее одинаковые сегменты, части. И от большинства из них отходило по паре более-менее одинаковых, тоже сегментированных членистых конечностей. Однако в процессе эволюции у них наблюдалось два параллельных процесса. Первое – это уменьшение количества сегментов тела и слияние их в такие большие группы сегментов, которые называются отделы тела или тагмы. Ну, а также уменьшение количества ног и их специализация. Вот про специализацию ног мы обязательно с вами поговорим. Ну, отделы, которые можно выделить в теле членистоногих, это, ну, если мы говорим про ракообразных, паукообразных, чаще всего голова, грудь и брюшко. У насекомых голова, грудь и брюшко. Ну, кратко мы по ним пробежались, а остальные детали уже рассмотрим, когда будем говорить про конкретные группы. Первая группа членистоногих, с которой мы начнем, это ракообразные. Число видов ракообразных, ну, что-то около 70 тысяч сейчас описанных.
Напомню, что абсолютное большинство ракообразных – это водные обитатели. Преимущественно морские, однако есть очень много и пресноводных видов, конечно же. По-настоящему наземные ракообразные есть, но их немного. Это в первую очередь мокрицы. На самом деле некоторые крабы ведут практически наземный образ жизни. Правда, живут в регионах с очень влажным воздухом. Ну, среди ракообразных колоссальное разнообразие форм, вариантов строения тела, от совсем микроскопических до таких, как, я не знаю, там, камчатский краб, от очень простых каких-то суперупростившихся паразитических форм до, ну, не знаю, речного рака или омара. Однако, при всем этом разнообразии, среди них практически нет ядовитых организмов. Более того, ну, слово «ядовитый» мы здесь употребляем именно в ключе того, что они активно могут кого-то своим ядом отравить. Есть ракообразные просто невкусные, которые поэтому непригодны в пищу. Мы сейчас в первую очередь говорим, когда говорим о ядовитости, говорим именно о способности кого-нибудь отравить, ну или о накоплении такого количества яда в теле, что оно тоже может быть очень и очень опасным. При контакте, например. Ну или при поедании. Так вот, до недавнего времени среди ракообразных не было известно ядовитых существ. Вообще. Буквально недавно, ну да, я уже упомянул, что тело ракообразных, особенно если мы говорим про наиболее продвинутые группы, разделено на головогрудь и брюшко, разные типы конечностей, две пары антенн на передней части головогруди. Не будем во все это углубляться. Так вот, кто же оказался ядовитым? Я уже упоминал об этих существах, и когда мы говорили о ракообразных, и когда мы говорили про обитателей пещер, это ремипедии. Видимо, одна из наиболее примитивных, если не самая примитивная вообще группа ракообразных, их очень немного видов, до 70-х годов 20 века считалось, что эта группа вообще вымерла довольно давно. Но оказалось, что они сохранились. Ну, можно заметить, что их тело похоже как раз на вот то самое суперпримитивное членистоногое, где много-много более-менее одинаковых сегментов тела, от большинства из которых по паре одинаковых более-менее, опять же, конечностей. Существа эти населяют морские пещеры. Причем населяют они морские пещеры вот в настолько далеких друг от друга местах. Они здесь обозначены А, Б и С. Это регион острова Карибского бассейна, Канарские острова, Австралия. Я уже говорил, что вот такой сверхразорванный ареал говорит о том, что это очень древняя группа, которая раньше была расселена значительно больше, ну, а вот осталась там, где осталась. И, видимо, например, в точках А и Б сплошным этот ареал был еще тогда, когда Южная Америка только-только отделялась от Африки, и они расходились в разные стороны. Что же интересного, самое главное, в ключе нашего разговора, ядовитого с этими ракообразными? Оказалось, что у них есть специальные выросты, такие игловидные на конечностях, которые работают фактически как игла шприца. Они могут ими действительно ужалить кого-то, впрыснуть в него яд, ну, обладающий довольно сильным воздействием на нервную систему, и, соответственно, парализовав, съесть его. Даже странно, что среди такой разнообразной группы, как ракообразные, мы не встречаем больше примеров использования яда. Это действительно единственный пока на данный момент известный пример. Хотя, раз он в принципе есть, возможно, мы просто еще чего-то не знаем про каких-то ракообразных. Но, наверное, главный вопрос – опасны ли ремипедии для человека? На этот вопрос никто пока ответа дать не
Может. Дело в том, что найден яд у них был относительно недавно. Поэтому, ну, скорее всего, учитывая, что размер у них небольшой, скорее всего, для человека они опасны быть не должны. Да и, в общем, вероятность встретиться с ними есть только если вы дайвер, который отправляется в морские пещеры. В общем, на всякий случай, если вы окажетесь по собственной воле в морской, в подводной пещере, увидите ремипедии, не хватайте их. Но, скорее всего, этот яд предназначен для существ значительно более мелкого размера, чем человек. На этом мы ракообразных оставляем и двигаемся дальше. Класс паукообразные. Ну, вот здесь-то как раз, я думаю, все хорошо представляют, что ядовитых существ полно. Но не только ядовитостью своей паукообразные могут быть опасны для человека. Давайте разбираться, чем. Ну, в отличие от ракообразных, тело которых разделено на головогрудь и брюшко, преимущественно, там на самом деле бывают разные варианты. И от обоих этих отделов отходят конечности. У паукообразных конечности отходят развитые только от головогруди. У них также разделено на два отдела – головогрудь и брюшко, причем чем более архаичный, то есть древний отряд, тем лучше видна сегментация, разделенность на отдельные сегменты головогруди и брюшка, а чем более продвинутый отряд, тем эта сегментация видна хуже. Напомню, что характерной чертой паукообразных является то, что на головогруди у них находится 4 пары, то есть 8 ходильных конечностей или ног. Однако на передней части головогруди есть еще 2 пары конечностей. Это хелицеры и педипальпы. Но это околоротовые конечности, которые служат для захвата пищи, для введение яда как раз, ну и для удержания пищи, а затем для ее, скажем так, измельчения не хочется сказать, потому что все-таки хелицеры паукообразных не предназначены для того, чтобы жевать именно, но для ее, я бы сказал, разминания. Позволю себе напомнить, что для большинства паукообразных характерен довольно экстравагантный с нашей точки зрения способ поглощения пищи. Их ротовой аппарат не позволяет грызть, жевать, но позволяет хорошо удерживать жертву, впрыскивать в нее какой-нибудь яд. Ну, а также, собственно говоря, они, фактически схватив жертву, могут отрыгивать на нее пищеварительные ферменты, пищеварительные соки, и затем всасывать то, что получилось. Ну, не научили большинство паукообразных в процессе эволюции жевать. Впрочем, им это, судя по всему, особенно и не надо. Позволю себе напомнить, очень часто приходится слышать такое расхожее убеждение, что, знаете, паукообразные проиграли насекомым эволюционную гонку. Ну, насекомые, конечно, по числу видов ото всех оторвались с огромным отрывом, но паукообразные ничего не проиграли. Из-за того, что паукообразные в процессе эволюции в основном так и не научились жевать, это не мешает тому, что число видов паукообразных больше, причем существенно, чем число видов ракообразных. Число видов паукообразных более 100 тысяч видов против 70 тысяч видов ракообразных. Ну, про строение паукообразных, наверное, детально мы сейчас вспоминать не будем. Я про это довольно подробно рассказывал весной. Если кто-нибудь захочет, можно пересмотреть. И сразу поговорим о ядовитости. Начнем с отряда пауки. И позволю себе напомнить, что паукообразные – это, конечно же, сейчас прошу прощения,
Это, конечно же, не только пауки. Это еще и представители других отрядов, но об этом после. Начнем с пауков. У них как раз тело, их очень легко отличить, у них тело разделено на головогрудь и брюшко, причем и головогрудь, и брюшко не разделены на сегменты. А вот у них есть несколько пар глаз простых, которые смотрят вперед, то есть один глаз, одна линза, система линз. И вот здесь видны хелицеры и педипальпы. Передние две пары около ротовых конечностей. Что касается ядовитых пауков. В принципе, практически все пауки ядовитые. Другое дело, что большинство из них не обладают ядом, опасным для человека, или обладают очень небольшим количеством яда, в принципе, который на такое здоровое существо, как человек, просто никак не подействует. Но есть очень опасные. Например, есть вот такой вот паук. Наверное, я только думаю, что мы не с него начнем. А нет, хотя давайте с него, чего уж там. Лексасцелис реклюза. Вообще, пауки этого рода чрезвычайно опасны. Опасны, потому что они довольно крупные, но самое главное, еще и яд у них для человека, увы, действительно имеет серьезное действие. Здесь, наверное, сразу стоит сказать вот что. Что у пауков бывает два основных варианта, два основных типа ядов. Первый тип – это различные нейротоксины, вещества, которые оказывают угнетающее действие на нервную систему. Это, все-таки, пожалуй, самый опасный тип ядов. Потому что, понятно, если у человека начинаются проблемы с нервной системой, то это проблемы с дыханием и вообще с работой всех систем организма. Но помимо этого, у пауков часто встречается и второй тип яда, и вот у Лексасцелиса второй тип яда как раз представляет наибольшую опасность для человека. Это яд, содержащий ферменты. Ферменты, напомню, это вещества, которые осуществляют или ускоряют какую-нибудь реакцию. Ферменты, которые используются для пищеварения, а как мы помним, у пауков, как и у других паукообразных, хотя бы частично наружное пищеварение, то есть они должны подпереварить свою жертву, чтобы затем переваренную или полупереваренную массу просто всосать. Иногда в ядах пауков есть ферменты настолько сильные, что они вызывают разрушение тканей не только у маленького существа, но и у такого большого, как человек. Если человека тяпнет лексасцелис, и если он впрыснет довольно много яда, то на этом месте начнет формироваться язва. Я не прилагаю здесь никаких фотографий и сразу оговорюсь, очень аккуратно, пожалуйста, гуглите. То есть, если вы нормально относитесь к виду различных кожных повреждений, нарушений кожного покрова, тогда гуглите, смотрите. Если нет, это очень неприятно, то, что происходит с телом человека при вместе укуса лексасцелиса. Ферменты, которые содержатся в его яде, начинают разрушать ткани. Сам укус небольшой, но затем начинает разрастаться такая язва с отмирающими тканями. Выглядит ужасно, может натурально до кости просто раствориться, фактически перевариться ткани человека. Это действительно опасно. Встречается он в Соединенных Штатах Америки, в Мексике. К сожалению, лексасцелис любит залезать в дома. Поэтому за ним нужно следить. Что сразу хочется сказать, что у лексасцелиса нет задачи укусить человека. Это не как какие-нибудь монстры в фильмах ужасов, нет. Обычно кусает человека он, если человек непосредственно на него наступит, или если он заползет в ботинок, а человек начнет надевать ботинок, или если человек там при уборке как-нибудь его рукой заденет. Просто про существование таких существ нужно знать, и если помнить, в целом страшного произойти ничего не должно.
частота столкновений с ними не очень велика, поэтому, ну, если вы оказались в регионе, где они обитают, просто помните о них. Не обязательно их бояться, даже не надо их бояться, а вот помнить стоит. А другой паук – каракурт. А, ну, собственно, род Latrodectus – это черные вдовы. А Latrodectus tridecimutatus – это каракурт. Каракурты встречаются в степных и пустынных регионах Евразии. И, увы, с ними можно столкнуться на нашем юге. С ними можно столкнуться на побережье Черного моря. Молодые особи каракуртов обычно имеют вот такие красновато-оранжевые пятна на брюшке, а взрослые могут быть их лишены и могут быть сплошняком черные. Что здесь стоит сказать? Яд каракурта здесь... Там тоже содержатся ферменты, то есть от его укуса тоже вместе укуса может начинать формироваться довольно неприятная язва. Не такая страшная, как вот у предыдущего паука, о котором мы говорили, но тем не менее. Однако у каракурта самое неприятное – это как раз нейротоксическая составляющая его яда. Он вызывает очень неприятные симптомы, там нарушение работы сердца, дыхания. В общем, у человека начинается паника. Не буду перечислять все, чтобы не запугивать. Но, что важно, есть противокаракуртовая сыворотка, готовые антитела, ну, молекулы белков, которые избирательно связываются с молекулами яда каракурта и, соответственно, обезвреживают его. А, опять же, каракурты не ставят своей задачей догнать и укусить. Мы сегодня будем сталкиваться с теми, кто ставит своей задачей догнать и укусить, и немножко другое. Каракуртов не надо ловить руками. Каракурт может укусить, если человек ходит босиком и случайно на него наступит. Вообще в регионах распространения каракуртов лучше босиком не ходить, лучше ходить в обуви. А наличие ботинок, которые закрывают сандали, не очень хорошо защищают, а наличие ботинок, которые полностью закрывают стопу, в значительной мере защищают. А в тех регионах, где живет каракурт, у нас не надо спать под открытым небом. Палатка, как вы понимаете, полностью защищает от проникновения туда каракуртов, если она закрыта. Палатку, кстати, в этих регионах не забывайте закрывать. А если каракурт укусил, есть разные рекомендации по тому, как оказывать медицинскую помощь. Есть рекомендации, что как бы яд каракурта распадается при повышении температуры, что можно прижигать спичкой место укуса. Возможно, это сработает. На самом деле, эффективность этого способа не то, что под вопросом, но, не понимаю, скорее всего, какая-то эффективность есть, но считать, что если вас укусил каракурт, и вы прижгли это спичкой, все в порядке место, да, нет, все-таки так считать не надо. Это место лучше обработать антисептиком, йодом, например. Вообще надежнее всего йодом любые такие укусы обрабатывать, потому что, помимо всего прочего, туда еще и... какие-нибудь бактерии могли попасть. Ну а дальше отправляться как можно быстрее в медицинское учреждение. Там вам окажут помощь, и все будет в порядке. Обычно смертельного исхода от укуса каракурта не наступает, но тут все зависит от места укуса. Понятно, что если укус пришелся куда-нибудь в шею, что вообще маловероятно, тем не менее, ну, проблемы могут быть более серьезные. Опасен каракурт для маленьких детей. У них просто масса тела маленькая, поэтому количество яда будет пропорционально относительно этой массы тела больше. Но всем современная медицина при укусе каракурта может помочь, так что можно не переживать. А что важно помнить, что, например, вообще каракурты встречаются довольно далеко на восток, по южным границам нашей России, например, в Алтайском крае они встречаются тоже редко, но встречаются. Поэтому, опять же, ну, правило простое, не трогай каракурта, и он тебя не тронет. Чтобы соблюдать это правило, нужно просто
помнить про регионы, где они живут, и понимать, как себя там вести. Не ходить босиком, не хватать каракуртов руками, и если вы ночуете в палатке, то закрывать ее полностью. А еще одно существо, которое тоже встречается у нас в России, это южнорусский тарантул. Лекоза сингриенсис. А южнорусский тарантул встречается значительно севернее. Он по югам встречается там же, где и каракурт, но заходит севернее. Он попадается даже в Тульской области и, в принципе, периодически забредает даже в Московскую область. А паук крупный, достаточно агрессивный. Опять же, если его трогать, если не трогать, то нет, не агрессивный. А перепутать его с кем-то тяжело. Но вообще общая рекомендация при взаимодействии с пауками, если вы, конечно, не специалист по паукам, очень простая. Видите крупного паука, не надо трогать его руками. В принципе, даже крупные пауки-крестовики наши, которые обычно у нас встречаются в лесах, могут очень больно укусить. Но да, это больно, но не страшно. Ну, например, южно-русский тарантул может укусить. По описаниям, вот так случилось, что меня пока пауки не кусали. Ну, хотелось бы, чтобы так и оставалось. Так вот, по описаниям, укус южно-русского тарантула, ну, как укус осы. Больно, неприятно. Но никаких долгоиграющих последствий или далеко идущих последствий ожидать от него не стоит. Интересно, кстати, что тарантулы роют вот такие норки, в которых живут. Да, еще одна рекомендация. В норы, в любые пальцы лучше не совать. Причем эти норы могут быть до полуметра и даже чуть больше глубиной. Не самые характерные для пауков поведения, надо заметить. Они пережидают в них, ну, наиболее неблагоприятные периоды, например, сильную жару. Ну что ж, с пауками на этом более-менее все. Мы сейчас ни в коем случае не претендуем на то, чтобы поговорить про всех опасных пауков, как, впрочем, и про представителей других групп. Мы сейчас постараемся с вами обозрить всех членистоногих в целом, как тип. И да, хорошая вещь презентация. Я бы забыл, если бы этого слайда не было. Самым ядовитым, ну, одним из самых ядовитых, считается такой паук, которого называют Atrax robustus. Живет он в Австралии. Ну, все вот эти шутки про то, что в Австралии все пытается тебя убить. В принципе, да, в Австралии много чего пытается тебя убить. В том числе паук Atrax robustus. До 1981, если мне не изменяет память, года, ну, в общем, до где-то начала 80-х, да, по-моему, до 1981 года, пока не была разработана сыворотка от его укусов. Ну, повторюсь, сыворотка – это жидкость, содержащая антитела к яду Атракса. Белки, которые связываются избирательно с молекулами яда и нейтрализуют их. И так или иначе. Не будем сейчас вдаваться в работу иммунной системы. Так вот, это действительно паук, от которого до изобретения сыворотки умирало, ну, не то что много, но периодически люди умирали точно. Там все равно число его известных жертв исчитывается десятками. Ну, понятно, за все время, за все там почти 40 тысяч лет, когда люди, не только европейские колонисты, а люди в целом, живут в Австралии, понятно, что наверняка погибало от него больше, однако, ну, все равно скорее это исключение, чем правило было. Тем не менее, вот как раз этот австралиец претендует на звание самого ядовитого для человека паука. Ну что ж, оставим пауков и перейдем к скорпионам. Что касается скорпионов, в среднем яд скорпионов опаснее, чем яд пауков. Ну, я говорю в среднем, потому что есть такие, как бы, отдельные виды и рода пауков, которые имеют
по тем или иным причинам очень опасные для человека яды. Но если брать в целом как отряд, то яд скорпионов в средних сильнее. Он обладает в первую очередь тоже нейротоксическим действием. Что здесь можно сказать? Ну, можно перечислять отдельные виды скорпионов. На самом деле перечислять эти виды особого смысла нет, потому что в отличие от пауков, скорпионы значительно хуже отличаются друг от друга. Я упомяну, вот, например, есть такой толстохвостый скорпион, Андроктонус крассикауда, который живет более-менее по степной, скорее пустынной зоне Евразии. Собственно, он встречается в первую очередь на Ближнем Востоке. Ну, помимо Евразии, он встречается еще в Северной Африке. Зверь довольно крупный, но не является при этом самым крупным из скорпионов. То есть среди скорпионов достаточно среднее существо по размерам. Вот это создание претендует на звание одного из самых ядовитых скорпионов. Есть виды крупнее его и с более слабым ядом. Есть виды мельче его с ядом примерно схожего действия. Что хочется сказать? Ну, со скорпионами можно встретиться даже, опять же, на юге России, на Кавказе. Правда, со скорпионами, с которыми можно встретиться на Кавказе, ну, они, в общем, далеко не такие ядовитые, тем не менее. При взаимодействии со скорпионом правило очень простое. Скорпиона вообще не надо трогать. Вы никогда не знаете, если вы не являетесь специалистом по скорпионам, никогда не будете знать, насколько ядовитое существо находится перед вами. У скорпиона яд вводится вот этим шиповидным выростом на заднем конце брюшка. Есть причем скорпионы, которые даже на несколько десятков сантиметров могут стрелять из этого выроста ядом. Их меньшинство, но тем не менее. Благо, скорпионы – существа обычно скрытные, сидят где-нибудь под камнями, под бревнами, в лесной подстилке. Поэтому правило взаимодействия с ними, как я сказал, очень простое. Увидели скорпиона, можно его пофотографировать, но не стоит брать его в руки. Это действительно может быть очень и очень опасно. Обычно от укусов, от укусов большинства скорпионов человек не умрет, но может испытать очень неприятную, нестерпимую боль и различные другие крайне неприятные симптомы. И, увы, есть виды скорпионов, например, толстохвостый скорпион, который здесь изображен, от укуса которого вполне себе можно умереть, особенно если у человека есть еще какие-то дополнительные заболевания. А теперь перейдем к другим отрядам паукообразных. Ну и, наверное, нельзя не упомянуть такой отряд, как сальпуги, они же фаланги. С моей точки зрения, честно говоря, это самые пугающие создания, которых породила эволюция. Они об этом явно знают, поэтому если вы сталкиваетесь с сальпугой, они довольно крупные, могут быть с палец длиной, они сразу встают в такую защитно-агрессивную позу, раскрывают свои хелицеры и готовы вас укусить. Если вы поднесете вот к сальпуге в такой позе палец, она вас укусит. Она пробьет кожу хелицерами. Но, по счастью, эволюция наградила их жутким внешним видом. Причем они еще очень быстро бегают. Они как раз, в отличие от тех же самых скорпионов, не скрытные. Одно из их названий, английское «Spiders of the Wind» – «Пауки ветра». Другое camel spiders, пауки-верблюды. Но вот пауки-ветра их называют, потому что они, нагреваясь на солнце, а живут они тоже в пустынных, полупустынных степных регионах, перемещаются с такой скоростью, что действительно даже не видно, как они шевелят лапами. Честно говоря, первый раз, когда я столкнулся в жизни с крупной сальпугой, это было в пустыне, в Синьцзяно-Уйгурском автономном округе Китая,
недалеко от Турфанского оазиса. Мы идем по пустыне. Ну, такая пустыня, только не песчаная, а глинистая была. Высохшая глина под ногами. И вдруг мой коллега говорит мне: «Вадим, посмотри, кто рядом с тобой». Я опускаю взгляд к ноге и вижу, что примерно в полуметре от меня, вот ровно в такой позе, сидит сальпуга. Знаете, в этот момент я понял, что все эти в фильмах, когда показывают всякие вот восточные единоборства, когда люди зависают практически в воздухе, что это не такое уж преувеличение. Мне действительно показалось, что я подпрыгнул вверх и завис. Мне, конечно, так показалось, но показалось очень ясно, потому что эмоции я испытал, прямо скажем, неприятные. Конечно, с тех пор я много раз сталкивался с сальпугами, привык к их виду, но тем не менее, если внезапно рядом со мной окажется сальпуга, я думаю, я отреагирую так же. Однажды я видел совсем жутковатую сцену, когда во время практики у студентов, значит, все сидят в степи, которую я вел практику, все сидят в степи у костра, а сальпуги еще любят ночью на свет идти. И вдруг у одного студента так, вот это натурально было, как в фильме ужасов, из-за спины на плечо выползает здоровая сальпуга. Вместо того, чтобы подойти, ничего не говоря, ему скинуть ее, ему сказали: «Посмотри на плечо». Ну, в общем, такого громкого, истошного визга я не слышал в жизни вообще. А самое главное, как я уже сказал, никакого специфического яда у сальпуг нет. Могут укусить, могут занести какую-нибудь инфекцию. Но даже если вас она укусит, а кусают сальпуги, опять же, только если вот вы с ними прям провзаимодействовали, ничего не случится. Йодом только не забудьте место укуса обработать. Но зверюги страшные. Ну, еще что касается некоторых особо монструозных, пугающих отрядов паукообразных, например, отряд фрины, или их еще называют жгутоногие пауки, хотя непосредственно к паукам они отношения не имеют. Существа пугающие, часто живут где-нибудь там в входной части пещер, сидят такие, разлапившись. Вообще не агрессивные создания. При всем ужасе, нет, ну, то есть как, не агрессивные по отношению к таким крупным существам, как человек. Так-то они, в общем, как и большинство паукообразных хищники, могут там, судя по всему, даже мелкую летучую мышь поймать и съесть. Но человек для них крупноват, никакого специфического яда опасного для человека у них нет, поэтому бояться их не стоит. Но, опять же, если вы не хотите, чтобы фринц просто попробовал вас схватить, защищаясь вот этими такими пугающими шипами, не трогайте их, и все. Да, еще очень часто пугает людей, если они с ними сталкиваются, то, как они носят на себе детенышей. Да, так самка фрина носит на себе детенышей. Еще один отряд – телефоны. Когда я впервые в жизни во вьетнамских джунглях увидел телефоны, я был впечатлен. Но благо к тому моменту я прекрасно знал, кто такие телефоны, поэтому ничего кроме радости не испытал. Несмотря на то, что это какой-то такой жутковатый гибрид паука со скорпионом, как будто. Ну, понятно, что это просто совсем отдельный отряд. То, что выглядит как очень опасные клешни спереди, на самом деле схватить никого не могут, они фактически в основном для устрашения, поэтому вот эти создания вообще безобидны. Ну, если вы никогда с ними не взаимодействовали в руки, их, наверное, все-таки брать не стоит. Чуть-чуть они прихватить могут, но никакого яда у этих монстров нет. Да, тоже так носят на себе детенышей. Еще один отряд, с которым иногда можно столкнуться даже в умеренной зоне с умеренным климатом, например, в Подмосковье можно с вот такими созданиями столкнуться, это ложноскорпионы. Маленькие, ну, обычно не больше 5 миллиметров создания. Ну, нет, бывают больше, я говорю, обычно не больше, бывают чуть больше. Но, несмотря на свое тоже, если человек вдруг увидит, что по нему такое ползет, может и испугаться. Но страшного тут ничего нет. Вот они вообще не опасны.
это ложно скорпионы. Они, конечно, напоминают чуть скорпионов, но яда у них никакого нет. А вот, пожалуй, действительно опасные создания – это представители подкласса клещи. Значит, я напомню, мы сейчас говорим про класс паукообразные. А, до этого мы говорили про различные отряды, такие как пауки, скорпионы, сальпуги, фрины, телефоны. Но внутри этого класса есть отдельный подкласс. Там с систематикой чуть более запутано, не будем сейчас в нее вдаваться. То есть важно понимать, что клещи сами по себе – это не отдель, как бы не один отряд, а на самом деле подкласс, в котором несколько отрядов. Так вот, клещи – это те паукообразные, которые, ну, наверное, дальше всего прошли по пути слияния частей своего тела. У большинства клещей, ну, как я уже говорил, у наиболее продвинутых паукообразных у них голова, грудь и брюшко не разделены на сегменты уже. А вот у клещей, у наиболее продвинутых, они вообще слились в единую структуру. А клещи пошли по интересному пути. Я уже говорил, что как бы, чего паукообразные в основном не освоили, так это способности грызть с помощью своего ротового аппарата, поэтому они обладают хотя бы частично наружным пищеварением. То есть их жертва должна быть так или иначе, либо они могут отрыгнуть, либо они могут ввести хелицерами какие-то ферменты, которые будут переваривать снаружи жертву, а затем, соответственно, она будет поглощена. Вот эта полупереваренная масса. Клещи, многие из них, не все, пошли по альтернативному пути. Но если ты можешь питаться только жидкой пищей, можно же питаться жидкостью, которая в телах других существ. Вот именно по этому пути пошли клещи, хотя есть клещи, у которых ротовой аппарат такой, что они могут им что-нибудь прогрызать. Мы про таких поговорим. Из всего разнообразия клещей, понятное дело, что нам с вами надо будет обсудить в первую очередь представителей семейства иксодида, иксодовые клещи. Не только они могут быть опасны для человека, но именно с ними чаще всего сталкивается человек. Это существа, как раз те самые, которые любят питаться на различных позвоночных животных, очень любят питаться на теплокровных, на различных млекопитающих, на птицах, впрочем, тоже. И, к сожалению, иксодовые клещи... Вообще, когда человек говорит слово «клещ», обычно он представляет себе именно иксодового клеща, потому что именно с этими клещами мы чаще всего осознанно взаимодействуем. Почему я говорю «осознанно»? Ну, потому что так-то нас окружает большое количество клещей, которые зачастую живут на нашем теле, но они очень маленькие, микроскопические. Мы взаимодействуем с ними неосознанно, да и они никакого особого вреда нам обычно не доставляют. Но иксодовые клещи доставляют очень много вреда. Дело в том, что помимо того, самой неприятности того факта, что этот клещ может в нас вцепиться, увы, он еще может и передать крайне, подчеркиваю, крайне неприятные и зачастую смертельные заболевания. Если мы говорим о территории России, то в первую очередь иксодовые клещи могут передавать такие заболевания, как клещевой энцефалит и болезнь Лайма, она же боррелиоз. Клещевой энцефалит вызывается вирусом клещевого энцефалита. Боррелиоз, он же болезнь Лайма, вызывается бактериями, боррелиями. Это далеко не весь перечень, не полный перечень болезней, которые могут передавать клещи. Но чаще всего речь идет именно о них. Что же делать? Ну, здесь, конечно же, самое главное – постараться сделать так, чтобы клещ вас не укусил.
Когда и где это может случиться? Я позволю себе, наверное, чуть подробнее про это рассказать, тем более, что сейчас как раз начинается самый такой клещевой сезон. И люди, и клещи одновременно начинают разгуливать по лесу. Ну, люди по разным причинам, а вот клещи в поисках пищи. Так вот, эти кровососущие членистоногие, главное, помните, что клещи, это, как и прочие паукообразные, относятся к классу паукообразные, а не к классу насекомые. А лапок у них ходильных 8. Тут довольно хорошо видно. Так вот,

окукливаются, а зимуют они чаще всего где-нибудь в лесной подстилке, в верхнем слое почвы. А просыпаются они тогда, когда полностью растаял снег и земля подсохла. Обычно это бывает где-то в апреле. Тут уж все зависит от условий конкретного года. Проснувшись, причем чем выше температура, тем до определенного предела, я сейчас про это расскажу, тем активнее они становятся. Проснувшись, они чаще всего заползают на какие-нибудь вот такие травинки, растопыривают передние конечности, ну, которые торчат вперед, и сидят. Вот этот клещ как раз в очень характерной позе ожидания того, на ком он будет питаться. Когда человек или какое-то другое животное проходит мимо и задевает травинку, клещ цепляется за его тело. Ну, в случае с человеком, за его одежду. Что здесь важно сразу сказать? Клещам незачем забираться на травинки или на кусты, или на деревья выше, чем средний рост существа, за который он может зацепиться. То есть выше там холки, высоты холки кабана, ну или в крайнем случае лося, ему забираться незачем совершенно. Клещи не пикируют с деревьев. Это важный момент, а то это один из самых расхожих мифов про них. С деревьев они не пикируют. Соответственно, головной убор, обработанный репеллентом, веществом, отпугивающим клещей, вас от клещей не защитит. Они обычно либо цепляются при контакте с травинками, с кустами, и, соответственно, цепляются не выше колена, ну или на бедра, но чаще всего все-таки они цепляются ниже колен. Могут также заползать непосредственно с почвы. Поэтому, если вы прошлись по лесу в кустах, по кустам прошлись, или прошлись по полю, где стоит высокая прошлогодняя сухая трава, или посидели где-нибудь на земле или на пеньке, важно потом осмотреться. А не прицепились ли к вам гости? А что хорошо? Те клещи, которые обитают в лесной зоне, они преимущественно очень медлительные. Обычно у них уходит от там нескольких минут до нескольких часов, пока они, медленно перебирая лапками по одежде, найдут то место, где место с голой кожей, и вопьются туда. Поэтому, чтобы защититься от них, лучше всего ходить в лес в светлых штанах. В штанах защитного цвета, если вы пойдете в лес, вы клеща никогда не увидите. А на светлых однотонных штанах, да, их надо будет потом постирать, скорее всего. Зато клеща прекрасно увидите. Если осматривать себя и своих товарищей по походу в лес, то, скорее всего, все будет в порядке. Важно не забывать обрабатывать репеллентами одежду, веществами, отпугивающими клещей. Если вы обработали штаны веществами, отпугивающими клещей, другую одежду тоже можно обработать, но самое главное – штаны. Скорее всего, с клещами вы не встретитесь. Но что еще помогает, конечно, чисто эстетически это немножко вызывает вопросы, но если вы заправили штаны в носки и сверху все это обработали репеллентом, тогда просто клещам не получится залезть к вам под штаны сразу. Это все, конечно, хорошо, но если клещ перехитрил вас и вцепился, что делать дальше? Во-первых, не паниковать. Да, клещи переносят такие заболевания, как клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Оба эти заболевания потенциально смертельные. Ну, совершенно не обязательно, что любой заболевший умрет. Там все-таки процент смертности не колоссальный. Но он ощутимый. А самое ужасное, то, что клещевой энцефалит поражает нервную систему и может сделать из человека инвалида, у которого будет там плохо работать рука, нога, в общем, как-нибудь очень неприятно может быть. А с большой вероятностью это потом пройдет, но восстановительный период может быть очень долгим. А болезнь Лайма, она, напомню, вызывается не вирусами, как клещевой энцефалит, а бактериями, боррелиями. Болезнь Лайма тоже, к сожалению, очень опасна. Она может поражать суставы, различные еще осложнения иметь. И причем самое неприятное, что болезнь Лайма
не всегда сразу характерно проявляется. Она может некоторое время, затаившись, могут эти вот боррелии, бактерии существовать в организме.

0: человека. Но что важно помнить? Оба эти заболевания развиваются не моментально. Инкубационный период у них, время, когда симптомы не проявляются, от нескольких дней до там недели и больше. Поэтому вы, где бы вы ни были, на самом деле, вы успеете обратиться к врачу. Если вас укусил клещ, что важно делать? Важно помнить, что его ротовой аппарат устроен таким образом, что там как бы такой набор стилетов, ну, выдвигающихся частей. Некоторыми он протыкает кожу, а другими он как бы заякоривается в коже. Поэтому просто вырвать, если вы возьмете пальцами клеща и дернете, вы клеща-то оторвете, но его ротовой аппарат останется в вашей коже как глубокая, невытаскиваемая практически заноза, которая может воспалиться. Это, в общем, очень неприятно. Вытащить клеща, маслом его мазать бессмысленно совершенно. Ему, конечно, будет неприятно. Он даже, скорее всего, через какое-то время отцепится. Но это будет очень нескоро. А ваша задача сделать так, чтобы клещ отцепился как можно быстрее, потому что, согласно нашим представлениям сейчас, чем дольше клещ пьет вашу кровь, тем больше вероятность, что если он является носителем вирусов или бактерий, он их передаст вам. Соответственно, клеща нужно выкручивать, но ни в коем случае опять не пальцами. Если вы сожмете тело клеща пальцами, вы, ну, прошу прощения, сдавите его так, что клеща стошнит внутрь вас. И вы, как из тюбика, выдавите все, что можно, а самое главное, то, что не нужно совершенно выдавливать внутрь вашего тела. Очень хорошо работают специальные клещедерки, если знать, как ими пользоваться, которые продаются в аптеках. Но есть еще более простой способ – ниточка. Вы располагаете клеща перпендикулярно коже, завязываете просто петелечку, узелок вокруг его тела, максимально близко к вашей коже, туго перетягиваете, у вас остаются два хвостика ниточки, вы поднимаете вверх и начинаете скручивать. Знаете, есть тоже такой миф про то, что нужно скручивать, некоторые говорят, только по часовой или только против часовой. Неважно, у клеща все более-менее симметрично. В любую сторону вы начинаете скручивать вместе вот эти вот хвостики нитки, клещ начинает вращаться, и через несколько поворотов выскакивает. Что делать дальше? Ну, самое правильное – отнести клеща на анализ. Сейчас очень много мест, где это можно сделать. Если окажется, что клещ был здоров, все в порядке. Если окажется, что клещ был носителем чего-нибудь неприятного, ну, вам нужно будет пройти несложный курс лечения. По счастью, и болезнь Лайма, и клещевой энцефалит прекрасно лечится на начальных этапах. Если вы клеща не смогли сохранить, не знаю, в порыве ужаса или ярости, растоптали его, кинули в огонь, то вам обязательно, этим нельзя пренебрегать, нужно потом, ну, в течение нескольких дней дойти до врача и уточнить, когда именно вам стоит сдать анализ. Соответственно, вы сдадите анализ, ну, если не получилось сдать на анализ клеща, нужно сдать на анализ себя. Если окажется, что ничего нет, ну и отлично. Если есть вдруг что-то неприятное, повторюсь, это хорошо лечится. Конечно же, вероятность того, что клещ является носителем клещевого вируса, клещевого энцефалита или бактерий-возбудителей болезни Лайма, исчезающе мала на самом деле. Ну, то есть, если вас укусил клещ, скорее всего, он ничего вам не передал. Но мог и передать. Поэтому, если вас много раз в жизни кусали клещи и ничего не происходило, это не повод, чтобы так делать и дальше. Лучше себя обезопасить, потому что что клещевой энцефалит, что болезнь Лайма – очень неприятные заболевания. Причем в разных регионах они встречаются с разной частотой. Например, в Центральной России вероятность столкнуться с клещевым энцефалитом исчезающе мала совсем. А вот с болезнью Лайма ощутимо выше. И да, еще важный момент. От клещевого энцефалита есть прививка, она хорошо работает. Ее имеет смысл делать людям, которые едут в регион, ну, тут используется слово «эндемичный», для клещевого энцефалита, ну, имеется в виду, что в этом регионе известно, что клещи с большой вероятностью достаточно передают клещевой энцефалит при укусе. Некоторые регионы Сибири, например, там, Забайкалье. Но важно помнить, что эта прививка против клещевого энцефалита не работает против болезни Лайма, разумеется. Совсем другой возбудитель болезни. А от болезни Лайма пока нет прививки. Поэтому даже если вы привиты от клещевого энцефалита и вас укусил клещ, вам нужно сдать после этого через некоторое время анализ. Ну, во избежание неприятностей. Ну, про клещей я, наверное, сказал. Да, что касается времени, когда в лесу с ними можно столкнуться или в поле. Они появляются, как только подсыхает земля, почва. Сохраняют активность до начала июня, когда становится слишком жарко, они этого не любят, они опять становятся малоактивны, хотя в течение всего лета существует вероятность встречи с клещами просто меньше, чем там, в конце апреля, в мае. А затем все зависит от погоды. Вот в регионах России с таким умеренным климатом, не слишком холодным и не очень жарким, бывает еще второй пик активности клещей, ну, в конце августа, начале сентября, то, что у нас называют бабьим летом, когда тепло, достаточно влажно, но уже не слишком тепло и еще не слишком холодно. Вот тогда, но это год на год не приходится, опять же, можно столкнуться с клещами. Просто люди очень часто помнят про то, что там, в мае или в начале июня можно столкнуться с клещами, а про то, что в сентябре можно, забывают. А с ними можно столкнуться в сентябре. Ну, что хорошего про клещей, хочу сказать. По счастью, в лесной зоне клещи медлительные. А вот в степных и особенно полупустынных и пустынных регионах есть рода клещей эксодовых, которые активно гонятся за своей жертвой. Причем реагируют они на колебания почвы и, ну, собственно, в сухих местах, например, ну, в районе Утриша где-нибудь, на Черноморском побережье или в некоторых других таких степных и опустыненных регионах, иногда идешь, а потом оборачиваешься, в метре от тебя где-то бежит штук 20 твоих фанатов, которые стараются тебя догнать и укусить. В северной Гоби, в Монголии, я сталкивался с совершенно чудовищными клещами. Видимо, они были настолько оголодавшие, что несмотря на то, что у меня... Ну, там жарко, в штанах ходить не очень удобно. Соответственно, шорты и ботинки высокие. Ботинки у меня были обработаны репеллентом против клещей. И я видел, как клещ бежит, забегает по этому ботинку, и как только добегает до кожи, тут же впивается моментально. А самое неприятное, что у меня было с клещами, вот это прям совсем как из фильмов ужасов, впечатлительные могут даже прерваться здесь. Это было во время нашей экспедиции по пустыне Такламакан. Мы, как ни странно, во время экспедиции по пустыне мы в течение 2 недель сплавлялись на байдарках, собирая материал в труднодоступных регионах. Есть такая река Тарим, которая течет по северу пустыни Такламакан. Замечательно, действительно очень эффектно, когда река течет в окружении настоящих барханов, очень больших. И вот мы остановились на ночлег, разбили лагерь, поставили палатки, там нашли подсохшие заросли тамарикса, такой кустарник, развели костер, сидим, знаете, такая идиллическая ночь, звезды, костер, вокруг барханы, бескрайняя пустыня, река рядом. И тут вдруг я фонариком, а понятно, когда горит костер, видно, что вокруг костра, но не видно дальше. И тут я с фонариком разворачиваюсь назад и вижу, что вокруг нас, я не преувеличиваю, сжимается кольцо из клещей. Практически сплошной такой покров. Знаете, это очень интересное ощущение. Следующее мое отчетливое воспоминание, как мы в ночи под этими звездами сидим, полностью собрав лагерь, в байдарках и гребем. Как мы собирали лагерь, с какой скоростью, я не очень хорошо помню. Было очень неприятно. Больше, по счастью, мы с таким там не сталкивались. Так что, в общем, можно порадоваться, что клещи лесной зоны достаточно умеренные в своей скорости передвижения. Прямо скажем, медлительные создания. Ну и еще я говорил, что есть клещи, ротовой аппарат которых все-таки способен что-то грызть. Этот клещ называется чесоточный зудень. Он вызывает заболевание чесотка. Ну, на кистях рук чаще всего, в коже прогрызает ходы. Никакого яда не выделяет. Заболеваний никаких обычно дополнительных не переносит, кроме того, что вызывает комплекс симптомов, который называется чесотка. Действительно, у человека очень сильно чешется все. Сейчас это заболевание в развитых странах очень редко встречается. Ну, случаи паразитирования чесоточного зудня на человеке. Но, тем не менее, такое бывает. И здесь важно помнить, что особенно если вы вернулись из какой-нибудь страны с теплым климатом, и вдруг у вас начали очень сильно чесаться кисти рук, и на них появились характерные такие полосочки, это следы, которые зудни прогрызают в коже, обратитесь к врачу. Лечится это очень просто. Главное — диагноз вовремя поставить. Ну что ж, мы сегодня с вами поговорили про ядовитых членистоногих, но не всех. Все ядовитые насекомые, а именно среди них есть рекордсмены по количеству убитых людей за всю историю, безусловно. Мы поговорим с вами в следующий раз. Ну что ж, я готов ответить на вопросы.
1: Да, у нас есть вопросы, но сегодня на вопросы времени не очень много, буквально 7-10 минут. Первый вопрос. Насколько распространен каннибализм у беспозвоночных, в частности у паукообразных?
0: Ну, каннибализм у беспозвоночных довольно распространен. Учитывая, что большинство существ питаются хищных. Ну, под хищниками мы подразумеваем как бы любое животное, которое питается другими животными. Питается по принципу «съесть можно все, что пролезает тебе в рот», то, в общем, часто более крупные особи едят более мелких особей. Но это, то есть каннибализм в плане, что более крупный съел того, кто помельче – это сплошь и рядом. Но интересно, что скорее, что у паукообразных, например, мы сталкиваемся с довольно серьезной заботой о потомстве. Пусть на ранних этапах, но тем не менее. Я не зря вставил вот эти фотографии таких жутких существ, как фрины и телефоны, которые носят малышей на себе достаточно долго. Хотя бывает всякое. Да, еще вопросы? Бывают, кстати, ситуации, да, я прошу прощения, бывают ситуации к вопросу о каннибализме, что чаще всего более крупный съедает более мелких, но бывают ситуации, когда, например, детеныши, вылупившиеся, съедают своего родителя. Такое тоже бывает. Так, дальше.
1: Опасно ли содержать в домашних условиях паука Голиафа?
0: Ну, смотрите. В принципе, все пауки, как я уже сказал, могут очень больно укусить. Паук Голиаф, ну, это то, что на самом деле птицеед Голиаф, крупный, один из самых крупных вообще. Яд его не смертелен для человека ни в коем случае. Но укус очень болезненным. Поэтому содержать можно, но нужно очень-очень осторожно не давать ему все-таки себя тяпнуть, потому что укус не вызовет каких-то чудовищных последствий, но будет крайне и крайне болезненным. Да.
1: Следующий вопрос. Вопрос не по теме, но по специализации лектора и его прошлой теме. Когда живую устрицу едят, срезая ей ногу и поливая соком лимона, ей больно? Она страдает? Меня очень давно волнует этот вопрос.
0: Этот вопрос волнует многих. Да, ей больно. Мы хорошо сейчас более-менее поняли, что, например, у представителей типа членистоногие, они не чувствуют боль, они чувствуют урон, скажем так, как терминатор. То есть оторвали мухе ногу, ей не больно, но она понимает, о, мне оторвали ногу. У моллюсков боль, видимо, все-таки тут не так все понятно, но как бы боль именно у них присутствует, поэтому да, ей больно, но не настолько, как если отрезать человеку руку. То есть, скорее, все-таки, несмотря на то, что у них как бы по-разному восприятие боли у моллюсков и у членистоногих, все-таки у моллюсков тоже боль скорее в сторону ощущения причинения урона и очень-очень сильного дискомфорта. Вот. Но, конечно, ей неприятно. Еще вопросы?
1: Каких паукообразных можно кушать? И кто из беспозвоночных обладает гастрономической ценностью? Наверное, для человека.
0: Вы знаете, честно говоря, паукообразных можно есть... В общем, большую часть паукообразных можно есть. Паукообразные – это те существа, которые, у которых довольно серьезные есть яды, которые они могут впрыснуть, но они обычно не содержат большое количество этих ядов в своей гемолимфе, вот в жидкости, которая наполняет их тело. Однако в голову это особенно никому не приходит, потому что, ну, если вам очень хочется поесть членистоногих, вы можете есть насекомых, что для нас чуть более экзотично, или ракообразных, что для нас менее экзотично. Самые вкусные членистоногие, как считается, это усоногие раки. Рачки, которые сидят в таких как бы домиках и высовывают конечные, высовывают ноги и фильтруют ими. Говорят, что у них, ну, в целом у всех ракообразных вкус более-менее такой крабово-креветочный, но вот у них он наиболее насыщенный. Ну, примерно так. Еще вопросы?
1: Когда смотрю на фото пауков, у меня по всему телу дрожь и кожа покрывается мурашками. Это арахнофобия или нормально? А в жизни паука могу убить, но рассматривать паука в деталях невыносимо. Что это?
0: Ну, как я уже сказал, помните, я рассказал свою реакцию на сальпугу. Вот как бы с моей точки зрения есть значительно более пугающие среди паукообразных, чем непосредственно пауки, хотя, конечно же, крупный паук у любого человека вызовет, если он резко его увидит, даже если человек занимается пауками, не знаю, разводит их, изучает. Если он вдруг увидит паука у себя на плече крупного, ничего приятного он не испытает. Для людей нормально пугаться пауков, ну, потому что вообще-то в тех регионах, где человек формировался как вид, пауки и их родственники – это, собственно, пауки, скорпионы – это очень серьезная угроза. Поэтому, да, конечно, мы воспринимаем их как бы по умолчанию, как что-то неприятное. Что-то многоногое и волосатое во все стороны нам не нравится никому. Просто у кого-то сильнее, у кого-то слабее это проявляется. Еще вопрос.
1: Есть ли у клещей натуральные враги?
0: Ну, наверное, вопрос про эксодовых клещей. В целом, да, ими могут питаться разные существа, но существа, которые бы специализировались на питании эксодовыми клещами, особенно нет, потому что там просто есть особенно нечего. Пока клещ не насосался, насосавшись, они очень сильно увеличиваются в размере. Это жесткое, с толстыми довольно покровами существо, поэтому, в общем, особенной гастрономической ценности оно практически ни для кого не представляет. Хотя, конечно, там какая-нибудь птица может его съесть, если он бежит перед ней. И учитывая, что они ведут еще скрытый образ жизни, в общем, тоже не способствует тому, чтобы они часто входили в чей-то рацион. Хотя, безусловно, конечно же, их едят. Еще вопросы?
1: Каким веществам чувствительны клещи, если на них не действуют антинасекомные препараты?
0: Есть специализированные репелленты, которые очень хорошо работают против клещей. Они действительно хорошо работают. Я не буду здесь заниматься рекламой конкретно, но в целом, Марк, они действительно хорошо работают. Важно, если вы используете противоклещевые репелленты, а идя в лес, лучше ими пользоваться, особенно в сезоны максимальной активности клещей. Просто использовать их по инструкции. Есть те, которые предназначены для нанесения на одежду, когда она на вас. Есть те, которые предназначены для нанесения на одежду, когда она не на вас, и действуют потом до 2 недель, если вы под проливной дождь не попали. Вот такие наиболее эффективны. Те, на которых написано, что наносить просто отдельно на одежду, дать ей просохнуть и после этого ей пользоваться. Вообще можно просто обзавестись у себя на даче отдельным комплектом одежды для выхода в лес и, в общем, раз в 2 недели просто его обрабатывать. Еще вопросы?
1: А куда в наше время можно сдать клеща на анализ? В поликлинике видел, как женщина принесла клеща в банки, а ей сказали, тут не делают такой анализ, и это Москва.
0: Забить в поисковике в интернете, появится большое количество лабораторий, которые делают этот анализ. Да, этот анализ делал, ну как бы, это платный анализ, но поверьте, тратится на лечение, траты на лечение от клещевого энцефалита или болезни Лайма, а особенно на лечение их последствий, это значительно большие траты, поэтому лучше сдать на анализ. А так, в каждом конкретном регионе и населенном пункте просто надо узнать, где это можно сделать.
1: Следующий вопрос. А римская фаланга как-то связана с насекомым арахнидом фаланга? Откуда такое название у легионеров Рима?
0: Так, речь, наверное, только я не про насекомых здесь, да? Здесь речь о представителях паукообразных, ну, да, отряде, да. Сальпуги. Другое название у них — фаланги. Честно могу сказать, не знаю ответа на этот вопрос. Поэтому тут вот тут не могу ответить про насколько этимологически они связаны. Наверняка как-то связаны, но как именно и почему, не скажу.
1: Вопрос следующий. Правда ли, что клещ ползет по одежде исключительно вверх? С учетом этого на одежде делаются противоклещевые клапаны.
0: Ну, действительно, склонны они ползти вверх. Но на самом деле ползти могут практически куда угодно. Поэтому, особенно если человек сидит или лежит, то, в общем, тогда понятие верха и низа, в принципе, немножко может с точки зрения клеща изменяться. Поэтому самое надежное – это в целом обрабатывать одежду противоклещевыми репеллентами и заправлять штаны в носки, ну, либо носить какую-то обувь, которая очень плотно прилегает к штанам.
1: И последние 2 вопроса. Почему такая уверенность, что членистоногие не чувствуют боли, так же, как позвоночные? Как это было научно подтверждено?
0: У них иначе устроено. Несмотря на то, что вообще ответ будет довольно длинный, я постараюсь сделать его максимально коротким. Я так понимаю, что у нас выходит время, совсем уже вышло. В целом нервная система у нас как бы общая. Ну, имеется в виду, что когда наши предки далекие расходились сотни миллионов лет назад, там, видимо, больше, там в районе 600 миллионов лет назад, порядки какие-нибудь такие, может быть, больше, у них уже была нервная система. То есть, в принципе, если говорить о нервной системе, мы с ними родственники. Однако, сама именно организация нервной системы, у нас, как бы, ее эволюция шла независимо. У членистоногих совсем по-другому организована нервная система, И, соответственно, восприятие боли тоже довольно сильно отличается. И, соответственно, вот про них мы точно сейчас знаем, что у них восприятие боли не совсем такое, как у нас. Но дальше уже начинаются детали. Я надеюсь, я отдельно обязательно сделаю просто, может быть, еще... Я знаю, какой тебе можно подключить этот вопрос, тогда чуть подробнее расскажу про это. Вот. Но так в целом просто у нас совсем по-разному организована нервная система.
1: И последний вопрос. Когда паук становится едой, например, для птицы, как яд паука нейтрализуется в ее пищеварительном тракте?
0: Яд паук... Все зависит от того, что это, собственно говоря, за яд. Есть, во-первых, существа, которые, в принципе, слабо чувствительны к яду там, пауков и скорпионов. Например, есть грызуны, которые могут прям охотиться фактически на там, скорпионов, допустим. А наоборот, есть существа, которые крайне уязвимы к яду пауков. Ну вот еж, допустим, он не то что совсем не чувствителен к яду каракурта, но слабо к нему чувствителен, а корова очень чувствительна. Поэтому если каракурт укусит корову, она вполне себе может умереть, а еж, скорее всего, нет. Однако, если мы говорим про большинство других пауков, то, как я говорил, у них довольно слабый яд в небольших количествах. Находится он, как бы он не находится у них во всей гемолимфе, поэтому если птица съедает паука, ну, этот яд на нее никак практически не действует, и если что-то там и есть, попадает, то нейтрализуется у нее просто в пищеварительном тракте. Вот и все. Потому что если паук не успеет никуда ей его ввести, впрыснуть.
1: Спасибо.
0: Да, пожалуйста, спасибо за внимание. До свидания.

0: Всем доброе утро! Сегодня я хотел бы рассказать о новости, которая уже появилась в 2021 году. Казалось бы, год только начинается, однако некоторые палеонтологи уже успели сделать много чего полезного и интересного. И, как несложно догадаться, это были китайские палеонтологи в первую очередь. Ну ладно, еще американцы немножечко постарались. Итак, международный коллектив исследователей под руководством палеонтолога Тянь Гана сделали исследование очень известной, ну, по крайней мере, на территории Китая, формации Доушаньто. В принципе, из этой формации уже много чего хорошего добывали. Хороша она в первую очередь своим возрастом, ведь это как-никак эдиакарский период, то есть породы возрастом порядка 600 миллионов лет, и содержат они, соответственно, в себе очень древние организмы, одни из самых первых. Мы, в принципе, неоднократно уже тут рассказывали о различных представителях эдиакарской фауны, всякие странные, блинообразные эти дикинсонии, похожие на перышки петеланамы и прочее, прочее. Вот китайская формация Доушаньто очень хорошо дополняет все это многообразие. Там есть замечательная формация Вэн, ну, я бы даже сказал так, подформация, часть формации Доушаньто. Это породы возрастом где-то порядка 580 миллионов лет, но хороши они вот прям уникальной сохранностью. Это то, что ученые называют лагерштеты, когда сохраняются даже какие-то мягкотелые организмы. Причем в этой части формации Доушаньто под названием Вэн сохраняются фосфатизированные 3D объекты. Это очень приятно, потому что можно их как бы рассмотреть с разных сторон и получить гораздо более полное представление, чем просто от какого-то отпечатка. Пожалуй, самой известной фауной из Доушаньто являются эмбриончики. Вот такие очень странные крошечные шарики, которые реально похожи на эмбрионы, допустим, каких-нибудь иглокожих. Много по их поводу во всякого там шума. Вы можете найти интересные статьи на эту тему на сайте Elementor.ru и так далее и тому подобное. Но, собственно говоря, сегодня-то речь не об этом. Сегодня присмотрелись к другой части формации Доушаньто, к самым, можно сказать, основаниям этой формации, то есть к самым-самым ранним породам эдиакарского периода, вот буквально на границе с криогением, возрастом порядка 635 миллионов лет. И в этих породах, причем, что интересно, наземного происхождения, обнаружили какие-то странные нити, которые были интерпретированы как грибы. Чего в этом хорошего? Хорошо, во-первых, то, что мы нашли древние грибы, это круто. Хотя, с другой стороны, те, кто чуть-чуть, так сказать, уже успел испачкать ботинки, гуляя по бескрайним полям палеонтологии, те знают, что, в принципе-то, как бы грибы известны из более древних пород. Уже находили грибы возрастом 900 миллионов лет, грибы возрастом 1,5 миллиона лет. А вот несколько лет назад вообще была сенсационная находка. Вот в пузырьках лавы нашли вроде бы нити, похожие на нити грибов, возрастом 2 миллиарда 400 миллионов лет. Если это действительно грибы, то получается грибы вообще одни из самых древних эукариотических существ. То есть, ну, возможно, древнее, чем те же животные, растения. А тут всего-то навсего 635 миллионов лет. Ерунда какая-то. Но это наземная часть формации. То есть получается, что это самые древние наземные грибы и вообще одни из самых древних, досконально доказанных наземных форм. До этого грибы находили возрастом где-то 400 миллионов лет, то есть существенно моложе. И, в общем-то, в тех породах уже известны были растения, и, в принципе, уже достаточно разнообразная была экосистема на суше. А тут вроде ничего не было, только бактерии и вот эти самые грибы. Причем грибы нашли в трещинах, так называемых карстовых трещинах внутри известняков, которые, скорее всего, сформировались из-за перепадов температур после окончания криогения. То есть когда земля-снежок, о которой вы наверняка слышали, начала оттаивать. И вот как раз, соответственно, у нас породы начали трескаться от прогрева, а водичка начала течь по трещинам многочисленным, их расширяя. И вот в этих вот сильно увлажненных условиях стали расти грибочки. Это замечательно еще и потому, что грибы, вырастая в трещинах, могли помогать разрушать породу дальше и дробя горные породы, они могли способствовать сносу различных органических веществ в океаны. В то время океанам надо было как-то восстановиться после существенного похолодания, и было бы очень неплохо, если бы хоть что-то жизнь поддержало. И возможно, что этой самой поддержкой были как раз грибы, которые помогали осуществлять круговорот веществ в природе. Ну, в общем, хорошо, замечательно, все вроде бы с грибами хорошо. Единственное, что с ними плохо, ну, это их внешний вид. Ну, это ниточки. Ну, в принципе, для грибов это нормально, но при этом они перитизированы, то есть сейчас они практически полностью сложены из минералов. Каждый раз, когда геологи видят такие образования, они там кривят нос и говорят, что, скорее всего, это все минеральные образования. Вот я уже последние, пожалуй, месяца три, наверное, разбираю коллекцию минералов Дарвиновского музея, и уже каких только минералов не видел. Там есть какие-то действительно очень похожие на листики, там древовидные формы. Ну, почему бы действительно и этой странные вот ниточки из Доушенто не быть просто минералом. Но есть существенные отличия. Ну, например, минералы никогда не будут закономерно ветвиться, а вот эти вот формы ветвятся. А потом, там, в общем-то, ученые серьезные, они много всяких исследований провели, много с чем сравнили, прежде чем сделать какие-то выводы. Можно было предположить, что это, допустим, нити каких-то бактерий. В принципе, бактерии тоже так делают. Но, как правило, бактериальные формы сильно меньше. Есть, правда, замечательные серные бактерии, которые тоже формируют нити очень похожего размера. Например, в Австралии в породах возрастом где-то 3 с лишним миллиарда лет находили очень похожие нити. Но опять же, ветвятся они немножечко иначе. Их и с водорослями сравнили, еще много с чем. Ну и вы пришли к выводу, что действительно из всего многообразия всяких разных нитей, которые известны в науке, эти нити больше всего похожи на грибные. Потом их изучили со всех сторон всеми возможными и невозможными способами для того, чтобы окончательно убедиться, что ошибки никакой нет. Провели всякие там, ну, КТ, МРТ, это уже прям вообще классика, ну, а также такие экзотические исследования, как ТИР-спектроскопия, романовская спектроскопия, или вон некая CLSM. Черт его знает, что это такое, но вот китайцы знают, и они говорят, что это вот все вот прям подтверждает, что все хорошо. Больше того, даже вроде какую-то там немножечко какой-то части органики нашли. Так что хочется надеяться, что китайцы знают, о чем говорят, что ошибки здесь никакой нет, и у нас теперь есть самые древние грибы, с чем я вас всех и поздравляю. Ну и на этой радужной ноте я перехожу ко второй части наших утренних дайджестов, а именно к ответу на ваши вопросы. Парочка вопросов с последнего ролика, посвященному «Властелину копья», я уже подобрал, и вот хотел бы пытаться на них ответить. Вот человек с ником Рлоксли, надеюсь, я правильно его произнес, и очень интересовался происхождением птиц. Вычитал он, что вроде бы есть такая теория, то, что птицы могли произойти не от ящеротазовых динозавров, а от птицетазовых и ящеротазовых динозавров одновременно. То есть птицы имеют такое комплексное происхождение. Ну и, соответственно, интересуется, действительно ли есть такая гипотеза, или это какая-то просто утка, и есть ли вообще какие-то объективные доказательства, там, не знаю, генетические или морфологические, что птицы произошли именно от ящеротазовых динозавров, а не от кого бы то ни было еще. Могу сказать, что на самом деле палеонтологи, конечно, заметили, что таз птицетазовых птиц очень похож на таз птиц, а вот таз ящеротазовых динозавров вроде как не очень похож. Но на самом деле на этом сходство между птицетазовыми динозаврами и птицами и заканчивается. Вот еще в 1916 году некий исследователь Хейльман сам же выдвинул гипотезу о том, что, наверное, птицы могли бы произойти от птицетазовых динозавров, и сам же после этого расписал десяток пунктов, что этого быть не может, потому что не может быть никогда. Чуть позже, в 70-м году, другой исследователь, кстати говоря, на самом деле такой знаковый палеонтолог, зовут его Питер Малькольм Гальтон, он в том числе, помимо многочисленных других заслуг, сказал, что птицетазовые и ящеротазовые динозавры – это монофилетическая группа, то есть они близкие родственники. Таким образом, он возобновил интерес к динозаврам, и там новый у динозавров ренессанс начался. Но не суть важно. Так вот, в 70-м году Гальтон тоже написал работу про происхождение птиц и про птицетазовых динозавров. Где он еще раз поднял этот вопрос и подробнейшим образом рассказал, что это вот решительно не так. Что действительно птицы произошли именно от ящеротазовых динозавров, а к птицетазовым они не имеют никакого отношения. Причем, самое любопытное, что даже если взглянуть на тот самый таз, то окажется, что он лишь издалека похож у птицы и у птицетазовых. Я напомню, что таз состоит из трех костей. Это подвздошная кость, которую мы сейчас трогать не будем, она у всех примерно одинаковая. А также лобковая и седалищная. Так вот, у ящеротазовых динозавров лобковая кость торчит вперед, а седалищная назад. Получается вот такой вот как бы симметричный более-менее таз. И вперед, и назад отросток. У птицетазовых и у птиц и лобковая и седалищная идут назад. Но у птиц лобковая и седалищная идут целиком назад, и вперед практически никаких отростков нет. А на самом деле, если присмотреться к тазу птицетазовых динозавров, оказывается, что лобковая кость имеет тоненький отросточек, идущий вперед. Просто он идет вот прям буквально по кромочке подвздошной кости, и не очень-то заметно. То есть это определенно конвергенция, то есть сходство, ну, можно сказать, случайное, может быть, из-за каких-то схожих адаптаций, которые были нужны, может, еще из-за чего-то, но никоим образом не показывающее родство птицетазовых динозавров и птиц. Если мы будем дальше разбираться в строении конечностей, там, посмотрим на отверстия в черепе, мы тоже увидим, что как бы между птицетазовыми динозаврами и птицами сходства практически никакого нет. Так что, возвращаясь к вопросу, значит, сейчас такой теории точно нет. То есть сейчас есть некоторые ученые, которые считают, что все-таки птицы произошли вообще от другой ветви каких-то рептилий, не от динозавров. Но таких, правда, сейчас мало осталось. И есть те, кто считают, что от ящеротазовых динозавров. Все. Больше других версий о происхождении птиц нет. Ну и второй вопрос, на который я сегодня хотел бы ответить, его задал некий Урфин Джус. Где-то я слышал это имя. Ну ладно. Так вот, он интересуется пернатыми тираннозаврами. Ну, а, в общем-то, как бы вопрос звучит так, были ли, собственно говоря, тираннозавры пернатыми, али нет? Вот, скорее всего, таки нет. По крайней мере, известно, что взрослые тираннозавры не имели перьев ни на ногах, ни на брюхе, ни на голове. Откуда это известно? Ну, просто из-за отпечатков кожи тираннозавра, сохранившихся именно с этих частей тела. Единственное, сейчас еще не нашли отпечатков спины тираннозавра. В общем, ни один тираннозавр кверху лапками не повалялся, там не покатался по травке и, к сожалению, спинку не отпечатал. Поэтому те, кто очень надеются все-таки, что у тираннозавров были перья, могут нарисовать перья на спине вот таким вот как бы хохолком или же, не знаю, там этим гривкой. Но как бы... Ну, фантазировать здесь можно, но, опять же, никаких объективных доказательств, что были перья, нету. Скорее всего, не было. Некоторые еще думают, что, может быть, у детенышей тираннозавров были перья. Потому что у предков тираннозавров, скорее всего, перья были. А, по крайней мере, группа так называемых динозавров процератозавров, которые считаются либо предками тираннозавров, либо их близкими родственниками, были оперенными. Поэтому возможно, что действительно детеныши тираннозавров сохраняли вот предковые черты и были в пушке, такие хорошенькие, а потом этот пух у них облизал. Но, как говорится, это опять же только повод для фантазии, никаких объективных данных на эту тему нет. Так, вот мне тут прислали еще один вопрос, но он, на мой взгляд, довольно-таки детский. Пожалуй, что отвечу я на него на детском канале Дарвиновского музея. Ну что же, я думаю, что на сегодня хватит с нас и грибов, и перьев. Как вы наверняка все догадались, разбудил вас сегодня стук дятла. Ну, а я с вами прощаюсь. До встречи в следующем выпуске «Утреннего отбора» или же в стенах Дарвиновского музея. Пока. Пам-парам-пам-пам. Хорошее начало или хороший конец. Так.
1: Детский, кто тебя?
0: В смысле, кто будить будет? Не знаю, ну как бы гриб вряд ли разбудит, поэтому... Чего-то тематического не получится. Как вы уже догадались, сегодня нам настучал дятел. Интересно, какие звуки издает утконос? Ну, если тебя какая-нибудь опять гениальная идея осенит, мальчик, иди его. Чашку отберут.
1: В прошлый раз тебя обвинили, что это бутафория.
0: Можешь и листочек забрать. Подумают, что на детские вопросы не в состоянии вообще, блин.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Всем мира во Вселенной, это «Неземной подкаст», и сегодня здесь с астрономом Владимиром Сурдиным мы обсуждаем события нашей Вселенной. Как всегда, Владимир Георгиевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну, первая, наверное, новость, если ее можно так назвать, это то, что Ави Лёв, которого мы знаем по удивительным теориям о том, что Амуамуа, который залетал к нам в Солнечную систему, был инопланетным кораблем, он еще высказывал очень разные интересные теории относительно инопланетян, которые нас посещают. И вот теперь еще одно сообщение, якобы на дне океана предположительно обнаружены фрагменты инопланетного корабля. Что же именно нашли, что позволяет предположить инопланетное происхождение этого?
2: Ну, только не надо смеяться. Ави Лёв действительно хороший астрофизик. Очень активный, работает в Принстоне, в Гарварде. И у него совершенно нормальная репутация как ученого. Но кроме этого, он очень активно генерит разные идеи. И вот то, что вспомнил, Оумуамуа, это 2017 год, пролетел непонятный объект. Единственное, что мы о нем знаем, что он вне Солнечной системы родился и прилетел к нам случайно, промчался и ушел куда-то вдаль галактическую. А Лёв предположил, что это космический корабль пришельцев. Ну, правда, к этому были какие-то основания. Ученый народ скромный, осторожный, лишних гипотез не измышляют, а он измышляет. И он посмотрел, какая странная форма у этого сигарообразного астероида. Среди тогда было около миллиона астероидов в Солнечной системе открыто. Ни одного такого похожего на карандаш не было. Это первый прилетел издалека, и, кстати, Оумуамуа, на языке аборигенов, мы знаем теперь хорошо одно слово из этого языка, Гавайских островов, это, значит, первый вестник издалека, или разведчик, еще так можно перевести. Так вот, он действительно странно двигался. Он улетал от Солнца, промчавшись мимо него, с увеличенной скоростью. Вообще, иногда такое бывает. Когда кометы приближаются к Солнцу, они нагреваются, из них газ начинает выходить, хвост газовый кометный, и эта ледышка кометная, как ракета, немножко ускоряет свой полет. О, подумали мы, ну, значит, комета. Нет, хвоста нет, газов нет, а ускоренное удаление из Солнечной системы есть. Все почесали затылки, а Лёв сказал, да это космический корабль, чего вы хотите? Вот пришельцы прилетали. Ну, и он решил его поискать. Но решил он его не в тот момент, а немножко позже. Он решил посмотреть, а не было ли таких визитов в прошлом? Почему бы нет? Если один визит мы вот обнаружили, то давайте а где мы их будем искать? А давайте посмотрим. У нас же есть космический патруль, такой метеорный патруль. Уже много лет, десятилетий в некоторых странах стоят фотоаппараты и постоянно фотографируют небо. Почему их много? Чтобы пролет метеора сфотографировать с разных ракурсов. И тогда мы не просто полоску на небе увидим, мы трехмерную траекторию можем рассчитать и посчитать назад, по какой орбите он прилетел к Земле. Лёв со своими сотрудниками переворошил много данных и обнаружил, что 8 января 2014 года в атмосферу Земли действительно влетел камень, ну, не знаем, что-то влетело, но с такой убийственной скоростью, что оно не могло быть членом Солнечной системы. Просто Солнце не удержало бы его, если он движется с такой скоростью. Видимо, он полностью сгорел. Ну, по крайней мере, так считали, потому что небольшой по расчетам размер был, полметра, пол этого стола. Такие объекты обычно сгорают. Наверное, сгорел, разрушился в атмосфере Земли. Но что-то должно было остаться. Обычно после разрушения даже небольших метеоров метеоритики микроскопические выпадают на Землю. Разрушается камень, разрушается железный метеорит, но какие-то маленькие капельки расплавленного металла или капельки камня расплавленного, они тормозятся в атмосфере и оседают. Это вот такая метеоритная пыль, которая повсюду, ее где угодно можно найти, на дне океана, в водоемах. Лёв организовал экспедицию туда, где, по его предположению, расчёты были хорошие. пролетел этот метеорит, должен был упасть. Ну, очевидно, куда он упал? Куда у нас почти половина метеоритов падает? В Тихий океан. Потому что Тихий океан занимает половину земной поверхности. И они магнитиком, грубо говоря, прошерстили дно, там не очень глубоко, меньше 2 километра, и насобирали какие-то металлические частицы. Маленькие шарики, там полмиллиметра, треть миллиметра, микроскопические, но именно такие как раз от метеоритов разрушающихся и остаются. По составу они металлические. Там железо, там титан, там магний. Ну, и он решил, что вот космический корабль состоял из этих самых металлов. Затормозить не смог, мы такое знаем, бывает. Не смог затормозить, разрушается, падая, не только на Землю, бывает и на Луну. И это вот то, что осталось от космического корабля. Но люди, сведущие в метеоритах, объяснили ему, что, вообще-то говоря, от обычных каменных метеоритов примерно такого же состава, и от обычных железокаменных метеоритов тоже примерно такая пыль. Но Лёва очень хочется, чтобы это был космический корабль. Правда, я с трудом себе представляю космический корабль пришельцев метрового размера. Что это за корабль? Какого же размера там пришельцы должны быть? Может, они очень маленькие,
1: Вы сами выдвигали теорию, что как раз на межгалактические путешествия нам нужны объекты как раз поменьше. Меньше, энергии лучше, нужно будет меньше для их запуска.
2: Иначе не разгонишь. Да, согласен, и Лёв это знает, все физики это знают. Чем легче корабль, тем легче его разогнать.
1: Можно будет считать веским доказательством того, что это все-таки обломки какого-то космического и наземного корабля, потому что Вселенная состоит везде из одинаковых атомов, из одинаковых элементарных частиц.
2: Таблица Менделеева, она
1: и
2: всюду.
1: Да, и от нас за много миллионов и километров, и даже за тысячи световых лет одинаково. Есть ли какое-то абсолютно точное доказательство того, что этот сплав не мог родиться в нашей
2: системе? Я себе представил недавнюю историю, когда наша Луна-25 ударилась по Луне. Что осталось? Кратер. Небольшой метеоритный кратер. Каких на Луне миллионы и миллионы. Сам аппарат, конечно, расплавился и перемешался с лунным грунтом, и мы об этом еще, наверное, будем говорить сегодня. Попробуй доказать, что это был не метеорит, а разумный, созданный разумными существами космический аппарат. Я думаю, это невозможно.
1: Чтобы сделать новый выпуск неземного подкаста насыщенным и интересным, нам приходится немало потрудиться. Владимир Георгиевич готовит информацию, а мы – вопросы и необходимые иллюстрации. Мониторим, что уже есть в интернете по теме выпуска, тщательно изучаем фотографии ракет и небесных объектов. А иногда даже в поисках

0: может вам в любой ситуации провести время с пользой. Работайте, делайте дела или смотрите научно-популярный контент и развивайтесь. Делать это можно хоть где, в транспорте, сидя в очереди или на беговой дорожке в спортзале. Просто возьмите с собой стильный в металлическом корпусе планшет, и Honor Pad X9 превратит долгое ожидание в познавательное время. Подробнее о планшете смотрите по ссылке в описании.
1: Ну и о Луне-25. Идут недели, а люди продолжают обсуждать это событие. Действительно, все, что осталось, кратер на поверхности спутника Земли, да, теперь этот кратер, ну, уж для Луны точно инопланетного происхождения. Но почему не получилось мягко прилуниться?
2: Ну, об этом, наверное, будет когда-нибудь известно. Вообще, из космонавтики факты долго приходят к нам, очень долго. А о неудачах советской космонавтики мы узнаем десятилетия спустя этих вот неудач. О наших неудачах мы узнаем сразу же, но о причинах, я думаю, долго-долго еще будем постепенно факт за фактом выуживать из этих, в общем-то, секретных ведомств. Можно понимать, что к этому шло, глядя на предыдущие события. Главное предыдущее событие – это то, что мы полвека никуда не летали. Российские, советские зонды полвека от Земли не отрывались. Ну, на орбиту только там, на МКС, на орбиту геостационарную, да, мы это умеем. К другим планетам не летали, поэтому можно было ожидать, что первая попытка будет не очень удачная. На предприятие пришли новые инженеры, у них нет опыта, в общем, все это понятные вещи. А второй факт, тоже очень важный, эта миссия готовилась как международная. В ней участвовала Западная Европа. Насколько помню, очень важный прибор, обеспечивающий мягкую посадку, был гарантирован нам французскими инженерами. Ну, вот после начала событий на Украине они перестали с нами этот проект поддерживать, унесли свой прибор, и наш аппарат оказался без регулятора скорости спуска. Его сделали на наших предприятиях. Вот, видимо, так сделали. Удивляться тоже нечему, когда берешься за новые какие-то технологии, с первого раза редко получается. Поэтому я не сильно переживаю. Дело в том, что люди моего поколения хорошо помнят о удаче и неудаче советской космонавтики. Когда я был еще детсадовским воспитанником в 59-м году прошлого века, наш аппарат впервые полетел и сфотографировал обратную сторону Луны, и звался он «Луна-3». Прошло несколько лет, в 66-м году, уже вот 7 лет спустя, впервые в истории наш аппарат мягко прилунился. Но назывался он уже «Луна-9». И никому тогда, ну, по крайней мере, мне тогда в голову не пришло «Луна-3», «Луна-9». А где же все промежуточные луны? Оказалось, что их было 11, насколько я помню, неудачных. Тогда о них молчали. Сегодня замолчать не удается, ну, факты в интернете циркулируют.
1: Ну, может, хорошо, что мы об этом говорим, конечно, об этом хорошо, знаем. Конечно. И тогда мы можем предполагать, что будет и Луна-26, и 27, и так далее.
2: Я думаю, уже... что будет Луна-25+.
1: Возможно.
2: Вторая попытка такая же обязательно должна быть. Надо научиться. Я бы не сказал, что это полностью провальный полет был. Мы впервые улетели от Земли за 50 лет. Российская космонавтика сумела к другой планете отправить космический аппарат. Вторая космическая скорость, мы ее давно уже не умели достигать. Мы прилетели к Луне, вышли на орбиту. Это тоже хорошо, это тоже впервые в истории российской космонавтики. Но мягко сесть не смогли. Сегодня это, конечно, уже не советская техника и не американская, там, 50-х, 60-х годов. У них тоже была масса провалов тогда. Сегодня люди довольно надежно летают. Ну, например, у китайцев, насколько помню, ни одного серьезного провала не было. Не только при полетах на Луну, но даже на Марс. Вот это меня удивляет и радует, как их инженеры впитывают технологии всех стран.
1: Ну, однако у Индии
2: у
1: было
2: Индии были,
1: пара попыток,
2: у Японии был провал, были провалы, у Израиля был провал, не могли сесть мягко, у Индии.
1: Хотя ну, еще раз, провал ли это, или просто новый опыт?
2: Иногда говорят, частичная удача. Ну, если ты хотел мягко сесть, но не сел,

0: разбился, это, конечно, неудача. Но со второй попытки индийцы сели, хорошо работают. Очень жалко, что мы хотели их на несколько дней опередить. Если бы мы на несколько дней позже индийцев полетели к Луне и стукнулись об нее, это был бы полезный научный эксперимент, потому что индийский аппарат «Чандраян» привез на Луну сейсмограф. Давно на Луне не работали сейсмографы, еще с эпохи Аполлонов. Теперь там есть сейсмограф, и наш удар по Луне очень хороший научный эксперимент бы организовал. Мы точно знаем мощность удара, мы знаем место удара, место уже найдено, кратер там на виду. И это было бы хорошим таким вот прозваниванием лунных недр. Но не сложилось. Мы хотели опередить. Кто поспешит, тот
1: не всегда. Ну, мне кажется, кто-то еще обязательно полетит на Луну
0: и ударится.
1: Да, и тогда мы будем об этом знать больше.
2: Данные, которые мы получаем от космического телескопа Джеймс Уэбб, во многом меняют наше представление о развитии Вселенной. Также сильно меняет наше представление об IT-индустрии метод «но-код» разработки. Благодаря ему мобильные и веб-приложения, сайты, чат-ботов, искусственный интеллект и автоматизации можно создавать без навыков программирования и без написания кода. Сейчас NoCode разработка – самая быстрая точка входа в IT. Уже после 2-3 месяцев обучения можно освоить этот навык и начать хорошо и стабильно зарабатывать из любой точки мира. По оценкам экспертов, в ближайшие годы 70% приложений будут создаваться с помощью этого метода. А к 2030 году рынок NoCode разработки вырастет в 10 раз. Не случайно за NoCode специалистами сейчас охотятся бизнесы со всего мира. А в России, например, вакансии открывают Сбер, МТС, Самокат и другие крупные компании. Подробнее про NoCode-разработку и работу в этой сфере расскажут на бесплатном вебинаре «Получите новую востребованную IT-профессию с высоким заработком уже через 3 месяца» от ведущей NoCode-школы CodeBreakers. На вебинаре вы узнаете, как войти в IT без знания языков программирования и навыков кодинга, как без кода делать продукты уровня Озон, Авито и Tinder, а главное, как всего за 3 месяца стать NoCode-разработчиком и начать стабильно хорошо зарабатывать. Вебинар будет плотный и насыщенный по контенту, без воды, потому что проводит его опытный NoCode-разработчик и предприниматель Анна Радзиевская. Она работала продуктом в Яндекс, строила бизнесы на NoCode для США, Европы, Арабских Эмиратов и России, а также входит в список топ-30 диджитал-экспертов России. Регистрируйтесь на бесплатный вебинар по ссылке в описании.
1: Астрономы наблюдали, как черная дыра разорвала звезду, которая к ней приблизилась. Как это вообще происходит, и может ли подобное когда-нибудь произойти с нашим Солнцем?
0: Ох, ну, всегда что-то может произойти. Мы бы этому были не рады, но мы очень рады, когда какая-то черная дыра разрывает какую-то иную звезду. Слушай, любой ребенок, чтобы узнать, что внутри у игрушки, должен ее разломать.
1: А физики... мы другим способом познать, что там внутри, не обладаем.
0: Чем занимаются физики на больших адронных коллайдерах? Они разламывают элементарные частицы, ядра и понимают, что у них внизу. Астрономы тоже об этом мечтают, но попробуй разломать звезду. А так бы хотелось посмотреть, как, какой там химсостав и так далее. Кое-что мы знаем о внутренностях звезды. Из нее приходит к нам поток нейтрино, но они говорят о том, какие химические реакции происходят в ядре. И иногда на поверхности звезды мы наблюдаем такие звуковые волны, колебания. Ну, звук приходит оттуда. Звездотрясение. Вот и все. А заглянуть туда, посмотреть, что... И вдруг такая удача. Пролетает звезда недалеко от массивной черной дыры. Что с ней делает черная дыра? Она ее своим гравитационным полем деформирует. Если звезда не очень близко пролетает, ну, она просто вытянется, потом снова примет форму шара и так полетит дальше. А если рядом с черной дырой, то ее просто разрывает, размазывает, и мы в момент видим недра звезды. И когда это происходит, уже несколько таких эпизодов мы видели, можно же химический состав измерить по спектру. Это замечательно. Причем в недрах звезды очень высокая температура. Значит, вещество там излучает рентгеновские гамма-лучи. Они там заперты внутри звезды. Но когда ты ее быстро размазываешь, все это хлынет наружу. Так что астрономы А как первый признак, как первое указание на то, что разломана звезда, получают рентгеновский или гамма-импульс какой-то мощный. Смотрят в этом направлении обычным оптическим телескопом, получают спектр оптический и читают химический состав по линиям. Замечательно, там углерод, азот, в общем, какие элементы наработались, как они распределились по внутренности звезды. Все это можно узнать. Вот прям черные дыры такую полезную нам службу служат, разламывая дыры. Ты спросил, могут ли они наше Солнце таким образом погубить? В принципе, да. Если рядом с Солнцем будет пролетать черная дыра с массой 10, 15, 30 масс Солнца, а такие есть, а она на расстоянии 2-3 радиусов Солнца, пролетая мимо него, она его размажет, и все, и при этом Солнечная система закончится.
1: А что такое пролетающие черные дыры? Потому что, ну, есть теория, которая уже такая рабочая, что в центре нашей галактики и в центре других галактик есть
0: гигантские,
1: черная дыра.
0: Гигантские, там гигантские, а миллионы, миллиарды.
1: Летающие, блуждающие черные
0: дыры? По любой галактике летают остатки жизни массивных звезд, а они черные дыры. Некоторые из них мы уже обнаружили, но все они очень далеко. И их намного меньше, чем обычных звезд. Ну, понятно, редкая вещь. Так вот, расчеты показывают, что за 10 миллиардов лет жизни Солнца вероятность его встречи с другой обычной звездой крайне мала. Там 10 минус 12 степени. А с черной дырой еще в сотни раз меньше. Так что можно с полной уверенностью сказать, нам не посчастливится увидеть внутри Солнечной системы черную дыру. Ну и слава богу.
1: Ну, вообще, да, как выглядит наша Солнечная система, вот эта не так давно появившаяся в сети ее, так сказать, 3D-модель шарообразная, она вообще поражает воображение. Меня больше всего всегда в этом поражает то, что до нас свет долетает около 8 минут от Солнца, да, и ему, чтобы достичь вот этого условного края нашей Солнечной системы, понадобится уже
0: года полтора.
1: Совсем не...
0: Года полтора.
1: Полтора года. Это какое-то поражающее воображение пространства. А вообще, у нас есть четкая граница, вот где заканчивается Солнечная система? Современное представление.
0: От вояджеров, которые улетели уже довольно далеко, мы получаем там в течение нескольких часов.
1: Сигнал.
0: Сигнал. А граница, ну, граница на Земле, это понятно, колючая проволока, следовая полоса и пограничники. В космосе надо говорить, граница чего? Ну, например, граница, за которой вещество не Солнечной системы, чужое вещество, ты можешь встретить. Рядом с Солнцем ты его не встретишь, ну, разве что Оумуамуа какой-нибудь промчится и улетит. А так Солнце своим солнечным ветром, плазмой, вот этой вот короной солнечной, раздвигает и не пропускает к нам вот сюда, внутрь планетной системы, чужаков. Ну, почти не пропускает. Но эта граница заканчивается примерно на расстоянии 100 астрономических единиц, то есть 100 раз дальше, чем Земля от Солнца. И аппараты «Пионеры» и «Вояджеры» уже этой границы достигли. Можно сказать, что они летят, окутанные межзвездным веществом. Граница ли это? Преодолели они границу? Границу вещественную, да. А границу гравитационного контроля Солнца, то есть то расстояние, до которого Солнце контролирует вокруг себя движение объектов, конечно, нет. Это очень далеко, примерно 100 тысяч астрономических единиц, и тут Солнце полный хозяин своим притяжением. Соседние звезды, там Альфа Кентавра, Проксима Кентавра, до них примерно 4 парсека, то есть полтора парсека, 4 световых года. Вот где-то между ними и Солнцем можно провести границу гравитационного влияния. Дальше они контролируют ближе Солнца. Ну, 100 тысяч астрономических единиц – это абсолютная граница. Дальше уже Солнце не хозяин.
1: Давайте в световых годах. Ну, то есть где-то примерно вот 8,5 минут еще раз, ну, около 8 минут летит солнечный свет до Земли. Да,
0: а до границы Солнечной системы примерно полтора года.
1: Полтора года. Вот так. И что там в этой тьме? Есть ли там еще планеты?
0: Хорошо бы понять, что там в этой тьме. Она же тьма.
1: Она же тьма.
0: Там ничего не видно, Солнце там не освещает ничего.
1: Ну вот даже, давайте поближе, где-то минут на 15 от Солнца, событие на Юпитере произошло в конце августа, у нас тут падали звезды, и на Юпитер упало, но уже не звезда, а прям такое небесное тело. Что это было?
0: А никто не знает, что это было. Мы можем только по вспышке, которую это организовало, так сказать, по метеорному следу, сказать, какого размера оно было. Это, видимо, либо камень, либо лед, либо железо, ну, это примерно одинаковая плотность. По энергии взрыва это примерно 10-метровый камень, ну, 10-метровое тело, скажем так, камень или ледышка, неизвестно. Впервые 30 лет назад мы увидели, как по Юпитеру что-то шарахнуло. Это было очень полезное, было полезное приключение, потому что тогда к Юпитеру летел космический аппарат «Галилео», и мы с Земли не видели, как шарахнуло, это было по ту сторону Юпитера, а он видел, подлетая к Юпитеру. Ну, а потом мы увидели, потому что Юпитер повернулся к нам той стороной, по которой удар произошел. Тогда мимо Юпитера накануне пролетала комета очень близко к Юпитеру. Мы говорим о черной дыре, которая звезды разрушает, а Юпитер тоже ничего себе тело. Пролетая мимо Юпитера, комета разломилась приливным вот этим влиянием примерно на десяток, на дюжину осколков. Каждый осколок так по километру размером. И они такой цепочкой улетели от Юпитера, развернулись, а он их затормозил, эти осколки, и один за другим в течение нескольких дней бабахали по Юпитеру, и каждый бабах производил невероятной силы взрыв. Земля бы тут вообще, наверное, раскололась. Ну, что такое Юпитер? Огромный, в 300 раз массивнее Земли.
1: А вот интересно, кстати, действительно, если бы такое тело ударилось в Землю, ну, в общем, у нас был
0: катастрофа.
1: Период 2, наверное, да?
0: Да, примерно. Километрового размера – это, конечно, не то, что с динозаврами. Тогда 10-километровый метеорит упал на Землю, и климат...
1: Ну, выдержали. Так... А хорошо, то есть десятки метров этот Юпитер вообще никак... И ни о чем.
0: Да ему 10 километров никак. Но 10 метров, вроде бы небольшой камень. Что такое 10 метров? Трейлер, да, какой-то? Или железнодорожный вагон? Но скорость, с которой в Юпитер врезается тело, это не наши родные 11 километров в секунду, с которой, ну, там, 11-20 иногда километров в секунду по нам бьют метеориты. Юпитер так сильно притягивает, что, подлетая к нему, любое тело разгоняется до 60 километров в секунду. Это огромная кинетическая энергия. А атмосфера там плотная, тело сразу тормозится, на части раскалывается, все эти осколки тут же тормозятся, и вся кинетическая энергия переходит в тепло. Получается очень мощный тепловой взрыв. Но любопытно, что вот с тех пор, по-моему, это был 92-й или 94-й год, когда мы впервые увидели Шумейкера, чита, астроном и геолог, муж с женой, заметили это, и их друг Леви, вот это была комета Шумейкеров Леви-9, они предсказали, что будет удар, заметили его. А с тех пор как-то вот не везло профессионалам. Ни один профессионал не замечал, а любители, по-моему, уже третий раз, любители астрономии, третий раз замечают удары по Юпитеру. В общем, легко понять. Юпитер такая красивая планета, такая популярная у любителей астрономии, что каждую ночь тысячи глаз смотрят в телескоп на Юпитер. Даже не глаз, сегодня уже и фотокамеры электронные смотрят. В этот раз японский любитель астрономии первым заметил этот удар. Это очень полезно. Удар по атмосфере, он открывает нам окно. Может быть, некоторые наши слушатели видели кинокадры, когда в атмосфере Земли ядерные испытания проводили в конце 50-х, это было. Тогда взрыв атомной бомбы, то есть огромная энергия в атмосфере, освобождающаяся, она резко уничтожает облака вокруг себя. Ну, нагрев переводит капельки воды просто в пар, и нет облаков, и вы, так сказать, чистое небо видите. А удар по Юпитеру делает то же самое. Верхний слой облачности расходится, и мы получаем на некоторое время окно, чтобы заглянуть туда, вглубь юпитерианской атмосферы. Очень полезное для астрономии занятие.
1: А вот, кстати, что там? Потому что и что происходит с этим условным трейлером, который прилетел и врезался с такой огромной скоростью в Юпитер? Ну, он разрушается?
0: Ну, полностью, и... ну, конечно.
1: Абсолютно.
0: Ну, абсолютно. То есть он 60 километров в секунду. Это такая... То
1: есть никакое тело, никакого размера внутри атмосферы Юпитера, а там что считать его поверхностью, а что атмосферой, ну,
0: там твердый, тоже очень твердой понятно. Поверхности никогда не достигнешь, там атмосфера, потом океан жидкого водорода, там газообразного гелия, это все такая газожидкая планета. Но было одно тело, которое от удара по Юпитеру не разрушилось. Это тело было рукотворное. Когда первый искусственный спутник Юпитера, Галилео, подлетал к планете, он выбросил в атмосферу Юпитера зонд. И выбросил его с таким расчетом, чтобы зонд мягко вошел в атмосферу, открыл парашют тормозной, затормозил себя. Зонд был очень прочный, суперпрочный, вот такая вот штуковина. И он не разрушился. Он на парашюте довольно долго, больше часа, опускался туда вглубь. Ну и когда достиг уже тех слоев, где его просто давлением сжало и разрушило, вот тогда он перестал существовать. Так что он выдержал удар по атмосфере Юпитера, но природные тела не так прочны.
1: Кстати, еще одно событие, которое произошло недавно, оно связано именно с вами. Но не только с вами, а еще и с физикой, и с Алексеем Семихатовым, вашим коллегой. Расскажите об этом.
0: Ну да, вот тут, за этим столом, во внеземном подкасте, мы несколько раз встречались с Алексеем. Он замечательный физик, и сегодня уже замечательный просветитель. Он очень много работает для публичных рассказов о физике. Мы говорили об астрономии, о космонавтике. Но нашим слушателям это понравилось. Действительно, наши диалоги оказались востребованы, и мы решили открыть новый канал. Назовем его «Вселенная плюс». Ну, плюс мы, плюс наши слушатели. Так что милости просим. Заходите, подписывайтесь. Первый выпуск про Илона Маска уже на нашем канале.
1: Я уверен, что это будет очень интересно, но мы здесь, в неземном подкасте, продолжаем обсуждать события нашей Вселенной. На Нептуне ученые рассмотрели большое темное пятно. Что там происходит и что может быть там таким темным?
0: Для меня самое приятное – первая половина твоей фразы. Ученые рассмотрели на Нептуне. Я пытался как-то на Нептун посмотреть телескоп, вообще ничего не увидел, звездочка звездочкой. В хорошие телескопы видно маленькое такое вот размытое пятнышко. Поверьте, Нептун очень далеко, и старые, даже не очень старые телескопы вообще там ничего не видели. Но сегодня телескопы стали более глазастыми. Конечно, сам факт появления темного пятна заметил космический телескоп «Хаббл». Но потом хотелось разобраться, что же это за темное пятно, потому что, когда первый и последний раз в истории науки мимо Нептуна пролетал зонд Voyager 2, он там увидел темное пятно, но через несколько лет оно рассосалось. И мы понимаем, это вихревые образования, циклоны, антициклоны. На Юпитере они хорошо видны, на Сатурне они видны. Нептун подальше, и там трудно что-то увидеть, но при близком рассмотрении Voyager увидел. А потом мы долго, много лет не имели возможности что-то детально там рассмотреть. Теперь Хаббл опять заметил темное пятно, а природу его, кажется, раскололи, поняли уже наземные астрономы. Это в Чили обсерватория Европейского Европейская Южная обсерватория, там замечательные телескопы, у которых есть система адаптивной оптики. Они улучшают качество картинки, четкость, которая замазана, размыта нашей атмосферой, а телескоп имеет возможность такой вот оптико-механической хитростью восстановить четкость картинки. Когда-нибудь надо будет рассказать вообще о том, как это работает. Это очень интересно. Как из размытого изображения сделать более четкое.
1: Поставим галочку.
0: Обязательно расскажем. Правда, интересно. Так вот, похоже, что это антициклон там, который открыл нам... не нам открыл, а открыл более плотным нижним слоям атмосферы выход наверх. Он, знаете, как вот вихрь гуляет по поверхности Земли и затягивает внутрь, да? Элли или кто там с домиком летал вот в стране Оз, да? Там разные такие вот истории бывают. Я знаю, автомобили даже затягивают, мощные вихри воздушные. Так вот этот вихрь просто вытянул более... нижние глубоко лежащие слои туда, наверх, где мы их увидели в телескоп. Там, видимо, сероводорода было много. А попав туда наверх, он оказался под солнечными ультрафиолетовыми лучами. Они его раскололи, эти молекулы, и там возникли маленькие темные частички, которые как раз окрасили вот это вот темное пятно. Ну, по крайней мере, химический анализ вроде бы на это указывает.
1: А вот мы можем рассмотреть теперь уже и по спектру понять что-то новое о том, из чего состоит Нептун, какой он?
0: Ну, внутрь-то глубоко туда не заглянешь, конечно. Все это те или иные слои облачности, более глубокие, менее глубокие. Но о планетах-гигантах довольно много известно. Модели, которые строят математики, они, в общем, проверяются в тот момент, когда рядом с планетой пролетает космический аппарат или выходит на орбиту. По крайней мере, внутреннее строение Юпитера и Сатурна мы довольно хорошо понимаем, потому что и у того, и у другого работали орбитальные аппараты. А когда орбитальный аппарат бегает по орбите вокруг планеты, он чувствует ее гравитацию, гравитационное поле. А гравитационное поле имеет конфигурацию, зависящую от того, как внутри массы, слои разной плотности расположены. Так что про Юпитер и Сатурн мы знаем довольно хорошо, их внутреннее строение. А вот с Ураном и Нептуном дело хуже. Там не было еще спутников. Надо туда лететь, выводить на орбиту искусственный аппарат. Но это дорого, и пока нет таких проектов. Ну, по крайней мере, проекты есть, денег нет на их реализацию.
1: Ну, будем надеяться, что и это когда-нибудь изменится. И
0: к сожалению, не скоро.
1: Не скоро, но изменится.
0: А дело в том, что даже НАСА, которая на сегодняшний день единственная изучает планеты за Марсом, то есть Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, оно сейчас финансирование не потеряло, но сократилось у них финансирование, и они некоторые проекты уже, вот, которые были, вот-вот начнутся реализовывать, откладывают на более далекий срок. Наука как-то вот не очень хорошо финансируется, даже там, где она в приоритете.
1: Тут хотелось бы просто, чтобы скорости выросли.
0: Полетов?
1: Да, тех аппаратов, которые будут отправлены туда.
0: Для этого их надо делать миниатюрными. Чем меньше вес аппарата, тем легче его запустить с большой скоростью.
1: Тогда и будем писать песню про облака, темногривые циклоны.
0: Друзья, несколько выпусков неземного подкаста тому назад мы здесь встречались с замечательным любителем астрономии Стасом Коротким. И в конце передачи он предложил конкурс для тех, кто наиболее интересно опишет свои астрономические впечатления. Он предлагает пригласить его к себе на астроферму, ну и показать настоящее небо, настоящую работу астрономов. К нам пришло довольно много отзывов, много этюдов наших слушателей, и мы выбрали самый яркий, затронувший наше внимание этюд, который написал человек под ником Гинко. Мы пошлем ему приглашение, ну а Стас Короткий свяжется с ним, и приглашение на астроферму Гинко получит.
1: За пределы Солнечной системы полетели. Мы скоростью мысли-то можем летать вообще по всем галактикам. А там найдена звезда, которая готова превратиться в магнитар. Вообще, мы теперь знаем, мы уверены, что мы знаем, как появляются магнитары.
0: Нет, конечно, не уверены. Но давай напомним, что такое магнитары. После окончания жизни массивных звезд на их месте остаются их ядра, сжавшиеся до большой плотности. Мы эти ядра называем нейтронными звездами. Они очень маленькие. Размер порядка 10 километров. А масса там – это 2-3-4, ну, 4 вряд ли, но 2-3 солнечных. Вот попробуйте Солнце до размеров 10 километров сжать, какая будет плотность. А вещество невероятно плотное, оно плотнее, чем атомные ядра даже. Тут так упаковано.
1: Это невозможно себе представить.
0: Никто не может. Но физикам это очень интересно. Мы изучаем нейтронные звезды. Сегодня около 3000 нейтронных звезд обнаружено. Это такой безумно интересный физический объект. В лаборатории такое не получишь. Наперсток или там кубический сантиметр вещества нейтронной звезды сотни миллионов килограмм. Ну, там сотни. Как? Миллионы тонн весит. Вот как это представить? Наперсток миллион? Никак. Но на этом обычно и кончаются особенности нейтронных звезд. Но астрофизики-то знают еще одно невероятное их невероятное свойство – это напряженность магнитного поля рядом с ними. Нейтронные звезды при сжатии, это же ядро звезды, оно сжимается, чтобы стать таким плотным, оно раскручивается очень быстро, и молодые нейтронные звезды с бешеной скоростью вращаются. А сжимаясь, они еще и тащат с собой магнитное поле, которое когда-то было у звезды, а при сжатии оно сопровождает нейтронную звезду, и там рядом с ней до невероятной мощности усиливается. И вот этот быстро вращающийся ротор с магнитным полем не что иное, как радиостанция, или не только радио, оно и свет, и рентгеновские волны, иногда гамма-волны излучает. Мы их называем пульсары, потому что эти излучения идут такими импульсами очень быстрыми, там до 1000 импульсов в секунду, ну, иногда десятки импульсов. Все хорошо. Мы понимали, почему есть нейтронные звезды с напряженностью поля, магнитного поля, в миллиард гаусс. Я напомню, у Земли, вот это магнитное поле, которое тут компас, стрелку компаса нашего крутит, полгаусса. Ну, где-то там у полюсов, у северного, у южного порядка одного гаусса. Миллиард гауссов на поверхности нейтронной звезды. И тут стали обнаруживаться редкие нейтронные звезды, у которых не миллиард, а 100 тысяч миллиардов гаусс напряженность магнитного поля. Вот чтобы это представить, во-первых, давай посмотрим, я вот тут заготовку сделал. Магнитное поле. Сейчас. Вот два магнитика. Смотри, между ними какая-то среда. Она не дает этим двум магнитикам сблизиться. Они хотят, а она их расталкивает. Это и есть их магнитное поле. Очевидно, здесь между ними спрятана энергия, которая работает у любого электрического магнитного поля, есть плотность энергии. Тут она такая незначительная, что кроме веса самого магнитиков, магнитное поле мы не ощущаем. Вот он, кубический сантиметр магнитного поля, которое само по себе весит миллиграммы, неощутимая вещь. Я рассчитал, а сколько будет весить магнитное поле рядом вот с этими нейтронными звездами магнитарами? Оказалось, каждый кубический сантиметр пространства, пронизанный этим магнитным полем, весит 40 тонн. Вот представь, пустота, ты ничего не видишь. Кубический сантиметр пустоты – 40 тонн. Это как железнодорожный вагон.
1: Да, если бы мы знали, что такое эта пустота, мы же…
0: Это магнитное поле.
1: Магнитное поле.
0: Откуда оно такое? Да, у звезд иногда бывает магнитное поле сильное. Ну, Солнце – хорошо изученная звезда. На поверхности Солнца такое среднее магнитное поле – 1-2 гаусса. У Земли тоже примерно 1 гаусс. На поверхности Солнца вот, очень похожее на магнитное поле Земли. Иногда оно уплотняется. Вот такие черные пятна, солнечные пятна, там магнитное поле уплотняется до 1000 гаусс. Но что такое 1000 по сравнению со 100 тысячами миллиардами гаусс. Таких звезд раньше не находили. И вот нашли. То есть там, конечно, не какое-то безумное поле, но оно очень большое. Я вот выписал себе 40 тысяч гаусс. Это еще живая звезда. Она еще не сжалась. Уже 40 тысяч гаусс. 40 тысяч раз больше земного магнитного поля. А 40 раз больше того редкого, которое на поверхности Солнца в виде пятен, вблизи солнечных пятен возникает. А это вся звезда таким полем обладает. Поэтому, умирая и сжимаясь, она может его сконцентрировать как раз до той величины, что мы обнаруживаем у магнитаров. Вот приятно, что концы с концами связываются. Мы понимаем теперь, почему откуда магнитары в природе.
1: Спасибо, Владимир Георгиевич. Продолжим обсуждать на следующей неделе события нашей Вселенной. Ну, а я напомню, что тем, кому хочется узнать о ней больше, заходите, подписывайтесь на канал «Вселенная Плюс». Там Владимир Сурдин и Алексей Семихатов уже выступают против Илона Маска. Очень интересно. Ну, а на этом у нас сегодня все. До встречи.
0: Всего доброго. Пока.
3: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Где концентрируется наука? В хай-теке? В последних достижениях производства микросхем? Или, не знаю, в поисках новых сложных молекул для разработки инновационных лекарств? В транспортных ли средствах, которые колесят самостоятельно по Луне и Марсу? Да, там, конечно, там наука. Но она не только там. Мы намного лучше понимаем, например, как растут деревья, какая хитрая химия за это отвечает, как из земли поднимается вверх вода и как из воздуха и солнечного света возникает органическая материя. Понимаем, как реки создают ландшафт и как он эволюционирует. Как океанские течения в противоположной от нас точке земного шара определяют климат у нас дома. Мы узнали и будем узнавать многое про нас самих. Почему мы подвержены одним болезням и боремся с другими, и что для этого надо, почему, скажем, мы совершаем альтруистические поступки, и как меняется состав нашей крови, когда мы влюбляемся. Наука даже в том, что мы спрашиваем, какая погода будет послезавтра, и при этом недовольны, когда прогноз событий сбывается неточно. Наука во взгляде на мир, в привычке задавать вопросы, как и по какой причине. В конце концов, в признании того, что вещи и явления имеют причину, ее можно найти. Мне даже кажется, что наука начинается там, где, во-первых, задают вопрос о причине, а во-вторых, это тоже очень важно, не останавливаются на однажды данном ответе. Добро пожаловать! Сегодня у меня в гостях член-корреспондент Российской академии наук Борис Григорьевич Юдин. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И кандидат физико-математических наук Дмитрий Александрович Маюк. Здравствуйте. И большое спасибо, что вы смогли прийти. Вряд ли найдется кто-нибудь, хоть один, кто не слышал о прогрессе и о том, что сейчас рядом с нами этот прогресс, собственно, и происходит. Несколько труднее определить, что это такое прогресс? Давайте начнем с того, что посмотрим сюжет.
2: В одном из фантастических рассказов к Земле, выжженной дотла ядерным апокалипсисом, летит космический корабль. Он оснащен машиной времени. Цель – узнать первопричину катастрофы. Особенно важно подчеркнуть, не лежащий на поверхности конфликт и даже не его скрытые пружины. Надо выйти на незамеченное современниками и в те времена мало что значащее открытие, которое, развиваясь и совершенствуясь, привело, как выясняется позже, к трагическим последствиям. Остальное, как говорится, дело голой техники. Машины времени переносят путешественников в строго определенную точку хронологической шкалы. Она предшествовала только-только намечавшемуся повороту к развитию некого смертельно опасного направления технического прогресса. Человек, скорее всего, гений, в чем умение осознанно вызревает то, с чем человечеству не управится, устраняется. Трагический изгиб истории выпрямляется. На бумаге все гладко. Да более просто. Последний абзац на непонятно кем построенной дуэли гибнет Эварист Глуа. 19 лет от роду, но уже успевший списать формулами несколько страничек, положивших начало современной алгебры. Кто знает, что мог бы еще он написать, не уйди в мир иной совсем мальчишкой. Звездные пришельцы из фантастического рассказа точно знали, что. Сердца их обливались кровью от жалости, но гения принесли в жертву. Вымышленная, к счастью, ситуация. Вернемся к реальности. Поступательное движение человечества на пути к научно-техническому прогрессу вначале шагало не столь уж быстро. И тем не менее, приручение огня, проща для метания камней, боевые топоры, копья, лук и стрелы, пока хватит перечислений, даже не столь обширного списка хватает, чтобы задать себе вполне нелицеприятный вопрос. Не являются ли лук и стрелы прообразом баллистической ракеты, к примеру? Вопрос спорный. Но вот по другому поводу, сопряженному, многие ученые высказываются однозначно. Наши предки, не приматы, конечно, а гораздо более дальние, природой не были вооружены. И посему не заложила она в их гены принципы Не убей себе подобных. Недальновидна порой бывает природа. Не знала, что, развиваясь, человеческий ум напридумывает себе на погибель столько всего, что устрашающие клыки, рога, когти, яды и панцири не выдержат с ними никакого сравнения. И некому сказать: «Мы так не договаривались». Зачем нарушать некие правила? Вам не отводилось места среди хорошо вооруженных хищников, а вы, не спросясь, стали ими. Конечно, параллельно должен был развиваться ум, особенно в том приблизительном направлении, которое сильно у львов, к примеру, или вымерших саблезубых тигров. Не убей себе подобных! Но оно не развивалось. И к своему стыду, будь сказано, нередко торжествовал примитивный принцип: силы есть, ума не надо. Заметьте, мы даже в полголоса не ставим под сомнение необходимость появления тех орудий, которые не только для труда и обороны, но и для нападения. Слишком сложный вопрос, чтобы рубить с плеча. Но согласитесь, проблема начала обозначаться давным-давно, с первых шагов прогресса. Остается повздыхать. Знать, где упадешь, соломки бы подстелил. Но кому нужны эти вздохи?
0: Насколько мы думаем и насколько можно говорить о том, что вещи происходят некоторым закономерным образом, а не случайно. Да, каждое конкретное открытие случайно. Но есть ли закономерности в том, как мы развиваемся, и некая предопределенность?
1: Сейчас скажу, где-то лет 40 назад было вот популярно в философии науки такое вот понятие «логика развития науки». Это вот, значит, предполагалось, что можно выявить некие законы, которым следует вот развитие науки. Вот. И я сказал,
0: и что... И предвидеть, что? И предвидеть, прям предсказывать?
1: В том числе и предвидеть, и предсказывать. Я, значит, сказал, что это лет 40 назад было популярно. Сейчас этим не очень занимается вообще-то философия
3: науки. А есть смысл заниматься? Я бы сказал, что да, что эта программа как-то себя изжила, и стало ясно, что никаких законов развития науки найти, скорее всего, не удастся.
1: Нет, почему? Можно какие-то, но они будут такими совершенно банальными, и сколько угодно их можно.
3: Знаете, я бы хотел прежде всего оспорить оригинальность вот этого заключения по поводу Галуа. Я помню, как некоторое время тому назад известный наш математик Юрий Иванович Манин рассуждал по поводу теоремы Ферма. И он говорил, что вообще математики люди с умом острым, и как все острое, он иногда режется и бывает опасен для окружающих. Что очень хорошо, что есть очень сложные и абсолютно бесполезные задачи. Он отвлекает на себя вот деструктивную энергию математиков, и они начинают заниматься и вот по несколько столетий грызут какое-нибудь вот что-нибудь вот такое вот бестолковое, ненужное, попутно открывая множество полезных и относительно безопасных вещей. Поэтому вот сейчас, когда теорема Ферма наконец-то доказана, нужно срочно что-то придумывать новое, на что бы они, так сказать, закоротились. По поводу закономерности, о которой говорил Борис Григорьевич, что в истории науки есть несколько примеров параллельных открытий. Создание близких теорий примерно в одно и то же время.
0: Можно сразу уточнить? Вы говорите специально о теориях или наблюдения? Или наблюдения тоже входят?
3: Я говорю, именно о теориях. Я говорю,
0: то есть чисто вот работа мысли, да?
3: Галуа?
0: Да.
3: Да, это да. Вполне себе теория.
0: Да.
3: Речь идет о создании некой теории. Математический анализ. Был одновременно построены две теории, Ньютоном и Лейбницем. И они совершенно не похожи друг на друга. Хотя понятно, что в то время созданием математический анализ требовался, анализ бесконечно малых, им не занимался только разве что ленивый, и вот эти двое, независимо друг от друга, построили теории. Эти теории очень разные, они очень не похожи друг на друга.
0: Позволяющие, правильно я понимаю, что позволяющие делать одно и то же?
3: Позволяющие делать одно и то же.
0: А правильно я понимаю, что позволяют они, среди прочего, делать ту вещь, которой они и были мотивированы, пусть и косвенно, знать, как нужно клонить пушку, чтобы выпущенный из нее снаряд попал желательно в цель, потому что каждый выстрел стоил довольно много. Я не говорю, что это прямой заказ, но общество дозрело до необходимости не продолжать досужие рассуждения Аристотеля, я знаю, вы его любите, о том, что стрела сначала летит так, потом смешана, а потом падает вот так. Хотя достаточно посмотреть и увидеть, что она летит не так. А общество дозрело до того, чтобы знать, как вещи происходят на самом деле, по вещам более, по причинам достаточно практическим. Поправьте меня, если я не прав, и скажите сразу, в чем не согласны.
3: Ньютон и Лейбниц были движимы совершенно разными импульсами. У них были совершенно разные мотивы. Если говорить об обществе, то Ньютон был к обществу очень безразличен. Ньютон был затворником, его совершенно не смущало то, что у него долгое время был один студент, а иногда приходил читать лекции вообще голым стенам. Это его, в общем-то, мало интересовало. Есть известный анекдот про то, что Ньютон, будучи членом уже парламента Палаты лордов, выступил один единственный раз, попросил закрыть форточку, а то очень дует. Вот в этом смысле, что касается каких-то технических аспектов теории движения и классической механики, то Ньютон, скорее всего, можно так предположить, зная его биографию, что он был к этому довольно-таки равнодушен. Что касается Лейбница, то тот был отнюдь неравнодушен. Он был очень включен в общественную жизнь, его интересовало все, вплоть до Китая. И я бы тоже сказал, что технические аспекты проблемы его беспокоили немного. Немного беспокоили. В основном его построение математического анализа преследовало цель создания всеобщей науки, получения неких универсальных утверждений, как вот такой алгебры высказываний. И все это подводилось для того, чтобы обосновать его главный тезис, что мы живем в лучшем из миров.
0: Интересно, что взялся при этом за математический анализ. Это просто вещи, по-вашему, лежавшие тогда на поверхности все-таки, да? Почему за математический анализ, а не создал, например, теорию Галуа? Ну, тогда это было невозможно, но что-нибудь еще.
3: Это тогда было невозможно, да. Это тогда было невозможно. Почему именно за математический анализ? Я думаю, что, в общем, в каком-то смысле математический анализ у него получился случайно. Потому что он занимался практически всем, чем занимались люди вокруг него. И начиная от вечных двигателей там, и заканчивая действительно вот, попыткой понять, как устроен китайский язык. Ну и вот здесь вот у него произошел прорыв. Он придумал, как это сделать.
0: Вы смущаете мое восприятие вещами, которые кажутся взаимоисключающими. С одной стороны, делать акцент на то, что Ньютон и Лейбниц сделали это параллельно и одновременно. А с другой стороны, говорите, что Лейбниц это сделал отчасти случайно. Это не противоречие, две части одного утверждения, да? Что это ваше исходное утверждение про то, части... что есть параллельные одновременные...
3: Ну, Ньютон тоже занимался не только математическим анализом. И тоже в каком-то смысле он изобрел математический анализ случайно.
0: Да. Два человека случайно изобрели его, но случайно в одно и то же время. Не случилось случайно такого, нет, что кто-то случайно изобрел немножко лет на 30-40 раньше другого. И это механизм, это закономерность, это что? Это проявление чего-то? Или это действительно уж совсем случайность среди случайностей?
1: Ну, наверное, не совсем случайность среди случайностей, но я не думаю, что 30 лет здесь разрыва был бы таким вот критическим.
0: Нет, но у них же ругань была и большая, ну, то есть это они действительно одновременно, вот Ньютон же сделал все для того, чтобы Лейбница загасить.
3: Ньютон, да, Ньютон сильно его подпортил.
1: Еще 30 лет разрыв, тогда ругани не было.
0: Не было бы, а так она была очень даже, да.
3: Но Лейбниц общался с очень многими людьми в Европе.
0: Да.
3: Ага. Если бы разрыв был в 30 лет, то ему бы, безусловно, бы тот же Гюйгенс сказал бы, так уже все это готово, это есть. Поэтому...
0: Ну, вы скажете мне, что есть какой-то механизм, который поддерживает такие одновременности? Есть же, наверное, другие примеры, которые вы хотели...
3: Меня смущает слово «механизм», поэтому я не буду его говорить. Вот я думаю, что такие слова, как «механизм», «закономерность», они уводят человека по неправильной цепочке ассоциаций. Вообще понятие «закон» в приложении к науке довольно часто критикуется, и не без оснований.
0: Закон, в смысле, как закон всемирного тяготения?
3: закон, как закон всемирного тяготения. Ну, не совсем. Все-таки закон всемирного тяготения, сам Ньютон использует это слово, как некую математическую зависимость.
4: Да.
3: Что значит закон всемирного тяготения? Закон обратных квадратов. Закон обратных квадратов – это закономерность или это что? Вот. Есть там какие-то вот другие вещи, закон, типа принцип относительности. Это закон или не закон? А вот, вот что такое закон? Само в неких древних текстах слово «закон» присутствует как ограничение божественной волей произвола природных сил. Да, вот, вот это еще даже у Галилея можно найти примеры употребления слова «закон» в юридическом смысле. Галилей никогда не говорит «закон» про то, что вот мы называем законом сейчас. Позиция Галилея скорее заключается в том, что мир устроен единственным возможным способом.
4: Когда же мы стали говорить закон вот в этом значении?
3: Нет, это, в общем-то, это вполне себе легко прослеживается. Это Вольтер приписал сначала Кеплеру, а потом, в общем-то, и Ньютону.
4: А, то есть Кеплер не знал, что он сформулировал три закона. Он сформулировал три закономерности, а Вольтер сказал, что это закон. И Вольтер назвал законы Ньютона законом.
3: Да.
4: Я предлагаю двинуться вперед сразу после следующего сюжета.
2: Климат далеко не всегда баловал человеческие племена благодатью. Более того, даже там, где не препятствовал комфорту лета, в зимние месяцы случалась стужа. Холодные дожди и град, снегопады. Ничего не поделаешь. Наклон земной оси – благо, и побочные явления – плата за него. Вот почему быстро появились более или менее обустроенные пещеры, теплые одежды из шкур, непрерывно горящие костеры и многое другое. Но, как и с вооружением, с комфортом наблюдалось приблизительно то же самое. Запущенный механизм не остановить. Колесо, лошади для путешествий, вьючные животные для перевозки грузов и так далее. Всего не перечислишь, да и не надо. Ведь мы ведем речь всего лишь о тенденции. И еще для того, чтобы хоть чуть-чуть навести тень на вроде бы бесспорное. Как же без этого, без того, без третьего, а уж без четвертого и пятого совсем? Туши свет на современном сленге. А вот... У амазонских индейцев, племени Амандава, к примеру, почему-то нет водопровода. Женщины каждый раз спускаются к ручью за водой, проделывают сложнейший, порой опасный путь под гору по скользкому и крутому склону. С трудом взбираются обратно с полными сосудами воды, и, что особенно интересно, уровень их развития намного превышает ту степень, на которой практически все другие народы обязательно прокладывают жёлоб. Оборудуют хотя бы самый примитивный водопровод. Помните, у Маяковского есть знаменитое «Как в наши дни вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима». А тут не античные времена. Просвещенная современность и по другой бамбук. Что может быть из древесного материала сподручней для превращения из стволов в трубы? Ну да ладно, тормознул что-то в мозгах в отношении гидротехники. Хотя бы спуск поручнями обустроили. Ребенок догадается, насколько простая мысль, но жительницы племени упорно предпочитают путь к ручью и обратно. Никак не желают облегчить себе жизнь, и стали оказавшиеся там ученые внимательнее, без пренебрежения присматриваться, и обнаружили. Ежедневные походы за водой – своеобразный ритуал. Женщины, не торопясь, спускались вниз, и каждая демонстрировала изящество и грацию. Прежде чем набрать воды и отнести ее в селение, они купались вместе с детьми. Кстати, матери традиционно носят их на руках, всегда берут их вместе с собой в краткий поход за живительной влагой. Тоже ритуал? И все вместе представляло из себя приятное времяпрепровождение с шутками, живым и искрометным разговором, как будто соплеменники общались и отдыхали от повседневных забот. Ничего себе отдых, возмутится среднестатистический европеец. Что ему ответить? Жители индейского племени, очевидно, нашли бы аргументы. Мы пока ограничимся примитивным. Не судите, да не судимы будете.
4: Слова «прогресс» и «благо» можно ставить вместе? Или эти вещи две никак друг с другом не связаны?
1: По-моему, не связаны.
4: Не связанные.
1: По-моему, не связанные. Вот чтобы их ставить, так сказать, в жесткую связь, это я бы не стал.
3: Ну, я бы скорее связал их.
4: Прогресс благо.
1: Вопрос в том, как мы это вот как мы прямо в сократовскую ситуацию попадаем, потому что надо начинать разбираться, а что мы понимаем под благо.
4: А мне страшно интересно, как вы выкрутитесь. Вот.
1: Вот я-то считаю, что изобретение пороха там, можно считать благом для таких-то контекстов. Вот. Но что это благо вот, само в себе, вот, это я с этим не согласился.
4: А вы, когда вы говорите, что прогресс и благо, как бы вы его ни определили, это не одно и то же, то есть характерные примеры прогресса, который был совершенно направлен не на благо, а куда тогда? Давайте там, может, немножко с определением прогресса поработаем? Или это безнадежное занятие, нет, нечего и пытаться?
1: Ну, нет, почему? Нет,
3: с этим можно вполне работать, но почему я считаю, что это неотделимые друг от... То есть они не то чтобы связаны неким жестким образом, нет абсолютной ценности, но важно, как сами люди оценивают, что является благом для них. И в таком случае они к этому благу могут двигаться. Нужно для того, чтобы был прогресс, необходимо осознание блага. И тогда движение к этому благу – это прогресс, а удаление от него – это регресс.
4: Во как, благо первичнее прогресса.
3: Ну,
4: осознание блага.
1: Благо, безусловно, и должно быть первичнее
4: прогресса.
3: Иначе как может общество развиваться в ту сторону, в другую сторону? Что ведь что-то изобретать, что-то забывать, от чего-то отказываться. Для того, чтобы понять, где здесь перед, а где зад, где прогредери, где регредери, необходимо историческому процессу придать структуру расслоения. Нужно понять, где вперед.
2: У истины нет тени, правде и лжи укрыться негде.
4: На островах, где-то в Полинезии, есть племя, про которое живущее. Доказано, что, ну это более-менее очевидно, что приплыть на эти острова можно только имея развитое представление о том, как строить лодки. После чего, поселившись там, они напрочь забыли, потеряли эти знания и также, по-видимому, целый ряд других. И к моменту прихода европейцев в очень сильной степени деградировали, не понимая смысла части своего языка, ритуалов и так далее, и так далее. Вот, то есть такой регресс, а может быть они были более, становились более счастливы, может быть это было благом там, хотя налицо и никем не оспариваемый очевидный явный регресс. Вообще в прогресс мы будем что включать? Только гаджеты, набор технических средств и лекарств? Кстати, о благе. Или что-то еще?
1: Ну, в принципе...
4: Кстати, о благе. Или что-то еще?
1: Ну, в принципе, вот...

0: потребителями сейчас. Вот, так что вот, прогресс человеческого общества, там, вот, мне кажется, об этом меньше.
1: Уже науки, науки и техники. Прогресс же все-таки. Ну, раньше не могли на Луну сесть, теперь можем.
0: Да.
1: То есть есть вроде прогресс.
0: Да, и здесь какие-то есть, сказать, ну, более, так сказать, надежные, что ли, какие-то, можно поискать критерии.
1: Да.
0: Вот того, что мы будем называть прогрессом.
1: Не, ну хорошо, вот упомянули только что лекарства. А, тут тоже есть критерии. Средняя продолжительность жизни. Это
2: ну, все... Средняя продолжительность жизни зависит не только от лекарств.
0: Да, да, да.
2: Вот, но, безусловно, да. То есть здесь, если выстраивать некоторую ценностную систему, то очень важно понять вообще, если она абсолютна, то насколько человек сам по себе является ценностью.
0: Да, еще если считать благом вот, увеличение продолжительности жизни.
2: Потому что благо является, увеличение продолжительности жизни является благом в том случае, если жизнь людей – это благо.
1: Искоренение, например, оспы путем массовой вакцинации – это прогресс?
2: Искоренение оспы – это, безусловно, прогресс. Потому что люди не хотят болеть оспой.
1: Болеть еще ладно, умирать не очень хотят.
2: Ну оспой, и болеть да. тоже, в общем...
1: Что, в общем, почти одно и то же.
2: Я думаю, что вот все мы здесь присутствующие видели человека после того, как он переболел оспой. Да. Он выглядит не очень хорошо всю оставшуюся жизнь.
1: Если она есть, да.
2: А если он выживает, да. Вот он выживает, и потом он выглядит, в общем, неважно. Поэтому лучше бы он не болел. Поэтому, когда оспой болеть перестали, то это для людей благо. Вот. Но, тем не менее, продолжать делать прививки, когда оспой уже никто не болеет, ее прививать, я не знаю.
1: Вакцинация от оспы – это прогресс? Бог с ним, с благом – это прогресс?
2: Как метод, да. Как практика. Это вопрос.
1: Здорово.
0: Ну, это тоже это не безусловно, потому что можно, так сказать, легко сконструировать, так показать условия, когда это, вот, так сказать, со своей негативной стороной поворачивается. Ну, это вот я не буду про оспу говорить, но вот есть такая болезнь, значит, серповидно-клеточная анемия, генетическая, да, и вот на Кипре давно уже, сейчас скажу, лет 30 назад вот программа была запущена, значит, это скрининга там, генетического, значит, этого пренатального с тем, чтобы элиминировать. Вот. Но это вот, хоть она вполне успешной была, но есть такая проблема, что вот, оказалась серповидно-клеточная анемия. Она, значит, ну, она связана с одним геном всего-навсего. Этот же ген обеспечивает вот, устойчивость к малярии.
1: И значительная часть населения Африки живет. Жива благодаря этому. Кстати, о прогрессе. Американские цивилизации, нативные американские цивилизации погибли массово. Массовый урон им нанесли, ну, много чего, но в первую очередь все-таки бактерии и вирусы, которые принесли с собой европейцы. Хорошенький в этом смысле вопрос о том, прогресс или не прогресс открытия Земли и завоевания Америк, захват Америк европейской цивилизации, это вопрос очень слишком политизированный, чтобы на него можно было дать ответ о том, прогресс это или нет. У нас следующий сюжет отчасти этого касается.
3: Одной из самых заковыристых исторических загадок считается такая. Почему высокоразвитая цивилизация майя не изобрела колеса? Календарь на огромном камне вырезали, тот самый, который много веков спустя поверг в ужас цивилизованный мир. Если не каждый второй житель Земли, то уж каждый десятый точно ожидал конца света, ибо обрывали календарь на определенной дате. Правда, потом, по прошествии страшных до ужаса дней, отдышались и острить начали. У индейцев, мол, камни закончились. Но это к слову. Пирамиды, плавка металла, конница, письменность – все было. Не было колеса. Может быть, хоть какие-то подступы к ответу дает наблюдение ученых над жителями амазонского племени индейцев, которых мы уже упоминали в предыдущем сюжете. Они дружелюбны, жизнерадостны, почти не ссорятся между собой и легко относятся к тому, что мы называем тяготами жизни. Ученые вместе

0: вместе с ними и попросившимися в их общество другими путешественниками плыли через джунгли на каноэ. Такую лодку, как известно, выдалбливают из цельного древесного ствола. Периодически тяжелое судно приходилось перетаскивать через мели. Оно часто опрокидывалось, случалось, придавливало кого-то из странствующих. Вот одно из воспоминаний. Один отрезок пути оказался крайне тяжелым. Лодка постоянно выходила из равновесия, сталкивала нас в расщелины между валунами, и мы раздирали в кровь голени и лодыжки. И какая же удивительная разница в восприятии ситуации была у индейцев и европейцев. Продолжим цитату из записок ученого. Несколько человек вроде бы занимались общим делом, волокли лодку. Но двое из них, итальянцы, были напряжены, угрюмы, раздражительны. Они постоянно ругались. Остальные, индейцы, похоже, неплохо проводили время и даже находили в этом развлечение. Они были расслаблены, подтрунивали над неуклюжим каноэ и своими ссадинами. Что тут сказать? В нашей культуре тяжелая работа считается поводом для огорчений, досады и недовольства происходящим. У индейцев же не было постулата, что изнурительная работа – это плохо, и что она портит настроение. Они воспринимали нелегкую часть путешествия как обычный эпизод из своей жизни. Они не выделяли работу как какую-то особую деятельность, отличающуюся, к примеру, от отдыха или общения. Есть разительная разница между нашей и их культурной обусловленностью событий. Любимая и нелюбимая работа. Многое, если не почти все, прощаешь первой. Придираешься к каждой мелочи, когда речь идет о второй. Да и вообще, скучен день до вечера, если делать нечего. Вековая народная мудрость. Надо ли объяснять, что когда маешься от безделья, хочется не просто заняться делом, делом любимым. Все сказанное, естественно, не объясняет в полной мере отсутствие колеса у высокоразвитой цивилизации майя. Но хоть что-то оно объясняет. И, кстати, необходимые добавления. Не только майя, но и ацтеки, и инки не пользовались колесом. Знали о нем, но не пользовались. Им хватало того, что умели на пирогах лихо передвигаться по водным артериям. Вьючных животных было достаточно, да и сами любили подразмяться. Правда, особо горячие головы приписывают им овладение телепортацией. Но на этих россказнях останавливаться не будем. Они явно вне парадигмы науки.
1: Петр Леонидович Капица, что ли, ему принадлежит высказанное «Лень – двигатель прогресса». И верно ли, что вскользь прозвучало, может так, такое легкое такое, такое прозвучало отношение, что, что вроде от того, что прогресс, не хотим мы работать тяжело, что прогресс мы понимаем как, наоборот, мы понимаем прогресс как возможность меньше работать. Это как-то связанные вещи?
2: С точки зрения Маркса, вообще-то вот коммунизм, да. Вот, когда вот рабочее свободное время, оно не будет разделено. Как, между прочим, вот здесь немножко об этом говорилось в этом сюжете, что вот они не, да, они это самое, не различали. Вот это есть время для работы, есть время для отдыха. А для, с точки зрения Маркса, вот при коммунизме человек будет вот все время, так сказать, реализации его способности, его жизненных сил. Вот. И это значит, что труд станет такой вот, как не обременительный, а такой творческий, да?
3: Индейский. Как раз бы сказал, что для философии понимание прогресса, как вот некоторого процесса и как некоторой ценности, это очень большая проблема, и эта проблема даже не то, чтобы не решена, она, в общем-то, даже по большому счету и не сформулирована.
1: Но она есть.
3: Но она, конечно же, есть. Она хорошо ставится и понятным образом решается в философии религиозной.
1: Там прогресс – это по направлению к Богу.
3: Это слияние индивидуума с Богом.
1: Тем или иным способом.
3: Тем или иным с Богом. Это уже зависит от конкретной теологической системы. Вот. Но там для жизни и что является в жизни благом, есть вполне четкие критерии. А в светской философии, когда это нужно сделать каким-то образом, пусть даже принимая божественное как существующее, это сделать гораздо труднее. И, в общем-то, такого ответа, вот я бы сейчас встал и сказал, что, мол, прогресс – это вот то-то нужно, это для того-то освободить труд, чтобы все были счастливы, чтобы не было разделения между досугом и работой, чтобы все было по потребностям. Я вот думаю, что так сейчас сказать не может никто.
1: Вы согласны из всего, только что лень – двигатель прогресса, с остальным, остальное вы скорее не согласитесь?
3: Нет, я не согласен с тем, что двигатель прогресса – лень. Я думаю, что двигателем прогресса является внутреннее противоречие в природе человека. Потому что все и развитие науки, и развитие техники, и развитие социума – это есть преодоление человеком вот этих вот разнообразных противоречий, с которыми он сталкивается. Он не может. Почему же человек не живет так, как муравей? Мы же не говорим о прогрессе среди муравьев. Они бы тоже могли усовершенствовать свои муравейники, проводить туда водопровод, переносить электричество, лампочки вешать. Этого не происходит. Да. Они не осознают этой потребности, и, в общем-то, ее у них и нет.
1: Мы.
3: Вот. А у нас до того, как возникло электричество, была ли у людей потребность в освещении? Была. Они ее решали как-то по-другому. Открылось электричество, стали решать с помощью электричества.
1: Да, вот.
3: Зачем людям нужен свет? Ведь жили же без света, жгли лучину, да даже и без лучины жили как-то там.
1: Зачем людям нужна вода? Вот римляне реально скапывали холмы, чтобы провести водопроводы, строили акведуки мощнейшие.
3: Вот. Но если бы люди продолжали жить как муравьи, то мы бы тогда и не задавали друг другу эти вопросы.
1: Да,
3: правда?
1: Вот
3: значит. Для того, чтобы прийти в то состояние, когда мы можем этим вопросом задаться, нужно было вот это вот все.
1: И причина, по которой мы не муравьи?
3: Внутренние противоречия. Вот некие внутренние противоречия в природе человека.
2: Это вот сугубо философское объяснение.
3: Человек не может, следующее поколение людей не может жить так, как предыдущее. Почему? Это вопрос.
2: Это с какого-то времени так повелось. Были традиционные общества, в которых, да, наоборот, считалось достоинством.
3: Нет, ну они вот и есть, вот нам показали. Значит, некоторые островки традиционные.
2: Это вот достойно жить, значит, вот следовать.
1: Упаси Боги от того, чтобы жить в эпоху перемен.
3: Как только человек начинает рефлексировать, как только начинается рефлексия, и человек начинает думать о том, что он делать, и задавать себе вопрос, а что это я делаю? Так сразу же получается, что он не может два раза сделать одно и то же.
1: Почему это решение? Почему прогресс – это решение?
2: Противоречия порождают прогресс.
1: Да.
2: А это не значит, что это решение. А порождаются новые противоречия на базе того, что вот какие-то решения получены, вот научно-технически будем говорить, да, они связаны с новыми проблемами, с новыми
1: противоречиями. Сделал ядерный реактор, нужно придумать, как ядерное топливо хранить. Ну и так далее, да, таких примеров миллион. То есть вы замечательную картину нарисовали, что есть какая-то первоначальная причина, после которой процесс запускается и уже идет безостановочно, потому что он порождает совершившийся прогресс, порождает новые противоречия, которые по вашей идее снова двигают вперед прогресс. И, может быть, если посмотреть, оно так ровно происходит по тому механизму, вы не любите это слово, которое вы предлагаете.
2: Это концепция развития.
1: Сюжет.
0: Ученый мир спорит, надо или не надо, неся огромные материальные расходы, создавать искусственную копию человеческого мозга со 100 миллиардами нейронов. Между прочим, мозговая деятельность червяка нам до сих пор не совсем понятна. А у него всего 273 нейрона. Что ж, опять придется Владимира Владимировича Маяковского вспомнить. «Я планов наших люблю, громадье». Увлекающимся человеком был поэт-трибун, но не до такой же степени. А уж если смотреть правде в глаза, то и с компьютеризацией мы переборщили. Ученые, кстати, были поначалу за создание сверхмощных компьютеров, необходимых и весьма остро в исследовательской деятельности, для оборонных целей, в метеорологии и еще много где. Но повальная компьютеризация, вылившиеся, помимо всего прочего, в утупляющие игры, в скопище сомнительной аморальной информации и так далее. Впрочем, не исключено. Об этом слышать противно, но главная беда в другом. Не кажется ли вам, что, как побочное явление, мозги атрофируются? Ведь нет тренировок ни для устного счета. Исчезают стимулы грамотного письма, эпистолярный жанр исчез как таковой. не за горами время, когда откроешь Skype. Начнешь говорить с носителем другого языка, а он тебя на своем родном наречии услышит. Полиглоты будут редчайшим явлением, не исключено мастодонтами. Все помнят панику в Нью-Йорке, когда во всем городе на короткое время отключилось электричество. А если бы чуть подольше продолжалось? Тьма египетская из Библии не больше, чем детская страшилка. В этом сюжете понимаем, что ходим по острию бритвы и очень уязвимы. Легко нас обвинить в призывах к призыву обратно в леса и пещеры. Интересный факт. Те же ученые, чьими стараниями мы прям-таки запеленованы в комфорт, вдруг объявили о сравнении генома человека и шимпанзе. Разделились мы от общего предка приблизительно 6 миллионов лет тому назад. И за это время геном шимпанзе в своем развитии продвинулся дальше, чем человеческий. Верится с трудом, но ведь опубликовано в том же великом и страшном интернете. И не на сомнительном сайте, но солидном, среди новостей науки. Впрочем, что оправдываться? Никто в пещеру не зовет, но темпы научно-технического прогресса, огромные материальные затраты на исследования и создание материальных благ, появившихся в результате этих исследований, просто вопиют не только о рачительном и бережливом подходе. Это, конечно, важно, но тоже не из самого главного. А то, что коренных основ жизни касается, изложить можно просто. Человек, формирующий ноосферу и меняющий окружающий мир, меняется сам. И надо быть очень внимательными, следить, чтобы эти изменения были только к лучшему. В человеке все должно быть прекрасно. И душа, и одежда, и лицо, и мысли, писал Антон Павлович Чехов. Если бы он попросил ответить, все ли у нас в порядке с точки зрения этих критериев? Что ответим?
1: Вот здесь видно, что вот здесь вот виден некий страх. И это, по-видимому, всегда было. Да? Сколько раз делались предсказания, что очередное изобретение погубит напрочь, погубит все вообще. Такой очередной следующий шаг прогресса изменит мир настолько, что ну все, ну беда. Это, да, вообще будет такое когда-нибудь? Это наша психика или это что? Это наш, это вещь, мы же ее создаем и мы же пугаемся созданного.
3: Все-таки именно конец света, связанный с техникой, да, такой техногенный конец света, это тема новая. Она не фигурирует даже вот на рубеже 19-20 веков, когда для конца света видели много причин, про люди, которые этого ожидали. Но все-таки они не были связаны с техникой. Там,
1: Но техники было мало. Был кризис, коллапс городов, знаете,
3: коллапс городов
1: с количеством навоза, который будут оставлять, в живой транспорт.
3: Да, были еще раньше до этого были большие проблемы в Париже, связанные с системой канализации, да, которая в какой-то момент стала не справляться.
1: Но еще до этого были проблемы, связанные с теснотой населения и с передачей инфекционных заболеваний, что выкосило до половины населения.
3: Да, в XIV веке совершенно верно. И, кстати сказать, в том же XVII веке тоже население некоторых стран уменьшилось довольно сильно, именно и не только из-за войны 30-летней, но и из-за разных заболеваний. Но заболевания – это все-таки не техника. Да? Вот, сейчас тут упомянулся блэкаут в Нью-Йорке, но еще до блэкаута в Нью-Йорке был очень неприятный блэкаут в Калифорнии, по-моему, 2000 год. А до этого, в 98 году, было страшное совершенно дело блэкаута в Рио-де-Жанейро, когда света не было в течение двух дней, никакого электричества. И это, в общем-то, привело к чудовищному совершенно кризису. Когда человек застрял в лифте. И что? И все. И через двое суток оттуда вынимают бездыханное тело. То есть здесь, конечно же, вот проблемы рисков, связанные с развитием техники, она очень велика, она активно обсуждается.
2: Здесь есть такая тенденция, по-моему, очень существенная, что вот долгое время, там, в первой половине, там, в первых двух третьих прошлого столетия, было принято считать, что это вот случилось, примерно как в этом сюжете. Вот, случилось и все. Вот, а потом начиная с того момента, когда вот, была предложена вот эта самая программа, значит, международный геном человека, то стали задумываться о том, что, вообще-то говоря, можно попытаться попробовать предвидеть эти риски заранее и как-то так вот с ними попробовать. Конечно, это не будет стопроцентной гарантии, что вот, от всех рисков мы избавимся. Но, по крайней мере, намного будет больше вероятность, что мы сможем их предупредить, смягчить и так далее. И это вот было тогда первый шаг. Немножко пораньше, это было, когда вот эта самая проблема была с рекомбинантными молекулами ДНК, это середина 70-х годов, вот, когда был мораторий там на исследование, но тем не менее, и сейчас стало уже, вот в 2014 нынешнем году, это уже стало нормой вообще, когда вот такие вот технологические прорывы там, знаешь, сказать, ну, там, прорабатываются, то вот этот вот упреждающий такой анализ возможных там рисков с этим связанных и негативных эффектов.
1: Другое дело, что предвидеть, по-видимому, исключительно, как мне кажется, исключительно трудно. Кто знает, во что повернется какое-то маленькое открытие. Мы почти в ситуации с ГЛУА
2: возвращаемся. Это уже, сказать, сфера достаточно, так сказать, развитая. Еще раз говорю, что это не значит, что можно со стопроцентной вероятностью все эти риски...
1: Но по крайней мере, думаем об этом.
2: Да. И очень существенно, что вообще-то человечество, оно оказалось вот не таким уж сущеглупым, что называется. Оно вот, оказывается, может так задуматься о том, что... Вот,
1: по крайней мере, в этом отношении есть прогресс, и он, не всякого сомнения, является благом.
4: Наука не только часть жизни, но и одно из ее оправданий.
1: Всегда казалось, что наше время – это время самых больших и самых радикальных перемен. А вот то, что было раньше, это было едва-едва там жизнь теплилась. Ну, подумаешь, там вокруг света там один оплыл, подумаешь, там еще что-то произошло. А вот именно сейчас все главное происходит. У нас действительно такое время? Или нам, как и всем предыдущим поколениям, это только кажется? Что вот именно сейчас... вспышка, максимум всего, самые быстрые изменения происходят. Или действительно сейчас происходят самые быстрые и самые радикальные изменения. Прогресс идет быстрее всего и уводит нас быстрее всего неизвестно куда и неизвестнее куда.
2: Я бы сказал не или-или, а и-и.
1: Да.
2: И есть и то, и другое. Что, с одной стороны, действительно, вот, людям свойственно было, так сказать, en masse, там, вот, считать, что самое такое... Вот...
1: Все самое крутое происходит со мной, конечно.
2: Да. А с другой стороны, в общем, сегодня я не могу этого спорить нисколько.
3: Я не знаю, у меня другое ощущение. У меня, как раз пока Борис Григорьевич говорил, я стал думать, нельзя ли ввести какой-нибудь численный параметр
1: Очень быстро думаете. Борис Григорьевич очень быстро сказал.
3: Скорости прогресса. Как бы ее изменить? У меня ощущение, что сейчас как раз мы находимся в некоторой такой точке перегиба, когда между двумя пиками есть определенное торможение.
2: А что за пики?
3: Ну, начало 20 века. Это, безусловно, очень быстрое развитие и науки, и технологий. Вот первая половина 20 века... А второй пик мы еще не знаем. Он вот в будущее.
2: Ну, может быть, я не очень понимаю, что такое, вот, как их измерять идеи, а вот, ну, что скорость вот, создания новых технологий, по-моему, вот она неуклонно растет и чуть ли не по экспоненте.
3: Я могу сослаться тут на два мнения отлично поддерживающих мою точку зрения, не мною высказанных. Это вот был физик-теоретик, который написал книжку, что что-то неправильное с теоретической физикой.
1: Лис Молин.
3: Лис Молин, совершенно верно. и где он как раз отстаивает то, что вот ту точку зрения, что большое количество новых и плохо проверяемых физических теорий – это скорее проявление ее застоя, а не бурного развития. И была очень интересная статья в журнале по медицине, что невероятное количество денег, которые вкладываются в разработку новых лекарств, очень контрастируют с тем низким выходом, который мы имеем. Очень много теоретических разработок, а новых лекарств практически нет.
2: Там очень растут быстро расходы, и на этом фоне меньше становится действительно новых таких прорывных препаратов лекарственных.
3: Что новых прорывных? Мы имеем настоящий кризис с антибиотиками. Да? Когда антибиотики, на которые возлагались такие большие надежды послевоенные годы, сейчас вызывают скорее тревогу в связи с появлением устойчивых инфекций.
1: Тем не менее, с вашей точки зрения, с одной из тех точек зрения, что сегодня прозвучало, когда прогресс пугает и требует корректировки, его некоторое замедление, может быть, не обязательно есть зло, если оно действительно наступает. Может быть, мы не хотим взрыва, может быть, мы хотим устойчивого, а не взрывного развития. Другое дело, что никогда не получается.
2: Значит, есть такое, когда была эта концепция устойчивого развития принята в 92-м году, тогда же был впервые, по-моему, сформулирован такой принцип предосторожности, который можно трактовать как замедление. Он, согласно этому принципу, новые технологии, коль скоро она встречает такие, сомнения в ее безопасности, ее разработчики должны ответить на эти сомнения. То есть, что показать, что сомнения необоснованные, что они предусмотрели и так далее. И Европейский, Союз, он принял это как идеологический, девиз, это принцип предосторожности. Да? И они считают, что пусть это замедлится несколько прогресс, но зато это безопасность будет обеспечена. Американцы, они не признают, не хотят признавать этот принцип предосторожности. Они считают, что принятие этого принципа предосторожности затормозит.
3: Они считают, что закладывать принцип предосторожности априори, это может затормозить разработку технологий, обеспечивающих безопасность.
1: Дмитрий Александрович и Борис Григорьевич, я хочу поблагодарить вас за замечательную беседу, а всем пожелать признать тот факт, что мы все здесь есть продукт произошедшего прогресса, и быть внимательными к тому, что происходит, и смотреть в будущее. Я всем желаю со здоровым оптимизмом.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Приветствую вас, друзья, на борту научной станции. Мы выходим в эфир два раза в неделю, по средам и обычно субботам, для того, чтобы вы смогли встретиться с интересными гостями и задать им свои не менее интересные вопросы. Сегодня честь открывать эфир досталась мне, Георгию Соколову, но, как обычно, у нас есть два ведущих, и сейчас я хочу представить вам второго, и это по странному стечению обстоятельств Александр Соколов, редактор Антропогенез.ру. Привет, Александр.
2: Да, здравствуйте, друзья, здравствуй, Георгий. Хочу сообщить нашим зрителям тему нашего сегодняшнего эфира. Впрочем, они, наверное, уже прочитали анонс, но тем не менее, сегодня нас ждет эфир в формате постскриптум, а это значит, что сегодня один из докладчиков форума ученых будет отвечать на ваши вопросы. И сегодня у нас в гостях Кирилл Назаренко, доктор исторических наук, профессор, председатель учебно-методической комиссии и заместитель директора Института истории СПБГУ. Кирилл, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Очень рад вас видеть.
2: Мы тоже очень рады. А я напомню, что Кирилл выступал на форуме «Ученые против мифов 15» с докладом «Что сказал бы Фрэнсис Дрейк, встретив Джека Воробья? Пираты в книгах, кино и в реальности». Доклад был, как следует из названия, про пиратов. Сегодня мы будем снова говорить о пиратах, отвечать на ваши вопросы про пиратов. Но перед этим традиционно несколько коротких объявлений, и начнет Георгий.
1: Спасибо, Александр. Я призываю всех наших зрителей задавать вопросы. Вы можете задавать вопросы просто в этом чате, вы можете использовать так называемый суперчат, а еще вы можете использовать специальную ссылку, которая есть в описании к видео, появится сейчас в чате. И задавая вопросы через суперчат или с помощью этой ссылки, вы, во-первых, поддерживаете наши эфиры, позволяете их вообще делать и делать их качественно. А во-вторых, вопросы, заданные подобным образом, мы прочитаем Кириллу Борисовичу в первую очередь. А вопросов всегда очень много, и не на все мы успеваем ответить. Кроме того, я призываю вас поддерживать наши проекты, а в данном случае это лаборатория научных видео, на Patreon. Зарегистрировавшись на Патреоне, вы будете поддерживать этот проект регулярно, ежемесячно, а кроме того, будете первыми видеть все материалы, которые выходят на наших каналах, раньше, чем все наши другие зрители. Я еще призываю вас задавать вопросы, потому что в конце каждого эфира мы просим нашего ведущего выбрать авторов двух лучших вопросов. И сейчас Александр скажет об этом еще пару слов.
2: Да, Александр скажет, что мы каждый раз выбираем авторов лучших вопросов, они получают от нас подарки, футболки форума «Ученые против мифов». И в частности, на прошлом эфире, где у нас в гостях был Дмитрий Пащенко, такими счастливчиками оказались, по мнению Дмитрия, Наталья Бачко, которая спрашивала, а что такое крокодил, который упоминается в русских летописях и якобы водился в реке Волхов? И Антон Валерьянов, который спрашивал, слышали что-нибудь про битву за остров Рамри? Вот Наталья и Антон, так сказать, напишите по тем контактам, которые сейчас должны появиться в чате, узнайте, как вам получить вашу заслуженную футболку. И всем нашим постоянным зрителям я рекомендую периодически заглядывать в специальный, ссылка на него есть в описании к этому стриму, где у нас список всех авторов лучших вопросов, всех наших эфиров. Вдруг вы там есть, а вы просто об этом не знаете. Внимательно посмотрите. Вот. Ну, в любом случае, готовы вопросы. И теперь мы закончили с объявлениями и переходим, собственно, к самому интересному, к вопросам.
1: И я, пожалуй, зачитаю первый вопрос. Да. Если Александр не возражает. Вопрос из комментариев к видео выступления Кирилла Борисовича. И задает его зритель с ником, не знаю, как это прочитать, Чуча, наверное. И Чуча спрашивает, интересно было бы побольше узнать про морской костюм той эпохи. Почему именно был таким? Какой функционал выполнял?
3: Ну, спасибо за этот вопрос. О этом можно очень долго рассказывать и картинки показывать, что было бы, конечно, идеально. Но я постараюсь ответить коротко, но емко. Никакого специального морского костюма, в общем-то, не было. Вот тот костюм, с которым ассоциируется современный моряк, там бескозырка белая, в полоску воротник, тельняшка, брюки, клёш, это все было придумано в 60-е, 70-е годы 19 века, тогда, когда флот стремительно переставал быть парусным и становился паровым, но у моряков возник очень большой страх, что поскольку они лишатся парусной специфики, то сухопутная армия подгребет их под себя. И во всех странах мира моряки начали всячески подчеркивать свое своеобразие. Ну и одним из этих вот ходов по подчеркиванию своего своеобразия была придумана специфическая яркая морская форма. А до этого моряки носили обычный производственный костюм, который носило все простонародье, который носили паденщики, мелкие ремесленники, портовые рабочие в европейских городах. И этот костюм сложился в конце 17 века, потому что до этого, скажем, в 16-м, начале 17 века, это была версия обычного мужского костюма, испанская мода, это довольно узкий облегающий калет, то есть куртка короткая, короткие штаны довольно широкие до колена, чулки и башмаки. Сам по себе этот костюм сложился как костюм, который надевали под доспехи рыцари. Именно этим объясняется то, что он был очень облегающим и достаточно сильно подчеркивающим фигуру, потому что никакая лишняя ткань под доспехами была нецелесообразна. А вот в конце 17 века, когда доспехи окончательно ушли в прошлое, дворянство переоделось в совершенно другой костюм, длиннополые кафтаны, довольно широкие рукава, большие обшлага, эти громадные парики на голове. Понятно, что в таком костюме рабочему человеку было никак не справиться со своей работой, и поэтому простонародье сохранило костюм предыдущей эпохи, то есть короткая куртка с узкими рукавами, короткие штаны до колена. Смысл этих штанов был в том, что всегда можно было снять чулки, ну, если они вообще были, и войти в воду или в грязь и не замочить штаны. Чулки и башмаки на голове, либо шапка такого вполне себе восточноевропейского вида на меху, либо небольшая круглая шляпа, иногда даже вязаная, которую можно было натянуть на уши. Но это, в общем, прямой аналог шапки петушок, хорошо знакомый нашим людям 70-х, 80-х годов. Там погрубее немножко была ткань. И куртки могли одеваться в несколько слоев. Могло, судя по изображениям, могли носить до трех курток одна на другую и для тепла, ну и для демонстрации своей относительной состоятельности. Ну, примерно иногда дополнял этот костюм широкий кушак, которым обматывали 2-3 раза поясницу и завязывали его таким узлом. Ну, собственно, и все, и никакого другого моряцкого костюма не было. Понятно, что как только пират становился, ну, если мы говорим о пиратах, пират становился каким-то важным человеком, или пиратским капитаном, скажем, он старался обзавестись длиннополым кафтаном уже в начале 18 века, а может быть, даже и париком. Но основная масса этой братьи носила различные версии этого народного костюма. И, кстати, позднее этот костюм к концу 18 века претерпел некоторые изменения. Куртка стала совсем короткой, едва до пояса, а штаны удлинились и стали достигать щиколоток. И вот именно этот костюм и стал костюмом революционных французов во время Великой Французской революции. А тот самый фригийский колпак, который изображали и на печатях времен Великой Французской революции и на гербе революционной Франции, и который вообще широко был представлен в разных видах, представлял собой вязаную шапку, которую носили вот те самые простые рабочие французские горожане и моряки в том числе. Так что костюм был функционален в том смысле, что он позволял достаточно свободно двигаться, в нем не было лишних, скажем, длинных фалт, каких-то полос ткани, которые могли попасть и где-то застрять, и которые можно было испачкать. Но чего-то такого специфически моряцкого в нем не было, потому что самое главное, что никакой непромокаемой одежды не существовало. И моряк всегда вынужден был быть мокрым, если погода была, ну, чуть хуже, чем идеальная. С этим мирились, конечно, болели, умирали от этого, но кто оставался жив, тот все это мог вынести. Естественно, что никаких париков на кораблях матросы не носили и волосы не пудрили, в отличие от солдат сухопутной армии, где пудренная прическа стала обязательной уже в конце 20-х, начале 30-х годов 18 века и продержалась до конца 18 века на кораблях. Никто никогда ничего не пудрил, но если носили относительно длинные волосы, их заплетали в косичку, чтобы они не мешали. А те есть легенда, что матросский воротник, вот этот наш привычный синий с белыми полосками, появился для защиты одежды от засаливания косичкой. Это полный анахронизм, потому что косичка исчезла в начале 19 века, а воротник появился 50 лет спустя. И к косичке он никакого отношения не имеет. Так, вот. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос задает Михаил Сычев. Вопрос звучит так. Рассказываю своим ученикам, что пираты Карибского моря не только в кино, но и в реальном 17 веке говорили по-английски. Потому что в Англии из-за огораживания оказывалось гораздо больше лишних людей, искателей счастья, чем в других странах. Так вот, вопрос. Это правда, или я создаю, а может быть, поддерживаю очередной миф?
3: Это правда. Действительно, секрет успеха британской колонизации, ведь, ну, можно шире посмотреть на вещи. Сейчас огромное количество стран говорит на английском в разных частях света. Их гораздо больше, чем стран, говорящих, например, по-французски. Ну, разве что вот испанский язык был настолько же успешен в своем распространении. А ни голландцам, ни французам не удалось конкурировать в этой части с англичанами, потому что я тоже придерживаюсь такой точки зрения. Развитие капитализма в Англии в 16-17 веке выгнало на улицу огромное количество людей, которые были абсолютно не нужны в Англии, которые могли умирать от голода где угодно, и которые вынуждены были ехать за море в поисках лучшей доли. И они были и колонистами в будущих Соединенных Штатах, и в Австралии, и в Новой Зеландии, и многие из них оказались в Индии, и в Африке, и, в общем, где угодно. И действительно, в 17-м, начале 18 века английские пираты оказались наиболее активными в Карибском море. Французы, откровенно, находились на втором месте. И вообще, такой провал французского колонизационного проекта связан с тем, что Франция позднее вступила на путь капитализма, и французы в 18 веке пытались старыми феодальными способами, ну, скажем, основывать колонии. Они, например, выделяли огромное пространство земли в Канаде знатным придворным господам, которые должны были создавать там нечто вроде феодальных поместий. Ну, и эта история оказалась неэффективной, но прежде всего, конечно, потому что во Франции было меньше лишних людей. Вот так выбрасывать на улицу крестьян, как в Англии, во Франции к тому времени еще не научились. И действительно, если так посмотреть, то англичане доминируют, хотя французы были представлены все-таки в пиратском сообществе 17 века, но к 18 веку они практически сошли на нет. А испанцы, которые, ну, как бы сказать, первыми захватили острова Карибского моря, они вообще попали в положение обороняющихся. И испанское пиратство в Карибском море – это, ну, как бы сказать, отсутствовавшее явление. Хотя, в принципе, испанские корсары на службе у короля, конечно, действовали и нападали на английские, французские, голландские суда, но они действовали в рамках боевых действий, в рамках действия с регулярным флотом, и самодеятельностью, в отличие от англичан и французов, не занимались.
1: Спасибо.
2: Благодарю.
1: Вопрос задает Павел К. Пиратов часто изображают с попугаем на плече, а как на самом деле складывались отношения морских разбойников с братьями нашими меньшими?
3: У меня складывается впечатление, что попугай на плече – это скорее результат развития образа английского моряка в целом. В Англии, естественно, должен был сложиться какой-то образ моряка, и он сложился уже в 18 веке, причем это был совсем не тот образ моряка, который потом возникнет в конце 19-го, начале 20 века. То есть, скажем, в конце 19-го, начале 20 века морской офицер, как правило, предполагалось, что он человек достаточно образованный, воспитанный и превосходит сухопутного офицера с точки зрения интеллектуальной. В 18 веке все было ровно наоборот. И морские офицеры были для английского общества символом дикости, варварства и необузданности. Достаточно почитать роман Тобиаса Смоллета «Учение Перегрина Пикля». Там есть прекрасный образ отставного командора Трайона, при котором состоит отставной лейтенант и отставной боцман. И эта троица творит бесконечные непотребства, разговаривает совершенно ужасным языком и всячески безобразничает. Но в английском языке сложилось даже устойчивое выражение. Я не рискну приводить его по-английски, но в переводе оно звучит так. «Сундук и клетка» – это выражение, которое означало «пожитки моряка». Но под клеткой имелась в виду клетка для попугая, потому что матросы действительно часто привозили экзотических птиц, иногда и обезьянок в Англию. Но, с одной стороны, это просто скрашивало их жизнь, а с другой стороны, экзотическую птицу или обезьянку можно было продать в Англии и поправить свое материальное положение. Поэтому то, что у моряков из-за моря попугая, стало стандартным таким ходом. И, видимо, отсюда произошел перенос этого представления на пиратов, которые, конечно, были моряками, и, конечно, попугай органично вписывался в их образ. Хотя я должен сказать, что я не знаю ни одного более-менее достоверного свидетельства о пребывании попугая на пиратском корабле, но, с другой стороны, я не знаю ни одного достоверного свидетельства о пребывании попугая на корабле вообще, то есть, скажем, понятно, что это была такая мелочь, о которой, ну, мемуаристы, скажем, не писали. И даже существует довольно бедная художественная литература по количеству наименований, посвященная морякам 18 века, в основном английская. Там тоже я не встречал упоминаний о попугаях. Вот. Но это не значит, что их не было. Там, знаете, не встречается упоминаний о многих сторонах морской жизни, которые точно имели место. Но в 19 веке попугаи, да, стали популярными спутниками моряков.
2: Спасибо. Вопрос задает Евгения Кузнецова. Причем тут использование дельфинов людьми, как и животных, в гнусных целях? И умозаключение выступающего, что дельфины – пираты, и не надо их жалеть.
3: Но я должен извиниться, видимо, моя шутка оказалась не совсем понятной, или, может быть, задающий вопрос не сначала меня слушал. Мой доклад начался со слайда, где была изображена был изображен греческий сосуд для вина, на котором была на сцена одного из мифов о боге Дионисе. Диониса в образе прекрасного юноши захватили пираты и повезли продавать в рабство. Ну, а Дионис, естественно, будучи богом, превратил пиратов в дельфинов, и они попрыгали за борт. И греки верили, что дельфины – это превратившиеся в морских существ пираты. Поэтому они обречены вечно странствовать в море вот мстительным Дионисом.
4: Ну а дальше я продолжил эту мысль, что использование дельфинов в военных целях соответствует их пиратскому происхождению. Но, конечно, это просто древнегреческий миф. И ни один дельфин не пострадал в процессе подготовки этого доклада.
2: Спасибо. Надеюсь, наша зрительница, так сказать, удовлетворена этим. Вопрос от Метрикс. Известно, что при штурме Панамы адмирал Морган командовал флотом из 36 кораблей. Насколько типичны сколько-нибудь крупные объединения для пиратов? И кто брал Панаму, пираты или англичане?
4: Видите, конечно, Морган командовал флотом из 36 кораблей, просто другое дело, что это были кораблики, а не корабли, если называть вещи своими именами. Самым крупным кораблем Моргана был фрегат, предоставленный английским правительством. И то это был 30-пушечный фрегат, то есть довольно маленький корабль для класса фрегатов. Все остальные суда Моргана не были кораблями. Я напомню, что в 18 веке, вообще в парусную эпоху, кораблем называется не все, что плавает по морю. Корабль – это судно с тремя мачтами и прямым парусным вооружением. Значит, если у нас две мачты, значит, уже не корабль. Вот остальные корабли Моргана кораблями точно не были. Это были двух- или одномачтовые суда, очень небольшие, с экипажем в несколько десятков человек, самое большее, и несколькими маленькими пушечками. Поэтому в Европе появление такой флотилии, ну, около какой-нибудь крепости вызвало бы смех гарнизона, потому что такой эскадрой ничего взять было нельзя. Но в Америке была другая ситуация. В Америке были принципиально более меньшими испанские вооруженные силы, чем в Европе, и фортификация в Америке испанская была гораздо, ну не только испанская, вся фортификация была слабее гораздо, чем в Европе. Я бы сказал, несравнимо слабее, чем в Европе. Поэтому с таким отрядом Морган мог делать большое. И под командой Моргана во время набега на Панаму была сборная солянка. Большинство было, конечно, англичанами по происхождению, но были и французы. Так что Панаму брали все-таки пираты. Другое дело, что Морган выступал в качестве корсара в данном случае, если юридически быть точным. Потому что он имел каперский патент. Каперы и корсары вообще это синонимы. Там еще есть вопрос об этом. Между ними нет принципиальной разницы. Просто в разных языках, в разных местах Европы их называли либо корсарами, либо каперами. И он имел патент, хотя и просроченный. И более того, губернатор Ямайки и сам Морган знали, что уже заключен мир с Испанией, но сделали вид, что они этого не знают. Поэтому официально это было действие английских вооруженных сил. Ну, несмотря на то, что это были пираты. И это такая юридическая катавасия была вполне себе нормальным явлением для 17 века.
1: Спасибо. Вопрос от зрителя под ником Эрлинг, который поддерживает стрим. Спасибо вам, Эрлинг. И говорит: добрый вечер. Скажите, пожалуйста, что для пиратов было ценнее, захваченный груз или призовое судно? Продавали ли пираты захваченные ими суда? Было ли это прибыльно, и кто был их покупателем?
4: Вопрос сложный достаточно, потому что у нас просто нет статистики. Вообще, если бы была статистика, все было бы гораздо проще. У нас есть какие-то отдельные упоминания чего-то. И мы всегда вынуждены задумываться, с чем мы имеем дело. То ли это просто подборка каких-то ярких случаев, которая может быть нерепрезентативной. То ли это действительно какая-то более-менее репрезентативная выборка из пиратских преступлений. Вообще не всякое захваченное судно годилось пиратам, потому что торговые суда были достаточно большими и тихоходными, не ставилась перед ними задача участвовать в гонках, поэтому большое тихоходное судно пиратам явно не подходило. И с другой стороны, продать его было тоже довольно сложно. То есть, если пират пиратам действовали под официальным прикрытием, то есть они были корсарами или каперами, они, конечно, могли продать это судно, но, впрочем, не очень дорого, потому что понятно, что главными пиратами всегда были торговцы и спекулянты. Вот они все сдирали со всех шкур, включая и тех пиратов, которые грабили какие-то суда. Естественно, что в условиях колонии хорошо продать судно было сложно. Осады действовали обычно на небольших судах, потому что просто больному было трудно управлять, пиратские экипажи были невелики. Ну и кроме того, им нужны были быстроходные суда, и кроме того, суда, которые можно было бы, ну, скажем, спрятать в какой-то небольшой бухте. Суда, которые можно было бы кринговать своими силами. То есть вытащить на отмель и поворачивать сбоку на бок, очищать днище от наросших ракушек и водорослей и его осмаливать. С большим судном тоже это сделать было нельзя, его нужно было вводить в сухой док, а таких сооружений в колониях вообще практически не было. Так что, конечно, пираты иногда продавали суда, а иногда они просто отпускали захваченное судно, сняв с него все ценное, потому что это было проще, чем потом возить с этим судном. Опять же, нужно было выделить призовую команду для управления этим судном. То есть, зачастую само судно было скорее чемоданом без ручки для пиратов, нежели чем желанным призом. Если, конечно, судно подходило под пиратские стандарты и было лучше, чем то, на котором плавала соответствующая шайка, то его, конечно, с удовольствием брали себе, но при этом обычно топили или продавали старое судно.
1: Спасибо. И вопрос задает Идалтич. Когда-то услышал, что в британском флоте матросов набирали на берегу бесплатно, а они в порту зарабатывали сами. От вас в лекции услышал, что, наоборот, зарплата у них была хорошая. Как быть с этим?
4: Ну, вероятно, вот Идалтыч имеет в виду так называемый пресс. Дело в том, что во время любой большой войны

0: направлен на королевский флот. Причем моряк очень легко узнавался, у моряков были черные ладони, пропитанные смолой и намозоленные. То есть ни одна другая профессия не давала вот таких ладоней, поэтому даже если у моряка не было документов, а их не было, как правило, моряк легко узнавался. Кроме того, под пресс попадала масса населения, не являвшегося моряками, потому что профессиональных моряков не хватало. И, например, английские судьи получили в 1705 году официальное право отправлять на флот всех лиц, не имевших постоянного места жительства и ясно видимых источников дохода, как было сказано в законе, но что открыло почву для бесконечного произвола. И есть такая пьеса сатирическая драматурга Фаркера «Офицер-вербовщик», написанная как раз в 1705 году. И там одна из сцен, судья приговаривает к отправке на флот двух шахтеров, которые добывают уголь, на том основании, что их источники существования находятся под землей, и их невозможно ясно видеть из зала суда. Но, с другой стороны, морякам, насильно забранным на флот, платили жалование, которое в английском флоте было самым военным, было самым высоким в Европе, потому что оно было привязано к жалованию торговых английских моряков, а торговые английские моряки имели высокое жалование. Но тут опять же были свои нюансы, потому что, как правило, письменных контрактов моряк, нанимавшийся на торговое судно, не заключал. И это открывало путь для произвола. Скажем, вы вербуетесь на торговое судно на рейс в Индию и обратно. Вы в течение года плывете полгода туда, полгода обратно примерно, подходите к родным берегам Англии, входите в устье Темзы, и тут капитан с несколькими приближенными бьют вам физиономию и выбрасывают за борт. И вместо жалования за год получаете фигу с маслом. А при попытке обратиться в суд вы ничего не можете сделать, потому что у вас нет письменного контракта. Но даже если бы он у вас был, то за время плавание по Темзе, он скорее погиб бы. А военный флот отличался тем, что он всегда платил свои долги, и на военном флоте каждый моряк мог рассчитывать, если он останется жив, на получение полного жалования. Но что в какой-то степени примеряло насильственно завербованных со своей участью. И не надо все-таки думать, что английский флот был плавучим концлагерем. В прямом смысле слова, нет, там были свои, так сказать, светлые стороны, и матросы находили определенный модус вивенди, но вот сам момент этого набора, конечно, выглядел абсолютно жутко и безобразно.
1: Спасибо. Вопрос от Спасибо. Александра М. Мог ли быть некий пиратский интернационал с общими правилами и договоренностями, как в «Пиратах 3»? Могли ли вообще различные пиратские группировки договариваться и действовать сообща?
0: Ну, несомненно, определенные общие правила были. Но я напомню, все люди, которые пережили 90-е годы в России, понимают, что существовали понятия. И при этом были банды, которые действовали не по понятиям, они находились, как бы сказать, вне этой этики бандитской, но тем не менее большинство организованных преступных сообществ придерживалось определенных правил, которые не были, конечно, где-то прописаны, но которые сама жизнь заставила соблюдать. При этом такое же положение было и у пиратов. То есть были, конечно, отморозки, которые не придерживались никаких правил, но основная масса определенных правил придерживалась по нескольким элементарным причинам. Прежде всего, пиратам нужна была база. Пираты без базы сразу же попадали в крайне тяжелое положение. Базой могла служить только более-менее населенная колония, в которой была инфраструктура, и в которой были купцы, которым можно было продавать захваченные товары. Это сразу же накладывало на то ограничение, что они не могли кусать руку, которая их кормила. То есть они не могли нападать на той страны, во владениях которой они базировались. Отсюда вот эта любовь к набегам на испанцев. потому что у испанцев пираты не базировались. У испанцев порядок был довольно

0: строгий. А Англия и Франция находились очень часто в состоянии войны с Испанией, поэтому базироваться на английские или французские колонии было очень удобно. Кроме того, местные губернаторы все прекрасно понимали, они имели долю от пиратских набегов, и любой пират, конечно, имел определенные связи в местной администрации, поэтому зачастую губернаторы могли закрывать глаза на некоторые художества. Но если бы пираты начали нападать, какая-то пиратская шайка начала нападать на всех без разбора, то довольно быстро ее деятельность бы закончилась. И сами другие пираты, так сказать, были аффилированы с какими-то государственными структурами, покончили бы с этой компанией. А при этом еще, если спускаться на уровень ниже, да, извините, еще одно соображение, спускаясь на уровень ниже, внутри самого пиратского коллектива, конечно, должны были действовать определенные нормы, потому что иначе это все превращалось бы в полнейший хаос и какой-нибудь капитан, который бы нарушал сильно нормы, принятые, поддержал бы свою команду, он бы просто был зарезан во сне. Я думаю, и на этом бы все кончилось. То есть даже если бы он был очень сильный, очень страшный, храбрый, то когда-то ему нужно было бы спать. Ну и кто-нибудь его бы в этот момент и убил. Поэтому внутри пиратского коллектива тоже придерживались определенных норм и правил поведения. Хотя, конечно, это не были законы, это не было чем-то абсолютно жестким, могли быть исключения, но в целом правила соблюдались.
1: Спасибо.
2: Вопрос от зрителя ихний. Правда ли, что некоторые пираты, чья деятельность подрывала торговлю некоторых стран, поступали на службу в английский флот?
0: Ну, я уже сказал о том, что пираты очень часто получали корсарские или каперские патенты. То есть, с точки зрения юридической, они поступали на службу на флот. Но при этом в Англии, например, они не производились в чины офицеров флота. Во Франции могла быть ситуация, когда успешные корсары получали офицерские чины. Но самый яркий пример – это Жан Барт, который начинал как корсар, а потом стал контр-адмиралом французского флота. И получил потомственное дворянство и орден Святого Людовика, и был принят при дворе, хотя он там чудил при дворе тоже, но ему Людовик XIV простил его чудачество. А во всяком случае, он вошел в приличное общество. Можно вспомнить там, того же Фрэнсиса Дрейка, который был пожалован в рыцари за свое кругосветное путешествие, связанное еще и с нападением на испанские колонии. По-настоящему вольных, не привязанных к государству пиратов было не так много, и они в основном появились после окончания войны за испанское наследство в 1713 году, когда в Европе наступил период относительно мирный примерно на 15 лет. И война за испанское наследство была очень масштабной и вовлекла массу народа в себя. И многие не смогли остановиться и продолжали пиратствовать после окончания войны, но их довольно быстро перевели. Это последнее поколение пиратов, там «Черная борода», там, например, и ряд других. Это были вот такие дети войны за испанское наследство, которые не нашли себя в мирной жизни. Но их вольная жизнь продолжалась по нескольку лет и в основном закончилась на виселице.
1: Спасибо. Вопрос задает Александр М. Большое спасибо за ваши лекции про историю флота. Не услышал в ваших выступлениях про лоцманов и рулевых. Насколько квалифицированным и высокооплачиваемым был их труд? Какова разница в военных, торговых и пиратах? Спасибо.
0: Прекрасный вопрос. Спасибо за него. Во-первых, про рулевых. Матросы в парусную эпоху делились на несколько категорий. Во-первых, не существовало матросских специальностей в современном понимании этого слова. Все эти там кочегары, машинисты, рулевые, сигнальщики, электрики там, и тому подобное, это уже, конечно, паровой флот, конец 19-го, начало 20 века. В парусном флоте матрос был просто матросом. Это был универсальный специалист. И в военных флотах они делились на две или три статьи или категории в соответствии с их навыками. Ну, в английском флоте низшая категория – это landman, то есть сухопутный человек, это новобранец. Дальше шел ordinary seaman, то есть простой матрос. Высшая категория – это able seaman, то есть квалифицированный матрос. Квалифицированный матрос должен был уметь грести, ставить паруса, разбираться в парусной оснастке судна, ремонтировать такелаж, то есть владеть всеми узлами и всеми способами соединения канатов, ну и вообще плести из веревок все что угодно. Матрос должен был, каждый вот этот able seaman, годный матрос, знать компас и, в принципе, должен был уметь стоять на руле. Но дальше начинались подразделения, потому что в военном флоте экипаж был очень большой, и не было необходимости, скажем, посылать наверх на рангоут всех годных матросов. Поэтому выделяется категория марсовых. Это было примерно 10-15% экипажа на военном корабле. Молодые, ловкие, сильные, но при этом опытные матросы, которые составляли элиту экипажа и работали наверху. А еще меньшая категория, ну, меньше 1%, это рулевые. Это матросы, которых задействовали исключительно на руле, которые хорошо знали компас, которые умели чувствовать руль. А дело в том, что в случае движения определенным галсом по отношению к ветру, рулевые должны были сохранять постоянное усилие на руле. И если сопротивление руля менялось, то это означало, что меняется ветер. И рулевые должны были немедленно об этом докладывать вахтенному начальнику, потому что это, они чувствовали это первыми, до того, как изменение направления ветра начинали чувствовать люди, не держащие штурвал в руках. Поэтому рулевые были особо, так сказать, ценными людьми. Если говорить о торговом флоте, то все опытные матросы работали как марсовые, потому что очень экипажи были принципиально меньше в торговом флоте. Но кроме рулевых и марсовых экипажей была еще одна привилегированная категория – это гребцы капитанской шлюпки. Это были очень сильные, как правило, красивые, как на подбор матросы. Многие капитаны за большие деньги нанимали себе особо видных молодцов. Их капитан одевал за свой счет в более или менее богатые одежды, и они должны были лихо возить капитана от корабля к кораблю или на берег. И они же служили личной гвардией капитана, его ближайшими телохранителями. И, конечно, он им доплачивал из своего кармана. Но они при этом могли быть не марсовыми и не рулевыми ни разу, а просто сильными и красивыми молодцами, которые умели грести хорошо. Что касается лоцманов, то это часть более широкой категории, которая называлась штурманами. А штурманы в военном флоте стояли на низкой ступени. Они в 18 веке не были даже офицерами. Офицерские чины штурманы начинают получать в разных флотах в конце 18 века только. И это были люди, которые хорошо умели считать и обращаться с приборами для определения широты и долготы. Больше они ничего не умели, но вот эти математические знания, довольно элементарные на самом деле, были настолько редкими в XVIII веке, что штурманы были ценными специалистами. И, скажем, определение места корабля проводили не строевые офицеры, а штурманы. Хотя теоретически строевые офицеры тоже должны были это уметь, но они умели это, как правило, довольно плохо. При этом штурманы в гражданском флоте выступали, как правило, как командиры кораблей, ну, капитаны, лучше сказать, капитаны торговых судов. И именно из торгового флота, скажем, в Англии их и рекрутировали. А что касается лоцманов, то они были привязаны к конкретным портам или конкретным особо сложным участкам моря, и их брали на корабль, когда корабль или судно подходили к порту, они должны были вести корабль или судно, потому что карт было мало, они были довольно плохими, и постоянно суда ударялись о необозначенные рифы, садились на необозначенные мили, там происходило все что угодно. Принимали там огни маяка одного за огни маяка другого, что тоже плохо заканчивалось. И лоцманы получали свою мзду за проводку судов в порт и из порта. Вот. Но они, как правило, к военному флоту отношения не имели. Это была особая категория таких ремесленников береговых. И многие из них могли быть неграмотными и вообще, так сказать, не знать никаких карт, а просто помнить окрестности своего порта, знать их как свои пять пальцев, чувствовать ветер, и этого хватало для исполнения профессиональных обязанностей. Спасибо.
1: Спасибо. Мы говорим спасибо также Бухтяру ПБ, который перешел на уровень лаборант и таким образом стал спонсором канала «Лаборатория научных видео». И, ну и заодно благодарим Ксению Деметрию Целест, которая поддерживает стрим и спрашивает, были ли случаи выхода пирата на пенсию и какое отношение к бывшим пиратам было у действующих?
0: Знаете, я бы сказал, что на пенсию пираты могли выходить, но только на накопительную. Никакой социальной пенсии у пиратов не было. Если пират накапливал какую-то сумму, конечно, он мог осесть на берегу, просто жить там, копаться в огородике, или купить трактирчик и стать хозяином трактира, как Сильвер. Но такая судьба ждала немногих. Накопить на безбедную относительно старость было сложно. Ну, просто элементарно у пиратов, как правило, деньги были настолько небольшими, что в банк они попасть не могли. И банки работали с крупными клиентами в это время. Никакие мелкие вклады банки не принимали. Поэтому просто возникал технический вопрос, а где хранить эти деньги на старость? Ну, хорошо, если у пирата была женщина, которая могла их хранить и которая не убегала с этими деньгами. Это, конечно, был счастливый пират. А вот основная масса пропивала эти деньги и даже не рассчитывала на старость, потому что умирала где-то, ну, сразу же после того, как кончались силы заниматься матросским трудом.
1: Спасибо. И вопрос от Максима Песцова. Мог ли один корабль захватить порт? Могли ли 15 человек захватить корабль, а бывший доктор, пусть и плававший когда-то, стать капитаном навигации и другим премудростям? Можно было научиться на ходу?
0: Ну, тоже интересный вопрос. Вообще, захваты маленьким отрядиком больших судов были, безусловно. И во время тех же наполеоновских войн, скажем, были десятки случаев, когда британские моряки, ну, потому что история британского флота времен наполеоновских войн хорошо известна, когда британские моряки, оказавшиеся на шлюпке после крушения их судна или в результате каких-то других происшествий, захватывали вражеское судно и приходили на нем в свой порт. Даже Адмиралтейство разработало специальную инструкцию о дележке призовых денег на этот случай, потому что могла быть ситуация, когда офицеров в этой шлюпке было больше, чем матросов. А принципиальной установкой было то, что офицер получает в десятки раз большую долю добычи, чем простой матрос. И обычные нормы раздела стоимости приза, разработанные для больших экипажей, не работали так, как хотелось в маленькой шлюпке. То есть захватить, конечно, могли. Что касается навыков навигации и кораблевождения, то в той же Великобритании или Голландии не существовало никаких учебных заведений, которые готовили бы офицеров военного флота, вплоть до 19 века. И в Англии морским офицерам становились очень просто. В 12-15 лет сын джентльмена, мы их и называли молодые джентльмены, попадал на корабль, причем, как правило, отец платил капитану известную сумму за то, что его сына будут кормить и учить. несколько лет на этом корабле плавал, его учил там кто-то из офицеров, учил навигации, кто-то, да, штурман, скажем, кто-то учил управлять парусами. Но мальчик просто выполнял обязанности матроса и учился руками что-то делать. Ну, а потом он сдавал экзамен на мичмана, плавал мичманом 3 года, потом сдавал экзамен на лейтенанта и становился полноценным британским морским офицером. Скажем, в России, во Франции, в Испании были учебные заведения, которые готовили морских офицеров, но все равно практика для парусного моряка – это главное. Практика, а не теория. Поэтому, в принципе, нет ничего удивительного, что любознательный доктор мог научиться навигации и присмотреться к управлению парусами за время своих плаваний на военном корабле и потом выполнять обязанности капитана. Здесь я не вижу чего-то удивительного. Другое дело, что мог быть не любознательный доктор, который ничем не интересовался, но это уже другая история.
2: Спасибо. Вопрос, на самом деле не вопрос, просто комментарий от Сержа Любомудрого, нашего постоянного зрителя. Увы, придется смотреть позже. Спасибо Кириллу Борисовичу и всей пиратской команде. Вам, Серж, спасибо за поддержку. Вот. А теперь вопрос от Виталика Амиго. Недавно начал смотреть сериал «Черные паруса». Создается впечатление, что капитан ничего не решает и непонятно, для чего он нужен. Как обстояли дела с субординацией и дисциплиной на пиратском корабле? Расскажите про квартирмейстеров.
0: Вообще «Черные паруса» я тоже смотрел первые серии. И, кстати, сериал мне в целом понравился. Вот в нем, во всяком случае, одежда персонажей и предметы быта из 18 века. Ну, пускай, может быть, не совсем из начала 18 века, но каких-то таких страшных анахронизмов я там не нашел. Хотя, ну, понятно, что сериал тут, знаете, у любого историка, к любой кинопродукции всегда есть бесконечный список претензий. Что касается роли капитана, то она очень сильно зависела от личного авторитета капитана. И здесь было как у казаков. Атаман в бою – это командир, который может пристрелить или заколоть любого пирата или казака, если он трусит там, или не выполняет приказания. А когда из похода вернулись или из боя вышли, вот тут можно собрать казачий круг или пиратскую сходку, капитана потребовать к ответу, переизбрать там, и так далее. Но, как правило, пираты шли к определенному капитану. То есть сам факт появления того или иного пирата на судне означал, что он согласен плавать вот с этим капитаном, он признает его своим лидером. И поэтому, наверное, там действительно перегнули в черных парусах вот с этой пиратской вольницей, когда прямо во время боя там начинается выяснение отношений. Этого бы никто не понял. И подобная пиратская ватага очень быстро пришла бы к своему концу. Но в отличие от кораблей регулярных флотов, отношения с капитаном на пиратском корабле были другими, они были более близкими, они были более уважительными со стороны капитана, потому что в регулярном флоте зияла пропасть между матросом, который был из простых, и офицером, который был из дворян. И это были люди, ну, просто с разных планет просто, которые с точки зрения устройства тогдашнего общества даже сидеть рядом не могли. Не то что, знаете, там, иметь какие-то человеческие отношения между собой. Что касается квартирмейстеров, вот откуда-то взялся миф, я не знаю, откуда он взялся, что квартирмейстер был начальником пиратской абордажной команды. Вообще термин «квартирмейстер» появляется в 17 веке, ну, он появляется в 16 веке на суше, и он означает человека, который отвечает за расквартирование роты солдат. То есть он ищет место лагеря, или он разводит солдат по квартирам в городе или в деревне, где они останавливаются. На флоте квартирмейстер отвечал за участок палубы, за участок жилой палубы, где подвешивали койки его подчиненные. Он командовал группой из 20-30 матросов, ну, которые ближе всего современное понятие отделения. Хотя тут мне уже делали замечание, что отделение в современной армии 10 человек. Я это знаю, там, а то и бывает и меньше. Но в 18 веке вообще на такие мелкие подразделения не дробили ни сухопутную армию, ни корабельный экипаж. И минимальным подразделением, что на суше, что на море, было где-то вот 20-30 человек. Квартирмейстер был обязан в военном флоте следить еще за опрятностью одежды своих подчиненных, за тем, чтобы они ели аккуратно в положенном месте, не выбрасывали еду там и не пачкали, чтобы они отправляли естественные надобности в гальюне, а не где попало. Ну и квартирмейстер отвечал за одну из шлюпок иногда. И поэтому квартирмейстером называли также рулевого на шлюпке. То есть любой рулевой на шлюпке мог быть назван квартирмейстером при обращении к нему. А в пиратском экипаже, поскольку он был маленький, квартирмейстер был зачастую один. И он отвечал за различные хозяйственно-бытовые вопросы. Опять же, вот образ Сильвера очень точно выбран Стивенсоном, потому что Сильвер же не рубака. Сильвер не какой-то там страшно сильный, огромный дядька, который одним ударом может разрубить корабль от верхней палубы до киля. Нет, он очень любезный, очень вежливый, но он при этом манипулирует, и он при этом, естественно, управляет людьми. Ну, он может и зарезать, конечно. Но это не главное, не главный инструмент. Он людей привлекает к себе, он кого-то с кем-то стравливает, он играет на их чувствах. Он опытный манипулятор. И что, если говорить о пиратском квартирмейстере, то одна из его функций – это раздел добычи. То есть он должен был быть достаточно грамотным, чтобы считать большие цифры, там, 3-4 значимыми цифрами владеть, уметь хотя бы 4 действия арифметики производить. Что умел далеко не каждый. Поэтому и Сильвер именно таков. Так что спасибо Стивенсону, это прекрасный образ именно пиратского квартирмейстера. А если говорить о абордаже, то, конечно, на абордаж пиратов вел капитан. Капитан был лидером, капитан был атаманом, и никто другой не мог вести пиратов на абордаж, кроме как лично капитан. Никакого начальника абордажной команды в узком смысле слова на пиратском корабле просто было не нужно.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос задает Sacred Beaver. Что насчет сегодняшнего дня? Правда, что бриты замутили кипиш в Сомали, и после пиратства страховка выросла?
0: Ну, я не берусь судить о деталях конфликта в Сомали. На мой взгляд, он вытекает из внутренних причин этой африканской страны. Это вообще одна из самых сложных африканских стран. Она же склеена еще из двух частей, из бывшей британской и бывшей итальянской колонии. И это одна из самых отсталых стран Африки. Так что там и без бритов хватает всевозможных проблем. Но, с другой стороны, знаете, тут ведь как посмотреть. С одной стороны, страховщикам, наверное, выгоден рост страховых тарифов, а с другой стороны фирмам, которые перевозят товары, которые тоже в общем, британские, наверное, это не очень выгодно. Поэтому я думаю, что современное пиратство – это как организованная преступность. Она кому-то выгодна конкретно каким-то структурам и людям, а кому-то она невыгодна, и кто-то с ней, кому-то она мешает. Наверное, как-то так.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо.
2: Мы сейчас, наверное, сделаем маленькую-маленькую паузу для объявлений, потому что мы почти час уже в эфире, чтобы затем продолжить. Я попрошу начать объявление Георгия.
1: Я вашу просьбу удовлетворю, Александр. Я призываю зрителей задавать вопросы. И если вы, задавая вопрос, используете суперчат или специальную ссылку, это значит, что вы поддерживаете наш стрим. И это значит, что ваш вопрос будет задан в первую очередь. Вы также можете поддержать лабораторию научных видео на Патреоне. У лаборатории научных видео там есть специальная страничка, и все подписчики Патреона видят все наши видео в первую очередь. Но вы можете также просто поставить лайк этому стриму. Можете, я не понимаю, почему этого не сделали, подписаться на канал Лаборатория научных видео, и тогда вы первыми также будете узнавать о всех стримах и видео, которые будут выходить на этом канале, вам будут приходить уведомления. Конечно, вы эти уведомления включите с помощью специального колокольчика, который авторы лучших вопросов, а их определит Кирилл Борисович после сегодняшнего стрима, призы, замечательные футболки. А теперь я попрошу Александра рассказать о том, какие стримы и видео ждут нас в ближайшее время.
2: На самом деле уже завтра нас ждет публикация очередного выступления с форума «Ученые против мифов 15». Это уже 11-й доклад, который назывался «Меч против шпаги. Разрубая мифы о средневековых поединках». Выступал Вадим Сеничев, историк, переводчик, реконструктор, организатор турнира пеших латников в рамках турнира Святого Георгия и так далее. И вот помимо его, собственно, рассказа на сцене, его коллеги показывали с мечами, со шпагами всякие приемчики. Это выглядело довольно эффектно, громко звенело, я рядом стоял, слушал. Вот, поэтому стоит посмотреть. А вредным оппонентом, кстати, выступал Михаил Родин, автор и ведущий проектов «Родина слонов. История конфликтов и прошлое», который только что стал лауреатом конкурса «Хрустальный пингвин эпитек», конкурса научно-популярных видео. Это будет завтра, 19:00 на канале «Антропогенез». Не пропустите. А вот следующий стрим именно у нас выйдет не в субботу, а в пятницу, послезавтра, 1 октября, 19:00. И будет он из Великого Новгорода, где мы прямо будем делать живую экскурсию вместе с Павлом Колосницыным, ходить по Кремлю и еще там Георгий подскажет, почему, по музею, да?
1: Да.
2: В общем, смотрите, да, в пятницу.
1: На самом деле, в пятницу, я думаю, что в 19:00 музей будет уже закрыт, так что, скорее всего, это будет прогулка по территории раньше Кремля. Именно, да.
2: А, угу.
1: Я просто видел, отлично, что у нас стрим запланирован на 19:00, а в музее мы сможем снимать только до 18.
2: Ну, может, мы раньше стрим начнем? Ну, посмотрим. Коллеги, следите за новостями, и главное, чтобы не подвела связь. А так, я думаю, что картинка должна быть хорошая, потому что туда едет Виталик с Маришей, едут туда с техникой и с Ксюшей, наверное, все вместе. Вот, это будет в пятницу. А из анонсов еще можно только сказать, что нас ждет форум «Ученые против миф 16, который уже точно будет, Гоша, какого числа?
1: 13-14 ноября будет форум «Ученые
2: против миф 16. 13-14 ноября.
1: Угу. Да, и будет он проходить на сцене МИСИС в Москве, но, скорее всего, основная часть зрителей будет смотреть онлайн, учитывая непростую эпидемиологическую обстановку, которая все еще у нас есть, мы, наверное, вряд ли будем пускать много зрителей в зал, увы.
2: Да, но все равно это будет интересно. Скоро будет программа готова, и, уверяю вас, это будет крутой форум. Может быть, круче всех предыдущих. Ну что ж, а мы сейчас продолжаем. Возвращаемся к нашим вопросам. И вопрос от нашего зрителя Далтыча. Реальны ли так любимые кинематографом пиратские клады? Спрашивает он.
0: Сразу скажу, что, к сожалению, нет. Пиратские клады – это литературная история. Потому что, ну, просто пираты, ну, было, знаете, ну, может быть, 2-3 случая, когда пираты захватывали действительно феерическое количество сокровищ, и доля рядового моряка составляла несколько тысяч фунтов стерлингов, это безумные деньги для 18 века, но все равно зарыть, ну, скажем, кто мог зарыть сокровище? Допустим, пират зарывал там собственную долю где-то добычи. Но это, ну, даже 2-3 тысячи фунтов даже в серебряной монете уложились бы в сундук, ну, относительно средних размеров. Если это было золото и драгоценные камни, то это была вообще не очень большая шкатулка. А каких-то коллективных общаков, насколько известно, пираты не оставляли. А капитан получал в 2, самое большее в 3 раза больше, чем рядовой пират. Поэтому он тоже не мог оставить какие-то бешеные сокровища. и юридически известно, ну, юридически подтверждено только то, что капитан Кидд дал показания о том, что он зарыл сокровище. И его повезли на следственный эксперимент. 2 года примерно он занял, потому что его возили из Англии в Карибский бассейн и обратно, и он выторговал таким образом себе 2 года жизни лишних, после чего его повесили. При этом сокровища капитана Кидда найдены не были. Он там показывал, где копать, но, в общем, все это ничем не закончилось. Поэтому нет никаких оснований считать, что зарывали какие-то клады. Но роман же нужно было о чем-то писать. И в XIX веке, конечно, эта история начала бурно развиваться, и вершиной всей этой литературной пирамиды стал роман «Остров сокровищ». Это, наверное, главный бриллиант в коллекции пиратской литературы мировой.
1: Спасибо. И вопрос от Павла Гришаева. Есть ли разница между флибустьером и корсаром?
0: Здесь мы становимся на сложную почву, потому что слов в любом языке гораздо больше, чем явлений. Языки, ну это любой филолог знает, что любой язык избыточен. В любом языке можно обойтись гораздо меньшим количеством слов, чем в нем есть. Поэтому явление пиратства называется большим количеством слов. Это и флибустьеры, буконьеры, там, корсары, каперы, пираты, ну и так далее, и так далее. Там можно приводить еще всякие термины. Но если брать бытование самого слова флибустьер, то это вторая половина 17 века, это Карибское море, и это довольно узко бытовавший термин для обозначения вот этих людей. Но если говорить о специфике какой-то, каких-то терминов, то, может быть, в слове «буконьеры» есть специфика, потому что буконьеры изначально – это не пираты. Буконьеры – это люди, которые охотились на диких быков на Эспаньоле и заготавливали их мясо и торговали этим мясом, а потом из-за репрессий испанцев они присоединились к пиратам. Поэтому пиратов иногда называли буконьерами тоже. Но термин флибустьера – это просто один из экзотических терминов для обозначения пиратов. Ну, вот конкретно Карибского моря и 17 века. То есть, скажем, китайских пиратов там 16 века называть или японских флибустьерами явно некорректно. Но в русском языке есть слово «пираты», которое покрывает все возможные ситуации, которым можно пользоваться.
2: Пока мы не слышим тебя, Георгий.
1: Прошу прощения. Значит, Кирилл Халезин задает вопрос. Доброго вам вечера. Какой самый большой куш пиратов, который был исторически подтвержден?
0: Ну, я могу, знаете, тут вот тоже вопрос какой. Понятно, что подтверждением более-менее, которым можно было бы верить на 99%, были бы какие-то государственные документы. Но государственных документов нет и не может быть, потому что это преступная история. А есть, сейчас я вот, чтобы вам не наврать, я сразу обращусь к одному файлу, чтобы не ошибиться в деталях. Ну, скажем, в 1693 году Томас Тью захватил в Индийском океане корабль, принадлежавший династии Великих Моголов, и якобы добыча составила при этом 100 тысяч фунтов стерлингов, то есть около 400 тысяч пиастров. И каждый пират получил от 5 до 12 тысяч пиастров. В 1695 году Генри Эвери якобы захватил примерно такой же корабль. Но здесь нужно учитывать, что если это не сказки, то большая часть добычи составляли драгоценные камни, которые нужно было еще продать. А покупать у совершенно непонятного моряка, крайне подозрительного, ну что подозрительного, просто очевидного пирата. Какой-нибудь амстердамский ювелир алмаз мог бы, конечно, купить, но явно купил бы его раз в 10, по цене раз в 10 дешевле нормальный. А моряк бы этот никуда еще и не пошел жаловаться, потому что, ну а куда бы он жаловался, собственно, понятно, что он пират. и этот камень бы у него отняли в полиции и еще бы надавали ему тумаков. Но если брать, скажем, другие примеры, пират Генри Дженнингс с Ямайки в 1715 году смог захватить примерно 87 тысяч фунтов стерлингов, ну или приблизительно 350 тысяч пиастров, в испанском лагере на берегу Флориды, в котором хранились деньги, поднятые с 11 испанских судов, которые затонули у берегов Флориды во время шторма. Но вот, пожалуй, эти три истории являются наибольшими, потому что когда Морган захватил Панаму, то рядовые участники похода получили всего по 25 пиастров. Не тысяч, а пиастров 25. То есть в 200 раз меньше, чем соратники Томаса Тью или Генри Эвери. Так что один из самых знаменитых, известных в народе пиратских походов Моргана на Панаму принес жалкие слезы его рядовым участникам, в смысле денег. Но мы не можем, конечно, подтвердить факт захвата Томасом Тью и Генри Эвери такой громадной добычи. И вполне возможно, что они захватили добычу большую, но, как всегда, про сокровища Востока рассказывают много баек. И вполне возможно, что она была раз в 10 меньше, чем про нее говорят.
1: Спасибо.
2: Вопрос задает зритель Sacred Beaver опять. Что вы сейчас знаете о жизни моряков? Интересуетесь новыми движениями, видимо. И вам большое уважение от моряков Балтики.
0: Ну, знаете, я, конечно, про современных моряков знаю очень мало. Могу сказать только одно, что выходил тут как-то на парусной яхте в Финский залив и яхту изнутри видел. Но о жизни моряков 18 века я знаю, думаю, что довольно много, потому что занимался этими вещами, и есть целый ряд очень хороших исследований. Но вот самое лучшее – это книга английского исследователя Николаса Роджерса «Георгианский флот», ну или «Флот эпохи королей Георгов». Она не переведена на русский язык, я вот пытался организовать ее перевод, и, возможно, когда-нибудь этот проект реализуется, но она вот великолепна с точки зрения научного анализа быта моряков на основе сохранившихся документов, развенчивает целый ряд мифов о жизни моряков, но в целом мы ее знаем довольно хорошо, мы знаем, как моряк питался, мы знаем, во что он одевался, мы знаем, в каких условиях он жил на корабле, мы знаем режим его рабочего времени. Кстати, режим рабочего времени был гораздо хуже, чем сейчас. Сейчас стоят две вахты в сутки по 4 часа каждая, то есть 8-часовой рабочий день. А моряк парусного флота стоял вахту 12 часов в сутки, и его рабочий день был в полтора раза больше.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Сейчас нам зритель Sky16 тут поддержал наш стрим и написал на выкуп Виталия. Видимо, подразумевает, что с нами нет Виталия, то есть он где-то держит пираты, видимо, в плену. Вот. Ну что ж, теперь свобода освобождения Виталия стала чуть-чуть ближе. Спасибо. И Стас Ще тоже пишет Кириллу Борисовичу на ямайский ром. Переводит, тоже небольшой донат и пишет. Вопрос. Много ли опыта из действий пиратов было использовано немецкими рейдерами Первой и Второй мировых войн?
0: Ну, видите, тут трудно проводить такие параллели, потому что все сильно изменилось. И прежде всего, появление радио очень сильно ограничило возможности надводных рейдеров. Потому что любой торговый пароход, который подвергался нападению, он мог успеть дать радиограмму о том, что на него нападает рейдер. И это сразу же сильно облегчало военным кораблям его поиски. В Первую мировую войну статистически ни один немецкий рейдер не продержался дольше года. в среднем, если считать, они держались около 6 месяцев, потому что рейдеры четко делились на две категории. Одни погибали в первые же недели рейдерства, а другие довольно долго находились в море, но тоже, как правило, погибали. Либо были потоплены, либо интернировались в нейтральных портах. Но буквально единицы немецких рейдеров смогли вернуться в Германию, потом снова выйти в море. Так что здесь я бы не стал приводить много параллелей. Плюс к тому, что еще современные 20-вековые корабли требовали пополнения топлива, тогда как парусные суда топлива не требовали. Их автономность была гораздо больше, чем у кораблей 20 века. Ну, если только это не атомные корабли. Так что не думаю, что слишком много опыта пиратов немцы использовали, хотя, конечно, в пропагандистских целях Антанта постоянно клеймила немецких рейдеров Первой мировой войны пиратами, но в Первую мировую войну это было безосновательно. Вот во Вторую мировую войну, конечно, уже установки немецкого командования поменялись, и немецкие моряки начали гораздо, скажем так, свободнее нарушать законы и обычаи войны, и во многом превратились в жестоких пиратов.
1: Спасибо. Вопрос задает Алексей Кравцов. Можно ли считать набеги викингов пиратством? В чем разница?
0: Видите, в принципе, набеги, можно не только набеги викингов вспомнить. Если копать вглубь веков, можно вспомнить набеги народов моря в 12-м там, примерно веке до нашей эры, которые перевернули вверх дном весь древний Ближний Восток и которые зачеркнули целый ряд государств древнего Ближнего Востока, и, скажем, Египет очень тяжело пережил эти набеги народов моря. Ну, можно вспомнить, скажем, использование варварами, которые ворвались в Римскую империю в 4-5 веках нашей эры, флота, когда те же вандалы переправились в Африку и захватили римские земли в Африке. То есть, в принципе, и до викингов морские набеги практиковались. Но разница, в общем, наверное, была в том, что и викинги, и народы моря, и те же вандалы были гораздо более массовым явлением, чем пираты. И они в гораздо большем количестве появлялись, чем любые пиратские там ватаги. Но, с другой стороны, они действовали в довольно короткий промежуток времени по историческим меркам, тогда как пиратство – это неизбежный спутник морской торговли, и оно появилось тогда, когда появилась морская торговля, и исчезнет вместе с морской торговлей. Ну, а если она в космос, торговля перейдет, то, наверное, появятся и космические пираты. Так что тут викингов, ну, в какой-то степени можно считать пиратами, потому что они совершали грабительские набеги. Но в то же время викинги, поскольку были довольно многочисленными, охотно основывали свои государственные образования на новых берегах. И можно вспомнить и Нормандское герцогство во Франции, и державу Кнута Великого, которая включала в себя Англию, и область датского права в районе Йорка в той же Англии в более ранний период, и Нормандское Сицилийское королевство 11-12 веков. То есть норманные викинги очень охотно, как сказать, свои поселения основывали, из пиратов превращались в феодальных сеньоров в той или иной местности.
1: Спасибо. И вопрос от Коробкова Ивана, который поддерживает стрим, и спрашивает: были ли пиратские команды одной расы и одной веры, или на корабле могли пиратствовать разные люди? Были ли среди пиратов аборигены Карибских островов?
0: Ну, я бы сказал так, что в эпоху БЛМ это законный вопрос, но надо понимать, что до 20 века человечество жило в условиях достаточно жесткого патриархального общества, и те же самые белые англичане, они не собирались, как бы сказать, рука об руку идти с неграми или индейцами. И, насколько я понимаю, пиратские ватаги состояли, как правило, из соплеменников, в том смысле, что или из англичан, или из французов. Конечно, отдельные представители, ну, сказать, белых европейцев могли быть, примыкать к иноязычным ватагам, но в целом это было не массовым явлением. А что касается негров или аборигенов Америки, индейцев, то об их участии в пиратских командах ничего не известно. Насколько я понимаю, даже бедный и простой английский человек 17 века считал себя настолько выше любого цветного, что просто, ну, не собирался стоять с ним на одной доске. И это полностью, ну, как бы сказать, лишало возможности вот каких-то смешанных в расовом отношении экипажей.
2: Да. То есть, если мы в кино такое увидим, это, так сказать, веяние...
0: Ну, в «Черных парусах» мы это уже видим. Там негры вовсю участвуют во всех этих делах. Ну, какие-то очень смуглые ребята, которые вряд ли негры, но какие-то там, не знаю, арабского вида. Это все дань современным представлениям об устройстве общества, а мы должны судить об обществе исторически. И, знаете, мы будем последними дураками, если будем считать, что современные нравы, они существовали 1000 лет назад.
1: Спасибо. И вопрос задает Константин Быков. Как у пиратов были дела с запчастями? Хранили ли на кораблях запасные реи и стеньги? В какой части корабля их можно разместить?
0: Ну, на любом парусном судне был запасной рангоут, обязательно. Размещалось все это таким образом. Значит, более-менее длинные предметы, реи и стеньги, лежали в центральной части судна на верхней палубе, то есть на шкафуте между фок-мачтой и грот-мачтой. И они довольно компактно укладывались в диаметральной плоскости корабля в несколько рядов, и сверху на них обычно ставилась шлюпка. Ну, не совсем на них, там были кильблоки, конечно, под шлюпкой, но, в общем, они так компактно в центре находились. Запасные паруса и запасной такелаж находился внутри судна где-то в специальной, это называлось шхиперская. Шхиперская каюта, где хранились эти вещи, по возможности сохраненные от сырости. Запасной якорь обязательно имелся, иногда и два запасных якоря. Их устанавливали вдоль грот мачты, вертикально зарывая нижнюю часть балласт, а верхнюю часть привязывая к мачте. Но при этом шток с якорей был снят и хранился отдельно, и шток нужно было надевать на якорь перед его использованием. Причем расход материалов был очень большой. На деревянных судах постоянно ломался рангоут. И если брать парусину, то комплект парусины и веревок приходил в негодность после 6 месяцев плавания приблизительно. И на военных флотах существовала такая норма, что после 6 месяцев плавания нужно по возможности менять вообще все паруса и весь такелаж. Но не всегда это удавалось, но если это не удавалось, то начинали латать, он начинал рваться на каждом шагу, и это становилось сплошное горе, а не работа с парусами. И на судах полагалось военных иметь 100% запас парусов и веревок. Ну, купцы, конечно, экономили, у них 100% запаса не было.
2: Спасибо. Тут вот Георгий Соколов задал вопрос. А негра слугу тоже не взяли бы на корабль?
0: Ну, видишь, слугу бы взяли. Но проблема была в том, что пираты были людьми достаточно простыми, и мало кто из пиратских капитанов имел личного слугу. Но если, конечно, если как бы сказать, пиратский капитан был авторитетный и богатый, он мог иметь слугу негра. Но за человека этого слугу бы никто из пиратов не считал.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос задает Кистиперо. Кистиперо. Так, а что про женщин-пиратов? Все ждала этого вопроса, но его не задали.
0: Ну, это прекрасный вопрос. Давайте он будет заключительным вопросом этого стрима. А женщины-пираты, конечно, были. Вообще, это интересная история. Начнем с того, что общество европейское того времени было жестко патриархальным. И предполагалось, что место женщины на кухне с детьми и в церкви. Ну, это вот 3К немецкое. Кирхе, киндер, кюхе. Но при этом женщины постоянно взрывали стереотипы. То есть отдельные женщины становились правительницами, отдельные женщины влияли на государственные дела. Были жены генералов, которые вместо них командовали армиями. Но это были отдельные случаи. Были и отдельные женщины-пиратские капитаны. Но вот если брать пиратов классических, то в начале 18 века было несколько случаев, когда подруги пиратов как-то помогали своим избранникам на корабле, а потом в случае гибели принимали команду. Такое могло, в принципе, быть. Но это было, это как Старостиха Василиса, знаете, вот в эпоху войны 1812 года. Была же у нас женщина-командир партизанского отряда, но это было исключение. И была у нас, в конце концов, императрица Екатерина II. Но в целом отношение к женщинам, ну, как бы сказать, как явление на корабле было отрицательным. Хотя и на военных даже кораблях женщины в XVIII веке встречались не так редко. И зачастую несколько женщин там присутствовало. Дело в том, что когда корабль в мирное время разоружали, ну, то есть с него снимали рангут, такелаж, паруса, затягивали тентом, ставили на якорь в какой-нибудь гавани, на нем оставалось, ну, десяток матросов для охраны. И обязательно оставался боцман, который отвечал за порядок. А боцман и эти матросы вполне могли жить на корабле с семьями. Причем держать, скажем, свиней на этом корабле, там, ну, все что угодно. И когда корабль получал приказ вооружиться и выйти в плавание, то эта семья боцмана зачастую оставалась на корабле там, и так далее. И эти люди продолжали на корабле жить. Но для этого женщина должна была быть женой какого-то, ну, более-менее авторитетного моряка. Скажем, иметь на корабле своих жен офицерам категорически запрещалось, и это преследовалось, потому что сразу же это могло привести к всевозможной коррупции. Ну и на кораблях могли быть и женщины легкого поведения. Скажем, когда поднимали корабль «Ваза» в Стокгольме, нашли около 170 скелетов моряков на корабле и около него, погибших во время катастрофы. Среди них нашли 3 или 4, я сейчас не помню точно, женских скелета. Причем 2 женщины были около 40 лет. И это, видимо, были почтенные жены боцмана, ну и какого-то еще старшего унтер-офицера. А две барышни были юного возраста, 16-18 лет, причем одетые в мужской костюм. Скорее всего, это как раз были вот девушки легкого поведения, но, с другой стороны, надо понимать, что уже в 18 веке от таких дам на корабле старались избавиться, потому что, естественно, их не могло быть много, услуги их были бы востребованы, это могло вызвать нездоровый ажиотаж, поножовщину и все что угодно, не говоря уже о болезнях специфических, от которых толком лечиться не умели, и которые были бичом моряков, потому что стоило моряков отпустить на берег в каком-нибудь порту, как тут же из экипажа корабля несколько человек подхватывали сифилис, гонорею или что-нибудь в этом роде. А дальше начиналась передача этой болезни там, контактным образом. И, в общем, женщин на кораблях, я бы сказал, так не жаловали, но они все равно там были. А иногда даже и становились пиратскими атаманшами. Но это были редкие исключения, еще раз подчеркну. И в том же сериале «Черные паруса» женщины играют гораздо большую роль, чем они играли в действительности, просто потому что мы живем в другом мире, где женщины могут быть кем угодно, и женщины играют большую роль, и ну, киношники не могут не, как бы сказать, идти на поводу у аудитории. Спасибо.
1: Спасибо, спасибо, Кирилл Борисович. Я хочу сделать несколько объявлений. Во-первых, еще раз призвать всех зрителей, если вы еще не поставили лайк этому стриму, обязательно поставьте, чтобы как можно больше людей могло посмотреть его запись. А если вы еще не подписаны на канал «Лаборатория научных видео», обязательно подпишитесь. Мы видим по статистике, что часть зрителей смотрят наши стримы, но на канал почему-то не подписаны. А ведь если вы подпишетесь, то будете узнавать о том, какие следующие стримы у нас выйдут, и не пропустите их. А если же вы хотите действительно поддержать наш проект всерьез, станьте подписчиком Патреона лаборатории научных видео, ссылка на

0: Назначим новую встречу. Конечно, я готов. Да. Где-нибудь да, через пиратов... месяц можно было бы встретиться, договоримся и встретимся.
1: Ну, давай, а сейчас
0: позвольте, вопросы, да. Да, позвольте тогда попрощаться и поблагодарить слушателей за внимание.
2: Да, да, спасибо большое. Надеюсь, встретимся, может быть, через месяц в новом эфире. А я напомню нашим дорогим зрителям, что уже завтра у нас на канале выйдет очередной доклад с форума «Ученые против мифов 15» под названием «Меч против шпаги. Разрубая мифы о средневековых поединках», где историк и реконструктор Вадим Сеничев не только рассказывает, но и показывает, его коллеги показывают различные приемы боя на мечах, в частности. Это было очень круто, советую посмотреть. А в пятницу, внимание, не в субботу, а в пятницу, 1 октября, у нас будет эфир из Великого Новгорода, где мы в сопровождении археолога нашего уже старого друга Павла Колосницына будем ходить по Кремлю. Это будет интересно. Вот. А кроме того, уже определились даты форума «Ученые против мифов 16», и это 13 и 14 ноября. Вы можете уже Георгию Соколову писать письма, заявки отправлять, а скоро будет уже готова программа этого мероприятия. Спасибо, друзья, да. И напоминаю еще про наш чатик в Телеграме, где, так сказать, мы вас всех ждем всегда.
1: Ссылка на этот чатик сейчас появится в чате нашего стрима. Если вам понравилось общаться во время нашего прямого эфира, вы можете продолжить это долго и надолго и навсегда, остаться в нашем дружелюбном чате, общаться там со зрителями наших эфиров. А если вы действительно хотите первыми получить билеты на форум «Ученые против мифов», то напишите мне или напишите Марише по контактам, которые сейчас появятся в чате, в том же самом. Спасибо, друзья. Да, спасибо, Кирилл Борисович.
0: Спасибо,
1: Александр, за ведение сегодняшнего эфира. Всем пока.

0: Всем добрый вечер, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра «Архэ». А мы продолжаем наши эфиры путешествия с натуралистом Александром Хабургаевым. Сегодня мы продолжим погружаться в глубины и искать там таинственных чудовищ и всяческих бестий. Бестиарий, ну, подводный бестиарий. Александр, прошу вас.
1: Симпатичные, да. Там тоже будут у нас с вами всякие чудики. Вообще, у нас сегодня, ребят, будут самые необычные рыбы. Я забыл поздороваться. Здравствуйте. Ну, давайте вот с этой первой фотографии начнем. Да, вот как вы думаете, кто это? Помните, как в фильме «Джентльмены удачи» говорил профессор: «Какая отвратительная рожа», да? Ну, вот как вы думаете, что это за рыба вообще? Ну, вот семейство, отряд. Да, лицо у нее действительно. Ну, я вам дам подсказку. Вот это вот. Это не глаза, ребята. Это совсем не глаза. Александр, дайте вторую картиночку, пожалуйста. Сейчас, я думаю, что вам будет яснее. Вот она. Как вы поняли, вот это вот, это были ноздри. А вообще, это вот такая вот симпатичная рыба, которая называется австралийская бычья или рогатая акула, или акула Порт Джексона. Ну, почему Порт Джексона? Потому что ее там открыли рядом с Портом Джексоном, так мы ее первый раз поймали и открыли. Было это очень давно, в конце 18 века, 1793 год, кажется, если мне память не изменяет. Акула, можно сказать, эндемик Австралии. Она обитает только в прибрежных водах Австралии, причем с южной стороны. Ребят, а вот когда мы говорим летом, мы поехали на юг, туда, где тепло, да? А теперь мы представляем себе Австралию, где антиподы, да, ходят вниз головой, кверх ногами, по нашему разумению. А как вы думаете, где в Австралии теплее, ребят, на юге или на севере? Конечно, на севере намного теплее, потому что север ближе к тропику. А значит, юг Австралии – это более прохладные воды, которые так полюбила эта акула. А, ну вот, посмотрите, зубки у нее сейчас тоже видны, да? А, давайте, как всегда, прогоним ее по таксонам. Помните, что такое таксоны, да, ребят, в систематике? А, класс хрящевые рыбы, отряд разнозубообразные, семейство разнозубые, род бычьей акулы, вид, ну, вот эта акула, австралийская бычья акула, рогатая акула, это уже вид. Их там несколько видов есть разных у бычьих акул. Так вот, почему разнозубая? А потому что зубы у нее это вот такая вот терка. Передние зубы, они мелкие очень, они хватающие. Вот, их главная задача – захватить и уже туда. А вот задние зубы, они… Ну, вот давайте еще раз первую посмотрим, да, фотографию первую, и будет видно. Да, вот сзади они намного больше и крепче, потому что сзади они дробящие. Дело в том, что эта акула, она донная акула, и питается тем, что там разыщет на дне морском. А разыскать она может морских ежей, да, всяких там ракообразных, крабов, да, моллюсков, которые прячутся в раковинах, и полихеты. Помните, кто такие полихеты, ребята? Полихеты и олигохеты. Олигохеты – это наши дождевые червячки. А вот морские, лохматые, безумно красивые червяки, которые живут на дне морском, называются полихеты. Их она тоже ест, и ест за милую душу. И все это очень твердое. Все это надо раздробить зубами, захватить, чтобы не вырвалось, и потом терками, уже как жерновальный перетереть. Ну вот давайте дальше вторую посмотрим. И можно сразу третью даже. А вот если… Вот. Третья – это вот она такая уже во всю величину. И здесь мы уже видим, что здесь, да, действительно, здесь уже такая акула морфности ее проявляется. Да, теперь видно, что это акула. Характерный плавник спинной, как парус, правда. Их тут два, видите, таких вот парусообразных плавника. Крыловидные грудные плавники. В общем, теперь видно, что это акула. Но бабушка, бабушка, как в той сказке, а зачем тебе такие большие ноздри, как у австралийской бычьей акулы? А чтоб тебя лучше По запаху чувствовать, внучечка, сказал бы волк, но акула скажет совершенно по-другому. Дело в том, что ей нужно же найти все вот эти вот вкусняшки, которые там зарыты в песке и спрятались от нее. И для этого ей нужны особо чувствительные органы. Это, ну, зрение это даже здесь особо-то и не играет роль, а вот электрорецепция и обоняние ей нужны очень-очень тонкие. Обоняние у нее особо чувствительный такой эпителий, которым выслано все внутри, вот там за ноздрями, да, поэтому у нее отличный нюх. Ну, а что касается электрорецепции, ребята, это мы с вами говорили, когда я вам рассказывал про акул. Помните? Ампулы Лоренцини, помните? Ампула Лоренцини, вот эти вот веснушки, которые на носу акул. Вот это вот чувствительные ампулы, которые улавливают малейшие электрические разряды, вот даже слабый-слабый-слабый источник тока. А, как известно, мы все какие-то, у нас у каждого есть своя какая-то электрическая емкость, поэтому это очень чувствительные органы, которые помогают акуле сканировать дно и тут сразу выкапывать того, кто там спрятался, кто такой вкусный. Но этим, ребята, они занимаются ночью, а днем они спят. Они забиваются куда-нибудь в какую-нибудь подводную пещерку, в какую-нибудь расселину, и вот весь день они там спят. Ну, ночью им глаза-то особо не нужны, они своими сенсорами пропитание себе отыщут. А тут вы меня сразу спросите, а как же они спят-то без плавательного пузыря? Как они не захлебнутся, не задохнутся? Ведь акула, она всегда должна плыть с открытым ртом, иначе просто она задохнется, у нее же так вот устроено дыхание, что всегда через нее должна прогоняться вода. Она же не может, как окунь, там, засасывать воду и прогонять ее через жабры. Так-то она так, ребят. Но вот эта акула приспособилась. Если другие акулы действительно открывают рот и плывут для того, чтобы дышать, да, они открывают рот, в рот как в воронку попадает вода, проходит через жабры. А жабры, вы видели, когда мама или бабушка чистила рыбу, да? Они красные-красные-красные. Почему? Они как веточки мелкие, дерева такие ветвистые. Потому что они как раз и забирают кислород из воды и дальше его забрасывают, направляют в кровеносную систему. Да? Но бычья акула австралийская, она поступает по-другому. У нее функции рта выполняют две жаберные щели. У нее всего 5 жаберных щелей, но первые щели, они большие, мощные и толстые, и они могут засасывать воду и прогонять через 4 остальных. Поэтому она спокойненько себе может лежать, забившись в щелочку, гнать воду, тем более, что во сне процессы метаболизма замедляются, ей так и не нужно усиленно дышать, как в погоне за кем-то, да, и нормально она совершенно спит. Вот теперь давайте поговорим о том, как размножаются, да? А вот давайте следующую, кстати, картиночку посмотрим. Там будут видны челюсти. Вот они, видите, ребят? Вот теперь все ясно. Вот он такой у нее ротовой аппарат. Передние зубки, они, кстати, довольно острые. А вот задние, видите, задние – это уже дробилка. Это такая терка и дробилка, но они большие. Поэтому это отряд разнозубообразных акул. Теперь следующую, давайте посмотрим картиночку. Следующая у нас картиночка – это вот. Ребят, вот это что такое, как вы думаете? Что это такое? Какой-то винт или штопор, да? О, как интересно. Ребят, это яйцо. Это яйцо, которое откладывает эта акула. Вот, знаете, нам кажется, что мы такие люди умные, мы все придумали. Ничего мы не придумали. Все это в природе уже есть. Мы просто подсмотрели все в природе. И винт, вот этот вот винт, который дал такой мощный скачок техногенному развитию, да, потому что это сразу вот винтовая передача, тут вам и мясорубка, да, там, тут вам и вал, тут вам и снегоуборочная машина, везде вот этот винт используется. Он не только в акульих яйцах. Вот посмотрите следующую картиночку, она к акулам не имеет отношения никакого, но я эту фотографию сделал в Рио-де-Жанейро, в ботаническом саду в Бразилии. Я просто увидел этот кактус, он вот такой толщины, и вот абсолютно винтообразный. То есть древние индейцы майя могли посмотреть на этот кактус и придумать себе, как Архимед, какую-то очень интересную машину. Поэтому все формы, естественно, круглая форма, овальная, треугольная, кстати, у нас дальше будет треугольная форма, ну и все геометрические фигуры, они все есть в природе. Иногда даже практически идеальные. Вот я, правда, думал, а где же у нас куб? Куб. Куб тоже, наверное, где-то есть. А потом нашел. Знаете, где? По берегу Мертвого моря со стороны Иордании как-то бродил. Там скучно, животины-то нет никакой на Мертвом море, да? Я там задумчиво стал поднимать пласт глины. А там, знаете, как слоеный пирог, как торт Наполеона, вот так вот пластами глины. Поднимаю его, а там кристаллики. И который каждый кристаллик соляной имеет четкую форму куба. Где-то даже фотографировал, но вот не мог сейчас найти вам фотографию. Большие кубики, маленькие кубики. Так что все, абсолютно все геометрические формы, поверьте, ребят, они все в природе есть. Ничего мы такого не изобрели, чего бы до нас не изобрела бы природа. Так, ну, едем дальше. Едем дальше. И дальше мы с вами видим вот эту картину. Как акула, простите, откладывает свое спиральное яйцо. Видите, вот размер. Это очень большое яйцо. Его очень тяжело, его надо выносить в себе, чтобы оно созрело. Потом это яйцо выходит из акулы, и оно закручивается в песок, как якорь. Причем акулы, бычьи, рогатые, ну и вообще, да все бычьи акулы, они размножаются достаточно тяжело. Они достигают половой зрелости, ну, самцы лет 8-10, когда достигают размера 70 сантиметров, это прилично. Самки еще позже. Самке нужно расти уже лет 11, 12, 15, чтобы достигнуть еще большего размера, 90 сантиметров. И вот тогда самка откладывает, ну, до 10, а то чуть больше яиц. И вот каждое такое яйцо, оно очень большое, его нужно вынашивать, чтобы оно уже было определенных размеров. И тут возникает еще одна проблема. Дело в том, что эти яйца обожают другие морские жители. Их едят все, кто найдут, и все, кто их разгрызут. И, кстати, больше всех усердствует ее ближайшая родственница, можно сказать, родная сестра, тоже бычья акула, шлемовидная бычья акула. Так та буквально вот рыщет в поисках вот этих вот вкусных спиралек от своей родственницы. Ну, вот такие вот яйцевые капсулы, они где-то инкубируются год. Представляете, год идет процесс инкубации, и при этом 90% этих яиц погибает. Вот давайте следующую посмотрим картиночку. Вот здесь мы, ребята, видим как раз разные яйца разных акул и скатов тоже. Ну, как мы с вами знаем, акулы, скаты – ближайшие родственники. Видите, вот австралийская бычья акула, вот такая вот спиралька. А вот мы видим там акулу молот с эмбрионами, у нее же вырождение. Вот там у нас какая сбоку? Кошачья акула. А вот как у кошачьей акулы, как у скатов, вот эти вот у ромбового ската. Кстати, он у нас мелькнет, проплывет мимо нас, по делу проплывет ромбовый скат. Вот их яйца в англоязычных странах называли кошелек русалки. Ну, я не знаю, почему им это было похоже на кошельки. Вот. Так, ну, мы едем дальше, ребят. Смотрим следующую картинку. Вот. Дело в том, что бычья австралийская рогатая акула, она тоже имеет ядовитый шип. Вот он, видите? Даже не один, а их у нее два ядовитых шипа. Ну, там нейротоксин достаточно слабый яд, на самом деле. Это не скаты хвостоколы, да? Но, тем не менее, если уколоться, то будет очень больно, рана будет заживать очень долго. И еще вот какая интересная штука. Дело в том, что, как вы знаете, акулы – это очень древние существа, как и все хрящевые рыбы, они очень древние, это живые ископаемые. И, конечно, были исчезнувшие виды бычьих акул, но останки, которых находили, да, окаменелости, вот соли кальция, которые в этих ядовитых колючках, представляете, они пролежали миллионы лет, вот окаменело то, что осталось от акулы, а эти соли кальция не разложились окончательно, и вот ученые также могут изучить их состав. Очень любят этих акул аквариумисты держать в аквариумах. Говорят, в морских аквариумах они достаточно просто содержать. Вот такой бум был в США одно время. Ну, правда, довольно дорого они стоили, где-то порядка 200 долларов за маленькую акулку, за малька, но, тем не менее, видите, покупали, покупали и держали. Ну, теперь дальше, следующее, давайте посмотрим картинку. Это у нас, вот, это, о, а это кто? Вот как вы думаете вообще, что это за зверь, да? Такое впечатление, что это какое-то наземное животное, скорее всего, млекопитающее, да? И будете недалеки от истины. Вот, потому что это я специально укрупнил вам картинку, а вот сейчас вам Александр показывает вам следующую картинку, и вы уже поймете, что, несомненно, перед вами рыба, которую выловили и которую положили на причал. А, ну, что это за рыба? Вот. Это тоже рыба, ребята. Это рыба, которая называется акула-свинья. Ну, что-то такое вот отдаленно напоминающее свинью. Действительно, у нее есть такой пятачок, да? Или по-научному она называется центрина обыкновенная. Класс хрящевые рыбы, отряд катранообразные, семейство трехгранные акулы. Ну, вы видите, что в сечении она действительно трехгранная, поэтому вопросов нет, почему так семейство назвали. И дальше уже вид обыкновенная центрина, там есть и другие, да, трехгранные акулы. Ребят, а про катранов-то вы, наверное, слышали, да? Что такое катран? Кстати, овощ есть еще такой катран. Есть еще такой овощ, ну, такой хрен, по-моему, напоминает немножко. А вообще катраны – это акулы, которые водятся у нас в Черном море, как вы знаете, да? Они их называют колючими акулами еще. Мы к ним еще как-то доберемся до них обязательно. Так вот, значит, что касается этой акулы. Это тоже акула облюбовала Восточную Атлантику, вдоль Европы, вдоль Африки. Ну, она где-то доходит, по-моему, до Англии или даже чуть севернее, если на север. Вот. И туда вниз уже идет Марокко, Гибралтар, вот Атлантическое море. У нее очень большой ареал, но при этом вот поразительно изучена она очень мало. Ну, нельзя сказать, чтобы она была такая глубоководная, чтобы ее было трудно наблюдать, изучать, ну, 60, ну, 100 метров от силы. Ну, хотя иногда ниже, конечно, опускается. Ну, вот изучили ее мало. Время от времени она в прилов ее попадается в сети. Ну, зато ее отправляют на муку, на рыбий жир, коптят, вялят. Ну, как вы знаете, у акул мясо очень сильно отдает аммиаком, да? Но у некоторых, кстати, у катранообразных акул оно не особо пахучее, поэтому катраны вообще это промысловая акула. Их ловят, они же тем более еще кое-где даже катранообразные ходят косяками. Коптят, вялят. Значит, чем питается, да? Все то же самое. Все то же самое, что вот у эндемичной австралийской акулы, с которой мы с вами уже познакомились. Черви, полихеты, моллюски, ракообразные всевозможные. Все, что она найдет на дне морском. Вот, знаете, мне попадалась статья в Daily Mirror, значит, итальянские рыбаки поймали монстра с мордой свиньи. Фотография где-то около острова Эльба, по-моему, это происходило. Сначала думали, что это какой-то мутант и так далее, и так далее. Ну, у нас журналистов, знаете, такие примитивные способы подвесить интригу. А потом выяснилось, что это редчайшая акула, ну, не редчайшая, да, в Красную книгу ее, конечно, занесли, но достаточно редкая и, что самое обидное, мало изученная. Ну, как я уже говорил, давайте следующую картиночку посмотрим. Следующий у нас что будет? Следующий у нас будет тоже центрина. Вот она, видите? Вот теперь видно, что это акула. Такая немножко толстенькая, но тем не менее.
0: Да. Мы возвращаемся в эфир и просим прощения за технические неполадки, связанные со связью. Александр, прошу вас.
2: Да, ребята, как писали мы письма домой из армии, лечу на высоте 10 тысяч метров, чернила в ручке замерзли, перехожу на карандаш, да? Ну вот я поднялся на самый верх сюда, к растениям, потому что нас отключили в доме интернет, и вот я раздал ноутбуку, ну вот теперь придется выходить через телефон. Так, ребята, мы с вами на акуле-свинье остановились, да, насколько я помню. Тогда, Александр, значит, мы на каком слайде тормознулись? Мы тормознулись на 12-м слайде, обыкновенная центрида или акула-свинья, да? Вот, мы говорили с вами, ребята, о том, я даже не знаю, на каком месте я остановился, но в двух словах повторю, что вот акулы-свиньи, вот те, которые центридные, они, к сожалению, как-то достаточно мало изучены. И если обыкновенная центрина была описана Карлом Линнеем в XVIII веке, а, скажем, австралийская центрина тоже там в конце, по-моему, 19 века была описана англичанами. Тем не менее, вот если вы погуглите где-нибудь там, залезьте в Википедию или еще куда-то, вы с удивлением обнаружите, что практически нет никаких сведений о них. Да? Ну, только известно, что яйца с живорождения, в помете до 7 штук, ну и так далее, так далее. Вот, про колючки приедовитые мы с вами уже говорили, и я еще вам напомнил, у нас такой ликбез по терминологии, да, что называются вообще они либо грубые колючие акулы, грубые, потому что у них шкура, помните, что такое плакоидная чешуя, да, мы с вами проходили плакоидную чешую, и она с такими очень крупными пупырами, поэтому их называют грубые колючие акулы, почему колючие, понятно, ядовитые шипы, либо трехгранные акулы, это тоже понятно, мы с вами видели картинку, в сечении она абсолютно трехгранная, как трехгранный штык. И вот такие вот двойные названия, которые устоявшиеся, они называются биноминальное название. Ну, пожалуйста, вам пример, да, алисум у вас наверняка есть, такое растение мама или бабушка выращивает на даче, белые цветочки, очень душистые. Еще его называют лобелия. То есть и лобелия, и алисум. Вот это тоже биноминальное. Ну, все-таки, поскольку рыбы достаточно глубоко живут, ну, может быть, еще поэтому, да. Кстати, некоторые участки тела у бычьих акул, которые спускаются туда, вот, где вечный мрак, они могут светиться. То есть это биолюминесценция. Печень очень богата сквалином, поэтому, конечно, если такие акулы попадаются в прилове, то их быстро печень на жир, омега плюс, а бренное тело идет на рыбную муку. Так, следующее давайте посмотрим. Следующая у нас картинка будет. Вот это она вытащена из воды, вы ее видите, да? И давайте следующее посмотрим. Вот. А это кто такой? Ребят, вот как вы думаете, кто это такой? Вот, представляете, если бы у меня на майке была бы такая рожа, то никто бы, наверное, не подумал, что это рыба. А это рыба. А вот следующий покажите нам картиночку, Александр. И вот над этой зубастой пастью заплясал червячок, которым мгновенно на свою беду заинтересовались другие рыбки и пошли на живца. И совершили свое роковое движение, потому что что будет дальше, вам уже понятно. Зубастая пасть откроется, всосет эту несчастную рыбку в себя. Ну, давайте на нее посмотрим целиком. На эту рыбу интересную, вот она. Рыба эта называется звездочет. Почему звездочет? Ну, потому что лежит она на морском дне, глаза у нее так устроены, что она смотрит только наверх и считает звезды над своей головой через прозрачное небо, которое видят. Да? А, кстати, у нас на Дальнем Востоке есть рыба, которая называется верхогляд. Я на озере Ханка помню, когда был в экспедиции, говорит, а на ужин у нас сегодня будет верхогляд. Я сначала не очень понял, а это, оказывается, рыба верхогляд. Ну, вот звездочета тоже можно было бы так назвать. Масян, нет, цветы не трогать. Кошка у меня тут хулиганит. Значит, что касается звездочета. Как вы понимаете, рыба это донная. Их еще называют морские коровки. Почему мы с вами это узнаем очень скоро. И у звездочетов зубы в носу. То есть у них такие зубы, что они вот туда вот рядами уходят, уходят прямо вот туда в носоглотку, если выражаясь нашим человеческим языком. На нёбных костях, если выражаться языком рыбы. Класс. Класс лучевые рыбы. Отряд драконообразные, семейство звездочетовые. Ну и где-то порядка 50 видов различных звездочетов живут на белом свете, плавают в различных морях и океанах. Причем некоторые из этих видов настолько трудноразличимы, что, наверное, только генетический анализ может позволить вам узнать, какой перед вами именно вид, да, или вот где поймали. Ну, жизнь в песке, она непростая, конечно, но, тем не менее, звездочеты к ней приспособились. И не только у них есть такая вот приманка, которая позволяет им очень успешно рыбачить, а у них ноздри открываются через ротовую полость и засасывают чистую воду, да, чтобы песок им в рот не попадал, чтобы песчинки не скрипели на зубах. Шучу. А бахрома вокруг рта у них есть. И эта бахрома вокруг рта тоже защищает от песка, чтобы он в рот не попадал. Опять же-таки, рыба достаточно плохо изучена. Ну, мало о звездочетах какой информации. Вот, ну, мало. Почему, не знаю. Даже вот очень мало информации по поводу яда, потому что ядовитые колючки у звездочетов есть, но одни источники уверяют, что были даже с летальным исходом случаи, со смертью, да, что они, какие-то очень были тяжелые травмы тех, кто кололся этими ядовитыми колючками, такой сильный яд. А другие источники, наоборот, говорят, что у них нет ядовитого аппарата, поэтому как-то не доказано. Ну вот ученые на себе, видимо, не решили попробовать, да, пальчиком поколоться. Ну вот, тем не менее, видите, вот очень много вопросов, и современная наука почему-то на них не отвечает. Теперь еще очень интересный момент. У некоторых звездочетов имеются электрические органы. Ну, вот как у электрического угря или как у электрического сома. Ученые задумались, стали чесать макушки. Думают, ну вот зачем им эти электрические органы? У них же нет такого разряда, как у электрического угря, чтобы бабах и хищник наповал. Или как у электрического сома, чтобы бабах и вся рыба кверху пузом вокруг сплыла, ешь не хочу. Думали. Вот. И тут додумались вот до какой мысли. Ну, во-первых, понятно, что это позволяет зондировать окрестности, да, разрядами тока. Но ток слишком слабый, да, там 50 вольт, по-моему. Вроде как-то не очень эффективно. Тогда зачем? А вот следующую картиночку нам покажите, Александр, пожалуйста. Вот. Это, кстати, я отвлекусь, да, видите, рожки такие. Вот за эти рожки звездочетов еще называют морской коровой. Ну, что-то есть такое отдаленно напоминающее, и вот у нее рот такой, как будто бы он мычит сейчас в этот момент. Поэтому вот в англоязычных странах, я знаю, их очень часто называют морскими коровами. Размеры, конечно, у них совсем не коровьи, потому что, ну, до 90 сантиметров максимум, обычно это небольшие рыбки. Так что ж с электричеством? Давайте следующую картиночку посмотрим. Вот. Ребята, это кто? Мы с вами проходили этого зверя. Это ромбовый скат. Их много достаточно ромбовых скатов. И все они хищники. И все они хищники. И они вот так вот как бы планируют над песчаным дном. И у них тоже есть очень чувствительные сенсоры, которые видят, кто чувствует, кто там закопался в песочке, и этого можно раскопать и съесть за милую душу. Так вот, самое потрясающее, что появилась такая версия, что звездочет, он посылает электрические импульсы той же самой частоты, что и ромбовые скаты. То есть он маскируется, он делает вид, что он тоже ромбовый скат, и посылает такой сигнал: я уже тут лежу, это моя территория, плыви дальше, меня не трогай. О как! Потому что, естественно, если ромбовый скат запеленгует звездочета, то съест его и только будет кости трещать на зубах. Ну, а если надо сбежать, если все-таки какой-то скат не понял, да, то тогда звездочет поднимает облако песка, как дымовая завеса, и смывается быстренько по добру, по здорову. Половая зрелость у этих рыб достигается где-то в 3 года, достаточно плодовитая, от 100 до 130 тысяч икринок, которые развиваются водой, разносятся течением в толще воды. Но, как вы понимаете, как с любой икрой, подавляющее большинство этих икринок, этих мальков, не доживают до взрослого состояния, поскольку являются пищей остальным морским и океанским жителям. Так, дальше давайте посмотрим. Вот дальше давайте посмотрим. Это тоже звездочет. Смотрел я на эту фотографию, смотрел и думал, где-то я уже это видел. Какое-то очень такое странное дежавю. Где же я это видел? Ломал-ломал голову и вспомнил, где я это видел. Я это видел на Мальте, где своими руками ловил... Покажите следующую картиночку. Живых хамелеонов. Похож, правда? Вот такое вот портретное сходство у некоторых рептилий с рыбами. Ну, едем дальше. Едем дальше. И вот дальше у нас начинаются мои любимые рыбки. Они потрясающе красивые. За ними очень интересно наблюдать, потому что у них очень интересное поведение. К тому же они очень дрочливые, поэтому устраивают такие, я бы сказал, зрелищные поединки. И рыбки эти называются собачки. Почему собачки? Ребят, не спрашивайте меня. Я не могу вам ответить на этот вопрос. Балениды, да, латинское название. Отряд собачкообразные. Семейство собачковые, ну а дальше уже виды, их очень много, где-то очень много, несколько десятков видов, если мне не изменяет память. Обычно рыбки небольшие, максимум 50 сантиметров, но обычно они совсем маленькие, там 10-15 сантиметров, не больше. Значит, тело у них покрыто слизью. И это позволяет им, слизь играет еще, ну, она играет важную роль, даже две важных роли. Первая, такая слизь помогает им, вот как на мыленом, да, пролезать в малюсенькие всякие щелочки, в трещинки, чтобы спрятаться. И вторая, они иногда, некоторые собачки, вы не поверите, вылезают на сушу и греются на камушках, на теплых. И вот эта вот слизь, она их предохраняет, она не дает им пересыхать, чтобы не было обезвоживания организма, да, который для рыбы особенно опасен. Ну, давайте дальше посмотрим, потому что собачек очень много, и, как я вам уже сказал, они все потрясающе красивые. Вот эта вот японская мохнатоголовая собачка, да, ну, поскольку японская, вы уже можете понять, где она обитает. Причем, ну, как правило, ну, 50 где хорошо прогревается вода, для них, для маленьких собачек, это вот самое то, что доктор прописал. В отличие от других рыб, с которыми мы с вами уже сегодня имели дело, собачки не ядовитые. И вот вы знаете, даже что касается вот конкретно японской мохнатоголовой собачки, вот дайверы уверяют, что они достаточно дружелюбные, быстро привыкают к людям, и даже можно их кормить с руки и погладить, как собачек, вот, почесать им за, не за ушком, за жаберной щелью, то есть эти рыбки не уплывают и вот так вот идут на контакт с дайверами. Значит, что здесь еще? Вот, давайте следующую картиночку посмотрим. Вот этой японской мохнатоголовой собачки. Видите, потому что тело у нее угревидное. Вот мы с вами видели только ее мордашку, и такое впечатление было, что это такой шарик какой-то. Нет, это не шарик. У нее очень длинное такое угревидное тело. И вот эти вот кожистые придатки, мочки во все стороны торчат, как мох, действительно, и позволяют ей, это прекрасный камуфляж, который позволяет ей очень хорошо прятаться. Питаются они также беспозвоночными, у кого они там разыщут на дне морском. Но, ребята, собачки все страшные индивидуалы. У них у каждой своя территория. Поэтому, как я уже сказал, у них и стычки, и бои, они ревностно свою территорию охраняют. А вот что касается японской мохнатоголовой собачки, она хоть и с аквалангистами дружит, но у них даже самки могут подраться, да, из-за территории. Ну и в брачный сезон они становятся яркими, такие у них цвета становятся насыщенные, у них очень красивые танцы. Ну а потом делают кладку, и уже даже вместе эту кладку охраняют. Живут довольно долго для маленьких собачек, ну, лет 10, вот так вот. Дальше, следующую давайте посмотрим собачку. Вот, видите, это у них драка. Это у них драка. Ну, если у людей это называется армрестлинг, да, когда борются на руках, то здесь это, наверное, mouth wrestling или lips, да, wrestling. Но вот бывает так, что они вцепятся друг в друга, и уже самцы начинают выяснять, кто из них сильнее, кто кого там уже откинет, выкинет со своей территории. Следующую давайте посмотрим собачку. Вот эта собачка очень красивая. Это называется собачка-павлин. А собачка-павлин, ну, она небольшая тоже, 10-13 сантиметров. Причем самки у них крупнее. Средиземное море, Восточная Атлантика, ну, вот где-то от Франции до Марокко, вот эта вот территория, где их можно совершенно спокойно встретить. Живут тоже на небольшой глубине, 30-50 сантиметров, ну, может быть, метр, да. В Черном море, кстати, находили собачку павлина, вот где-то у берегов Крыма находили, если мне память не изменяет, но... У них очень интересно. У них самец строит гнездо, хорошее такое гнездо, удобное, где-нибудь в таком месте укромном. И после этого он уже приглашает туда самочку отложить яйца. И иногда, если гнездо очень хорошее, туда могут сразу несколько самочек отложить яйца, а самец, значит, их стережет и отгоняет других самцов. Ну, давайте следующую посмотрим картинку. Следующая картинка – это собачка водорослиед называется, да? Ну, собачки, конечно, не вегетарианские, не, как это сказать, не облигатные вегетарианцы. Но водоросли, если попадутся, иногда тоже едят, кстати. И вот, видимо, вот эта собачка, она больше, чем другие виды, склонна к вегетарианству, поэтому ее так и назвали, скорее всего. Где она водится? Это вот территория называется Австралазия, да? Вот этот вот промежуток между Австралией и Азией, где сплошные вот большие мелкие острова, где теплые воды, где очень много рифов, да, коралловых, это называется Австралазия. Это вот ее территория. Рыба, так что можно сказать, такая типичная нейритическая рыба. Что такое, Масяш? Ну что, ты хочешь вместо меня? Да, ну давай вместо меня выступай. Давай, я помолчу задумчиво. Ребята, нейритическая рыба, помните, что такое? Нейритическая рыба – это рыба, которая живет у берегов, да, которая не уходит никуда на глубину, далеко не отдаляется. Но, вот, знаете, я говорил с ихтиологами, помнится, да? И они мне сказали такую интересную вещь, что эта собачка – она, скорее всего, водоросли ест только в аквариуме, когда больше нечего есть. Поэтому ее так и назвали. А в природе вот точно так же всякая мелочь, которая ей попадается. Вот. На воле она, это называется детритофаг. Разные останки такие, подгнившие. Вот это вот все она с удовольствием ест на своих рифах. Ну вот давайте следующую картиночку посмотрим. Вот еще одна собачка. Давайте еще одну посмотрим собачку, где она. Вот та назад, это называется собачка Эксон разлинованная, по-моему. Вот эта вот собачка. А следующая собачка, это называется собачка-бабочка. Тоже очень красивая, да? Так. Кстати, вот что касается собачки павлина, я сейчас вспомнил, что давным-давно, еще в начале прошлого 20 века, ее, по-моему, даже в Севастополе выловили. А вот дальше давайте посмотрим, это тоже вот самое, наверное, необычное из всех собачек будет. Вот она, видите, ну, собачка как собачка, да? А вот посмотрите, обратите внимание на ее рот. Мордахин у нее такой достаточно сердитый, правда? Такой, видно, что не улыба. Но если вы к ней подплывете поближе, если она почувствует какую-то опасность, то она сделает... Смотрите следующую фотографию. Что она сделает? Вот такая у нее пасть. Видите? И там острые зубы. То есть у нее открывается рот. Такой рот, что даже покажется ничего себе, если у нее такой рот огромный. Что же это за чудище? Вот этим пользуются, кстати, не только рыбы, как вы знаете. Такой способ отпугнуть хищника есть у некоторых рептилий. Есть плащеносная ящерица, да, которая раздувает свой капюшон, жабо. Есть ушастая круглоголовка, у которой тоже открывается вот такая вот пасть, слившаяся с ушами. Такое впечатление, там еще такая бахрома у нее на ушах, на этих, кажется, что это зубы такие, что это огромная зубастая пасть. Но вот знаете, ребят, что интересно, я несколько раз был на Сырыкумском бархане в Дагестане, и там вот эта вот ушастая круглоголовка, это такой фоновый вид. Ну, поскольку мы были со съемками, нам разрешали подниматься туда, на самый верх, где только песок, вообще по нему ходить нельзя. Что я только не делал, чтобы испугать этих круглоголовок. Я им делал страшные рожи. Я их пугал как только мог. Ни разу, ни одна зараза круглоголовая не раскрыла вот эту свою ушастую пасть. Ни разу. Вот мы сидели часами над ними. Одну отловишь, другую, третью. Так я не увидел. Второй раз мы приехали на Сырыкумский бархан через несколько лет. Опять была такая же история, повторилась. Так я, к сожалению, не увидел, как ушастая круглоголовка пугает своей ушастой пастью. А вот эти открывают чуть что. Мало того, что раскрывают, они еще... Да, здесь еще один такой момент, ребят, есть. Что у животных, у них... Восприятие мира устроено таким образом, что когда что-то быстро увеличивается в размерах, то им кажется, что это что-то на них летит, очень быстро летит и становится большим. Вот на Кубе я читал в книжке когда-то в детстве, да, дайверы на Кубе, ну тогда они дайверами не назывались, а просто ныряльщиками, они брали с собой зонтик. Обычный черный бабушкин зонтик. И если подплывала акула, они открывали зонтик, и акула сразу сматывалась, потому что ей казалось, что это какое-то вот пушечное ядро, которое вдруг стало таким огромным. Вот здесь такой же эффект. То есть, когда перед хищником быстро открывается вот такая вот пасть, он думает, что это на него такая гигантская рыба плывет, и надо сматываться побыстрее, потому что сейчас он такой большой станет, что меня съест. Следующее покажите картиночку. А вот следующая картинка, уже пошли бои морских собачек. Видите? Вот она. Вот он уже, у них, видите, уже пошли такие цветные пятна на плавниках. И это говорит о том, что это уже брачный сезон. И вот, кстати, ребят, вот эти вот цветные пятна и характерный плавник, который складывается и поднимается, о чем это говорит? Это говорит о том, что собачки таким образом сигналят: территория занята, вот он я. Помните, мы это видели в прошлый раз с вами у илистых прыгунов, мы это видели с вами у дракончиков улетающих, у ящериц. У них, правда, снизу этот флажок поднимается, опускается. Это мы можем видеть у некоторых других животных. То есть, когда вы видите вот такое вот устройство, это говорит о том, что зверь территориальный, он столбит свою территорию, старается никого туда не пускать. Издалека сигналит. Вот он, я здесь. Это моя территория. Ну, дальше смотрим. Смотрим дальше. Кстати, щучья собачка, забыл вам сказать, она действительно кидается практически на всех. И дайверы говорят, что даже вот на большого человека, который подплывает, тоже может броситься вот такая фитюлька. Ну, а вот это вот тоже, это мои любимые рыбки пошли, потрясающие красоты рыбки. И, наверное, по яркости, по экзотичности расцветок, они, наверное, Ну, я бы их поставил на первое место. Ну, конечно, в рифах коралловых там много пижонов таких вот цветастых, красивых, ярких. Но мне как-то всегда эти рыбки нравились особенно. Это мандаринки. Покажите нам следующую. Вот. Почему-то мандаринку еще называют китайский окунь. Но это неправильно, ребят, тем более, что есть другие рыбы, которых тоже называют китайский окунь. Еще их называют зеленая мандаринка, полосатая мандаринка, дракончик мандаринка, бычковая мандаринка. Очень-очень многих, много у нее названий. Маленькая рыбка, ну, где-то вот сантиметров 5-6, не больше. То есть это совсем маленькая рыбка. И, кстати, вы могли мандаринку видеть в морских аквариумах, ее очень часто держат. Это вот такая жемчужина морского аквариума, украшение морского аквариума. Если увидели мандаринку, прямо вот завораживает ее красота пестрая. Поэтому у нее есть бренд такой торговый, ее называют психоделическая рыбка. То есть, если вы закажете, сделаете заказ с доставкой психоделическая рыбка, то все поймут, что вам нужно привезти мандаринку. Ну, теперь проблема, значит. Какая проблема с содержанием мандаринок? Дело в том, что мандаринки едят только живой корм. И поэтому эта рыбка не для новичка. Это рыбка только для опытного морского аквариумиста. Ну, да, можно, конечно, артемию там параллельно где-то разводить, да, или там мотылья ей подсыпать, он хоть и в соленой воде, но какое-то время проживет. Но, ну, в общем, для того, чтобы держать живую кормовую культуру, для этого нужен определенный опыт и определенные условия. Не каждый сможет. Хотя я вот слышал от некоторых аквариумистов, что некоторые мандаринки, даже вот в одном виде, вот из 20 мандаринок там 17 будут есть только живой корм, а 3 перейдут вот на вот эти вот всякие, на корма фирменного производства, гранулированные, хлопья. Вот, вот говорят, что бывает. Окраска. Почему такая окраска яркая, ребят? Ну, это вы знаете. Это так называемая предупреждающая окраска. И говорит она о том, что меня лучше не трогать. А потому что, во-первых, я невкусная, очень невкусная. А во-вторых, у меня яд. Так оно и есть. Вот. У нее есть и ядовитые шипы у мандаринки, у нее есть и слизь. Слизь, которая делает ее тоже очень-очень-очень невкусной. Ну, по таксонам разложим. Да? Класс лучеперые рыбы, это понятно. Ну, не хрящевые же, да? Отряд лирообразные. Почему лирообразные? Ребят, я вам сейчас чуть позже расскажу. Семейство лировые. Род мандаринки. Да? Очень короткий у них, кстати, у инкубационный период. Да? Ну, они откладывают немного яиц, где-то от 10 до сотни, ну, говорят, иногда больше. Мальки очень быстро растут, и уже через там, 2 дня уже обретают сходство со взрослыми. Да? А вообще через 2 месяца это все уже маленькая взрослая рыбка. И говорят, что даже через 2 дня в икринке у эмбриона можно увидеть глазки уже сформированные. То есть очень-очень быстро развиваются рыбки. И вот такая вот есть у них особенность. А вообще мальки у них прозрачные, потом начинают медленно-медленно окрашивать. Еще проблема еще заключается в том, что вот такой вот крохотной рыбке нужен очень большой объем воды, где-то аквариум нужен как минимум 500 литров, да, полтонны. Причем там должна быть устоявшаяся, как говорят аквариумисты, старая вода. Вот. И это должен быть обязательно коралловый аквариум, да. Коралловый аквариум, в котором вот такая уже подернутая тиной, немножко старая вода. Вот это идеальные условия для мандаринки. И еще одна большая проблема – то, что самцы, конечно, как у всех мандаринок, будут драться между собой, поэтому можно их держать такими гаремчиками – самец и несколько самочек. Тогда будет все хорошо. Ну вот дальше давайте полюбуемся на эту рыбу. Покажите следующую картинку. Вот они, видите, какие потрясающие красоты мандаринки. Раскрашены, как клоун. Еще одну давайте посмотрим картиночку. Ага, вот. А это как сюда приплыла, да? Дело в том, что это рыбка, рыбка. Это утка тоже называется мандаринка, как вы знаете. Да, тоже мандаринка. А почему, ребят? А вот что, рыбка, утка, они похожи на мандарин? Ну, ребята, у меня такой ассоциации нет. Я всегда удивляюсь, какие причудливые названия дают животным или растениям, какие там ассоциации бывают у систематиков. Вот. Но, тем не менее, никаких ассоциаций с мандарином нету, да? Ни со спелым, ни зеленым. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Вот. А это что? Это мандариновый полос. Почему мандариновый, да? Ну, может быть, вот эти пятнышки желтенькие, похожи на мандаринчики, да? Ну, он такая полиморфная змея, потрясающе красивая. Следующий покажите, нам тоже будет мандариновый полос. Вот она. Вот уже больше таких мандариновых цветов. Еще одну нам картиночку покажите. Вот. А вот этот китайский мандарин. Ребят, и, конечно же, назвали и рыбку мандаринка, и полоза, и птицу в честь вот этого китайского мандарина. Кто такой мандарин? Мандарин – это такой крупный чиновник, может, иногда даже в ранге министра, такой бюрократ, перед которым все присутствуют. И он всегда обязательно, мандарины ходили очень наряженные, в таких цветастых халатах. Вот, поэтому мандариновый – это такое двоякое значение. Знаете, как у нас королевская змея или там королевский полос, да? Титулованное животное. Кстати, мандарин – это португальцы их так прозвали. Это слово-то португальское, а не китайское. Это не мандарин. Да? Это происхождение португальское. Вот теперь мы с вами загадку такую разгадали. Да? Почему же у нас и птица-мандаринка, уточка, и полос мандариновый, и рыба-мандаринка. Ну вот следующую картиночку покажите. Вот он и сам у нас, товарищ мандарин. Кстати, с мандарином тоже много загадок. И я уже когда-то, года три назад, когда мы говорили о растениях, я вам говорил, что с цитрусовыми, вот если хотите, чтобы у ботаника был взрыв мозга, вы его спросите, дикий предок цитрусовых какой, откуда они происходят, там такая путаница жуткая, ребят, никто не знает из ботаников. То ли там был какой-то единственный дикий вид цитрусовых, ну, вообще семейство рутовые, да, из которых там понавыводили все эти мандарины, кумкваты, апельсины, грейпфруты и прочее, прочее, прочее. То ли их было все-таки несколько видов, но в любом случае дикий цитрус, из которого вот это все великолепие сортов вывели,

Все измените. Вот она, видите, какая рыбка Лира, ее даже на почтовых марках. А дальше следующую смотрим картиночку. Вот, это вот рыбка Лира во всей красе. Видите, она какая красивая. Значит, лировые. Один вид всего. Калионимус, по-моему, Лира. Вот так это все звучит. Вот эти вот лиры, они вырастают только у самцов и только в брачный период. И только у одного вида. В русском языке почему-то этих рыбок называют, в русскоязычной литературе, особенно в старой, вот если посмотрите, 70-х, 80-х годов прошлого века, их называют либо морские мыши, либо пескарки. Кстати, пескарки водятся у нас на Черном море. А рыба лира еще называют обыкновенный дракончик. Ну, понятно, что это рыба донная, это видно по всему. Самцы изрядные дрочуны и изрядные танцоры. То есть вот перед кладкой у них начинаются очень красивые танцы, и причем кладку делают оба, и самец, и самка. Самец ей старательно помогает, потом охраняет. Вот три или четыре даже, по-моему, вида пескарок водятся у нас в Черном море. Если вам интересно, вы вот изучите этот вопрос. А если поедете на Черное море, может быть, даже где-то вы и обнаружите. Идем дальше. Едем дальше, едем дальше. Вот это вот кто, ребят? Тифон и Ехидна только могли породить такое чудище, да? И породили. И назвали это потом древние греки химера, помните? В нем топим все свои химеры давным-давно, давным-давно, давным-давно. А химера – это в античной мифологии вот такое страшное чудовище. Но еще химеры. Покажите следующую нам картинку, Александр. Вот. Химеры – это еще класс хрящевых рыб. То есть они родственники скатов и акулов. Отряд – химерообразные. Отряд, ребят, у нас всегда какие-то образные. Да? Воробьинообразные, там химерообразные, иглообразные и так далее, так далее. Семейство – химеровые. Ну, а дальше уже там разные у них семейства есть. Кстати, отдельное семейство носатые химеры, отдельное семейство колоринховые. Там, вот, по-моему, три семейства у химер. Ну, где-то порядка 50 видов, то есть их достаточно много. Обитают они все на глубине, на приличной, где-то 500 метров и ниже, там, где темно, поэтому у них такие глазки большие. Ну, там же темно. И есть у них еще одно название такое, которое, по-моему, больше подходит, это акула-призрак. Ну, вот эта маленькая химерка, можно сказать, малек. Посмотрите, какие у нее грудные плавники, да, как крылья. Понятное дело, что донные рыбы питаются беспозвоночными. У них достаточно мощное сжатие челюстей. 100 ньютонов, по-моему, да, 100 ньютонов. В ньютонах вот это вот... ньютоны – это единицы силы, да? 100 ньютонов – это где-то порядка 10 килограммов. То есть прилично для небольшой рыбки. Теперь, значит, еще такой вопрос. Почему они вот у хрящевых, у них есть такое некоторое преимущество у хрящевых рыбок, которые живут у глубоководных, да? Дело в том, что хрящевые рыбки, они, у них такая конструкция, что им проще подниматься наверх и быстро спускаться опять на дно, да? То есть там ночью подниматься выше, а потом уходить на большую глубину, потому что вот хрящевая ткань, скелет, она снижает массу тела и позволяет как-то вот быстро подниматься и опускаться. И химеры, кстати, этим пользуются. А два вот этих грудных плавника, которые вы видите, как

0: крылья, да, они ей позволяют плавать, ну, вот такая вот локомоция, это наука о движении животных, да, а у них подводный полет, такой же, как у скатов у некоторых, да, такой же, как у морских черепах, да, у них же вот передние лапы, они как крылья. И вот так же передвигаются под водой химеры, вот за счет своих вот этих вот крылообразных грудных плавника. И еще у них, естественно, есть, как у колючих акул, их далеких-далеких родственников, у них есть ядовитые отросточки. Ну, этот отросточек, он такой, конечно, не смертельно ранит, но все-таки достаточно болезненно, если вы пораните об этот отросточек руку или ногу. Да? Хотя, ну, чего ж, не наступите вы там на большой глубине, это в 1500 метров, на химеру, правда? Химеры считаются одними из самых старых хрящевых рыб. То есть это живое ископаемое химера. Давайте следующую картиночку посмотрим. Потому что вот это вот малек химеры, а там будут взрослые, да? Вот они, как видите, такой нитевидный длинный хвост, бичеобразный, да? Ну, во всяком случае, 300 миллионов лет назад они уже жили. Представляете, что такое 300 миллионов лет назад? Вот у Ярослава Попова спросите, он вам скажет, кто у них тогда соседи были в море и в океане. Это очень большой возраст. Это действительно живые ископаемые. Химеры откладывают яйца в капсуле. Как мы с вами уже увидели, у австралийской бычьей акулы, у некоторых других акул, у скатов, да. И вот эти вот яйца, кстати, едят не только другие обитатели моря и океана, но люди тоже их едят и с большим удовольствием. У них очень жирная печень. Там много сквалена. Мы уже с вами проходили, когда говорили об акулах, этот момент, почему такая жирная печень у акул, да? Зачем им это нужно. И жир с печени делал химер таким объектом глубоководного лова. Есть такие специальные глубоководные сети, тралы. И, в общем-то, вылавливали их так усиленно ради этой жирной печени, что даже Международная Красная Книга их внесла на свои страницы как уязвимый вид. А сами химеры, которых вытаскивали, естественно, шли тоже на рыбью муку, рыбья мука на поля как удобрение. Ну, вот люди такие, люди предпочитают не изучать морских жителей, а сразу в дело. Либо на поля в качестве удобрения, либо вот съесть, либо какое-нибудь лекарство сделать. Ну, естественно, родственники они скатам и акулам, но чем они отличаются принципиально, химеры, своей конструкцией? Потому что в отличие от акул, мы с вами видели, как их ротовой аппарат работает, или от скатов. Помните губастеньких таких скатов мы с вами изучали? У химер верхняя челюсть срослась с черепом. Поэтому есть подкласс цельноголовые, да, или слитночерепные, как их называют, да, цельноголовые, понятно почему, потому что верхняя челюсть с головой срослась, вот цельноголовые или слитночерепные. Еще такой маленький момент. У глубоководных химер, у них тоже вот на губах наблюдается такая вот биолюминесценция, да, огонечки зажигаются на губах, и, видимо, это помогает им охотиться на этот цвет, идут какие-то глубоководные креветки или глубоководные рыбки, которые становятся их едой. Ну вот, следующую картиночку нам покажите, там еще будут химеры. Я не знаю почему, но в англоязычных странах их называют морские кролики. Не знаю, уж с какого такого перепуга англосаксы увидели у них родство с зайцеобразными, не знаю, но тем не менее. Едят, кстати, да, свежее мясо, говорят, очень вкусное. У химер я не пробовал, но вот кого я спрашивал, говорят так, что если сразу ее выловить и съесть, то вкусно. Если чуть-чуть полежит выловленная химера, то начинает страшно вонять, хоть святых выноси, и вот сразу начинается вот этот вот запах аммиака. Ну, идем дальше. Кто у нас там будет следующий? Кто у нас следующий? Вот, химера. Ребят, у слова химера есть еще одно значение. Вот я хотел вам показать веточку. Ой, будет видно, не будет. А, видите? Это знаменитая сирень, она называется сенсация. Но, к сожалению, она у меня вся померзла, поэтому даже стыдно показывать. У нее вот. Ну, самое главное, вы видите, да? Каждый цветочек, крупный цветочек, темно-лиловый, он обведен белой каемочкой. А вообще у нее крупные такие вот большие шапки, и смотрятся они потрясающе, как такое вот, знаете, кружевная пена издалека. И вот когда подходишь, понимаешь, что вот этот эффект вызвало вот именно вот этот вот белый ободочек вокруг темно-темно-синего цветка. Вот следующее покажите, Александр, там это видно, картиночку. Так вот, ребята, сенсация, сорт, вот теперь видно, да, это химера. Что такое химера в ботанике? Это выщепление. Ну, вот бывает либо мутация, либо еще какой-то вот вдруг раз какое-то выщепление очень интересное. И вот это, из этого выщепления можно вывести сорт. Да, вот там махровый сорт, или там другого цвета, или еще как-то. Ну, есть специальные такие схемы, все там по закону Менделя, помните, он с горошками экспериментировал. Но если вам не удалось вот это выщепление зафиксировать и сделать сортом, да, то это называется химера. Вот сенсация, например, она типичная химера. То есть все сенсации, которые вы видите вот в моем саду, во Франции, где-нибудь в Бельгии, это все, по сути, клоны одного организма. Они все на подвое, а прививают сирень. Прививают сирень, кстати, не только на сирень, ее могут и на ясень прививать, и на рябину. Да? Вот это называется химера. Кстати, у зумбарской фиалки, семейства геснейревых, да, вот комнатные фиалки, вы, наверное, видели, очень многие ими увлекаются, и там очень много химер, даже на выставках пишут «химера». «Химера» – это значит, это не сорт, и химеру, зумбарскую фиалку, вы знаете, что фиалка вообще листик, да, и она, это вообще гениальное растение. Любой листик 100% пускает корешочки и приживается, но химеры – если размножать их листиками, они даже так теряют свое свойство, химеры, фиалки. Поэтому их цветонос отрезают и укореняют цветонос. Только тогда можно сохранить. Кстати, но это отдельная история, мы с вами как-нибудь поговорим о сирене. Наш замечательный русский селекционер, патриарх сиреневодства Колесников, Леонид Колесников, вывел точности такой же сорт, не химеру, а сорт, назвал его «Джамбул». И с точно такими же цветками, с точно такой же каемочкой. И джамбул, ну, куда-то вот ушел. То есть мы импортную химеру покупаем, сенсацию. Ну, красивая сирень. Ничего не скажу, действительно очень красивая. Так что, ребята, вот теперь знаете, что у слова химера есть еще одно значение уже ботаническое. Да? Ну, тогда едем дальше. Вот. А сейчас будет вам еще одна загадка. Ребята, а вот это что такое? Знаете? Ну, присмотритесь, у кого богатое воображение. Но это живое существо, я сразу говорю. И это вот чисто живое существо. Здесь нет никаких деталей посторонних. Ну, тогда, Александр, покажите ребятам следующую картиночку. Вот. Теперь вы видите. Да, это морской конек. Это морской конек, его называют конек-тряпичник. Морской конек-тряпичник. В англоязычной литературе «Leafy Dragon», да, то есть дракон, покрытый листвой, наверное, так можно перевести, юго-западное побережье Австралии, тоже, в общем-то, эндемик. Класс лучеперой рыбы, а что вы удивляетесь? Морской конек – это рыба, лучеперая рыба, отряд иглообразные, не очень похожи на иглу. Ну ничего, мы с вами дальше, когда прокрутим этот ряд, мы с вами увидим его родственников. Род, семейство игловые, да, род морские коньки. Ну и дальше уже у морских коньков там 60 видов, из них 30 видов красной книги. Мы кое-каких с вами сегодня увидим, очень интересных. И вот конек тряпичник из всех морских коньков, ну вот я раньше думал, что он самый необычный, пока вот несколько лет назад не столкнулся с еще более необычными морскими коньками, но это терпение, это будет чуть дальше. Значит, кстати, вы знаете, вот по поводу морского конька, морские коньки – это гиппокарп, да, и у нас в голове, в нашем, в мозгу есть такой орган, который тоже называется гиппокамп, потому что он по форме, как вскрытие показало, очень похож на морского конька. Вот медики его так и назвали. Так, живет. Живет вот это вот странное создание, его еще драконом, естественно, называют, среди водорослей ламинарий. Ну, достаточно плодовитное такое существо, откладывает порядка 250 икринок, но, к сожалению, только 5% выживает. Почему, мы с вами поговорим чуть позже, потому что этот конек, он немножко необычен не в силу своих каких-то внешних форм, он необычен еще и по физиологии. Но это терпение, сейчас все узнаете. Полувозрелость эти рыбки достигают где-то в 2 года, питаются микропланктоном, как и все другие морские коньки. Ну, в общем-то, достаточно большой, потому что он достигает длины 35 сантиметров. Ну, это вот с лохматыми плавниками, как вы понимаете, само тело морского конька все равно маленькое. Просто видите, у него сколько этих выростов, которые делают его великим мастером камуфляжа. То есть вот вы в водорослях вот это вот создание вы ни в коем случае не обнаружите. Но есть одна беда. Дело в том, что у любого морского конька, как вы знаете, хвостик загнут вот так вот, да, бараночкой и вот улиточкой. И хвостиком он может цепляться за веточки, за кораллы, за какие-то водоросли, а вот тряпичник не может. У него нет такого подвижного хвостика. Поэтому если сильный шторм, то очень часто тряпичник выкидывает на австралийское побережье, и они гибнут. Вот это вот очень печальная история. Значит, здесь у него очень, говорят, красивые икринки рубинового цвета. Ну, он старается эти икринки куда-то приклеить. У них такая клейкая поверхность, как у скотча, да, поэтому удается. Весь брачный сезон коньки-тряпичники танцуют. Говорят, что это такое завораживающее зрелище, я ни разу не видел. Ну, мало того, что они танцуют, они еще изменяют цвета во время этого танца, что, в общем-то, тоже выглядит очень неплохо. Значит, давайте следующую картиночку посмотрим. Там, по-моему, у нас еще будут тряпичники. Да, вот, видите? Вот он какой. Вот очень полиморфны. У них самые-самые разные цвета. Причем они мимикрируют. Они могут как-то слегка изменять цвета для того, чтобы лучше маскироваться, смотря где они оказались, да, и какого цвета фон. Но у всех тряпичников, видите, вот такие вот разбивка контура еще идет. Это вот вдоль ребер и вот полосочки. Это у них у всех, независимо от цвета. Давайте следующий посмотрим. Вот, это ареал тряпичников. Видите, вот опять южное побережье Австралии. Опять же, только около берега. Они не водятся далеко от берега, там вот на глубине. Дальше давайте посмотрим следующую картиночку. Вот. А вот, это другой морской конек. Это нетеперый морской конек. Почему я его взял? Потому что мне он кажется еще более изящным и еще более интересно расписанный, чем «Конек-тряпичник». Вот покажите следующую картиночку. Вот, Александр. Ага. О. Причем это очень яркие, насыщенные цвета. Прямо, знаете, как будто бы он раскрашен такими флуоресцентными красками. И вот следующую картиночку покажите. Удивительное совершенно создание. А, вот он. Видите? Ну, недаром его все-таки еще называют морской дракончик, потому что вот если его увеличить и в какой-нибудь фильм фэнтези, да, все, вот вам готовый дракон, причем, ну, потрясающе совершенно. И по форме, да, и по цветовым сочетаниям. У всех морских коньков, у них рот не раскрывается. То есть это вот такая вот трубочка. И они работают как пипеточки. То есть они видят мелких-мелких, то, что называется микропланктон. Микропланктон – это вот какие-то совсем крошечные мальки, это совсем крошечные ракообразные, да? Это какие-то совсем крошечные существа. И если морской конек видит, то он всасывает себя как пипеточкой. Вот этот вот ротик у него работает исключительно как пипетка. Вот давайте следующий посмотрим. Вот. А вот теперь я как раз вот вам и демонстрирую еще более удивительного морского конька. Еще более удивительный. Вот везде тряпичник. Кстати, тряпичник, он там и на австралийской монетке какой-то чеканен. 50 центов его отчеканили. Он часто на марках его изображения. А вот этих морских коньков изображают очень-очень редко, к сожалению. Они внимания нашего заслуживают. А вот посмотрите следующую. Где он там? Видите? Вы его видите, этого морского конька? Нет, не видите. А вот сейчас. Вот он. Видите, в центре? Вот он. Вот она его форма, знак вопроса, да? Морской конек. Вот он. И видите, он хвостиком зацепился за коралловую веточку. И это так называемые морские коньки, которых называют конек пигмей. То есть, ну, давайте так. Если морской конек – это конь, да? То это получается морской пони, да, потому что они совсем крошечные. Есть коньки-пигмеи, которые вот всего-то сантиметр, полтора сантиметра, ну, может быть, от силы два, то есть это совсем крошечные рыбки. Все семейство было, кстати, открыто совсем недавно, в 1969 году. Ну, я вас понимаю, что вас еще тогда на свете не было, а мне уже 9 лет было. А, вот, биолог один, сейчас не помню, как его звали. А, ну как же, тот самый Барджи, Джордж Барджи, потому что конька в честь него назвали. Из Новой Каледонии. Он изучал водоросли, изучал кораллы. И, значит, когда он поднял кораллы, значит, они у него лежали на препарационном столе, то только тогда он обнаружил там какие-то крошечные создания. И вот таким образом случайно обнаружились вот эти вот удивительные существа крошечные. И уже потом, после 2000 года, было открыто еще несколько видов, 5 или 6 видов. Да? Ну вот давайте мы на них полюбуемся. Нет, ребят, это не самое мелкое создание. Самое мелкое позвоночное животное – это какая-то лягушечка, которая меньше, по-моему, полсантиметра или, ну, меньше, чем сантиметр. Так что, к сожалению, это не рекордсмен, но в тройке или в пятерке самых мелких. Видите, а здесь он же зелененький. И здесь его тоже не отличишь никак. Вот удивительная совершенно маскировка. Следующую покажите нам, Александр. Вот. Видите, вот он. Мы его только по глазкам можем узнать. У них характерный рисунок на глазах, как реснички такие, видите? Вот сразу выдают, что перед нами морской. А ни один хищник его не заметит. Следующую картиночку покажите. Вот. А вот это вот, это новый вид. Недавно открыли новый вид. Его назвали гиппокампус не джапаника, а жапапигу как-то вот, ну, поскольку он около Японии был где-то найден, да, вот, то вот нашли вот новый вид совершенно недавно. полтора сантиметра, даже меньше, росточком, вот такой, знаете, как назвали? Морская свинья. Ну вот, ну, ребят, ну вот фантазии, что ли, у них нет, я не знаю. Ну, поехали дальше. Мы едем дальше. А вот это вот уже, это вам хорошо известно, это длиннорылый морской конек. Кстати, морской конек, длиннорылый в частности, да, это единственная рыба, которая может кивать так вот головой. То есть шейные позвонки, само устройство головы у нее таким образом, она может поднимать голову вверх и опускать ее вниз, действительно, как лошадка. Сектор обзора у него 300 градусов. То есть у этого конька, у него как у хамелеона глаза. Один может туда смотреть, другой сюда. То есть у него каждый глаз, он автономно смотрит по сторонам. Меняет цвет достаточно быстро, поэтому тоже он очень быстро сливается с окружающим его фоном. Но он побольше, конечно. Это вам все-таки не коротышка. Он где-то до 20 сантиметров вырастает. Ареал Атлантика – туда вот до Британии, по-моему, даже чуть севернее, Средиземное море, наше Черное море. И у нас в Черном море его постигла незавидная участь. Вот в 70-х, 80-х, 90-х годах прошлого века, когда туда ездили туристы, да еще такие туристы, ну тогда еще заграничные курорты были закрыты, а советские туристы всегда очень любили везти сувениры. И что они привозили с Черного моря? Конечно, они рапану, ракушку привозили, и сушеного морского конька. Поэтому морских коньков ловили по всему побережью Черного моря, где они были, сушили, загибали как нужно и продавали туристам. И бизнес, видимо, был настолько прибыльный, что изрядное поголовье наших морских коньков черноморских опустошили. После чего его там ввели в местные красные книги. В 94 году, по-моему, его в красную книгу включили, в украинскую точно. У нас, не буду врать, не знаю. Ну, а теперь, ребят, смотрите. Если взять морского конька, взять ножницы, если мы его подстрижем, вот эту всю его конскую гриву, да, если мы его положим на наковальню, возьмем в руки молоточек, выпрямим его, чтобы не было вот этих вот изгибов, что у нас получится? Александр, покажите нам следующую картиночку, что у нас получится. А, это еще мы его не выгнали. Да, почему я взял эту картинку? Ребят, вот он вам Карлсона не напоминает? Нет? А мне напоминает. Знаете чем? Вот обратите внимание, на спине у него такой синий плавничок, видите? Да. А если вы посмотрите на этого морского конька где-нибудь, ну, например, в аквариуме, то плавать он будет вот так вот. Он не будет извиваться собственным телом, он будет плавать вот именно в той самой позе, в которой вы его видите. За счет чего? За счет вот этого плавника, который сзади. Ну, ребята, которые с нами постоянно, наши зрители, они уже знают, как это называется. Это называется ундуляция или ундуляционная мембрана. То есть вот этот плавник, он вот так вот ходит волной, да, и за счет вот этой вот волны, которая называется ундуляцией, он и движет своего хозяина. Ну, если вы видели рыбы-нож, такая аквариумная есть, вот он тоже за счет ундуляции, это тоже у него ундуляционная мембрана. Она даже у бактерий у некоторых есть, ундуляционная мембрана. А вот конек, он поэтому такой похож на Карлсона. У него сзади вот этот вот моторчик, который позволяет ему летать под водой. Ну, не летать, он такой тихоход, очень медленно перемещается. Так, а вот теперь смотрим следующее. Картиночку. Да. Это, к сожалению, морские коньки-шашлычки. Вот где-нибудь в Китае, во Вьетнаме, вот будете идти по базару, там и скорпиончики обжаренные в пальмовом масле, и морские коньки, их иногда вялят. Ребят, тут дело вот в чем. Дело в том, что вот у нас считается самая вкусная, самая большая почему-то рыба, да? Мама приходит в магазин и хочет купить какую-нибудь самую большую рыбу, да? А вот китайцы, вьетнамцы, кхмеры, да, лаосцы, у них считается самая вкусная рыбка – это маленькая. Они считают, что чем меньше рыбка, тем они вкуснее. Поэтому вот такой вот конечек на шпажке, на щепочке – это у них лакомство. к сожалению. Поэтому они в больших, у себя они уже поели всех морских коньков, которых только можно. Но, тем не менее, последних доедают. Следующую давайте картиночку посмотрим. Шашлычки. Так. А вот теперь, ребята, мы вам как раз дошли до самого интересного момента. Значит, самое интересное у коньков – это что? Это их размножение. Потому что рожает у них самец. Можете себе представить, как происходит дело. Все начинается с танца. Такой очень интересный. У некоторых видов коньков эти танцы потрясающие, такие трогательные. И, значит, они танцуют, танцуют, танцуют. А потом самка подплывает к самцу. У самца есть специальный карман, он называется выводковый карман. И она в этот карман ему туда откладывает икру. И уплывает ветреная мама. Все, дальше ей плевать на эту икру и на самца, на папу тоже. А папа, морской конек, он вынашивает эту икру. Он вынашивает ее, он защищает ее, она там у него вентилируется. Вот, заботится об этой икре. Пузик у него растет и растет и растет, потому что икра, конечно, тоже становится у каждой икры все больше и больше. И потом, вот следующее, покажите картиночку, Александр. Потом происходит, вот видите, какие два папа пузатых плавают рядом и ждут, когда же у них детки появятся на свет. А потом папа начинает рожать. Но, конечно, они не рожают. У них такой есть специальный насос, которая сжимается, сокращается мышца определенная, и она создает струю, которая вымывает вот этих коньков из пузика, из папиного. И вы знаете, вот если на это смотреть, то такое впечатление, что просто там какой-то дым такой, облако. А облако – это маленькие-маленькие конечки. И каждый такой конечек – это точная совершенно копия папина. И у него такая же пипетка. Только если папа и мама питались микропланктоном, то эти питаются микропланктоном, совсем мелкими животными, которые есть почти везде, в морях, в океанах, и которые даже, ну, если только в микроскоп можно увидеть, даже в бинокулярную лупу не рассматривать. Так, ну вот теперь дальше мы едем. Едем мы дальше. Вот он, конек, мы видим, какая у него грива, прямо точно как у лошади. Дальше едем, следующую картиночку. Ага. Вот, а вот теперь мы его распрямили, и что мы получили, ребята? И получили мы рыбу, да, вот такую тоненькую, длинненькую рыбу-иглу. Она ближайший родственник морского конька, потому что рыбы-иглы – это класс лучеперых рыб, отряд иглообразные, семейство игловые, 57 родов, 300 видов, полным-полным таких рыб-игл. Причем, если вот брать иглообразных, да, то из них большую часть составляют иглы, коньков, там 150 видов там, и коньков и других, да, а вот непосредственно самих игл где-то 250, по-моему, видов вот из этих 300. То есть подавляюще, да, где-то так. Что-то я немножко в цифрах немножко ошибся, но я помню, что подавляющее большинство. А вот давайте теперь посмотрим. Они необычайно разнообразные, эти рыбы-иглы. Они не все такие скучные, да? Вот. Ну, вот, например, вот это называется кривохвостка обыкновенная. Почему кривохвостка? А потому что вот если вы приглядитесь, то хвостик у нее действительно очень-очень короткий и прямой. И в такой странной позе они вниз головой, как вы догадываетесь, неспроста. Потому что так они ищут свою пищу. Вот они прицеливаются, ищут там что-то на морском дне, мелкое, что можно всосать своей пипеточкой, и всасывают. Но очень часто они вот такими стайками перемещаются. Но что интересно, кстати, у них тоже вот плавники, которые создают ондуляцию и позволяют им перемещаться вот так вот вниз головой. Но если нужно, они плывут и как надо. И вот такая форма тела помогает им обслуживать морских ежей, ребят. Потому что, ну, следующую картиночку покажите, Александр, там тоже они будут, эти кривохвосточки. Вот они. Видите, такой пинцетик. У нее пинцетик, который вот чуть-чуть приоткрывается, это у нее рыльце, и всасывает себя. Дело в том, что мы уже с вами познакомились и с губанами, чистильщиками, и с креветками, которые тоже чистильщики. А кто у нас самый страдающий от паразитов животные, знаете? Ежи. Вот. И наши сухопутные ежи, у них там паразитов кишмя кишит, все. Он же не может почесаться, как кошка, да, или как собака блох выкусывает. У него же шкурка такая колючая. Поэтому ежи очень часто любят валяться в каких-то очень сильно пахучих, вот в криозоте они любят валяться, находят эти яблоки зеленые, падалицу, потому что когда они валяются, прокалывают их своими иголками, то вот эта вот кислота яблочная, она тоже как-то отпугивает паразитов. Но у морских ежей там нет ни криозота, ни яблок, и им помогают вот эти рыбки, которые снуют между иголочек и выклевывают всяких разных паразитов, и кто там спрятался у них между иголками и донимает хозяина. Ну вот, следующую картинку покажите. Этим занимается не только вот этот вот вид, да, вот это вот, как же она называется? Она называется ежовая уточка, если мне память не изменяет. Но это тоже кривохвостка, ее так и зовут, ежовая уточка. Видите, она розовенькая такая. Ну, следующую смотрим. Вот. А вот это вот совершенно потрясающие рыбы и иглы. Посмотрите, какие у них хвостики, да? Потрясающие. А вот следующую покажите. А следующее. Угу. Вот. Это зебра. Это либо, ну, по-разному ее называют, зебровая или краснохвостая морская, она не морская. Дело в том, что вот как раз, нет, зебра морская. Зебра морская, это мы дальше дойдем до радужной, это я что-то, у меня уже совсем все перепуталось. Потрясающей красоты рыбы, вот следующий покажите, вот хвост. Он еще, мало того, что он ее маскирует, и вот так никто не подумает, да, что перед вами рыба с таким хвостом, вот это тоже рыба-игла. Следующее покажите нам, Александр. Угу. Картинку. Ну, зебру не успел рассказать, да. Зебра, у них такая же история, как у морских коньков. У них у самцов тоже есть выводковая сумка, но все-таки они близкие родственники. У них тоже самец вынашивает икру и мальков, да. И еще какой интересный момент, у них мальки не сразу расплываются в разные стороны, они какое-то время держатся около папы, папа старается их как можно там охранять, под защитой отца остаются, а потом уже они расплываются в разные стороны. Говорят, что эта рыба-игла тоже работает как чистильщик, обслуживает клиентов. Ну, может быть, я же говорю, что, к сожалению, мы очень мало знаем про рыб, очень мало сведений, вот, и как-то вот они очень скудно нам поступают. Ну, вот как-то вот, вот теперь смотрите, вот, вот эта вот рыбка, да, она называется радужная рыба-игла. А как вы думаете, почему она называется радужная, ребят? На радугу она похожа? По-моему, тоже не очень. Ну, покажите следующую картинку, Александр. И теперь вы поймете, почему. Вот. Удивительная рыба, да? Потрясающая. То есть, когда наступает брачный сезон, то у самца раздвигается... Нет, ребят, это не ребра. Вот в том-то весь и смех, что ребер у этой рыбки нет. Но зато у нее есть потрясающий, смотрите, какой узор, да? Потрясающий узор совершенно. А где еще в животном мире вы найдете такие сочетания красок ровными-ровными полосками, как будто прямо там, я не знаю, это кусок материи, да? Вот он раздвигает, это его выводковая сумка, между прочим. Он ее раздвигает, он показывает самке, какая у меня большая, красивая выводковая сумка, откладывай сюда икру, сколько я тут икринок смогу выносить, ты представляешь? Вот таким образом. И заманивает. Но самое удивительное другое. Дело в том, что эта морская игла, она водится не в море, в океане. Она водится в чистых горных речках, в Гималаях, на высоте 1500 метров ее обнаружили в прозрачной воде. Ну, вот такая вот потрясающая совершенно рыба, ни на что не похожая, как и весь животный мир Гималаев. Это где-то граница Бенгалии и Бутана. Если вас интересуют более точные координаты, отправляйтесь, поищите, сделайте очень красивые редкие снимки. Ну, вот следующую покажите картинку. Вот она, видите, это уже, видимо, в аквариуме снимали, два самца, и вот они перед самочкой показывают во всей красе. Вот кого из них самка выберет, большой вопрос. Следующую картиночку покажите. Так, вот. А вот это совершенно... Это потрясающее создание, ребята. Вот это вот что, как вы думаете? Это рыба. Вы не поверите, но это тоже рыба. Это рыба, которая называется трубкорыл орликин. И это тоже родственники морских игл и морских коньков. Отряд иглообразный. Очень похож на иголку, правда? Семейство соленостомовые. Не солено, а солено. Соленостомовые. Солено. Я думаю, что от солянум, да, от солнца. Знаете, как картошка по латыни? Солянум туберозум. Солнечный клубень. Потрясающая совершенно рыба. Ну, покажите нам следующий, Александр, вы сейчас увидите. Это называется трубкорыл орликин. Вот он во всей красе. Вот он, видите какой. Здесь уже проглядывается сходство. И с, видите, длинное такое рыло с пипеткой. И потрясающие совершенно раскрашенные плавники. И чем-то он даже на тряпичника похож. Да? Кстати, они могут очень быстро менять окраску. Потому что они живут в коралловых рифах, в ярких коралловых рифах. И, конечно, с таким камуфляжем там вы их не углядите. Кстати, у него тоже есть выводковая сумка, но она другой конструкции немножко. Ее образуют брюшные плавники. Но, тем не менее, самцы тоже занимаются вынашиванием икры и воспитанием потомства. Покажите картиночку. А вот здесь ребята уже пошли дальше. Вот. Вот найдите вы его. Вы его видите сейчас на этой картинке? Ну вот знаете, как это раньше загадки такие в детских книжках были? Найди здесь, где спряталось животное. Вот если такое животное спряталось в зарослях, попробуй его найди. Ну вот следующее покажите нам картиночку. Вот. Видите, это вот орликин. Удивительное создание. Такое впечатление, что это просто вот с какой-то другой планеты, да? И вот почему-то при такой внешности, казалось бы, это должна быть рыбка знаменитая. Она должна проснуться знаменитой. Она должна быть на всех марках, монетах. Нет, ребят, вот согласитесь, не часто увидишь ее изображение. Хотя это, пожалуй, одна из самых-самых необычных рыб на земном шаре. Следующую покажите картиночку. Вот, видите, вот он так замаскировался, и когда он вниз головой начинает охотиться, и он колышется течением морским, ну согласитесь, ну кто подумает, что это рыба, которую можно съесть, проплывая мимо? Да никто, никогда в жизни. А вот дальше покажите, дальше совсем будет замечательно. Вот, видите, просто какой кусочек листика, да? Мальки у него, кстати, прозрачные, а рыба, вот когда вот она так вот присосется, она очень четко смотрит по сторонам, и она ловит вот эту амплитуду, с которой морские течения раскачивают водоросли, да, вот эту вот морскую травку, и она повторяет эти движения, поэтому ну вот совершенно она никак невидима. Поэтому, кстати, их еще называют иногда рыбы-призраки. Ну, действительно, рыба-призрак. Никак. Очень хорошее название. Дальше покажите следующую картинку. А вот здесь вы сразу видите, да, здесь вот самка и самец. У них вот половой диморфизм выражен именно в размерах. Так, это у нас, Александр, это какой? Это какой у нас номер слайда? Это... А? А, у вас цифр нету, да? Ну, давайте. Да, там просто очень красивые названия. Я их все не помню, эти названия, да, кто там как, но там есть один соленостомус парадоксальный, другой надежный, это его название такое, надежный, да, есть бархатный, и вот бархатный, он живет среди губок, поэтому там он совсем не виден, у него такая бархатистая шкурка, которая вот позволяет ему абсолютно сливаться вот с этой бархатистой поверхностью губок. Удивительные. Вот это вот просто вот гении камуфляжа, непревзойденные. И с ними, по-моему, можно сравнить спилкорист, о котором мы в прошлый раз говорили. Помните? Ну, давайте следующее посмотрим. Картинку. Вот там тоже будет самка и самец, по-моему. Да, вот они. Видите? Самка и самец. Разглядели, где самка и самец? Вот они. И вот следующее. Давайте посмотрим картинку. Вот она, это тучная рыба-призрак. Ну вот будешь ее разглядывать с 20 сантиметров в сильных очках, и все равно не поймешь, что перед тобой рыба, правда? Учитывая ее движение еще. Она же может так часами неподвижно висеть, а добычу, как мы знаем, она всасывает. Ей не надо раскрывать рот, чавкать, чтобы обнаружить себя. Это очень-очень скрытная рыба. Так, ну, давайте дальше посмотрим. Вот, вот здесь можете найти? Я бы не смог. Вот на большом экране, можно, конечно, эту картинку рассмотреть на большом экране, там найти глазки, и уже дорисуется весь все остальное очертание. А вот так вот, ну, посмотрите, ну, вот просто идеальный камуфляж. Так, следующее. А вот теперь следующее, еще одна. Ой, кстати, мы уже почти 2 часа. Ну, мы сейчас скоро уже закончим. Вот это уже рыба флейта. Итак, разложим по таксонам. Да? Класс лучеперые рыбы. Отряд иглообразные. Все еще у нас иглообразные. Семейство свистульковые, род свистульки. Ну, если маленькая свистулька, если большая рыба флейта. Да? Хотя есть флейта пикула маленькая. Да? Вот. Бывают они, кстати, достаточно большими. Говорят, что до 2 метров иногда встречаются. Ну, рыба тонкая, длинная, почему нет? У них очень мелкая актиноидная чешуя. Вот, ребята, давайте ликбез продолжим. Что такое плакоидная чешуя, вы уже знаете у акул, да, и у скатов. А что такое актиноидная чешуя? Ктенос – это гребень, это шипчики, это мелкие-мелкие шипчики. Зачем этой рыбе такая чешуя? Дело в том, что не спрашивайте меня, как, я сам этого не понял, и ученые этого не поняли, но они предполагают, что это улучшает гидродинамику. То есть позволяет ей лучше, как-то вот эффективнее плавать под водой, меньше сопротивления воды, не знаю. Рыба флейта обитает на склонах гор, и очень часто ее можно видеть на лугах морской травы. Мы же с вами знаем, что под водой есть и горы, есть и луга из морских трав, и вот, вот ее... Самое-самое любимое такое место обитания. Вот давайте следующую картиночку посмотрим. Вот, они достаточно полиморфные, то есть разнообразные, но в возбужденном состоянии у них появляются вот такие вот пятна или полосы. Ну, понятно, возбужденное состояние, когда тебя вытащили из воды, и в руки дядька какой-то взял, и еще фотоаппарат тычет, да? Конечно, это рыба-игла возбудила. Рыба флейта возбудилась и, видите, покрылась такими пятнами полосатыми. Но при этом, знаете, что самое интересное? Тело у нее, в общем-то, не гибкое. Она, как змея, плавать не может. Она плавает прямая. А плавает она за счет длинного такого бичеобразного хвоста. Говорят еще, что вот эти свистульки или рыба флейты, они умеют прикрепляться каким-то большим рыбам и вместе с ними уже покрывать довольно большие расстояния. Знаете, как это? С проезжающим мимо транспортом, да, автостопом. Но вот это я не знаю, есть такие сведения, пока они еще не проверенные. Но, как вы понимаете, форма, вот именно такая форма тела, она позволяет очень здорово во всех этих хитросплетениях кораллов, в трещинах, камнях, коралловых рифов, например, да, отыскивает добычу и выхватывать ее точечно. Она зависает и делает короткий бросок и хватает свою добычу. Дальше давайте посмотрим следующую картиночку. Вот, видите, вот бывают такие красные рыбоклейты. О, какая! Видите? И давайте, Александр, еще следующую посмотрим. У нас связь есть, Александр? Алло. Есть, отлично. Плохая, но есть, но слава богу. Да, и вот, это, как же она называется, синепятнистая, по-моему, свистулька. Ну, она обычная такая для Средиземного моря. Кстати, морские иглы у нас с недавних пор появились в Волге, в Каме, в других реках. Ну, видимо, с балластными водами попали, прекрасно себя чувствуют. И в Черном море несколько видов есть игл. Ну, вот теперь давайте мы завершим сегодня. Уже скоро 2 часа будет. Давайте тогда финальный у нас такой будет аккорд. Это вот у нас будет следующая рыба. Похожая по форме. О, какой, да, красавец. Это сарган, ребят. Это сарган. Отряд сарганообразные, семейство саргановые. Ну и дальше род сарганы. И пошли там всякие-всякие виды. Рыба может быть достаточно большая, до 1,5 метра. Их там по-разному называют. Морские щучки, естественно, еще как-то. Зубатая пасть широко открывается, в отличие от всех наших свистулек, морских коньков, да, и для меня всегда было загадкой, каким образом они управляются с таким длинным зубатым пинцетом, да, потому что они облигатные хищники, они иногда охотятся большими стаями, когда много мелкой рыбы, хамсы какой-нибудь, да, или там, я не знаю, кильки. Вот они собираются и начинают их разбивать. Там в 1000 голов стая собирается сарганов. Но мне всегда было интересно. Вот схватил он кончиком своего пинцета рыбу. А дальше у него же, как он ее туда, в глотку-то пропихнет? Потом я увидел, как. Он ее подбрасывает в воздух, выскакивает из воды, подбрасывает воздух и очень ловко ловит ртом так, что она ему прямо туда в глотку и проходит головой вниз. Вот такой вот циркач сарган. Вообще они очень здорово прыгают, очень большие скорости развивают под водой. И представляют при этом достаточно большую опасность для людей. Я сначала думал, что это все шуточки, все это желтая пресса. Оказалось, нет. Они действительно выскакивают из воды, и чаще всего они это делают вечером уже, в сумерках, когда, или ночью, когда зажигаются огни на лодках, на катерах, да, на прогулочных. Ну, видимо, они думают, что это там зажигаются какие-то вкусные кальмарчики или рыбки. Но если он выпрыгивает из воды и попадает человеку в лицо своим острым тонким клювом, было немало смертельных случаев. Ну, смертельных случаев были единицы, но они известны и описаны. А вот случаев, когда люди получали серьезные повреждения, их достаточно много. То есть это не такая уж и большая редкость. Говорят, что сарганы, их где-то порядка 25 видов, конечно, они разные все, но говорят, что сарганы некоторые, да, способны, когда они попадают в зону отлива, закапываться в песок и там ждать уже, когда прилив их опять накроет водой, а в это время они даже могут дышать своим плавательным пузырем. Но это опять-таки такие вот гипотезы, это вот опять-таки вот ученые, британские ученые предполагают, да, наверное, так можно было бы написать в статье. Ну а теперь возьмите вот этого саргана, возьмите ножницы и отрежьте у него у основания верхнюю челюсть. И что получится, ребят? А что получится, мы увидим на следующей картинке. Вот покажите нам, Александр, что получится. Вот. Получится полурыл. То есть вот их так и назвали. Полурылы, их 67 видов, отряд сарганообразные, семейство полурыловые. Масяна, скоро я тебя выпущу, не страдай.
1: Покажите котика.
0: Она ушла, я ее сейчас не поймаю. Вот. Ну, полурылых достаточно много. Они, кстати, живут как в пресной воде, так и в морской. А их очень любят аквариумисты разводить, но у них есть вот одна такая особенность, как правило, полурылы. Ну, вот покажите следующую картиночку, там будет несколько разных видов. Вот, видите, это полурыл серебристый, прямо вот тоненький-тоненький такой пинцетик, но это еще детеныш, он подрастет. А следующую покажите картиночку. Зачем такой клюв, да, сразу? Ну, ребят, сразу понятно, что это рыба, она плавает по самой поверхности воды, и расположение глаз это выдает, да? И вот такая форма рыла ей позволяет лучше хватать добычу, которая упала на воду, всяких мушек и так далее. Это дермогенез, одна из таких, ну, достаточно распространенных аквариумных рыбок. Я их как-то держал. Но есть у них одна беда, они, у них самцы друг друга очень не любят и очень дрочливые. А во-вторых, они очень шустрые рыбки, и иногда выпрыгивают из аквариума. Потом приходится мертвых полурыбчиков собирать уже с пола. Ну, давайте на сегодня мы остановимся, 8 часов. К сожалению, у нас некоторые сбои были. Мы с Александром тут подготовили вам обойму почти на 200 картиночек. Вот. Ну, я уже понимал, что до латимерии и до глубоководных рыб мы сегодня не дойдем. Поэтому все это у нас будет через 2 недели. Сейчас, если есть какие-то вопросы, еще раз извините, что у нас вот со связью были. Сделал все, что мог. Забрался на самый верх, вот, где хоть какая-то связь есть. К сожалению, у нас еще такой провайдер гадкий. У него, не буду называть его, позорить на весь мир, у него служба поддержки не работает по выходным дням. Поэтому ремонтников можно будет только завтра в понедельник вызвать.
1: Александр,
0: есть вопросы?
1: Да, немного совсем вопросов. Александр, большое спасибо. А вопросы сначала мы озвучиваем за донат. Наилучшие пожелания передают наладчики ЧПУ города Санкт-Петербурга. Да. И спрашивают, планируете ли вы лекцию о приматах в нашей рубрике «Зоогеография»?
0: Давайте я запишу. Ну, ради наладчиков ЧПУ я не могу про приматов не рассказать, поэтому давайте так сделаем. Вот у нас сейчас будет следующее продолжение. Через 2 недели мы все-таки на глубины отпустимся, потому что рыба-треножник, которая у нас была заявлена в прошлый раз, так и дожидается там на дне своего выхода. У нас там будут вообще такие монстры, что не заснете потом от страха. Потом, ну а потом давайте расслабимся, сделаем такой вот по обезьянам, да, по приматам. Давайте сделаем.
1: Сейчас зайдем, так сказать, на территорию Станислава Владимировича Дробышевского.
0: Я понимаю, ну он антрополог же все-таки. Он же больше всякими сапиенсами занимается.
1: Ну, обезьяны. Вот. А мы тоже, да, как бы в какой-то, даже не в какой-то роде. А мы тоже обезьяны.
0: Ну, мы всяких возьмем. Да. Ну, мы начнем с полуобезьян, со всяких, да. Вот возьмем с полуобезьян, всяких лори там и так далее, игруночек. И потом пойдем уже через макак, через собакоголовых, уже к большим приматам человекообразным. Вот так можем пробежаться. Через бабуинов, там, через ревунов и прочих. Так.
1: А Ми 11 лет спрашивает. В чем сложность содержания морских коньков в аквариумах, кроме микропланктона? Спасибо за замечательный эфир.
0: Сложности есть. Там помимо микропланктона все-таки надо выдерживать очень много, много параметров, да. Рыбка-то нежная, очень маленькая. Там и, во-первых, состав воды, да, потому что если у вас дома морской аквариум, то это модель какого-то моря. И там и по химическому составу эта вода, по солености, там по промилям, она должна быть максимально приближена к естественной. Это и температура, это и аэрация, фильтрация и так далее, так далее, так далее. Очень много параметров и освещения, кстати, вот, которые надо соблюдать. Но, тем не менее, я знаю, что некоторые виды морских коньков содержат. Ну, здесь еще такая штука есть. Я вам по секрету открою страшную тайну. Вот в этих больших океанариумах, да, особенно которые на берегу моря, там достаточно...

0: И съемки были очень интересные. Ну, погуглите там, увидите. Да. Следующее.
1: А рыбы иглы могут жить в море?
0: Так они в море живут. И просто большая часть рыб-игл живут в морях, в океанах, а некоторые живут в пресноводном виде. Вот, некоторые заходят в эстуарии рек, некоторые поднимаются. Я же сказал, что даже вот в Волге есть... кстати, в Балтийском море есть рыба-игла, а там не очень соленая вода. В Каспии есть рыбы-иглы. Их много, они живут везде. Ну, таких, как в Гималаях радужных, вы, конечно, нигде больше не найдете. Но бывает, да.
1: Вопрос не по теме лекции, но... А правда ли, что не только кукушки едят мохнатых гусениц, но еще и зарянки?
0: Не знаю, насчет зарянок не могу ничего сказать. Вот. Но кукушки, да, кукушки их молотят за милую душу. По поводу зарянок не знаю. Это надо, это к товарищу Коблику, к Евгению Александровичу. Вот он про птиц знает все. При случае спрошу. Либо выходите на взрослый архе, Евгений Александрович там читает лекции, можно задать ему этот вопрос. Но кукушки точно, да.
1: А где обитают сарганы?
0: Сарганы в Черном море у нас есть, в Средиземном море они есть. Насчет, насколько они съедобны, я не знаю, но не пробовал, но я их очень часто видел на рынках. Там в Италии, в Греции, в Хорватии, среди прочей рыбы продавали, значит, съедобны, раз ими торгуют. Ну и так много видов, они очень широко распространены. Почти во всех морях разные сарганы живут.
1: Так, угу. Посмотрим, есть ли вопросы. Да, все, вопросы закончились на сегодня.
0: Ну, спасибо, друзья. Еще раз извините нас за такие вот издержки связи. Это не мы уже с Александром виноваты. Александр всегда делает больше, чем можно. Даже чем возможно для того, чтобы связь реанимировать. Ну вот в данном случае чего-то совсем. Кстати, у меня тут вокруг еще тучи ходят, очень черные, парило весь день, так что, может быть, это тоже как-то мешает связи.
1: Над Амуром ходят тучи.
0: Да. Ладно, тревожно. Край суровой тишиной объят. Ну, всего доброго, друзья мои. Спасибо всем, кто был с нами. До встречи через 2 недели. Вот в этот раз точно опустимся уже на глубину. Да. Всего доброго.
1: Всего доброго. До встречи через 2 недели. До свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Вот нам всегда представляется, что вот то, что нас окружает, так оно всегда и было. То есть какие-то леса, скажем, лиственные, таежные, тропические, если кто видел, мангровые, океан вот нынешний, какой он есть, такой соленый, то есть вкусоповаренной соли, небо голубое. На самом деле все это далеко не так. Даже если мы отмотаем на каких-нибудь 50 тысяч лет назад, мы мир не узнаем. И не от того, что был ледниковый период, везде снега лежали. Ледниковый период, он тоже разный. Когда-то лежали, когда-то не лежали. Но вот такой вот настоящей лесной растительности практически не было. Не было ни тайги, не было ни лиственного леса, не было даже тропических лесов. Все покрывало различная степь, саванна, прерии, пампасы, в общем, различная степная растительность, где вот ходили тучные стада мамонтов, волосатых носорогов, бизонов, лошадей, многих других животных, ну, на каждом континенте что-то свое. Если мы берем, скажем, Северную Америку, там, конечно, и тем более южную, гигантские ленивцы, гигантские броненосцы. Если берем Австралию, это гигантские кенгуру, которые еще почти в два раза крупнее нынешних красных кенгуру, и уж не говоря про каких-нибудь дипротодонов или полархестов, которые размером почти со слона, а и тоже сумчатые животные, или знаменитого сумчатого тигра, который на самом деле, конечно, хоть и сумчатый, но далеко не тигр, тоже совершенно непонятное животное, ну, хищное, родственник коал, но при этом тоже огромное-преогромное. И все это вот порождение степной биоты, очень продуктивный. И на самом деле вот мы сейчас до сих пор пожинаем плоды и в прямом и переносном смысле этой степной биоты, потому что все злаки, которые составляют основу нашей пищи, они тогда появились, ну, как дикорастущие, конечно, растения. Плодородные почвы, особенно такие, как чернозем, они тогда сложились, и мы до сих пор этими ресурсами пользуемся, потому что снова такие почвы уже не образуются, их некому образовывать, для этого нужны вот эти тучные стада и открытые степи, ну и так далее. Но если мы начнем раскапывать, как геологи, палеонтологи, еще глубже, окажется, что все было совершенно по-другому, и чем дальше, тем все, как можно так выразиться, другие и другие. Даже вот каких-нибудь 500-600 миллионов лет назад, то, в общем-то, по геологическим меркам не такой большой уж срок, и то вот океан был принципиально другой. Скажем так, он был, наверное, также по большей части вкусоповаренной соли, но при этом из-за того, что кислорода было и в атмосфере, и в океане меньше, то он был очень сильно стратифицирован, то как бы расслоен. И все эти слои представляли собой очень разные по химическому составу и по тем реакциям химическим, которые в них происходили, воды. А это очень важно, потому что разные организмы, которые в это время бурно эволюционировали, а в это время у нас появляются многоклеточные животные в узком смысле, то есть предки тех животных, которые нас окружают, ну, в первую очередь морских, конечно, вот всех-всех-всех типов, от губок до позвоночных, появляются тогда и, на удивление, в почти бескислородных морях. Причем моря эти тоже были, вот, ну, различались. локально. Ну, скажем, сейчас есть у нас Черноморский бассейн, который очень сильно отличается от всех других морей, потому что там где-то на глубине 200 метров начинается слой сероводородного заражения, так называемый. Ну, на самом деле, это не заражение, это, опять же, естественный процесс. Недостаток кислорода, который туда не проникает в глубину, из-за этого сульфаты все время преобразуются в сероводород, и сероводород как бы там накапливается. Вот преобразование сульфатов в сероводород, оно происходит за счет жизнедеятельности различных серных бактерий. В зависимости от того, какие бактерии живут в данном конкретном бассейне, они и регулируют первичный вот этот состав вод и тех веществ, которые там находятся. Если мы возвращаемся опять к океану возрастом 500-600 миллионов лет, то тогда таких вот черных морей было полно везде. Они как бы находились по периферии всех континентов тогдашних, но сейчас не буду перечислять эти континенты, потому что все равно все очень не похоже на нынешние. Ну, скажем, Сибирь наша такая, ну, если в нынешнем понимании это центральная восточная Сибирь, вероятно, наверное, и западная в какой-то степени, но не юг Сибири складчатый, он был отдельными островками где-то плавал, а вот то, что касается основного континента, вот это был отдельный континент, весь покрытый теплым морем, и в этом теплом море были такими клиньями, вот как раз зоны сероводородного заражения, где, конечно, никто не жил, кроме бактерий, там никто выжить не может, там кислорода полностью нет. Ниже этого клина были воды, то, что называется закисные, то есть в ней было огромное количество неокисленного железа. Откуда оно бралось? Оно всегда, в общем-то, берется. Вот сейчас есть срединно-океанические хребты, там есть гидротермы, где выделяется как раз вот это неокисленное железо и выделяется тот же сероводород. Потом все это вступает в реакции, получается сульфид железа, который откладывается такими мощными сульфидными отложениями. И, кстати, огромное количество наших железных руд современных, медных руд, оно происходит вот из таких вот как раз остатков былых океанов, скажем, аж Урал. Остаток такого былого океана со всеми этими знаменитыми сульфидными железными месторождениями. Возвращаемся опять в ту эпоху более полумиллиарда лет назад. И вот поскольку все это железо выделялось, но кислорода было мало, оно не окислялось. Вот все глубины океана, всего мирового океана, они были вот такие железистые или закисные. Выше, значит, как мы помним, сероводородный слой. Что выше сероводородного слоя? Там уже за счет диффузии кислорода из атмосферы, ну, он всегда смешивается вот в зоне, то, что называется серфовой. Ну, там, где серфингисты плавают, вот эта серфовая зона, это вполне научный термин, мы это тоже так называем, особенно вот в англоязычной литературе. Там кислород за счет перемешивания, особенно во время ураганов, во время сильных волнений, проникал туда в воды, мешался, и на стыке с сероводородным слоем образовывался так называемый марганцевый слой, тоненький-тоненький. Ну, обычно его рисуют таким на картинках, фиолетовым цветом, ну, или пурпурным цветом. Вот в реальности он практически такой и есть. Вот те любители погружаться в подводные пещеры, есть такое понятие голубые дыры, затопленные как бы пещеры на всяких карбонатных банках, типа Багамской банки, например, там сверху слой пресных вод нормальных, кислородных. Потом, если вниз спускаться, появляется этот марганцевый слой, который вот на вид действительно такой пурпурный. Он тоненький-тоненький, это ну, считанные миллиметры, но его все равно видно. А дальше начинается сероводородный слой, и дальше уже ну, в нынешних времена нет вот этого закисного слоя, дальше начинается опять кислородный слой, но уже морских вод. Вот через эти несколько миллиметров все, кто нырял, вот мне не приходилось, говорят, что очень тяжело проходить, потому что сероводород, он, скажем, он легко проникает через любой защитный костюм, просто просачивается насквозь, и ощущения очень неприятные. А в марганцевом слое из-за того, что все-таки кислорода чуть-чуть есть, но там какая-то сотая доля процента буквально, происходит как раз окисление марганца, получается окислы марганца, которые мы в ископаемом виде не можем поймать, но зато мы можем поймать то, что называется аномалии по цезию металла, который, цикл цезия, у нас сопряжен с марганцем. И вот цезий как раз остается в осадке и оттуда как бы выщепляется, ну, на атомном уровне, действительно, молекулярно, как со всеми этими горными породами древними работаем. Остается еще один момент, вот я говорил, доломитовый океан. На самом деле доломитовый океан – это вот и есть тот океан, который как бы в какой-то степени формируется в зоне вот сероводородного заражения, с одной стороны, марганцевого и чуть-чуть кислорода. Почему? Вообще, вот еще, если взять литературу научную, хорошую, так примерно десятилетней давности всего-навсего, но это ничтожный срок, опять же, для развития науки, и вы там прочитаете, что доломиты, доломит – это карбонат кальция с примесью магния там до определенного количества, то есть магнезиальный такой карбонат, что доломит из-за того, что он плотный, у него очень такая структурированная кристаллическая решетка, ну, как у минерала доломита есть минерал доломит, который формирует, соответственно, горную породу, тоже доломит. Из-за того, что очень структурированная кристаллическая решетка, он не формируется при нормальной температуре. Вот то, что называется комнатный. Вот если бы у нас здесь сейчас был морской бассейн нормальный, ну, там вот карбонат бы кальция откладывался известняк, а вот доломит, ну, никак. Вот для того, чтобы получился доломит, нужно этот известняк подогреть, пропустить через него магнезиальный раствор, и вот тогда этот известняк будет перерабатываться, то есть кальцит будет постепенно-постепенно превращаться в доломит. Диагенез процесс называется, ну, фактически метаморфоз минералов. Иногда, потому что доломит формируется по кальциту и сохраняются даже вот первичные структуры кальцита, но это уже доломит. Хотя сам доломит, опять же, как бы более мощные минералы, обычно структура кальцита тоже изменяется. Но выяснилось, что в некоторых лагунах, скажем, на юге Австралии есть лагуны Текуронг, или на юге Бразилии есть лагуны Вермелья, там доломит формируется в таких условиях, ну, при нормальных температурах. Там действительно, даже по нашим меркам, температура нормальная. Это, конечно, звучит красиво. Южная Бразилия, Южная Австралия, сразу какие-то тропики представляются, но Южная Австралия, она туда выходит, к Антарктическому океану. Там не жарко. Никогда, фактически. А Южная Бразилия, ну да, она вроде бы в тропиках, но там, опять же, подходит холодное антарктическое течение, поэтому, ну, летом там нормально, опять же, зимой хоть снег и не лежит, но в воде не искупаешься. Вот в этих таких прохладных лагунах формируется доломит, потому что там как раз живут вот эти серные бактерии, и серные бактерии забирают из раствора вот этого водного лагунного сульфат, и остается карбонат, и остается магний ионы, которые тут же выпадают в виде доломита. На самом деле нужно вот посадить таких бактерий, которые будут вынимать сульфат, а сульфат он более активный ион, чем карбонат, поэтому при наличии сульфата, магния и карбоната у нас всегда будет садится ангидрит или гипс, в зависимости от количества воды, это сульфат, соответственно, этих там кальция, магния по-разному бывает. А если сульфат изымать, будет доломиться, осаждаться. И вот в океане 500-600 миллионов летней давности у нас как раз вот работал очень мощный производственный цех таких бактерий, которые как раз забирали сульфат из воды, поскольку кислорода, был дефицит кислорода, все это превращалось, опять же, в сероводород. Отлагались гигантские толщи доломитов, это сотни метров высоты, мощностью, ну, или толщиной, говорить, даже километры толщиной. Вот мы видим такие отложения по всей планете. У нас в Сибири, про которую я говорю, в Монголии, где-нибудь в Австралии, в той же в Америке, которая тогда была тоже отдельным континентом, немножечко он по-другому был устроен. То есть некоторые кусочки Северной Америки тогда тоже были отдельно, вместе с Англией спаянные, был такой небольшой континент Авалон, а, скажем, Шотландия, наоборот, была частью Северной Америки. Все это вместе называлось Лаврентия по реке нынешней Святого Лаврентия, которая уже, понятно, недавно сама по себе появилась. Вот везде был этот Доломитовый океан. Или в Китае. Китай тоже отдельный такой континент с отдельным морем, мелким относительно с карбонатным накоплением, тоже гигантский толще доломита. А вот на рубеже до Кембрии, Кембрии происходит как бы такое, буквально по щелчку, эти доломиты практически исчезают и начинают накапливаться известняки. И тут первый хороший сигнал такой, что кислорода стало и в атмосфере, и в океане больше. И поэтому, соответственно, как только появляются у нас более высокие концентрации кислорода, тут бурно и начинает эволюционировать вот эта вся наша многоклеточная жизнь. Животная жизнь настоящая. Это один из триггеров знаменитого Кембрийского взрыва, который сейчас знают даже не только ученые, но и все, кто интересуется наукой в популярном виде хотя бы, все знают про такой Кембрийский взрыв. Кембрийский взрыв, в первую очередь, был связан как раз с повышением уровня кислорода. Ну, а дальше, на самом деле, все тоже не очень просто, потому что кислород, если раньше считалось, вот мы рисуем такую кривую, это кислорода мало-мало, а потом раз, он подскочил бы до нынешнего уровня, то сейчас мы можем уже изучать и вычислять, а сколько конкретно было кислорода. Это все, опять же, через этот серный цикл, который сопряжен с углеродным и кислородным циклом, вот можно, соответственно, написать формулы, ну, они до нас уже дописаны, и посчитать, сколько примерно было кислорода. И вот, оказывается, его было, ну, не 20,9%, как сейчас, если брать атмосферу, а всего каких-то там 3%, 7%, максимум 10%, и все это вот так вот еще вибрировало, колебалось, то в одну сторону, то в другую, потому что в какой-то момент у нас выросла огромная биомасса водорослей, которые вроде бы поглощали углекислый газ, при этом кислород выделялся избыточный. Но дальше у нас сформировалась мордмасса из этих водорослей, и кислород опять на нее начал уходить. Соответственно, его становится меньше. Дальше эта мордмасса захоранивается вот как раз там на дне, в этом бескислородном океане, и поскольку она захоранивается без доступа к кислороду, у нас опять образуется избыточный кислород, который наполняет атмосферу, ну и верхние слои, верхние там несколько десятков там, метров океанической толщи. Вот поэтому происходят такие колебания. Раз происходят такие колебания по кислороду, то происходят такие колебания численности живности всякой, потому что она от этого зависит, размерности, потому что чем больше кислорода, тем больше можно вырасти, или тем толще можно построить скелет, а все это энергоемкие процессы, требующие потребления кислорода, вот, если его не хватает, большой скелет не построишь. Если его не хватает, просто большим не вырастешь. Ну, в общем-то, кембрийские организмы особо большими не вырастали. Там редко кто дорастал до 1 метра длиной. Но это действительно вот суперхищники такие были. И это вот предельное. Размер. А так вот, если брать средний размер по палате, то это в пределах 1 сантиметра. Все многоклеточное животное разнообразие вот умещается в эти размеры. А как только мы переходим в следующий ордовикский период, где-то 485 миллионов лет назад, там этот средний размер сразу вырастает на порядок. Не 1 сантиметр, а 10 в среднем сантиметров. Вот все эти ракушки, они сразу из тех, которых сотня на ногте умещалась, уже ноготь в ракушке один умещается. Вот. Так все менялось. Ну и кроме того, опять же, в зависимости от уровня кислорода у нас мир становился то более разнообразнее, то менее разнообразнее, потому что когда океан насыщается кислородом, организм начинает быстро расселяться. Как только они расселились, формируются отдельные центры, как их называют, центры диверсификации, где такие очаги видообразования, где быстро-быстро начинают формироваться новые виды организмов. Они как бы, ну, конечно, они этого не понимают, что надо быстро очень диверсифицировать, опять же, вот становиться разными, но просто уровень кислорода им это позволяет сформировать новые ниши, заполнять эти ниши, ну, как правило, мы очень хорошо все это видим на рифовой биоте, то есть на рифовых сообществах, которые и сейчас самые разнообразные в мире, и всегда они такими были, вот очагами разнообразия. Потому что есть у нас сибирские рифы, где, скажем, живет 100 видов губок, есть австралийские, где еще 100 видов губок совершенно других, есть китайские, ну, там поменьше, там 30 видов, или американские тоже где-то в районе 30 видов, но это все равно совершенно другие виды. Вот. А в целом получаем почти 1000 видов древних губок. Это я говорю только об одной такой странной группе губок, которая называется архицаты. У них был известковый массивный скелет, сейчас такие есть губки, но это большая редкость. А вот тогда они как бы составляли большинство. И именно они строили вот эти рифы, потому что есть массивный известковый скелет, можно строить рифы. Сейчас это все привилегия кораллов, причем определенной группы кораллов, это что называется гексокораллы шестилучевые, у них количество щупалец кратно 6. Ну, на самом деле, обычно 32, там 64, таких, чтобы вот 6 малощупальцевых, таких нету. Вот так вот все примерно развивалось, и вот этот вот бурный рост разнообразия вот получил у нас в науке такое образное выражение «кембрийский взрыв», потому что действительно вот до того как бы ничего не было, а тут за считанные где-то 10-15 миллионов лет у нас появляется несколько тысяч разных видов животных, и которые представляют все типы. Ну, как я говорил, там и губки, и моллюски, и кольчатые черви, и членистоногие, и всякие другие черви, которых огромное количество разнообразия, все они далеко не родственники между собой, какие-нибудь брахиоподы, ну и первые, ну, позвоночными их еще не назовешь, но это хордовые животные, это уже направление туда, в сторону позвоночных и в нашу сторону в том числе. –

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97.2 FM.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, в эфире передача данных. Меня зовут Мария Баченина, и у меня сразу, пока еще риторический вопрос к вам. Как мы представляем наших предков, друзья? Вот мне кажется, как диких, греющихся у костра почти обезьян. Примерно так, спасибо школе. Но как было на самом деле? Что они умели и чего не могли? На что были способны? Давайте так обозначим тему заседания. Не могли. Вымышленные и реальные возможности древних людей, то есть наших с вами предков. У нас в эфире популяризатор науки, редактор портала anthropogenes.ru Александр Соколов. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: А насколько древних людях правильно с вами начать рассуждать?
3: Да можно о любых, начиная от самого начала, так сказать, от точки отсчета, когда вообще начинается род человеческий, а это очень давно.
2: Я уже обозначила, почти обезьяны греются у костра, но костер уже как-то не вписывается. Что первое, чему мы можем сказать, научились наши предки, что они могли?
3: Ну, считается, вообще, в принципе, считается, что понятие человека, оно неразрывно связано с культурой, с так сказать, со стремлением изменять окружающую среду, а не только приспосабливаться к ней. Поэтому обычно говорят, что вот человек появляется, когда появляется орудийная деятельность. То есть когда какая-то обезьяна взяла камень, так, стукнула по нему другим камнем, получила острую кромку и попыталась, допустим, строгать дерево или резать мясо этим острым краем. Вот, так сказать, это первый шаг к современной цивилизации. Хотя, конечно, сейчас мы знаем, что и современные обезьяны вовсю используют различные орудия, поэтому этот критерий, он не такой уж и строгий.
2: Получается, мы должны начать отсчет с момента, когда появились орудия. А если немножечко до этого заглянуть, а что они ели до этого? То есть они были до этого травоядными, правильно?
3: Ну, такой термин не годится. Наверное, они все-таки были растительноядными. Вряд ли они щипали траву, как какая-нибудь лошадка. Скорее, в основном они питались, наверное, плодами древесными. Вероятно, какими-то злаками, в том числе, корешками, клубеньками. Ну и могли поймать какую-нибудь мелкую зверушку, насекомых, птичьи яйца. То есть, в принципе, приматы-то они по определению всеядны. Поэтому какая-то и животная часть была всегда у них в пище, но считается, что, как и у современных человекообразных, она составляла все-таки меньшую часть рациона. Вот. А переход как раз к роду Homo, к людям, он связан с изменением среды обитания и с увеличением вот этой самой мясной доли в рационе. На самом деле это происходило очень долго, и понятно, что не сразу, и в разных группах, в разное время, и понятно, что мы так только в общих чертах себе это представляем, но тем не менее представляем.
2: А давайте представим, как они охотились. Вот мы видим почти обезьяну, почти человек, что-то среднее. Представляем себе, не видим, а представляем. В руках у нее не просто камень, а уже орудие. Что обитает вокруг? И на кого из вот этих представителей фауны могли они охотиться, и как они это делали?
3: Честно говоря, вот долгое время в антропологии доминировало представление, в принципе, оно и сейчас существует, что самые древние люди, они вообще, в принципе, активно не охотились, они скорее занимались падальничеством. То есть они подбирали какие-то остатки трапезы за, собственно, хищниками. Потому что не очень как раз понятно, как вот этими каменными примитивными орудиями можно там за кем-то охотиться. То есть взять камень и гоняться по саванне за антилопой, сложно это себе представить. Поэтому вот представляли, что человек это вообще такая изначально двуногая гиена, дневное такое существо, которая занималась именно подбиранием объедков со стола каких-нибудь там хищников, типа львов и леопардов. Но на самом деле сейчас все-таки есть представление, что и охотиться все-таки как минимум иногда вот эти древние люди могли, пусть и не на очень больших животных, но на каких-то, может быть, мелких, средних размеров. Ну, например, забираясь на дерево и подкарауливая, когда стадо антилоп проходит под ветвями, где спрятались эти ранние люди, они могли швыряться в них камнями. Таких вот орудий, подходящих для такой охоты, в принципе, есть.
2: И получается, еще и раскопки, наверное, все-таки это подтверждают, потому что находят ведь не только орудия, но и кости животных.
3: Находят кости животных, но вы понимаете, если мы нашли кости животных, очень трудно определить, как это животное умерло. То есть вот убил ли его древний человек, или он нашел уже падаль и вот поживился тем, что осталось. Это бывает сложно доказать, но в некоторых случаях можно доказать, когда, например, на этих костях животных нету следов от хищных, каких-нибудь зубов хищников, а есть только следы от орудий. Вот тогда можно сказать, что, ну, значит, никто, кроме человека, до этого животного не добрался. Стало быть, это был охотник. Кроме того, есть находки останков мелких животных. Типа, вот, например, в Алдувае даже нашли древнего ежа со следами орудий. Ну, наверное, ежа-то древний человек в состоянии был поймать.
2: Ну, смотря какой этот был еж.
3: Огромный саблезубый еж.
2: Да.
3: Обычный еж, не очень большой. Поэтому по составу вот этих останков, ну, например, есть данные о том, каких животных предпочитают ловить те же леопарды, каких предпочитают львы. То есть это там крупные или небольшие, зрелые, молодые. И вот состав останков животных с стоянок древних людей, он не похож на вот эти объедки, которые остаются после львов или леопардов. Опять же, ну, делают вывод, что, значит, это люди все-таки охотились.
2: Наши-то что любили есть?
3: Да наши, как бы, стратегии наших предков было есть все.
2: Я вчера проводила эксперимент и спросила своих близких родственников, как охотились древние люди. Самый распространенный ответ — это рыли яму и, соответственно, забрасывали ее ветками, ждали, когда туда провалится. Вот эта теория подтверждается или нет?
3: Ну, насколько я знаю, надо, конечно, спросить коллег-археологов, насколько я знаю, это все-таки устаревшее представление, потому что, ну, во-первых, не очень понятно, чем древний человек будет рыть такую яму.
2: Тоже верно.
3: Также такие попытки объяснить подобный подход, ну, вот тем, что какого-нибудь там слона загоняли в болото, и там уже его как-то добивали. Дальше возникает вопрос, как его оттуда вытащить из этого болота. И вообще, на самом деле, слон в болоте чувствует себя увереннее, чем человек. То есть у слона, как ни странно, проходимость выше.
2: Но вот, кстати, про мамонтов. Это же классика. Охота на мамонтов. Могли они, были способны? И чем они могли убить вот этого царя зверей?
3: Ну, судя по всему, периодически могли. Хотя, конечно, это уже мы говорим про гораздо более поздние времена. Уже про каких-нибудь неандертальцев. Но есть находки неандертальских стоянок. Допустим, есть такое место Молодово, это Украина. И там найдены останки не менее 15 мамонтов. Причем, опять же, вот судя по составу, это были не пожилые, а молодые и зрелые животные, и на костях этих найдены следы от ударов каким-то острым предметом. И археологи предполагают, что так же, как, допустим, современные пигмеи умудрялись еще недавно охотиться на слонов, пигмеи, маленькие человечки, которые ходили там вдвоем на слона, они просто знали, куда бить. Ну, во-первых, как подкрасться, куда ударить копьем, и потом, как быстро убегать вообще от этого слона, либо бежать за ним. То есть наносился удар в определенное место, куда-то там между пальцев, или в основание хобота, или еще куда-нибудь, чтобы вызвать большую кровопотерю, и дальше ждать просто, пока этот слон...
2: А вот смотрите, вы говорите, 15 мамонтов. Это что за вечеринка-то была? 15!
3: Ну, они же не за раз их там 15. Наверное, они ловили постепенно и стаскивали к себе вот на стоянку, и такая вот свалка и накопилась. Наверное, все-таки не за раз они там стадо мамонтов накрыли, но, тем не менее, 15 мамонтов — это серьезный улов.
2: То есть сначала, получается, если все-таки вернуться к орудиям охоты, сначала это были заточенные камни, а камень какого рода, какой породы?
3: Да опять же, то, что было. Ну, обычно называют кремень или какой-нибудь обсидиан или что-нибудь более экзотическое. Но вообще люди использовали тот вид камня, который находили поблизости. Если был кремень, использовали кремень. Не было кремня, ну, брали там какой-нибудь хоть известняк. Вообще они, конечно, старались найти сырье получше. Иногда они за этим сырьем совершали длительные переходы. То есть они знали, где находится подходящий материал, чтобы делать орудие. Туда ходили специально, приносили.
2: Ибо мозг, потому что как только начали есть мясо, мозг стал увеличиваться.
3: Именно так.
2: Ой, кстати, а они мясо-то не готовили? Наши древние, которые камнями антилоп забивали, сырым ели?
3: Ну, поначалу, конечно, сырым. Потом уже появляется огонь. Причем даже когда он появляется, понятно, что он использовался не всегда и не всеми. То есть, конечно, долгое время мясо употреблялось исключительно в сыром виде.
2: Суровая жизнь. Мы продолжим, но уже, наверное, от древних людей перейдем к менее древним, но не сильно молодым. И поговорим о том, о чем чаще всего нас любят пугать уфологи, что, мол, это построили инопланетяне, потому что человек на это, конечно же, не способен. У нас в эфире популяризатор науки, редактор портала anthropogenes.ru Александр Соколов.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
4: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
5: А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Мы снова в эфире, это передача данных, меня зовут Мария Баченина, и говорим мы сегодня на тему «не могли». То есть о том, что вроде как не могли сделать древние люди, а на самом деле-то сделали не то, что мы с вами, вымышленные и реальные возможности древних людей. Рассказывает обо всем об этом популяризатор науки, редактор портала anthropogenes.ru Александр Соколов. Александр, вот о чем хочу поговорить. Про Стоунхендж. Разве они могли? Разве же это не инопланетяне?
3: Мы, естественно, не можем полететь на машине времени и посмотреть, как это происходило. Вот. Но еще в середине 20 века проводились реконструкции, то есть археологи специально брали копию вот одного из камней, которые вот составляют это сооружение. Они таскали его по деревянным каткам на специальных волокушах. Они делали такой катамаранчик и сплавляли эти камни по реке. И они показали, что... Ну, эта задача, в принципе, решаемая совместными усилиями, там, допустим, от 10 до 100 человек. В конце 20 века были другие, даже более масштабные эксперименты. BBC снимали фильм тогда под названием «Секреты исчезнувших империй», и там была такая реконструкция, где тащили блок весом, там, по-моему, 45 тонн, такой бетонный блок. 100 человек тащили его по специальным таким деревянным полозьям, смазанным жиром, и протащили больше 10 миль. Миля больше километра.
2: Ну, ого! То есть, там,
3: нормально они протащили. И таких экспериментов было много. Причем понятно, что это в данном случае не совсем реконструкция. То есть это не значит, что в древности вот эти самые древние британцы, которые это строили, они действовали именно так. Но это показывает, что это возможно делать просто с физической силой людей, ну вот при некоторой смекалке. И мотивации, конечно.
2: А что у них за мотивация? Это удалось понять?
3: Ну, до конца мы этого не знаем. Скорее всего, это, конечно, было связано с религиозным культом. Ну, есть разные интерпретации, как использовался Стоунхендж, в том числе, что и для астрономических наблюдений, и для погребений. Мы этого, конечно, точно не знаем.
2: Понимаете, что тут удивляет? Нет, чтобы этот Стоунхендж рядом с каменоломней, ну, то есть с местом добычи вот этих камней, этих блоков, да, разместить. Так нет же. Рядом ничего такого нет. Приходилось, по-моему, доставлять на достаточно большие расстояния эти...
3: Ну, там не все. Не все, конечно, камни. Часть камней там брали, видимо, где-то поблизости. А некоторые камни из особого материала, их действительно везли чуть ли не с другого острова за сотни километров. Да, да, тоже, опять же, потому что определенный материал ценился. На тему мотивации. Просто есть общество современное, которое до сих пор подобные задачи решает. Есть такой остров Сумба в Индонезии, и там до сих пор строят такие гробницы из огромных камней. И, собственно, до сих пор они это делают вручную. Можно найти видео, где собираются там родственников, буквально сотни, и с помощью веревок по деревянным каткам они волокут эти камни для установки.
2: А сколько примерно весит одна стела Стоунхенджа?
3: Там от нескольких тонн до, по-моему, до 40 тонн.
2: Ну хорошо, ладно, по реке нормально такой катамаранчик связать, а на катящихся бревнах, которые катятся по какому-то настилу смазанному, это тоже можно представить. Ну, докатила я его. А как потом вот этот гроб поднять на попа?
3: Ну, опять же, вот я упомянул, что на островах в Индонезии они тоже поднимают эти камни с помощью конструкции там деревянных, подкладывая туда постепенно камни. В реконструкциях там вырывали яму и просто подтаскивали этот камень, он элементарно перевешивал, и его конец опускался, а другой конец поднимался, он вставал стоймя. И был такой, ну, по-моему, и сейчас еще продолжает заниматься подобными вещами, Уолли Уоллингтон в Мичигане, который в одиночку 10-тонный блок устанавливал вертикально.
2: Да он и дом, по-моему, вращал вокруг собственной оси.
3: И сарай вращал.
2: Мужчина с суровым лицом, обветренным.
3: Да, такой, да.
2: Да. Вообще, конечно, поразительно. То есть, получается, людям была знакома физика.
3: Ну, так же, как физика знакома каким-нибудь птицам или, там, не знаю, животным, которые роют норы. Ну, это понятно, что это не законы физики, а просто интуиция, наблюдение за окружающей средой и, ну, вот понимание каких-то закономерностей, что если взять, там, нажать на палку с одной стороны, другой ее конец поднимется, правила рычага, вот, и так далее. Это уже в древности люди представляли себе, как только начали они использовать орудия.
2: Ну вот про пирамиды. Как доставлялся этот известняковый камень огромных размеров, я вот недавно обсуждала с египтологом, кстати, для всех скажу, что любой выпуск передачи данных можно послушать в подкастах, и этот, о котором я веду речь, называется «Секреты пирамид». И тут тоже понятно, что тут тоже были и салазки, и лодки связаны, вот как вы здорово обозначили, катамаранчики. Но не до конца понятно, как они затягивали друг на друга вот эти глыбы по несколько тонн.
3: Слушайте, ну на самом деле есть разные модели, в том числе, ну вот наиболее классическое представление, что они строили такой наклонный пандус. Там есть разные конфигурации этого пандуса. Причем у некоторых египетских построек остатки этих пандусов сохранились до сих пор. Они из кирпича, сырца, ну, такое забутовано это все сверху. И вот наклонная такая поверхность, по которой они это тянули. Но, конечно, значит, возражают тут, что для пирамиды должен быть просто очень огромный пандус. Есть представление, что пандус этот делался до определенной высоты, то есть не на всю пирамиду, а снизу до какого-то там уровня, как раз где вот эти, допустим, если мы говорим про Великую пирамиду, про Хуфу, до уровня вот этой галереи, которая в нем находится. А дальше они могли тянуть прямо по облицовке пирамид, например. То есть поскольку, ну вот тут еще важно сказать, что размер блоков в пирамиде, он уменьшается с высотой.
2: Ну это понятно.
3: Чем ряд, тем блоки меньше. Ага. Вот на высокие ряды, там уже блоки были не таких больших размеров, и их могли тянуть, например, прямо по облицовке. Могли класть сверху доски, например, и по ним это все тянуть. Могли и другие использовать. Ну, как, короче говоря, есть разные реконструкции, как это могли делать. Вот Валерий Сенмут, наш друг и такой любитель Древнего Египта, он вот в своих роликах на YouTube, он излагает вот эту одну из гипотез, согласно которой прямо по облицовке могли дальше затягивать эти камни.
2: А, Александр, а вот еще одна шпилька тем, кто говорит, ну вообще сейчас сложно в это даже поверить, что кто-то продолжает разговоры о постройке пирамид инопланетянами, да? Но ведь были найдены каменоломни, в которых даже остались эти камни.
3: Да, ну, там самое замечательное, что, допустим, в Гизе эти каменоломни, одна из этих каменоломен, она находится в непосредственной близости от пирамиды Хафры, прямо вот там в двух шагах от нее. То есть если обойти эту пирамиду справа и немножко пройти, можно увидеть там прямо разметку на поверхности от этих блоков.
2: То есть сначала размечали, а потом выбивали вот блоки из породы.
3: Ну, здесь в данном случае это, видимо, скорее осталось от уже вынутых блоков. Вот. Но этих каменоломен вообще в Египте известно порядка 150 их найдено. То есть их большое количество, причем вот для известняка пирамид вот этих в Гизе, большая часть каменоломен, видимо, прямо там непосредственно и находилась. Вот облицовку везли уже по Нилу из Туры, это там несколько десятков километров, и издалека, из Асуана, везли гранит. Но вот гранита там все-таки его относительно немного. Основной материал был известняк. И что касается Туры, кстати, замечательно, что найдены дневники бригадира, который руководил вот этими экипажами, которые на специальных, видимо, кораблях везли по Нилу этот камень. Найден папирус, где он прям, так сказать, фиксирует эти их рейды, сколько дней там это занимало, как они выгружали камень, как они загружали провиант.
2: А вот, кстати, про дни. Еще одна проблема в головах у людей – это как они могли построить за 20 лет, даже если 20 лет – это немало, вот такую махину?
3: Ну, во-первых, мы не знаем точно, 20 лет, по некоторым оценкам, это могло занимать и больше времени, 20. Есть оценки 26-27 лет. Во-вторых, есть расчеты, которые показывают, что силами нескольких тысяч человек это все-таки решаемая задача. Когда говорят, что это невозможно, берут просто тупо этот срок и делят на число блоков в пирамиде. Вот если разделить их там по некоторым оценкам до 2 миллионов, то и получается, что за несколько минут один блок должен был вырубаться, производиться вот, и как-то доставляться и укладываться в ряд этих этой стройки, что кажется, конечно, нереальным. Причем 24 часа в сутки, непрерывно, без выходных в течение 20 лет. Но мы должны понимать, что вообще существует представление о организации труда, в частности, о параллельных процессах. То есть это не одна бригада работала, это могли работать десятки или сотни бригад, которые параллельно производили эти камни. Если вот мы посчитаем, что параллельно работает, например, 40 или 80 бригад, тогда уже, конечно, на изготовление одного блока могло затрачиваться вполне несколько часов, и у них еще оставалось время на выходные.
2: На перекур, как мы любим говорить. Да. Спасибо вам, Александр. Ставим вердикт «могли». И, наверное, такое наставление родителям. Следите за тем, чтобы в школах все-таки рассказывали побольше, а не только про обезьян, которые греются у непонятного костра, которого еще и быть не могло. Благодарим. Популяризатор науки, редактор портала anthropogenes.ru Александр Соколов был сегодня в передаче данных.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

Здравствуйте. Я вам сегодня расскажу про появление человека. На самом деле вопрос появления человека очень такой сложный и загадочный, потому что что считать человеком, с какого момента считать, что вот уже человек, и с какого момента начинать отсчитывать по времени, 2 миллиона лет назад, 100 тысяч лет назад, 40 тысяч лет назад, это вообще вопрос сложный. Сплошь и рядом задают вопрос меня как антрополога, когда появился человек. Вопрос очень неоднозначный, поскольку под словом «человек» можно понимать разные вещи. Морфологически современный человек, то есть когда вот он совсем неотличим от нас. Или когда он начал, например, изготавливать орудие труда. Или когда он, допустим, освоил огонь. Или когда он освоил искусство, появилось искусство. Или когда, например, появляются погребения. Или когда он встал на две ноги. Цифра будет сильно гулять. На самом деле все эти явления возникали не в одно время, а в разное. Но тем не менее существует среди прочих таких определителей человечности существует чисто биологический, морфологический, потому что человек, как и любое другое живое существо, подвержен, вернее, может классифицироваться с помощью систематики биологической. И с помощью систематики все живые существа делятся на отряды, семейства, роды и виды. Ну и я буду говорить о появлении рода человека, рода Homo. На самом деле, некоторые общечеловеческие такие черты появились задолго до человека. Например, прямохождение, которое возникло примерно 7 миллионов лет назад. Но с 7 миллионов лет до где-то 2,5 миллионов лет назад существовали так называемые австралопитеки. Это были первые прямоходящие существа, которые ходили уже на двух ногах, но при этом у них строение черепа было, в принципе, обезьянье. То есть, если не вдаваться во все эти тонкости и подробности, то строение черепа австралопитеков, оно не очень сильно отличается от строения черепа шимпанзе. И, строго говоря, здесь только две человеческие черты в черепе. Это маленькие размеры клыков, которые не выступают за уровень других зубов, и положение позвоночника, который подходит снизу к черепу, а не сзади, как у четвероногой обезьяны. Но при этом они были двуногие, то есть они уже слезли с деревьев и ходили вполне себе на двух ногах. И эти австралопитеки, как я уже сказал, существовали с 7 до примерно 2,5 миллионов лет назад. Понятно, что за этот огромный промежуток времени много всего изменилось. И существовали разные австралопитеки, здесь вот разные виды представлены. Но большинство их укладывается во время где-то 4, 3, 3,5 миллиона лет назад. А вот в промежутке от 3 до 2 миллионов лет назад существует такой хиатус, можно сказать, промежуток времени, когда у нас находок очень мало. То есть нельзя сказать, чтобы там находок не было совсем, они есть. И, например, вот этот череп австралопитека Гарри, так называемого, имеет датировку 2,5 миллиона лет назад. Но и вот это тоже 2,5 миллиона лет назад. Но таких находок немного, к сожалению. Поэтому время от 3 до 2,5 миллионов лет назад можно назвать самым загадочным миллионом. Когда что-то такое происходило, и появлялись первые такие человеческие вроде бы черты, но тем не менее мы знаем про это мало. Выглядели они примерно вот так. Это вот замечательная реконструкция, которая в том числе часть из этих реконструкций, вернее, есть у нас на выставке. Ну, видно, что здесь, в принципе, человеческого еще не богато. И поэтому, собственно, австралопитеки относятся к роду австралопитек, а не Homo. Ну, как я говорил, фактически только вот маленькие размеры клыков, это такой частный довольно-таки признак, хотя и важный. А все остальное, в общем-то, обезьяне. И самое главное, на самом деле, что у них было не человеческого, это то, что они не изготавливали орудия труда, и у них был достаточно маленький объем мозга. То есть объем головного мозга у них был такой же, как у современных обезьян. То есть, примерно 500 грамм или меньше. У современных обезьян примерно столько же и есть. Это полкило. Но в этот, так называемый, самый загадочный миллион произошло важнейшее событие. Порядка 2,5 миллионов лет назад, а может быть даже и пораньше, это 2,7 миллиона лет назад, появляются первые каменные орудия труда. Ну, здесь представлены самые древние орудия труда из всех, какие только найденные в Гоне, в Эфиопии, имеющие датировки вот до 2,7 миллиона лет. Это так называемые чопперы, один из которых, кстати говоря, представлен у нас тоже на выставке, но у нас, правда, чоппер
не из Африки, а с Кавказа, но с датировкой близкой к этому, да, порядка 2 миллионов лет. И чисто технически он сделан точно так же, на самом деле. Эти самые чопперы

То есть шимпанзе, они, например, изготавливают такие палочки для вылавливания термитов. Они обжевывают палочку, засовывают в термитник, термиты нацепляются, они вытаскивают и их съедают. Или недавно был открыт такой вариант, когда шимпанзе обгрызает палку, получается дротик в своем роде, которым она охотится на маленьких обезьян. В дупло тычет, ну, с некоторой вероятностью кого-то там накалывает. То есть, по сути, это охота с помощью копья, причем сделанного копья, то есть не просто палка, а обработанная, зубами они обрезают. Вот. Но это максимум, на что способны современные обезьяны, шимпанзе. А сколько они пытались в неволе приучить, обучить, вернее, обезьян делать каменное орудие труда, ничего так и не получилось. То есть у них не хватает соображения, у них не хватает объема мозга, ловкости рук, координации движений для того, чтобы что-то такое подобное сделать. Несмотря на то, что орудия такие очень примитивные, и, ну, вроде примитивнее уже некуда, тем не менее сделать их сложно. На самом деле даже археологи, которые занимаются этими орудиями, далеко не всегда сами могут их сделать. Вот. И я наблюдал, как археологи учились изготавливать орудия труда, они сидели сутками, ну не сутками, конечно, вечерами после раскопок. Ну, продвинулись они не сильно дальше, на самом деле, вот этой технологии. То есть, если вы, не дай бог, попробуете что-то подобное сделать, какой-нибудь чоппер, то с большой вероятностью отобьете пальцы себе, но, скорее всего, функционально у вас не получится. Так что это сложно делать, на самом деле. И надо было, чтобы к этому моменту как-то и мозги доросли до некоторого состояния, и ловкость рук. Но, к большому сожалению, как я уже сказал, из этого времени у нас находок очень немного. Но примечательно, что с большой вероятностью до стадии изготовления орудия труда дошли не только наши предки, но и некоторые другие существа. Например, из австралопитеков с большой вероятностью вот эти австралопитеки Гарри изготавливали орудия труда, а они не были нашими предками, потому что их строение зубов показывает, что это тупиковая линия, которая вымерла примерно 2,5 миллиона лет назад. И некоторые так называемые массивные австралопитеки, вот один из них, самый древний, представлен здесь, они, судя по всему, тоже изготавливали орудия труда. И более того, в некоторый момент, порядка 2-1,5 миллионов лет назад, строение их кисти было лучше приспособлено к изготовлению орудия труда, чем у наших предков. То есть, в принципе, они наших предков в некоторый момент обгоняли по ходу человечности, но оказались в тупиковой линии, поскольку они приспособились к жеванию большого количества растительной пищи, поэтому, как видите, здесь такой огромный гребень для прикрепления мускулатуры, огромные челюсти, и это не дает возможности развиваться головному мозгу. Поэтому, хотя в какой-то момент они наших предков вроде бы обгоняли, но оказались в итоге тупиком. Самое важное, что, собственно, произошло при появлении Homo, то есть людей, это увеличение головного мозга. Ну, на данном графике представлены изменения объема мозга. Каждый значочек – это конкретный череп. Тут, к сожалению, отображение не очень здорово видно, но, тем не менее, вот эта временная шкала, вот это 6 миллионов лет назад, самые древние, вот это вот современные обезьяны, унесенные в древность на тот момент, когда они отделились от нашей линии, и вот это разные ископаемые люди, вплоть до современности. И, как видите, имеется существенный такой рывок изменения объема мозга. В данном случае шкала логарифмическая, то есть она чем ниже, тем древнее, а наверх она как бы расширяется. А вот прямая шкала выглядит вот таким образом. То есть вот здесь вот примерно появляются прямоходящие существа первые, и вот их объем мозга. В последующем мало чего меняется, вплоть до 2 примерно миллионов лет, ну или около того, когда существуют вот эти самые австралопитеки. А вот эти зеленые квадратики, это и есть, собственно, первые хомо, про которых я в последующем буду рассказывать. И, как видите, в этот момент происходит рывок, который в последующем, все оставшиеся 2 миллиона лет, это, в принципе, очень быстрое, катастрофическое, я бы сказал, увеличение размера мозга до современных значений. Большой вопрос, почему произошел вот такой вот рывок мозга около 2,5 миллионов лет назад. Причем, что характерно, судя по находкам, какие у нас есть, вот это ускорение размеров мозга началось заметно позже, чем появление орудия труда. То есть древнейшее каменное орудие 2,7 миллиона лет назад, а вот этот скачок объема мозга около 2 миллионов лет назад, а то и, может быть, чуть попозже даже. Тут есть несколько версий, почему такое произошло, но одна из этих версий такая экологическая. В это время происходит похолодание, появление большого

0: открытых пространств, изменяется климат, и в Африке, а, собственно, все речь идет об Африке, о Восточном в основном, происходит смена фауны. Вымирает большое количество крупных копытных животных, так называемая мегафауна, то есть огромные носороги, слоны, большая часть, ну не все, но большая часть, вслед за ними вымирает фауна крупных хищников и падальщиков. Исчезают саблезубые тигры, ну, на самом деле в других областях планеты они могли сохраняться до более поздних времен, но в Африке они исчезают, и вымирают гигантские гиены. И ниша хищников и падальщиков мелких на некоторый момент освобождается. В этот момент, что характерно, появляются современные, например, леопарды. Они как раз примерно такую датировку 2 миллиона лет назад имеют. Появляются современные гиены, современные шакалы. И вот эти австралопитеки, которые были такие собиратели в саванне до этого, и в принципе уже какое-то мясо периодически собирали, они занимают вот эту нишу мелких хищников и падальщиков. Но при этом они растения тоже продолжают есть, само собой, поэтому мы всеядны, по большому счету. Но питание мясом, оно, во-первых, ставит новые задачи, потому что мясо не хочет, чтобы его съели, оно сопротивляется, в отличие от растений. То есть надо как-то немножко больше мозги напрягать, чтобы его добыть. Имеется конкуренция, потому что не все хищники выбрали, ясное дело, и те же там гиены и так далее остались, леопарды появились. Ну и какие-то предки, в общем, были для этого. То есть надо как-то обороняться от этих хищников. И более того, иногда, видимо, их отгонять от добычи, или от своей, или от их добычи. И кроме того, поскольку предки по австралопитеку, ну, собственно, сами австралопитеки не были такими уж прямо хищными, у них приспособлений для ловли добычи никаких, в общем-то, нет. Когтей, больших зубов, чего-то такого. Поэтому они стали вот это мясо как минимум срезать с костей, убивать этих животных, собственно, орудиями. Какие-то орудия у них были до этого, потому что, я говорю, и шимпанзе, в принципе, пользуются орудиями, но тут вот появляются эти каменные чоперы. И изготавливать орудия тоже сложно. То есть, соответственно, те, кто делал это плохо, они оставляли меньше потомства, а те, кто делал это хорошо, у кого были мозги чуть побольше, они плодились благополучно, размножались, и от поколения к поколению размер мозга, соответственно, увеличился. То есть в каждом поколении выживали те индивиды, у которых с интеллектом было получше. Но, кроме того, тут вступает в действие такой простой биомеханический закон, что плотность костей и плотность мозга, она различается в два раза. То есть плотность кости где-то 2 грамма на кубический сантиметр, а мозга 1. То есть плотность мозга практически как воды. И мясо, оно калорийное. Когда нужно наесться растением, надо съесть много растений. Когда надо наесться мясом, надо съесть мало мяса. Соответственно, надо меньше жевать, если пищу употребляют больше мяса. От того, что они жевали, уменьшалась вот эта вся жевательная мускулатура. И что замечательно, на находках мы это видим, в последующем я это буду показывать на конкретных черепах. Челюсти уменьшаются, зубы уменьшаются, вот эти гребни для прикрепления мускулатуры, которые я на австралопитеках показывал, исчезают. Череп может увеличиваться, но при уменьшении черепа на 1 кубический сантиметр мы можем прирастить мозги на 2 кубических сантиметра при сохранении массы. Вот, то есть размер тела не меняется, но движущая способность позвоночника остается, и поэтому получается, что череп у нас уменьшается чуть-чуть, а мозги пухнут как на дрожжах. Вот, то есть есть необходимость, есть возможность, и благополучным образом это все соединилось, поэтому произошел вот этот самый рывок размера мозга, который в последующем так и шел практически вплоть до современности. Ну, не совсем до современности, но почти. Собственно, первые представители Homo, которые известны. Известны, к сожалению, по не вполне таким представительным остаткам, но самая целая находка – это верхняя челюсть из Хадара в Эфиопии, а большей частью – это изолированные зубы. Но, тем не менее, для антропологов и палеоантропологов это не такая уж беда, поскольку зубы – это самый сохраняющийся элемент вообще, в принципе, в палеонтологии, начиная там, с того момента, как зубы появились, в принципе, еще там каких-то первых рыб и вплоть до человека, зубы – это самое прочное, чего вообще в организме есть, поэтому они лучше всего сохраняются. Поэтому эволюция, она известна лучше всего как раз по зубам, особенно у млекопитающих. Эволюция млекопитающих – это эволюция зубов на самом деле. То есть на самом деле менялось все, но просто мы часто не знаем, мы знаем. Поэтому как раз анализ зубов дает больше всего информации, потому что нам есть с чем сравнивать. С австралопитеками, с приматами, с более поздними людьми. И поэтому мы знаем, что это, собственно, не австралопитеки. Там мелочи, ну, вдаваться я сейчас, конечно, не буду. мелочи, они отличаются от австралопитека. Это датировки, как видите, где-то 2,3-2,4, может быть, 2,5 миллиона лет назад. То есть вот в этот, так называемый, самый загадочный миллион они попадают, не очень много найдено, но тем не менее. Но, слава богу, есть и более целые находки, и на нашей выставке в том числе представлен вот этот череп с датировкой практически ровно 2 миллиона лет назад, найденный в Обефоре в Кении, самой северной, на границе Эфиопии, который достаточно древний, 2 миллиона лет, и при этом весьма прогрессивный. Когда впервые его нашли антропологи в Африке, его называли чуть вообще не сапиенсом на самом деле, но ясно, что не совсем так. Но, тем не менее, объем его мозга 752 кубических сантиметра. Ну, там, в зависимости от реконструкции, цифра чуть-чуть может меняться, ну, пусть 750 для грубости. У современных человекообразных обезьян, австралопитеков, примерно 500 грамм. У современного человека 1350 в среднем. То есть индивидуальный рост довольно большой, но в среднем где-то 1350. Вот, то есть здесь получается на 200 грамм, даже на 250 больше, чем у австралопитеков, но практически в два раза меньше, чем у современного человека. Но при этом лицо очень большое, огромные тяжелые челюсти, судя по ячейкам для зубов, здоровенные жевательные зубы, но все-таки и челюсти, и зубы гораздо меньше, чем у австралопитека. И вот эти гребни для прикрепления жевательной мускулатуры здесь уже исчезли. То есть так называемая височная линия, где мышцы крепятся у себя, вы без проблем можете себя найти. Вот прямо за глазами сужение, и линия идет, и височная мышца, она крепится вот где-то здесь. Австралопитек на макушке. У него, конечно, не как у нас, чуть повыше, но все-таки уже в человеческом варианте. Такой древний человек получил название Homo rudolfensis. Назвал его наш антрополог Владимир Павлович Алексеев в 1978 году. Первоначально он считался даже вроде как вариантом пятикантропа за такую достаточно прогрессивность, но тем не менее сейчас оказывается, что он практически самый древний из целых находок. То есть вот, в его лице мы видим самого древнего представителя нашего человеческого рода. И опять же у нас на выставке тоже он представлен, и какую-то еще дополнительную информацию можно получить. Но эта находка, естественно, и не единственная. С близкими датировками имеются и другие останки, но часть из них крайне фрагментарна. То есть вот здесь темными пятнышками это то, что было найдено. Это череп в разных позициях, вот, зубы у него сохранились, какие-то обломки. Но понятно, что склеить такие части можно сильно по-разному. К сожалению, довольно много очень фрагментарных останков, по которым мало что можно сказать. Замечательные есть находки нижних челюстей. Нижняя челюсть – это довольно крупная часть скелета, она такая мощная, сохраняется хорошо. И вот, в частности, в Мавави была найдена вот такая нижняя челюсть, которая сочетает удивительным образом признаки хома, то есть человеческого рода, и так называемых массивных австралопитеков, которые были, как я уже упомянул, тупиковой линией. Вот для сравнения, внизу челюсти парантропов, вот этих вот массивных австралопитеков, и видно, что в принципе очень похоже. Но если это сравнивать не на глаз, а сравнивать размеры, что, собственно, как делается это в антропологии, то получается, что вот эта челюсть, она очень похожа на массивных австралопитеков, на тупиковых, но и очень похожа на хом. Она где-то зависает 50 на 50. И учитывая ее датировку больше 2 миллионов лет, можно говорить, что, скорее всего, на это время линии вот этих массивных австралопитеков и людей, вероятно, разошлись еще не окончательно. И они могли скрещиваться между собой. То есть, когда из грацильных австралопитеков, то есть вот таких стандартных, обычных, возникали две линии массивных и, собственно, людей, в какой-то момент эти две расходящиеся линии, они разошлись еще не совсем. И могли между собой перемешиваться. И как раз вот это вот стадия, когда эти признаки оказывались ни то ни сё. Поэтому массивные австралопитеки, они вроде как тупиковая линия, не вымерли окончательно, но что-то от них у нас все-таки, вероятно, есть через какие-то там промежуточные браки, скорее. Другие находки того же времени, они известны не только из Восточной Африки, но вот Эфиопия, Кения, но и из Южной Африки, тоже больше 2 миллионов лет назад, из Терпентейна, челюсти детеныша, которые, с одной стороны, позволяют судить о возрастных процессах, что приятно, и эти возрастные процессы здесь практически обезьяне, на самом деле, хотя это вроде как уже хомо. А с другой стороны, опять же, показывает, что признаки получаются такие еще не совсем homo. То есть это почти человек, но как бы вроде бы еще и не совсем человек. Более поздние находки, ну такие чуть более представительные, черепа из Бобифора, челюсти, верхние, нижние, с гравировками чуть меньше 2 миллионов лет назад. Но замечательно, что, например, вот этот фрагмент свода, тоже не взрослого, кстати говоря, индивида, подростка, имеет объем уже 870 кубических сантиметров, то есть больше, чем вот у предыдущего, но, опять же, раз в полтора меньше, чем у современного человека. Причем это подросток, а если бы он дорос до взрослого состояния, возможно, мозг был бы, в общем-то, и больше. Ну, еще находки, чтобы мало не показалось, то есть, в принципе, вот эти все фрагменты я здесь показываю, чтобы не было ощущения, что антропологи судят по каким-то единичным вещам. То есть на самом деле находок довольно много. Другое дело, что они не очень целые, как правило, но все-таки есть вот более-менее черепа, и антропологи как раз вот вынуждены большей частью судить вот по таким вещам. То есть наука на самом деле выглядит примерно вот так. Но тоже вот, допустим, вот этот череп объем мозга 700 грамм. Чуть поменьше немножко получается. Про скелет этих людей, то есть кроме черепа, известно довольно мало на самом деле. С одной стороны, есть фрагментарные останки, с другой стороны, они ну, уж очень какие-то обломаны, и ну, какой-то проектор не очень здорово передает. Здесь на самом деле скелет изображен, и вот это вот, что от этого скелета осталось. То есть вот косточка от руки, косточка от ноги, куча частей от черепа. И, судя по этим останкам, рост этих людей был где-то 1,5 метра, на самом деле, они были очень невысокие. И пропорции конечностей и туловища у них были довольно-таки обезьяноподобные. То есть строение черепа, вроде мозг у них подрос по сравнению с обезьянами, а строение тела очень примитивное, и, несмотря на то, что они были полностью прямоходящие, пропорции у них были, ну не как у шимпанзе, конечно, руки покороче, но такие весьма-весьма архаичные. Чуть более позднее время, примерно 1,85 миллиона лет назад, из вот этих Homo rudolfensis появляется новый вид под названием Homo habilis, человек умелый. Человеком умелым назвали, потому что когда их впервые нашли, они были найдены с наидревнейшим на тот момент орудием труда. Потом оказалось, что орудия труда появились на миллион лет раньше на самом деле. Ну и как понимаете, миллион лет — это огромнейший срок. Вот, но, тем не менее, название осталось. То есть, вообще, они, конечно, уже не самые ранние, потому что уже миллион лет прошел. Но, тем не менее, Homo habilis, вот это вот череп, так называемый Twiggy или Лувайский гоминид 24, он тоже представлен на нашей выставке в следующей витрине. Можете на него посмотреть, как он выглядит в оригинале, какого он размера, оценить. Что примечательно, эти люди имели чуть меньшие размеры, чем предыдущие. То есть часто эволюция представляется как линейный такой процесс улучшения и стремления к человеку, вот как бы обезьяна. На самом деле это далеко не так. Эволюция, она не идет по заданной линии, в эволюции нет какой-то цели создать человека. Это вот часто задают вопрос, а почему современные обезьяны не становятся человеком? Потому что им не надо, они становятся современными обезьянами. Ну, так же, как комары становятся комарами, кошки становятся кошками, люди вот стали людьми. И на тот момент еще было далеко не очевидно, что на самом деле это будут прям такие современные люди. И объем мозга вот этих вот ранних хомо, он оказывается на самом деле чуть меньше, чем у Homo rudolfensis. То есть объем мозга немножко даже упал, потом снова начал расти. Но вот эта реконструкция тоже замечательная такая. Эффектная показывает, что на современного человека это похоже так достаточно отдаленно. И с точки зрения, я думаю, человека далекого от антропологии, трудно понять, что здесь, собственно, человеческого. Но, тем не менее, объем мозга где-то 700-800 грамм, сравнительно небольшие челюсти и меньше уже размер зубов – это уже такие человеческие черты. Орудия труда есть, про это. Другие находки того же времени, ну, 500 грамм – это практически астралопитековое значение, 638 – это уже так более-менее прилично. Вот, но, как видите, тоже фрагментарные останки, приходится судить по обломкам большей частью, но таких находок, слава богу, не так уж мало, и с каждым годом находятся новые. Сравнительно недавно был найден вот такой замечательный череп, который имеет где-то порядка 700 грамм объем, но некоторые прогрессивные черты. И датировка, к примеру, 1,5 миллиона лет назад. И челюсти отсюда же. От некоторых из этих людей остались, понятно, не только челюсти с зубами, но и стопы и кисти. И замечательно, что с датировкой даже меньше 2 миллионов лет назад строение и кисти стопы было весьма примитивно. Я уже упоминал, что у массивных австралопитеков, вот, такого линии, которые в это же самое время жили, кисть была более прогрессивна. То есть здесь на самом деле обезьяньих черт очень много еще. Пропорции тоже такие довольно коренастые, низенькие, там, от метра до полутора. И несмотря на то, что они каменные орудия изготавливали, мозг у них был более-менее побольше, чем у предыдущих, ну, чем у австралопитеков. Но внешне современный человек воспринял бы это скорее как обезьяну, на самом деле. Что характерно, эти люди такие охотились, потому что известны находки костей животных со следами каменных орудий. Причем эти следы каменных орудий известны в двух вариантах основных. Первый вариант – это когда у нас на кости есть в начале следы каменных орудий, а поверх них следы зубов хищников. Это значит, что вот эти хабелисы поймали какую-то антилопу, скажем, как правило, они охотились на маленьких антилоп, потому что их проще его поймать было, съели, срезали мясо, потом пришли какие-то диеты и обгрызли, что осталось. Вот. Но есть находки противоположные, когда у нас на кости вначале следы зубов хищников и даже падальщиков, даже гиен, а поверх следы каменных орудий. Это значит, что они поймать антилопу не смогли, а нашли такие гиен, ну, в принципе, гиены эти можно издалека по звуку, отогнали как-то там эти гиен, или подождали, когда эти сами уйдут, и даже после гиен чего-то там с костей соскребали. То есть на самом деле жизнь у них была не такая уж простая, периодически они падальчеством тоже занимались, но, что приятно, все-таки охотились тоже достаточно активно. Но хотя примерно половину рациона составляла растительная пища, то есть, естественно, они не были специализированными хищниками, иначе бы человек в итоге не появился. Что характерно, сами они тоже были, кстати говоря, добычей хищников. Достаточно регулярно эти останки несут следы зубов каких-то хищников. В частности, вот этот индивид, OH7 и OH8, ну, скорее всего, это один, на самом деле, человек, на этих костях следы зубов крокодила. То есть вот этого конкретного съем крокодил, и его останки раскиданы на такой приличной территории, потому что крокодил, когда на добычу нападает, он хватает, так вот крутится, и части там во все стороны летят. То есть это просто брак, на самом деле. Вот. Но жилось им непросто. Но в этих непростых условиях, собственно, человечность складывалась, поэтому человек в итоге стал такой устойчивым ко всему на свете. Ну вот, тоже примеры скелетов, как они выглядят, то есть, ну, длинные кости обломаны, тоже, кстати, на концах обгрызены гиенами. Вот как бы скелет, ну, от которого осталась рука, часть ноги и много-много обломков черепа, и тоже вот такие вот примерно останки. Но, тем не менее, по таким частям можно судить о пропорциях, о размерах тела, как я уже сказал, где-то от метра до полутора и с такими довольно расширенными пропорциями. В соседних областях и более-менее иногда синхронно, иногда встречаются останки каких-то странных существ, которые трудно поддаются интерпретации. То есть, например, в Восточной Африке известны несколько находок, которые не похожи ни на австралопитеков, ни на гротильных, ни уж тем более на массивных, ни на вот этих вот хабелисов, которых я перед этим показывал. Иногда они называются Homo microcranus, то есть человек малоголовый, если переводить. В частности, вот этот череп 1813 из Колбифора, у которого датировка, ну, не самая поздняя, но не самая ранняя, 1,75 миллиона, и объем мозга всего 500 грамм. То есть, в принципе, австралопитековый размер, при этом довольно-таки приличного размера челюсти, на самом деле. То есть, если бы у него была датировка, скажем, 3 миллиона лет, тогда бы его однозначно записали в австралопитеков. Но здесь других таких находок нет, он такой один. И что бы это значило, как бы не очень понятно. То ли это просто индивидуальное отклонение какое-то, то ли это линия каких-то австралопитеков, которые до такого позднего времени дотянули, но непонятно, где остальные тогда, потому что находок, в принципе, там много, а он вот такой один. То ли это какая-то специфическая линия, которая возникла как-то вокально. И, например, вот такой другой череп 1805, он отличается довольно существенно. Но у него объем мозга, наоборот, довольно, ну, в принципе, тоже не сильно большой, 585, но для австралопитеков это большой объем на самом деле, при этом огромные челюсти и маленькие зубы. Ну, на картинке, может, это не так очевидно, но по измерениям, если сравнивать, у него зубы не такие уж прям большие. Ну, больше, чем у современного человека, но не слишком. И челюсти при этом сильно вперед выступают. Есть еще, к тому же, вот этот гребень для прикрепления жевательного мускулатуры. То есть у него признаки сочетаются совершенно как-то мозаично. То есть в нем что-то есть и от австралопитека, и от грацильного, и от массивного, и от хома, и вообще непонятно от кого еще. То есть, как понимать, такое сочетание совершенно не ясно. Некоторые антропологи считали, что может быть это какой-то патологический индивид, что может быть у него какое-то заболевание было, которое как-то так сказалось на черепе, но, строго говоря, никаких отклонений внятных там вообще-то нет, чтобы можно было интерпретировать как болезнь. И другая интерпретация этой находки, то, что это, опять же, гибрид между массивными австралопитеками и вот этими самыми фолами. Гибридная версия его происхождения весьма такая правдоподобная на самом деле, то есть даже вот с этим... В это время это могло происходить. В Южной Африке были найдены первоначально два скелета, потом остатки ребенка, а сейчас прошел анонс, что найден уже четвертый индивид. В пещере Мапапа находка получила название, все строго говоря, Австралопитек Сидиба, но даже в первом описании, в статье первого описания, было подчеркнуто, что здесь признаков австралопитека и человека примерно 50 на 50. Поэтому у меня он обозначен как Homo sediba, тем более, что по ведущим параметрам, на самом деле, он не сильно отличается от хабилисов, людей умелых в Восточной Африке, которых я до этого, собственно, показывал. То есть здесь объем мозга, на самом деле, очень маленький. Это вот главный аргумент в пользу того, чтобы его считать австралопитеком. 420 кубических сантиметров у людей такого не бывает, даже у самых простых, примитивных. А для австралопитеков это в самый раз. Вот, но строение челюстей, лица, всяких вот этих мускулатуры, прикрепления мускулатуры, нижней челюсти, человеческих признаков, в принципе, довольно много. И датировка практически ровно 2 миллиона лет назад. Южноафриканские антропологи, которые эти находки сделали и изучают, они считают, что это, собственно, последняя ступенька от австралопитеков Homo, такая промежуточная, то есть то самое пресловутое недостающее очередное звено, которое затыкает вот промежуток между австралопитеками и Homo. Но другие антропологи с этим спорят, поскольку в Южной Африке это вот практически единственная такая находка, а в Восточной Африке такими датировками он показывал довольно много. И они имеют больше размер мозга. Так что как бы вот эти люди могут быть тупиковой такой парой человеческой линии, и человечество могло, в принципе, возникать несколько раз. Один раз в Восточной Африке, а то и не один, один раз в Южной Африке, но южноафриканские с большой вероятностью оказались тупиковой линией, вымершей. Вот. Ну, поэтому обозначение Homo sediba, это такое весьма спорное, уже сказал, даже авторы, собственно, находки назвали, вообще-то, Австралопитек sediba. Ну, выглядел он примерно вот так вот. Этой реконструкции, по-моему, нет у нас, да, на рустике?
1: Будет.
0: Вот. Но пока нету, хотя она, собственно, была сделана как раз для выставки, просто уже там нет места витринов. И вот два скелета, которые были найдены. Примерно так вот эти южноафриканские товарищи выглядели. Там же в Южной Африке, но с чуть более поздними датировками, но 1,5 миллионов лет, и даже чуть меньше, обнаруживаются и другие останки. Тоже довольно таким странным сочетанием черт, когда череп, в принципе, не отличается от грацильного австралопитека, но имеет позднюю датировку, когда у него тоже довольно большой объем мозга, хотя нет, не такой же большой, там 450 грамм, но большие челюсти, выступающие вперед, отличающиеся от грацильных австралопитеков, но как бы при поздней датировке. И вот опять же, они не вписываются в стандартную схему, которая в школьном учебнике излагается, то есть это какие-то параллельные такие линии, поэтому некоторые антропологи, опять же, южноафриканские преимущественно, их назвали под другим названием Homo gautengensis, человек гаутенгский, ну гаутенг это область Южной Африки. То есть тоже как бы такие пары люди, которые, видимо, параллельно более-менее с восточноафриканскими возникали, но вероятно имели более простое строение на самом деле, потому что там с такими же датировками объем мозга существенно больше. Наконец, одни из самых значимых находок были сделаны в Грузии. Поскольку вот это время около 2 миллионов лет назад замечательно, кроме прочего, тем, что люди впервые покинули пределы Африки. Нам это известно по каменным орудиям. Но каменное орудие — это вещь такая, для археолога, конечно, замечательная, а для антрополога не сильно представительная. И приятно, что в Грузии было найдено огромнейшее количество, то есть 5 черепов, 4 нижние челюсти, еще куча, на самом деле, костей от скелета, древнейших представителей внеафриканского населения. Их назвали Homo Georgicus, человек грузинский, но в последующем от этого названия, строго говоря, отказались на самом деле. Сейчас их чаще обозначают под другими названиями, но под разными, смотря какой антрополог как на это смотрит. Черепа крайне примечательны своей примитивностью, и в принципе по основным своим параметрам измерительным и описательным они вообще-то похожи на Homo rudolfensis, вот самого первого человека, который я вам показывал, который 2 миллиона лет назад, самый-самый первый представитель рода Homo. И в принципе они на них похожи. Вот наиболее выдающаяся находка — это пятый череп, который у меня вот в самом верху представлен. Его описали буквально только что, в 2013 году, уже в конце, по-моему, в декабре. Это вот этот самый Гоша, который у нас шагает на экранчике в соседнем зале, бодренько. Это вот первые покорители внеафриканских просторов. Но понятно, что путь от Африки до Грузии, в общем, не близкий, границы там прямой нет. И выйти они должны были намного раньше. То есть здесь датировки примерно 1,77 миллионов лет назад, а свои с орудиями есть и более древние, 1,8, может, и 1,9 миллионов лет. То есть, может, где-то примерно около 2 миллионов лет, короче говоря, люди из Африки должны были выйти. Некоторые антропологи, не грузинские, а в особенности, считают, что это прямо-таки предки всех людей. Но, учитывая их, на самом деле, архаизм и примитивность, особенно строение челюстей, там совершенно невероятные размеры, вообще ни у кого больше нет, скорее всего, это такие тупиковые линии. То есть это группа, которая такой рывок совершила за пределы Африки, но не выдержала испытаний жизненных и такие вымерли. Но конкретно вот эти останки были найдены, в частности, в таких как бы щелях, с большой вероятностью оказались там вследствие того, что их затащили туда хищники. То есть там фауна была довольно такая суровая, с безумными тиграми тоже. И, видимо, это добыча саблезубых тигров. Но эта группа, кроме прочего, замечательна тем, что здесь представлены и молодые индивиды, то есть вот, например, подросток, вот это тоже девушка такая молодая, красивая, есть старый мужчина, взрослый мужчина, в полном расцвете сил, не старый как раз, а есть старый мужчина, вот этот вот, старик, и у нас есть представление о изменчивости и половой, и возрастной, что вообще редко бывает, потому что обычно, когда у нас есть какой-то остаток, мы можем долго гадать, это типичные черты для вот этой группы людей, или это какое-то индивидуальное отклонение, что все люди разные, у кого-то там что-то больше, у кого-то что-то меньше, пропорции разные, а здесь у нас есть разброс. И благодаря этому мы можем понять, как находки африканские в том числе увязываются в один вид, два вида, три вида, вот, систематику как-то упорядочить. Среди прочего, замечательно, что вот у этого черепа, это вот его же нижняя челюсть, практически нет зубов. Там остался один клык, который то еле сдержался, и это индивид довольно-таки пожилой, то есть ему там, ну, больше 30 лет точно было. Для этого времени это запредельный возраст совершенно, то есть, ну, я бы, наверное, был вообще какой-то там невероятный старец уже. Но животные без зубов, они не живут, на самом деле. То есть, когда животное теряет даже не все, а хотя бы половину зубов, оно уже не может нормально переживать пищу, умирает от голода, на самом деле. А здесь, мало того, что зубы выпали, все ячейки для зубов, вот эти альвеолы, которые вставляются, они заросли. Потому что когда зубы выпадают, ячейки зарастают. И зарастание происходит, естественно, не мгновенно. То есть для этого требуется какое-то время. Это говорит о том, что этот человек довольно-таки долго жил без зубов. И, тем не менее, жил. Это говорит о том, что о нем заботились, его опекали. И его сородичи, вот эти остальные, его как-то холили, лелеяли, берегли. То есть за его помощь им была поставлена на достаточно высоком уровне. Точно лучше, чем у современных шимпанзе. Шимпанзе тоже, в принципе, к старикам, ну, некоторые особые отношения имеют. Но, в принципе, кормить так прямо, там, биржовая пища, как говорить, раньше, ничего такого не делают. И шимпанзе Тереозуко 100% умирает, ну, если он не в зоопарке. Вот. Здесь же это уже такие вот человеческие черты и в поведении, и в характере в том числе. Вот. Но, правда, я все равно съел себе зубы тигр, но это как бы общая судьба. Как я уже сказал, от этих людей найдены другие части, останки, на самом деле, нескольких даже скелетов. К большому сожалению, до сих пор очень плохо описаны, то есть фактически есть одна статья, откуда вот эта картинка, где эти кости более-менее описаны, но вообще мы ждем от грузинских коллег более внятного описания, более хорошего исследования, потому что там много всего интересного может выясниться. Ну, в частности, эти люди были очень маленькие, то есть у них тоже рост где-то там 1,40 м был, очень невысокий, но про пропорции пока только непонятно из этих описаний, что есть. Ну и выглядел этот человек примерно вот так. Эта реконструкция тоже у нас имеется, и даже на вот этой картиночке, в принципе, она есть в другом ракурсе. Они тоже изготавливали орудия труда, гаечные тоже, чопперы, такие же, как, собственно, в Африке. Один в один, примитивная культура. Наконец, где-то около 1,5 миллиона лет назад, может быть, чуть пораньше, может быть, чуть попозже, из вот этой линии генеральной Homo возникает новый вид, так называемый Homo ergaster. Их уже обычно не называют ранними Homo, то есть это человек, работающий в переводе, у которого обезьяньи черты наконец-то выветрились. То есть, если хочется, можно людей начинать отсчитывать с него. Потому что, ну, орудия, конечно, появились раньше, мозги подросли раньше, но здесь уже вот обезьяньи черты строения кисти, стопы, позвоночника, бедер и так далее уже наконец-то исчезли. Хотя внешность этих людей тоже еще весьма такая примитивная, архаичная. Вот этот череп из нариокатомии и вот этот череп из Клобифора тоже представлены на нашей выставке. В двух витринах соседних, рядышком они расположены, но у нас представлен только вот этот череп с челюстью, а на самом деле обнаружен практически целый скелет. И более того, это самый целый скелет из находок такого времени, который позволяет говорить о том, что эти люди были весьма рослые, потому что это мальчик на самом деле, он не взрослый, но при этом у него рост где-то 1,60 м. То есть взрослый, он может вырос там, более-менее вот, до меня, как бы, ну, может чуть поменьше, но в любом случае это современный уже размер тела. И пропорции, как видите, даже на этой картинке видно, что очень вытянутые, узкие, узкими плечами, узким тазом, длинными ногами, то есть уже ни о какой обезьяноподобности тут речь не идет. И размер мозга даже у ребенка 750 грамм, а у взрослых 848-800. Это размер мозга уже минимальный для современного человека. То есть, в принципе, у современного человека, я уже говорил, в среднем 1350, но разброс вообще довольно основательный. И разброс где-то от 900 до 2 кг. Ну, бывает чуть поменьше, бывает чуть побольше. И вот у нее достигли примерно нижнего предела современного. Это могло очень интересно, кстати, сказываться в возрастном распределении, потому что у современного человека размер мозга получается более-менее такой полноценный, взрослый, примерно лет в 7. И поэтому, собственно, 7 лет идут люди в школу. Потому что это уже наконец-то не обезьянка по размеру мозга, это наконец-то уже человек. То есть где-то 95% от взрослого состояния. И дальше, последующие где-то лет 10, после этих 7 лет до 18, мозг вот эти 5% последнего догоняет. Вот. Поэтому ребенок 7 лет, он в принципе по потенциальным способностям уже вполне себе взрослый. Его можно запихивать в голову, ему кучу информации, но в принципе больше, чем уже взрослый человек себе в голову пихит. Потому что иногда я смотрю, что учат школьники, я поражаюсь вообще. Неужели я тоже все это знал когда-то? Вот. Но вот у этих товарищей ситуация была прям противоположная, потому что у них взрослый размер мозга был на минимуме современных значений. Это значит, что когда они подрастали уже размером тела практически до взрослого состояния, а ростового скачка, вот такого резкого ускорения подросткового вниз, судя по всему, не особо и не было, размер мозга у них был еще более-менее обезьяний. На самом деле получается, что у нас дети по интеллекту уже почти взрослые, а у них размером были как взрослые, а интеллектом еще обезьяны. И получается, что в одной группе индивиды с одними размерами тела, часть еще вроде как интеллектуальная обезьяна, а часть уже вроде как почти люди. И как у них это дело увязывалось, потому что, ну, чем обезьяна интеллектуально отличается от человека, не тем, что она глупее на самом деле, а тем, что у нее возбудимость больше, усидчивость меньше, она не может сосредоточиться, быстро переключается, она более агрессивная, ну и контактирует с другими особями, она не так здорово, как человек. То есть у них социальные отношения попроще устроены и пожестче. И вот как у них это притворялось в жизни, это большой-большой вопрос. Потому что одно дело, когда все обезьяны, другое дело, когда некоторые уже нет, а другие еще да. Но на этой стадии произошло много, соответственно, и прогрессивных изменений в культуре, потому что порядка 1,5 миллиона лет назад в Восточной Африке обнаруживаются следы огня в Мелкоконтуре, например, в Ома и в других местах. То есть это прям кострище. Ну, некоторые археологи, правда, с этим спорят и говорят, что древнейшие там, может, более поздними датировками, но отражений таких внятных я этих данных, в общем-то, не видел, на самом деле. То есть, с большой вероятностью, огонь у них уже был. Появляются жилища, первое в Молдовае есть следы жилища. Это такой простейшие хижины, само собой, но тем не менее. И в это время люди в очередные разы выходят за пределы Африки и заселяют новые территории, заселяют тропические области Азии, вплоть до Явы, и по пути формируется уже новый вид Homo erectus, человек прямоходящий, или архантропы, которые также представлены у нас, но каковы являются уже совсем другой историей. Вот такие примерно люди, так они выглядели вот, примерно 1,5 миллиона лет назад, или чуть пораньше, разошлись по всему миру, и в последующем Homo erectus, человек прямоходящий, известен уже из самых разных мест. И из Африки, ну, то, что внизу, ну, в смысле, это все африканские, и из Азии, и из Европы. Это только начало, на самом деле, человеческой истории. Ну, эта схема здесь с этим проектором не очень здорово отражается, но на выставке вы можете долго по ней полностью рассматривать эти отдельные части. Я вам сейчас поведал только про вот этот вот отрезок времени, на самом деле. И, как вы понимаете, эволюция человека намного разнообразнее, богаче. Огромное количество всего происходило до этого момента. Есть много боковых ветвей, тоже по-своему интересных. И крайне интересные, конечно, моменты следовали дальше, после 1,5 миллионов лет назад, когда люди становились все более и более людьми. И порядка 40 тысяч лет назад наконец-то появился Homo sapiens, человек разумный.
2: Спасибо за внимание. Так, дорогие друзья, вопросы? Представляйтесь.
3: Да, добрый день, меня зовут Егор. Ой, спасибо. Станислав. Масса вопросов, но один из них. Мы говорили о том, что есть астралопитеки, есть ранний Homo. Говорили о том, что есть гипотетически какие-то виды, подвиды, да, которые можно гипотетически идентифицировать как там, приходное звено. Но тем не менее, там, мы говорим о том, что процесс он достаточно такой не поступательный, эволюционный. То есть нам повезло, что мы там, потомки стали, там, вернее, наши предки дали нам возможность стать людьми. Но все-таки, если говорить о том, что есть астралопитеки, да, и у них мы знаем ряд ответвлений, там есть грацильные астралопитеки, есть массивные, типа бузиаев, например. Каким образом все-таки научно можно говорить о том, что вот признаки, они... сам процесс приобретения признаков Homo, вот, насколько он виден в этой эволюции? И можно ли сказать, что там вот какая-то конкретная ветвь, она ближе всего к ранним Homo? То есть речь не о вот этом звене переходном, да, там, постном, а именно вот сам процесс, если рассматривать, кто из вот этих боковых, сестринских или несестринских ветвей, он ближе всего к Homo, к ранним, кто дал все-таки свой генетический материал для того, чтобы вот этот процесс дальше пошел в развитие? Спасибо.
0: Ну, из того разнообразия, которое мы знаем, на самом деле, самый такой лучший представитель на роль предка – это афарские австралопитеки, которые у меня, собственно, вот здесь и представлены. Вот эти два черепа выше и ниже из грацильных австралопитеков, афарские, у них нет никаких черт, которые бы не позволяли им быть нашими предками, потому что, например, вот эти австралопитеки говорили, у них такие черты есть. У них специфическое строение маляров на задних зубов желательно, которые показывают, что они точно не были нашими предками, и зубы передние у них такие большие. Вот, массивные австралопитеки, у них вот эти гребни гигантские, там челюсть огромная, тоже не были предками. А у этих ничего такого нет, чтобы они не могли быть нашими предками. И они были весьма распространены, и они известны по огромнейшему количеству находок на самом деле. Там сейчас уже несколько сотен, ну если не черепов, конечно, целых, то там дубов, по крайней мере. И скелеты есть несколько штук причем. И по времени они как раз идеально подходят. Вот, то есть вот эти вот афарские австралопитеки. А предки афарских австралопитеков – анамские австралопитеки. Предки анамских австралопитеков – ардипитеки рамидусы, у них предки ардипитеки кадабы, у них там уже теряется немножко времени в тумане, потому что там находок становится меньше, и там проследить связи между ними оказывается сложнее. Вот, но непосредственно перед Хомо – вот грацильные австралопитеки, австралопитеки афарские. Вот. А как это менялось? Ну, собственно, простым отбором, то есть классика жанра, естественный отбор. То есть те, у кого изменившееся разнообразие в группе, признаки были более адекватные в настоящей ситуации, они, собственно, выживали, звали потом, кто-то не выживал. И из поколения в поколение признаки менялись, ну, они не обязательно направлены, на самом деле, да, и в разных
4: историях. То есть то, что были параллельные линии, какие-то сестринские, да, и в определенный период их было масса, мы знаем, да?
0: Да.
4: То есть они могли скрещиваться?
0: Да.
4: Потомство с определенными признаками, да, кто-то отмирал, кто-то не отмирал, они, по сути, дали...
0: Да. Ну, да, так. Вот. Ну, у приматов еще, кстати говоря, есть такая сложность для систематиков, что приматы, они далеко не всегда скрещиваются внутри конкретного вида. Они иногда могут скрещиваться и между видами. И для, допустим, мартышкообразных обезьян известно даже скрещивание между разными представителями разных родов. Вот. То есть это вообще, причем еще и плодовитые к тому же гибриды. То есть границы между видами – это не что-то такое, вот печать на лбу непреодолимое. И у других животных сплошь и рядом такое бывает. То есть после школьного курса у многих представляется, что есть виды, которые между собой стеной разграничены. На самом деле не разграничены. И есть скрещивание между видов, плодовитых в том числе. И здесь, вероятно, это по полной программе происходило, потому что время на вот эту изоляцию было не такое же большое, а географическая изоляция, строго говоря, не было вообще. Потому что это все одни и те же местонахождения, ну или там рядом расположены, по крайней мере. То есть они экологически тоже не сильно были разграничены. Они жили во всех возможных местообитаниях, и в лесу, и в саванне, и в каких-то зарослях около берегов рек, и там, и сям. Потому что отсюда, собственно, наша экологическая пластичность происходит. То есть человек современный тоже может жить где угодно буквально-таки. И в лесу, и в тайге, и в тундре, и там в космосе даже внедряется. То есть как раз вот это вот не зацикленность человека на какой-то конкретной среде обитания, она восходит к тому времени. И она же давала возможность скрещиваться как раз разным видом. Вот, поэтому какие-то были заведомо тупиковые, вот, но и они какой-то вклад могли бы нас дать. То есть уж на что тупиковые вот эти массивные австралопитеки, и то, судя по всему, немножко с самыми первыми Homo они скрещивались, потому что в тот момент, когда они расходились, они еще не были двумя группами. То есть это же все постепенно, то есть был какой-то момент что-то такое не то не сё. Вот.
2: Да, я как-то, пожалуйста. Если это разногласие, ну, расхождение, скажем, между антропологическими и археологическими наблюдениями. Вот мои знакомые антропологи считают, что между австралопитеками и Homo habilis вообще настолько плавный переход, что его можно не заметить. А если смотреть индустрию тканей, то между Дуваем и Аширом, ну это может быть скорее уже не Хабидис, а Гастер, но не важно, там где-то посередине, разница качественная совершенно. Вот, вот как тут выйти из этого противоречия?
0: Спасибо за вопрос. Ну, собственно, выходить из противоречия должны, наверное, археологи, насколько они видят вообще эту разницу. Потому что я не археолог, но вот из тех статей, которые я читал последних по зарождению Ашели, вроде как там говорится, что есть какие-то промежуточные варианты, когда она вроде в основном галечная, но с каким-то количеством рубил. Ну и кроме того, какой-то внятной связи между биологическими чертами и индустрией вообще быть не должно. Потому что также, если мы будем археологически прослеживать, мы найдем, допустим, границу между там, 18 веком и 20, да, когда еще не было космических кораблей и появляются космические корабли, а вид, тем не менее, один и тот же. Вот. И поэтому технологический рывок, он может быть в пределах одного вида запросто. Потому что должно быть какое-то ограничение, ну, вернее, бывает какое-то ограничение, скажем, в размере мозга, когда вот, ну, никак они не могут делать орудие, да, если там, 400 грамм у шимпанзе, то не хватает этих 400 грамм для делания орудий. Но если этих грамм уже там килограмм, например, да, то они могут делать и такие орудия, и сякие орудия, и пятые, и десятые. И какой-нибудь папуас с Новой Гвинеи, который ни одного своего предка не имел, который бы читал, тем не менее способен к чтению вполне себе, его можно учить и читать, писать, он будет совершенно такой же современный человек, как все остальные. То есть главное, что потенциальная возможность мозга есть, ну вопрос уж, почему она такая появилась, но тем не менее, что появилась, и дальше мы можем это задействовать, чтобы пользоваться компьютером. Ну, компьютеры тоже появились, слава богу, там 20 лет назад, да, и как вот, тем не менее, сейчас учатся люди это делать, а вид не поменялся. То есть, на мой взгляд, тут противоречия какого-то особо нет. Тут, на мой взгляд, другой есть интересный момент, что, по крайней мере, на самых ранних ступенях археологические достижения, они внешне обгоняют антропологические, потому что первые каменные орудия появляются до появления первых больших мозгов, на самом деле. Но это и до первой такой трудоспособной кисти. То есть кисть еще была обезьянья, а орудие труда уже, ну, более-менее хотя бы четверо. Вот. Это, на мой взгляд, очень даже логично. Многим показаться это может странным. Но это вообще логично, потому что странно, если бы вначале появились сложные мозги и хитрая кисть, а потом бы они стали их использовать. То есть как раз уже имея, ну, хотя бы какой-то примитивный вариант культуры, среди уже этих людей шел отбор на тех, кто лучше это делают, у кого лучше соображают мозги и могут это усовершенствовать. Ну, вот. А дальше в пределах одного вида, почему бы рывку не совершиться? Ну, изобрели какие-то эргастеры, вот ашель, и это оказалось настолько лучше, чем были эти галечные орудия чокеры доселе, что, ну, все бросились делать эти ашельские рубила. Вот. В последующем, соответственно, были такие революции, там, средние палеолитической степени, ну, может, там не такая резкая, мне трудно судить. Верхнепалеолитическая, о которой много-много спорили, но вроде как все-таки она была. То есть тоже в пределах, в принципе, одного вида происходит неожиданный рывок технологии.
2: Верхнепалеолитическая действительно была революция, но там-то ведь уже это связано с реструктуризацией мозга. Он стал меньше, чем у
0: Смотря где, потому что в Австралии, например, там не была верхнеполитическая революция, а сапиенс, тем не менее, как было, так и есть. Ну, то есть прямой связи просто между археологическими культурами и антропологией, то есть есть границы, вот как бы...
2: Нет, я же не согласен, что это прямой связи.
0: А дальше...
2: Нет. Но дело в том, что тут, кроме вот навыков там, кисти, руки, размер объема мозга, еще нужна и некоторая структура мозга, вот как он работает. Вот этого я не знаю, узнаем мы когда-нибудь или нет.
0: Очень хотелось бы знать про структуру мозга, но, к сожалению, мозг не сохраняется, понятное дело, поэтому в настоящее время есть два варианта, как мы, внутри, вернее, варианта, как мы что-то можем про это сказать. Значит, первый вариант, который, собственно, реализован в настоящее время, это изучение эндокрана, то есть слепков мозга. Но там про структуру как таковую мы ничего не знаем. То есть мы знаем общую форму. И это так, вилы по воде, по большому счету. Ну, вот, это вот, чем я, собственно, занимался. И как бы я уж точно знаю, что там точность не особо большая. Есть второй вариант. Это изучение палеогенетики, когда мы, в принципе, из генов, выделенных вот из этих древних костей, в принципе, потенциально можем узнать, как был устроен головной мозг. Но у нас пока генетика не настолько древняя, чтобы дойти до австралопитеков, и я сомневаюсь, когда эти настолько, что ДНК просто не сохраняется. Ну, на настоящий момент самое древнее, то есть у гидробригенцев гены выделены, это примерно 500 000 лет, там, плюс-минус. Вот, древно, а здесь 2 миллиона лет и больше. Вот. И третий вариант, это такой самый современный технологический, который еще не реализован на самом деле, это вот как раз находки в Малапе, которые вот я здесь показывал, Homo sediba, когда он ниже австралопитеки sediba. Про них было заявлено, что череп с землей внутри был изъят из земли, не вычищает землю, просканирован каким-то там супер-пупер томографом с разрешением чуть ли не в молекулу. Вот, и якобы там были выделены структуры как бы сохранившегося мозга в виде вот этой вот земли, то есть вроде как почва замещала мозг вот по структурам мозга. И чисто в теории, имея вот эту томографию до молекулярного уровня этой земли, мы можем выявить, какая была структура мозга. Но они этим занимаются.